0: 7 электроподстанций. В ответ на атаки на мирное население вооруженные силы России бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые используют ВСУ. Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Васютинское в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Центр» взяли Тихорецкое в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Новогригоровка, Светогоровка Донецкой Народной Республики, а также Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили свыше 345 военнослужащих. В подконтрольном ВСУ Запорожье жители призывают покинуть город на двое суток, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, такие акции проводятся регулярно во многих прифронтовых украинских городах. Целью является поиск уклонистов и освобождение жилых помещений для размещения украинских военных. Число погибших в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Белгород увеличилось до 6, об этом сообщили в оперштабе региона. При разборе конструкции многоквартирного дома, который был охвачен огнем, обнаружено тело еще одного погибшего мужчины, сказано в сообщении. Также за медицинской помощью обратились еще двое мужчин, получивших ранения при ночной атаке накануне. Они продолжат лечение амбулаторно. Ранее сообщалось о 25 пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте, сообщил официальный представитель. Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
1: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на Белгород. 9 августа украинские вооруженные формирования с помощью беспилотных летательных аппаратов нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в Белгороде, многоквартирным домам, ряду административных зданий и нескольким объектам социальной инфраструктуры. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие, среди пострадавших дети. Нанеся многочисленные удары по гражданским объектам, представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению, не считаясь с нормами международного права. Следственный комитет России в рамках расследования установит и привлечет к ответственности всех без исключения лиц, причастных к совершению преступления.
0: Петренко назвала удары по городской инфраструктуре нарушением норм международного права со стороны киевского режима. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью телеканалу «Россия» заявил, что работать на посту главы региона ему сложнее, чем воевать в зоне спецоперации. На этой неделе Шуваев, ветеран, участник спецоперации, получил удостоверение о регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Выборы пройдут в единый день голосования с 18 по 20 сентября. Свыше 60 тысяч жителей Приднестровья подали заявление на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом сообщил «Известиям» президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. По его словам, после подписания указа президента Владимира Путина об упрощенном порядке приема жителей Приднестровья в российское гражданство, продолжается работа над процессуальными вопросами. В частности, решается проблема, связанная с повышением консульского сбора за прием в гражданство. «Все будет решено в интересах людей», – заявил Красносельский. «В Приднестровье проживает почти 500 тысяч человек», – уточнил он. «Из них 220 тысяч уже имеют российское гражданство». Следующее первенство Европы может пройти в России. Об этом заявил глава Европейской федерации водных видов спорта португальца Антонио да Силва. Он подчеркнул, что такие обсуждения уже идут и скоро будет принято решение.
2: They have the right to host 2028.
3: Уже сейчас Россия имеет право на проведение международного старта, например, чемпионата Европы в 2028 году. Мы, к сожалению, не смогли провести его в 2024 в Казани, поэтому перенесли на 2028. Однако сейчас нам нужно оценить общий контекст, всю ситуацию в Европе и, конечно, конфликтный фон, чтобы принять решение после консультаций со всеми заинтересованными сторонами – Российской Федерацией плавания, European Aquatics и правительством Татарстана. Решение будет принято в ближайшие дни. После этого мы, конечно, сделаем официальное заявление, а окончательное решение примет бюро European Aquatics.
0: Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил ТАСС, что в проведении чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани в 2028 году пока остается в календаре, ведутся переговоры с Европейской федерацией водных видов спорта. Сотни авиарейсов отменены в Китае из-за тайфуна «Долфин». Он обрушился в воскресенье вечером на прибрежную китайскую провинцию Чэньцзян. Сообщается, что в двух основных аэропортах Шанхая отменены 80% ежедневных рейсов. В общей сложности это 2230 рейсов. А утром в понедельник отменили еще 720. Согласно данным китайских сервисов, международный аэропорт Хаджоу Сяошань отменил более 500 рейсов. Также отменены рейсы еще в 44 аэропортах с воскресенья по среду в результате продолжающегося тайфуна. Утасу стала самой доступной рыбой в России. Ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. К этой теме мы еще вернемся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру. Спорт.
4: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Родина» обыграла петербургский «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. У «Родины» дубль оформил Артур Гарибян, у «Зенита» забил Максим Глушенков. «Родина» одержала первую победу в нынешнем чемпионате России. Еще в одном матче московская «Динамо» переиграла «Динамо» Махачкала со счетом 3-1. Костромской футбольный «Спартак» обыграл «СКА» Хабаровска в матче пятого тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе победителей мячи забили Амур Калмыков и Сергей Бугриев, оформивший дубль. В других матчах «КамАЗ» уступил ульяновской «Волге» 1-2, «Ротор» оказался сильнее Челябинска 4-1. «Монако» на выезде одержал волевую победу над английским «Ливерпулем» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3-2. «Монако» уступал 0-2, но затем Александр Головин заработал пенальти и реализовал его, а команда сумела забить еще два мяча. Головин был заменен на 75-й минуте. Ранее россиянин также отличился в товарищеской игре против бельгийского клуба «Серкль Брюгге» 31 июля. Россиянка Екатерина Александрова обыграла белоруску Арину Соболенко в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Торонто. Встреча завершилась со счетом 7-6, 4-6, 6-4 в пользу россиянки. Для Александровой эта победа стала третьей в карьере над первой ракеткой мира. Все три она одержала на турнирах WTA 1000. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. Погода.
0: По данным центров ОБС, в Южно-Сахалинске и Владивостоке сегодня до 23 градусов днем и без осадков. В Челябинске плюс 24-26, кратковременный дождь и гроза, дожди и в Красноярске там до плюс 20. В Мурманске 13-15 градусов, выше 0, облачно, дожди. В Уфе до 23 тепла, утром дождь. В Самаре плюс 25 и без осадков. В Волгограде воздух прогреется до плюс 30. Осадков не ожидается. В Ялте плюс 28-30, кратковременный дождь и гроза. В Санкт-Петербурге переменная облачность без осадков по западу области. Вечером пройдет дождь, ну а днем столбики термометров поднимутся до отметки плюс 23-25 градусов. Атмосферное давление будет ниже нормы. В Москве малооблачно, без осадков. Днем плюс 23-25, ветер юго-западный, атмосферное давление будет в пределах нормы. Сейчас в столице плюс 14, ясно и без осадков.

0: Консерватники.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, слушатели Радио России. Большая наша, самая любимая, самая красивая, Богом тоже любимая страна Россия. Программа «Консерватники» в эфире вашей любимой радиостанции. Роман Антоновский, Андрей Афанасьев с вами.
2: Всех приветствуем. У нас сегодня, как обычно, множество замечательных тем. И в начале нашей передачи мы хочу вам рассказать о радостном событии. Мы тоже будем его постоянно анонсировать. Согласован снова в этом году общемосковский крестный ход, который состоится 6 сентября по тому же маршруту, что и в прошлом году, от храма Христа Спасителя до Новодевичьего монастыря, начало в 10 утра, так что всех москвичей, жителей Московской области, а также всех наших соотечественников из других городов, которые хотят в последние теплые дни бабьего лета приехать в Москву, посмотреть на город, прийти на этот крестный ход. В прошлом году было просто замечательно, так что мы с Андреем тоже обязательно там будем, всех ждем.
1: Да, это очень важное событие, оно простирается за пределы исключительно духовного. В первую очередь, и самое главное, крестный ход – это молитвенное шествие. У нас не так есть много возможностей в году помолиться по-настоящему соборно. Всем нашим городом, да. Мы с Романом коренные москвичи оба, и очень радуемся, когда есть возможность всем вместе почтить память святых Московского собора. Есть этот праздник, собственно, первое воскресенье сентября, оно всегда посвящено собору московских святых, которые сыграли ключевую роль вообще в жизни, в истории всей страны, всего нашего народа. И вот так пройти этим живым человеческим морем, помолившись в этом живом человеческом море, которое возглавляет предстоятель нашей церкви, святейший патриарх Кирилл, наши архиереи, священники, которые нас окормляют, нас утешают, нам помогают, трудятся, чтобы нас спасти, вот это очень большое, великое дело. Это такое чувство единение, мира, покоя и радости, которые обязательно нужно испытать. Постарайтесь, пожалуйста, в этот день не уехать на дачу, не погнаться за очередными шашлыками, которые к концу лета должны вам уже хорошенько надоесть, а проведите этот праздник вот так, правильно, верно, почувствуйте себя частью чего-то большего, выйдите вот за предел своей маленькой клетушки, комнатушки, в которую нас загоняют технологии, так называемый прогресс, вот, энтропия, все то, что на самом деле не созидает, а разрушает человека. Почувствуйте себя живыми. Вот я, когда в том году шел в этом людском человеческом море, для меня самое важное было вот ощущать, что вокруг свои, что я не один. Ведь очень многие живут в большом городе и при этом чувствуют себя одинокими, не знают, где свои. А вот там будут свои абсолютно точно. Те, кто чувствует свою живую связь с тысячелетней историей и культурой нашей страны, с ее духом, с ее живым пульсирующим сердцем. Вот там пульс этого сердца на этом крестном ходе обязательно вы почувствуете. Поэтому не обкрадывайте себя, зарезервируйте этот день, 6 сентября, обязательно в своем календаре отметьте самым красным, самым жирным маркером и обязательно примите участие в общемосковском крестном ходе.
2: И даже если вы неофит, скажем так, начинающий православный, это хороший как раз первый шаг, чтобы начать свой путь к воцерковлению, потому что как раз именно там, как правильно сказал Андрей, вы почувствуете пульс православной веры, и если, допустим, знаменитые Великорецкий крестный ход 150 километров или 21 километр ночью пройти Царский крестный ход – это определенный духовный и физический подвиг, то как раз теплым сентябрьским воскресным утром пройти 6 километров по живописным московским набережным, молитвенным шествиям – это как раз просто замечательное начало будет вашей активной духовной жизни.
1: И это действительно так. Очень надеемся на то, что в этом году людей будет еще больше, чем в предыдущем. Переходим к другим темам. Очень много чего произошло за уходящую неделю. Вот из интересного, рупор Демократической партии США, CNN, агитка их, докладывает, что Пентагон обратился к так называемому коллективному разуму, чтобы найти новые способы давления на Иран. Сейчас зачитаю. «Мы ищем новые креативные и нестандартные способы давления на Иран и его наказания», написал офицер разведывательного управления Центрального командования США в сообщении, отправленном в среду широкой группе военных аналитиков, по словам источника, знакомого с этим сообщением. Второй источник также сообщил, что на прошлой неделе высокопоставленный военный офицер США разослал сообщение с просьбой поделиться новыми идеями о том, как вести себя с Ираном. Чрезвычайно это интересно по целому ряду причин. Ну, во-первых, получается, что у американцев действует и существует вот эта технология интеллектуального улья, когда аналитическая верхушка, командование чувствует недостаток экспертизы или

0: очень круто, и этим-то можно, я думаю, вполне пользоваться любой армии, любым вооруженным силам по всем уголкам мира, в том числе и нашим. У нас такая технология плюс-минус существует, но ее можно, я думаю, развить. Вот этот в эпоху нейросетей коллективный живой человеческий разум, коллективное творческое человеческое начало, оно очень важно. Другой очень ключевой момент говорит о том, что какие-то традиционные обычные способы давления и нанесения вреда Ирану
1: исчерпаны. Да.
0: То есть, если они обратились за помощью к ноосфере Вернадского, тогда вот этому коллективному такому разуму, или даже бессознательному, возможно, американской армии, это говорит о том, что есть определенные проблемы с креативом, с идеями, как бы еще навредить. Они считают, что они навредили недостаточно сильно, чтобы добиться собственных целей. Иными словами, есть определенное напряжение. И еще один момент, более глубокий. Может быть, это вообще блеф. Может быть, на самом деле все у них в порядке, и они достигают поставленных целей, как они сами считают, а это просто для того, чтобы усыпить бдительность, в том числе и нас, чтобы мы подумали, вон там, с Ираном не могут справиться, вот обращаются к широкому спектру людей, учитывая, что вброс это не там через каких-то независимых блогеров, а через CNN, тоже это возможно. В любом случае, вот в такое интересное и необычное время мы с вами живем.
1: Кстати, я с тобой согласен, что нужно эту технологию взять на вооружение, наверное, и нашему тоже военному руководству, потому что она себя полностью оправдала. Я вот в свое время работал и в агентствах рекламных, работал в крупных корпорациях, и одним из способов генерации идей это было так называемое понятие мозгового штурма или брейншторма. Когда собирались все, условно говоря, топ-менеджеров, чуть ли там не собственников компании, до людей там уровня младших каких-то дизайнеров и копирайтеров, и все высказывали свои идеи. И никто никого не критиковал, просто там наклеивали бумажки с различными идеями, все накидывали идеи, потом уже начинали их обсуждать, выявляли слабые и сильные стороны, и какую-то идею потом выбирали для того, чтобы ее уже реализовывать. То же самое многочисленные тренинги для командной работы, где я присутствовал, тоже построены так. Когда у вас есть какая-то цель, все предлагают свои идеи по достижению этой цели, и потом из них выбирается лучшее. Причем ты никогда не угадаешь, кто победит, потому что иногда бывает, что у людей высокого ранга уже глаза немного замылены, а там, условно говоря, кто какой-то молодой, младший сотрудник может неожиданно вбросить какую-то свежую, интересную идею, которая, с учетом того, что у нас сейчас появился огромный пласт успешных боевых офицеров, волонтеров, у которых есть какие-то ноу-хау, поэтому было бы здорово, если бы тоже у нас собирались такие мозговые штурмы, где люди, достигшие определенных успехов в боевой работе, в волонтерской работе, но при этом, допустим, не являющиеся еще там полковниками и генералами, могли бы тоже представлять высшему руководству свои идеи и предложения, и лучшие из них бы реализовывались. Это вполне себе рабочая стратегия. Ну и действительно, ты правильно заметил, что все думали, что Америка с Израилем там в считанные дни сомнут Иран, а получилось наоборот, что Иран нашел узкое место в виде Армузского пролива, вот, как говорится, там закоктился и причиняет намного большее количество боли и неудобств американо-израильскому альянсу их арабским союзникам в виде заливных монархий, потому что, как оказалось, что американского ПВО не особо хватает, чтобы защитить, допустим, Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию там, или Катар с Бахрейном от иранских атак, и Иран в том числе уже может даже с американцами разговаривать с позиции силы и какие-то свои условия диктовать, и доходит до того, что, собственно, действительно в Пентагоне уже чешут репу и думают, а что бы еще такого сделать, чтобы, собственно, с иранцами справиться, потому что вроде как мы мировой гегемон, и подписывать мир на условиях Ирана, при том, что мы эту кашу заварили, как-то немножко стыдно, надо и наши какие-то условия немного продавить, но как мы уже не понимаем.
0: Да, так что будем внимательно следить за тем, что так происходит. Вообще есть мысль о том, что

0: очень странно и по-разному себя ведет Запад на двух театрах боевых действий. Понятное дело, что мы находимся в состоянии такой гибридной Третьей мировой войны, и фронт в Новороссии, и фронт на Ближнем Востоке – это на самом деле фронт противостояния двух лагерей этой мировой войны. И если у нас противник, понятное дело, что вооруженные силы Украины, там Киев пресловутый, это просто исполнители, подрядчики, делает все возможное для того, чтобы нарушить нашу логистику, уничтожить наши НПЗ, выбить нашу энергетику, выбить наши мощности по поставке топлива не только в Новороссию и на фронт, но вообще по всей стране, то почему-то в Иране они этого не делают. По какой-то такой очень интересной причине. Собственно, исходя из этого и появилась мысль о том, что, скорее всего, это блеф, и либо Иран просто специально держит, сохраняют для решения какой-то своей потом задачи, какой-то своей схемы на Ближнем Востоке, либо они просто выжидают, ждут удобного момента. Вот почему в одном случае логистически бьют по нам и стараются максимально нас ослабить, а в Иране этого не происходит? Интересный же вопрос.
1: А я тебе отчасти объясню, почему так происходит. Потому что, к сожалению, наследие того, что у нас вот Конституция была написана в либеральные времена Ельцина, то, что в ней прописано отсутствие государственной идеологии. А штука в том, что в Иране идеологии есть государственная. Есть даже целая мощная служба, корпус стражи исламской революции, которая за этой идеологией везде следит и лупит по башке тех людей, которые от этой идеологии отходят. Да, даже они, вот, например, арестовали бывшего президента Ирана Ахмадинеджада, когда он, знаешь, начал выступать там в роли рассерженного патриота, раскачивать страну, критикуя текущую иранскую власть. Поэтому штука в чем? То есть мы видим, что вот эти удары, например, по складам типа Wildberries, это попытка медийно раскачать ситуацию внутри России. То есть там попали там по складу, идет там столб дыма, какие-нибудь ценные специалисты из Средней Азии сняли это на видео, выложили в сети, и проплаченные блогеры, запрещенные в соцсетях, пишут, что все плохо, там мы все умрем, смотрите, горит склад, скоро ничего не будет. Ну, то есть попытка вызвать у населения недоверие к властям и через там различные там пятые колонны как-то вот вывести их на улицу. При этом, скажем, в случае Ирана это срабатывает несколько меньше, потому что в начале как раз ударов американцев у них была мысль, что сейчас вот иранцы протестные выйдут на улицы, а выяснилось то, что иранских либералов мало, практически нет прозападных, а, например, крупные нацменьшинства, там, азербайджанцев или белуджий, на улицы вывести не получилось, но наоборот, в принципе, эти удары, они иранскую нацию сплотили. В принципе, по большому счету, в этом плане и мы тоже, как бы, от волны этой русофобии украинской и западной в большей степени сплачиваемся, но вот мне кажется, что причина как раз в том, что Ирану пытаются нанести поражение военным путем, отказавшись от внутренней раскачки ситуации, как раз в том, что наличие вот этой вот государственной идеологии шиитского мессианства и сплавленного с этим, с персидским национализмом, да, оно обеспечивает некую консолидацию всеобщества против внешнего врага. Я, знаешь, даже смотрел пропагандистские плакаты иранские, они там обращались к героям всяких персидских эпосов, как у нас там в начале Великой Отечественной...
0: Вспомнили про богатырей.
1: Да, вспомнили про богатырей, про Александра Невского, благоверного князя. То же самое в Иране стали показывать. И вот, и, кстати, это нам хороший урок. То есть, вот эта мощная идеология Ирана, сплав шиитского мессианства с персидским национализмом, это как раз хорошая заготовка для возможной государственной идеологии России. То есть сплав просвещенного имперского русского национализма с нашей там,
0: духовной
1: традицией православной идеи Третьего Рима.
0: Ну, вполне себе полностью согласен, что называется, подписываюсь под каждым словом. В общем, следим мы и за тем фронтом большой войны, участниками и свидетелями, которые мы с вами все, дорогие друзья, братья и сестры, являемся уже не первый год.
2: Консерватники.
0: Следующая тема. Как раз в продолжение, да, войны, которая ведется всеми доступными средствами. На Урале взорвали автомобиль известного военного блогера, автора телеграм-канала «Повернутые на войне», создателя дрона «Упырь» Владимира Ткачука. Водитель-охранник погиб на месте. Владимир находится в больнице. Состояние сейчас его стабильное. Врачи делают все, что от них зависит. Просим обязательно за него молиться. Володя человек очень важный для нашей страны. Он очень много сделал полезного и нужного с 22 года. Дрон «Упырь» из такого гаражного изделия, которое делалось малыми партиями, малыми объемами, энтузиастами, насобранные подписчиками средства, превратился в одно из основных средств поражения наших беспилотных систем, доказавшее свою эффективность, работоспособность, конкурентоспособность с западными аналогами. Вообще, Урал-дрон-завод, Володя Ткачук, его соратники, которые все это сделали, они селили надежду в огромное количество людей по всей стране, что мы можем с чистого листа, из ничего, за короткое время создать вообще успешное, огромное, нужное и полезное предприятие, действующее в интересах всей страны. Собственно, поэтому было совершено на него покушение.
1: К признанию заслуг,
0: да,
1: огромное.
0: Да, да, это ужасно так говорить, жутко так, да, говорить, но это действительно признание заслуг. На огромное количество бюрократов, каких-то воров, просто каких-то непонятных людей, паразитирующих на нашем государстве, не совершают покушения, и они не беспокоятся за свою безопасность. А вот на таких, как Владимир Ткачук, на таких, как генерал Алексеев, замначальника главного управления, да, Генштаба, да, важнейшее, ключевое лицо в сегодняшнем нашем противостоянии, в том фронте, который держит наша страна, к сожалению, увенчавшееся успехом покушение на генерала, командующего войсками радиохимбиозащиты. Вот это говорит о том, что противник внимательно смотрит, видит и анализирует людей, которые имеют ключевое, важнейшее значение для нашей страны.
1: Ну, вот в этом плане тоже, знаешь, нужно есть чему учиться у нашего врага, потому что точно так же нужно заниматься устранением важных таких влиятельных русофобов, вот, и на Украине, и на Западе, потому что мы можем вспомнить, да, наш замечательный опыт, когда наша замечательная внешняя разведка, созданная Павлом Судоплатовым, Новым Интингоном, ликвидировали успешно Троцкого, да, который после эмиграции занял важное место в Коминтерне и все левые движения направлял против Советского Союза, да, у руля которого стал Сталин. Опять же, та же самая внешняя разведка под руководством Наума Итингона и Павла Судоплатова успешно ликвидировала украинских националистов. Там и Коновальца, Бандеру, Шухевича на территории Советского Союза в подполье и даже за границей. Если мы вспомним, например, тоже недавнее время, то во многом успех второй чеченской кампании был предопределен тем, что все руководство ичкерийских сепаратистов было ликвидировано. В том числе были операции, проведенные успешно за рубежом на территории Европы и Катара. Ну, в принципе, я так понимаю, что наши сегодняшние доблестные сотрудники спецслужб тоже в этом направлении работают, потому что помним, у нас и предатель был, странным образом там погиб в Испании, который угонял вертолет, по-моему, да, наш, к украинцам. И известного русофоба сенатора Линдси Грэма хоронили в закрытом гробу после того, как он прогулялся по цехам сборки дронов в Киеве. Как раз это замечательным образом совпало с точными ударами наших ВКС по точкам сбора дронов, которые находились на территории Украины, в том числе в Киеве.
0: Да, нужно понимать, что мы живем в условиях, в времена, когда все стало фронтом, что больше нету безопасного тыла и опасного фронта. Есть фронт с разной степенью интенсивности ведения боевых действий. И даже где-нибудь глубоко на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке люди должны понимать, что они находятся на войне, что они являются гражданами, частью воюющей страны и воюющего народа. И такие люди, как Владимир Ткачук, в условиях этой войны, безусловно, приближают нашу общую победу. И их нужно охранять, на очень высоком уровне. И они являются нашим главным сокровищем, нашим главным кладом. Очень жалко, очень трагично, ужасно, что погиб его охранник, его водитель. Вот, вечная ему память. Вот, я, к сожалению, не знаю имя, хотя с Владимиром знаком лично. Я помню, что когда погиб наш друг Владлен Татарский, тоже в результате теракта, и тоже это, безусловно, было признание со стороны противника важности, значимости, влияния Максима на информационные, смысловые процессы, на идеологическую войну, на технологическую войну. А Александр Гильевич Дугин, потерявший на этой войне свою дочь Дашу, другую нашу подругу, он сказал такую важную вещь. Мы сами не знаем себе цену. То есть мы себя не ценим и до конца не понимаем, кто рядом с нами, кто мы сами такие, и вообще насколько ценное, насколько большое сокровище подчас находится у нас под боком. И вот такие страшные вещи, такие страшные катастрофы, удары, они, безусловно, заставляют каждого из нас задуматься о ценности, о значимости людей рядом с нами, насколько важные, насколько большие дела они делают, и насколько нужно их беречь, хранить, насколько это, ну, принципиально, фундаментальная вещь для каждого из нас. Пожалуйста, все, кто трудится на благо общей победы, в первую очередь вы, дорогие братья и сестры, берегите себя, как пел классик, следи за собой, будь осторожен. Помните, что ваше здоровье, ваши силы, ваши интеллектуальные способности – это национальное достояние. Вы не принадлежите себе, поэтому не имеете права легкомысленно относиться к собственной безопасности и к безопасности людей рядом с вами, которые также несут это тяжелое, очень важное бремя служения Отечеству. Движемся дальше к следующей теме.
2: Консерватники.
0: В нашем замечательном русском Калининграде, на русской Балтике, появится мурал с изображением святого нашего адмирала Федора Ушакова.
1: Я так понимаю, что это как раз проект продолжается телеканала «Спас», когда создаются муралы, посвященные великим нашим святым или святым покровителям того или иного города или области.
0: Да, это действительно так. И уже появилось несколько, идут работы или уже закончились в Твери. В Екатеринбурге должен в ближайшее время появиться мурал с изображением царя нашего государя Николая II. Вот в Калининграде Федор Ушаков, Симон Канонит на юге, не помню где, по-моему, в Туапсе. В общем, знаковые, важные, ключевые святые личности.
1: Николай II должен появиться в Екатеринбурге.
0: В Екатеринбурге, да. Для той или иной местности становится частью такого современного явление в изобразительном искусстве, как мурал. Для тех, кто не знает, мурал – это вот в рост дома изображение.
1: Во всю стену, да.
0: На стене чего бы то ни было. Иногда это могут быть какие-то просто нейтральные там, орнаменты, украшения или какие-то пейзажи. А вот именно задумка телеканала «Спас» и Бориса Корчевникова в том, чтобы наполнить смыслом эту художественную дисциплину, и получается действительно очень здорово. Можно найти в интернете, в социальных сетях публикации на эту тему, если есть желание поддержать этот проект, потому что изготовление мурала – штука дорогостоящая. Создатели, те, кто над этой инициативой работают, будут вам благодарны. Но вообще меня очень радует и вселяет большую надежду, и, как я люблю говорить, сдержанный оптимизм, тот факт, что в наше смысловое общественное пространство стали пробиваться такие образы и смыслы, как наш святой полководец, праведный воин Федор Ушаков. Это же был удивительный вообще человек. Настолько яркий, настолько важный пример для каждого из нас, что, ну, диву даешься.
1: Да, безусловно, и полностью он отвечает всем критериям канонизации, которые как существуют. То есть это человек, который добился выдающихся побед русского флота, и даже турки, которых он постоянно бил на южных морях, называли уважительно Ушак-паша, и при этом это человек, который вел праведную жизнь православного христианина, и после окончания своей военной карьеры как раз-таки стал таким монахом в миру, много молился, вот, и конец своих дней провел в постах, в молитвах и в жизни такого глубоко верующего, воцерковленного человека. Конечно, такой пример должен только нас вдохновлять. Вот меня удивило то, что у нас сейчас пытаются переименовать военно-морской университет в университет имени Фрунзе. Мне кажется, где Фрунзе и где флот, непонятно. То есть, как раз, мне кажется, логично было бы назвать его именем Федора Ушакова, который и русский святой, и действительно величайший наш флотоводец.
0: Да, читайте его житие, работу историков на эту тему, просто кладезь. Мы вот живем, у нас сокровище лежит буквально под ногами, и мы его сами не видим, не знаем, не хотим разбираться. Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения морского, да, не потерял ни одного матроса пленным. И каждый свой корабль, а корабль на флоте – это отдельное подразделение на уровне батальона, как минимум, называл именем святого. Вот, пожалуйста, вот он путь, вот она технология, вот он подход, который нужно использовать. В чем проблема-то? Движемся дальше.
1: Так, ну, теперь у нас такие новости не совсем хорошие. То есть, с одной стороны, был принят закон правильный об увеличении госпошлины для получения российского гражданства. С другой стороны, мы до сих пор сталкиваемся с такой проблемой, что у нас не разведены потоки людей некоренных национальностей, которые хотят получить гражданство России. И вот как раз они пусть платят повышенную госпошлину. И между этнически русскими переселенцами, которым должны быть определенные льготы. И получается, что по сообщению ряда каналов, сейчас русские репатрианты вынуждены отказываться от получения российского гражданства, потому что если еще семья многодетная, у них может выйти на круг там 1350 рублей на всю семью, если хотят получить российское гражданство. Вот мне видится, здесь как раз мы опять подходим к той проблеме, что у нас до сих пор нет зафиксированного перечня коренных народов России во главе с русским коренным народом, которые должны получать льготы и преференции при получении российского гражданства. То есть, допустим, этнический русский или татарин, допустим, из Средней Азии хочет переехать в Россию, то наоборот, он должен получать подъемные, чтобы сюда переехать, да, а не платить какие-то высокие астрономические суммы. Если же гражданство России хочет получить представитель некоренного этноса, то да, он должен платить повышенную госпошлину, либо доказывать нам свою пользу получения гражданства России тем, что, не знаю, там, инвестировал что-то в экономику России или является каким-то уникальным, высококвалифицированным специалистом, допустим, ученым или программистом, который действительно может принести пользу и пригодиться нам своим профессионализмом. То есть здесь я уже не раз об этом говорил. Мне кажется, что нам нужно четко развести поток этнически русских репатриантов и поток мигрантов некоренных, и просто можно скопировать программу из Казахстана. Потому что в Казахстане есть программа переселения этнических казахов, так называемых кандасов, соплеменников. И в отличие от представителей некоренных народов там, Казахстана, если не являешься казахом там, или русским, то ты там, в общем, гражданство Казахстана можешь получить с определенными трудностями проблем. Если ты являешься этническим казахом, можешь приехать в Казахстан, Казахстан, то тебе по облегченной схеме дают гражданство, помогают трудоустроиться, дают жилье, выплачивают какие-то подъемные. То есть программа целиком направлена на то, чтобы как можно большее количество этнических казахов переехало в Казахстан. Вот я думаю, что просто нужно скопировать, наконец-то сделать уже там паспорт русского, с которым еще будучи губернатором Антон Алиханов там выходил с этой инициативой, и наконец развести потоки вот мигрантов некоренных национальностей и русских репатриантов.
0: Очень надеюсь, что мы в итоге к этому придем. Очень надеюсь, что это нужно уже понять всем остальным, кто это должен был сделать много лет назад, но шаг за шагом, потихонечку мы идем в правильном направлении, и нужно также спокойно, уверенно двигаться, людям давать возможность приезжать к себе на родину. Если ты иностранец и едешь сюда зарабатывать, и у тебя какие-то более или менее, так скажем, меркантильные интересы к нашей стране, то не грех с тебя и взять денег. А если ты едешь в Россию, что называется, по любви, для того, чтобы жить тут, служить ей, рожать тут и воспитывать детей, чтобы они приобщались к русской культуре, то это совершенно другое, и отношение к тебе должно быть другое.
2: Консерватники.
0: Ну что, перенесемся на Алтай.
1: На Алтай там.
0: Рома, расскажи невероятную новость.
1: Новость, да, которую я бы счел, что это какой-то фейк или фантастика, но на самом деле на своей странице ВКонтакте об этом рассказал никто иной, как глава Минздрава Республики Алтай Дмитрий Хубезов. Итак, действующий участник СВО морпех приехал в отпуск. Ехал, значит, он по Алтаю верхом на лошади и увидел, что его преследует медведь. Он спешился и привязал лошадь, так как понял, что медведь может их догнать, а вы знаете, что на короткой дистанции до 500 метров медведь может бежать примерно как лошадь. И когда он вступил в схватку с медведем, в этот момент в дерево ударяет молния. Заряд попал в лошадь и в него, частично парализовал нашего героя. Он в итоге пополз, отстреливался параллельно от медведя и в итоге спасся и выжил. И, собственно, этот рассказ сам герой, находящийся в больнице, поведал Дмитрию Хубезову. В принципе, знаешь, я, поскольку часто изучаю вот истории различных русских героев и супергероев, и я даже, возможно, склонен этой истории верить, потому что бывает, что жизнь оказывается намного фантастичнее, чем сказка, и нет практически такой ситуации, из которой русский герой бы не выпутался. Вот мы на этой неделе еще 6 августа отмечали День памяти атаки мертвецов в крепости Осовец. Тоже ярчайший пример несгибаемого русского духа, когда после атаки ядовитыми газами, хлором и бромом, когда немцы уже думали, что все, в общем-то, русские сейчас сдадутся, и они все вымрут, и все умрут, пошли в атаку на крепость, и вдруг несколько десятков русских героев с замотанными, разъеденными этими газами, бинтами на лицах, кашляя от газа, плюясь кровью, поднялись, пошли в атаку. И эти несколько десятков героев обратили несколько сотен немцев вспять. Те просто испугались, покидали винтовки, напоролись на свою проволоку и убежали. Поэтому с учетом того, что вот таких подвигов, как оборона крепости Осовец, у нас немало, то я считаю, что вполне возможно такой же подвиг мог и совершить герой СВО на Алтае, потому что мы, в принципе, знаем, да, что люди, которые выросли на природе, знают, как обращаться там с теми же самыми медведями, и по большому счету, то, что немножко отчасти парализовал ударом молнии, тоже врачи говорят, что именно так обычно и бывает при попадании молнии в человека. В любом случае, желаем этому герою скорейшего выздоровления.
0: Да, это морской пехотинец, участник СВО, тоже еще раз это хочется подчеркнуть. Вот такие у нас есть герои. Не перевелись богатыри на земле русской, но в западных социальных сетях тоже эту тему обсуждают, там тоже не верят, но да, там говорят, ну, видимо, русские сделаны из совсем какого-то другого материала, из какого-то другого теста. Кто-то говорит, надо ехать в Россию и смешиваться с русским народом, чтобы просто стать причастными к этому генокоду, генофонду героев и богатырей. Ну, в принципе, понятное дело, что тут есть повод для зависти и для восхищения. Крепкого здоровья, многих лет жизни, победы и множество детей этому удивительному человеку. который должен попасть во все возможные книги рекордов мира и в целом, я думаю, должен стать предметом для изучения учеными. Дрался с медведем, ударила молния, выжил, победил.
1: Победил,
0: вот,
1: да.
0: Вот это, я понимаю, история. Ну, а пока одни ветераны СВО на Алтае дерутся с медведями, получают от молнии, но выживают и побеждают, добровольца из Сербии, сражавшегося в СВО за нас с вами по имени Зоран, таксист-мигрант по имени Камиль Магомедович Камилов отказался вести. И эта история, она, к сожалению, не единичная и тоже является таким грустным, печальным, отвратительным симптомом наших дней.
1: Да, и уже не раз были случаи, когда таксисты-мигранты отказывались вести ветеранов СВО именно потому, что они ветераны СВО, показывают свои негативные отношения, и никаких особых санкций в их адрес не было. Ну, то есть, максимум, что может, допустим, служба Яндекс.Такси сделать, это подарить там 200 вам бонусов там, на следующую поездку. Хотя вот один коллега писал, обращаясь к американскому опыту, есть определенные правила. И если без особых на то причин водитель такси, например, в Нью-Йорке откажется вести пассажира, и уж тем более, не знаю, там, ветеран Ирака, например, да, американского, то и он получит огромный штраф, и его там навечно уволят, отключат от сервиса такси, и миллионные штрафы прилетят самой службе такси. То есть, мне кажется, что пора бы уже такие случаи, когда таксисты неуважительно относятся там, к клиентам, высаживают их, потому что якобы с ними кто-то не поздоровался. Или там таксист-мигрант как-то грубо обращается к своим клиентам, или отказывается вести человека, потому что он ветеран СВО, как вот Зоран с позывным серп и его семью, то, конечно, если это является человек мигрантом, он должен быть из России депортирован, вот, а сама служба такси должна столкнуться с высокими штрафами, тогда уже в следующий раз будет им неповадно, и они сами будут решать такие случаи и отключать таких нерадивых таксистов от своего сервиса навечно.
0: Да, самое главное не относиться терпимо и безразлично к такой ситуации. Нужно понимать, что любое общество, как живой организм, действует, пока существует иммунитет. И если наш иммунитет общий с вами, коллективный, не будет реагировать на вот такую мерзость, то эта мерзость рано или поздно разъест нас изнутри, уничтожит и не оставит у нас вообще возможности для нас жить. Человек, который воюет за нас, находится в абсолютно другом статусе по сравнению с человеком, который пришел просто позарабатывать деньги, пожить по кайфу, еще понаводить свои порядки и покорчить нам тут свою козью морду. Вот этого делать вообще нельзя. И нужно понимать, что, опять же, тут это встретились два иностранца. Просто один иностранец, доброволец из Сербии, наш брат православный, да, пришел кровь свою проливать и жизнь свою отдавать за Россию-матушку, за общее наше православие. А другой приехал просто по кайфу там потаксовать, покрасоваться. А даже если и нет, то в любом случае он должен понимать, что уважительное отношение к защитникам Отечества любой страны – это базовый минимум культуры. Если ты живешь в стране, зарабатываешь деньги и не уважаешь тех, кто эту страну защищает и позволяет тебе в мирных условиях зарабатывать эти твои деньги, то ты вообще не должен тут быть. Тебя просто не должно тут быть с такими взглядами. Ты должен либо изменить свои взгляды, либо должен изменить место проживания. Все. Других никаких вариантов нет. Поэтому не будьте терпимы к такого рода вещам. Терпимость козлу – это соучастие в зле. Вот именно поэтому мы с Романом эфирное время нашей программы предоставляем таким, казалось бы, локальным темам. Нет, эта тема не важная. Локальная. Это тема, что называется, федеральная, потому что она касается каждого из нас. И мы призываем органы госбезопасности, следственные органы, Министерство внутренних дел обратить внимание на эту ситуацию и наказать не только мигранта, который вот отказался вести участника СВО, но и более того, наказать сервисы, которые допускают существование таких людей, работу таких людей и заработок таких людей на каждом из нас. Это недопустимо. Это не то, что несправедливо, это возмутительно.
2: Консерватники.
0: В заключение блока хочется рассказать о наблюдениях, которые мы все чаще видим в социальных сетях. Там сейчас раскрывают жуткую, абсолютно страшную тему педофилии и торговли людьми. Оказывается, что существует огромный черный рынок торговли людьми и живыми детьми. И иногда для продажи, как говорят эксперты, используют обычные платформы в социальных сетях для торговли там вещами бэушными или какой-то там marketplace бэушных вещей, размещают объявления с детской игрушкой, там медвежонком или куколкой, и назначают за него огромную там баснословную цену в несколько десятков тысяч евро, если мы говорим о Европе, долларов, если мы говорим о США. И там прямо в описании есть, что там медвежонок ростом там 110 сантиметров, столько-то медвежонку лет и прочее. И многие говорят о том, что это реально рабочий способ торговли людьми, торговли детьми. Для чего торгуют детьми в сегодняшнем падшем, сошедшем с ума мире, я думаю, вы прекрасно, друзья мои, знаете. Поэтому, если вы вдруг где-то в социальных сетях набредете на подобного рода вещи, а они все чаще стали появляться, в том числе, например, в ленте моей просто сообщение о том, что этого стало много, это говорит о том, что какие-то процессы выходят, какой-то гной ужасный, кровавый гной выходит на поверхность человеческого организма. Я думаю, что триггером во многом, да, спровоцировал это все ситуация с островом вот Эпштейна и раскрытием данных о том, что там происходило, и абсолютной безнаказанностью всех участников. Вы обратите внимание, сколько месяцев прошло, а хоть одно уголовное дело заведено на этих педофилов и каннибалов? Нет. Они как сверкались на ковровых дорожках, так и сверкают. Это говорит о том, что человечество, большая его часть, полностью утратила способность сопротивляться злу и стала толерантным ко злу.
1: Безусловно, причем вот ты говоришь даже о такой завуалированной нелегальной торговле детьми, а ведь на Западе процветает вполне себе легальная торговля детьми. Вот я недавно тоже увидел в соцсетях видео одной украинской беженки, которая после начала спецоперации уехала жить в Германию. И она говорит в шоке, что Европа — это кошмар, потому что вот она уехала со своими детьми, и говорит, что у вас по любому доносу, за любой там, например, чих, то, что кто-то увидел, что вы на улице повысили на ребенка голос, там, слегка там, не знаю, его шлепнули, или просто там, не знаю, вас кто-то увидел, что вы в пятничный вечер немного выпили, и вот по такому доносу у вас могут отобрать детей местной службы ювенальной юстиции в Германии или в Скандинавии, а детей потом этих скорее обычно передают либо в семьи однополые, ЛГБТ признанных экстремистскими, запрещено в России, либо в семьи каких-то инокультурных мигрантов. Причем уже были случаи в Европе, когда действительно дети, отобранные у их реальных родителей, которые недавно переехали в какую-либо европейскую страну, попадали в семьи к педофилам, где этих детей насиловали, убивали, и таких, собственно, случаев уже было немало. Но, тем не менее, службы ювенальной юстиции в Западной Европе продолжают из нормальных семей отбирать детей, особенно если речь идет о тех же самых там беженцах из Восточной Европы, у которых меньше прав, чем у коренного населения, и сознательно передавать их вот эти вот ЛГБТшные однополые семьи.
0: Помните, в каком мире мы живем, против чего и против кого мы воюем, в том числе в зоне СВО, о духовных смыслах и о духовном разрезе этой брани мы поговорим во втором часе нашей программы. У нас в студии будет замечательный военный священник, настоящий герой, отец Василий Алфеев. Не пропустите, разговор будет невероятный.
2: Консерватники. Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Конечно, в таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал, был сильный.
2: На радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки.
3: Часто кабаргу называют ангелом с клыками демона. Кроме ног, для завоевания самки, казалось бы, милые олени используют острые зубы.
2: Об этих и других представителях флоры и фауны региона в программе юных журналистов-школьников «Красная книга» на волнах Радио России Кузбасс.
0: Радио России. Главное радио страны. Полевая почта Радио России. Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты Радио России плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Российские военные уничтожили газовое месторождение «Бугроватое» в Сумской области, используемое в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Соединенные Штаты бесплатно предоставляют Киеву разведданные. Также американские производители «Патриот» опасаются передачи киевскому режиму лицензии на выпуск этой системы противовоздушной обороны. Сотни авиарейсов отменены в Китае из-за тайфуна. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные за минувшие сутки уничтожили газовое месторождение «Бугроватое» в Сумской области, используемое в интересах ВСУ, сообщила Минобороны России. Цель поразили специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА, уточнили в военном ведомстве. Российская армия также нанесла комбинированный ракетный удар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям. В ответ на атаки на мирное население вооруженные силы России бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые используют ВСУ. Минобороны не раз подчеркивали, что бойцы при этом используют ударные дроны и высокоточное оружие дальнего действия. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Васютинское в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Центр» взяли Торецкое в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Грузское, Доброполье, Новогригоровка, Светогоровка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований за сутки составили свыше 345 военнослужащих. Под контрольным ВСУ Запорожье жители призывают покинуть город на двое суток, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, такие акции проводятся регулярно во многих прифронтовых украинских городах. Целью является поиск уклонистов и освобождение жилых помещений для размещения украинских военных. Число погибших в результате массированной атаки БПЛА ВСУ на Белгород тут увеличилось до 6. Как сообщили в оперативном штабе региона, при разборе конструкции многоквартирного дома, который был охвачен огнем, обнаружено тело еще одного погибшего мужчины. Ранее сообщалось о 25 пострадавших. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте, сообщил официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Соединенные Штаты бесплатно предоставляют Киеву разведданные, в том числе для нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. Об этом говорится в статье американского журнала «Atlantic», передает ТАСС. По данным издания, Вашингтон передает киевскому режиму информацию для наведения ударов по позициям российских войск и по энергетической инфраструктуре. Журнал сообщает, что в поддержку этого в американской администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф. Американские производители «Патриот» опасаются передачи киевскому режиму лицензии на выпуск этой системы противовоздушной обороны, утверждает тот же журнал «Atlantic». По данным издания, компании беспокоят вопросы кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий. Они считают потенциально невыгодной для себя передачу Киеву лицензии, поскольку на Украине себестоимость производства систем ПВО может оказаться ниже, чем в США. Напомню, Дональд Трамп ранее поставил под сомнение перспективы передачи Киеву технологии производства «Патриот» и ракет к ним. Он отметил, что в Вашингтоне должны быть очень осторожными с выдачей другим странам лицензии на производство американских вооружений. Сотни авиарейсов отменены в Китае из-за тайфуна «Далфин». Он обрушился в воскресенье вечером на прибрежную китайскую провинцию Чжэньцзянь, вызвав шквалистый ветер и нарушив авиасообщение по всему восточному Китаю, сообщают местные СМИ. В эпицентре скорость ветра составляет до 150 км в час. В двух основных аэропортах Шанхая отменено более 80% ежедневных рейсов. В общей сложности более 2230. Утром в понедельник отменили еще 720. Международный аэропорт Ханчжоу-Сяошань отменил более 500 рейсов в воскресенье и более 180 в понедельник. С понедельника также будет прекращена работа аэропорта в городах Нанкин, Хэфэй и Ухань. Согласно текущим прогнозам, с воскресенья по среду от тайфуна пострадают 44 аэропорта страны. Железнодорожное сообщение в регионе также скорректировано. Утасу стала самой доступной рыбой в России. Ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм, сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. На втором месте расположилась тихоокеанская сельдь со средней стоимостью в 93 рубля за килограмм. Ну а тройку лидеров замыкает каспийская тюлька. Ее средняя цена 95 рублей за килограмм. Далее расположились черноморская килька и атлантическая сельдь. Как отметили в ассоциации, за три года исследований рейтинг серьезно изменился. Например, когда-то дешевая атлантическая мойва сейчас постепенно переходит в разряд премиальной рыбы. Средняя отпускная цена на нее 330 рублей за килограмм, а все предложения импортные. Причина – остановка промысла. Из-за отсутствия квоты наши рыбаки уже два года не могут ее ловить, пояснили эксперты. Теплая и сухая погода сохранится в Москве до вторника, сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. Воздух прогреется сегодня до 26 градусов. По словам синоптика, похолодание придет в столицу в среду.
2: В понедельник позиции антициклона будут усиливаться, а значит, жителей Центральной России ждет малооблачная погода, осадки исключены. Ближайшей ночью минимальный термометр покажет 10-13, ну и завтра днем 23-26. Во вторник тоже около плюс 25 градусов и уже с кратковременным дневным дождем. Ну а в среду, после прохождения холодного атмосферного фронта, дожди усилятся, примут ливневый характер и ощутимо похолодает ночью 12-15 и днем с понижением до плюс 15, плюс 18, что уже больше соответствует первой половине сентября. Ну и примерно такие же погодные условия ожидаются в четверг, ну а в пятницу с небольшим повышением до плюс 18-21.
1: К следующим выходным в Москву вернется умеренное тепло, будет до 25 градусов, осадки прекратятся. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московская «Динамо» обыграла махачкалинское «Динамо» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1. Мячи забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук. У махачкалинцев отличился Гамит Агаларов. Маринкину 18 лет, воспитанник Академии «Динамо», забил свой первый гол за взрослую команду. Еще в одном матче «Зенит» уступил дома родине 1-2. В этом матче дубль оформил Артур Гребенко. Футбольный «Локомотив» в настоящее время не ведет переговоров о трансфере полузащитника команды Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай» или иной клуб, заявили РИА Новости в пресс-службе железнодорожников. В субботу издание «Фанатик» сообщило, что «Галатасарай» увеличил с 20 до 25 миллионов евро предложение «Локомотиву» о трансфере Батракова. По информации источника, помимо 25 миллионов евро за трансфер, турецкий клуб готов выплатить около 3 миллионов в качестве комиссии агенту. Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Первое место заняли венгры, третье – британцы. Взрослые российские пятиборцы впервые за последние 5 лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом. Американский защитник Маркос Найт продолжит карьеру в краснодарском баскетбольном «Локомотиве Кубани», сообщается в телеграм-канале команды. Условия контракта Найта не разглашаются. Баскетболист выступал в России за «Самару» и «Казанский Уникс», с которым выиграл единую лигу. Прошлый сезон американец провел в китайском клубе «Шанси Лункс». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным центров ФОБОС, сегодня в Хабаровске до плюс 25 градусов, без осадков, в Екатеринбурге 18-20, тепла, облачные ливневые дожди, в Омске до 28, ясно, без осадков, в Архангельске плюс 21-23, дожди, в Оренбурге прогреется воздух до 28 градусов, в Нижнем Новгороде плюс 21-23, в Сочи до 25, тепла, кратковременный дождь и гроза, в Симферополе плюс 30, переменная облачность, кратковременный дождь, возможны грозы. В Санкт-Петербурге без осадков, днем плюс 25, по западу области вечером пройдет дождь, атмосферное давление будет падать. В Москве малооблачно, без осадков, днем плюс 23-25 градусов, ветер юго-восточный, атмосферное давление будет в норме.
0: Музыка.
4: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
5: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
4: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
4: Радио России. Главное радио страны.
8: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
4: Консерватники.
9: Второй час программы «Консерватники». Роман Антоновский, Андрей Афанасьев в студии. И мы продолжаем обсуждать важнейшую, ключевую тему не только в рамках специальной военной операции, но и в рамках всей нашей современной истории. Возвращение к нашим традиционным ценностям, к нашим корням, осознание духовного пути России. Как это часто бывает, осознание это происходит через очень непростые, серьезные, сложные испытания. И у нас в студии наш замечательный друг, учитель, соратник, священник Василий Алфеев, помощник начальника отделения по работе с верующими Московского военного округа. Отчим, вас приветствую.
10: Здравствуйте.
9: Давно мы с вами знакомы. Мы с вами знакомы почти с самого начала специальной военной операции. Неоднократно пересекались. Очень много общих знакомых, очень много общих историй. Как военный священник из Московской митрополии, светски говоря, из Московской области, вы основное свое служение направляете на окормление подразделений с именами православных святых. Вот этого братства, которое появилось в 22-м году, оформилось вот этот сводный наш стяг на красном фоне. Сейчас уже больше 50 подразделений, и число это постоянно растет. Расскажите, пожалуйста, вот понимаю, что накопилось на душе и на сердце чрезвычайно много. Я держу в руках вашу книгу, которую вы нам подарили, «Служить вере православной и Отечеству. Дневники военного священника». Эта книга, она даже весит много, она тяжелая.
10: 23 грамма.
9: Да, потому что в ней очень-очень много ваших воспоминаний, ваших каких-то переживаний, наблюдений. 34 командировки за 300 дней по дорогам СВО пройдено 130 тысяч километров. И тут замечательно, красиво показан этот маршрут. Очень, кстати, оригинальный ход. Вот расскажите, пожалуйста, что такое быть военным священником в России дня сегодняшнего?
10: Всех еще раз приветствую, дорогой Андрей, дорогой Роман, все братья и сестры, низкий вам поклон. В наше время быть военным священником – это очень большая ответственность, прежде всего, потому что солдат, он отчасти как ребенок, который очень чутко воспринимает сказанное. Ты должен быть уверен в том, что ты говоришь, ты должен по-настоящему служить. Не просто, да, для галочки приехать, там провести духовную работу, послужить молебен, а должен именно полностью всего себя отдать на дело служения Родине, Отечеству и нашему русскому солдату. В 22-м году, наверное, потребность в священниках была не такая острая, как есть сейчас, потому что армия только начала свой тяжелый путь на войне. И с каждым годом потребность в батюшке была все больше и больше. И сейчас даже инициатива порой исходит не от нас, от священников, да, с предложениями поработать, подразделения, объехать позиции, а именно от военнослужащих. Командиры сами выходят на нас. Сейчас у нас в Московском военном округе, в других округах формируются должности помощников командира части по работе с верующими военнослужащими. Обычно это идет от полка, от бригады и выше. Ну, также по иерархии. Есть старший священник в армии. он руководит священниками уже в полках, в бригадах. Есть штатные священники в округах, которые занимают должность помощников командующих округов. Так, у нас, например, отец Георгий Дегтярев возглавляет наш Московский военный округ и помогает командующим обеспечивать работу военного духовенства. И на самом деле это очень отрадно, потому что открываются двери воинские части, мы можем беседовать и проводить духовную работу с новобранцами, можем работать на полигонах. Сейчас условия войны диктуют нам совсем другие правила духовной работы, потому что там, где раньше мог ездить священник в 22-м году или в 23-м, сейчас туда даже пешком дойти крайне сложно и тяжело. Поэтому наша работа, она отодвинулась немножко в тыл. Мы работаем чаще на нулях, то есть там, где это не тыловые службы, да, ноль — это место, где формируется поднос, подвоз, где, куда эвакуируют раненых, где готовят боеприпасы для доставки на передовую. Там большая концентрация обычно людей, и, собственно, там мы обычно и работаем. Маршрут священника, да, он также порой очень разнообразен, потому что это не просто, да, сесть на буханку или там на Ниву, приехать в такую точку, отслужить молебен и уехать. Сейчас такого уже нету, раньше это было. Сейчас порой мы добираемся до границы, проходим границу, вставляем машину где-то в относительно безопасном месте, дальше нас подбирают военные, мы с ними едем на какой-нибудь там развалюхе без дверей, без крыши, доезжаем до какой-нибудь посадки, там пересаживаемся на квадроцикл, еще 2 часа едем, потом едем на мотоцикле, потом идем пешком 20 км. Вот, и бывает, дорога занимает целые сутки. Бывает даже такое, что приходится и форсировать даже реки. Вот, например, в феврале была командировка, и мы посещали Краснолиманское направление, ходили в город Терны. После города Терны есть так называемая река Жеребец, которая, к сожалению, похоронила огромное количество людей. Это был февраль месяц, был страшный гололед, и благодаря плохой погоде, был дождь, у нас удалось пройти вброд реку и пешком

0: 20-летний мужичок, который очень бойко бегает. В день он натаптывает примерно по 40 километров, потому что работает проводником, водит людей через дамбу. У него очень хорошо развит слух, он слышит его все дроны приближающиеся. Вот и он нас проводил. Был небольшой мороз и лил дождь. Был страшный гололед. И когда мы шли по этой дамбе, дамба, чтобы вы понимали, представляла себя просто вот насыпанный в реку мешки с песком. Они все разъехались, там где-то песок уже высыпался от ветхости. Вот, и примерно воды было по щиколотку. Мы вот так вот в резиновых сапогах проходили эту реку. Примерно открытка 1,5 километра была. И потом после этой открытки, это открытая местность, было большое возвышение. И чтобы на него забраться по тропинке скользкой, приходилось цепляться руками за ветки. Вот, и еле-еле мы заползли в эту гору, и от нас уже открылись позиции подразделений. Там стоит полк 1428 имени Сергия Радонежского, батальона имени Константина Великого. Это подразделение, которое уже издавна носит имена таких небесных покровителей. И, ну, может, некоторые скажут, зачем такой риск, для чего это все нужно, потому что бойцов хватает на полигонов, их там причем гораздо больше. Ты можешь приехать на полигон, там будет 1000 человек, а можешь приехать на передовую, а там будет, например, 5 человек или 10. Но за тот день, я его очень хорошо запомнил, мы обошли примерно 8 точек, и за этот день причастилось около 60 человек. Вот, и на одной точке бывает был один человек, бывает 2, 3, там 5, 10. Причащал в том числе группу, которая готовилась к штурмовой задаче. Очень было тяжело с ними беседовать, потому что это люди, которые, ну, чтобы понимали, вот мы зашли в блиндаж, а в метре от блиндажа лежала небольшая гора тел, тех, кого эвакуировали буквально вот там, за несколько часов. И эти ребята, как бы они видели своих собратьев, которые ушли на задачу там несколько дней назад, их эвакуировали уже погибшими и ранеными, и им предстоит идти же в это самое место. И, собственно, священник, он не имеет права как-то легкомысленно относиться к своим обязанностям, потому что очень сложно говорить о Боге, о жизни и о вере тем, кто смотрит в глаза смерти. Это очень, на самом деле, тяжелый труд. Но, опять же, говорю, Господь, вот, как говорится в таинстве, молитвенно во время таинства Евхаристии, Господь, который немощная, врачующая, скодевающая, восполняющая. Вот, и он, на самом деле, дает какие-то силы. Бывает, ты вот идешь весь такой потный, грязный, уже ноги там все забились. И потом приходишь к ним и понимаешь, что, Господи, что я сейчас буду им говорить? Потому что сил уже нет. А потом раз, такой прилив прямо сил чувствуешь, благодать, и все пошло, и слова находятся, и как-то уже в конце таинства какой-то улыбки появляются на лице. Что еще важно? То, что многие имеют возможность принять таинство крещения. Это очень важно, потому что каждый раз я замечаю, когда ты идешь на какой-то риск, так сказать, кидаешь, может быть, вызов судьбе и говоришь командиру, давайте попробуем туда доехать. И он, скрипя сердцем, отпускает тебя на определенную точку. Там всегда есть те, кто хочет давно креститься. Всегда. Вот. У меня ни разу не было такого, что ты приезжаешь, и там ты не нужен. То есть всегда, как бы, ребята, просим благословения. Вот недавно крестил одного бойца, зовут его Анатолий, у него отец погиб под Вербовым. И как только ему исполнилось 18 лет, этот парень пошел в военкомат и принял решение уйти в армию, в общем, добровольцем. У них большая семья, и этот Толя вот пришел в армию, в батальон Ария Боголюбского, кстати, который воюет на Днепропетровском направлении за Угледаром. Вот, и, в общем, он давно хотел принять крещение, я его крестил там, и он буквально через 2 месяца погиб, к сожалению. Был выстрел танка, танком засыпало блиндаж, в котором он находился. Вот. Но он, как бы, когда крестился, даже плакал, говорит, батюшка, говорит, мой папа очень доволен мной. То есть вот такие слова бы говорил, которые на самом деле очень так глубоко впадают в сердце. И для его мамы, конечно, было большим утешением, что сын ее ушел как христианин. Вот. Поэтому, ну, примерно такое, наверное, служение батюшки. Каждый может рассказать какую-то свою историю, наверное. У каждого свой такой путь. Но те, кто, так сказать, воюет уже духовно, на духовном фронте 22-го года, у них уже свое определенное впечатление сложилось о войне, о служении военного духовенства. Ну и, конечно же, такой опыт, который мы будем применять в дальнейшем.
1: Скажите, вот, допустим, поскольку люблю часто полемизировать с нашими оппонентами, допустим, вот бывает часто критика со стороны там каких-нибудь либеральных там за украинцев, релокантов или даже, собственно, там иноагентов типа Андрея Кураева в адрес Русской Православной Церкви, якобы в ее милитаризме, потому что, соответственно, священник и святейший молятся там за русское воинство, военные священники благословляют в бой тоже наших воинов. Вот, соответственно, как можно с точки зрения православного священника определить, почему, соответственно, нужно сражаться с врагами нашего Отечества, отвечая, допустим, на вот эти инсинуации наших оппонентов, что там Иисус Христос говорил там «не убий, учил добро милосердию», почему там русские священники православные благословляют воинов на ратные подвиги?
0: Ну, мы, прежде всего, благословляем защищаться свое Отечество, это прежде всего самый популярный вопрос, потому что, говорится, не

0: убий, як мы благословим на убийство. Мы не благословляем на убийство. Мы, наоборот, призываем наших воинов к милосердию, к состраданию и призываем их к защите тех, кто за их находится спиной. Потому что сам Господь тоже говорит, что нет больше той любви, кто даст свою душу и свою жизнь за близких своих. Поэтому то, что выполняют наши бойцы, конечно же, это достойно высших похвал и высшей награды у Бога. Потому что мы даже уверены, что люди, которые дают свою жизнь там, они попадают в Царство Небесное. Буквально позавчера погиб хороший человек, зовут его Денис, позывной Оса. Вот. Просто я вам расскажу кратенько его историю, и вы поймете, почему мы этих ребят, почему мы с ними, почему мы их благословляем. Когда я к ним приезжал на Купянское направление, это район железной дороги, вот, он шел с передовой 20 километров или 25, чтобы причаститься. Он узнавал, что приезжает священник, и он вместе со своим другом Владимиром Волей, он тоже из Московской области, рано утром вставали где-то в час или в два и пешочком топали, чтобы причаститься. Что меня еще удивило, представляете, я один раз поставил будильник и, к сожалению, проспал. Мы должны были с ним примерно в 7-8 утра встретиться. Они когда пришли на точку, где я ночевал, они меня не будили, потому что я, батюшка устал, пусть поспит. И я, извиняюсь, там продрых почти до, наверное, до 10 часов утра. Когда я проснулся, вылез свои берлоги весь заспанный и увидел их, они сидели на пеньке, ждали меня. Батюшка говорит, ну, слава богу, проснулся, говорит, так пить, говорит, хочется. Я удивился, они даже ни глотка воды не сделали. То есть они встали ночью, пришли на причастие, мало того, что правила прочитали, так они еще и не пили, и не ели. Вот, конечно, мы с ними послужили молебен, их причастил, поисповедовал. Крайний раз мы виделись с Денисом в июне месяце, он как раз причастился, и потом узнал, что он погиб. И смерть его была настоящая смерть христианина. Он увидел из блиндажа, что его служивец подорвался на мине, вот, получил тяжелое ранение, и как раз была очень непростая обстановка в небе, но он выскочил, побежал по открытой местности к ему на встречу, чтобы помочь ему, и подорвался на мине сразу насмерть. Вот, то есть, когда мы работаем с бойцами, говорим им, если вы берете пленных, не нужно их мучить, не нужно как бы, да, делать то зло, которое применяют к нам. Вот в Угледаре, когда город освободили, многие местные рассказывали, да, что видели замученных русских солдат в подъездах домов, на площадках детских, и слышали те крики, которые доносились с улицы, когда мучили наших ребят. Поэтому если в армии, на самом деле, вообще на войне все очень просто. Если не ты, то тебя. Если ты не возьмешь в руки оружие, как сделал Александр Невский, там, или Дмитрий Донской, или другие наши великие святые воины, то просто враг сметет тебя с лица земли, а потом тех, кто находится за твоей спиной, твоих детей, твою жену, твоих близких, родных, твоих родителей. Поэтому мы, ребят, призываем прежде всего действовать по совести. То есть, как бы, не нужно ни в коем случае насаждать какую-то жестокость, кровожадность. Не нужно, чтобы война, она вошла в твою душу, да, и полностью попрала все твое человеческое достоинство. Собственно, мы к этому, ребята, призываем, чтобы они на войне, несмотря на то, что боевым 5-й год, чтобы они оставались людьми, оставались православными христианами, с чистой душой, с незапятнанной совестью, чтобы не мародерили, не блудили, чтобы старались жить по совести. Потому что, дай Бог, вернуться некоторые домой, чтобы им было проще войти в мирную жизнь, найти себе какую-нибудь профессию, да, и уже жить в мире. Мы воюем за мир. Поэтому церковь всегда там, где армия, и там, где мир.
1: Книга ваша называется «Служить вере православной и Отечеству. Дневники военного священника». Я очень рад, что она появилась. Как вы помните, я с 22-го года всем говорю, пишите, записывайте, запоминайте, потому что забудется. Забудется память об этой войне, забудутся, к сожалению, очень многие люди, героически погибшие, ушедшие на этой войне. А вот такие книги, они сохраняют память. Как вы приняли решение вот над ней работать, и к чему вы сами, как я понимаю, это ваш первый литературный опыт такой серьезный, пришли? Потому что, ну, во-первых, я должен сказать, что она прекрасно издана, она замечательно выглядит, издательство Московской Патриархии, и качественная сама полиграфия, и видно, что труд фундаментальный.
0: Спасибо большое за высокую оценку, Андрей. На самом деле, книга родилась не спонтанно. С 22-го года я вел небольшие путевые заметки, как бы являюсь администратором телеграм-канала «Все для фронта, все для победы». Там у меня есть подписчики, друзья, прихожане храмов нашего благочиния и вообще других уголков России. Мы как-то в 22-м году объединились для помощи фронту. Собирали средства материальные, покупали автомобили, дроны, ну и прочее оборудование, необходимое для бойцов. И когда ездил в командировки, то старался отчитываться перед своими читателями о том, где я был, с кем встретился. И цель книги именно была рассказать о героях. Не о своих там похождениях и поездках, а именно о героях, потому что очень много встретил настоящих людей, настоящих героев и таких прям патриотов. Причем многие из них до войны, кто-то был шахтером, кто-то был священником, кто-то просто был обычным рабочим, кто-то был шалопаем, кто-то сидел в тюрьме. То есть, ну, как бы настолько было переплетение судеб, и в этом всем в винегрете, на самом деле, таких легендарных людей рассмотрел, и комбатов, и рядовых бойцов, и хотелось про них рассказать, потому что, к сожалению, в книге много о ком говорится, и большинство из них уже погибло. Кто о них не расскажет, кто о них расскажет, как не мы. Поэтому хотелось бы их память немножко увековечить, потому что, опять же, порой такие истории слышу удивительные. Например, тот же самый город Терны. Маршал Жуков, когда подошел к этому городу, он не мог его взять в лоб. И мне эту историю рассказал командир полка Артур Меч, позывной Меч. Он говорит: представляешь, батюшка, я посмотрел дневники Жукова, и оказалось, что когда подошел к Тернам, он не мог его взять в лоб. Ему пришлось обходить Терны и брать их через Макеевку стороной. А у нас подразделение полк 1428 стоял около Тернов, наверное, года полтора или два. Тоже не могли его штурмовать никак. И представляете, под покровом ночи 15 бойцов, имена которых неизвестны, они мало того, что преодолели большую открытую местность, так еще форсировали реку Жеребец. Причем многие, просто чтобы вы понимали ужасы, они ночью шли по этой реке и локтями расталкивали тела погибших, потому что было огромное там количество. Они форсировали эту реку, и из-за того, что была плохая погода, они поднялись на гору и закидали гранатами пулеметные дзоты, которые не давали нашим штурмовикам пройти. И эти 15 человек, они взяли, можно сказать, город Терны. Потом пошли уже основные силы, и город был взят. Про это просто не пишут. И герои, к сожалению, они погибли уже, все 15 человек. Мы не знаем их имена, но знаем только эту историю. Поэтому нужно о них говорить, нужно про них рассказывать. И про наших земляков вот из Московской области, там писал про Егору Приму. Парень, который с рядового вырос до лейтенанта, у которого отец занимает очень высокую должность, и он мог спокойно своего сына от армии уберечь от призыва, но сын сказал: я пойду служить. Вот, и он ушел, к сожалению, тоже погиб. Он воевал в батальоне имени Константина Богородского, нашего покровителя, нашего города Ногинска. Поэтому про этих ребят хотелось бы рассказывать.
1: Вы упомянули тоже уже не одно подразделение с именем православного святого. Расскажите, пожалуйста, про эту инициативу. Это такое настоящее братство наших подразделений. Расскажите про подразделение Константина Богородского, батальон. Вы являетесь настоятелем храма в честь этого святого в городе Ногинск. Кто не знает, Ногинск до революции был Богородском и по сей день является центром Богородского городского округа. Вот, но название пока еще...
0: Ходят слухи, что наш уважаемый Сергей Лавров хочет переименовать город и прикладывать его усилия.
1: Да, Сергей Викторович Лавров, да, отсюда родом.
0: Переименовали, да, в город Богородск.
2: Да, да, очень хорошее, да, начинание, потому что на самом деле непонятно, почему Ногинск, потому что я еще с детства запомнил, что у нас Китай-город назывался площадь Ногина в моем детстве, я там ездил туда на вольную борьбу на автобусе, хорошо переименовали, потому что нет ничего плохого, когда у нас улица названа деятелем советского периода истории, который что-то полезное сделал для России. Но я просто напомню нашим слушателям, что товарищ Ногин тоже был профессиональный революционер, работавший против Российской империи. Вот. И, собственно, ничего особо такого полезного он для нашей страны не сделал, поэтому надо вернуть замечательное название Богородск, а то у нас до сих пор странные какие-то происходят вещи. Екатеринбург, но Свердловская область. Ногинск, но Богородский район.
1: Санкт-Петербург, но Ленинградская
2: область. Ленинградская область, да. Какая-то странная.
1: Так вот, отче, расскажите, пожалуйста, вот у вас вообще наложение происходит. Вы и ездите в подразделение Константина Богородского и служите в храме в честь этого святого. Вот про это явление хочется больше понять, потому что ведь очень многие видят сводные стяги на красном фоне с зелеными шевронами, но не знают историю этого явления.
0: Да, на самом деле, сейчас, как Андрей уже сказал, больше 50 подразделений входит входит в список подразделений с именами святых. Ну, это все зародилось еще в 22-м году, уже получило свое развитие, наверное, в 23-м. Ну, и сейчас как бы активно-активно все новые и новые подразделения принимают в себя небесного покровителя. Ну, обычно как это происходит? Приезжает священник подразделения, там общается с командиром, общается с солдатами, вот, и предлагает им избрать себе небесного покровителя. В разных подразделениях это разные святые. Например, вот полк Сергия Радонежского. Долго они выбирали между Александром Невским. Но уже такое подразделение было, поэтому они остановились на Сергии Радонежском. Вот совсем недавно в список подразделений вошел гаубичный дивизион 70-го полка в честь Казанской Божьей Матери. Вот шеврон тоже сегодня и Андрей, и Роман получили. Причем интересно, что это подразделение, оно дислоцируется в Чечне, в городе Шали. Там очень много представителей Чеченской Республики, и несмотря на это, все почти проголосовали за то, чтобы принять себе покровительницу Божью Матерь. Мы там сделали блиндажный храм, повесили главную икону подразделения, главную икону подразделения. Обычно это писанные иконы, но бывает так, что мы их печатаем на хорошем дереве, вот, и помещаем в оклад, и иконочка находится либо в штабе, либо в храме в блиндажном. В эти подразделения регулярно ездят священники. У нас в Московской митрополии действует программа по окормлению подразделений семенами святых, и больше 100 священников регулярно находятся в зоне СВО. Обычно у нас
1: только по этой программе.
0: Только по этой программе, да.
1: То есть только из Подмосковья больше 100 священников находятся регулярно в зоне СВО.
0: Они по ротации ездят туда. То есть мы отправляем священников, 3 человек, они приезжают в подразделение, размещаются, начинают свою работу примерно 2 недели. Через неделю приезжают еще 3. То есть у нас 6 человек находятся там постоянно, ежедневно. Потом 3 уезжают, мы добавляем еще 3. И так вот мы постоянно, заменяя друг друга, священники трудятся окормлять наших бойцов. В подразделениях, которые носят имена святых, вот надо тоже это заметить, совсем другая обстановка, атмосфера, именно духовная. Видно, что наши небесные покровители помогают, оберегают. Вот даже расскажу небольшое одно чудо. 2 года назад, когда мы освящали блиндажный храм в честь Сергия Радонежского, ну, даже это не храм, а такая часовенка, недалеко от города Рубежное, там такие леса, пески. В общем, был страшный пожар. Как раз было в июле месяце. Был страшный пожар, все горело. Сгорело у них как бы медрота, операционная сгорела. То есть там технику пытались перегнать, некоторая техника погорела. Вот. И что еще удивительно, когда мы зашли в храм, в этот блиндажный, в блиндаж, там был огромный рой мух. Просто мухи им жужжали, как будто, извините, как в туалете. И мы сначала расстроились, думали, как там здесь делать, как нам вешать иконы, лампады, если здесь так бы такая обстановка. Как только мы повесили последнюю иконочку, забили последний гвоздь, мухи ровно строем по-армейски вылетели из двери, и на следующий день никого там не было. И до сих пор там никого нет. То есть, как они это почувствовали, непонятно. Мы начали освещать, почитали молитвку, окропил я им снаружи, их часовенку и внутри. Вот. И что удивительно, после того, как мы окропили, пошел сильный дождь, которого не было очень долго, и он потушил весь пожар. То есть, даже командир полка, он вообще с такими глазами ходил.
1: Я помню, это, по-моему, 23-й был год, да?
0: Да, когда были эти пожары. Да, 23-й год.
1: Купянское направление.
0: Купянское направление, да. Не, Краснолиманское.
1: Ну, там, в той стороне.
0: В той стороне, да. Еще что удивительно, мы писали бумагу на имя митрополита Кирилла с просьбой присвоить наименование в честь Сергия Радонежского, и бумага как-то она затерялась, потом ее нашли, и она была подписана 5 мая. А 5 мая – день рождения Сергия Радонежского.
1: Да.
0: Вот, то есть, как бы видите, так вот все очень удивительно сложилось, такой пазл. И Сергий Радонежский, на самом деле, мы еще ездили в Сергию в Лавру, владыка Кирилл, епископ, он нам подарил икону писанную с чистого гроба Сергия Радонежского. И мы как раз поместили в этом храме, ребята регулярно к ней прикладываются, молятся, сделали им шевроны. И удивительно, знаете, что бывает в городе, даже вот в нашем Ногинске или в Киржаче, откуда я родом, бывает, иду по городу, вижу бойца, который в отпуске, и он идет с шевроном Сергия Радонежского. И это особенно приятно, потому что там за 2000 километров почти находишь бойцов, которые носят, которые молятся, которые ценят.
1: Священник находится на стыке огромного количества военных дисциплин. Помимо самого главного, самого важного, безусловно, духовного кормления, таинств, молитвы, также священник, можно сказать, иногда является помощником или даже заменителем при отсутствии военного психолога и замполита. Что дает подразделению, вот если спуститься на один уровень ниже от духовного, духовно понятно, что это дает. Это спасение, там вечная жизнь, вообще смысл и источник всего. А вот если говорить с точки зрения более прикладной, потому что, ну, находясь в зоне боевых действий, ты от этого тоже никуда не денешься. Священник приносит и такую функциональную пользу. Вот на что бы вы обратили внимание, как человек с большим опытом, который видит в динамике развития, трансформации института военного духовенства от такого полуподпольного движения в 22-м году к незаменимой и абсолютно законной части вооруженных сил в 26-м?
0: Ну, прежде всего, священника такое новое, свежее лицо, потому что все друг к другу уже привыкли, некоторые друг другу надоели, все живут там на одном пятачке, а здесь раз появляется человек с земли, там еще и в черном подряснике, еще кто-то умные вещи наговорит. Конечно, ребятам все это очень интересно, и причем даже представители других религий, они часто порой остаются на беседы, даже на молебны. Бывает так, что один раз служил молебен, блин, даже у медиков, и со мной попросились поприсутствовать на молебне, один язычник, другой мусульманин. Ну, они, конечно, не участвовали в таинствах, они просто присутствовали. Вот, но это было очень отрадно и утешительно. Причем один из язычников потом крестился. Вот, зовут его Андрей, в честь Андрея Боголюбского. Он сначала был на беседе, так немножко агрессировал. Вот так как бы потом гляжу, потом демонстративно ушел. Потом он пришел еще раз, это, уже остался, послушал, уши там свои растопырил. Потом, вот, третий раз, он уже говорит: батюшка, меня Николай Чудотворец спас, я хочу креститься. Вот. Об этом в книге тоже говорится. Поэтому священник, прежде всего, это такой новый человек, который может рассказать, как там дела на большой земле, который может как-то может передать весточку из дома, который, ну, привозит детские письма, который как-то, может быть, духовно успокаивается, не можно поговорить о своих проблемах, потому что, к сожалению, ну, если есть у бойца проблемы в семье, кто у нас сейчас воюет? В основном это, ну, молодое поколение. Сейчас, конечно, набирают уже людей постарше, мы встречаем там и 50-60-летних, их очень много, но основной состав армии – это молодые ребята, которые, вот, например, только-только женились, и судьба их позвала, все, они встали в ружье и пошли воевать. Ну, прожили там они в семье, может, год. Некоторые, я даже знаю таких, которые у них, они сыграли свадьбу, и через день они уехали уже на СВО. То есть семьи еще не скрепленные любовью. И многие браки, к сожалению, распадаются. И эти проблемы в семье, они возникают, когда с кем он пойдет, кому он пойдет с этими проблемами? К замполиту, там, командиру, у которых так ответственности и задач вагон. Поэтому, когда приезжает батюшка, он может с ним побеседовать, поговорить там, на тему воспитания детей, на тему проблем в семье. И поэтому священник, он себе, так сказать, объединяет много разных сторон.
2: А только тоже к вашему рассказу про язычников рассказ. Ну, не секрет, что есть определенный процент бойцов, которые являются неязычниками, потому что все-таки у нас вот в русском национализме есть православные националисты, есть языческие, и тоже у них как приоритет защита Отечества, многие пошли сражаться. И вот, например, в работе с ними какие вы методы убеждения применяете, да, потому что, что действительно важно, допустим, человека не оттолкнуть, сказав ему, а вот ты там дурак, молишься там деревянным истуканом, но при этом все-таки вывести его к вере Христову, потому что я тоже знаю там массу примеров, когда действительно люди там были неязычниками, а потом встречались там на пути были хороший священник или просто грамотные христиане, которые потом их, соответственно, возвращали к вере, они шли тем же путем, что и русский народ из язычества к крещению.
0: Ну, главное действовать с любовью. То есть, прежде всего, ни в коем случае их не отталкивать, потому что они такие же бойцы, они герои, и многие погибают как настоящие герои, отдают свои жизни за своих близких, за родных. Вот, и ни в коем случае нельзя говорить, что вы там какие-то изгои, вы неправильные, там, неправильные какие-то, не наши. Все как бы не наши, всех мы их любим, и солнце светит одинаково для всех, и для православных, для язычников, и для иудеев, для мусульман. Ну, прежде всего, мы ничего не навязываем. То есть, когда мы приезжаем в подразделение, нет такого, что там, да, что давайте все строго стоим здесь, слушаем, что говорит батюшка, там, и у нас нет такой уставщины. Я сразу, ну, говорю, ребят, кто неверующий, кто не православный, там, язычники, мусульмане, буддисты, если хотите, оставайтесь, нет, пожалуйста, я вас не задерживаю, можете идти. Некоторые уходят, некоторые возвращаются и остаются на беседе, после которой подходят, задают свои вопросы. Ни в коем случае это... Так сказать, у нас нет задачи всех за уши насильно там, к вере притянуть. Это путь добровольный, и человек сам должен Бога обрести. Мы можем только ему помочь. Взять его за ручку, так, подвести его, рассказать ему про Бога, про веру, про наши традиции, да, про наши правила, про заповеди Божии. Поэтому, если человек подходит, там обращается с вопросом, мы ему рассказываем. Но мы ничего не навязываем. Не ходим за ними там, по пятам, не говорим, что давайте там, поговорим о Боге, как делают наши там, сектанты некоторые. Поэтому здесь главное делать с любовью и служить собственным примером делу вере. Потому что язычники, они очень пристально смотрят на священника, что он говорит, а расходятся ли его дела словами. То есть, поэтому надо быть для них примером, не показывать свой страх и стараться служить именно делами любви. Там, знаете, даже бывает такой пример, у меня есть товарищ один, ему позывной Велес. Ну, понятно, что он язычник. Но когда я приезжаю к нему подразделение, он первым бежит, говорит: батюшка, тебе чай приготовил, там, самый лучший, там, какой-то, мне с Китая прислали, там, вот тебе чаёк, эти конфетки. Он там посидит, все, блиндаж мне застели. Мне почему-то некоторые в подразделениях очень любят селить в блиндаже к язычникам, либо к мусульманам. Я бывает ночую, там, у меня в блиндаже там висит какой-нибудь с арабской вязью какой-то флаг, либо там еще что-нибудь, там, где-то руны висят, я там ночую. Ну, я считаю, я говорю: батюшка переночевал, значит, место осветил.
1: А почему так происходит, что люди в мирной жизни, ну, не задумывались о Боге, не задумывались о духовной стороне жизни, которая на самом деле есть у каждого человека. Каждый человек существует не только телесное, но и духовное, но мы как-то вот в рутине нашей, в жизни дом-работа-дом, или там дом-телевизор, пивная работа, как-то забываем, упускаем. И вот я все время размышляю об этих 65 тысячах людей, которые в массе своей, ну, взрослые русские мужики, которые крестились уже на войне. То есть человек прожил свои 30, 40, 50, иногда даже больше лет, и как-то вот, ну, не попал он в храм, не дошел до него. Он принял для себя решение подписать контракт с вооруженными силами или добровольческим корпусом. Он уже надел форму, оказался на войне, и вот только там, наверное, после там первой опасной ситуации для себя, после, возможно, потери сослуживца или вообще наблюдения того духовного пространства, которым является война, очень непростого духовного пространства, он вдруг о чем-то задумывается и принимает креститься решение уже в блиндаже. То есть не крестится в храме рядом с домом перед тем, как отправляться на фронт, а вот там уже оказавшись, вот как в притче про пришедших в 11 часу работать в винограднике отца и получивших ту же самую награду, вот там уже оказавшись, они что-то для себя получают. Вот как это происходит? Что вы, как священник, видите в этом механизме и в этих, ну, 2,5, почти 3 дивизиях, крестившихся в окопах?
0: На самом деле, знаете, страшно то, что могло бы их быть гораздо больше, потому что у многих, наверное, было желание креститься, некоторые не успели. У нас просто, наверное, такой вот весь характер русского человека, который делает все опосля. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так, наверное, мы и живем. Но здесь, на самом деле, такая двоякая ситуация. С одной стороны, это очень здорово, хорошо, что люди крестились и обрели Бога и веру. А с другой стороны, это плохо, потому что мы не доработали, значит, батюшки, до войны. Потому что что мы сделали для того, чтобы эти 65 тысяч пришли к Богу до войны? Почему мы допустили такую ситуацию, что они не знали о Боге, не знали о вере? Значит, они, наверное, не видели священника. То есть здесь, как бы, можно и себе упрек, конечно, поставить, что мы здесь, как бы, да, не дотрудились. Но с другой стороны, люди все молодые, там, да, у кого-то была учеба, там, семья. И, наверное, когда в жизни все относительно хорошо, про Бога особенно не вспоминаешь. Потом попадаешь в страшную ситуацию, видишь первую смерть, вот, видишь страдания, кровь и насилие. И ты понимаешь, что без Бога остаться человеком на войне крайне сложно, тяжело. И только там ты понимаешь, зачем нужен Бог. Причем, знаете, как бывает так, что многие обретают Бога, ну, как, даже как дети. Есть, конечно, примесь суеверия еще тоже в этом. На всякий случай я крещусь, лишь бы все у меня было нормально. Потому что, например, одни бойцы вот машину осветили, ее не подорвали, а я не осветил, меня подорвали. То есть такое тоже как бы есть. То есть он даже не вдается подробности, зачем освещать нужен автомобиль.
1: Как страховку
0: покупать. Да, как страховку, да. То есть там материться нельзя, да, в машине. Он тоже об этом не думает.
2: Ну, видно, у тебя есть ОСАГО, есть иконостас, да, какой-то таксист.
0: Ну, есть машины, которые просто увешаны все иконами, да, полностью. Ну, а некоторые даже предъявляют: батюшка, у меня там в машине было 129 икон. Почему она подорвалась? Да, имеет претензии такой, причем очень серьезные, наезжает прям.
1: Верните деньги.
0: Да, да. То есть мы им объясняем, для чего все это нужно, что, конечно, это не гарантия. Гарантия, не страховка того, что крещенные там все выживут на войне, а не крещенные нет. Не мы им объясняем, конечно, что у крещенных у них есть шанс, так сказать, жизни вечной.
3: Вечно, да.
0: Да, и счастье у Бога в Царстве Небесном. Но, конечно же, это нельзя, так сказать, брать у Бога благодать авансом. То есть, когда я сейчас крещусь, я такой молодец, нахожусь на ИСВО, мне там можно где-то заблудить, там налево сходить, где-то там можно своровать. То есть, бы некоторые думают, что находясь на ИСВО, можно очень многое допускать себе. Мы с этим тоже работаем, потому что нельзя злоупотреблять Божьим милосердием. Нельзя, как бы, так сказать, Богу кидать вызов и жить, так сказать, в долг. Мы бойцам всегда объясняем, что нужно заслужить себе Царство Божие. И то, что находятся они там, это, конечно, очень здорово, они герои, они молодцы. Но если ты будешь позволять себе чуть больше, чем в миру, будешь изменять своей супруге, своей жене, будешь там, да, там мародерить, будешь лукавить, врать, все это, к сожалению, ляжет тяжким грузом на тебя, и ты можешь от Бога отдалиться, и от благодати отдалиться. И, к сожалению, можешь попасть в неприятную ситуацию.
1: Вы, как священник, что получили от опыта нахождения в зоне боевых действий? Литургию у себя в храме по-другому служите? По-другому молитесь? Или все так, как было?
0: Нет, конечно, по-другому. Стараюсь всегда поминать всех бойцов. И на тенях поминаю всех комбатов. На Проскомиде, конечно, всегда стараюсь поминать. У меня уже большой список скопился. Причем они равные. Оздоровье и упокоение, к сожалению. Ну, я молодой священник. И у молодых, наверное, батюшек списки оздоровья не такие большие. Но война, к сожалению, внесла свои коррективы. И список упокоения даже, может быть, чуть больше, чем о здравии. всегда стараюсь не пропускать свою покойную к чинью. То есть, как бы, если большого праздника нет, на буднях всегда я служу, поминаю погибших бойцов. К сожалению, мы начинаем привыкать к таким смс-очкам, да, что там батюшка там приветствует тебя, погиб такой-то, такой-то, и скидывает список там, да. Вот, сначала все это очень тяжело бы воспринималось. Ну, потом все это боль она остается, она немножко притупляется. Вот, как бы, и помогает, конечно, молитва. Всех, кого скидывают, стараюсь поминать на службе. А так, конечно же, война, она дала огромный опыт. Прежде всего, дала друзей хороших, потому что друзья, с кем общался до войны, ну, очень мало кто остался, так сказать, рядом. Огромное количество друзей обрел именно там. Причем друзей не по возрасту, а по понятиям, по идее, по вере. Вот. У меня есть друзья, которым 60 лет, которым 70 лет, а мы с ними на «ты», там, и там «братан, братан, привет», там, друг друга обнимаем, то есть мы каждый раз встречаемся и очень радуемся дружбе.
1: А что можно сказать о военных священниках? Вот вы, как человек, который трудится в военном отделе Московской митрополии, как тот, кто трудится в отделении по работе с верующими, Московского военного округа. Вот что можно сказать об этом военном нашем духовенстве, о том явлении, которое, казалось бы, из небытия возникло? Да, в 2008, по-моему, году был подписан закон о военных священниках, тогда это еще было, кстати, в президентстве Дмитрия Анатольевича Медведева, вот он подписал такой документ, в армии они появились, но понятное дело, что армия мирного времени, армия военного времени – это разные армии. И военный отдел Московского патриархата мирного времени и военного времени – это абсолютно разные организмы, структуры. Вот что можно сказать о ваших собратьях, о военных священниках? Какие они? Зачем военные священники туда едут? Ведь у воинов одни мотивы, у священников другие. Что вы об этом можете сказать?
0: Ну, я могу сказать, что военные священники – это настоящие христиане, которые… которые выполняют главную заповедь любви к ближним, потому что они едут туда, где тяжело, где страдания, где смерть, они многие очень рискуют, и мы знаем, что есть же погибшие среди священников.
1: Да.
0: Вот недавно же тоже погиб один монах.
1: Отец Рафаил
0: недавно погиб, Царство Небесное ему, да, и батюшка получил ранение, которое с ним вместе был. То есть это прежде всего такие жертвенные воины, жертвенные служители Церкви Христовой, настоящие воины. Не каждый священник может стать военным священником, будем так говорить, потому что у каждого свои таланты, свои способности. Некоторые хорошо работают с детками, некоторые находят себя, например, в работе с учеными, батюшки, которые имеют какие-то ученые степени. Но военные священники, мы обычно такие, ну, простой народ, как бы, которые служили, наверное, в армии, многие из нас служили в армии. Некоторые приходят к военному служению в церкви именно через военную службу. То есть он был, например, офицером, потом ушел в отставку, отучился в семинарии, стал священником, да, и обрел себя, опять же, обрел свою паству именно в армии. В срочку мы многие служили, и, так сказать, когда началась война, многие из тех, с кем мы служили, пошли на войну. И мы не могли просто сидеть на одном месте ровно, и мы движим, так сказать, совестью, пошли тоже туда, и чтобы быть с ними рядом. Все это делается безвозмездно, и многие из нас, из военных священников, да, многим жертвуют. Некоторые батюшки, я знаю, вот сейчас, слава богу, Министерство обороны уже компенсирует нам командировки, а раньше все же за свой счет все делали. То есть священник сам,
1: да,
0: там, прихожане собирали там на бензин, да, там, ну, это штатные священники, не получают компенсацию, штатные, но и то не все.
1: Да.
0: Но есть огромное количество нештатников, которые за свой счет едут, рискуют, у них ломаются машины, бывает негде ночевать. Они попадают в неприятные ситуации, и они все это переживают, и нет такого, что «ой, все, задолбало, больше не поеду». Они приезжают домой, прошло там неделю-две, и другие послужил, матушку встретил, деток обнял, раз, снова его сдуло туда на фронт, и он поехал снова помогать. Потому что ты там получаешь всем, ну, наверное, такую отдушину, потому что ты чувствуешь себя там нужным. Это не значит, что священники, трудящиеся здесь как бы в тылу на большой земле, они как-то не нужны. Нет, конечно. То есть просто там потребность в Боге и в вере, которую ты можешь дать, она гораздо острее ощущается. Поэтому мы, военные батюшки, снова и снова, садясь в машину, едем туда, на южные рубежи нашего Отечества.
2: А вот у нас получилось, что военное священство восстановилось впервые, по сути, после Первой мировой войны. То есть последний раз до СВО военные священники были частью нашего воинства в Первую мировую. Там довольно тоже были яркие персонажи и подвиги. Вот. Вы из истории военного священства что-нибудь там изучаете? Может, кто-нибудь там вас вдохновляет из тех, кто был вашим предшественником в царской России?
0: Он как раз привез книгу. Ну, это моя книга, не подарите, а просто показать. Это дневники братерей Митрофана Серебрянского, который после войны Первой мировой стал духовником Арфамаринской обители.
1: Угу. Он канонизированный ведь святой.
0: Да, да, он канонизированный.
1: Я был у его раки с его мощами.
0: Да, были общие его дневники тоже, видите, даже здесь карта есть вот на абзаце. И очень интересно читать, потому что ты сравниваешь вот военное духовенство того времени
2: с сегодняшним.
0: Да, сегодняшним. На самом деле, все одно и то же вообще, абсолютно. То есть, как бы, конечно же, там война что-то отличается. Немножко другие рубежи, дистанции другие, но все то же самое абсолютно. Но что здесь, знаете, радует, что когда читаешь дневники отца Митрофана, он, например, пишет, послужили ли другие, пел офицерский хор, целый дивизион стоял на службе, там это, ну, несколько сотен человек, все подпевали символ веры, все пили «Отче наш». Сейчас, конечно, такого нет. Мы понимаем, что когда собираем бойцов, там некоторые креститься не умеют элементарно, но это только должно нас мотивировать к труду, мы должны заново рассказать ребятам о вере. Для меня было очень радостно, когда крестил двух бойцов, они пришли из зоны, ну, в общем, с тюрьмы. Когда я их крестил, они пели со мной вместе символ веры. Я стою и слышу, там кто-то хрипит там за моей спиной, и подпеваю символ веры, причем четко, ни разу не они не ошиблись. Это очень радостно, потому что, как бы, вроде они обрели только Бога и веру, но они уже знают символ веры. Они пришли к нам осознанно.
1: У нас остается не так много времени, и мы всегда стараемся, особенно гостям, которые так наполнены смыслом, предоставить свободное время, что называется, свободный микрофон.
2: Вот, чтобы обратиться, да, к народу.
1: Нас слушают по всей стране. У Радио России самая большая площадь покрытия. В самых удаленных, в самых глухих местах нашей страны, где ничего вообще не работает, Радио России работает. Не просто от Калининграда до Владивостока, а в глухих сибирских селах, на крайнем севере, на границах южных нашей страны. У вас есть возможность, как у военного священника, вот обратиться к нашему огромному и на самом деле живому, чувствующему и переживающему за судьбу Отечества народу.
0: Ну, дорогие братья и сестры, хотелось бы, конечно, чтобы мы с вами все вместе объединились ради победы, потому что давайте будем честны и искренне друг с другом, что, к сожалению, не все мы до сих пор прочувствовали на себе это. Только, наверное, с ударами вглубь страны мы начали ощущать уже, что такое прилеты, что такое смерть. У каждого, к сожалению, из нас уже появились те люди, которые ушли в мир иной на войне. Вот. Но, знаете, что самое главное? Чтобы бойцы, которые вернутся домой, чтобы они чувствовали себя лишними и брошенными. Это, наверное, самое главное, потому что многие приезжают, когда приезжают в отпуск, они видят такую мирную, спокойную Россию. Иногда бывает очень веселящуюся, которая даже, знаете, это не значит, что нужно там надеть себе траурные там костюмы, да, как бы, и посыпать голову пеплом и грустить. Нет, конечно, но часто порой ребята, которые совсем живут в другом измерении, для них очень больно бывает видеть то, что происходит у нас здесь. Вот мне так кажется, что нужно быть немножечко сплоченнее, более, наверное, объединенными ради будущей победы, прилагать все усилия, прежде всего молитвенные, не лениться приходить в храм, молиться за бойцов тех знакомых, которые окружают вас, которые, бросив все, свою семью, своих близких, родных, ушли на войну, молиться о усопших. Вот. Ну и, конечно же, нам нужно всем трудиться ради победы. И материально, я как вот администратор телеграм-канала могу сказать, что сборы очень сильно упали. Конечно же, это ни в коем случае не камень там в огород людей, которые жертвуют, потому что мы прекрасно видим, что жизнь стала сложнее, мы видим цены в магазинах, все, к сожалению, растет, и топливо, и прочее. Ну, проблемы у нас как бы есть, не надо это отрицать. Но люди, что очень радостно, многие остаются те, кто остаются еще те, которые жертвуют, которые помогают, отделяют от себя, порой в ущерб себе. Не поехал в отпуск, а дал там денежку, купил ребятам там квадрокоптер или на автомобиль скинулся. Ребята это очень сильно ценят. Они очень ценят письма. К сожалению, сейчас их стало меньше. То есть детки стали меньше писать. В 22-23 году писем прям тоннами, наверное, возили. Сейчас, к сожалению, стало их меньше. Вот в книге, которую я написал, там в конце есть раздел «Солдатские письма детям». Некоторые письма, которые были с плохим почерком, мы набрали, оцифровали, а некоторые письма сканировали и поместили вот в этот раздел книги. Они очень проникновенные, чуткие. Ребятам не хватает общения. Им не хватает именно такого, знаете, живого слова. не приказов, а именно живого слова. Детей там. Вот, например, в Махришской обители недавно сестры собрались и написали ребятам письма. Каждая монахиня написала письма. Поэтому давайте с вами постараемся объединиться ради будущей победы, молиться наших воинов, ну и стараться делать все, чтобы мы поскорее победили. С Богом.
1: Благодарим вас, дорогой отец. Спасибо, Василий.
2: С Богом.
1: Священник Василий Алфеев был с нами в студии, незаметно пронесся блок нашей программы. Отец Василий, я в вашем лице хочу еще раз до земли поклониться и поблагодарить всех наших военных священников, трудящихся в зоне СВО, трудящихся и на полигонах, и в тылу, везде, не только таких вот штурмовиков безбашенных, как вы, там, которые вместе со штурмами куда-то могут залезть, а всех. Потому что вы делаете огромное великое дело, и плод ваш, который нам кажется, что виден сейчас, он проявит себя через 5, 10, 20, 30 лет. Может быть, уже убирать его будут другие, не мы. Но то, что вы сейчас, вот жертвуя собой, идете и сеете туда, в живую, абсолютно точно, пульсирующую и кровоточащую часть нашего народа, воюющего в зоне СВО, это великое дело. И при всех трудностях, при всем ужасе войны, вот военные священники – один из главных факторов, заставляющих меня быть хоть и сдержанным, но оптимистом.
0: Спасибо, Господи.
1: С Богом. Берегите себя, любите Россию.
3: Консерватники. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
4: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Те самые пластинки, те самые сказки.
5: Кто это?
6: С вами Мила Луговая и главный герой нашего радиожурнала «Веселый Колобок».
7: Какой такой Колобок?
3: «Веселый Колобок». Программа по материалам легендарного детского журнала.
8: Я там была, мед пила, много плясала, пока не устала.
9: Пара-пара-пара-пара, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, малыш и Карлсон, пара-пара.
3: Песни, стихи, рассказы, загадки и познавательные истории из звуковых архивов журнала, которые помнят несколько поколений. «Веселый Колобок» по выходным в 8.10 по Москве и в 7.10 по времени Калининграда.

0: Московское время 5 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Варвара Полякова. Здравствуйте. Коротко о главном. Число погибших при атаке беспилотников на Белгород прошлой ночью увеличилось до 6. У Германии есть основания выставить Украине счет за ущерб от взрывов на северных потоках. Соединенные Штаты требуют от Израиля завершить боевые действия в Иране, Ливане и секторе Газа. Подробнее об этих и других событиях далее в выпуске. Российские военные уничтожили газовое месторождение «Бугроватое» в Сумской области, используемое в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. Цели поразили специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА. Российская армия также нанесла комбинированный ракетный удар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям. Подразделения южной группировки войск освободили населенный пункт Васютинское в Донецкой Народной Республике. Подразделения группировки «Центр» взяли Торецкое в ДНР, нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Число погибших при атаке беспилотников на Белгород прошлой ночью увеличилось до 6. Об этом сообщил оперштаб Белгородской области. Тело погибшего мужчины обнаружили при разборке конструкции многоквартирного дома. Еще 2 человек, получивших ранения при ночной атаке, обратились за медицинской помощью. После оказания помощи они продолжат лечение амбулаторно. Напомню, в ночь на воскресенье на Белгород совершили налет беспилотники ВСУ. В разной степени повреждены почти 30 многоэтажек, а также административные и коммерческие издания. По факту атаки возбуждено уголовное дело. Подробнее Элла Корнева.
2: Настолько мощной была детонация вражеских дронов. Как потом рассказали собственники, железную дверь поднимали с лестничного пролета. Ее вырвало вместе с крепежами. Похожая ситуация на всех этажах. Супруги Мишуковы битое стекло убирали до 5 утра. Вынесли около 10 5-литровых ведер. В этом микрорайоне сдетонировали сразу 3 смертоносные птицы. Сотни разбитых окон и покореженных рам, десятки поврежденных балконов. Некоторые из них теперь в аварийном состоянии.
3: Горы битого стекла, посеченные фасады, кровли. Разрушения колоссальные. Эта ночь для многих белгородцев стала настоящим испытанием.
2: С самого утра на улицах города трудятся коммунальщики. Только к полудню вывезли 2 самосвала с битым стеклом и мусором. Фронт работ определен и у сотрудников администрации. Осколки оставили жуткие шрамы на фасадах многоквартирных домов, коммерческих зданий и соцобъектах. Посреди улиц стоят сгоревшие автомобили. Специалисты убедительно просят следить за оповещениями мониторинговых каналов и не игнорировать тревожные сигналы об опасности.
1: В Белгороде уже приступили к ремонту поврежденных домов после атак вооруженных сил Украины, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев. По последним данным, повреждены 29 многоквартирных домов, 2 из которых загорелись, а также 3 административных здания, 3 социальных, 6 коммерческих объектов. Кроме того, повреждены 5 частных домов, 1 сгорел полностью и 33 автомобиля, из них 5 повреждены огнем. У Германии есть формальные основания выставить Украине счет за ущерб от взрывов на северных потоках, однако из-за того, что ФРГ является ведущим спонсором Киева, реальных требований, вероятно, не последует. Все ограничатся дипломатическим жестом, об этом заявил агентству ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
4: Они должны будут оценить те колоссальные убытки и предъявить это все Украине. Но я напомню одну простую вещь. Да, а какая страна является главной после Соединенных Штатов по объемам сделанных финансов, вложенных финансов в военный конфликт на Украине? Это Германия. Германия выделила десятки миллиардов евро на содержание украинского режима. И Германия, значит, вероятнее всего, будет крайне лояльно относиться к подобным действиям. И наказание, если и будет, то будет крайне формальное, просто потому, что слишком уж резонансные события. И там непосредственно участвовали германские предприятия, пострадала германская экономика, пострадали целый ряд стран Европейского Союза или стран, которые участвовали в этом консорциуме, которые вкладывали деньги, которые рассчитывали на получение определенной прибыли, на обеспечение энергоносителями.
1: Лидер партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель заявила, что в случае прихода к власти потребует от властей Украины возместить ущерб, нанесенный подрывом газопровода «Северный поток», а также вернуть средства, направленные Киеву в виде военной и финансовой помощи. Соединенные Штаты требуют от Израиля завершить боевые действия в Иране, Ливане и секторе Газа, сообщает израильский канал 13. По информации телеканала, позицию Вашингтона израильскому руководству довел командующий ЦИНКОМ адмирал Брэдли Купер. По информации телеканала, американская сторона также настаивает на прекращении точечных ликвидаций командиров вооруженных формирований. Требования вызвали протест представителей израильских силовых ведомств. Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что страна отвергла план вывода войск из Газа из 15 пунктов, предложенный Советом мира и поддержанный президентом Трампом. Израильский премьер подчеркнул, что Цахал не станет выводить войска из Газы до полного разоружения группировки «Хамас». Сотни авиарейсов отменены в Китае из-за тайфуна «Долфин». Он обрушился в воскресенье вечером на прибрежную китайскую провинцию Чжэньцзянь, вызвав шквалистый ветер и нарушив авиасообщение по всему восточному Китаю, сообщают местные СМИ. В эпицентре скорость ветра составляет 150 км в час. С понедельника будет прекращена работа аэропорта в городах Нанкин, Хэфэй и Ухань. Согласно текущим прогнозам, с воскресенья по среду от тайфуна пострадают 44 аэропорта. Железнодорожное сообщение в регионе также скорректировано. Энергетики восстанавливают электроснабжение в Самарской области. Нарушенные из-за непогоды здесь прошли грозы с сильным градом. Порывы штормового ветра достигали 27 метров в секунду, что привело к обрыву проводов и повреждению опор. В восстановительных работах задействованы десятки бригад и свыше 100 специалистов. Работы будут вестись круглосуточно до полного восстановления электроснабжения. Туристическая группа, в составе которой несколько детей, не может пересечь водную преграду в нескольких километрах от Мутновской геотермальной станции на Камчатке. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по региону, на помощь путешественникам выдвинулась группа спасателей. Туристы совершали многодневный пеший поход по горным территориям и долинам рек Елизовского округа. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московская «Родина» обыграла петербургский «Зенит» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счетом 2-1 в пользу гостей. У «Родины» дубль оформил Артур Горебян, у «Зенита» забил Максим Глушенков. «Родина» одержала первую победу в нынешнем чемпионате России. Еще в одном матче московская «Динамо» переиграла «Динамо» Махачкала со счетом 3-1. Костромской футбольный «Спартак» обыграл «СКА» Хабаровска в матче пятого тура первой лиги. Встреча завершилась со счетом 3-1. В составе победителей мячи забили Амур Калмыков и Сергей Бугриев, оформивший дубль. В других матчах «КамАЗ» уступил ульяновской «Волге» 1-2, «Ротор» оказался сильнее Челябинска 4-1. «Монако» на выезде одержал волевую победу над английским «Ливерпулем» в товарищеском матче. Встреча завершилась со счетом 3-2. «Монако» уступал 0-2, но затем Александр Головин заработал пенальти и реализовал его, а команда сумела забить еще два мяча. Головин был заменен на 75-й минуте. Ранее россиянин также отличился в товарищеской игре против бельгийского клуба «Серкль Брюгге» 31 июля. Россиянка Екатерина Александрова обыграла белоруску Арину Соболенко в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Торонто. Встреча завершилась со счетом 7-6, 4-6, 6-4 в пользу россиянки. Для Александровой эта победа стала третьей в карьере над первой ракеткой мира. Все три она одержала на турнирах WTA 1000. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: По данным центров области Магадана, сегодня днем до плюс 12 градусов, облачно, дождь, временами сильные в Тюмени, до 27 тепла, ливневые дожди и грозы, в Ханты-Мансийске плюс 20, дождь, временами сильные, в Калининграде плюс 25, также дождливо, возможные грозы, в Туле и Воронеже плюс 25-26 градусов без осадков, в Владикавказе до плюс 26, дождь и гроза, в Севастополе плюс 30, кратковременный дождь, в Санкт-Петербурге без осадков, днем до плюс 25, низкое атмосферное давление. В Москве также без осадков. Днем плюс 23-25. Атмосферное давление будет в рамках нормы. Сейчас в столице плюс 13. Осадков не наблюдается. На следующей неделе похолодает до плюс 15.

0: Радио России. Музыка. Фолк-альбом. Радио России.
1: Что может быть лучше плохой погоды? Это восклицание особенно уместно, когда на улице страшная жара. Хочется в тенечек, спрятаться под кроной большого дерева, выпить холодной воды и послушать освежающую музыку. У микрофона Людмила Осипова, за режиссерским пультом Наталья Замиралова. В нашем летнем выпуске фолк-альбома будет и прохладная, и горячая, обжигающая традиционная музыка народов мира. Как всегда, на любой вкус. Уютный, чистый город Починок, что в Смоленской области, отмечает свое столетие. Но первое упоминание об этом поселении относится к 1811 году. Тогда, 215 лет назад, это была деревенька. Позже мимо станции Починок везли хлеб, лен, лес. Немало горя и бед испытали его жители во время Великой Отечественной войны. Уроженец Починковского района Александр Трифонович Твардовский в 1944 году внес личный вклад в Фонд обороны страны – 50 тысяч рублей. А за несколько лет до войны Твардовский написал стихотворение. Вот несколько строк. «Ни один мне край чужим и немилым не был, но случилось весной мне проехать мимо маленькой моей глухой станции родимой. И успел услышать я в тишине минутной ровный посвист соловья за оградкой смутной. Он пропел мне свой привет ради встречи редкой, будто здесь 16 лет ждал меня на ветке. Счастлив я, отрадно мне с мыслью жить любимой, что в родной моей стране есть мой край родимый. И еще доволен я, пусть смешна причина, что на свете есть моя станция Починок». Широко известная хороводная плясовая «Я по лугу гуляла», или как в песне «Гуляла», очень популярна среди песельниц города Починок. Давайте послушаем этот народный шедевр, тем более, что 8 августа в народном календаре – Ермолаев день, начало активного сбора урожая и целебных трав.
2: Я цветочку права,

кем быть, скажи вино, за кем быть, скажи вино, права любо, за кем быть, скажи вино, права любо, за кем быть. Скажи, я направо, Люба, за кем быть? Скажи, я направо, Люба, за кем быть?

Друзья, теперь давайте устремимся в Швейцарию. Будем знакомиться с традиционной культурой швейцарских кантонов. Наша многомиллионная аудитория без труда распознает культурное разнообразие в традиционной народной музыке этой страны. Регионы там можно различать не только по их специфическим географическим особенностям или по языку, архитектуре фермерских домов, традиционным народным костюмам и кулинарным деликатесам, но и по разнообразию стилей вокальной и инструментальной народной музыки, а также музыкальных инструментов, например, варган. Один из старейших швейцарских народных музыкальных инструментов. Варган имеет давнюю традицию. Как показывают археологические данные, этот щипковый идиофон восходит к XIII веку, времени, когда представители трех первоначальных швейцарских кантонов объединились, чтобы основать конфедерацию. Варган до сих пор используется сельскими жителями кантона Швиц для того, чтобы скоротать время. Народный музыкант Антон Бруин считается непревзойденным виртуозом игры на варгане. Послушаем незатейливую композицию, которую он исполняет в дуэте с Маркусом Флюккигером. В руках Маркуса швейцергель или швейцарская гармоника, диатоническая гармоника, а проще – баян, кнопочный аккордеон. Очень экзотическое сочетание – варган и баянчик, кантон Швиц.

самый известный швейцарский инструмент, конечно же, альпийский рог. И мы сейчас послушаем дуэт музыкантов, которые играют на бюхеле. Это альпийский горн трубчатой формы. Морец и Кристиан Трютши, также кантон Швейцария.

типичный жанр швейцарской традиционной музыки кантона Швиц – йодль. Поет квартет йодлисток. Даниэла, Барбара и Агата Шонблехер и Моника Портман Шонблехер.

оркестра и аккордеон «Де Швиц». Цистра – старинный струнный щипковый музыкальный инструмент с грушевидным корпусом, металлическими парными струнами и ладовым грифом. Играют на нем в основном медиатором или плектором. Инструмент похож на мандолину и по звуку, и по форме. Народный вальс. Играют на цистре Маргарет Ульрих, на аккордеоне Пауль Ульрих.

0: Сергей Николаевич Старостин приготовил нам интереснейший экспедиционный рассказ с замечательными музыкальными иллюстрациями. Отправляемся вместе с ним в странствие за народной музыкой.
1: Странствие с Сергеем Старостиным.
2: Лето – это не только время фестивалей, где можно услышать много самого интересного. Это еще и время фольклорных экспедиций. Вот одна из таких экспедиций, которая называется «На Дону», была проведена Центром русского фольклора Государственного российского дома народного творчества имени Поленова. Экспедиция проходила в Волгоградской области, которая всегда являлась меккой казачьей культуры. Одним из выдающихся собирателей-исследователей казачьей песни является Андрей Сергеевич Кабанов. Именно Андрею Сергеевичу Кабанову сегодняшние казачьи коллективы обязаны тем, что получили возможность петь подлинные песни станиц и хуторов казаков донской традиции. В ходе экспедиции были обследованы хутора и станицы Новоанинского, Урюпинского и Кумылжинского районов. Ну а начнем мы с вами с песни, которую подарила семья Уваркиных из станицы Добринка Урюпинского района Волгоградской области. Это семейный коллектив, в котором принимают участие сразу три поколения Уваркиных. Это Надежда Григорьевна, 1969 года рождения, это Лидия Георгиевна, 1939 года рождения, и это Иван Борисович, 1991 года рождения, совсем молодой казак, но обладающий прекрасным голосом, знающим и любящим свою казачью песню. В их исполнении прозвучит протяжная песня «Поехал казак во чужбину».

протяжная казачья песня – это истинная жемчужина традиционного русского песенного наследия. И когда мы слышим настоящую многоголосную протяжную песню в исполнении мастеров, то с ней вряд ли что может сравниться по красоте. Одним из ярких коллективов, которые удалось записать в этой экспедиции, является ансамбль старинной казачьей песни «Казачья удаль» из станицы Филоновской. Вот в его исполнении мы послушаем историческую песню «Из-под города было Браилово». «Из-под города было Браилово, собиралась вся наша армеюшка, собиралась вся наша армеюшка, а на Сдону Тихого, а на Сдону Тихого собирались они воединый круг». Это один из вариантов текста этой исторической песни. Итак, поет ансамбль «Казачья удаль».

Казачья песенная культура богата не только протяжными песнями. Но, например, сейчас мы послушаем одну из редких сохранившихся песен. Это хороводная песня «Как у наших у ворот». Поет ансамбль станицы Филоновская.

бравая плясовая песня «Весна, веснушка, весна» в исполнении того же ансамбля старинной казачьей песни «Казачья удаль» из станицы Филоновской.

0: Материал, который хотим предложить вашему вниманию, друзья, мы получили из Литвы в феврале 2022 года. И все это время держали в резерве. И подумали, литовский народ, ведь это обычные люди, не политики, а те, кто собирают, хранят традиционное музыкальное наследие. Это музыканты, этнологи, исследователи. Эти люди заслуживают быть услышанными. И мы с радостью делимся жемчужинами литовской народной музыки. Этот очерк дорог нам еще тем, что, когда мы общались с его авторами в кругу фольклористов, этнографов из разных стран Европы, именно нам, а вернее вам, друзья, адресовали этот сюжет. В Литве очень переживали, примете ли вы, поскольку музыка, ну, необычная, диссонирующая. Но я уверена, что вы по достоинству оцените ее. Речь идет об одном из жанров литовской народной музыки – сутартинес. Эти старинные литовские многоголосные песни официально включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В мелодиях этих песен ничего сложного. Они такие незамысловатые. Но откуда в них резкие диссонансы? Слушаешь? Кажется, фальшиво поют, но нет, это принцип и даже закон голосоведения. Подробно и профессионально, но очень доступно. А сутартинес нам расскажет литовский музыковед. Она сама представится в конце сюжета.
1: Сутартинес – это литовский музыкальный народный стиль. Точнее сказать, это музыкальное мышление, которое свойственно северно-восточной Литве, региону, называемому Aukštaitija. Это и свадебные сутартинес, и шуточные сутартинес, и календарь, и полевые работы, военные песни, балладные сюжеты также есть в сутартинес. В певческой традиции структура сутартинес состоит из как бы двух частей – собирания текста и припева. В тексте чаще всего рассказывается какой-то сюжет, а припев состоит из всяких труднообъяснимых в сегодняшнем языке созвучий. Доуно, чуто, лилё, та-та-то, ратилё и тому подобные. Эти припевы помогают создать особую музыкальную ткань и созвучие сутартинес. По своей форме, структуре и способу пения сутартинес делится на три самые главные вида. Сутартинес, которые поются двумя женщинами, двойные сутартинес, они поют тот же самый текст и припев. Тройные сутартинес, которые поются тремя и больше женщинами, поются каноном и разными импровизациями канона. Сутартинес для четырех, которые поются четырьмя женщинами или группами, антифоном. В одной паре поется текст и припев, и отвечает вторая пара.
0: Давайте послушаем двухголосный образец сутартинес.

0: Продолжаем слушать историю о старинном народном литовском многоголосном пении «Сутартинес».
1: Это стиль линейного музыкального мышления. Каждая певица поет свою партию, и из этих партий складывается музыкальная ткань. Сутартине свойственные секундовые созвучия. Но эта секунда, которую мы понимаем со стороны европейской музыкальной культуры, в традиции она немножко не так понимается. По своему опыту я знаю, когда долго поешь сутартинес или слушаешь сутартинес, меняется понимание секунды. Секунда становится почти консонансом. Сам термин сутартинес обозначает хорошо ладить, общаться. Результат созвучия складывался через многие года общего пения. И по-настоящему женщины, которые десятилетиями пели в одной группе, были очень близки одна к другой. Если хотя одна из них умерла, группа, как правило, распадалась и никогда не пели больше вместе. Конечно, их близкими делало не только пение, но и соседство, но все-таки сближали сутартинес, потому что пение – это особое. Звук передается из уст в усту и сопровождается взглядом, однако другой передает эстафету глазами, не только звуком, также общими движениями. Как взгляд, так и движение переходит от одной певицы к другой.
0: Теперь давайте послушаем, как звучит трехголосный сутартинес. Это трио известной исполнительницы и исследовательницы сутартинес Дайвы Вычинини.

0: Впервые я услышала Сутартинаса в ноябре 2021 года в Вильнюсе на фольклорном фестивале «Покровские колокола». Среди слушателей были Сергей Николаевич Старостин и Андрей Николаевич Котов, руководитель московского ансамбля древней русской духовной музыки «Сирин». И наши мэтры восторженно приняли исполнение «Сутартинас» и вместе со всеми долго аплодировали артистам. Ну а мы стремимся из первых уст узнать самое важное о «Сутартинас». Наверное, вы успели обратить внимание, что «Сутартинас» – это женское пение. А что же мужчины? Они что, не допускались до исполнения этого многоголосия? Мужчинам позволялось играть только инструментальную музыку.
1: Наверное, старыми обрядами связаны тоже обычаи и мужского исполнения сутартинес на разных инструментах. Группы, играющие на скудучей или на деревянных трубах, называемых рогами, собирались где-то немножко отдаленно от деревни, чаще всего у воды, и там играли сутартинес.
0: А вот и пример сутартинес на скудучей.

0: Кроме деревянного духового инструмента скудучи был канклес. Струнный щипковый инструмент, похожий на цитру.
1: На канклес играли только уважаемые люди деревенского общества. Играли во время, когда еще не ночь, но уже и не день. Это было или утром, или вечером. Деревенские люди вспоминают, что долгие зимние вечера мужчины пели военные сутертинес, а также играли на скудучи. В промежутах от игры или пения пили пиво. И после пива говорили, что инструменты лучше звучат. Сутертинес и их исполнение очень близко к природе. Даже название этих маленьких инструментальных произведений носит имя зверушек, птиц. Знаменитый литовский музыковед Дайва Рачунайте-Вичинине выяснила, что каждая партия скудучей подражает какую-то птицу и совпадает с настоящей песней птицы. С этих партий птичьего пения народное мышление создает сутертинес. Про сутертинес вам рассказывала этномузыковед Враса Людкутя Закаряня.

Звукомолебная пасторальная композиция с мотивами валашских танцев. Записали ее на радио Братиславы в 1974 году. Психоделическая музыка изумительной огранки мастеров звукорежиссуры. Ансамбль народных инструментов под управлением Мирослава Шмида. Лучше всего эту пьесу слушать в хороших стереонаушниках с объемной звуковой панорамой. Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 6 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: российские военные уничтожили газовое месторождение в Сумской области, растет число жертв атаки дронов на Белгород, детские сим-карты начали блокировать от мошенников. Подробности далее. Российские военные уничтожили газовое месторождение «Бугроватое» в Сумской области. Его использовали в ВСУ. Об этом сообщила Минобороны. Армия также нанесла комбинированный ракетный удар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям. В ответ на атаки на мирное население вооруженные силы России бьют по центрам принятия решений, командным пунктам, а также предприятиям, которые ВСУ используют с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, а точнее уточняет военное ведомство. 63 пункта управления ВПЛА, а также 3 станции спутниковой связи «Старлинк» уничтожили бойцы группировки «Запад» в зоне выполнения боевой задачи. Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Иван Бигма.
2: Подразделение группировки «Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили тактическое положение. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники 3 механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад теробороны. В районах населенных пунктов Березовка, Изюм, Чернобаевка, Шевченково, Харьковской области, Красный Лиман и Райгородок Донецкой Народной Республики. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, 77 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 102 тяжелых боевых гексокоптера и 3 барражающих боеприпаса. Общевойсковыми подразделениями группировки «Запад», в том числе и расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожены более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 21 автомобиль, 3 самоходные артиллерийских установки, миномет, станция радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы ВСУ. Кроме того, скрыто уничтожены 63 пункта управления БПЛА, 3 станции спутниковой связи «Старлинк», 24 наземных роботехнических комплекса и 3 полевых склада боеприпасов противника.
1: За минувшие сутки группировки войск «Запад», «Восток», «Север» и «Южное» уничтожили в общей сложности 170 пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ. Растет число жертв атаки дронов на Белгород. К этому часу количество погибших увеличилось до 6. Об этом сообщили в оперштабе региона. Тело мужчины обнаружили при разборе завала в многоквартирном доме. Напомню, позапрошлой ночью Белгород подвергся массированной атаке с воздуха. Пострадали 25 человек, половина из которых находится в больнице. Повреждены десятки домов и строений. Следственный комитет возбудил по факту теракта уголовное дело. Детские сим-карты начали блокировать от мошенников и спамов. Соответствующие антимошеннические меры вступили в силу, сообщает Сенатинформ. Согласно новым нормам, операторы связи могут подключать дополнительные защитные функции на таких номерах только после того, как родители сами выразят желание и дадут на это согласие. Одно из ключевых нововведений – запрет на отправку на детские номера рекламных сообщений и СМС-кодов для входа в сторонние сервисы. Это должно сократить риски мошенничества, утечки личных данных, а также взлома аккаунтов и попыток манипулировать детьми через соцтехнику. Исключение сделали для портала госуслуги. Ранее сенатор Артем Шейкин уже рассказывал, что детская сим-карта автоматически блокирует контент для взрослых и звонки из-за границы. Чтобы оформить такую карту, родителю достаточно обратиться к своему оператору и уведомить, что номером пользуется ребенок. Дополнительный отпуск во время школьных каникул предлагают предоставить родителям. С таким предложением выступили в Госдуме. Один из авторов инициативы, вице-спикер палаты Борис Чернышов, полагает, что данная мера позволит повысить безопасность детей в период каникул, а также создаст больше возможностей для совместного семейного отдыха. Кроме того, законодатели предлагают дать право родителям использовать часть положенного отпуска в 28 дней на время школьных каникул. Камчатские спасатели направляются на помощь застрявшим на перевале туристам с детьми. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю. По данным спасателей, группа совершала многодневный пеший поход по горным территориям и долинам рек в Елисовском округе. Однако из-за резкого подъема реки туристы не смогли пересечь водную преграду в нескольких километрах от Мутновской геотермальной станции. Спасатели планируют соорудить веревочную переправу и перевести людей на противоположный берег. Сербия предостерегла европейских лидеров от войны с Россией. Президент республики Александр Вучич настоятельно рекомендовал соседям не ждать полного истощения российских войск. Об этом политик рассказал в интервью одному из немецких СМИ. Вучич сомневается в том, что Россию можно победить. Во всяком случае, это будет нелегко. Страну нельзя просто так атаковать уже только потому, что она является ядерной державой, напомнил Вучич. Вместо военных рычагов давления сербский лидер предлагает искать компромисс, в том числе по украинскому кризису. Неопределенность на Ближнем Востоке подогревает топливные цены. Цена нефти марки Brent вновь выросла на фоне нестабильной ситуации. Накануне стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла почти на 3% относительно предыдущего закрытия торгов и составила $84.64 за баррель. WTI подросла на 2,7% и торгуется на отметке в $79.19 за бочку. Российская молодежь стекается на Сахалин. На полуострове стартует Всероссийский молодежный форум «Острова», участники которого будут предлагать идеи повышения привлекательности региона для молодых людей. Сюда съехались 350 участников из 70 регионов страны, сообщает РИА Новости. На площадке будут работать три отдельных возрастных группы, которые охватят ребят возрастом от 14 до 35 лет. Участники выберут для работы одну из 9 предложенных сфер, включая искусственный интеллект, энергетику, авиацию и туризм. Свои идеи по повышению индекса привлекательности Сахалина участники выскажут после того, как пообщаются с местными жителями, посетят предприятия и социальные объекты. И добавлю, форум «Острова» проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуют по поручению Владимира Путина. Ленинградский вокзал будет иметь свой запах. Помещение комплекса наполнится ароматом белого чая. Именно эту ноту в качестве основной выбрали москвичи в ходе недавнего голосования. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. В Дептрансе отметили, что композиция сочетает в себе ноты бергамота, зеленого и белого чаев с мягким мускусным оттенком. Свежий и деликатный аромат помогает создавать атмосферу комфорта для всех пассажиров, подытожили в ведомстве. В Москве подрастают добрыни. Ежегодно именем русского богатыря в столице называют около полсотни новорожденных мальчиков. Такую статистику привели в городском ЗАГСе. Среди легендарных былинных имен по-настоящему лидирует Алеша. Им в прошлом году назвали 365 малышей. В Москве также растет популярность имен из мифов. С начала года имя Афина получила 81 девочка, а Одиссеем назвали 2 мальчиков.
3: Екатерина Бредина, здравствуйте. Московская «Динамо» обыграла махачкалинское «Динамо» в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 3-1. Мячи забили Тимофей Маринкин, Дмитрий Скопинцев и Антон Миранчук. У махачкалинцев отличился Гамит Агаларов. Маринкину 18 лет, воспитанник Академии «Динамо», забил свой первый гол за взрослую команду. Еще в одном матче «Зенит» уступил дома родине 1-2. В этом матче дубль оформил Артур Гарибян. Футбольный «Локомотив» в настоящее время не ведет переговоров о трансфере полузащитника команды Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай» или иной клуб, заявили РИА Новости в пресс-службе железнодорожников. В субботу издание «Фанатик» сообщило, что «Галатасарай» увеличил с 20 до 25 миллионов евро предложение «Локомотиву» о трансфере Батракова. По информации источника, помимо 25 миллионов евро за трансфер, турецкий клуб готов выплатить около 3 миллионов в качестве комиссии агенту. Россияне Андрей Бобров и Яна Соловьева завоевали серебряные медали в смешанной эстафете на чемпионате Европы по современному пятиборью в Стамбуле. Первое место заняли венгры, третье – британцы. Взрослые российские пятиборцы впервые за последние 5 лет приняли участие в соревнованиях под своим флагом. Американский защитник Маркос Найт продолжит карьеру в краснодарском баскетбольном «Локомотиве Кубань», сообщается в телеграм-канале команды. Условия контракта Найта не разглашаются. Баскетболист выступал в России за «Самару» и «Казанский Уникс», с которым выиграл единую лигу. Прошлый сезон американец провел в китайском клубе «Шанси Лункс». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода.
1: Петропавловске-Камчатском сегодня 14-16 градусов, вечером пройдет дождь. В Хабаровске 24-26, в Екатеринбурге 18-20, ожидаются ливни. В Омске 26-28, в Сыктывкаре сегодня 19-21. В Санкт-Петербурге без осадков температура воздуха составит 23-25, в Москве малооблачно и до 25. Сейчас в столице 16 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 753 миллиметра ртутного столба.

0: Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть». Радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Часть первая.
1: Вместо предисловия. Из интервью с Виктором Некрасовым в 1984 году. До какого-то времени я делил свою жизнь и жизнь своих друзей на две половины – до войны и после войны. Теперь я, во всяком случае свою, делю на две, неравные по количеству лет части – 60 с гаком лет дома и 10 лет здесь, во Франции. Да и не только по годам неравные. Почему-то гораздо более существенному. И вот тут-то я делаю паузу. Надо сосредоточиться. Больше 60 лет я прожил в России, на Украине, в Советском Союзе. Школа, профшкола, институт, театральные студии, театр, Киев, Владивосток, Киров, бывшая Вятка. Оттуда пошел на войну. В 44-м вернулся с нее раненым, стал инвалидом Отечественной войны. Затем журналистом-газетчиком и, наконец, писателем. 30 лет со Сталинграда был членом коммунистической партии. В 74 году исключили. Без малого 30 лет состоял в Союзе писателей. Когда исключили? Не знаю. Официально нигде не было объявлено. Узнали об этом, когда я был уже во Франции, мои друзья от знакомых секретарш. Советского гражданства лишен на 5-й год моей иммиграции в 79-м году. Сообщение об этом агентство Рейтер прочитал в Токио, в японской газете Japan Times и, как ни странно, не разрыдался. Сейчас я французский гражданин. В паспорте моем, кроме даты, места рождения и роста, 1,71 м, написано «Националите». Францез. Национальность французская. Вот так-то. На 73-м году жизни стал французом. Но стал ли я французом? Вот в чем вопрос. Вписался ли? Вжился ли? Окунулся ли с головой во французскую жизнь, быт, привычки, интересы? На это отвечу прямо. Парижанином стал с первого же дня, французом. Нет. Пока, во всяком случае. Меня мало интересует все, что происходит в Бурбонском дворце, в французском парламенте. Ни одна из партий мне не близка, даже иногда их путаю. Акции французского правительства, и не только при нынешнем Миттеране, но и при Жескаре, в основном, скорее, не одобряю. Тут я более или менее француз. Большинство не одобряет. А вот то, что происходит по ту сторону Берлинской стены, интересует кровно. Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть», написана во Франции в 1984 году. Последнее произведение писателя. Издана в России в начале 90-х годов.
2: Над Канадой, над Канадой, солнце низкое садится, мне уснуть давно бы надо.

0: похоже на Россию, только все же не Россия.
1: Нет, ребят, Канада, конечно, не ахти, но все же.
2: Ашот не закончил фразы, просто сделал знак рукой, означавший, что Канада как-никак капиталистическая страна, в которой кроме сверхприбыли и безработных есть круглосуточные продуктовые магазины, свободная любовь, демократические выборы, ну и что ни говори.
1: Клондайк! Нельзя о нем забывать. Река Святого Лаврентия и трапперы. Охотники на пушных зверей. А вот еще сохранились.
3: Мы его поняли, но не согласились. Мое с Ромкой предпочтение отдавалось Европе и, конечно же, Парижу.
1: Да что вы со своим Парижем? Подавай им Париж. Париж – это завершение, а Канада – разминка, проба сил, проверка на прочность. С такой Канады и надо начинать. Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.
3: Было уже 3 часа ночи, мои вещи еще не собраны, а самолет в 8 утра. То есть в 6 надо быть уже в театре. И не очень пьяным.
2: Отставить, Саша. Зачем жуешь сухой чай? Ерунда. Попробуй мою травку, тибетскую или бурят-монгольскую, черт знает. Отбивает начисто запах.
3: Я пососал травку. Ничего, приятно.
2: А ну дыхни. Сказка. Чистый ландыш. У бывших лам достал. Мы заговорили о Тибете. Я когда-то был с гастролями в тех краях. Откуда ее травку для отбивания запаха? И знаменитый мумиё привез.
1: Пить начали сразу после Сашкиного спектакля. Он кончился рано, до 11. Я заранее запасся водкой, пивом. Мать приготовила винегрет. Где-то достали экспортные сардинки. Пили у Романа. С женой он разошелся и жил холостяком.
3: Ашот был пьянее остальных, потому и болтливее. Впрочем, пьяным никто не был. Просто в приподнятом настроении. Меня впервые включили в заграничную поездку Кировского театра.
2: Так вот тогда... Эту травку я из Тибета и привез.
1: Хватит о Тибете. Бог с ней, с крышей мира. Я перебил склонного к экзотическим подробностям Романа и разлил остатки водки. Пососок. Сашка, потом опять пососешь свою травку. Так вот, главное не заводись, не увлекайся вином и женщинами. Угу. И не потому что шпионки. Там шпионки с крепким телом. Ты их в дверь, они в окно. Говорит, что с этим делом мы покончили давно. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, они в окно. Говорит, что с этим делом мы покончили давно.
3: Сами все знаем, пошли. За дружбу народов и развивающихся стран. Хинди-рынь!

0: Зависимо. Это главное. Они моментально теряются. Думают, что за твоей спиной кто-то есть. На этом наша дискуссия закончилась. Мы вышли на улицу. Было уже совсем светло. Начинались белые ночи. Зори по всем астрономическим законам спешили сменить друг друга, дав ночи не более часа. По набережным лепились парочки. На Литейном мосту Сашка вдруг остановился и, схватившись за перила, продекламировал ужасно громко.
1: Люблю тебя, Петра Творенье! Люблю твой строгий, гордый вид!
2: Не гордый, а стройный. Надо все же...
1: Да надо, надо, знаю. Кстати, вас, гадов, тоже люблю! Я обхватил обоих за плечи и крепко прижал к себе. Ну что поделаешь, люблю и все!
0: А мы... Да мы просто завидуем тебе. Да. Элементарно завидуем.
1: Да. Теперь принято говорить, по-хорошему завидуем. Ладно, так и быть, привезу вам по паре джинсов.
0: Глоток свободы привези. И Лолиту не забудь. Я бредил Набоковым, хотя кроме Дара ничего не читал. За одну ночь прочел все 400 страниц. Сашка чмокнул нас в шершавые подбородки.
3: Любовью брата, любовью брата.
2: Иди в баню.
0: Да ну тебе.
1: Бездушные псевдоинтеллектуалы. Привезу тебе, Ашотик, Лолиту, не волнуйся, рискую всем. Ну, пошли. Еще чемодан забрать надо.
0: Дома выяснилось, что Сашкина мама все уложила. Выклинчила у Коровиных, а он часто бывает за границей, роскошный чемодан на молниях, чтоб Сашка не срамился, и аккуратно все уложила. Пиджак тоже достала заграничный, с золотыми пуговицами. Сашка померил, на его балетно-спортивной фигуре все хорошо сидело.
1: Ну а это зачем, мам? Свитер, лето же.
4: А лето летом, а Канада Канадой, та же Сибирь.
0: Бери, бери. Не расстраивай маму.
4: Не расстраивай маму.
1: Летом в Сибири жарче, чем в Москве, дорогая Вера Павловна. Климат-то континентальный.
2: Вот и увидишь, какой там климат. Тем не менее, свитер оказался в чемодане. Сашка махнул рукой.
4: Ну что ж, ребята, сели перед дорогой.
2: Присели кто на чем. Сашка на чемодан.
1: Ну, все, поехали.
0: Сашка обнял и поцеловал маму. Мама его перекрестила.
1: Я подошел к письменному столу, вынул из-под толстого стекла фотографию, где мы втроем, и сунул в боковой карман пиджака. Взгляну где-нибудь в городе Виннипеге, в Канаде, и разрыдаюсь. Ну, пошли.
0: Пошли.
4: Ну, с Богом.
1: Когда мы пришли, в театре уже волновались.
5: Куницын. Небось, пьянствовали всю ночь, а? Куницын.
6: Знаю я вас,
1: сказал парторг Зуев. Он был помрежем в нашем театре и ненавидел всех артистов. Упаси бог, за кого вы нас считаете? Всю ночь зубрил про Канаду. Кто премьер-министр? Сколько жителей? Сколько безработных?
5: Ой, не острил бы уж. В кабинет директора бегом. Все уже собрались.
1: Бегом так бегом. Ну, смотрите, без меня тут. Подставляйте уста.
2: Мы ткнулись носами, похлопали друг друга по спинам.
1: Ладно, бывайте.
0: Сашка сделал пируэт и весело побежал по коридору. В конце коридора он остановился и поднял руку а-ля медный всадник.
1: Не вы державное течение, береговой ее гранит. Так джинсов, значит, не надо?
2: Иди ты!
1: Иду!
0: Конечно же, нас прозвали тремя мушкетерами. Хотя по внешности подходил только Сашка Куницын, стройный, изящный балерун.
2: Ашот был мелковат, но пластичен. Обладал южным армянско-гасконским темпераментом.
1: Роман тоже неудачный.

0: выдался ростом, к тому же был лопоух, зато лукав, как Арамис. Портоса среди нас не было, с Атосом тоже неясно, не хватало загадочности.
1: По очереди каждый из нас отращивал бородку и усики. Но Сашке, танцевавшему юных красавцев, велели сбрить. Мне с буйной растительностью надоело пробривать ежедневно усики. А у Романа просто-напросто мушкетерская эта деталь оказалась ярко-рыжей.
2: Кроме неразлучности, было еще нечто мушкетерское в нашей дружбе. Однажды мы, правда, с синяками и ссадинами, выиграли баталию с лиговским хулиганьем, что окончательно закрепило нашу общую кличку.
0: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников, а тут Куницын, Крымов, Никогасян тоже ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
1: Все трое были молоды, до 30, а Сашка моложе всех, 23. Возраст прекрасный, когда дружба еще ценится и слову верят. Все трое были лицедеями.
2: Сашка преуспевал в Кировском, я на Ленфильме киноактером. Ашот же то тут, то там, но больше на эстраде. В шутку его называли синтетическим мальчиком. Пел, играл на гитаре, ловко подражал Марселю Марсо.
1: В свободное время мы всегда были вместе. Как ни странно, но пили мало. То есть пили, конечно, без этого у нас нельзя, но на фоне Повального, нарушавшего все статистические нормы злоупотребления в стране алкоголем, выглядели мы скорее трезвенниками.
0: Борцами и строителями нового мы тоже не были. Перестраивать разваливающиеся здания не собирались, но пытаться найти какую-то лазейку в руинах, тропинку в засасывающем болоте все же надо было. И добиться успеха. Об этом вслух не говорилось, не принято было, но отсутствием честолюбия никто из нас троих не страдал.
1: Короче говоря, объединял нас и сближал некий поиск своего пути. Пути, на котором, добившись чего-то, желательно было оставаться на высоте.
2: Язвительный и любивший точные краткие определения, Ашот сводил все к элементарному.
1: Мушкетеры!
3: Да, да.
1: Самое главное, не заморать собственные трусы. Лозунг был подхвачен. И хотя злые языки, переставив ударение, называли это дипломатией трусов, мы нисколько не обижались. Но от общественной работы отлынивали, и на собрание, где кого-нибудь прорабатывали, мы не ходили.
2: Мы были разными. И в то же время очень похожими друг на друга. Каждый чем-то выделялся. Золотоволосый кудрявый Сашка покорял всех девчонок не только вихрями своего танца, белозубой улыбкой, томным взглядом и вдруг вспыхивающими глазами, но и всей своей ладностью, изяществом, умением быть обворожительным. Недруги считали его самонадеянным, самовлюбленным павлином. Но где вы видали красивого 20-летнего юнца с развитым чувством самокритики? Он действительно, развалясь в трусах в кресле, принимал грациозные позы и поглаживал свои ноги, очень обижаясь, когда ему говорили, что они могли бы быть и подлиннее. Ему иной раз становилось скучно, когда разговор о ком-то затягивался дольше, чем человек этот, на его взгляд, заслуживал. О себе же мог слушать, отнюдь не скучая. Но если надо, был тут как тут. Когда я как-то свалился в тяжелейшем гриппе, Сашка обслуживал меня и варил манные каши, как родная мать. Короче, он был одним из тех, о ком принято говорить, отдал бы последнюю рубаху. Хотя рубахи любил и носил только от Сен-Лорана или Кардена.

0: Ашот красотой и дивным сложением не отличался. Он был невысок, длиннорук, излишне широкоплеч, но когда начинал с увлечением что-то рассказывать, попыхивая своей трубочкой, или изображать, врожденная артистичность, пластика делали его вдруг красивым. Речь его, а поговорить он любил, состояла из ловкого сочетания слов и жестов. И, глядя на него, слушая его, не хотелось перебивать, как не перебивают арию в хорошем исполнении. Но он умел, кроме того, и слушать, что обыкновенно не свойственно Златоусту. К тому же никто не мог сравняться с ним, как с выдумщиком. Заводил и всех капустников, автором колких эпиграмм, забавных, безжалостных карикатур, оживлявших обычную унылость стен газет. И, наконец, Ашот и никто другой был родоначальником всех далеко идущих и далеко не всегда выполнимых планов. Рубашку тоже мог отдать, хотя его советского производства ковбойки ни в какое сравнение не шли с карденовскими.
1: Роман греческим эфебом тоже не был. Полурусских, полуеврейских кровей он был горбонос, лопоух, ростом даже чуть пониже меня. Язвителен и остер на язык. Нет, он не был хохмачом, но остроты его, роняемые как бы невзначай, без нажима, могли сразить на повал. Чью-нибудь затянувшуюся тираду он мог пресечь двумя-тремя ловко вставленными словами. И Романа поэтому малость побаивались. На экране он был смешон, а часто и трагичен. В нем было нечто чаплинское, мирно сосуществовавшее с Бастером Киттоном и всеми забытым Максом Линдером. Мечтой же его был, как ни странно, не Гамлет, не Сирано, не также всеми забытый стринберговский Эрик XIV, которого когда-то блестяще играл Михаил Чехов, а полубезумный Минута из «Мистерий Гамсуна». Но кому? Даже Висконти или Феллини придет в голову экранизировать этот роман. А он с этой ролью вошел бы в энциклопедию, ручаюсь. Насчет рубахи не совсем ясно, так как ходил всегда в свитерах, а что было под ними, неизвестно. Но свитеров было много, потому и расставаться не жалко.
0: Вот так мы и жили. С утра до вечера репетиции, спектакли, съемки, концерты, а потом встречались и облегчали души, о чем-то споря и слушая битлов, которых мы боготворили.

Виктор Некрасов. Маленькая печальная повесть. Десятисерийная радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Автор инсценировки и режиссер Алексей Соловьев. Композитор Владимир Романычев. Редактор Марина Лапыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Продолжение следует.

0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
1: Бодрое утро, друзья! Это Лена Симонова. Бытует мнение, что боли в суставах – это возрастные проблемы. Да, обычно они и правда проявляются с возрастом. Но причины болезни зарождаются гораздо раньше. И лучшая профилактика таких проблем – регулярные занятия физкультурой. Давайте ею и займемся. Предлагаю вам выполнить комплекс упражнений для суставов, разработанный специалистом по лечебной физкультуре Натальей Новиковой. Вам понадобится стул со спинкой. Комплекс упражнений рассчитан на 15 минут и охватывает практически все наши суставы. Сегодня разучим его первую часть. Ну что, готовы? Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
2: Друзья, физкульт, привет! Сегодня выполняем первую часть гимнастики для суставов Натальи Новиковой. Если у вас есть какие-либо заболевания, проконсультируйтесь с врачом. Начинаем! Встаньте лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками обопритесь о спинку. Ноги вместе. А теперь, встав на носочки, плавно тянемся вверх, прогнув поясницу. И медленно вдыхаем носом. Раз. Теперь перенесем вес носков на пятки, наклоняясь к спинке стула как можно ниже. Колени не сгибаем. И медленно выдыхаем ртом. Два. Приятно потянуться всем телом. Давайте повторим еще раз. Встаем на носочки, тянемся вверх, прогибая поясницу и вдыхаем носом. Раз. И переносим вес на пятки. Наклоняемся ниже к спинке стула. И медленно выдыхаем ртом. Два. Хорошо. Переходим к следующему упражнению. Исходная позиция такая же. Стоим лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. А теперь прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Локти и колени не сгибаем. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь наоборот. Наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе. И медленно выдыхаем ртом. Два. Давайте повторим еще раз. Начали. Прогибаемся назад, животом касаясь спинки стула. Медленно вдыхаем носом. Раз. И наоборот, наклоняемся вперед как можно ниже. Стоим на полной стопе и медленно выдыхаем ртом. Два. Отлично! Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула. Руки опираются о спинку. Ноги вместе. И, поднявшись на носочки, выполняем полуприсед с прямой спиной. Медленно, никуда не спешим, вдыхаем носом. Раз. А теперь резко выпрямляемся и быстро выдыхаем ртом. Фу. Два. Давайте еще раз. Пятки от пола отрываем и медленно выполняем полуприсед. Вдыхаем носом. Раз. И резко встаем и выдыхаем ртом. Два. Супер! Все получилось. Переходим к следующему упражнению из нашей исходной позиции, лицом к спинке стула и руками на ней. Меняем только положение ног, ставим их на ширину плеч стопами параллельно друг другу. И начинаем медленно приседать, уже не отрывая пяток от пола. Дышим произвольно. Раз. А теперь медленно встаем. Два. И снова приседаем. Раз. И встаем. Два. Возвращаемся в исходное положение. Лицом к спинке стула на расстоянии шага. Руками опираемся о спинку. Ноги вместе. Привстали на носки. Колени и локти при этом согните. Медленно вдыхаем носом. Раз. А теперь нужно перенести упор на руки и как бы повиснуть всем телом, опираясь при этом о спинку стула. Медленно выдыхаем ртом. Два. Теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И с носков встаем на стопу целиком. Выдыхаем ртом. Четыре. Отлично. Давайте повторим. Встаем на носки, вдыхая носом. Колени и локти сгибаем. Раз. Делаем упор на руки. Повисаем всем телом. Медленно выдыхаем ртом. Два. А теперь выпрямляем колени, вдыхая носом. Три. И выдыхая ртом, с носков встаем на стопу целиком. Четыре. Справились? Давайте вернемся в знакомую нам исходную позицию. Лицом к спинке стула. Руками о нее опираемся, а ноги вместе. Сейчас будем выполнять вращательное движение ногой. Спешить не нужно. Делать резкие движения тоже. Медленно сгибаем левую ногу в колени и приподнимаем ее над полом. Теперь начинаем вращать ею от бедра. Дышим произвольно. Нужно сделать 5 оборотов левой ногой. И раз, и два, и три, и четыре, и пять. Отлично! Теперь поменяем ногу. И то же самое повторим правой ногой. Сгибаем ее в колени, приподнимаем и медленно вращаем от бедра 5 раз. И раз, и два, и три, и четыре, и пять.

0: Молодцы! Мы отлично размялись. В ближайшее время разучим вторую часть комплекса, так что не пропускайте наши занятия. А теперь предлагаю вам отдохнуть и послушать совет дня от Лены Симоновой. Передаю ей микрофон.
1: Отчего и почему?
2: Привет, друзья! Это Лена Симонова. Пограничное расстройство личности часто незаметно со стороны. Человек с этим заболеванием может вполне успешно работать, общаться и принимать решения. Но внутри у него происходит настоящая война. Война с собственными неконтролируемыми эмоциями. Ключевая особенность пограничного расстройства – резкие колебания эмоций. Настроение может меняться за минуты. Реакции на все непропорционально сильные. Вспышки гнева, отчаяния, тревоги. Эмоции захлестывают с головой и практически неуправляемы. На уровне мозга такое расстройство связано с нарушением регуляции между лимбической системой и префронтальной корой. Эмоциональные центры быстро активируются, а зоны контроля не успевают их гасить. В результате реакция возникает раньше осмысления. Решения человеком принимаются на пике эмоций. Резкие разрывы отношений, рискованные поступки, самоповреждающее поведение и так далее. Еще один характерный признак – нестабильное ощущение себя. Меняются цели, ценности, представления о собственной личности. Человек может чувствовать внутреннюю пустоту или отсутствие четкой идентичности. Пограничное расстройство часто связано с тяжелым стрессом в раннем возрасте. Такой негативный опыт влияет на формирование систем эмоциональной регуляции и повышает чувствительность ребенка. Лечение пограничного расстройства происходит через обучение контролю эмоций. Психотерапия помогает сформировать навыки удержания эмоций, осознания импульсов и восстановления контроля. Параллельно часто используют медикаменты для снижения интенсивности симптомов. Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
1: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Приятного аппетита или гухахушеш. Это самая вкусная радиопрограмма. В эфире Радио России в Адыгее на частоте 98,8 FM.
1: Совместный проект Радио России и Русского географического общества. Моя Великая Россия.
4: Это одно из самых красивых мест на Земле, где останавливается время. Ты чувствуешь себя один на один с вечностью и мирозданием.
1: Путешествие по самым удивительным точкам на карте. Без чемоданов и пересадок.
5: Детскую дразнилку наверняка слышали. Катись колбаской по Малой Спасской. А где эта Малая Спасская? Скоро все узнаем.
1: Узнавайте и открывайте страну заново. Ваш проводник Александр Хабургаев. Моя Великая Россия. В нашем эфире каждый первый, третий, пятый понедельник месяца. 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
6: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
7: Здравствуйте.
6: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
7: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
6: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
7: Именно. Но есть один нюанс. Почки умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
6: Звучит как идеальная система очищения.
7: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
6: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
7: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
6: Знакомая картина. А это может быть не соль?
7: Это может быть сигнал от почек.
6: Никогда об этом не задумывалась.
7: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
6: Звучит как-то очень пугающе.
7: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
6: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
7: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
6: Это вы о чем?
7: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
6: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
7: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
6: 70%? И мы даже не знаем об этом?
7: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
6: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
7: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
6: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
7: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
6: Да, я слышала, это очень больно.
7: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
6: Какая-то очень пугающая картина.
7: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус неррури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
6: А почему оно так популярно в Индии?
7: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
6: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
7: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами. И создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
6: И где же создали редунит?
7: На Алтае, в Наукограде, Бийск.
6: Алтай? Почему именно там?
7: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
6: То есть сочетание природного сырья и науки.
7: Именно.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
6: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
7: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
6: А что дает такое сочетание?
7: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
6: А вы говорили еще про ферменты.
7: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
6: Надо же, как интересно.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
7: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Я повторю, 8 800 100 01 33 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
6: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
7: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
6: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
7: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Редунит – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости. Поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
6: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
8: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного *22/03. Я повторю, 8 800 100 0133 или с мобильного *22/03. Все звонки по России бесплатные.
6: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
12: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
14: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
15: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Московское время 7 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Одесская ТЭЦ и несколько украинских электроподстанций попали под удар российской армии. Выросло число жертв атаки дронов на Белгород. И депутаты просят россиян не открывать двери незнакомым людям. Подробности далее. Одесская ТЭЦ и 7 украинских электроподстанций под Одессой разгромлены в результате российской атаки. Кадры нанесения комбинированного ракетного авиаудара показала Минобороны. Кроме того, военные уничтожили газовое месторождение «Бугроватое» в Сумской области. В военном ведомстве напомнили, что в ответ на атаки на мирное население вооруженные силы России бьют по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые ВСУ используют с натовскими специалистами. Офицер пресс-центра группировки «Восток» Дмитрий Миськов сообщил, что подразделения группировки ликвидировали в течение суток 45 пунктов управления беспилотниками ВСУ.
18: Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе, техники формирования, механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад, бригады морской пехоты и трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Великомихайловка, Ясная Поляна, Доброполье, Малиновка и Червоный Яр. В течение суток противник потерял, в том числе и Одессе, подразделение войск беспилотных систем до 370 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины и 11 автомобилей, а также склад материальных средств, 53 беспилотных летательных аппарата самолетного типа и 45 пунктов управления беспилотной авиацией.
17: В зоне ответственности группировки войск «Север» уничтожено 38 пунктов управления БПЛА, 433 дрона самолетного типа, а также 58 тяжелых боевых дронов Р-18. Выросло число жертв атаки дронов на Белгород. К этому часу количество погибших увеличилось до 6. Об этом сообщили в оперштабе региона. Тело мужчины обнаружили при разборе завала в многоквартирном доме. Напомню, позапрошлой ночью Белгород подвергся массированной атаке с воздуха. Пострадали 25 человек, половина из которых находится в больнице. Повреждены десятки домов и строений. Следственный комитет возбудил по факту теракта уголовное дело. Проблема обманутых дольщиков в России в целом решена. Такое убеждение высказал в интервью ТАСС зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Он привел в пример красноречивую тенденцию, которая показывает существенное снижение количества случаев мошенничества с жильем. Если еще 2 года назад в стране было зарегистрировано 258 тысяч обманутых дольщиков, то сейчас их около 6 тысяч. По словам Хуснуллина, это самые сложные случаи с уголовными делами в судах. Школьники все чаще выбирают колледжи. В этом году было подано свыше 3 200 000 заявлений в учреждения среднего профобразования, что на 500 000 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в правительстве. Повышенный спрос учащихся на профильное образование после 9 класса объясняют развитием федерального проекта «Профессионалитет». В текущем потоке в колледжах и техникумах выделили 880 тысяч бюджетных мест, что на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Более половины из них приходится на технические специальности. Россиян просят не открывать двери незнакомым людям. В форме сотрудников полиции с поддельным удостоверением по квартирам начали ходить мошенники. Об этом предупредил в интервью ТАСС депутат Алексей Куриный. Под предлогом переписи населения или проверки документов преступники просят предъявить паспорт и сдать биометрию. Депутат напомнил, что сотрудники полиции никогда не собирают конфиденциальные данные. Без официального подтверждения и проверочного звонка в полицию двери незнакомцам открывать нельзя, предупредил парламентарий. Детские сим-карты начали блокировать от мошенников и спамов. Соответствующие меры вступили в силу, сообщает Сенатинформ. Согласно новым нормам, операторы связи могут подключать дополнительные защитные функции на таких номерах только после того, как родители сами выразят желание и дадут на это согласие. Одно из ключевых нововведений – запрет на отправку на детские номера рекламных сообщений и СМС-кодов для входа в сторонние сервисы. Это должно сократить риски мошенничества, утечки личных данных, взлома аккаунтов и попыток манипулировать детьми через технику. Исключение сделали для портала госуслуги. Ранее сенатор Артем Шейкин уже рассказывал, что детская сим-карта автоматически блокирует контент для взрослых и звонки из-за границы. Чтобы оформить такую карту, родителю достаточно обратиться к своему оператору и уведомить, что номером пользуется ребенок. Один человек погиб в результате наезда автомобиля на пешехода в центре Омска. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава. Трагедия произошла еще 6 августа, однако об этом стало известно только сейчас. Водитель автомобиля «Лада Гранта» на пересечении 2 центральных улиц не справился с управлением и наехал на островок безопасности, на котором находились 7 человек. По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем. С места ДТП были госпитализированы 7 пешеходов и пожилой водитель. Позже один из пострадавших скончался. Более 60 тысяч жителей Приднестровья стоят в очереди на получение российского гражданства в упрощенном порядке. Об этом сообщил «Известиям» президент Молдавской республики Вадим Красносельский. По его словам, сейчас решаются в основном технические вопросы консульства. Однако все будет решено в интересах людей. Сегодня в Приднестровье проживают почти 500 000 человек, из которых 220 тысяч уже имеют российское гражданство. Волна заявок поступила вслед за майским указом президента Путина об упрощенном порядке оформления российского гражданства в целях защиты прав и свобод человека. Российские военные в зоне СВО используют новейшие технологии. Некоторые из передовых разработок показал агентству ТАСС глава концерна «Калашников» Алан Лужников. Он продемонстрировал армейскую аптечку, которая включает в себя небольшой фильтр для воды. Уникальность технологии заключается в том, что через него проходит 99% любых примесей. Максимальная очистка позволяет получать питьевую воду буквально из лужи. Журналистам также продемонстрировали беспламенный разогреватель для пищи, который можно безопасно перевозить даже авиатранспортом. Международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ пройдут в Москве. За популярным видом спорта можно будет наблюдать с 3 по 6 сентября. Об этом говорится на сайте mos.ru. За Кубок Доброй Воли на гребном канале поборются спортсмены из России, Белоруссии, Узбекистана, Турции, Филиппин и других стран. Всего около 800 человек. В программу входят соревнования по каноэ-спринту на дистанциях 200, 500, 1000 и 5000 метров, пара каноэ, гонки на лодках класса «Дракон», а также заплывы на сабборде. Вход для зрителей свободный. И я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
19: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, московская родина набрала первые очки в российской премьер-лиге по футболу. Столичный клуб был сильнее петербургского «Зенита» со счетом 2-1 в матче третьего тура первенства. Благодаря дублю Артура Гребяна у петербуржцев мяч забил Максим Глушенков. В других встречах в воскресенье московская «Динамо» сломила сопротивление махачкалинского «Динамо» 3-1. Казанский «Рубин» и Оренбург не смогли выявить победителя 1-1, а столичный «Спартак» уступил Краснодару 1-2. Московский «Велес» обыграл «Ленинградец» со счетом 2-1 в матче пятого тура первой лиги по футболу и поднялся на второе место турнирной таблицы с 12 очками, лидирует в чемпионате Нижний Новгород с 15 баллами. В других встречах в воскресенье СКА «Хабаровск» уступил костромскому «Спартаку» 1-3, ульяновская «Волга» была сильнее «КамАЗа» из набережных Челнов 2-1, а волгоградский «Ротор» сломил сопротивление Челябинска 4-1. Россиянки Алина Корнеева и Людмила Самсонова не смогли пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто. В одиночном разряде Корнеева проиграла американке Кока Гофф со счетом 3-6, 1-6, а Самсонова уступила представляющей Казахстан Елене Рыбакиной 4-6, 6-4, 4-6. Россияне Яна Соловьева и Андрей Бобров стали серебряными призерами чемпионата Европы по пятиборью в смешанной эстафете в Стамбуле. Первое место заняли венгры. Ранее Егор Громадский завоевал золотую медаль в личных соревнованиях, а россиянки Виктория Сазонова и Амина Тагирова стали третьими в женской эстафете. Казанская «Стрела» Акбарс обыграла красноярский «Красный Яр» со счетом 17-13 в матче девятого тура чемпионата России по регби и вернулась на первое место в турнирной таблице. В другой встрече в воскресенье столичная «Слава Мар» уступила пензенскому «Локомотиву» 18-26. Скейтбордист Сава Востоков стал победителем спартакиады народов России в Казани в дисциплине «Улица». У женщин в аналогичной дисциплине лучше стала Рада Терещенко. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Погода.
17: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса. В Екатеринбурге 18-20, ожидаются ливни. Во Владивостоке 21-23. В Новосибирске 24-26. В Великом Новгороде 22-24 градуса. В Казани 20-22. В Самаре, Нижнем Новгороде, Пензе, Ярославле, Владимире и Туле сегодня без осадков и 23-25 градусов. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 23-25. В Москве малооблачно и до 25 градусов. Сейчас в столице 17 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление повышенное, 753 миллиметра ртутного столба.

0: Вологде 7 часов 10 минут. Доброе утро, дорогие слушатели. С вами Ирина Цветкова, за пультом Дмитрий Белов. На областном радио начинается утренний информационный канал. Коротко о наших планах. Мы заглянем в календарь для начала, расскажем прогноз погоды, далее будут главные новости, затем встречаемся с утренним гостем Галиной Петровной Парадовской и будем говорить об особенностях и развитии фольклорного движения на Вологодщине. Ближе к концу часа по расписанию понедельника поставлена передача «Поэтическая страничка», и она будет посвящена поэту-фронтовику, уроженцу Белозерска Сергею Орлову. Итак, все по порядку. На календаре 10 августа, понедельник. Это 222 день года. Православные празднуют праздник День Смоленской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых икон. Так как история иконы говорит о покровительстве этого образа Пресвятой Богородицы во время войн, то в этот день читаются молитвы о защите от врагов, о наступлении мира и благоденствия. В светском календаре сегодня День попутного ветра. Неофициальный праздник, но его отмечают искатели приключений, путешественники, яхтсмены, владельцы парусных лодок и все те, кто привык покорять стихию. В народном календаре Прохоры Пармены. И по приметам, если солнце пронзает облака в этот день, стоит приготовиться к похолоданию. Что же нам обещают синоптики? По прогнозу гидрометцентра, сегодня ожидается малооблачная, без осадков погода. Ветер западный, юго-западный, от 5 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью была от 7 до плюс 12, днем в полдень плюс 22, плюс 24. Везде примерно одинаково. Давление около нормы. Далее приобщаемся к новостям. Владимир Юдин у микрофона.
1: Доброе утро. Начинаем выпуск новостей. Более 6 тысяч программ дополнительного образования доступны юным волокжанам в новом учебном году. Записать ребенка в кружки и секции можно по 6 направлениям. Об этом заявила заместитель губернатора, министра образования области Екатерина Целикова. По ее словам, среди самых востребованных направлений – художественное творчество, спорт и техническое развитие. Школьники могут заниматься в центрах «Точка роста», детских технопарках «Кванториум», центрах цифрового образования IT-куб. Здесь ребята изучают робототехнику, программирование, современные технологии и основы инженерных профессий. Также в Вологодской области работают центры для талантливых детей, где проходят научные, творческие и спортивные программы. 15 августа Чагода отметит свое столетие большой праздничной программой. На сцену у Дома культуры выйдут творческие коллективы города Пикалёва. Зрителей ждут яркие номера цирковой гимнастической студии «Радуга», хореографического ансамбля «Надежда» и ансамбля народной песни «Беседа», лауреатов областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Завершится праздничный день в 9 вечера на площади у Дома культуры красочным пиротехническим шоу Лары Андреевой. Организаторы приглашают жителей и гостей округа вместе отметить вековой юбилей Чагоды. 15 августа в селе Сизьма Шекснинского округа состоится традиционный праздник «Медовый спас». Гостей ждет насыщенная программа, ярмарка, мастер-классы по народным ремеслам, конкурс пчеловодов, дегустация свежего меда, выступления творческих коллективов и развлечения для детей. Праздник объединит старинные традиции, народное творчество и семейный отдых. В селе Шелота Верховашского округа с 13 по 16 августа пройдет 6-й международный фестиваль деревенского кино «Печка». В конкурсную программу вошли 16 документальных и игровых фильмов из России и зарубежных стран. Картины расскажут о жизни современной деревни, традициях и человеке на земле. В этом году на фестиваль поступило более 1500 заявок из 98 стран мира. Впервые зрители смогут выбрать лучший фильм в рамках народного голосования. Показы пройдут во всех сельских поселениях округа. Помимо кинопрограммы, гостей ждут встречи с режиссерами, мастер-классы по народным ремеслам, лекции и творческие выступления. Криминальным новостям. Четверых жителей Вологодской области осудили за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. По данным регионального управления ФСБ, участники организованной группы пытались распространить более 2,5 килограммов запрещенных веществ. Преступную деятельность пресекли осенью прошлого года. Вину все фигуранты признали. Вологодский районный суд назначил закладчику 11 лет колонии особого режима со штрафом. Двоим курьерам 8 лет и 7,5 лет колонии строгого режима. Женщина, выполнявшая функции администратора, получила 7 лет колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. В Череповце возбуждено уголовное дело после стрельбы на Советском проспекте. Инцидент произошел 2 августа. Мужчина, нарушая общественный порядок, произвел несколько выстрелов в воздух и один выстрел в сторону прохожего. В результате был ранен 23-летний молодой человек. Подозреваемого 97-го года рождения задержали сотрудники полиции при поддержке бойцов ОМОНа. Мужчина заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия, максимальное наказание по статье до 7 лет лишения свободы. В Череповце на территории котельной задержали 4 подростков. Инцидент произошел в июле на котельной номер 2 на улице Краснодонцев. Во время обхода охранники обнаружили на режимном объекте подростков в возрасте от 13 до 14 лет. Нарушителей передали сотрудникам полиции. Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. С подростками и их родителями провели профилактическую беседу. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности. Продолжаем выпуск. Вологодская областная научная библиотека приглашает на встречу с художником Дмитрием Богдановым. Мероприятие состоится 13 августа. Доктор медицинских наук из Челябинска занимается реконструкцией облика вымерших животных и создает иллюстрации для научных изданий. Особое внимание в его творчестве занимают звероящеры пермского периода, древние существа, чьи останки были впервые обнаружены в том числе на берегах Суханы и Северной Двины. На встрече художник расскажет о своей работе, поделится творческими планами и проведет мастер-класс по созданию образов доисторических животных. К новостям спорта. На Вологодщине подвели итоги 12-й областной спартакиады ветеранов и пенсионеров. В летних соревнованиях приняли участие 27 команд из разных муниципалитетов региона. Участники из серебряного возраста состязались в 7 дисциплинах – легкой атлетике, настольном теннисе, шахматах, дартсе, пулевой стрельбе, комбинированной эстафете, а также выполняли нормативы комплекса ГТО. В общекомандном зачете среди городских округов победила команда Вологды. Среди муниципальных округов первое место заняли Сокольский округ, Харовский округ. Спартакиада стала площадкой для активного общения и продвижения здорового образа жизни среди старшего поколения. Детская футбольная секция Вологодского государственного университета получила поддержку Российского футбольного союза для занятия на стадионе «Политехник». Передали комплект инвентаря в рамках проекта «Футбол в школе». В него вошли мячи разных размеров, манишки и оборудование для тренировок. На базе ВГУ будут проходить бесплатные занятия для юных вологжан под руководством профессионального тренера, а также соревнования школьной футбольной лиги.

0: лет. Отдельная экспозиция посвящена творчеству вологодской поэтессы Наты Сучковой. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин.
1: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 7 МГц. Областное радио.
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Областное радио. Утренний гость.
3: Дорогие радиослушатели, сегодня у нас очень интересная по нашей задумке программа, в которой мы будем говорить о фольклоре, о фольклорном движении Вологодской области, об наших отличительных чертах, о наших успехах, о наших достижениях. И мы пригласили в нашу студию, можно сказать, одного из основоположников фольклорного движения на Вологодщине, человека, который очень много сделал для сохранения традиций народной культуры, Галина Петровна Породовская. Галина Петровна Породовская, профессор кафедры музыкального искусства и образования, руководитель научно-образовательного центра традиционной народной культуры Вологодского государственного университета, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России. Галина Петровна, здравствуйте.
4: Добрый день всем.
3: Про фольклор почему мы говорим сегодня? Ну, вообще лето – это время праздников. Праздников деревни, праздников села. И где, как ни на таких вот событиях, увидеть и традиции, и восхититься ими, что все-таки Вологодчин эти традиции сохраняет. И вот давайте сегодня немножечко, так сказать, вашими мыслями, вашими размышлениями, вашими словами обобщим вот это дело. А почему так это происходит? Чем вот Вологодская область должна дорожить? А что у нас все-таки уходит из-под нашего внимания? Вот что именно в первую очередь, может быть, надо и сохранять? А начнем с того, что, как вы считаете, правильно ли я говорю, что главная наша черта – это то, что вот наше фольклорное движение опирается на живую традицию и экспедиционную работу?
4: Вообще-то это процесс, конечно, сложный. Обращение к народной культуре, к народной песне, ко всему комплексу того, что мы связываем с понятием «народная культура», это требует повышенного внимания всех тех, кто изучает, кто осваивает, кто восстанавливает в современное время. Народная культура – это, пожалуй, самое богатейшее наследие нашего народа. Сама народная песня – это такой феномен просто исключительный. Там есть все: и переживание человека о своей жизни, и любование природы, и взаимодействие с ней, с окружающим миром. Это взаимодействие с Творцом – это все вот оно включается сюда. И, конечно, Вологодчина – это очень интересный край. Наша область находится на особом таком подъеме обращения к народной культуре. Надо сказать, что накопился достаточный опыт восстановления народных праздников, больших фестивальных мероприятий. Ну вот только что закончилось такое большое фестивальное мероприятие «Вологда Фольк», которое включило практически все коллективы фольклорного плана нашей Вологодской и соседних областей. В чем самобытность нашего края? Ну, Вологодская область традиционно всеми этномузыкологами, фольклористами признана как территория, где сохранились архаические, изначальные формы народной культуры. Это и в обрядах, это и в национальном костюме, это, конечно, и в песнях, ну и вот во всех формах, что называется, где себя человек проявляет.

0: Вологодчина – это очень песенный край. Раньше каждая деревня, каждая семья была включена вот в это культурное поле, которое наследовал от своих предков. Не было ни одного человека в сельской среде, который бы вообще не пел. Вот сегодня удивительно это слышать, потому что мы привыкли сегодня, что современный человек, он не поет, он хороводы не водит, он не пляшет, у него нет национального костюма, и мы как-то с этим согласились. А почему? Почему? Ведь каждая деревня еще 100 лет назад это был мощный такой народный хор. Представляете, да, большой праздник, летом, вот как у нас было. Выходила вся деревня в особое место, молодежь водила хороводы, постарше все равно плясал, вплоть до стариков. Вот кружок пляшет молодежь, вот постарше, а вот старики, у них свои пляски, они более степенные, но они участвуют.
1: А дети?
0: И дети, ну, дети дома не сидели, ну, если только не совсем маленькие. У детей свой круг, они играют, у них те же песенные формы, они делают все то, что делают их родители. То есть вот тут происходила передача, собственно, этого песенного материала. Ни одного человека в праздник дома не оставалось. Не нанимали коллективы, как сейчас. Услуги культурного плана никто не оказывал. Человек сам создавал это поле, сам был носителем и созидателем. Я когда говорю своим студентам, вы знаете, что русская деревня – это 100% музыкальная образованность.
1: Меня пели,
0: сначала тишина, меня не понимают. Как это, что они в музыкальных школах? Там что, кто-то учил? Никто не учил. Сама вот эта среда, она настолько была культурно насыщена, что называется, ни дня без песни. Представляем, да? Пели сами. Поэтому были здоровыми. Исполнение песни – это принцип здорового образа жизни. Не поешь, значит, какие-то элементы твоего организма не включаются в жизнь, молчат, лежат где-то там в твоей генетике. А такого не было. Это, конечно, связано с тем, что наши предки воспринимали себя созидателями.
1: А в каких деревнях сохранилось все-таки? Есть, наверное, такие островки.
0: Ну вот Вологодский университет уже 45 лет занимается изучением музыкальной народной песенности, музыкальной народной культуры. Это более 100 экспедиций. Это большое количество собранных песен, текстов, сказок, репортажи об обрядах, обо всем, да, что включалось в жизнь русской деревни. То есть накоплен опыт осмысления, да, вот и этой жизни, и культурного наследия. Поэтому мы можем вполне обоснованно говорить, что русская деревня, и Вологодская в том числе, это очаг культуры, это культурное поле, которое сохраняло человека именно созидательного плана и передавалось. Культурное поле, наследие культуры передавалось поколение в поколение. Сама форма передачи, она уникальна. Не надо никаких школ открывать, не надо ходить в музыкальную еще в какую-то студию. Все уже было создано. Как? Ну, ребенок с первого дня уже слышал народную песню. Я хотела бы сказать, что оно еще и раньше было, да, потому что тетушки, которые уже ждали ребеночка, они все равно были в контексте, да. Но родившись, ребенок получал свою порцию музыкального образования с первого дня. Он в этих звуках жил. Колыбельные, чуть подрос, потешки. Пестушки, да, чуть еще подрос, сказки, а там с музыкальными напевами, и сказки обязательно, да, потому что они формируют твой внутренний строй. Сказка же там все, ну, такая художественная правда, скажем, да. А дальше ребенок растет, и постепенно он входит в некую коллективность, такую маленькую детскую общинность, игры с песнями. Ну, я молчу про то, что они все подвижные. Там не было вот таких тихих игр, когда берешь смартфон и сидишь. Да, это не игра, это отвлечение человека от жизни. А наши дети раньше, они бегали, они прыгали, при этом пели, плясали. Ну,
1: а вот если
0: дальше.
1: Бы нам пример пения.
0: Ну, вот я своего племянника Ярославку с первого дня колыбельный мир. Бай, бай, бай, люлю, я сю люлю укладу. Спи,

0: Вай, вай, вай. Ну, Ясенька, Яська, вообще-то Ярослав. Ну, вот так вот мы его называли в детстве, да?
1: Ребенок, а результат?
0: Результат?
1: Он впитал это?
0: Ярослав закончил колледж искусств наш Вологодский, закончил Санкт-Петербургскую консерваторию, специальность это музыкология, сегодня разъезжает и везде поет в составе ансамбля «Толока» и поет, я вам скажу, хорошо. Своих троих детей он тоже, вот они были позавчера, все тут, все с песнями. Ну вот, я считаю, что правильно организована жизнь человека. Ну, заканчивая вот это вступление, что можно? Вологодчина – песенный край. Да? И наша задача, чья? Преподаватели, руководители фольклорных ансамблей, представители, ну, скажем так, аппарата, который руководит этим процессом. Конечно, восстановление, собственно, вот этой культурной среды, в которой бы рождался, или, как Гоголь сказал, с русской песни человек рождается, женится и умирает, хоронится русский человек. Гоголь Николай Васильевич. Ее надо восстанавливать. Как? Просто так ничего с неба не упадет. Да, за последние 100 лет... Ну, может, меньше. Конечно, произошел мощный отрыв народа от своей культуры, от своих корней. И даже наши гениальные, и Петр Ильич Чайковский, и Римский-Корсаков Николай Андреевич, они не заменят вот той традиционной среды, которая тысячелетиями формировалась под этим солнцем, на берегу нашей реки и так далее. Не заменит. Потому что нужна современному человеку вот та изначальная культурная среда, в которой он должен находиться, воспитываться и жить более 100 лет. Потому что наши предки жили за 100 лет, по 120, по 100, это уж как бы установленные факты. Почему? Здоровый образ жизни. Почему? Да я на диване не сижу в праздник. Я иду и с утра до вечера пляшу. Вожу хороводы, я произношу слова, в которых мои какие-то характеристики этого мира. Вот маленькое еще такое отвлечение. Спрашиваешь в экспедиции у бабушек, зачем плясали? Она будет говорить, ой, милушка, плясали-то в святки 2 недели. Их называли вот в каких-то районах, так и называли, пляски. Пойдем на спляски? Пойдем, да. Где-то пойдем на святки, а где-то пойдем на спляски? Пойдем. И пляшем, и пляшем. А вот эта вологодская пляска, кружка или уточка, где вот так идут аккуратненько, да, девушки, например. А зачем? Чего что-то интересное? А пляшут, чтобы лен рос долгий, чтобы урожай был. То есть они, почему-то объясняют уже в наше время, они заплясывали жизнь. Они своим вот этим... топтанием.
1: Отгоняли все беды, все вот эти свои
0: ну,
1: обиды.
0: Они утверждали, вот я это оцениваю, да, как утверждение важных каких-то жизненных смыслов. А какие жизненные смыслы человека? Чтобы урожай был, чтобы лен рос долгий, чтобы вот это хорошо росло, вот это. А в свадьбу пляшут, да чтобы молодые жили хорошо. Бабушки четко говорят, почему сейчас плохо живут? Да, вот так вот. Сами задают вопрос, сами отвечают. Да не пляшут. То есть они не заплясывают счастьем молодым. То есть вот этим аккуратненьким топтанием, этой ритмикой песни они программируют жизнь молодых. Да? Ну, это я понимаю, что это сложные темы, их надо еще раскручивать, но объяснение дано. Носители культуры четко определяют, пляшут, водят хороводы. Дальше я переведу, чтобы жить хорошо было.
1: Галина Петровна, очень хочется хорошо жить. И давайте мы подумаем о том, что август, впереди еще всякие разные спасы, праздники. А может, вот мы вот сегодня наслушаемся ваших рассказов, да и что-нибудь и захочется нам или сплясать, или спеть, или что-то такое сделать интересное, чтобы выйти и не сидеть на диване, не сидеть с гаджетами. Что мы можем сделать? Вот так просто, чтобы или как-то приобщиться, или уже как-то поучаствовать. Вот что делать? Ну вот мы вас послушали. Хорошо все говорите.
0: Всё,
1: может,
0: домой.
1: Мы тоже хотим возрождать традиции. Угу. Что я могу сделать? Кроме того, что взять корзину и собрать яблоки на даче.
0: Так, очень хорошо. Это уже есть шаг к этому, да?
1: Так.
0: Конечно. Ну, у каждого современного человека должен быть национальный костюм.
1: Да? Нет, я вот так вот придерживаю.
0: Вот. Ну, нам с вами обеим не хватает орнаментики, да.
1: Я подумаю.
0: Я не в плане говорю, что вот смотрите, какая я хорошая, да, а вы не очень. Но в праздник надо выходить в особом костюме, в особой одежде, где актуализированы важнейшие какие-то жизненные смыслы. Ну, вот я была со студентами колледжа, мы пели песни, водили хороводы.
1: И на фестивале Вологда Фолк.
0: Да. Угу. И все были в национальном костюме, и у каждого были вот эти орнаменты. Причем студенты знают. Косой крест – знак воспроизводства. На каждом обязательно. Вопрос, сколько ему веков? Милушка, 25 тысяч лет. По археологическим раскопкам различных регионов, да. Образ берегини, да, или рожаницы. Ну, у каждой девушки, да, особенно в предбрачный период. Образ художественный, носительница вот этого женского начала и так далее, да. То есть орнаменты – это серьезная штука. Это символы, через которые я общаюсь с этим миром. Я передаю свою волю, и одновременно они и оберегают меня. Вот, то есть еще выполняет функцию оберега. И песня. Когда мы поем и в этой песне используем ритмику, ну, такой, например. На угоре я земляночку брала, на угоре я земляночку брала, та-ра-та-та-та-та-та-та-та погнала. Ритмика, она четко выставляет свой смысл. Та-та-та-та-та-та, пам-пам-пам. Да? Вот в плясовой песне тоже есть такие пляски в Бабушкинском районе. Там идут девушки, закрывая круг, они делают там-там-там, ставят точку. То есть все то, что они напели, все то, что они продумали, заплясывая, они еще в приказном порядке пам-пам-пам. Вот такая закрепка ритмическая, вот она есть в песне, она есть в движении. Вопрос, ну, а как быть, да? Конечно, после 100 лет отлучения народа от своей культуры, это было почти сразу после 1917 года, мы знаем, тут были указы соответствующие, мы знали, что песню запрещали, нам в экспедиции это говорят. Идет свадьба, приезжает на конях из города там несколько молодых людей, одетых, да, выливают пиво в канаву, свадьбу разгоняют.
1: Было такое?
0: Сплошь и рядом. То есть нам об этом в 20-х годах, допускай в 30-х. Поэтому деревня, а она носительница культуры, замолчала. Город, ну, город, что тут мы город? Будем о нем говорить, да? Мы говорим сегодня о местах, где появилась, взросла, сохранилась культура, да, это деревня. Это место, где человеку легко жить. Вот наш русский человек – это человек земли, это человек природы. Он без этого не может, он меняется. Ну, то, что живет меньше, доказано, в городах люди живут меньше, чем в деревне, но он теряет какие-то внутренние качества, дарованные ему сверху.
1: А дача не спасает?
0: Дача.
1: Вот это у меня, на земле.
0: У меня тоже есть дача, а есть дом в деревне. На даче успеваю. Бегом-бегом, картошку туда, потом назад, да? Что-то посадил, вырвал, и все, я больше ничего не успеваю. А когда приезжаешь в деревню, лес. У нас дом стоит прямо около леса. Пройдешь несколько, река Кубина. Стоишь на нее, смотришь и понимаешь, в чем смысл жизни? Вот она бежит, Кубина, да, одета в берега. И ты начинаешь понимать берега, а слово оберегать, корень бер. И у меня под окном береза, тоже корень бер, она тоже меня бережет. Я начинаю понимать, почему так слова складываются. Потому что, оказывается, все в округе меня бережет. Берега берегут реку. А река – это как очи предков, да, к ней особое отношение. Береза под окном, она меня бережет. Почему так всегда к ней относились? Береза как символ, да, русской души. Ну, там свои слова. И мы называем так. И вот я стою в лесу, в поле, на берегу реки, я смотрю, облака плывут. Я понимаю себя частью этого мира, мира божественного. Этот мир, ну, скажем так, создал Творец человека, и чтобы человеку было хорошо, для него он создал эту природу. Мы почему убежали из деревни? Вот у меня вопрос. Куда убежали? Жить в квартирках, да? Дышать и вообще потерять связь с родиной своей изначальной? Мы почему бросили дома? Да? Вот я не вологодский житель, но тоже как бы не очень хорошо складывалось в прошлом. Но я понимаю, что красиво и правильно это там. И у меня вопрос к вологодским людям. Вы чего уехали из деревни? Вы почему бросили свои дома? Они вас ждут? Они там стоят заколоченные, да? Вы когда вернетесь? Ну, ученые говорят, что дети, как правило, не понимают родителей, но все восстанавливается на внуках. Ну, подождем, когда внуки вернутся.
1: Так, Галина Петровна, что же нам делать все-таки? Вот мне что делать, нашим слушателям что делать?
0: У каждого есть право ходить или не ходить, послушать или выключить там телевизор. Есть право открыть книгу или закрыть, да? Хочешь быть частью этого мира, постигай свою культуру. Тем более, вот мне сейчас очень много пишут, и даже ВКонтакте. Вот вы были у нас в экспедиции. Буквально вчера написал Александр с Кищминского городка. Вы были в экспедиции. По-моему, Барбулина Лидия. Лидия, вот помню, да? Это было 90-е годы. Но нам надо слышать голос бабушки. Нам надо слышать этот диалект. А бабушка пела. Вот он меня донимает. Я знаю, что я не могу. Мне надо сейчас идти в университет, найти эту запись. И это не первый случай. Вдруг, спустя 30 лет, да, когда бабушка жива, вдруг, ну кто он, наверное, ей внук, просыпается и говорит: а где моя культура, а где мои родовые песни, да? Почему вот этот есть, а где мои? У меня что, не было песен? Да ты что, у тебя бабушка такая была, песенница, да? Вот, у тебя, у каждого из нас есть наследие. Оно не выражено материально, хотя выражено, но дома стоят. А в домах, наверное, в сундуках лежат какие-то красивые вещи, лежат, наверное. На стенах висят еще, наверное, фотографии моих предков. Я чего их там оставил, да? Одних-то. Вот. Но есть еще и песни, твои собственные песни. Они есть у каждого. И каждый человек имеет право их иметь в своей жизни, в сборнике, на видео, внукам показывать: смотри, это твоя бабушка, прабабушка. А теперь слушай, я тебе спою твою песню, твою. Как? Дети, они обычно такие, знаете, как? Моя, моя. А кто композитор? Твоя бабушка. Так попроще, да, понятно, что это не она сочиняла, а ей было передано. Но ребенок, когда ты ему говоришь, это твоя песня, вот я так студентам, я прежде чем начинать лекцию, самую первую, поднимите руку, у кого есть домик в деревне. Вот кто поднял, то я, конечно, не говорю там, ну, молодец, да. Вот, а кто знает свои семейные песни, родовые, спойте. Тишина бывает очень часто, да? Так, далее, когда разучу материал, я говорю, вот сейчас будем песни петь твоих родственников. Учим Тарновский район, Маркушевский, да, Баклановская. Вот у нас в колледже учится девочка, талантливая, отлично, Холодилова Кира. Вот она знает песни своих предков. Представляете?
1: Одна на курс.
0: Ну, нет, нет, это я про одну говорю, да. Она поет песни своей семьи. Вот ее сегодня нет, а там в другой раз я ее приведу и скажу: спой песни, твои родовые песни своей семьи. Споет, да. Если одну только знает, а их там вот такого типа надо петь, ну, 4-5. Так. Понятно, да? Не доучила. Верховашские девочки учатся, там вот Маша Дубова, Галя Житнухина. как они к своим песням. Они ждут, когда, наконец, мы начнем разучивать верховажские хороводы. Прям вот, ой, ну это все красиво, но дайте нам наши, понимаете? Все в них просыпается родовая память.
1: Самая главная рекомендация на сегодняшний момент. На то, что имеем. Ну, понятно, что имеем, не храним. Да, потом потерявши плачем. Вот ваши студенты, да и мы тоже все думаем, ну что же мы вот так вот, да? Ну, что делать-то?
0: Что делать? Идти вперед, да, идти к песне, идти к своей культуре, идти к деревенскому образу жизни, возвращаться, мы говорим, в прошлое.
1: В одну реку не войти.
0: Это не прошлое, это уже будущее, да, а я скажу, и настоящее. Да, река течет, но она при этом остается Кубиной, например, да, она сохраняет память какую-то, вот она, река Кубина, да, сюда побежала, туда, потом она опять вернется. Вода, она приходит, память возвращается. Сегодня на Вологодчине достаточно условий, возможностей для того, чтобы осваивать народную культуру. Ну, молодежи, пожалуйста, поступайте в наш Вологодский колледж искусств. У нас гениальный директор Лев Исаевич Странин, он открыл отделение народное художественное творчество, где можно погрузиться полностью, да? Еще даже идут экзамены, еще идут. Приходите. Поступайте в Вологодский университет, который накопил за свои годы и материал, и опыт. Ну и вообще, как бы, надо больше привлекать, конечно, к специалистам, к нашему образованию. Специалистов. Вот прошел только что фестиваль. Я бы сделала пожелание к организаторам больше привлекать специалистов, которые знают народную культуру, хранят ее и имеют большой опыт подобных фестивалей. Это Центр народной культуры там, это Вологодский университет, колледж, я сказала, да? Больше будет возможностей для реализации главных идейных задумок. А идея какая? Восстановление культуры нашего народа. И Вологодчины в том числе.
1: Вологодчины как песенного края, как центра, как прям...
0: Как хранителя русскости, народной. Я бы вот так сказала.
1: Да. Ну как, не зря у нас Вологодчина место силы русского
0: силы,
1: мира.
0: Абсолютно, 100%. И низкий поклон всем исполнителям, деревенским жителям, которые сохранили... Да, и до сих пор еще хранят в ряде деревень, сохранили вот эту нашу память, нашу народную культуру. Им низкий поклон.
1: Спасибо большое. И напомню, что сегодня в нашей программе принимала участие профессор кафедры музыкального искусства и образования, руководитель научно-образовательного центра традиционной народной культуры Вологодского государственного университета, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры России Галина Петровна Породовская. Галина Петровна, от всего сердца большое-большое спасибо. До новых встреч. Успехов вам, здоровья и всего
0: большое
1: самого хорошего.
0: Большое спасибо всем и творческих побед.
2: Утренний гость. Областное радио.
1: Вы продолжаете слушать утреннюю программу Вологодского областного радио. И далее традиционная для понедельника рубрика, которая сегодня посвящена 105-летию со дня рождения поэта-патриота, нашего земляка Сергея Орлова. В эфире Радио России Вологодская область «Поэтическая страничка».
3: У микрофона Наталья Милехина, прозаик, критик, член Союза писателей России. Для меня Сергей Орлов – один из самых талантливых поэтов не только Вологодской области, но и России, но, к сожалению, один из самых непризнанных. С моей точки зрения, Сергею Орлову вот как-то всегда не везет с вниманием критики, публики и просто читающей аудитории. И с моей точки зрения, если появляется возможность о нем говорить обязательно надо. И если есть возможность читать его стихи, то пусть они звучат. Конечно, в первую очередь его представляют автором произведения «Его зарыли в шар земной». Это понятно. Но даже если мы будем судить по вот этой вот визитной карточке Сергея Орлова о нем как об авторе, мы встретимся с той удивительной творческой вселенной, которая для него характерна. Вы заметите, какая даже в этой первой строке произведения, какая в нем метафора скрыта. Поэт не говорит «зарыт в землю», в родную землю, хотя тоже это же почетно, это же удивительно, это же как бы возвращение к родине метафорически своего сына. Нет, он говорит, его зарыли в шар земной. То есть он сразу событию придает космический масштаб. Я знаю, что Сергей Орлов с детства был неравнодушен к астрономии, к иным мирам, вообще к тайнам Вселенной, и это тоже характеризует его как поэта. Поэт приходит на Землю именно как на шар земной, и смотрит он на все ее события философски. И если мы будем смотреть на поэзию Сергея Орлова с этой точки зрения, мы увидим, что он человек очень оригинально и как-то не то, что даже нестандартно. Понятно, что любой поэт мыслит нестандартно. Человек, который пытается сразу проникнуть в суть метафоры. Человек, который идет от собственного чувства, а не от того, о чем принято шаблонно говорить. Это, пожалуй, самое главное для поэта, для любого поэта. Но не у всех это удается так, как удается Сергею Орлову. Вот возьмем, к примеру, его стихотворение «9 мая 1945 года». Читаешь только вот первое название. О чем ты думаешь? Ты думаешь, что сейчас он расскажет о заключении мира, о грядущем параде победы, о великом подвиге нашего народа в этой войне. И вдруг ты начинаешь читать, а пишет он вот о чем. «Я помню эту дату в 45-м. Еще война гремела на войне, а мы, отвоевавшие солдаты, ловили рыбу на реке Шексне. Гребли вдвоем, он левой, я правой, вытаскивали сети не спеша». Мы видим совсем иной подход. Он нам показывает, насколько вездесущая и многолика война. Вот там где-то сейчас в Германии союзники заключают мир, вот события, в общем-то, планетарного масштаба происходят. А где-то в провинции на реке Шексне два ветерана гребли вдвоем. Он левую, я правая. Почему он левую, я правая-то? Почему не двумя руками-то? Потому что они ранены. Потому что все мужчины, которые там находятся на данный момент, они, в общем-то, познали ужасы этой войны, и вот так он показывает ее планетарный масштаб. А дальше идет развитие этой темы в стихотворении у Сергея Орлова, и дальше он описывает, как встречал народ эту войну в деревне, и он пишет: «Огромный шар поднялся из-за елей, в заре не догоревший до конца, и мы тогда на солнце загляделись, не пряча глаз, не отводя лица». Заметьте, опять появляется образ небесного светила, образ вселенский, вот шар земной, вот солнце, на шар огненный смотрят ветераны. И как будто бы даже сама природа отвечает тому, что случилось в истории человечества. «И в лодке весть на все лады, как песню, несли и пели, кончилась война. Так вот он мир. И позабыв про сети, причалив лодку к берегу бегом, мы побежали к людям на рассвете, мы не могли тот день встречать вдвоем». То есть он показывает, как весь народ объединяется вокруг этого события, как природа отвечает своему народу, потому что родина не может остаться в стороне от этого события. А дальше опять какие-то вот такие моменты, что ты понимаешь их не сразу. Он пишет: «Багровый флаг горел, кипел над крышей». Багровый флаг, багровый от крови народа, пролитой за эту победу. «И, может, как в 17-м году к нему народ бежал, ту весть услышав, детишек подпирая на ходу». Здесь даже что-то такое вот незримо христианское появляется, как будто бы это некое воскресение духа, некая пасха духа для русского народа, и детей приводят так, как, ну, приводят к Христу, собственно. А далее опять появляются настолько трагические детали этой войны и всех ее ужасов, что ты содрогаешься при чтении этого текста. И эти детали, они какие-то на редкость такие вот очень простые, бытовые, в общем-то. Сергей Орлов описывает деревню, вот этот вот народ, хаты, и он пишет: «С пустыми рукавами председатель всю речь хотел сказать, как будто спеть, и молча отворачивался к хате, а слезы было нечем утереть». И вот тут подступает ком к горлу, естественно, у любого читателя. И ты понимаешь, что Орлов, он поэт такого вот действительно масштаба вселенского, от мелочей до огненного шара и до его зарыли в шар земной. Сергей Орлов, безусловно, ярчайший представитель вологодских классиков, целой такой плеяды вологодских классиков, сложившихся у нас здесь в 20 веке. И он не отрывал себя от имен других славных авторов этого поколения, дружил с Сергеем Викуловым, поскольку они оба были из Белозерской земли, земляки, и поскольку оба фронтовики, и поскольку по творческим принципам они близки друг к другу были, безусловно, он входил в плеяду авторов нашего современника, поскольку Сергей Викулов редакторствовал с конца 1968 по 1989 год в нашем современнике. Современники, он, безусловно, занял такое вот прочное, почетное место в плеяде этих вот великих, я не побоюсь этого слова, великих вологодских авторов. Но тут еще и важно то, как сам человек относится к этому. Сергей Орлов, безусловно, считал себя частью поколения, поколения литераторов-фронтовиков, и у него даже и есть стихотворение такое. «Говорят, что мы поколение, и что этим мы и славны. Поколение по велениям высочайшей самой войны». Ох, как трудно стать поколением, если мы бы не стали им, все бы закончилось поражением и падением мировым. Что ж выходит, что поколением называют нас не зазря. Поколение – не год рождения, поколение – год октября. Поколение – фронты гражданские, поколение – гребни плантин. А не просто по свету странствия от крестин и до именин. И живем мы, ничем не хвастая, в этом нашей заслуги нет. Только есть ощущение ясное, не напрасно прожитых лет. И вот Сергей Орлов нес это ощущение ясное, не напрасно прожитых лет. Поскольку, если мы говорим о классиках того поколения, то либо они воевали, вот так, как Сергей Викулов и Сергей Орлов, либо они были из поколения, которого война опалила. Это, ну, допустим, Василий Иванович Белов. Либо это были люди чуть старше, как Александр Яшин, которые застали поколение не год рождения, поколение год октября, которые застали все, что предшествовало Великой Отечественной войне, включая вот то бурное литературное горение 30-х годов, когда из остатков Серебряного века, из литературы конца 19-го, начала 20 века рождалась великая советская литература. Вот так осознает себя Сергей Орлов, не утрачивая связи ни с поколением военным, ни с поколением литературным, четко осознавая ощущение ясное, не напрасно прожитых лет.
4: Поэтическая страничка. Площадка для продвижения творчества современных поэтов-вологжан. Все выпуски поэтической странички можно найти на сайте вести35.рф в разделе «Радио России. Подкасты».
2: Областное радио. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Прогноз погоды в эфире областного радио. Сегодня, 10 августа, в понедельник, на территории области ожидается малооблачная, без осадков погода. Ветер западный, юго-западный до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем по полудню от плюс 22 до плюс 24. Давление около нормы. Такой будет погода сегодня, 10 августа. В 10-й день последнего месяца лета наши предки отправлялись в поле для того, чтобы поработать. Представительницы слабого пола уходили в лес за грибами и ягодами, также собирали травы и цветы. И что любопытно, первые собранные ягоды отдавали незнакомцу, любому человеку, который попался на глаза. Люди считали, что так они показывают Богу, что являются благородными людьми. В ответ он одаривает людей хорошим урожаем. Что ж, всем хорошей погоды, хороших урожаев и до новых встреч в эфире. Ирина Цветкова, Владимир Юдин, Дмитрий Белов, Радио России, Вологда.

0: Московское время 8 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные сбили полсотни беспилотников на подлете к приграничью. Россиян предупредили о мошенничестве с брендом «Яндекс.Доставка». На Камчатке туристы с детьми просят о помощи. Подробности далее. 54 беспилотника сбили на подлете к российскому приграничью бойцы группировки «Север». О работе подразделения и потерях противника рассказал в зоне ответственности начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции заняли выгодные рубежи и позиции. Нанесло поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бузова, Васильевка, Слатина, Сосновый Бор и Хрипуны Харьковской области. В Сумской области нанесло поражение формированием двух механизированных бригад ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Великий Прикол, Катериновка, Киянеца, Толстодубова и Храповщина Сумской области. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожено до 285 военнослужащих. Боевая бронированная машина «Казак», 13 автомобилей, 2 противотанковые пушки Т-12 и МТ-12, 3 миномета противника. Четверо военнослужащих ВСУ сдались в плен. Кроме того, вскрыто и уничтожено 38 пунктов управления БПЛА, 433 БПЛА самолетного типа, 58 тяжелых боевых дронов Р-18, 5 квадроциклов и 9 НРТК противника.
1: В свою очередь, южная группировка на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях за сутки поразили 24 пункта управления украинскими дронами, а также 54 антенны связи. Дополнительный отпуск во время школьных каникул предлагают предоставить родителям. С таким предложением выступили в Госдуме. Один из авторов инициативы, вице-спикер палаты Борис Чернышов, полагает, что данная мера позволит повысить безопасность детей в период каникул, а также создаст больше возможностей для совместного семейного отдыха. Кроме того, законодатели предлагают дать право родителям использовать часть положенного отпуска в 28 дней на время школьных каникул. Россиянам напомнили о двух обязательных отметках в паспорте. В документе должны быть проставлены сведения о месте регистрации и воинской обязанности. Остальные 7 можно ставить по желанию. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы столичного ГУ МВД Владимир Васенин. На свое усмотрение владелец паспорта может предоставить данные о браке, детях до 14 лет, ранее выданных паспортах и действующих загранпаспортах. Впрочем, Васенин рекомендовал все-таки не отказываться от проставления штампа с номерами прошлых документов. Он может пригодиться в случаях, когда госорганизация по определенным причинам запрашивают ранее действовавшие сведения. Свыше 1 000 000 000 рублей похитили у россиян за год интернет-мошенники. Об этом свидетельствует статистика, на которую в интервью ТАСС ссылаются разработчики одной из компаний по кибербезопасности. Большой популярностью у преступников пользуется схема с брендом «Яндекс.Доставка», на которую активно попадаются жители России и Казахстана. Мошенник под видом покупателя откликается на объявление о продаже товара, предлагает воспользоваться «Яндекс.Доставкой» и присылает ссылку на фейковый сайт. Продавец вводит данные банковской карты и лишается средств. Эксперты настоятельно рекомендуют присмотреться к названиям сайтов. Мошенники вынужденно искажают популярный сервис доставки товаров. Известно как минимум о 2 липовых ссылках «Яндекс. Доставим. Веб-сайт» или «Доставка. Y-веб-сайт». Камчатские спасатели направляются на помощь застрявшим на перевале туристам с детьми. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Камчатскому краю. По данным спасателей, группа совершала многодневный пеший поход по горным территориям и долинам рек в Елизовском округе. Однако из-за резкого подъема реки туристы не смогли пересечь водную преграду в нескольких километрах от Мутновской геотермальной станции. Спасатели планируют соорудить веревочную переправу и перевести людей на противоположный берег. Еще один случай рабства россиян в Мьянме всплыл наружу. В соседнем Таиланде обнаружили 19-летнюю беглянку, которая вплавь добралась до страны после насильственного удержания со стороны преступников. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы. На берегу, разделяющей государство реки, Марию с синяками на теле обнаружила полиция провинции Чианграй. Девушка сообщила, что прибыла в Мьянму из Китая, однако вместо официальной работы ее насильно перевезли из Янгона в Тачилек, где заставили работать на преступников. Молодая женщина уже связалась с родственниками и планирует вернуться домой. Тем временем в консульском отделе российского диппредставительства в Бангкоке пока не получали от властей информации о сбежавшей из Мьянмы россиянке. Сербия предостерегла европейских лидеров от войны с Россией. Президент республики Александр Вучич настоятельно рекомендовал соседям не ждать полного истощения российских войск. Об этом политик рассказал в интервью одному из немецких СМИ. Вучич сомневается в том, что Россию можно победить. Во всяком случае, это будет нелегко. Страну нельзя просто так атаковать уже только потому, что она является ядерной державой, напомнил Вучич. Вместо военных рычагов давления сербский лидер предлагает искать компромисс, в том числе по украинскому кризису. Российская молодежь стекается на Сахалин. На полуострове стартует Всероссийский молодежный форум «Острова», участники которого будут предлагать идеи повышения привлекательности региона для молодых людей. Сюда съехались 350 участников из 70 регионов страны, сообщает РИА Новости. На площадке будут работать три отдельных возрастных группы, которые охватят участников возрастом от 14 до 35 лет. Ребята выберут для работы одну из 9 предложенных сфер, включая искусственный интеллект, энергетику, авиацию и туризм. Свои идеи по повышению индекса привлекательности Сахалина ребята выскажут после того, как пообщаются с местными жителями, посетят предприятия и социальные объекты. Добавлю, форум «Острова» проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуют по поручению Владимира Путина. Ленинградский вокзал будет иметь свой запах. Помещение комплекса наполнится ароматом белого чая. Именно эту ноту в качестве основной выбрали москвичи в ходе недавнего голосования. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Алексутов. В Дептрансе отметили, что композиция сочетает в себе ноты бергамота, зеленого и белого чаев с мягким мускусным оттенком. Свежий и деликатный аромат помогает создать атмосферу комфорта для всех пассажиров, подытожили в ведомстве. Ну и я напомню, что новые подробности и оперативную информацию можно найти также на сайте вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
0: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Краснодар обыграл московский «Спартак» со счетом 2-1 в матче третьего тура российской премьер-лиги по футболу и стал единоличным лидером первенства. У победителей по разу отличились Лукас Салас и Жоао Бачу. Проигравших мяч забил Манфред Угальда. В других встречах дня петербургский «Зенит» уступил столичной родине 1-2, а казанский «Рубин» разошелся миром с Оренбургом 1-1, а московская «Динамо» была сильнее махачкалинских одноклубников 3-1. Стамбульский «Галатасарай» вышел из переговоров по переходу российского полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова. Об этом сообщают турецкие СМИ. Ранее в прессе появилась информация, что решающий день для переговоров – понедельник, 10 августа. А вот инсайдер Никола Скира подтвердил, что клубы начали официальные контакты по переходу Батракова. Сумма трансфера может составить 25 миллионов евро. Гол российского полузащитника Александра Головина с пенальти помог «Монако» обыграть английский «Ливерпуль» со счетом 3-2 в товарищеском футбольном матче. Россиянин вышел в стартовом составе и был заменен на 75-й минуте. Россиянка Алина Корнеева не смогла выйти в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто. Она в четвертом круге проиграла американке Коко Гофф со счетом 3-6, 1-6. На этой же стадии соревнований Людмила Самсонова уступила представляющей Казахстан Елене Рыбакиной 4-6, 6-4, 4-6. Россиянин Александр Власов стал 12-м на заключительном 7-м этапе веломногодневки «Тур Польши» и занял 10-е место в генеральной классификации. Победителем соревнований стал немец Марко Бреннер. Сборная России заняла 5-е место на чемпионате мира по водному поло. Среди спортсменов до 16 лет в Загребе россияне обыграли команду Бразилии со счетом 10-5. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: В Магадане сегодня прохладно, всего 11-13 градусов. Ожидается дождь. В Владивостоке 21-23, в Омске 26-28 градусов, в Иркутске 23-25, в Мурманске дождливо, температура воздуха составит 13-15 градусов, в Сыктывкаре 19-21, в Великом Новгороде 22-24, в Ставрополе 29-31, временами дожди. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, воздух прогреется до 25 градусов. Такая же погода ожидается и сегодня в Москве. Сейчас в столице 19 градусов, ветер северо-западный, 2 метра в секунду. Атмосферное давление находится в пределах нормы и составляет 750 миллиметров ртутного столба.
0: Театр «Радио России» представляет.
4: На каком аэродроме у вас посадка?
5: На Орли, сказали.
4: Вот, и разыщет Анриет тебя на Орли.
0: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
5: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
6: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: Маленькая печальная повесть. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
1: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
7: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
0: Радио России. Главное радио страны. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
8: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
0: «Куда пойти в Москве?» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
9: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
10: Сигналы точного времени в эфире. Самое утреннее шоу на Радио России продолжает свою работу. 8:12:25. На календаре 10 августа, понедельник. А все это утро вместе с вами проводит Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
11: Здравствуйте. Присоединяйтесь к нам. 8-925-222-99-92. Наши интерактивные возможности вы хорошо знаете, но мы их еще раз напомним. Суперпортал Смотрим.ру и наши ресурсы Вести.ру, новости, эксклюзивы. Все можно абсолютно комментировать и, в общем, наслаждаться информационными дарами нашего холдинга.
10: Да, ну сегодня ждем информацию, может быть, даже какое-то решение, по крайней мере, объяснение по судьбе семьи веселого молочника. Именно так называют американца Уолкера, который живет в Алтайском крае, фермер. Бывший американец, я бы сказала, потому что он имеет российское гражданство. В общем, пока семье американского фермера рано паковать чемоданы. Собственно, он накануне заявлял, что его жену Ребекку и троих дочерей могут депортировать. Собственно, позвонили ему с информацией, что их выдворяют из России за нарушение условий ВНЖ. Да? Здесь по закону иностранцы с ВНЖ обязаны ежегодно подавать уведомления о своем проживании. Но вот по словам Уолкера, в прошлом году они пропустили сроки подачи документов, так как были в Соединенных Штатах Америки, видимо, у родственников. По возвращении семья уплатила штраф в 2000 рублей, а вот теперь миграционная служба зачем-то подняла вопрос об аннулировании статуса, хотя дважды за одну и ту же провинность людей не наказывают в нашей стране. И вот сегодня Уолкер приглашен в миграционную службу для разъяснений, и только после этого можно будет разговаривать более предметно, что же будет с семьей. Но уже очень много общественников включились в процесс и просят в ускоренном режиме рассмотреть этот вопрос и, естественно, ни в коем случае не разделять, да, семью фермера с ним, потому что он гражданин России, и это все-таки главный аргумент защиты, потому что суды неоднократно в нашей стране указывали, что выдворение близких, близких родственников, тем более самых близких родственников, его детей, по сути, и жены, признаются несоизмеримым вмешательством в семейную жизнь. Разлучать близких нельзя.
11: Еще несколько штрихов к жизни семьи Джастаса Уолкера. Они с женой Ребеккой, американкой и тремя дочерьми. В 16 году живут на Алтае. Семья купила участок земли недалеко от села Степное, начали обустраивать хозяйство практически с нуля. Построили дом, запустили сырное производство. Ну и сейчас сам Джастис Уолкер надеется, что миграционный вопрос получится разрешить, и он останется в России вместе со своей семьей. Давайте послушаем, что он сообщил в своих социальных сетях.
12: Тут позвонили с Уфамаса и сказали, что даже уму непостижимо не верится, но что мою семью выдворяют из страны. И это для нас просто шок. Мы находимся просто в таком шоковом состоянии. Мы пойдем в понедельник в 9 часов утра узнавать, что конкретно. Увидим постановление относительно нас конкретно, что случилось, что произошло. Предварительно стараемся узнать, какие у нас могут быть варианты. Вроде есть вариант на том, чтобы обжаловать, апеллировать, но все же, если все-таки подтвердится то, что нам говорят, что все-таки это аннулирование ВНЖ, это выдворение, то у нас будет всего лишь несколько дней на том, чтобы семья уехала. Это просто, опять же, это прямо аж слов не нахожу. Поэтому я прошу вас молиться за нас. Мы в этом году вложили почти что все, что накоплено в стройку базы, в стройку Волкова дома. И поэтому сейчас, если нам придется все-таки ехать, помимо юристу, апелляция, документы, сбор, билеты на самолеты, около 900 тысяч приблизительно нужно будет нам на все это. Поэтому на данный момент то, что я вас прошу, это просто молиться за нас и ожидать понедельник, когда мы точно узнаем, что да почему. Мы никак не хотим уезжать из России, это не является нашей желанием. Мы хотим здесь жить, продолжать строить, продолжать вкладываться. Как я уже сказал, мы в этом году все, что было на руках, по большому счету, вложили дальше в стройку этот проект здесь, на Алтай. И это просто для нас такой шокирующая новость. Поэтому, пожалуйста, молитесь за нас, пожалуйста, думайте о нас. И я постараюсь выложить еще видео итог поход в УФМС в понедельник. Поэтому, пожалуйста, поддержите нас вашими молитвами, чтобы Господь разрешил этот вопрос на это его, несмотря на все это его прекрасная земля. Давайте с Богом.
10: Джастис стал известен и стал героем мема в ряде санкций. И он прославился своим заразительным смехом, собственно, давая интервью журналистам. И после этого его прозвали веселым фермером из Алтайского края. И это было более 10 лет назад.
11: Действительно, да. Действительно, да. Вот такая вот история. Уолкер проживает в России с 94 года, с некоторыми перерывами. В общем, сегодня должно что-то разрешиться в этой ситуации. Мы, конечно, подключаться и наши коллеги, разумеется, из других программ, дневной эфир и вечерний, следим внимательно за этой ситуацией. А сейчас общаемся с членом Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кириллом Кабановым, с которым мы сейчас должны установить прямую телефонную связь. А вообще, конечно, у нас есть указ президента за номером 702, согласно которому людям, гражданам других стран, разделяющих традиционные ценности России, гражданство предоставляется в упрощенном порядке. У меня нет никаких сомнений в том, что

0: быть, он так рассчитывает, чтобы детям было бы проще навещать родственников там, в США. В общем, вопросы спрашиваем Кирилла Кабанова, члена Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Кирилл Викторович, здравствуйте. Как вам вся эта история?
1: Да, доброе утро, Дарьян Кирилл.
0: Да, здравствуйте.
1: Ну, давайте мы так скажем. Очень сложно определить, что... Потому что сам Джастис не говорит, почему у него он долго затягивает получение гражданства российского для родственников. Да, дело в том, что эта вот история, она... раскрутилась очень, очень неправильной, изначально неправильной подачи. Посмотрите, мы с вами, вот вы рассказывали, да, вот все вы видели, что смотрите, сначала говорили, что вот замечательный американец, у него заканчивался ВНЖ, и его решили выслать. А потом история показала, что немножко так, что ну, вот нормальный совершенно человек, занимается фермерством, да, он говорит правильные вещи, но... его семья по каким-то причинам давно не получает гражданство, хотя могла получить, просто не подавали документы на гражданство. На самом деле, но почему не получили гражданство, потому что не подавали документы. Как выясняется. То есть мы включаем сразу все механизмы, начинаем выяснять, что случилось. Слушайте, нам говорят, ну вы знаете, что документы на гражданство не подавались. Ну, наверное, да, ему выгоднее, семья решила так, что выгоднее им сохранить статус ВНЖ и американское гражданство. Я думаю, что как бы мы можем сколько угодно там додумывать, он комментарий не дает, но мы ничего не можем сделать, потому что как в том анекдоте, ты хотя бы билет купи. Я разговаривал лично с МВД, МВД говорит, да мы давно готовы, какие проблемы, у нас все попадает по указу, у нас проблем вообще нету. Но вопрос в том, что почему человек решил так. А ситуация раскрутилась, она уже пошла в негатив. А люди уже как какие-то уже думают, слушайте, человек перебрался в Россию, да, американец, а ему не дают ничего. Сначала, если так говорю, надо проверять информацию. Потому что вопрос сегодня с получением гражданства, переездом людей, которые ориентированы в нашу страну, он очень болезненный. И мы должны крайне-крайне осторожно работать с этой информацией, тем более, когда есть перегибы, когда есть ошибки, когда есть достаточно серьезные проблемы.
2: Да, но вот дети родились в России, гражданство у них просто не было оформлено. Сейчас говорят, что юристы, по крайней мере, что никакого там автоматического выдворения, депортации не будет в этом
1: конечно
2: случае.
1: Конечно, не будет. Никто выдворять не будет семью, его семью никто выдворять не будет. Это 100%. Вопрос в том, что ему его вызвали для того, чтобы соблюсти процедуру, объявить, что он закончил ВНЖ. Ну, срок ВНЖ, он же у нас как конечный. Ему об этом просто объявили, да? Потому что он не подался на продление ВНЖ. И здесь вопрос заключается в том, что то, что у нас система наша, государственная система, миграционная система, зачастую создает проблемы на самом деле тем людям, которые хотят получить гражданство, которые являются там частью СВО, иностранцы, да, это правда. Поэтому такая реакция произошла. Но здесь немножко другая история, другая ситуация. Здесь сами иностранцы, они не испытывают почти без желания получать гражданство, но никто их не выдворяет, потому что у него российское гражданство, они находятся законно. Да, их единственное, что могут сделать, это оштрафовать за то, что то, что у них есть просроченное ВНЖ. У нас другая история, у нас другая проблема с переселением соотечественников. Это то, что мы подняли огромное в несколько раз. Для иностранцев мы подняли тарифы на услуги, миграционные службы. Да, мы говорили, что очень хорошо. Мы сейчас коллегами, в том числе из русской общины, ко мне вышли коллеги, юристы, да, активисты, они говорят, Кирович, люди не могут получить, русские, которые приезжают из других стран, не могут получить документы, потому что очень дорого. Но вот сейчас мы готовим документы, готовим письмо, и мы будем об этом, на эту тему разговаривать, и мы сейчас разбираемся, поднимаем всю историю, потому что те иностранцы, те русские, которые имеют иностранное гражданство, наши соотечественники реальные, те, кто приезжает по каким-то как бы, по своим убеждениям,

0: достаточно службы, они попадают по те же нормы, а в том числе и уплаты, которые сегодня имеют там, выход из Средней Азии, откуда угодно.
1: Смотрите, но есть и наши соотечественники из Средней Азии, которые приезжают в Россию.
0: Как здесь устроить
1: какой-то фильтр или как разделить людей? Вот здесь, значит, вы платите такую пошлину, а в этом случае вы платите другую пошлину.
0: У нас вы уже упоминали указ. У нас уже есть определенные правовые фильтры. Да, а мы сейчас изменили, вы знаете, положение о соотечественниках. То есть, если до этого у нас все признавали соотечественниками, то есть мы с вами много раз об этом говорили, что любой, кто был когда-то, или его родственники были гражданами СССР, они тоже автоматом признавались соотечественниками. Да, что неправильно. Сейчас некоторые положения исправлены, не все. Да, дырки все равно остаются. Но у нас в разы вот та категория, о которой говорили, которая является вот, и исконными, которая имеет национальность и свое государство образующее, да, объединение, то есть, ну, у таджиков есть свое государство, да, у киргизов есть свое государство. Вот для них они, а есть некие уже ограничения. Но мы с вами говорим сегодня о тех реальных соотечествах, которые определены у нас указом, да, и для тех лиц, которые разделяют наши ценности. В том числе и наши религиозные, христианские ценности. И поэтому мы говорим, что сегодня их надо запускать отдельно. К сожалению, наша система, она дает возможность, очень сложно перестраивается. И вы на сегодняшний момент правильно задаете вопрос, когда говорите, а вот как их разделить? Этот вопрос в декабре мне задавал президент. Он говорит, хорошо, я понимаю ментально, как гражданин. А как физически это сделать? Сейчас и в этом направлении идет работа. Мы должны четко определить, чтобы не было дырок. Раньше были дырка на дырке. Сейчас они постепенно стираются. И мы это видим в том числе на тех реальных историях, когда наши истинные соотечественники, которые разделяют наши ценности, для которых язык является единственным, русский. Да? Когда дети, помните, не могли в школы попасть, которые говорят на русском языке, он их единственный, и в школу не принимали. Да? Дети переселенцев, которые соотечественники, которые приезжали в Россию, возвращались фактически домой. Целая история была, в этом же году она была, и в начале года это были целые трагедии. И теперь мы говорим, слишком сложно перестраиваться в бюрократическую систему. Слишком она, слишком заорганизована, задокументирована, завалена всякими процедурами. Должна быть понятная, простая процедура. Вот с этим мы сейчас работаем.
2: Вот когда ты читаешь описание, кому, кто и как все нужно делать в рамках 702 указа, становится очень как-то сложно и не по себе. Не каждый пройдет этот квест. А вообще, в целом, когда разговор идет о госпрограмме по добровольному перечислению соотечественников, принятой в 2006 году, сразу возникает вопрос, громкий, красивый заголовок, провайдеры этой госпрограммы обозначены, они известны, а как-то она не очень-то и работает. И ее, получается, смешали с указом 702. Вы правильно говорите о том, что это отдельная должна быть совершенно инициатива, которой, в общем-то, нужно придать определенный импульс, не так ли?
0: Конечно, мы давно об этом говорим. Мы давно говорим, что эту программу надо пересмотреть. Ее, это, кажется, было темой выступления перед президентом в декабре прошлого года. Я еще раз говорю, мы должны четко, не стесняясь, определиться, что есть соотечественники. Мы должны определиться, что есть люди, которые разделяют наши ценности. Да, которые должны специально заявлять об этом, публично заявлять. Таких ценностей. Процедуры понятны. Но еще раз, мы не хотим, наше государство до сих пор пытается немножко быть мягким, повелять, да, перед теми, кого мы с вами не считаем соотечественниками. Не является.
1: Да, но при этом, судя по всему, по прогнозам, история закончится хорошо, ведь даже Владимир Путин говорил, что Россия приветствует тех, кто переезжает в Россию с желанием здесь жить и воспитывать своих детей. Кирилл Кабанов, член Совета по президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, был с нами в эфире.
3: Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.
4: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях, эксклюзивные фото-видеоархивные материалы, настоящие сценические экспонаты из российских театров, представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.

0: 8:31, 7 секунд точное московское. Продолжаем эфир. Татьяна Голованова и Кирилл Гришин вместе с вами этим утром. А сейчас вернемся к событиям, которые произошли в Белграде на днях. Переговоры Вучича и Зеленского. Немецкий журналист издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаил Мартенс задает президенту провокационный вопрос. Он поинтересовался, что еще может сделать Брюссель, цитата, «чтобы помочь киевскому режиму убивать больше русских». На формулировку журналиста первым отреагировал Вучич, он удивился вопросу, после чего заявил, что рассчитывает, напротив, на прекращение убийств. Это одна часть истории. А дальше 2 миллиона долларов от Сербии пообещал Зеленскому на нужды, на инфраструктуру, на восстановление господин Вучич. При всем при этом мы понимаем, что Вучич приезжает в Москву, жмет руки российскому руководству и пытается, значит, разыгрывать карту «мы братский народ, Россия и Сербия братья навек». С другой стороны, ты понимаешь, что не все так однозначно в головах некоторых балканских политиков.
1: Ну, во-первых, Сербия предоставит Украине новый пакет гуманитарной помощи. Это итоги, собственно, визита Зеленского в Белград. Также там был подписан меморандум о сотрудничестве в области здоровья животных и безопасности пищевых продуктов. Видимо, самые важные вещи. Но при этом... Собственно, Вучич уже позже в ответ на критику оппонентов, естественно, сербов взбутило, да, высказывание Вучича и такое теплое приветствие. Собственно, президент Сербии в ответ на это заявил, что страна ничего не потеряла из-за визита Владимира Зеленского в страну и не встала на его сторону в конфликте с Россией. При этом накануне Вучич заявлял о том, что Сербия поддерживает целостность Украины в плане территории.
0: Обсудим подробнее с экспертом. С нами на связи Мария Дубовикова, аналитик-международник, технолог «Инфовойн». Мария, здравствуйте.
2: Здравствуйте, коллеги.
0: Гробовая тишина по поводу реакции Запада, антироссийские высказывания Мартенса, журналиста германской газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, потомственного нациста. Так на это отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. А как следует отреагировать нам?
2: Ну, нам прежде всего нужно понять, что с той стороны действительно возрождается то зло, которое было недобито. Процесс идет...
0: Так, что-то у нас со связью. Мария, вы с нами?
2: Алло, слышно меня?
0: Да, да. Алло. Продолжайте.
2: Да. К сожалению, нам нужно понимать, что у нас на Западе идет процесс нормализации нацизма, возрождения того, что было недобито во время Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. И при том это происходит на когнитивном уровне. Возникает, во-первых, огромное количество мемов с Гитлером. Идет мимизация его образа, идет мимизация образа нацизма. Это превращается в такой ширпотреб, который повторяется постоянно, и весь тот ужас, с которым было связано, он стирается в общественном сознании. Это при том идет планомерно на протяжении нескольких лет, и сейчас это особенно сильно начинает проявляться. И поэтому даже если мы посмотрим на высказывание данного журналиста, который, кстати сказать, в социальных сетях абсолютно отстаивает свою позицию и обзывает всех, кто его критикует и высказывает свои претензии, что это кремлеботы и проплаченные русскими люди, то есть человек вообще не понимает, что он сказал и как вообще могут быть последствия его слов. Но, в принципе, это общая тенденция, которую также мы можем видеть там, в высказываниях главы Палантира и вообще общих подходов, которые не иначе как нацистскими не назвать, когда одна нация ставится выше другой, когда на основе этих признаков еще принимаются решения, можно уничтожать или нет. Достаточно просто понимать, что, например, в случае с Газой удары по гражданским определяются Палантиром, в случае с нашим текущим конфликтом удары Украины по гражданским также определяются Палантиром. Вот, поэтому, к сожалению, это нужно понимать, что это общая тенденция, и просто готовиться к жесткому противостоянию, потому что с той стороны тот же враг, который был перед нашими предками 80 лет назад.
1: Да, ну, Москву-то это, безусловно, раздражает, и, скорее всего, раздражает, потому что мы вроде как с Сербией имеем тесные контакты, тут они принимают нашего врага и делают такие громкие заявления, а потом сдают назад. Изменится ли как-то отношение России к Сербии, не повлияет ли вот этот нынешний визит на наше, во-первых, политическое сотрудничество, во-вторых, экономическое сотрудничество. Все-таки Сербия не вводила санкции в адрес России, но при этом, как мы видим, Зеленского тоже приветствуют.
2: Знаете, здесь невольно вспоминается о проклятии Зеленского, и после заявлений, и после вообще как бы этого визита и теплого приема, оказанного Вучичем Зеленскому, я думаю, что политическая карьера Вучича идет к своему завершению. И даже если посмотреть на реакцию сербов в аккаунте в X, то становится понятно, что, в общем, против Вучича не только оппозиция, но еще и те люди, которые его поддерживали, кто выступает за дружбу с Россией. То есть он умудрился настроить на себя, против себя абсолютно всех. Здесь, мне кажется, Россия должна и будет соблюдать более прагматичный подход, потому что история российско-сербских отношений, она огромна, и дружба, которая проверена временем, Россия всегда оставалась и остается стратегическим партнером Сербии, мы, по сути, единственные, кто отстаивает, как это, Косово, это Сербия, да? Позиция у нас по Косово никогда не менялась, и мы единственные, кто препятствуем процессам как вступления Косово в международные институты, защищая таким образом территориальную целостность Сербии. Я думаю, что подобный подход продолжится, как и экономическое сотрудничество, но выводы будут сделаны именно касательно самого Вучича и плюс того давления, которое оказывает Запад на сербское руководство, потому что понятно, что очень многие вещи, которые делает Вучич, он делает под колоссальным давлением, угрозами, и в какой-то степени он вынужден делать то, что он делает, потому что сам себе, к сожалению, он не принадлежит. Поэтому здесь будет самый важный напор на гуманитарное сотрудничество, на трек 2, на гуманитарную дипломатию, на человеческую дипломатию, на культурную дипломатию, которая должна будет сохраняться и интенсифицироваться, что позволит сохранить очень важные дружеские отношения, которые есть не просто между государствами, а между народами, что на самом деле намного важнее.
0: Ну и опять же, особняком стоит история, когда Вучич, съездив однажды в Париж пару лет назад, вдруг неожиданно решил покупать французские истребители марки «Рафаль». Помните, да?
2: Да, ну, да, конечно, но здесь, опять же, Сербия находится под колоссальным давлением. И, по сути, это единственный в Европе, то есть Венгрия пала, держится еще Словакия, и остается Сербия, которая, да, там с общественником стоит всей этой истории, но это как бы та страна, которая связана с Россией культурно, идеологически, духовно, и она действительно стоит костью в горле всего Запада. И поэтому давление, которое оказывается, те махинации, которые проводятся, та когнитивная война, та обработка, которая подвергается сербское населенское население, оно колоссально. И это будет усиливаться, и все там, даже на то, что Сербия отправляла снаряды на украинскую сторону, и Украина бомбила наши позиции сербскими снарядами, которые, то есть это понятное дело, что по своей воле вряд ли бы сербы это сделали, под давлением Запада они это делают. И здесь просто приходится делать все время такую скидку на интенсивность работы нашего противника, в том числе по политическим каналам и обработку своих оппонентов и тех стран, которые не придерживаются того выбранного мейнстрим-курса. И, к сожалению, да, и несмотря как бы сохраняющееся военное сотрудничество между нашими странами, сербы оказываются и тут в противовес, в противофазу нам, как бы поддаваясь тому давлению, которое на них оказывается европейцами.
0: Ну и опять же, к этим истребителям «Рафаль» всегда вопрос, ведь такое послевкусие. А неужели господин Вучич не мог обратить внимание на продукцию российской оборонно-промышленной индустрий, да, и Китай-то ведь тоже отреагировал на всю эту историю. В общем, понятно, Вучичу будет трудно усидеть и дальше, но, тем не менее, нужно оставаться достойным политиком, достойным рукопожатным, как принято говорить.
1: Ну, Вучич еще и внутренние проблемы, причем уже не первый год, и они достаточно серьезные, потому что не все сербы довольны его политикой.
2: А здесь, понимаете, рукопожатность, он-то как раз пытается быть рукопожатным, только не для нас, а для Запада. И если мы посмотрим, у нас на протяжении всех последних лет достаточно много таких случаев, когда отказываются от наших истребителей в пользу либо иностранных моделей, либо в пользу модернизации, потому что все это происходит опять же под давлением, потому что у Запада одна единственная цель минимизировать доходы России. Вот, поэтому, да, и плюс у Вучича, ну, его внутренние проблемы, они, во-первых, созданы, опять же, искусственно, потому что никто не отменяет идущую информационную войну, раскачку общества и организацию тех же самых цветных революций в той или иной форме. И те методы, которые использовал Запад на протяжении последних 20 лет, они продолжают активно имплементироваться повсеместно там, где им это выгодно, где необходимо подорвать там дружественные России режимы. Поэтому Вучич это тоже прекрасно понимает. Он прекрасно понимает, кто шатает стул, под которым он сидит. Он пытается просто усидеть на всех стульях, хоть как-то удержаться. Но, естественно, это невозможно, не получается. А с учетом того, что на грамотную работу внутри, опять же, сербского общества, со стороны руководства страны, со своим сербским обществом по формированию восприятия реальности и фрейминга тех или иных идеологических посылов, просто не существует. В результате идеологической повестки и смысловой полностью управляет, соответственно, внешняя сторона. И это далеко не Россия в данном случае. Вот, поэтому те проблемы, которые вокруг него формируются, его, с одной стороны, можно пожалеть, потому что он оказался в самом таком перекрестии тяжелых идеологических процессов, политических процессов, как это уже было когда-то в начале прошлого века, так и сейчас. Поэтому не дай бог, наверное, какому-либо политику вообще оказаться на его месте, но, к сожалению, в текущих условиях его шаги не вызывают большой симпатии и доверия, особенно с российской стороны.
1: Да, при этом сам Вучич неоднократно заявлял, что именно отказ от введения санкций против России, ну вообще любых мер и разрыва отношений с Россией, таких тесных, является главной причиной, которая отделяет Сербию от членства в Евросоюзе, ведь ее давно обещали взять, но все никак не дошло до этого дела.
2: Да, и плюс, ну, эти опять есть угрозы, но здесь нужно понимать, что то, что Сербия не вводит санкции против России, есть абсолютно национальный интерес. Это и газовые поставки, которые остаются одним очень важным аргументом в пользу сохранения дружеских отношений и не введения санкций, и не присоединения к европейским санкциям, особенно в том, что касается торговли углеводородами, да, и там, газом и нефтью. И второй момент, это, опять же, все равно экономическое сотрудничество, оно есть, никуда не девалось.
1: И есть еще сербы, знаете, которые не простят Вучичу за то, что он обидел русских, знаю по себе, насколько сильно там любят россиян. Мария Дубовикова, аналитик-международник, технолог «Инфовойн» была с нами в эфире. Обсуждали мы теплый прием Зеленскому со стороны Сербии и дальнейшее оправдание, собственно, Вучича.
3: Радио России. Радио России слушает страна, слышит весь мир.
4: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
5: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
3: В центре внимания специальная военная операция.
6: Все жители России должны понимать, дистанция от линии фронта, от линии боевого соприкосновения не гарантирует безопасность. Поэтому все должны быть внимательные, аккуратные и заботиться о себе и о своих близких.
3: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: на правах рекламы.
8: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы поговорим о заболеваниях позвоночника и о возможностях его лечения. Знаете, что самое страшное, когда болит спина? То, что наступает такой момент, когда привычные средства уже не помогают. Увы, к любым препаратам организм привыкает, поэтому рано или поздно это может случиться с каждым. Приступы случаются все чаще, боль пронзает все острее, скрючило и не отпускает. Жить становится невыносимо. В гостях у нас сегодня эксперт, специалист в области новейших технологий Фаина Борисовна Полазник. Здравствуйте, Фаина Борисовна.
9: Здравствуйте. Вы правы, становится страшно. Операция, инвалидность, беспомощность, одиночество. Разве о такой жизни вы мечтали? Но шанс поставить себя на ноги все-таки есть. Революционный способ лечения, который придумал русский ученый, вас просто шокирует и перевернет привычное представление о лечении заболеваний позвоночника.
8: Фаина Борисовна, вы нас заинтриговали. Расскажите об этом новом способе лечения. Может, он и мне подойдет?
9: Конечно, но для наглядности давайте представим, что будет, если наступить ногой в сугроб. Думаем, ответ вы знаете. Тут же окажетесь по колено в снегу. А если возьмем лыжи, вы будете легко скользить по поверхности. Почему так происходит? Да потому что в лыжах ваш вес распределяется равномерно, в то время как без них всей массой давит на одну точку. К чему я это все рассказываю? Этот пример наглядно показывает, что с одним и тем же весом результат может быть разным, если не соблюдать баланс. Как это связано с моей больной спиной, спросите вы? А я отвечу. В медицине существует способ лечения, который мало кто знает – аутогравитационная терапия. Это вытяжение позвоночника под воздействием собственного веса. Причем совершенно не важно, сколько вы весите – 50 или 100 килограммов. Если во время процедуры распределить свой вес правильно, то структура позвоночника и параспинальных мышц начнет растягиваться, благодаря чему снижается давление на суставные поверхности соседних позвонков. Вы почувствуете, как ваши мышцы начинают расслабляться, уходит чувство тяжести, а боль становится слабее. В каждый ваш позвонок возвращается подвижность, а в мышцы – сила. Плечи распрямляются, и кажется, что вы даже стали выше ростом. Как же добиться такого эффекта? Как спортсмену нужны лыжи, так человеку с больной спиной нужно медицинское устройство – кордус.
8: Вот, казалось бы, наш вес нам мешает, но при этом помогает в лечении болезни спины. Поразительно. Медицина сейчас идет очень быстро вперед, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется устройством, вы можете рассказать о нем более подробно?
9: С удовольствием. Кордус – это медицинское устройство для домашнего лечения спины, шеи и поясницы. Без мазей и дополнительного оборудования, а главное, практически без особых усилий, способное помочь вернуть вам полноценную жизнь. Его создатель – молодой ученый Юрий Корюкалов, которого во всем мире уже прозвали новым русским гением или вторым Елизаровым, нейрофизиолог, кандидат биологических наук, автор 52 научных работ и публикаций. Еще на втором курсе к нему пришла идея использовать вес пациента для лечения позвоночника, а после окончания вуза и защиты диссертации он воплотил ее в жизнь. Лечить позвоночник, используя лишь собственный вес, согласитесь, это же гениально. А сколько денег вы сэкономите на мазях, гелях, массаже. Кордус – это ваш домашний мануальный терапевт на всю жизнь. Приобретя его один раз, потом годами можно пользоваться всей семьей, не расходуя ни копейки, и наслаждаться индивидуальной коррекцией позвоночника и возможностью получить долгожданную легкость в спине. Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию об устройстве Кордус, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Звонок по России бесплатный. Уважаемые радиослушатели, обращаю внимание, это очень важно. Оригинальный кордус имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Пожалуйста, остерегайтесь подделок. По номеру 8 800 777 2505. 0505 вы сможете приобрести оригинальный кордус. Доставка по России бесплатна.
8: Думаю, многих наших радиослушателей волнует вопрос, легко ли им пользоваться, ведь для человека с болью в спине лишнее движение превращается в пытку.
9: Нужно просто лечь на кордус всем телом на пару минут. Благодаря анатомической форме устройства ваш позвоночник примет нужное положение. Вам практически не нужно ничего делать. Кордус сам подстраивается под индивидуальный тонус мышц, что делает его использование максимально комфортным. Основное правило – просто лежи и лечись, ничего сложного. Терапевтические вершины устройства под действием вашего собственного веса погружаются глубоко в спазмированные мышцы на рекордную глубину 25-28 миллиметров. Так глубоко не работает ни один мануальщик, массажист и остеопат. Их предел – это максимум 3-10 миллиметров. И часто этого бывает недостаточно для решения проблемы. Ни одна манипуляция мануального терапевта не позволяет давить на глубокие мышцы с постоянной, одинаковой силой на протяжении 3 минут. А именно это нужно для того, чтобы снять спазм, главную причину боли в спине и шее, и в пояснице, чтобы, проснувшись утром, вы с удивлением обнаружили: все, больше не болит, нигде не стреляет, будто легли на оголенный провод. Вы можете поднять руку вверх, не перекосив лицо от неприятных ощущений, и спокойно переворачиваться ночью, не просыпаясь от боли, а на утро встать свежим, отдохнувшим человеком, который легкой походкой идет по своим делам.
8: Звучит очень просто, заманчиво, и какая экономия на мазях, массажах и прочем. Меня, например, мучают частые головные боли и ноющие боли в спине. Эта боль проходит при смене положения тела, но потом снова возвращается. При обращении к врачу был поставлен диагноз «позвоночная грыжа». Поможет ли мне кордус?
9: Кордус показан к применению при таких болезнях, как остеохондроз любой локализации, сколиоз первой, второй степени, кифосколиоз второй степени, болезнь Шейермана-Мау, нарушение осанки. Боли в шее при профессиональном мышечном перенапряжении, где работа связана с длительным пребыванием в одном положении, а также с подъемом тяжестей. Вегетативно-висцеральные нарушения, вызванные биомеханическими нарушениями в позвоночно-двигательных сегментах, кардиологический синдром, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, вегетососудистые дистонии по гипотоническому и гипертоническому типу, функциональные нарушения зрения и слуха. Головные боли, различные этиологии, недостаточность мозгового кровообращения, связанная с патологией шейного отдела позвоночника, синдром позвоночной артерии, невралгия затылочных нервов, нарушение сна. Миофасциальные болевые синдромы, ограничение подвижности в области шейного, грудного, пояснично-крестцового отделов позвоночника, когда развивается функциональная рефлекторная блокада позвоночно-двигательных сегментов, спазм глубоких межпозвонковых мышц, дискалгия, люмбалгия, люмбоэшиалгия, торакалгия, цервикалгия. Болевой синдром вследствие протрузии, это выпячивание фиброзного кольца межпозвонков диска, грыжи, туннельные синдромы, радикулярные синдромы верхних конечностей, онемение рук, плечелопаточный периартрит, эпикондилит плеча, хроническое мышечное перенапряжение при занятиях спортом, общее оздоровление организма, профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у детей с 12 лет и взрослых.
8: Да, срочно надо заказать кордус, думаю, за ним выстроится очередь. Повторю номер, по которому вы можете получить бесплатную консультацию. 8 800 777 2505. 8 800 777 2505. Номер бесплатный. И напоминаю, что оригинальное устройство Cordus имеет специальную защитную голограмму на упаковке. Необходимо быть внимательным при покупке. Оригинальный кордус доступен по номеру 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна. Я слышал, что боли в спине могут спровоцировать деменцию, это правда?
9: Расскажу. Недавно ученые провели эксперимент, в нем участвовали 98 добровольцев, страдающих начальной стадией деменции. И большинство из них отмечало наличие хронических болей в пояснице. Магнитно-резонансная томография показала, что у подопытных с хронической и острой болью в спине заметно снижен объем прилежащего ядра головного мозга. Вы становитесь рассеянным, медлительным, быстро устаете. Знакомо? Поэтому начните лечить спину сегодня, и тогда завтра, возможно, не придется лечить деменцию, не начнутся проблемы с памятью.
8: Да, но наша программа подходит уже к концу, и самое время подвести итоги, взять карандаш и записать телефон.
9: Не отчаивайтесь, с болью в спине можно справиться. В этом вам поможет устройство Кордус. Он с каждым днем набирает все большую популярность среди простых людей. Не зря он экспортируется в 48 стран и применяется не только в домашних условиях, но и в 250 зарубежных клиниках. Не ждите чуда, само не пройдет. И если вы ждали шанс, чтобы бюджетно поправить здоровье, то вот он. Запишите номер телефона, позвоните, проконсультируйтесь и задайте все наболевшие вопросы. Консультация абсолютно бесплатна. Телефон 8 800 777 2505. Доставка по России бесплатна.
8: Наша программа подошла к концу. Теперь выбор только за вами. Доживать свой век с болями в спине, шее, голове, пояснице, смириться со старостью, что движения будут приносить страдания, а память подводить, или подарить себе шанс идти в ногу со временем. И пользоваться новыми технологиями, которые придуманы специально для вас. Ответ вы наверняка уже знаете. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
3: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок, а 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столетов АП». Подробности в месте проведения категории 0+.
11: Ваш внук сбил человека.
12: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
11: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
13: Здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
14: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
15: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
16: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
17: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
3: Московское время – 9 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске 24 пункта управления украинскими дронами уничтожили за сутки бойцы группировки «Южная». Камчатку оставят без интернета на несколько дней. Штаты выдвинули условия для снятия блокады с иранских портов. Подробности далее. 465 беспилотников сбиты минувшей ночью над Россией. Об этом сообщается в сводке Минобороны. Дроны уничтожили над 17 регионами, в том числе в Московской, Пензенской, Оренбургской областях, а также в Татарстане и Крыму. 24 пункта управления украинскими дронами уничтожили бойцы группировки «Южная». Об этом сообщил начальник пресс-центра подразделения Вадим Астафьев. Кроме того, на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях военные уничтожили 54 антенны связи, а также 44 наземных робототехнических комплекса.
19: Подразделения южной группировки войск в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Васютинское Донецкой Народной Республики. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием трех механизированных аэромобильных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Славянска, Краматорска, Дружковки, Белокузьминовки и Никаноровки. За сутки противник потерял до 190 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены три боевые бронированные машины, 20 автомобилей, 2 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Средствами ПВО сбито 79 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 100 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 54 антенны связи и БПЛА, 44 наземных робототехнических комплекса. Поражено 24 пункта управления БПЛА, сбито 9 беспилотников противника.
18: Подразделения южной группировки войск ударами беспилотников поразили украинские позиции на Алексеевско-Дружковском направлении, чем снизили возможность обороны ВСУ, сообщили в Минобороны. До 6 увеличилось количество жертв атаки дронов на Белгород. Об этом сообщили в оперштабе региона. Тело мужчины обнаружили при разборе завалов в многоквартирном доме. Напомню, позапрошлой ночью Белгород подвергся массированной атаке с воздуха. Пострадали 25 человек, половина из которых находится в больнице. Повреждены десятки домов и строений. По факту теракта Следственный комитет России возбудил уголовное дело. В Госдуме напомнили о правилах оформления первоклассника в школу. Запись в первый класс начинается с проверки возраста и определения школы, закрепленной за адресом регистрации. Об этом рассказал РИА Новости депутат Алексей Гавырин. Он особо подчеркнул, что учитывается именно регистрация ребенка, одной прописки родителя будет недостаточно. Запись в школу проводится в два этапа. На первом, который закончился 30 июня, подается заявление в школу по месту регистрации ребенка. В остальные дни, вплоть до 5 сентября, принимаются прочие заявления без привязки к прописке и закрепленной территории. Детские сим-карты начали блокировать от мошенников и спамов. Согласно новым нормам, операторы связи могут подключать дополнительные защитные функции на таких номерах только после того, как родители сами выразят желание и дадут на это согласие. Одно из ключевых нововведений – запрет на отправку на детские номера рекламных сообщений и СМС-кодов для входа в сторонние сервисы. Это должно сократить риски мошенничества. Исключение сделали для портала госуслуги. Ранее сенатор Артем Шейкин уже рассказывал, что детская сим-карта автоматически блокирует контент для взрослых и звонки из-за границы. Чтобы оформить такую карту, родителю достаточно обратиться к своему оператору и уведомить, что номером пользуется ребенок. В МИДе раскрыли планы НАТО в Арктике. Миссия «Арктический часовой» направлена на наращивание военного присутствия блока в высоких широтах. Об этом заявил директор Департамента европейских проблем ведомства Владислав Масленников. Привлечение неарктических стран к отработке наступательных сценариев в холодном климате свидетельствует о продолжении западного курса на милитаризацию региона, убежден дипломат. Отмечу, что Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Штаты выдвинули условия для снятия блокады с иранских портов. Власти предпримут встречные шаги после того, как Иран возобновит беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США готовы завершить конфликт с Ираном без достижения соглашения по ядерной программе Исламской Республики. Напомню, в начале августа Дональд Трамп согласился отменить запланированный удар по Ирану ради достижения сделки с Тегераном. Камчатка на 4 дня останется без интернета. В ночь на среду, 12 августа, на полуострове начнется ремонт подводной волоконно-оптической линии связи, из-за чего весь регион временно останется без сети, сообщили в краевом правительстве. Примерно в полночь полуостров переведут на спутниковый ресурс. Мобильная связь и голосовые вызовы останутся доступны. Не будут работать мессенджеры, соцсети и онлайн-сервисы. Там же на Камчатке расследуют ЧП на одном из добывающих предприятий. Один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва на камчатском руднике. Инцидент произошел на территории предприятия на Осадчинском золоторудном месторождении в Елизовском районе. Во время работ в помещении произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался баллон с пропаном. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. Об этом сообщает Следственный комитет России по Камчатскому краю. В Москве благодаря антициклону установился бархатный сезон. Погода все еще будет по-летнему теплой. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
20: В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится северо-западной периферии антициклона с центром над Рязанщиной. Поэтому в Москве по области сегодня переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха в столице плюс 23-25, что соответствует климатической норме макушки лета. Показания барометра будут слабо падать и вечером составят 749 миллиметров ртутного столба. Температура воды в реках и озерах от 19 до 24. В общем, своеобразный бархатный сезон.
18: Ну и напомню, что среда станет переломным моментом на этой неделе. В регион ворвется сентябрьская прохлада. В Москве завершился период выведения потомства у птиц, рассказывают столичные власти. Взрослые особи теперь готовятся к линьке, осенним миграциям и смене питания. Их задача не привлекать внимание к птенцам и сохранять силы перед сезонной сменой оперения. Специалисты столичного департамента природопользования призвали москвичей не подбирать слетков, поскольку родители чаще всего находятся рядом.
21: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Московская «Динамо» одержала первую победу в российской премьер-лиге по футболу в текущем сезоне. Столичный клуб в третьем туре первенства взял верх над махачкалинскими одноклубниками со счетом 3-1 благодаря точным ударам Тимофея Маринкина, Дмитрия Скопинцева и Антона Мирончука. У проигравших отличился Гамит и Галаров. В других встречах в воскресенье Краснодар был сильнее московского «Спартака» 2-1, петербургский «Зенит» уступил столичной родине 1-2, а казанский «Рубин» и Оренбург разошлись миром 1-1. Три английских клуба следят за полузащитником «Монако» и сборной России по футболу Александром Головиным. Об этом сообщает «Спорт-24». Отмечается, что одним из этих клубов является «Ковентри Сити». Накануне Головин реализовал пенальти в товарищеском поединке против английского «Ливерпуля», а его клуб взял верх со счетом 3-2. Московский «Велес» обыграл «Ленинградец» со счетом 2-1 в матче пятого тура первой лиги по футболу и поднялся на второе место. Турнирные таблицы с 12 очками лидируют в чемпионате с 15 баллами Нижний Новгород. Замыкает тройку сильнейших с 11 очками костромской «Спартак» после победы на «ЦСКА» Хабаровском 3-1. В других встречах в воскресенье ульяновская «Волга» была сильнее команды из Набережных Челнов 2-1, а волгоградский «Ротор» сломил сопротивление Челябинска 4-1. Попадание в десятку лучших по итогам чемпионата мира по конному спорту станет для российских спортсменов очень хорошим результатом. Такое мнение ТАСС высказала президент Федерации конного спорта России Марина Сечина. Чемпионат мира по конному спорту пройдет с 11 по 23 августа в Германии. Лицензии для участия в турнире завоевали два россиянина Сергей Петров и Ксения Хайрулина. Оба спортсмена специализируются в конкуре. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
18: В Петропавловске-Камчатском сегодня 14-16 градусов, вечером пройдет дождь. В Владивостоке 21-23, в Сургуте 19-21, ожидаются осадки. В Мурманске дождливо и всего 13-15 градусов. В Кирове 19-21 градус. В Ростове-на-Дону и Краснодаре 31-33. В Симферополе 28-30 ожидается кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 23-25. В Москве малооблачно и до 25. Сейчас в столице 21 градус, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление немного повышенное, 753 миллиметра ртутного столба.
3: Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. В вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
0: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.
0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
22: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. В центре внимания специальная военная операция.
23: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс».
24: Передаем сигналы.
0: Сигналы точного времени.
1: Передаем сигналы точного времени на эфирных часах 9 часов 12 минут и 25 секунд точное. Московское, понедельник, 10 августа на календаре. Все это утро вместе с вами Кирилл Гришин, Татьяна Голованова.
25: Здравствуйте, 8-925-222-99-92. Насыщаемся энергией и смыслом ваших сообщений. Пожалуйста, пишите по обсуждаемым темам. Ваше мнение принципиально важно для нас. Очень часто мы берем ваши истории в разработку и пытаемся добиться какой-то внятной прозрачности, как-то у реакции чиновников, наведения порядка, проведения каких-либо важных ремонтных работ и так далее. В общем, пишите, друзья, мы на связи.
1: Да, сейчас отправляемся в Дагестан, где победила бюрократия. В общем, в Дагестане семью обязали освободить участки, два участка, на которых они жили более 40 лет. В общем, целая семья может остаться без двух домов, земельных участков, на которых, по их словам, по крайней мере, проживало несколько поколений. Суд уже удовлетворил иск районной администрации и обязал родственников покинуть территорию как самовольно занятую. Так вот, самовольно заняли эту территорию в 1979 году, точнее как, если без сарказма, да, первый участок отдали ее деду, а второй отцу уже в 90-м. С того времени они использовались как смежные, а границы территории не менялись. И на данный момент на этой земле зарегистрирована мать, сестра и несовершеннолетние племянники. Ну вот, по утверждению гражданки Агабековой, собственно, она и является одной из тех, кого выселяют. А конфликт начался еще до суда. Там был очень любопытный сосед, который заявил, что у семьи нет части документов на землю, хотя у них сохранили заверенные копии. Сначала мужчина приходил вместе с участковым с требованием отдать участок по-хорошему, а затем их посетил сотрудник администрации с просьбой подписать согласие на освобождение территории.
25: Можно сразу короткое пояснение, ремарку? Да? Представляешь, вот мы живем в соседстве, да, и твой сосед, он не просто добропорядочный гражданин, а он еще и прекрасно знает, в каком состоянии ваши имущественные документы. Порядочный сосед, да, в кавычках, я по пальчике делаю вверх.
1: Молодец сосед, понимаешь, понимает, где брать исчезнувшие документы, видимо, где, какие документы есть у тебя на руках.
25: И как прижать товарища соседа, в случае, если ему восхотелось чуть больше землицы.
1: Да, ну, здесь дело не в соседе, здесь дело в долгом разбирательстве. 4 года разбирались граждане, но в июне суд обязал освободить участки.
25: Да, выращивание на дачном участке, в общем, это другая немножко история. Но, в общем, мы выращиваем эту историю тоже в эфире, да, и сегодня обратили внимание на эту историю. Пытаемся понять вообще, насколько правы те или иные стороны. Лейла Магомедова, наш корреспондент, присоединяется к студии. Лейла, здравствуйте. Проясните, пожалуйста, картину, насколько это возможно.
4: Добрый день, коллеги. Да, все это дело происходит в Дербенте. Ну и перефразируя классика, дербенцы, как дербенцы, нормальные люди, только земельный вопрос их рассорил. Ситуация такая, значит, да, на самом деле, в 79-м году был один участок выделен, а потом в 90-м году второй участок, они находятся рядом. Это СНТ, Прибой, то есть садоводческое некоммерческое товарищество. Вот такой вот, значит, форма хозяйствования в этом СНТ. Значит, как вообще была история, давайте все-таки послушаем вот саму Светлану Леонидовну Агабекову. Она не дочь, она получает...
5: На участке наш сад, два дома, колодец, который поет нас и наши деревья. Здесь прописана я, две дочери и мои малолетние внуки. По факту три семьи. Это наш единственный кров. На один дом есть полный пакет документов. А вот на землю и на нововозведенный дом документы недооформлены, что и послужило причиной соблазна для других отобрать у нас большую часть земельного участка. Хотят отобрать именно ту часть земельного участка, которая была выделена моему свекру Агабекову Агабеку в 1979 году, что подтверждается решением исполкома Горсовета народных депутатов за номером 184 от 8 июня 1979 года. Именно в этой части участка у нас первоначально был небольшой дачный домик, и поэтому был рядом вырыт колодец с бетонными стенками, который функционирует и по сей день.
1: Это была Агабекова Светлана, одна из членов семьи, да, которую попросили на выход. Ну вот, кстати, обнаружена экспертиза и погрешности в площади. Женщина объясняет отсутствием точных приборов во времена СССР. Площадь участков составила почти 15 соток вместо 12. Ну, слушайте, это повод выселить людей. Лейла Магомедова с нами на связи. Лейла,
4: да.
1: Еще раз. Да, здравствуйте.
4: Да, коллеги.
1: Здравствуйте.
4: Значит, еще... В чем суть вообще вот этого спора? То есть там находится улица Шибалдаева. Это очень, в общем-то, такие золотые квадратные метры Дербента, потому что прямо практически на берегу Каспийского моря, конечно, каждому хочется иметь удобный выход. Вот семья Агабековых, их два участка находятся на центральной значит, линии улицы Шибалдаева. А параллельная за ними, то есть, значит, ну как сказать, сзади, это тоже улица Шибалдаева. И у, значит, вот истцов, это Мирказимовы, у них есть проход в 1.5 метра с центральной улицы к своему дому. У них есть проход. Но у них есть подъезд к дому и со своей стороны, то есть с параллельной улицы Шибалдаева. Ну вот спор теперь идет о том, чтобы вот эти 1.5 метра их не устраивают. Хотя вот давайте сейчас послушаем уже Людмила Агабекова, это дочь вот Светланы Леонидовны, она объясняет ситуацию, почему, в общем, как получилось, что до сих пор все устраивало, а в 22-м году почему-то все это завертелось уже в судебном порядке.
5: Мы заказывали анализ у кадастрового инженера, и он официально подтвердил, фактическое местоположение наших границ остается стабильным на протяжении десятилетий. Мы владеем этой землей добросовестно, открыто и непрерывно более 40 лет. Все коммунальные платежи всегда оплачены вовремя, включая и налог на землю. До 2022 года к нам не было никаких претензий ни от соседей, ни от кого-либо еще. У нас есть официальный ответ Управления земельных и имущественных отношений за номером 388 от 5 марта 2022 года, где прямо сказано, что нарушений с нашей стороны нет. Прикладываем этот документ.
4: Да, коллеги, тут суть в чем, что оформлены документы официальные только на один дом, то есть на этих двух участках находится два дома, находится колодец, значит, оформлены документы только на один дом, дом, который на втором участке, то есть не со стороны соседей. На землю и на второй дом документы не оформлены. Вот тут опять возникает вопрос, что все-таки... У нас люди немножко такие вот безалаберные в этом плане. То есть если есть участок...

0: значит, они подали апелляцию в Верховный суд, и вот буквально в течение августа, ну, я не знаю, может быть, на следующей неделе, может быть, через недельку будет рассмотрение. Ну, посмотрим, чем это закончится. Такая вот ситуация.
1: Да, спасибо, Лейла. Лейла Магомедова, наш корреспондент из Дагестана, рассказывала, в чем суть вот этого судебного конфликта и, собственно, что сейчас происходит с землей. Ну, вот 40 лет, да, семья жила на этой территории. К сожалению, долгое проживание на этой территории не образует зарегистрированного права собственности. Но, тем не менее, продолжительный период владения землей является юридически значимым обстоятельством, которое должно оцениваться судом. А вот будет ли и как на самом деле с точки зрения права обстоит эта ситуация, давайте узнаем у эксперта. Юрист, правозащитник, председатель межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков с нами на связи. Иван, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте, Татьяна, здравствуйте, Кирилл.
3: Как вы оцениваете ситуацию? Что вообще происходило и произойдет? И чем сердце успокоится?
2: Вы знаете, ну, достаточно сложная ситуация, если не ознакомливаться с решением суда. Собственно, меня попросили как раз ознакомиться, когда я еще давал там на прошлой неделе комментарий. Вот, а здесь в чем загвоздка заключается? В том, что нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с отсутствием регистрации права наследодателей на земельный участок. Собственно, на эту позицию правовую и опирается администрация, что якобы нету регистрации в, да, права собственности на данный участок, да, ну и соответственно то, что они долго проживают, не является, да, таким законодательным, законоприменительным основанием для того, чтобы эту землю получить уже в собственность в саму. Кроме того, здесь подан также, да, то есть иск от, да, то есть созаявитель – это еще одно гражданское лицо, да, гражданин, которого, ну, собственно, права которого на допуск его территории тоже нарушаются. Вот, то есть здесь, соответственно, такая комплексная правовая коллизия, так скажем. Вот, ну, судя по решению суда, здесь указывается, что нужно освободить 30 квадратных метров из имеющихся, вот, и, соответственно, перенести забор. Но если это никак не затрагивает дом, то, ну, вероятно, можно идти на компромисс.
1: Подождите, то есть в решении суда сказано о том, что им не обязательно собирать все свои вещи и переезжать из домов. Правильно я поняла?
2: Ну вот у них, смотрите, обязательно. Такую-то освободить самовольно занятый земельный участок площадью 884 квадратных метров путем демонтажа незаконно установленного деревянного ограждения согласно следующим координатам. Значит, ну и заявление требования третьего лица, которое заявляет тоже удовлетворить, обязать освободить территорию, которая...
3: Хорошо, правильно ли я понимаю, что речь идет только о том, что часть... участка...
1: Ну, 8 соток из 15 – это половина.
3: Половина, да, да.
2: Да, то есть вот здесь 30 квадратных метров – это, скорее всего, забор. А, там просто я на местности не был, чтобы здесь так оценить. А 800 метров – это, да, часть участка. Ну, здесь не написано демонтаж дома. То есть, скорее всего, дом находится на другой части участка.
3: Хорошо. А, ну вот, что касается истории, да, и, может быть, человеческого аспекта, да, вот мы с нашим корреспондентом Лейлой Магомедовой только что говорили, и получается так, что за 40 лет, 40 с небольшим лет, люди, ну, не то чтобы не озаботились изготовлением документов, они, может быть, даже как-то и, может быть, чуточку это дело проигнорировали. А мы знаем, что у нас государство проводит разного рода такие, знаете, юридические амнистии. Вот по дачным, да, вопросам, да, были амнистии. А по ИЖС, наверное, тоже, я вот, честно говоря, не очень знаю. Может быть, как раз вы подскажете.
1: Почему наши граждане не торопятся, да, право собственности оформить, тем более на землю и участки, где живут поколения?
2: Здесь фактически действительно до 1 марта 2031 года действует упрощенный порядок оформления прав собственности на земельные участки, да, хозяйственные постройки, дома. Вот, хотя

0: нас это называется, так скажем, дачная амнистия, она касается не только садовых домов, да, и земельных участков, но и индивидуальных жилых домов в границах населенных пунктов. Вот, чтобы воспользоваться этой амнистией для земельного участка, он должен быть предоставлен гражданину до 30 октября 2001 года, ну вот, то есть до вступления в силу земельного кодекса. Но здесь есть нюанс, просто правовая, опять же, коллизия заключается в том, что есть определенный алгоритм, как надо было бы поступать вот перед тем, как, ну, так скажем, ввязываться уже вот в этот вот финальный такой судебный бой. Гражданам нужно было обязательно через там орган прокуратуры, потому что орган прокуратуры занимается как раз-таки, да, надзором, контролем, исполнением закона, актов применения права в отношении, в том числе и даже жилищных. Здесь можно было в орган прокуратуры направить, значит, на проверку документы, которые легализуют нахождение там этих граждан. То есть сами в заявительном порядке могли удостоверить, да, через прокуратуру, являются ли документы, выданные некогда наследодателем, да, там отец, да, соответственно, и, точнее, да, это кто у нас был там, да, получается, этой женщины. Вот, то есть, соответственно, через прокуратуру, да, направить запрос, да, чтобы потом не было, соответственно, сомнительных моментов относительно печати и прочего всего, да, то есть копии заверены, они тоже являются документами. Вот, то есть здесь экспертиза, вот, судя, исходя из всех 13 страниц решения суда, здесь отсутствует, например, экспертиза графологическая, да, являются ли печати, поставленные на вот этому решению горосполкома о передаче земли, да, вот эту, кто у нас тут был там, так, вот этого, да, Агабекова, значит, являются ли они, да, так скажем, ну, подлинными. Вот. Ну и второй вопрос, правильно, который вы поднимаете, да, это вопрос действительно длительности проживания, длительности использования этой земли. Но опять же, права других граждан тоже не должны быть нарушены. То есть я думаю, что здесь повлияла и третья сторона, которая тоже заявила о том, что, ну, ребятам нужно, ну, тоже мои права соблюдать.
1: А сейчас, как сообщил наш корреспондент, вот этот участок, ну, практически один из самых лакомых в центре бурнорастущего Дербента.
2: Да, и какие, может быть, решения Верховного суда, собственно, что, какие шансы у семьи есть сохранить этот участок у себя?
0: Но опять же, здесь все зависит от процесса, какие документы предлагаются.
1: Да, тяжелая связь сегодня утром. Да, эфир легкий, связь тяжелая в целом, да, можно так, наверное, воскликнуть. Ну что ж, да, давайте скажем спасибо юристу, правозащитнику, председателю межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Ивану Курбакову за анализ ситуации в Дербенте.
2: Да, ну, наличие, собственно, расхождений в общей площади участков, например, да, то, что я говорила, 1485, если быть точной, вместо 12 соток. Так вот, наличие таких расхождений в общей площади участков по итогам судебной землеустроительной экспертизы и данных документов не освобождает суд от обязанности установить, являются ли они следствием исторических особенностей землеустройства, либо результатом последующего самовольного изменения границ земельного участка. Так что шанс есть.
1: Ну и в любом случае, людям стоит посоветовать более внимательнее, более ревностно относиться к своим правоустанавливающим документам изначально.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
4: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
5: Точного времени.
2: Продолжаем наш эфир. 9 часов 31 минута и 10 секунд. Точное московское. В общем, еще одна история о выселении. Но на этот раз о выселении не людей, а целого зоопарка.
1: Из московской квартиры. Мосгорсуд запретил пенсионерке держать в квартире... Давайте сразу перечислять. Каймана, палец загнули. Удава. Несколько лисиц. Да, это за один палец, да, у нас несколько лисиц. Несколько собак, это еще один вид живности, да, разновидность. Собак несколько тоже за один палец. В общем,
2: целый... Там еще сова, по-моему, была, или сыч.
1: Целый чертов зоопарк, а даже, да, птицы. Запах и шум, сами понимаете, какой. И суд встал на сторону соседей.
2: Да, ну, 65 лет женщине, да, москвичке, которая более 10 лет держала в квартире метражом 50 квадратов около 30 животных, в числе которых был как раз-таки крокодиловый кайман, упомянутый тобой.
5: Сигнал. Жилкомхоз.
2: Ну вот, по словам соседей, женщина вместе с дочерью разводила зверей ради заработка, а затем продавала их, либо сдавала в аренду для фотосессии. Ну, конечно, сфотографироваться с полярной совой, попугаями, канарейками. 10 собак было, кстати, из таких привычных нам животных, домашних, по крайней мере. Ну вот, соседи жаловались, что пенсионерка не выгуливает собак, не убирает останки кормовых животных и другие отходы, из-за чего на лестничной клетке стоит зловоние и плодятся тараканы. И вот, чтобы найти управу на пенсионерку, соседи сначала обратились в местный жилищник, а затем в суд. И в начале августа Мосгорсуд обязал женщину выселить всех животных, за исключением двух собак, навести порядок в квартире, а также выплатить неустойку в размере 1000 рублей и расходы по оплате госпошлины. 20 000 рублей. Но я бы сказала, что ее очень сильно пожалели.
1: Да, тетушке повезло. А знаешь, императорский удав еще жил, явно не в имперских условиях.
2: В общем, 38 попугаев в одной московской квартире.
1: Да, кайман, удав, неясыть и вообще непонятное что. Вопрос, собственно, каков? Много ли таких любителей животных, в кавычках, да, и как быть соседям? Как ускорить эту процедуру? И как воздействовать на этих любителей животных вообще юридически? Так, чтобы, ну, в общем-то, было какое-то понимание, что есть соседи, и у них тоже есть потребность на здоровый сон, да, на приятный запах на лестничной клетке, да, и что, в общем-то, они должны понимать, что там нет никакой нелегальной, по сути, деятельности.
2: Да, ну, на жалобы соседей можно было выпускать животных, как раз-таки, особенно птиц, в коридор, чтобы они тараканов съедали, в общем, и не было тараканов. Ну, я, конечно, утрирую, а тем не менее, такое соседство действительно неприятно, потому что, когда мы хотим посмотреть на животных, мы идем в зоопарк, где за ними ухаживают, во-первых, а во-вторых, где, ну, нет таких запахов, где не живут люди по соседству, где не слышны крики по ночам. Константин Крохин, председатель Союза жилищных организаций города Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист, присоединяется к нашему эфиру. Обсудим эту ситуацию и как часто у нас по соседству живут хоть и любимые звери, да, но отнюдь не те, которые должны находиться в квартире. Константин Викторович, доброе утро.
6: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Меня всегда смущает в этой истории инертность соседей, которые долго-долго терпели, оказалось бы, нужно просто в управляющую компанию заявить было. Или же они заявляли, а их не слышали?
6: Ну, я думаю, что история такая, что, скорее всего, заявляли, и, может быть, даже управляющая компания слышала, но у нее тоже нет никаких полномочий. Я считаю, что здесь, в системе ЖКХ, есть серьезный пробел, который многие годы мучает, отравляет жизнь нашим людям, при том, что есть и мировой опыт, и опыт Советского Союза, когда такие вопросы решались в административном порядке. Не в гражданско-правовом, там, судебно-исковом, когда люди должны подать в суд и год-два судиться. И еще неизвестно, когда это решение будет исполнено, да, то есть это не конец истории. То есть мы имеем ситуацию, когда годами не исполняются решения, потому что судебные приставы его не исполняют в силу там разных организационных причин. Поэтому здесь, я полагаю, не хватает нам нормальной жилищной инспекции, нормального жилищного надзора. Потому что здесь, вот в этом случае, явные нарушения. Да, это не просто обычные домашние животные. Это животные редкие, экзотические, которых запрещено. То есть тут не нужно доказывать законность или незаконность действий. Это незаконно. Таких животных запрещено содержать в жилых помещениях. И второй момент. Жилые помещения запрещено использовать для производственной коммерческой деятельности. То есть тут жилищная инспекция вполне себе могла после первых жалоб уже давно подать в суд. Но, как вы правильно отметили, госорганы не реагируют на такие вещи. Более того, жилищный надзор у нас не федеральный. Вот люди варились в этой каше внутри, обращались в местные инстанции, и все их отписывали потихонечку в течение года-двух. И когда у них вот накипело, они подали в суд сами, выиграли его, что логично. Но теперь им дальше надо ждать исполнения этого судебного решения. И тут, конечно, еще я хотел добавить, это уже из собственной практики, из личного опыта. Я считаю, что беззубую какую-то спокойную позицию занимала прокуратура. Это именно тот орган, который должен следить за тем, чтобы другие госорганы работали, и он должен следить за тем и помогать людям, когда их базовые конституционные права нарушены, в частности, право на жилище и благоприятную окружающую среду. Это вторая проблема, о которой я тоже хочу сказать, что не только жилищный надзор у нас не работает, у нас не работает и прокуратура. Кроме каких-то пиаров, когда надо где-то пропиариться, вот что-то там защитили, пенсию восстановили, в сфере ЖКХ прокуратура практически отсутствует, ее работа не видна. Вот здесь нужно поправить, и тогда заживем.
2: Ну, а вашими бы словами, Константин Викторович, смотрите, хозяйке мини-зоопарка нужно в такие сжатые сроки расселить своих подопечных. Встает вопрос, а куда их расселять? А второй вопрос, а ей надо заняться приведением квартиры в порядок. А как можно проверить, что квартира-то в порядке? Какие у нас критерии? Вот, допустим, она просто полы в подъезде помоет и скажет, все, от меня больше ничего не требуйте, я вот полы вымыла. А вонь продолжится, да? Вот как это проконтролировать? Есть ли юридические какие-то возможности соседям, может быть, прийти помочь? Кто проверять-то будет, насколько убрано в квартире?
6: А в данном случае на первый вопрос ответить легче, потому что дикие животные должны быть, как вы правильно отметили, в зоопарке и иных специальных учреждениях государственных, муниципальных, которые существуют. То есть куда передать этих животных вопросов нет. А домашних животных, разрешенных к проживанию, например, собаки, их можно передать в приюты, если, если не справляется хозяйка. Но тут, мне кажется, будут вопросы, что именно здесь судебное решение ее не обязывало, собак, там, которых 10, да, передать. Поэтому она их не передаст. Теперь вопрос, кто контролирует. В данном случае базовое нарушение – это нарушение жилищного кодекса, правил общежития и нарушение санитарных норм. Соответственно, для того, чтобы привести, выполнить решение, ей нужно привести в нормативное состояние. Проверить состояние именно жилого помещения. Я обращаю внимание, что в судебном решении речь идет о жилом помещении. О подъезде, лестничной клетке никаких решений нет, потому что это общее имущество и не могло быть. Соответственно, если внутри квартиры будет наведен порядок, ну, проще говоря, генеральная уборка, и там в дальнейшем не будет происходить продолжение разведения каких-то животных, включая разрешенных, ну, собак и кошек, то, по идее, вот этого нарушения санитарного порядка уже не будет. Но как там будет дальше, покажет время, потому что жизнь наша показывает, что большинство таких людей, кто захламляет квартиры или разводит большое, ну, явно завышенное для своего вот восприятия и возможности следить за этим порядком количество домашних животных, это люди, которые страдают психическими заболеваниями. Ну, в той или иной форме, слабо текуще, вяло. Это люди одинокие, пережившие какой-то стресс. Поэтому если решение подобных проблем, которых все больше в мегаполисе и в любом крупном городе, не подключать еще социальную составляющую, ну, например, органы опеки, да, то есть те, кто могут определить и следить за состоянием психического здоровья, то не факт, что судебное решение о выселении вот этих вот диких животных, да и не только диких, что оно приведет к окончанию этой печальной истории, этого печального соседства. То есть, я, на мой взгляд, суды параллельно или последовательно должны рассматривать вопрос о дееспособности, частичной дееспособности людей, имеющих психические заболевания и нуждающихся в психической, психиатрической помощи. Поэтому все-таки природа, если здесь в этом случае вроде бы бизнес, как нам говорят, что вроде бы продавали, но большинство случаев, которые беспокоят людей, там никакого бизнеса нет, там просто нарушение санитарных норм, и в силу расстройства личности, видите ли, даже исполнение административных взысканий или судебных решений, оно будет под вопросом, потому что личность, она находится под воздействием заболевания. Поэтому это такая проблема серьезная, социальная, я бы сказал, это не юридическая проблема.
1: Действительно, вот смотрите, и рядом сразу же в этой истории, ну, с точки зрения запаха, вони и антисанитарии, ну, вполне можно рассматривать истории, когда там синдром Плюшкина у вашего соседа. Жить невозможно, и выселить его некуда, а у него, знаете, справка. А что делать людям в этих ситуациях также, да, в управляющую компанию? Желательно, чтобы, ну, все-таки, хоть и душистая история, но ее надо как-то, собственно, разрешать, да? Что делать людям?
6: Алгоритм такой же. Обращение в управляющую компанию, обращение в надзорные органы, в правоохранительные, потому что суды положительные решения выносят только при наличии длительного нарушения прав граждан. То есть нужно подтверждать выходом участкового, обращением в жилищную инспекцию, ее ответом, обращение в Роспотребнадзор, их ответы, проверки, там, пустили, не пустили, нашли превышение допустимого, значит, уровня газа, там, воздуха, да, вредного для здоровья, там, и так далее. То есть вот эта вся работа по фиксации нарушений, она занимает время. И людям это необходимо делать. Ну и повторюсь, да, обращение в прокуратуру, безусловно, а как правило, заканчивается отпиской. И самый действенный, возможно, сегодня единственный действенный метод – это обращение в суд, который тоже занимает от года до двух. И в дальнейшем все сталкиваются со сложностями с исполнением судебного решения. Поэтому я считаю, что на такую проблему необходимо обращать внимание государства и на всех этапах сразу подключать органы опеки, и в случае выявления необходимости психиатрической помощи подключать специализированные учреждения здравоохранения. Потому что без этого одно судебное решение, то есть они его исполнять еще 5 лет будут, понимаете?
2: Да, безусловно, в этом и проблема. А жить всем хочется здесь и сейчас. Вот накануне тоже стало известно, что москвичка превратила съемную квартиру в приют для 30 кошек, за которыми она не ухаживала. И когда питомцев обнаружили волонтеры, некоторые из них вообще находились в критическом состоянии. То есть о какой любви к животным вообще может идти речь? А можно ли как-то подействовать на владельцев таких животных, которые устраивают излишний шум? Я сейчас не говорю о 30 кошках, да? Но, тем не менее, лай собаки круглосуточный. Вот в каких-то таких ситуациях есть какие-то меры воздействия законодательно?
6: Законодательные меры есть. У нас есть законы о тишине, то есть региональные законы приняты. У нас есть законодательство федеральное о санитарном благополучии. То есть это вот когда нарушение санитарных норм, а нарушение шума, не только запаха, это тоже нарушение санитарных норм. У нас массив законодательства с точки зрения регулирования проживания, он есть. У нас проблема в наличии органа государственного, который мог бы это фиксировать, наказывать и побуждать исполнять. Мы говорим об этом уже 5 лет, что нам нужен в жилых домах нужен федеральный жилищный надзор, который бы рассматривал эти вопросы и в административном порядке применял санкции.
1: Ну, в общем, если получается, целый аппарат жилищно-коммунального омбудсмена нужно запускать, как минимум. Спасибо, Константин Викторович. Константин Крохин, председатель Союза жилищных организаций города Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России, юрист, был с нами на связи. Разумеется, если у вас вдруг неожиданно такой сосед, сообщите об этом в управляющую компанию. Трубите в прокуратуру, пусть она тоже всем этим занимается. В общем, старайтесь сделать все-таки жизнь свою комфортной, даже если у вас подобные соседи.
5: Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: На связи ГТРК «Донт-Эйр». Радиопроект «Области знаний».
8: Это волшебство технологий.
9: Каждый гость студии – настоящая находка.
7: Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
8: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
9: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
7: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
8: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
9: Да не может быть, Маша.
7: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
8: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
9: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
7: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад». На правах рекламы.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Ниной Солнцевой. Здравствуйте, Нина.
11: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно и постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль только при движении, появляется утренняя скованность, но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть. И чтобы облегчить страдания, человек начинает горстями пить обезболивающие таблетки, которые не лечат, а лишь снижают симптомы.
10: Ну а к чему может привести развитие артроза?
11: К самым ужасным последствиям. В итоге болезнь переходит уже в запущенную стадию, когда сустав полностью разрушается, что приводит к полной неподвижности, а инвалидность становится неизбежностью. Таким образом, артроз становится не просто старческой болезнью, а самым страшным заболеванием, которое разрушает ваше здоровье. Больной уже не живет, а существует, не может радоваться жизни. Он становится обузой для родных и близких, так как позаботиться о себе он уже не в состоянии.
10: Ну вот в наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей, которые обещают мгновенное избавление от самой болезни.
11: Если бы все это действительно помогало, то артроз был бы проблемой прошлого, и тогда не нужны были бы никакие операции по замене сустава. Возможно, сейчас мы вас шокируем этой новостью, но на самом деле большинство болеутоляющих предназначены для облегчения симптомов, то есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут, ведь артроз разрушает суставы, а таблетки их не восстанавливают. Это как попытка скрыть трещину в стекле пластырем. Что до мазей, они хоть и не влияют на желудок и прочее, но приносят лишь временное облегчение, потому как в сустав они полностью не проникают, а значит, тоже болезнь не лечат.
10: Ну, действительно, новости шокирующие. Но чем же тогда лечиться, спросят наши слушатели?
11: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали просто невероятный физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который предназначен, разработан как для избавления вас от боли, а также чтобы подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
10: Ну, думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
11: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы получите максимум пользы. Одновременное использование сразу трех факторов воздействия дает шанс сократить срок лечения. Ведь «Аврора» воздействует напрямую на сустав и благодаря этому может восстановить подвижность суставов. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести потрясающий медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка – 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Также каждый заказавший аппарат «Аврора» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих невероятный комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. Данные акции предоставляет компания «Упродекс». Реквизиты ОГРН 12-27-330-36-55, юридический адрес город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
10: Ну давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
11: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации. То есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы более гибкими и подвижными, хоть сейчас марафон беги. Но и это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы все же пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они глубоко могут проникнуть сквозь кожу. А значит, их лечебное действие усилится вдвойне. Красная фототерапия. Красная терапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше, и вы двигаетесь свободно и легко. И инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительный и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Таким образом, аппарат «Аврора» вполне может заменить доктора дома. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение, словно с вас сняли оковы. «Аврора» может подарить надежду на то, чтобы любое движение перестало быть пыткой и можно было спокойно сходить в магазин или просто прогуляться по улице без трости. Это шанс заниматься своими привычными делами, не боясь лишний раз пошевелиться. И, наконец, просто подарите себе возможность ощутить такую долгожданную свободу движений.
10: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И доставка по всей России бесплатна. Но и это не все. При заказе аппарата «Аврора» вы получите замечательный комплект турмалиновых стелек. Звоните. Номер 8 800 777-83-22. Нина, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
11: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания и травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть и другие хронические заболевания, то «Аврора» будет для вас идеальным и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. А каждый, заказавший аппарат «Аврора», получит очень полезный подарок – комплект турмалиновых стелек и доставка по всей России бесплатно. Но поспешите, количество товара и подарков сильно ограничено. 8 800 777 83 22.
10: Ну, давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
11: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Экономия – ведь снижение приема лекарств спасает и ваши кошельки, ведь цены сейчас растут молниеносно. И особенно это касается аптечных препаратов. Вы только подумайте, сколько денег у вас уйдет на их приобретение. Полпенсии точно, а болит ведь постоянно. Но, приобретая аппарат «Аврора», вы экономите на покупке лекарств. Ведь этот аппарат у вас будет постоянно, и не надо никуда бежать. В любое время он будет всегда с вами, чтобы прийти вам на помощь. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
10: Ну, действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать лучшей покупкой для семьи. Благодарю нашего постоянного гостя Нину Солнцеву.
11: Надеюсь, эта программа поможет нашим слушателям вернуть здоровье себе и своим близким. Мы часто склонны надеяться, что наши проблемы исчезнут сами по себе. Однако со здоровьем это так не работает. И особенно это касается такого заболевания, как артроз. Он никогда сам не уйдет. Ведь если эту болезнь запустить, то это приведет к неминуемым последствиям. Вам не захочется быть обузой для своих близких. Поэтому пора признать, что забота о вашем здоровье – это прежде всего, обязанность перед собой. Поэтому не дайте боли и ограничениям управлять вашей жизнью. Начните лечение с «Авророй». Этот аппарат нужен вам как никогда. Верните себе вторую молодость. «Аврора» может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик свое здоровье. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат «Аврора» со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 83 22. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих дополнительный комфорт при ходьбе. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Но поспешите, количество товара и подарков очень ограничено. Номер 8 800 777 83 22.
10: Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок. А 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столетов АП». Подробности в месте проведения категории 0+.
13: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
14: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
15: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
16: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
5: Московский.
17: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
18: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: погибшие и пострадавшие есть в результате бесчеловечной атаки Киева на Татарстан. С осени мамам с детьми станет проще трудоустроиться. Полиция Таиланда выдвинула версию сбежавшей из Мьянмы россиянкой. Подробности далее. 12 человек погибли и 39 пострадали при атаке ВСУ на Нижнекамск в Татарстане. Об этом сообщил глава региона Рустам Миниханов. По его словам, дроны атаковали производственные и гражданские объекты. Для помощи пострадавшим в город выдвинулись также медики из набережных Челнов. В регионе развернут оперативный штаб. С пострадавшими от ударов работают социальные службы. Специалистам поручили в кратчайшие сроки ликвидировать последствия украинских ударов. В республике по погибшим объявлен траур. Напомню, Минобороны сегодня сообщила о более чем 400 сбитых минувшей ночью беспилотниках. Дроны уничтожили над 17 регионами, в том числе в Московской области, а также в Татарстане и Крыму. В ответ на атаки на мирное население вооруженные силы России продолжают бить по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Российские военные ночью уничтожили газовое месторождение «Бугроватое» в Сумской области. Кроме того, армия также нанесла комбинированный ракетный удар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям этой области. Другим темам. У мам с малышами на руках станет больше шансов устроиться на работу. С осени им не смогут устанавливать испытательный срок. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс вступают в силу с 1 сентября. Как пояснил в интервью РИА Новости член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров, данный механизм будет распространяться не только на мам, но и любого другого, кто вынужден воспитывать без матери малыша до 3 лет. Если работодатель установит испытательный срок, условие трудового договора будет считаться недействительным. В детских садах и школах станут чаще давать рыбу. Рекомендацию увеличить объем рыбного меню для детей в образовательных организациях утвердил накануне Роспотребнадзор. Для детей дошкольного возраста с 3 до 7 лет рекомендуется включение в меню рыбных супов и запеченных или паровых котлет, кнелей, суфле, тушеного и запеченного филе минтая, трески, горбуши, киты, камбалы и семги. Кроме рыбы, в столовых впервые начнут предлагать водоросли. В пояснительной документации уточняется, что они являются источником омега-3 и 6, витаминов группы В, Д, С, Е, К, а также минеральными веществами, такими как йод, цинк и селен. Вертолет вылетел за пострадавшими при взрыве на Осачинском месторождении на Камчатке. Из-за плохих метеоусловий пострадавших будут эвакуировать медики скорой медицинской помощи. Сейчас в Петропавловске-Камчатском и Елизовском районе сильная облачность, туман, идет небольшой дождь. Ранее стало известно, что один человек погиб и двое пострадали в результате взрыва на территории предприятия на золоторудном месторождении. По предварительным данным, взорвался баллон с пропаном. По факту нарушения правил безопасности возбуждено уголовное дело. Проводится проверка, рассказали в Следственном комитете. В Москве арестовали руководителей производства беспилотников. Кузьминский районный суд отправил в СИЗО действующего и бывшего гендиректора в компании-производителя беспилотных систем компании «Дрон Solutions» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает «Парламентская газета». Подробности преступной схемы не уточняются. Подозреваемых отправили под стражу. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция Таиланда выдвинула версию сбежавшей из Мьянмы россиянки. Марию могли использовать в схеме торговли людьми. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в полиции королевства. Вскоре россиянку передадут нашим дипломатам посольства в Таиланде, которые окажут ей содействие в возвращении на родину, уточнили в полиции. Напомню, избитую 19-летнюю Марию обнаружили на берегу реки в тайской провинции Чаинграй. Девушка сообщила, что прибыла в Мьянму из Китая. Однако вместо официальной работы ее насильно перевезли из Янгона в Тачилек, где заставили работать на преступников. Молодая женщина сбежала и смогла переплыть реку, где ее на другом берегу нашла полиция Таиланда. Штаты выдвинули условия для снятия блокады с иранских портов. Власти предпримут встречные шаги после того, как Иран возобновит беспрепятственное судоходство в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме. Ранее газета Wall Street Journal сообщала, что США готовы завершить конфликт с Ираном без достижения соглашения по ядерной программе Исламской Республики. Напомню, в начале августа Дональд Трамп согласился отменить запланированный удар по Ирану ради достижения сделки с Тегераном. Неопределенность на Ближнем Востоке подогревает топливные цены. Цена нефти марки Brent вновь выросла на фоне нестабильной ситуации. Накануне стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла почти на 3% относительно предыдущего закрытия торгов и составила $84.64 за баррель. WTI подросла на 2,7% и торгуется на отметке $79.19 за бочку. Власти Дании принимают радикальные меры против использования в школах нейросетей. Школьников обяжут устно защищать письменные работы. Об этом пишет издание «Гардиан» со ссылкой на решение датского министерства образования. Кроме того, ученикам придется писать экзаменационные эссе в школе. Раньше это можно было сделать дома. Министр образования Дании Магнус Хвеннике пожаловался на наличие проблемы с обманом с помощью ИИ в старших классах. Действовать нужно немедленно, иначе ИИ начнет подрывать знания учащихся и отучит думать самостоятельно, уточнил глава ведомства. Сербия предостерегла европейских лидеров от войны с Россией. Президент республики Александр Вучич настоятельно рекомендовал соседям не ждать полного истощения российских войск. Об этом политик рассказал в интервью одному из немецких СМИ. Вучич сомневается в том, что Россию можно победить. Во всяком случае, это будет нелегко, ведь страну нельзя просто так атаковать уже только потому, что она является ядерной державой, напомнил Вучич. Вместо военных рычагов давления сербский лидер предлагает искать компромисс, в том числе по украинскому кризису. В Москве подрастают добрыни. Ежегодно именем русского богатыря в столице называют около полсотни новорожденных мальчиков. Такую статистику привели в городском ЗАГСе. Среди легендарных былинных имен по-настоящему лидирует Алеша. Им в прошлом году назвали 365 малышей. В Москве также растет популярность имен из мифов. С начала года имя Афина получила 81 девочка, а Одиссеем назвали двух мальчиков. Новые подробности и оперативную информацию читайте также на сайте Вести.ру. Далее эфир продолжит события в мире спорта и сводка погоды.
19: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, казанский «Рубин». Дома разошелся миром с Оренбургом со счетом 1-1 в матче третьего тура российской премьер-лиги по футболу. Оренбуржцев мяч забил Эмил Ценов. Также автоголом у гостей отметился Алексей Татаев. В других встречах дня Краснодар был сильнее московского «Спартака» 2-1, столичная «Динамо» обыграла махачкалинская «Динамо» 3-1, а петербургский «Зенит» уступил московской «Родине» 1-2. Лидирует в первенстве Краснодар с 9 очками, на 3 меньше у «Спартака», «Зенита», калининградской «Балтики» и махачкалинского «Динамо». Матч четвертого тура российской премьер-лиги по футболу между Ростовом и Рубином пройдет на Ростов-арене с ограничением по вместимости. Об этом заявил президент РПЛ Александр Алаев. Ранее матч третьего тура Ростов-ЦСКА перенесли из Ростова-на-Дону в связи с повреждением инфраструктуры стадиона после стихийного бедствия. Игра Ростов-Рубин состоится 15 августа и начнется в 18:30 по московскому времени. Фланговый нападающий Брайан Родригес интересен московским ЦСКА и «Динамо». Об этом заявил портал «Спорт-24» агент футболиста Эдуардо Ла Салвия. 26-летний вингер выступает за сборную Уругвая и Мексиканскую Америку. Тем временем опорный полузащитник махачкалинского «Динамо» Хусем Мризик близок к переходу в калининградскую «Балтику». Как сообщают российские СМИ, клубы практически договорились о трансфере 26-летнего алжирца. Россиянка Людмила Самсонова не смогла пробиться в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто. Она в четвертом круге уступила второй ракетке мира Елене Рыбакиной из Казахстана со счетом 4-6, 6-4, 4-6. На этой же стадии соревнований Алина Корнеева проиграла четвертой ракетке мира американке Коко Гофф 3-6, 1-6. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
20: Погода.
18: В Южно-Сахалинске сегодня 21-23 градуса. В Ханты-Мансийске 18-20, временами ожидается сильный дождь. В Новосибирске 24-26. В Омске 26-28. В Петрозаводске 20-22 градуса. В Великом Новгороде 22-24. В Самаре, в Нижнем Новгороде, Ярославле, Владимире и Туле сегодня 23-25. В Нальчике 26-28. В Ялте до 30 ожидаются кратковременные дожди с грозами. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 23-25. В Москве малооблачно и до 25 градусов. Сейчас в столице 22 градуса, ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление повышенное, 754 миллиметра ртутного столба.
20: историческое. Presence Historicum.
21: Лучшее. Запись 2023 года.
22: Программа, которая так и называется «Настоящая историческая» на волнах Радио России. Портрет на фоне времени, портрет на фоне эпохи. Люди, с которыми интересно беседовать и которые дают самые неожиданные ответы на самые, казалось бы, простые вопросы. Я с удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Это актер Петербургского театра эстрады имени Аркадия Райкина, да просто известный актер Андрей Носков. Андрей, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
22: Вы знаете, вот в начале именно от вас бы хотелось получить такое разъяснение, обобщение, сообщение. Вот чем Ленинградский театр «Миниатюр» отличается от театра эстрады имени Райкина петербургского нынешнего?
23: Вы знаете, театр эстрады вообще огромная история. Еще в начале 20 века там были театральные представления, было варьете. В советское время, конечно, он прославился тем, что это был театр миниатюр Аркадия Райкина. Потом долгое время это была такая свободная площадка. И вот уже долгие годы театром руководит Юрий Николаевич Гальцев, обожаемый всеми нами. И театр приобрел новое лицо, он стал репертуарным. Зритель теперь уже знает, какую эмоцию он может получить в данном конкретном театре. Хотя репертуар у нас огромный. У нас есть и Чехов, и Островский. У нас есть концертные, балетешные программы. У нас тоже может меняться зал. Иногда даже ставятся столики под определенные мероприятия или под определенные концерты. Так что спектр от эстрады. Ведь эстрада — понятие широкое. Тормозите меня, если я долго буду говорить.
22: Нет, все замечательно.
23: Эстрада широкая. От миниатюр действительно до спектакли с песнями, с танцами и так далее. Поэтому театр современный отличается широтой репертуара. Вот так.
22: Но ведь эстрада – это великое искусство, которому доступно все. Вот если мы помним миниатюры Аркадия Исааковича Райкина и замечательные даже фильмы, которые были сняты по этим миниатюрам, это просто путешествие и во времени, и в пространстве, и в жанрах, и в стилях. Эстрада – это нечто большее, чем просто эстрада, да? Как вид искусства.
23: Театральная эстрада – это действительно очень многожанровый, многоликий спектр. Поэтому у нас, к сожалению, эстрада концентрируется либо в театрах, либо в каких-то варьете. В широком понимании его нет.
22: Ну, в широком понимании это вообще шоу-бизнес. Вот так для простого слушателя эстрада теперь это именно концертные площадки, наверное, да, и какие-то исполнители, которые собирают залы.
23: Да, да, это такие, в общем, попсовые исполнители. Просто она перешла чуть-чуть в новый формат.
22: Но ведь была та эстрада, которая выходила на подмостке Ленинградского театра миниатюры, это и Утесов, и Шульженко, и упомянутый Аркадий Исаакович Райкин, и Карцев. И вот здесь список огромный, да?
23: Жванецкий, да, очень большой.
22: Ну, вот у Ленкома был Горин, да, у Станиславского был Чехов, у Райкина был Жванецкий. А вот кто сейчас, кроме, конечно, классических произведений, может быть, есть какие-то драматурги молодые, о которых мы еще не знаем, кто пишет для петербургского театра эстрады нынче?
23: Ну, вы знаете, нет такого понятия, что кто-то пишет. Предлагают очень много. Но, глядя на наш репертуар, я понимаю, что мы пользуемся все-таки классическими, проверенными образцами. Тот же Горин, тот же Чехов. Просто Чехов не три сестры, у Чехова много забавных рассказов.
22: «Медведь» замечательный есть, да, все есть.
23: Да, да, много-много, которые ложатся как раз на этот эстрадный жанр и могут превращаться даже в вудевиль. Так что пока мы апеллируем классическими образцами, к сожалению, просто традиция написания эстрадных номеров или эстрадных пьес, она была, конечно, утеряна в такое постсоветское время. Мы сталкиваемся с проблемой, что очень мало, и поэтому берем иностранные пьесы, которые продолжают работать в этом жанре. Французских очень много, итальянских.
22: Ну, жанр эстрады, он, безусловно, трансформировался. Мы все помним вот классического такого, как это называется, кавычки открываются, эстрадника Велюрова, который Броневой замечательно воплотил в фильме «Покровские ворота», да? Все-таки, наверное, сейчас уже что-то поменялось, и вот современный артист театра эстрады – это, наверное, безусловно, синтетический актер, да? Нужно уметь все.
23: Конечно. Но есть спектакли, которых наш обожаемый худрук Юрий Гальцев тоже играет роль такого вот конферансье. Мы смешиваем какие-то музыкальные номера с какими-то вот такими стендапами театральными, и это имеет отклик у зрителя. Ну, потому что, когда хороший рассказчик, а Юрий Николаевич прекрасный рассказчик, это востребовано.
22: Ну, вот эпоха Гальцева, она, если не ошибаюсь, если ошибаюсь, поправьте, она началась в вашем театре с 2008 года, да?
23: Да, верно.
22: Как это было? То есть пришел Юрий Гальцев, сказал, это моя команда. Или он пришел к актерам и сказал, я Гальцев, и давайте работать вместе. Вот как вы это помните?
23: Театр эстрады до Юрия Николаевича был просто площадкой для аренды. Там не было ни труппы, ничего. Поэтому Юрий Николаевич с нуля начал собирать команду. Вот наш первый спектакль «Феномены», где за главные роли играли как раз Андрей Федорцов, я, Юрий Николаевич играл. Вот там мы попытались найти, нащупать, будет ли работать пьеса цельная в эстрадном жанре, не будет.
0: О, сосед прибыл! Здоров! Клягин Сергей Андреевич!
2: Прохоров.
0: Прохоров?
2: Михаил Михайлович.
0: Михаил Михайлович. Держимся вместе, будем друзьями. Алина Петровна сказала, что ты рано утром должен был прилететь. Она звонит, все волнуется, а тебя нет, да нет.
2: Самолет задержали.
0: А мы не задержали. В подарок.
2: А надел зачем?
0: У нас не размер один. Ну, в Куме неловко было надевать, а здесь решил проверю. Если жмет, то сменяй, только подносить надо. Не возражаешь? А как думаешь, жене подойдет платье?
2: Подойдет.
0: Че?
2: Ромашка маленького размера.
0: Че ты ко мне привязался со своими ромашками, а? Че ты ко мне цени привязался? Че ты ко мне привязался? Не волнуйся за мое платье. Сменяй. У меня характер такой. Куплю и сразу бегу менять. Понимаешь? Просто у нас плохо меняет. Скорее не меняет, а посылает. А давай, Михаил Михайлович, я тебе бутылку водки поставлю.
2: Да, да, да, что? Да, давай, давай, давай, давай.
0: Раньше ее из чего дали? Из пшеницы, а теперь черт знает из чего. Голова болит?
2: Да болит.
0: Печень страдает?
2: Ну, не знаю,
0: аварии на дорогах. Зрение слабеет. А сколько из-за нее семей расходится? Детей дефективных рождается. Например, у меня сосед Федосий.
2: У которого забор.
0: Без забора. Алкоголик. У него три поколения алкоголиков. Дед, прадед, прабабка. Все алкоголики. Лет 150. И вот в семье этого алкоголика корова родила теленка без одного уха.
23: Потом Юрий Николаевич выпустил курс. Он набрал курс актеров и выпустил. Сейчас это, ну, молодежь, очень огромная часть труппы театра. Поэтому есть молодежь, и мы такие, в общем, старожилы. Плюс какие-то люди при необходимости пьес приходили по приглашению и оставались. Сейчас уже играют 3-4 спектакля. То есть получается у нас такая огромная вольно-наемная труппа.
22: Ну и вопрос закономерный, следующий, ваш зритель, вот когда был Ленинградский театр «Миниатюр», он конкурировал и делил зрителей по воспоминаниям современников с БДТ, да, вот такая планка была. Каков сейчас ваш зритель, который тоже, наверное, влился в этот творческий альянс, да, между актерами и теми, кто в зале?
23: Вы знаете, ну, во-первых, к нам приходит зритель, чтобы получить все-таки эмоции. Они бывают разные, ну, в основном положительные. Поэтому у нас много улыбаются, у нас много смеются, у нас много музыки. У нас аншлаги и в будние дни, и в выходные. Поэтому мы сейчас смело также конкурируем, если говорить там по зрителю, с тем же БДТ. Поэтому можно сказать, что мы, в общем, довольно смело сейчас тоже конкурируем с разными театрами города. И, судя по отзывам зрителям и проданным билетам, у нас все очень тьфу-тьфу-тьфу хорошо.
22: Ну что ж, отлично, отлично. Вместе со зрителями обязательно надо быть на ваших спектаклях. Я, знаете, что хотел спросить? Вот мы говорим в широком смысле о такой линии театра эстрады имени Райкина. А вот давайте немножко поговорим об Андрее Носкове, потому что это тоже один из тех феноменов, с которыми Юрий Гальцев начал эту работу. И вы успешный и как актер кино, и как антрепренер, да, или как это правильно назвать, продюсер, потому что театральное товарищество «Носков и компания» существует же.
23: Да, да. Да.
22: Вот немножко об этом расскажите, потому что антрепренеры и продюсеры в истории русского театра, в частности, это фигуры совершенно такие вот особые, знаковые. Вот все-таки частная инициатива, она может театру добавить что-то?
23: Безусловно, безусловно. И столица нашей родины Москва тому подтверждение. В Москве очень много антрепризных проектов, очень больших, серьезных, с декорациями. В Питере чуть поменьше. Но, конечно, тут очень просто. Все театры, ну так скажем, академические, у каждого есть какое-то свое лицо. Эти более грустные, эти более загадочные, эти более странные и так далее, и так далее. Поэтому у каждого есть эти рамки. В этом смысле антреприза и для театра, и для актеров, и для зрителей, и для

0: как раз свободные проекты – это возможность для экспериментов. И в комичную сторону, и в трагичную.
1: Я вот знаю, что вы театр творчески так переосмысливаете и используете еще и как площадку для экспериментов вообще на грани, даже вот, ну, арт-сознания, например. Я вот это имею в виду.
0: Да, это продолжение моего же проекта «Зеркало нормы». Если говорить просто сейчас для слушателя, мы проводим театротерапию и делаем театральные постановки с людьми с ментальными особенностями, с пациентами психоневрологических диспансеров. Вот так. Это такая социальная адаптация для них, обращение к этой теме, но и, соответственно, для нас это определенный способ репетирования и взаимодействия, что тоже является для нас таким тренингом.
1: Ну, действительно, это экспериментальное поле абсолютно для театрального человека.
0: Это очень экспериментально, но это очень социально. И тут очень важно, понимаете, чтобы любой проект не был просто «что хочу, то ворочу». В этом смысле нас поддержал фонд президентских грантов. Мы подали заявку, и они увидели в этом, потому что есть отзывы профессионалов, психологов, психотерапевтов, что это имеет пользу. Это не просто мы развлекаемся. Я просто всегда говорю, что творчество должно быть в диалоге со зрителем, общественностью и так далее. Театр всегда, сколько мы его знаем там, по истории, он всегда нес какие-то функции общественные, развлекательные, разные.
1: Ну, русский театр – это вообще кафедра, если, так сказать, вспомнить классиков.
0: Да, да, да.
1: Да, кафедра, с которой, в общем, людям несут высокие истины. Ну, это здорово. Я говорю, конечно, вот в частности об этом проекте «Арт-сознание». И мне кажется, что это имеет будущее, потому что это серьезное начинание, и которое с обратной связью еще к тому же.
0: Да, да, да, именно.
1: Мы возвращаемся все-таки вот, я не знаю, на сколько лет назад, может быть, что-то уже забывается, но вы закончили знаменитый ЛГИТМИК, да? Знаменитый Ленинградский театральный вуз, откуда вышло огромное количество актеров, но вот какие-то особенности все-таки петербургской школы театральной. Чем отличается тот же ЛГИТМИК от московского ГИТИСа, например? Я не имею в виду учебную программу там и так далее, но вот какой-то гений места, дух свой, вот это есть?
0: А вы знаете, действительно, я в свое время изучал, опять же, и там и методику, и прочее, прочее, в разных театральных вузах Москвы. Действительно, она есть. Традиции никуда не деть. Традиции педагогики, традиции взаимодействия и там тренингов, способы репетирования, они везде разные. Человек чуть больше смешивается, потому что уже, там, неважно, выпускники МХАТа могут преподавать в ГИТИСе или наоборот, там разные бывают. Но в целом эти различия есть. Если говорить про Петербург, про Ленинград, ну, конечно, здесь культурологические традиции, связанные с поэзии, с авторами. Он такой более, скажем так, наверное, был театр в Ленинграде, изначально там, в Петербурге, более такой философский, более романтичный где-то. Вот в этом был, наверное, для меня, мне кажется, уклон. Романтичный и философский.
1: А любимый спектакль, который идет на сцене театра Райкина с вашим участием, у вас есть?
0: Здравствуйте, ваша тетя.
1: Вот та самая тетка Чарли, да, которую все помнят.
0: Да, фильм с прекрасным Саром Калягиным на виду. Но у нас версия ближе к пьесе, но тоже с нашими разными импровизациями.
2: Я тетя Чарли. Я из Бразилии, даже где много-много этих диких обезьян.
3: Донна Люсия,
4: что?
3: А я была знакома с вашим покойным супругом.
2: С моим покойным супругом?
5: Ну и что?
2: Что? О чем сейчас мне с ней говорить, а?
5: О погоде обезьяна!
3: Донна Люсия! А ваш покойный супруг?
2: Не надо! Не хочу о нем! Не хочу не вспоминать о нем!
3: Почему?
2: Потому что не хочу! Об этом тиране! Он был ужаснейший тиран! Да!
5: А я ходил, Фанни, не я! Не стою на месте!
6: А вы детская!
5: Детская!

0: Но это аншлаговый спектакль, вот судя по статистике, там, продаже билетов и отзывам, один из самых таких коммерчески успешных и шумных, да?
1: Могу похвастаться. Ну, а что говорить? Да, мы и в будни, и в праздники всегда.
0: А, но действие в этом спектакле, оно разворачивается не совсем похоже на то, что в фильме, да? Это студенческое общежитие вот у вас, но в Оксфорде.
1: Да, это пьеса, это исходные данные пьесы. Поэтому, да, действие происходит в Оксфорде, в студенческом общежитии. Но спектакль не только в общежитии, у нас там и парк, и так далее, и так далее. Но у нас такой, знаете, площадной в этом смысле театр. Как говорят наши администраторы, два спектакля хоть на площади поставь. Это как раз вот отличие, в том числе, специфики театра эстрады, что у нас игровой театр. А игровой – это когда что-то происходит между персонажами. И тогда декорации, они могут быть только в дополнение, в украшение. Ну, в принципе, можно, как говорится, и без декораций. Вот. Поэтому у нас игровой театр, игровой. Зрители следят за тем, что происходит на сцене. И ему от этого хорошо, весело.
0: Вы знаете, хотел еще спросить, конечно, в двух словах об этом, наверное, не расскажешь, но интерес есть. Ваша работа в кино, огромное количество ролей, вы узнаваемы, вы любимы. Первый опыт, как это вот ваши ощущения, если они сохранились, конечно, на съемочной площадке?
1: Ну, вы знаете, на самом деле вы преувеличиваете, с точки зрения как раз кино, у меня опыт, там, по сравнению с моими там этими друзьями, там, не знаю, Андреем Мерзликиным, гораздо меньше, вот, но он достаточно разный. Я у раннего Балабанова снимался, я ярко это очень помню. Кстати говоря, я снимался у Титова, который снимал «Здрасте, ваша тетя», да, в кино. А я у него снимался в таком фильме «Историческом проклятии», «Дюран», по-моему, назывался. У Рогожкина.
2: Стоп! Милиционер в кадре.
3: Стоп! Милиционер в кадре! Возвращаемся на исходные позиции. Коневоды, помогите актерам.
2: Визуально красиво получается. Можно снимать. Алло.
3: Готовимся к съемке.
2: Да. Я на съемках. Светлячки, приборчик вот туда тащите. Посветим кадровиком.
4: Где наш консультант?
2: Нормально, нормально. Все, пока. Вань, ты меня высоко так не поднимай, я боюсь дорогу захватить.
4: Сергей, Сергей,
5: а?
4: Все, приготовились.
5: Хорошо.
2: Да я всегда готов.
5: Давай.
4: Приготовились к репетиции.
3: Шоссе. Приготовились.
5: Шоссе.
2: Андрей, может я начну с копыт лошадей, а потом выйду на лица?
4: Ну да, посмотрим.
5: Так, так.
2: Андрей Павлович, а можно генератор выключить, а то звук невозможно писать.
4: Сережа. Мы можем генератор выключить, звук невозможно.
2: Но тогда видеоконтроль работать не будет.
4: Здравствуйте.
3: Кто отвечает?
6: Здравствуйте, Андрей Павлович.
7: Витя, где обед?
2: Я этим не занимаюсь, я актер.
8: Семен Михайлович, мне нужно с сегодняшним материалом в Москву выехать. Мы перешли на новую пленку, я хочу проконтроллировать первую партию. Кстати, где второй ассистент, которого ты обещал?
2: Что случилось?
6: Свободных людей нет, нету. Ну, Васильев может скоро работать.
8: Васильев пьет, а я на открытый диафрагму снимаю. Ты нас угробить хочешь? А куда Андрея повезли? Случилось что?
6: Ничего не случилось. Ничего.
9: Сережа, ты готов?
8: Готовы.
9: Так, Сережа, внимание, приготовились. Палочки. Аппаратно, мотор.
10: Есть мотор.
11: Кадр первый, дубль первый.
9: Есть. Начали.
1: Поэтому очень разный опыт разных взаимодействий разных режиссеров у меня есть, чему я очень рад. В этом смысле мне повезло, хоть опыт небольшой.
0: Ну что, спасибо. Я напомню, что в гостях у нас в студии «Радио России» был Андрей Носков, актер Петербургского театра эстрады имени Райкина. Спасибо вам, Андрей.
1: Спасибо. И побольше положительных эмоций.
0: Спасибо. Всего доброго.
12: Настоящее историческое. Presents Historicum. Лучшее. Запись 2023 года.

0: Радио России. Главное радио страны. Россия. Обстоятельства времени.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Сергей Брюн. В нашей передаче мы говорим об удивительных людях, связанных с историей нашей страны. Сегодня я хотел бы поговорить о человеке, чьи действия и деяния связаны с веком 21, и который в силу скоропостижной смерти уже пересек грань, отделяющую современников от исторических фигур. Я бы хотел рассказать о человеке, которого мне довелось знать лично и с которым приходилось работать. Речь пойдет о Михаиле Юрьевиче Абрамове, выдающемся российском меценате, коллекционере, основателе Музея русской иконы. Михаил Абрамов родился в 1963 году в Москве. Поступив в Институт легкой промышленности, он первоначально с юношеской безмятежностью относился к учебе. Вполне естественно, что вскоре он оказался призванным в армию. Именно там прошло стремительное взросление московского юноши, впервые столкнувшегося со смертью. Оказавшись на Кольском полуострове, в частях ПВО, Абрамов нашел и вынужден был по тундре нести тело покончившего с собой сослуживца. Это событие навсегда изменило жизнь и меры созерцания будущего мецената. Вернувшись из армии, он попросился обратно в институт. В эти же, еще глубоко советские годы, Абрамов принимает крещение, а также вступает в брак и венчается со своей супругой Светланой, с которой в мире и любви проживет почти 30 лет, вплоть до своей гибели. 90-е годы открыли путь к новой жизни и новой карьере Абрамова. Однако подчеркнем, этот человек никакого отношения не имел ни к приватизации национального достояния, ни к каким-либо теневым или криминальным сферам. Руководя строительным департаментом, он вскоре начал свой строительный бизнес, возведя более 50 объектов на территории Москвы и Московской области. Однако у него была совершенно особая мечта – особое стремление к русской иконе и желание создать не просто очередную частную коллекцию, но общедоступный музей, посвященный иконописи, искусству, ставшему богословием в красках. Как возникает музей? Из каких затей, амбиций, планов можно собрать коллекцию? Одни коллекционеры загораются спонтанно и привязываются иногда к очень странным вещам. Эта странность особенно явно проступает, когда речь заходит о коллекционировании икон. Некоторые собирают иконы в серебре или эмалях, в роскошных окладах фирм Овчинникова и Фаберже. Другие покровительствуют созданию музеев и коллекции ради престижа. А их подчас прекрасные личные и общественные собрания находятся целиком в ведении опекающих искусствоведов и консультантов. Но открытым остается вопрос. При обилии коллекционеров сколько мы видим открытых музеев? Тем более музеев, которые завоевывают невиданное прежде мировое признание. Первым таким частным музеем в истории современной России стал основанный Михаилом Абрамовым Музей русской иконы, открытый в 2006 году. Есть понятие «идеальный шторм», когда набор определенных условий и факторов приводит к формированию шторма невиданной силы и потенциала. Формирование Музея русской иконы было сопряжено с таким же идеальным триумвиратом, творческим и идейным союзом выдающегося ученого Ирины Шалиной, директора музея, известного еще с советских времен Николая Задорожного, и, конечно же, вдохновителя и мецената, отдавшего музею все возможные ресурсы и давшего ему жизнь, Михаила Абрамова. Музей русской иконы был их общим детищем. Однако все усилия директоров и сотрудников были бы бесплодными, если бы у основателя музея не было искреннего стремления, понимания и трепета по отношению к древним памятникам и к ученым, не к роскошным окладам и элитам, а именно к древним иконам и к корифеям и подвижникам отечественной науки. В скромном внешне облике людей, лишенных какой-либо мирской власти и денег, Абрамов видел титанов, перед которыми искренне преклонялся и к которым прислушивался. Его тяга к общению с учеными прямо перекликалась с его искренней тягой к древним памятникам. Понимая необходимость пополнения коллекции 17, 18, 19 веков, он отдыхал душой, смотря именно на древние памятники. Не налоговые льготы и пиар, ученые и памятники. Вот что его действительно волновало. Открывшись в 2006 году, Музей русской иконы изначально располагался в здании бизнес-центра «Верейская плаза». В 2010 году, после почти полутора лет реконструкции, открылось новое здание Музея русской иконы на Гончарной улице. Формируя свою коллекцию, Музей русской иконы сделал невозможное. В российское музейное пространство и научный обиход были введены сотни памятников, прежде находившихся на отечественном или мировом антикварном рынке. Фундаментальной миссией музея стало возвращение в Россию памятников, проданных за рубеж либо советским государством, либо контрабандистами. Уникальные шедевры и целые коллекции вывозились из Германии, Америки, Великобритании, Швеции. Среди этих возвращений нельзя не упомянуть коллекцию шедевров поздней иконы, Устёры, Палиха, Невьянска, московских старообрядческих мастерских, вывезенная из Бейрута. Без музея русской иконы сотни шедевров иконописи, проданных большевиками или контрабандистами, никогда не вернулись бы в Россию. Сотни и тысячи памятников древнерусского, византийского, греческого, эфиопского искусства украшали бы сейчас чьи-то гостиные, лежали бы в антикварных галереях или на развалах. Вместо этого они собраны и сохранены в открытом и бесплатном музее. Музей занимался поиском и возвращением в Россию утраченных шедевров не только для собственных залов, но и для государственных музеев. Среди возвращенных, некогда украденных из Отечественного музейного фонда памятников, можно назвать иконы праздничного чина, возвращенные Великий Устюг, уникальный резной крест, переданный в Ростов Великий, переданный в Муром Деисус, знаменитую Троицу кисти Кирилла Уланова, возвращенную в Устюжну, икона Воскресения, переданная в Ярославль. Музей русской иконы также стал первым частным музеем России, с которым на равных стали сотрудничать государственные музеи. Неоднократно Музей русской иконы наравне с Третьяковской галереей, Музеем изобразительных искусств имени Пушкина, Центральным музеем древнерусского искусства имени Андрея Рублева выступал как организатор крупных выставочных проектов на своей или на партнерской территории. Никогда прежде российские частные музеи не принимали в ИКОМ Международный музейный совет ЮНЕСКО. В 2016 году ЮНЕСКО наградила Михаила Юрьевича Абрамова особой премией «Пять континентов». Жизнь основателя Музея русской иконы оборвалась 20 августа 2019 года, когда вертолет с Абрамовым, пилотом и еще одним пассажиром на борту разбился о воду в 50 километрах близ греческого острова Парос. После его смерти горько и больно было читать заголовки некоторых некрологов. Дело его жизни интерпретировали в магическом ключе. Мол, он вкладывал деньги в иконы, и поэтому его бизнес шел лучше. Всякий, знавший Михаила Юрьевича, подтвердит, что он был чужд подобного магизма и какой-либо меркантильности. Для него коллекционирование было влюбленностью и служением. Он не вкладывал, он отдавал. Отдавал большую часть своего дохода на благотворительность и на свой любимый музей, вне зависимости от того, как шли его дела, даже когда они шли плохо. Михаил Абрамов не был ученым, но сделал для науки больше сотен дипломированных специалистов, кандидатов и докторов наук. Он не был художником, но для художественной жизни столицы и всей страны сделал больше огромного числа галерей или академий. Он не был олигархом или государственным деятелем, но сделал больше для России, чем значительная часть олигархов и государственных деятелей. Он сыграл ключевую роль не только в создании музея, но и в восстановлении храма Преображения Господня на Преображенской площади Москвы, в строительстве храма Чуда Архангела Михаила в Братеево, в поддержке детских домов и центров, а также российских монастырей. Вместо собирания богатств он собирал удивительные памятники, созерцанием которых и любовью к которым он безвозмездно делился с миром, со всяким входящим в его музей. От членов королевских домов до наших золотых бабушек, до которых так часто нет никому дела. Приходится радоваться тому, что наследники Михаила Юрьевича, его мать Галина Михайловна, его жена, больно говорить, вдова Светлана Львовна Абрамова, и их дети Георгий и Мария полны решимости сохранить этот уникальный музей, продолжая святое дело, начатое в 2006 году великим меценатом.
0: Россия. Обстоятельства времени. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
2: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
0: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15.10 по Москве и в 14.10 по времени Калининграда. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС-77-76-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами программа «Здоровье и долголетие». Сегодня у нас особенный эфир, поэтому попрошу слушать внимательно. Мы поговорим о том, что волнует миллионы. Зрение. Если вы все чаще ловите себя на мысли «не могу разобрать надпись», «не вижу лица собеседника», «все как в тумане», значит, программа будет для вас особенно полезна. Статистика пугает. Каждый второй после 60 лет теряет зрение. И не из-за мелочей, а из-за серьезных заболеваний. Катаракты, глаукома, дистрофии сетчатки. Что делать? Ждать операции? Каждый месяц покупать и покупать все более мощные очки? И есть ли другой путь? Об этом мы поговорим с экспертом по здоровью глаз, автором десятков исследований в области лазерной терапии Аллой Денисовной Серебряковой. Алла Денисовна, здравствуйте.
4: Добрый день, рада быть с вами. И начну с главного. Современная наука действительно предлагает новый путь для восстановления хорошего зрения. Всем известно, какие сложные операции сейчас делаются с помощью лазера. Но даже самые современные операции для пожилых людей не всегда лучшее решение. А знаете ли вы, что лазер способен на большее? Он может лечить зрение неинвазивно, то есть без операции и любых вмешательств в нежный орган зрения. Такое лечение в медицине называется лазеротерапия. Основана она на квантовых технологиях и совсем недавно стала доступна не только горстке избранных, а всем. И все это благодаря офтальмологическому аппарату Дюна Око. На сегодняшний день это прибор номер 1 в офтальмологии, подробнее о котором вы можете узнать, позвонив по телефону 8 800 220 0400. Запишите номер сейчас, чтобы потом не забыть. 8 800 220 0400.
3: Насколько я знаю, эта технология пришла из секретных лабораторий.
4: Все верно. Ее корни в военной медицине. Разработка велась для летчиков-испытателей, которые теряли зрение из-за экстремальных перегрузок. Они часто страдали от дегенеративных изменений сетчатки, помутнения хрусталика, отслоения и гипоксии тканей глаза. Возникла необходимость в технологии, которая способствовала бы восстановлению зрения без скальпеля. Тогда и начались засекреченные разработки по воздействию на глаз световыми волнами определенной длины.
3: Как понимаю, они были успешны.
4: Вы знаете, более чем. Гениальная идея применить квантовые технологии, в частности лазер, в лечении офтальмологических заболеваний позволила буквально перезапустить обменные процессы в тканях глаз. Это способствовало восстановлению хорошего зрения у наших летчиков.
3: Ну а тогда почему технологию рассекретили?
4: Да потому что увидели ее колоссальные возможности. Согласитесь, такое лечение должно приносить большую пользу и использоваться по максимуму. Верно? Ведь было бы несправедливо ограничивать применение лазерных технологий, если они могли бы помочь вылечить людей с тяжелыми формами глазных заболеваний. А таких людей, поверьте мне, миллионы. Вы только в это вдумайтесь. Чтобы им помочь и сделать технологию доступной, российские ученые доработали ее для лечения в домашних условиях. Так появился медицинский офтальмологический аппарат «Дюна Око». Удобный, понятный в применении и не требующий специальной подготовки для использования. Теперь каждый прямо у себя дома может использовать лазерную технологию, которой раньше пользовалась только элита.
3: Невероятно. Дорогие радиослушатели, если у вас катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки или другие заболевания глаз, вы просто обязаны заказать себе аппарат Дюна Ока. Получите шанс вернуть хорошее зрение. Звоните по телефону 8 800 220 0400. И специалисты ответят на все ваши вопросы. Для пенсионеров предусмотрены льготы. Заказывайте аппарат по льготной цене, позвонив по номеру 8 800 220 0400. Алла Денисовна, можете нам простыми словами описать, как это работает?
4: С удовольствием. В основе работы Дюна Ока лежит лазерная терапия. Это технология, где лечебное воздействие осуществляется с помощью строго направленных квантов, мельчайших частиц света, способных проникать вглубь тканей органов зрения и запускать восстановление на клеточном уровне. В аппарат встроен интеллектуальный источник света, который одновременно излучает три световых потока, каждый из которых выполняет свою функцию. Вы только представьте, действие инфракрасного потока направлено на глубокое прогревание тканей, снятие воспаления, улучшение кровообращения. Действие пульсирующего красного света направлено на подзарядку клеток сетчатки и возвращение четкости зрения. Электромагнитные волны могут настраивать глаза на правильный режим работы. Появляется возможность устранить застой, нормализовать внутриглазное давление и питание тканей. Вот такая слаженная работа световых потоков напоминает четкую командную работу, только очень нежную, лечащую буквально на расстоянии. Кажется фантастикой, но медицинский аппарат Дюна Ока излучает именно такие умные кванты лазерного потока. Они проникают туда, где обычные капли могут быть бессильны, внутрь тканей, за зрительный барьер.
3: Ну, прямо военная точность.
4: Совершенно верно. Именно благодаря такой лечебной лазерной волне офтальмологический аппарат Дюна Ока, как высокоточное оружие, способен бить в самый центр болезни. В итоге появляется шанс получить чистый прозрачный хрусталик, нормальный отток внутриглазной жидкости, здоровые сосуды глаз, крепкую сетчатку и здоровый зрительный нерв. Дюна Ока способствует нормализации слезоотделения, снятию усталости глаз, покраснения и раздражения, возвращению сумеречного зрения. Вернуть полноценное зрение возможно, четкое, яркое, без каких бы то ни было помех. Мир снова может заиграть всеми красками.
3: Друзья, вот телефон, по которому можно заказать этот уникальный аппарат по льготной цене. 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Звоните, консультации, доставка бесплатная. И дослушайте нашу беседу. В процессе интервью вы узнаете о приятном сюрпризе. Алла Денисовна, как проходят сеансы применения Дюна Ока?
4: Используя Дюна Ока всего 5-7 минут в день на протяжении 14-28 дней, вы сможете получить шанс на жизнь без катаракты, глаукомы, дальнозоркости, близорукости или различных патологий сетчатки и роговицы. Когда очертания становятся более четкими, а мир перед вами начинает проясняться, этот замечательный момент трудно пропустить.
3: А вот есть ли шанс благодаря Дюну Ока снять очки и контактные линзы без операций?
4: Такой шанс возможен. И это не магия, это наука. Потому что Дюна Ока не просто маскирует симптомы. Его действие направлено на устранение самой причины ухудшения зрения. Дружная работа умных лазерных лучей настолько профессионально может выстроить слаженную работу органов зрения, что очки и операции могут быть не нужны.
3: А теперь внимание! Обещанный сюрприз для самых внимательных слушателей. Только в течение часа действует дополнительная скидка в размере 30%. Кто успеет дозвониться до нас по телефону 8 800 220 0400, тот получит медицинский прибор Дюна Ока по самой выгодной цене. Дешевле уже не будет. Повторю. 8 800 220 0400. И поторопитесь, желающих приобрести Дюна Ока много, а количество аппаратов ограничено.
4: Пожалуйста, не забывайте, болезни глаз прогрессируют очень быстро, поэтому лечение нельзя откладывать. При катаракте хрусталик становится все плотнее и жестче. Глаукома опасна, потому что разрушает зрительный нерв. Дистрофия сетчатки постепенно отбирает у вас целые участки зрения, а с прогрессирующей дальнозоркостью вы разоритесь на очках. Но как только вы начнете пользоваться аппаратом Дюна Ока, у вас появится шанс остановить разрушительные процессы и восстановить зрение.
3: А вы не могли бы описать прибор, чтобы наши слушатели поняли, о чем речь?
4: С удовольствием. Представьте очки будущего: компактные, стильные и высокотехнологичные, но не для ношения на глазах. Дюна Ока держит перед глазами, и аппарат направляет лечебную лазерную волну туда, где она нужна. Просто расположите аппарат Дюна Ока перед глазами на комфортной дистанции и включите. Остальное он сделает сам. С управлением справиться проще простого. К прибору прилагается подробная инструкция. Там все понятно описано. Находите свое заболевание и режим, который нужен именно вам. Включаете и наслаждаетесь дома сеансом по восстановлению своего зрения.
3: Алла Денисовна, в инструкции к прибору перечислен внушительный список заболеваний. Вот расскажите, какие наиболее часто беспокоят людей?
4: Чаще всего людям старше 60 лет врачи диагностируют катаракту. Это состояние, при котором мутнеет хрусталик. Человек видит мир, как бы через запотевшее стекло. Смотреть мешают плавающие перед глазами мушки. Для людей с катарактой Дюна Ока может стать настоящим спасением и возможностью избежать операции. Также Дюна Ока способствует устранению глаукомы, дистрофии сетчатки, возрастной дальнозоркости. Рекомендуется он и при нарушении аккомодации, близорукости, отслоении сетчатки, синдроме сухого глаза, повышенном слезотечении, засорении слезного канальца, ретинопатии, конъюнктивите, воспалении роговицы и других заболеваниях глаз.
3: Спасибо, Алла Денисовна. Вы воодушевили сейчас стольких людей, ведь многие даже мысли не допускали, что когда-нибудь может появиться шанс снова хорошо видеть. А вот теперь они точно знают, что для этого нужно сделать.
4: Я искренне желаю каждому, кто нас сегодня слушал, вновь четко увидеть лица родных. Больше не искать очки, когда нужно вдеть нитку в иголку или прочитать ценник в магазине.
3: Напоминаем, звоните прямо сейчас по номеру 8 800 220 0400. Повторяю, 8 800 220 0400. Квалифицированные специалисты дадут ответы по офтальмологическому аппарату Дюна Ока. Доставка бесплатна по всей России. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. ИП Елисеев Максим Анатольевич, ИНН 026-00-669-525, ОГРН ИП 325-028-000-136-386, 452-320, Республика Башкортостан, город Дюртюли.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок. А 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столетов АП». Подробности в месте проведения категории 0+.
6: Ваш внук сбил человека.
7: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
6: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
8: Здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
9: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
10: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
11: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
13: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
14: В студии Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске: вооруженные силы России продолжают бить по центрам принятия решений, а также предприятиям ВСУ. Массовую гибель рыбы и птиц зафиксировали в черте Омска. И более миллиона человек эвакуировали на востоке Китая из-за штурма. Подробности далее. Вооруженные силы России в ответ на атаки на мирное население продолжают бить по центрам принятия решений, командным пунктам, а также предприятиям ВСУ. Об этом сообщает Минобороны. Российские военные ночью уничтожили газовое месторождение «Бугроватое» в Сумской области. Кроме того, армия нанесла комбинированный ракетный удар по Одесской ТЭЦ и 7 электроподстанциям области. 28 пострадавших, в том числе один ребенок, доставили в больницу Нижнекамска после атаки БПЛА. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее глава республики Рустам Миниханов сообщил о жестокой атаке украинских дронов на Нижнекамск. К этому часу известно уже о 13 погибших и 39 пострадавших. На месте работают оперативные службы. В республике объявлен траур по погибшим. Напомню, Минобороны сегодня сообщила о более чем 400 сбитых минувшей ночью беспилотниках. Дроны уничтожили над 17 регионами, в том числе в Московской области, а также в Татарстане и Крыму. В Херсонской области предотвращен теракт против российских военных. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Мужчина по заданию украинских спецслужб планировал взорвать военнослужащих с помощью бомбы, замаскированной под пауэрбанк. Он уже признал вину и сотрудничает со следствием.
15: Мне на телеграм написал неизвестный человек. Проба была такая за денежное вознаграждение. Найти, где проживают военнослужащие Российской Федерации, и отправить адреса. Следующее задание было найти взрывное устройство в схроне, пойти забрать. Я сходил, забрал эту посылку, то меня приняли сотрудники ФСБ Российской Федерации.
14: Подозреваемый задержан. В ходе обыска у него изъято радиоуправляемое самодельное взрывное устройство, а также телефон с перепиской с куратором. Родители могут получить бесплатную консультацию по поводу качества школьных принадлежностей. Специальную горячую линию к началу учебного года открывает Роспотребнадзор. С 10 по 21 августа специалисты будут рассказывать о том, как правильно выбрать безопасную детскую одежду, обувь, игрушки, канцелярские товары, а также детское питание. Номера телефонов горячих линий можно найти на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора. Управляющим компаниям напомнили об обязательном ремонте домов. Текущие работы необходимо проводить раз в 3-5 лет. Об этом сообщил ТАСС депутат Валерий Селезнев. Если работы не проводятся, то у граждан есть способы повлиять на ситуацию. Для начала необходимо подать письменное заявление в УК и зафиксировать нарушение. Если не поможет, то пожаловаться в жилинспекцию, в Роспотребнадзор и прокуратуру. Депутат напомнил, что жильцы оплачивают содержание общего имущества и вправе рассчитывать на качественное обслуживание. Массовую гибель рыбы и птицы зафиксировали в черте Омска. Печальную картину на озере Кирпичка в Кировском округе опубликовали в соцсетях местные жители. Люди писали о масляной пленке на поверхности воды и жаловались на странный технический запах в том районе. Информацией заинтересовалась прокуратура. К месту направили специалистов. Как уточнили в надзорном ведомстве, эксперты уже взяли пробы воды на исследование. По итогам проверки установят причины гибели экосистемы, а также дадут оценку экологическому ущербу. Там же, в Омске, расследуют аварию со смертельным исходом. Трагедия произошла еще на прошлой неделе, однако сегодня стало известно о скончавшемся в больнице пострадавшем. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава, 6 августа средь бела дня водитель «Лада Гранта» на пересечении двух центральных улиц не справился с управлением и наехал на островок безопасности, на котором находились 7 человек. Всех пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, у пожилого водителя во время поездки случился сердечный приступ. Европа стоит на пороге большой войны. Такое мнение выразил в интервью немецким СМИ президент республики Александр Вучич. По словам сербского лидера, он надеялся, что кто-нибудь предпримет усилия для достижения мира на Украине, но этого не произошло и вряд ли скоро произойдет, поэтому дальнейшие перспективы именно таковы. Вучич полагает, что в связи с отсутствием возможности для компромиссных решений украинский конфликт завершится не раньше следующей весны. Более 1 000 000 человек эвакуировали на востоке Китая из-за шторма «Долфин». Об этом сообщают азиатские СМИ. Больше всего жителей вынужденно покинули свои дома в городе Вэньчжоу в провинции Чжэньцзян. В момент обрушения на китайскую территорию скорость порывов ветра достигала 150 км в час. По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в некоторых районах может выпасть до 400 мм осадков. Из-за шторма в Шанхае отменили около 1500 авиарейсов. На Сахалине стартовал Всероссийский молодежный форум «Острова». Его участники будут предлагать идеи повышения привлекательности регионов для молодых людей. Сюда съехались 350 молодых человек из 70 регионов страны, сообщает РИА Новости. На площадке будут работать три отдельных возрастных группы от 14 до 35 лет. Участники выберут для работы одну из 9 предложенных сфер, включая искусственный интеллект, энергетику, авиацию и туризм. Свои идеи по повышению индекса привлекательности полуострова ребята выскажут после того, как пообщаются с местными жителями, посетят предприятия и социальные объекты. И добавлю, форум «Острова» проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», который реализуют по поручению Владимира Путина. Завтра в Москве погода начнет меняться. Еще днем по-летнему тепло, 22-25, а к вечеру пройдут грозовые дожди. В среду столбики термометров опустятся до сентябрьских значений, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
16: Во вторник в теплом секторе атлантического циклона ночью 11-14 днем воздух успеет прогреться до 22-25 градусов, но вечером с приближением фронта окклюзии зарядят грозовые дожди. В среду циклон сломает тепло, и вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Жителей Центральной России ждет климатическое путешествие из лета в осень, причем со сменой гардероба. Через берега Москвы-реки прорвется холодная фронтальная система, сопровождаемая ливнями, порывистым ветром и ощутимым понижением температурного фона. Ночью 10-13, а днем всего лишь 15-18, что соответствует норме первой половины сентября.
14: В выходные, по словам Тишковца, погода улучшится, потеплеет до нормальных значений для этих дней августа. Ну а в сентябре москвичей ждет классическое бабье лето. К погоде мы еще вернемся. Далее эфир продолжит события в мире спорта.
17: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Илья Бородин с лучшим временем вышел в финал в плавании на дистанции 400 метров комплексом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. А вот Максим Ступин остался 10-м в квалификации и не смог пробиться в финал, который пройдет позднее в понедельник. Футболисты московского «Спартака» находились в шоке после двух пропущенных мячей в первом тайме матча третьего тура российской премьер-лиги с Краснодаром. Об этом заявил главный тренер «Спартака» Хуан Карседо после поражения у подопечных со счетом 1-2. В других встречах дня петербургский «Зенит» уступил столичной родине 1-2. Казанский «Рубин» разошелся миром с Оренбургом 1-1, а московская «Динамо» была сильнее махачкалинских «Одноклубников» 3-1. В понедельник тур завершится поединком между воронежским «Факелом» и грозненским «Ахматом». Стамбульский футбольный «Галатасарай» вышел из переговоров по полузащитнику московского «Локомотива» Алексею Батракову. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что турки планировали приобрести 21-летнего россиянина, но железнодорожники отказались его продавать. Ранее в московском клубе сообщили РИА Новости, что не ведут переговоров о трансфере полузащитника ни с одной командой. Тем временем казанский футбольный «Рубин» сделал предложение азербайджанскому «Карабаху» о покупке 25-летнего хавбека из Бразилии Педро Бикальо. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Сумма трансфера оценивается в 2,5 миллиона долларов. Бикальо стал игроком «Карабаха» летом прошлого года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
18: Вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
14: В Хабаровске сегодня 24-26 градусов. В Тюмени 25-27, ожидаются ливни с грозами. В Архангельске 21-23, временами пройдут дожди. В Калининграде 23-25, кратковременный дождь. В Оренбурге 26-28. В Воронеже 24-26 градусов. В Ставрополе 29-31, временами пройдут осадки. Во Владикавказе 24-26, кратковременный дождь с грозами. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков, температура воздуха составит 23-25. В Москве малооблачно и до 25 градусов. Сейчас в столице 23 градуса, ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление повышенное 754 миллиметра ртутного столба.

0: Говорит Вологда, 11 часов 10 минут.
1: Вологодский календарь. Даты, события, люди. Рубрику ведет Ирина Трапезникова.
2: Доброе утро, дорогие земляки. 7 августа. 95 лет назад в Великом Устюге была образована кустарно-промысловая артель «Красный кондитер», которая просуществовала 25 лет. Была создана на базе кондитерской фабрики Северодвинского центрального рабочего кооператива, переданной Великоустюгскому промсоюзу в 30-м году. Учредителями являлись Иван Николаевич Попов, Прокопий Алексеевич Насоновский, Григорий Трофимович Карпов, Анна Павловна Беречевская и Капитолина Прокопьевна Масеева. Располагалась артель в первой части Устюга на набережной. Высшим органом являлось общее собрание, председателем Иван Николаевич Попов. Восхищает сырье для артельной продукции. В летний период в артели организовывались бригады по сбору ягод и грибов. От населения принимали клюкву, бруснику, рябину, чернику, морошку, полянику, голубику, малину, крыжовник, клубнику, смородину, яблоки, грибы свежие, сухие, соленые, маринованные, овощи, варенье. Весной артель заготовляла березовый сок. Кроме того, у колхозов закупали картофель, яйца, молоко. В течение 1937 года ассортимент кондитерских изделий был увеличен до 80 наименований. Он продолжал расширяться и дальше. В 1940 году кондитерско-конфетное производство артели выпускало раковые шейки, барбарис, дюшес, петушиные гребешки, рока, мятная, земляника, сливочная, дамские пальчики, дамская подушечка, фруктовая, смородиная, кофейная, клюквенная, крыжовник, ликерная малинка, белая ромашка. Это виды карамели, а также конфеты в шоколадной глазури, соевые, молочные, манпассье, южная смесь, полярная малютка, фруктовая, леденцовая, кофейно-сливочная, каштановая, негритянская, леденцы малиновые, смородиновые. Завораживает перечень видов пряников. С заварной начинкой фруктовые, миндальные, битые, заварные и незаварные, глазированные, медовые, лимонные, соевые, сиропные, а также саксонские, решетка, северная смесь. И так далее, и так далее, и так далее. Такое замечательное было производство, создано 95 лет назад. Просуществовало 25 лет. 9 августа. 120 лет со дня рождения Павла Петровича Кустова, поэта, литературного критика. Уроженец Тамбовщины, после окончания МГУ Кустов много ездил по северным районам страны. С 1934 года жил в Череповце, Вологодской области. Работал в редакциях отраслевой районной газет «Стахановец», «Шексны», «Коммунист». В годы Великой Отечественной войны стихотворения поэта печатались также в газетах «Вологодский комсомолец» и «Красный Север», где он публиковался и позднее. Жизнь и труд лесорубов, сплавщиков, рыбаков, колхозников стали основными темами произведений Кустова, составивших его сборники «Северо-Восток», «На просторах Родины», «У нас на Севере», «Стихотворения» и другие. Выступал также как литературный и театральный критик, писал рецензии. 9 же августа. 155 лет со дня рождения Александра Николаевича Каленкина, генерал-майора, директора Череповецкого музея старины, ныне Череповецкий историко-краеведческий музей. Александр Николаевич Каленкин окончил Александровскую военно-юридическую академию и Санкт-Петербургский археологический институт. В Первую мировую войну командир 5-го гусарского Александрийского полка, командующий бригадой 5-й кавалерийской дивизии, дислоцированной в Череповце. За боевые заслуги 2 апреля 1917 года получил звание генерал-майора. Награжден многими наградами. Единственный генерал, проживавший в Череповце, Каленкин занимал в 1918 году должность заведующего отделом музеев и охраны памятников искусства и старины. В 1919 году директор музея старины в Череповце, действительный член Санкт-Петербургского археологического института, обратился к властям с просьбой осмотреть кладовые коммунального хозяйства, где среди реквизированных вещей могли оказаться вещи музейного значения. В июле этого года он участвовал в экспедиции Анисимова, историка искусства, сотрудника музейного отдела наркомпроса. Цель экспедиции – собирание предметов старины и иконописания на территории Череповецкой губернии. Цель участия Каленкина в экспедиции – соблюдение интересов губернии и оставление в музеях Кириллова, Белозерска и, главным образом, Губернского музея в Череповце предметов старины, кои многие века находились в этом краю и являлись продуктами его культуры. В фондах Череповецкого музейного объединения хранится несколько рукописных работ Каленкина. 11 августа, 105 лет со дня рождения Александра Васильевича Ивкова, участника Великой Отечественной войны, героя Советского Союза. Уроженца деревни Большой Завраг Павинской волости Никольского уезда Северодвинской губернии, ныне это Павинский район Костромской области. Воевал на фронтах Великой Отечественной войны с 41 года. Александр Васильевич, бывший охотник, стал снайпером. Дважды в октябре 42 и сентябре 43 года был ранен. На личном снайперском счету Ивкова 73 вражеских солдата и офицера. Во время боев на плацдарме, отвоеванном у фашистов на западном берегу Вислы, старшина Ивков был награжден медалью за отвагу, второй по счету, орденами славы третьей степени Красного Знамени, а вскоре Александру Васильевичу было присвоено звание Героя Советского Союза. За две недели до победы, не дойдя до Берлина 30 километров, отважный воин получил тяжелое ранение. Лишь в августе 45-го с осколками, застрявшими в черепной кости и легком, вернулся домой. Заведовал фермой в колхозе «Ленинский путь» Павинского района. 12 августа. 95 лет со дня рождения Михаила Николаевича Сопина, поэта. Сын полка во время Великой Отечественной войны, талантливый поэт с героической, трудной судьбой. Срок в 15 лет отбывал в пермских северных лагерях. В лагере окончил заочно десятилетку, немного учительствовал. Там же стал всерьез писать стихи, но его не печатали. Однажды в отчаянии Сопин обратился к известному критику Кожинову, который Михаила поддержал и посоветовал приехать в Вологду. В областной центр Сопин приехал в 1982 году и с тех пор постоянно жил в Вологде. Получил поддержку местной писательской организации. В 1985 году в Северо-Западном книжном издательстве вышел его первый сборник «Предвестный свет». В дальнейшем сборники выходили достаточно регулярно. «Судьбы мои поля», «Смещение», 93-й год, «Обугленные веком», «Молитвы времени разлома» и другие. 13 августа, 130 лет назад, сдан в эксплуатацию первый участок Вологда, остановочный пункт Кубина, с 18 апреля 1914 года станция Харовская, Московской, Ярославской, Архангельской железной дороги протяженностью 85 верст и открыто временное движение. 13 же августа, 85 лет со дня рождения Александра Александровича Букарева, краеведа, члена Российского союза писателей, уроженца деревни Хвостиха Харовского района Вологодской области. Отец Букарева пропал без вести в начале войны, мать умерла в 44-м. Летом 45-го года Александра направили в детский дом села Ивачино. Окончил строительный факультет Ленинградского военно-инженерно-технического училища и в 1965 году стал военным инженером-строителем, лейтенантом-инженером. 7 лет отдал стройкам космодрома «Байконур». В 1972 году переведен на службу в Москву. Строил крупные оборонные комплексы радиоэлектронной и космической промышленности. Руководил строительным управлением по возведению объектов на Государственном космическом научно-производственном центре имени Хруничева. В 1989 году в звании полковника по состоянию здоровья вышел на пенсию. В 2007 году Букарев нашел в Санкт-Петербурге архивы детского дома села Ивачино и на их основе написал книги «Самоуправление в детском доме» и «Мой родной детский дом». В 2010 году написал автобиографическую книгу «Строитель космодрома». Является автором нескольких книг, посвященных селу Ивачино. В 2014 году Александр Александрович выкупил в Ивачине двухэтажное кирпичное здание, в котором размещался спальный корпус детского дома. После капитального ремонта в торжественной обстановке открыл единственный в России частный музей детского дома, а в 2016 на базе музея основал народную библиотеку. В литературной страничке сегодня прозвучит отрывок из стихотворения Ольги Александровны Фокиной «Летом». Также мы рады сообщить, что Вологда в сентябре станет местом проведения первого Фокинского фестиваля на Вологодской именно земле. События будут происходить со 2 по 5 сентября. Вся информация есть в Вологодской областной универсальной научной библиотеке. Итак, Ольга Фокина «Летом». Говорят, что утро летом щедро ультрафиолетом. Ну а ультрафиолет

0: мы траву косим в охоту. В косогоре что за сласть? Земляника налилась. Землянику собирали, губы сладкие макали, всем простудам вопреки, в ледяные родники. Наши спины, наши плечи стали алыми под вечер. Мы про этот алый зной не забудем и зимой. На этом все, мои дорогие земляки. Желаю вам радости и крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Настраивайте ваши радиоприемники на волну Радио России 98 FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне, и вы первыми узнаете главные новости страны и области. Радио России на FM-волне 98 МГц.
2: Мы живем все с надеждой на будущее, на светлое и прекрасное будущее, и редко оглядываемся на прошлое. Но без прошлого, как известно, нет настоящего и не будет будущего. И поэтому к прошлому надо относиться с уважением, пониманием и любовью. Это программа «История в документах». С вами Илья Кузнецов. Здравствуйте.
3: Дорогие друзья, в сегодняшнем выпуске мы коснемся довольно необычной темы, а именно традициям русской бани. Да-да, даже такие аспекты нашей истории можно обнаружить в архивных документах. Я постараюсь ответить на следующие вопросы. Как устраивались бани в деревнях? Везде ли была банная традиция? Была ли альтернатива? И насколько давно появились бани в наших краях? Точно никто не знает, когда появилась русская баня. Однако достоверно известно, что бани упоминаются даже в летописях. И, например, для новгородской земли они были явлением вполне обычным. В наших архивных документах можно обнаружить упоминание бань в свитках 17 века. Значит, уже для того времени бани были как само собой разумеющиеся. В Вологодской губернии культура или традиция строить бани была довольно распространена. В некоторых волостях крестьяне не мыслили свою усадьбу без бани. Бани можно найти на сохранившихся планах деревень, в описаниях быта крестьян. Существовало три способа размещения бань. Первый – на задворках крестьянского дома. Второй – это когда для бань отводили рядом с деревней отдельное место, и они рядком стояли обособленно. Кстати, этот способ считался наиболее подходящим по санитарным правилам. Однако мало кто их соблюдал. И третий способ. В том случае, если деревня была у реки, бани строились на берегу. Причем зачастую, если берег высокий, для сруба на склоне выкапывали своеобразную террасу, на которую ставился этот сруб. Это позволяло экономить землю. Внешне это выглядело так. На холме стояли крестьянские избы, а склон к реке был усыпан маленькими баньками. В некоторых селениях Русского Севера иногда бани располагались даже в самом доме, в хозяйственной части, так сказать, врубались в сруб двора. Бани топились исключительно по-черному с помощью печки-каменки. Даже когда в домах уже давно сооружали русские печи с дымоходом, бани сохраняли архаику, а в некоторых местностях и до недавнего времени. Многие думают, что для нагрева воды использовали железный или чугунный котел. Это совсем не так. Котлы в банях появились только во второй половине 20 века. А до этого с древности для кипячения воды использовали раскаленные в каменке камни. Их самодельными деревянными щипцами клали в ушаты. Так можно воду не только нагреть, но и довести до кипения. Чтобы истопить баню, требовалось полдня. И как отмечали краеведы начала 20 века, крестьяне топили баню, как правило, по субботам. В иные дни, в исключительных случаях, при рождении ребенка, перед свадьбой и для обмывания покойника. Здесь проявлялось ритуальное значение бани. Однако далеко не везде в Вологодской губернии были бани. Существовали целые волости, где бань не было вовсе. И тут для нас открывается еще одна древняя традиция – мытье в печи. Удивительная процедура, бытовавшая в некоторых деревнях. Трудно себе представить, как это – помыться в печи. Но в архивных записях краеведов мы находим это описание –

0: тех краях, где практиковалось подобное, внутренний свод печки делали высоким, чтобы в сидячем положении мог уместиться человек, а то и два. Вот как это описано. «Моются у нас в печах, которые очень просторны, и мыться одному свободно можно сидя, причем постилают под себя солому. Залезает один человек в печку с чугуном теплой воды, ему подают веник и заслонку прикрывают. Крестьянин, выпарившись до ломоты костей и хорошо промывши голову щелоком, потом окатывается водой на сарае». А вот еще одно сообщение. «Крестьяне парятся в печах по два человека, но не более. Брызгают мокрым веником на стенки свода, появляется пар. А если мылись, то внутрь ставили деревянное корыто». Любопытно вот еще что. В селениях, где мылись в печах, позже стали появляться все-таки бани. Так вот, встречались старожилы, которые отказывались от бань. «Что хорошего в скользкой бане, — говорили они, — куда лучше в горячей сухой печке». А вот, например, в некоторых волостях Кадниковского и Вологодского уездов обе эти традиции, и банная, и печная, соседствовали и дополняли друг друга. То есть бани были почти у всех, а в печах мыли детей и подростков. Что любопытно, в отдельных районах традиция мытья в печи встречалась вплоть до 70-х годов 20 века. Кто-то из радиослушателей наверняка помнит примеры из детства. Существуют даже исторические исследования на эту тему, и многие историки считают, что распространение этих двух традиций, банной и печной, тесно связано с древней колонизацией Севера. Они полагают, что банная традиция привнесена новгородцами с озера Ильмень, а печная – с юга, из Ростова-Суздальской земли. Таким образом, казалось бы, совсем незначительная в истории баня и русская печь, но сколько в них нюансов! Так аспекты народного крестьянского быта становятся частью истории и довольно интересной.
1: О делах и людях земли Вологодской вы услышите в передачах областного радио. Информация в диапазоне 98, 107 и 0,7 МГц доступна во всех районах области. 98, 107 и 0,7 МГц. Областное радио.
2: Вы слушали Радио России Вологодская область.
3: Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении, а нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12+.
4: В Москве проходит выставка, приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей. Наследие, театр, великие. Под девизом «Союз счастливых людей». 15 разделов рассказывают о прошлом, настоящем и будущем театрального дела, об уникальных театральных профессиях. Эксклюзивные фото, видео, архивные материалы. Настоящие сценические экспонаты из российских театров представлены в Национальном центре «Россия» до 25 сентября 2026 года. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 0+.
5: Слушаем. За езду по обочине водителей могут наказать вдвое строже, чем сейчас. Предложили величину штрафа поднять до 5000 рублей. Сейчас этот штраф 2250 рублей. И вот с такой инициативой обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину Национальный автомобильный союз. Резон простой. Нужно, и я, кстати, считаю, присоединяюсь к этому, надо было давно уже это сделать, как-то унять тех, кто норовит объехать пробку по обочине просто потому, что ему надо. Но возникает два вопроса. Насколько увеличение штрафов окажет необходимый эффект и охладит пыл вот этих обочинников, да? И не будет ли оно не сделает ли ситуация хуже, чем сейчас, например. Хотя вот мне кажется, что точно нет. С нами на прямой связи Сергей Радько, автоюрист. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте.
5: А вы придерживаетесь какого мнения? Нужно увеличивать штрафы? Есть еще какие-то способы наказать вот этих вечно спешащих куда-то людей?
6: Да вот двойственное отношение, потому что, во-первых, если уж поднимать штрафы, то надо за многие нарушения, потому что не только обочина является опасной, неприятной в плане нарушений последствий. Но, с другой стороны, как показывает опыт, далеко не всегда увеличение наказания, ну, за некоторыми исключениями, да, далеко не всегда оно прямо пропорционально тому, что вдруг пойдет снижение количества нарушений. Поэтому не знаю, поможет ли это, насколько это. Да и потом, прямо скажем, движение по обочине, хотя нарушения действительно серьезные, но оно к безопасности имеет довольно отдаленное отношение. Все-таки это не превышение скорости, не выезд на встречу, да, и так далее. Поэтому я не очень понимаю, сильно ли это изменит ситуацию в плане безопасности. Да, неприятно, что кто-то там, пока мы стоим, честные люди, в пробке, кто-то объезжает нас. Но, откровенно говоря, часто езжу на дачу, тем летом пробки тоже бывают. Но как-то обочинников я не наблюдаю. Почти их нет. То есть даже если те немногие, которые там сейчас ездят, вдруг перестанут это делать, но пробки не уменьшатся, ничего, собственно говоря, не изменится.
5: А у нас есть регионы целые, я тут с удивлением выяснил, в которых вообще не практикуется подобного рода нарушения. И когда спрашиваешь людей, да, из этих регионов, ну вот я знаю, что в Чувашии, например, это минимальное количество людей, обочинников вообще бывает, встречается. И когда их спрашиваешь, водители, а почему у вас так мало? Они говорят, а какой в этом смысл, да? Потому что все стоят, все понимают, и так пробка, да, движется быстрее, вроде бы, если не обгонять по обочине. Ну, здесь два вопроса. Вот первый, действительно ли это так, да, что если нет обочинников, то пробка, она действительно быстрее движется. А второй, знаете ли вы еще какие-то вот такие примеры, где, может быть, в регионах каких-то у нас не существует таких наглых наглецов?
6: Ну, за все регионы не скажу, но вот в московском регионе, в Подмосковье, такое явление наблюдается крайне редко. Да, иногда находятся умники, которые по обычной пробку объезжают, но их так мало, что на самом деле это не влияет на саму пробку, и пробка возникает отнюдь не из-за обочинников, а по другим причинам. Поэтому, может быть, если говорить о том, что по обочине объезжают пробку, надо бы посмотреть, почему бывают такие пробки. Может быть, надо бороться не со следствием, а с причиной, ведь объезд по обочине – это следствие того, что возник пробка. А почему она возникла, это уже отдельный вопрос. То ли там ремонт дороги, то ли слишком узкая дорога, то ли не совсем правильно организован дорожный движение и так далее. То есть здесь много факторов, которые этому способствуют. Это не просто так человек сказал, что я самый умный, поеду по обочине, а вы здесь постойте. Нет, да, люди едут, потому что иначе не видят возможности проехать. Может быть, нужно подумать и копнуть глубже, а почему пробки возникают такие, которые приходится по обочине объезжать.
5: Спасибо большое. Сергей Радько, автоюрист, был с нами на прямой связи. Напомню, что обсуждали мы предложение Национального автомобильного союза увеличить до 5000 рублей штраф за вот этот вот объезд пробки по обочине. Но всегда вопрос заключается в том, что кто будет контролировать? Кто будет контролировать и вылавливать, отлавливать? Я был свидетелем того, как совершенно спокойно стоят инспекторы ГАИ и обочинники проезжают. И никакой реакции нет, и никто их не останавливает, и никто их не ловит, и никто их не наказывает. Но, конечно, раздражает. Вот я думаю, что вы, если вы из числа водителей, наши уважаемые слушатели, то вы со мной согласитесь. Раздражает, безусловно. Но и потом пробка, конечно, увеличивается же. Так, у нас есть еще одна тема, она очень любопытная и очень интересная. Россиян предупредили, что желание перезагрузиться на ретрите способно привести к негативным последствиям для здоровья. Может даже вызвать психоз и суицидальное настроение. Тренд на такие вот ретриты обернулся для россиян такими проблемами. Психотерапевты фиксируют рост числа пациентов, прошедших природные духовные практики. И в этом году резко выросло число обращений за психологической помощью именно от последователей душевных преображений в горах и лесах. Главная проблема трендовых ретритов в том, что за рекламой безобидных выходных в уединении порой скрываются жесткие программы с голоданиями и тяжелыми физическими нагрузками. Хочется понять, как одно влияет на другое. Мы сейчас будем встречать нашего следующего эксперта. А я, друзья, напомню вам, что у нас есть номер для сообщений 8-925-222-99-92. Есть у нас Макс-канал Радио России, в котором вы можете как найти всю эксклюзивную информацию по прямым эфирам, так и анонсы, кстати, и каналы слушаем, где в комментариях можно обязательно оставить сообщения. Вот эти самые сообщения, они приходят сразу ко мне. Я их вижу, зачитываю. Я сегодня у вас спросил, а сегодня понедельник, у нас перекличка традиционная, где вы нас слышите, что у вас с ценами на бензин, расскажите, какова возможность, как быстро можно в вашем регионе этот самый бензин приобрести. А сейчас, да, вот мы рассуждаем на тему ретритов. То есть, что это такое? Давайте сначала спросим, что это вообще такое ретрит? Врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович с нами на прямой связи. Александр Михайлович, здравствуйте.
7: Вот как. Хорошо, давайте попробуем.
5: Да, Александр Михайлович, слышите меня?
7: Да, слышу.
5: Что ж такое ретрит? И как, вроде бы, да, казалось, что люди едут за спокойствием душевным, что-то там где-то медитируют, сидят в лесу, в горах, а это все оборачивается, значит, психозами, да еще и суицидальными настроениями. Почему?
7: Ну, здесь ведь вопрос несколько иначе стоит. Ретрит – это далеко не всегда покой и медитация, и равновесие, и правильный режим, и правильное питание, и все остальное. Очень часто ретрит сопровождается очень интересными, в кавычках, техниками, например, альтернативного дыхания, вот, или, например, приемом каких-то психоактивных веществ, как, например, на айваске, или, как это модно сейчас называть, digital detox, да, когда человек попадает в совершенно такую стерильную атмосферу, да, когда он лишается возможности каких-то коммуникаций, какого-то внешнего взаимодействия и так далее. То есть, по сути, человек попадает в очень жесткую такую систему, наполненную самыми разными провоцирующими факторами. Я хочу сказать, что медитация – это тоже не такая вот, знаете…
5: Безобидная вещь, да?
7: Абсолютно верно, безобидная штучка. Вот. То есть самое главное, что человека вырывают, извлекают из его обычной, такой привычной для него стабильной системы, где он адаптирован, да, ему тяжело, да, иногда организм может болеть и так далее, но он в эту ситуацию входил постепенно и долго, и он адаптирован более или менее, а вдруг раз, моментально, прям по щелчку пальцами все меняется. И, конечно, для человеческого организма и физически, и химически, и психологически это мощный стресс, который вызывает как раз те самые изменения, о которых так дружно нам вещает реклама, рассказывая о том, как это замечательно, как это вдруг через несколько дней становится такой благодатью. Да. Но никто не говорит о том, как проходят эти несколько дней, а это бывает довольно тяжело.
5: А вот что касается, кстати, вот этой цифрового детокса этого популярного, да, многие у меня знакомые тоже говорят, уеду сейчас в деревню, там, в отпуск на пару недель, и оставлю все свои, значит, цифровые устройства дома, чтобы не брать их с собой. А вот человек может немножко, так сказать, добиться противоположного, да, результата, нежели того, на который он рассчитывал, если лишиться ежедневного вот этого вот прокручивания новостных лент и прочих, так сказать, социальных сетей?
7: Ну, давайте будем логичными. Значит, что происходит во время стресса? Во время стресса вырабатывается такая мощная струя, с позволения сказать, катехоламинов, да, гормонов стресса, которые могут сдвинуть и сдвигают биохимические статусы организма. То есть, иными словами, если имело место быть некая предиспозиция, то есть у человека были какие-то сложности с обменом веществ, если у человека были какие-то сложности, например, с нейроинфекциями, с какими-то хроническими состояниями, телесными, соматическими, то такие резкие переходы могут вызвать, могут послужить как бы триггером, да, вызвать, спровоцировать их. Если человек подходит к этому осознанно, постепенно, да, шаг за шагом, переводя организм в некий режим, в идеале, если он это делает в сопровождении анализов, исследований какого-то специалиста, который будет эти все моменты отмечать, в идеале, если это сопровождается приемом витаминов, минералов, аминокислот и так далее, и в сопровождении, может быть, даже еще психотерапевта, вот тогда тогда это даст однозначно очень положительный результат, но тоже не мгновенно. Наши слушатели должны понимать, что это не вот на клавишу нажал, и все выключилось или включилось. На это уходят иногда недели, понимаете, недели.
5: А, вот. Да, Александр Михайлович, а что движет человеком, который заинтересовался такими курсами? Ну, с той точки зрения, что вот когда говорят, что люди поехали за неким там просветлением, за некой медитацией, как эти люди вдруг начинают, да, что является триггером для того, чтобы заинтересоваться подобного рода ретритами?
7: Ну, во-первых, это мода. Давайте так, вот сейчас модно все. Ходить к психологу, принимать антидепрессанты, находить у себя какие-то психические расстройства. Я не шучу, это модно. В определенных, скажем так, возрастных группах, например, подростковых, то если ты не можешь похвалиться какой-нибудь шизофреникой, или, как это нынче принято сказать, биполярочкой, вот, или у тебя ПАшечки, да, это вот у молодежи так называется, да, тревожные состояния, то как-то уже ты как будто бы выпадаешь, понимаете, вот из общего, из общей канвы, из общей социальной структуры. Угу. Вот это мода. Вот. Во-вторых, это реклама. Потому что нам очень много говорят о том, что есть такой альтернативный туризм, вот такой ургентный туризм, там всякие экстремальные виды спорта. Вот. Но это на самом деле никакой не туризм, это все такое вот специфические формы вовлечения, то есть маркетинг. Да? Это второе. Третье. Ну, естественно, люди устают от той нездоровой атмосферы, в которой мы сейчас все находимся, это правда. То есть уровень стрессогенности среды колоссальный, и уже никого, так сказать, эти упомянутые ранее антидепрессанты не удивляют, все так или иначе что-то принимают. И тут вдруг раз появляется такая вот тема, когда говорят, это не то, что там какие-то наркотики, это вот мы сделаем то и то, и человек как-то к этому подходит чуть более, по его мнению, осознанно. Вот. В-третьих, это, конечно, необходимость действительно каких-то перемен. Потому что это же обозначает еще и как шаг в здоровье. Поэтому человек начинает интенсивно заниматься физкультурой. Это общий тренд, такая тенденция.
5: Да. Спасибо вам большое за рассказ. Александр Федорович, врач-психиатр, врач-психотерапевт высшей категории. И действительно здесь важно понимать, если вдруг вы в каких-то таких историях и практиках заинтересованы, сначала все-таки посоветуйтесь со своим врачом, лечащим, и надо ли вам это, и поинтересуйтесь, а что вам там предлагать-то будут на этих ретритах, куда вы собираетесь отправиться. Потому что, как психотерапевты говорят, проблема решится только тогда, когда люди начнут заранее осознавать все риски популярных духовных практик и будут проходить хотя бы минимальный медосмотр перед тем, как уйти в ретрит «Гармонию».

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
2: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
1: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл, позиция и время. Культ бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
3: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
0: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ бригада. По средам в 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда.
4: На правах рекламы.
5: Скажите честно, вы замечали, что после 55 лет близость становится другой, реже, короче или ее почти нет? Тема откровенная, интимная. Обычно о таком молчат. Но именно эта проблема – тихое испытание для тысяч пар. Сегодня мы поговорим о паузе в интимной жизни. Паузе, которая возникает не из-за ссоры, не из-за усталости, а из одного простого факта – силы мужские уходят. У меня в гостях эксперт Международного центра здоровья Ольга Павцова. Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Ольга, скажите, угасание мужской силы после 55 – это приговор?
6: Нет, но это громкий сигнал. Интимная жизнь – самый чуткий индикатор мужского здоровья. Когда она дает сбой, это почти всегда значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. И дело не в лень, не в устал. Это конкретный физиологический процесс. Если его игнорировать, он ведет не только к краху личной жизни, но и к серьезным последствиям для всего здоровья.
5: А как недостаток одного гормона может так повлиять на жизнь и здоровье?
6: Все очень просто. Тестостерон – это не просто гормон плотских утех. Это дирижер мужской жизненной силы. Представьте мощный двигатель. Тестостерон – как высокооктановое топливо и система зажигания одновременно. Без него двигатель не заведется, а будет лишь тяжело со скрипом проворачиваться. А цилиндры, от которых зависит работа двигателя, начнут отказывать один за другим.
5: И какие цилиндры перестают работать первыми?
6: Самые важные для мужчины. Во-первых, цилиндр желания. Снижается либидо. Тестостерон напрямую влияет на центры влечения в мозге. Когда его мало, мир становится серым, а мысль о близости не вызывает отклика. Во-вторых, страдает цилиндр энергии и тонуса. Появляется хроническая усталость. Нет сил не только на близость, но и вообще ни на что. Мужчина как будто выключается из жизни.
5: И в этот момент уже и жена начинает косо посматривать.
6: Все так. И важно понимать, что мужчине для близости нужен не только нервный импульс, но и сильный приток крови к органам малого таза. Как ни странно это прозвучит, но тестостерон отвечает еще и за тонус и за эластичность сосудов. Без него они становятся вялыми. Поэтому кровь не приливает в нужном объеме, и мужская сила ослабевает, а в результате и вовсе пропадает. И теперь представьте себя через год. Все то же самое. Или хуже. Живот растет, жена отворачивается, вы сами себя не узнаете. Неприятно, правда? Но это реальность тысяч мужчин, которые махнули рукой.
5: Получается, это еще и потеря уверенности?
6: Конечно. Мужчина начинает чувствовать свою несостоятельность, замыкается, становится раздражительным и апатичным. И это окончательно разрушает отношения.
5: А если просто поговорить с женой, объяснить, что такой период, и просто перетерпеть, так не получится?
6: Ну вот скажите честно, мужчина готов обсуждать это с женой?
5: Пожалуй, нет.
6: И практика это показывает, что нет. Сколько бы лет вы ни прожили вместе. Поэтому если не действовать, проблема усугубляется. Низкий тестостерон запускает цепную реакцию. Из-за усталости мужчина меньше двигается, растет живот. А жировая ткань производит женские гормоны, которые еще сильнее подавляют тестостерон. Замкнутый круг.
5: Но почему так рано? Раньше мужчины и в 60 были активны.
6: Мир изменился. Стресс сжигает тестостерон. Потом питание. Оно в основном неправильное, с большим количеством трансжиров и рафинированных продуктов. А это тоже сказывается на мужском организме. Ну и, конечно, сидячий образ жизни. Недаром говорят, жизнь – движение.
5: Получается, единственный вариант – искусственный стимулятор из аптеки.
6: Многие так думают. И зря, потому что не понимают, к чему это может привести. Они работают грубо. принудительно расширяют сосуды. Но это же риски и очень большие. Сердце, давление, тромбы. Плюс они блокируют природные функции организма. Заводят в тупик. Через какое-то время без этой химии ничего не получится.
5: А есть какие-то натуральные компоненты, которые могли бы помочь поддержать организм мужчины в такой непростой момент?
6: Да. И одно из них – секрет императора «Актив Плюс».
5: А в чем его особенного? Сейчас столько всего продают.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья.
5: Три, а не один?
6: Именно. И в этом главная сила. Представьте себе двигатель не с одной свечой зажигания, а с тремя. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют «восточным секретом силы». Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
5: То есть три компонента работают на одну цель, но с разных сторон.
6: Абсолютно верно. Это настоящая сплоченная команда внутри вас. Секрет императора «Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза.
5: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. А мы продолжаем. Секрет императора «Актив Плюс» – три компонента, и все?
6: Нет, производители секрет императора «Актив Плюс» пошли дальше. Помните, мы говорили, что тестостерон – главный гормон мужского долголетия? Так вот, в состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине.
5: Да, вы говорили, что он отвечает за рост мышц, половое влечение, уровень силы и выносливости.
6: А еще в состав секрета императора «Актив Плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое. От эрекции до здоровья простаты. Понимаете? Мы не чиним эрекцию, мы поддерживаем всю систему, чтобы она работала. Как часы.
5: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. Акция от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 101 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203.
6: Секрет императора «Актив Плюс» – это не химия, а три мощнейших растительных компонента для мужской силы и здоровья. Первый – экстракт мицелия кордицепса. В Китае его называют «восточным секретом силы». Он не вызывает эрекцию самостоятельно, но при возбуждении усиливает эффект. Как итог, увеличивается приток крови к малому тазу, и мужчина готов к близкому контакту. Второй очень важный компонент – корень американского женьшеня в строго выверенной дозе. Это природный стимулятор, который мягко расширяет сосуды, продлевает половой акт. И третий – горянка крупноцветковая или зеленый стимулятор. Она обеспечивает стойкую эрекцию и предупреждает преждевременное окончание близости.
5: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 101 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать.
6: В состав секрета были добавлены ягоды годжи. Это мощнейший природный антиоксидант, который поможет поддержать работу семенников, где вырабатывается тестостерон, так необходимый мужчине. А еще в состав «Секрет императора» «Актив плюс» добавлено семя лотоса. Оно содержит фермент, который поддерживает эластичность сосудов малого таза. А от эластичности сосудов зависит многое – от эрекции до здоровья простаты. Это настоящая сплоченная команда внутри вас.
5: Внимание! Для тех, кто готов действовать сейчас, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 01 33 или звоните с мобильного звездочка 2203. Ольга, выходит, «Секрет императора» – это не средство на раз, а целая система?
6: Именно. «Секрет императора Актив Плюс» может помочь сохранить продолжительную эрекцию без риска для сердца, предотвратить преждевременное окончание близости, сохранить либидо и яркие эмоции, поддержать работу простаты и всех органов малого таза, чтобы вы были активными, полными сил.
5: Потрясающе! Но почему «Секрет императора Актив Плюс»? Что значит этот плюс?
6: Все просто. Изначально был продукт «Секрет императора», который успел полюбиться многим. Но ученые пошли дальше. Они усовершенствовали формулу и создали усиленную версию продукта, которую и назвали «Секрет императора Актив Плюс». Ведь так важно, чтобы мужчина продолжал радоваться близости с любимой женщиной не только в 40 или 50 лет, но и после 70.
5: Внимание! Акция Международного центра здоровья. Каждый при заказе в течение часа сможет получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Для этого достаточно позвонить по номеру 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203 и узнать, как это сделать. 8 800 100 0133 или с мобильного звездочка 2203.
6: Помните, возраст не приговор. «Секрет императора Актив Плюс» – это не просто вернуть радость близости. Это вернуть себе желание, радость жизни и право быть сильным. Женщина будет мечтать о таком мужчине, как вы.
5: Спасибо за такой важный разговор. Успейте, пока действует программа от Международного центра здоровья. При заказе в течение часа вы сможете получить «Секрет императора Актив Плюс» в подарок. Звоните и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. 8 800 100 01 33. Или звоните с мобильного. Звездочка 2203. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок. А 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столетов АП». Подробности в месте проведения категории 0+.
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
12: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
10: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
13: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские удары возмездия оставили 4 региона Украины без электроснабжения. Федеральные власти контролируют ситуацию с оказанием помощи пострадавшим в результате воздушных атак на Татарстан. Автоделы предлагают вернуть в школы. Подробности далее. До 13 выросло число погибших во время атаки беспилотников на Нижнекамск. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана. Еще около 40 человек пострадали. Из республики корреспондент ВГТРК Эльмира Исмагилова.
14: По информации на данный момент, в результате вражеской атаки беспилотников на Нижнекамск погибло 13 человек. 40 человек пострадали, в том числе ребенок. Соболезнования семьям погибших в своем официальном канале «Макс» выразил раис Татарстана Рустам Миниханов. Атака осуществлялась как на производственные, так и на гражданские объекты. Рустам Миниханов провел оперативное совещание с премьер-министром и вице-премьерами. Правительству данные поручения по оказанию всей необходимой медицинской помощи пострадавшим. Дополнительные бригады медработников направлены из набережных Челнов в Нижнекамской центральной районной больнице. Создан оперативный штаб по оказанию медицинской помощи. Кроме того, данные поручения по оперативной ликвидации последствий атак соответствующим службам.
13: Ситуацию с оказанием помощи всем пострадавшим держит на личном контроле министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом РИА Новости сообщил его помощник Алексей Кузнецов. Следственный комитет тем временем возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Нижнекамск. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, среди погибших есть ребенок. Петренко особо подчеркнула жестокость, с которой боевики атаковали объекты с гражданскими, которые не имели никакого отношения к военным действиям. Сразу 4 подконтрольных Киеву региона Украины оказались без электроснабжения в результате повреждения объектов энергетики. Об этом сообщает Минэнерго страны. Без света остаются Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Харьковская области. Кроме того, подача электроэнергии приостановлена на подконтрольных Киеву территориях ДНР. Напомню, сегодня Минобороны России сообщила о комбинированных ударах возмездия по Одесской ТЭЦ, а также 7 электроподстанциям в Одесской области. В военном ведомстве подчеркнули, что российская армия продолжает уничтожать военно-промышленные объекты и инфраструктуру ВСУ в ответ на удары Киева по мирному населению России. Предпринимателям, пострадавших от атак беспилотников логистических складов, необходимо помочь. С таким призывом к банковскому сектору обратился Центробанк. Регулятор рекомендовал кредиторам поддержать предпринимателей и оказать содействие в реструктуризации кредитов и займов. Об этом говорится в сообщении Центробанка. Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. В него включены все 11 партий с зарегистрированными федеральными списками кандидатов, в том числе «Яблоко», регистрацию списка которого партия «Родина» оспаривает в Верховном суде. По данным ТАСС, порядок размещения партий в бюллетене был определен жеребьевкой 5 августа. По ее итогам, первую строчку заняла «Единая Россия», вторую «Яблоко», третью «ЛДПР». Далее следует партия «Прямой демократии», «Зеленые», «Справедливая Россия», «Родина», КПРФ, партия пенсионеров, коммунисты России и новые люди. При этом председатель ЦИК Элла Памфилова призвала не торопиться отправлять в типографии избирательные бюллетени для голосования на выборах в Госдуму, поскольку могут быть корректировки. Голосование, напомню, пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Автоделы предлагают вернуть в школы. О советской практике обучения учащихся автовождению вспомнили в общественной палате, сообщает ТАСС. Ее представитель Владислав Гриб рекомендует ввести 2-годичные курсы и вместе с аттестатом выдавать выпускникам водительские права. Общественник уверен в будущем успехе советской практики, поскольку большинство школьников хотели бы научиться водить машину. Тем более, что у многих школ есть соответствующие площадки для такого обучения, заметил Владислав Гриб. Дополнительный отпуск во время школьных каникул предлагают предоставлять родителям. С таким предложением выступили в Госдуме. Один из авторов инициативы, вице-спикер палаты Борис Чернышов, полагает, что данная мера позволит повысить безопасность детей в период каникул, а также создаст больше возможностей для совместного семейного отдыха. Кроме того, законодатели предлагают дать право родителям использовать часть положенного отпуска в 28 дней на время школьных каникул. Вторая волна активности клещей началась в российских регионах. Об этом рассказали РИА Новости в одной из страховых компаний. Клещи особенно активны дважды в год, в мае-июне и августе-сентябре, напомнили эксперты и предупредили, что клещи переносят опасные болезни – энцефалит, боррелиоз и другие. По данным страховщика, в прошлом году чаще всего за медицинской помощью из-за укуса обращались жители Иркутской области, Красноярского края, Новосибирской, Челябинской и Свердловской областей. При этом спрос на полисы с защитой от укусов клеща в этом году существенно вырос во Владимирской, Нижегородской, Тверской, Ленинградской, Томской, Московской областях и в Санкт-Петербурге. Аромат белого чая станет фирменным запахом Ленинградского вокзала. Именно эту ноту в качестве основной выбрали москвичи в ходе недавнего голосования. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. В Дептрансе отметили, что композиция сочетает в себе ноты бергамота, зеленого и белого чаев с мягкими мускусными оттенками. Свежий и деликатный аромат помогает создать атмосферу комфорта для всех пассажиров, подытожили в ведомстве. Классическое бабье лето ждет и жителей Центральной России в сентябре. Температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы. Такой прогноз дал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Комфорта сентябрю добавит и сухая погода, осадков на 30% будет меньше нормы. Ну а судя по прогнозам, погода не помешает провести в Москве международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ. За популярным видом спорта можно будет понаблюдать с 3 по 6 сентября. За Кубок Доброй Воли на Грибном канале поборются спортсмены из России, Белоруссии, Узбекистана, Турции, Филиппин и других стран. Всего около 800 человек. В программу входят соревнования по каноэ, спринту на дистанциях 200, 500 тысяч и 5 тысяч метров, пара каноэ, гонки на лодках класса «Дракон», а также заплывы на сабборде. Вход для зрителей бесплатный. Власти Дании принимают радикальные меры против использования в школах нейросетей. Школьников обяжут устно защищать письменные работы. Об этом пишет издание «Гардиан» со ссылкой на решение датского министра образования. Министр Дании Магнус Майхонике пожаловался на наличие проблемы с обманом с помощью ИИ в старших классах. И действовать нужно немедленно, иначе ИИ начнет подрывать знания учащихся и отучит думать самостоятельно, уточнил глава ведомства.
15: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Илья Бородин. С лучшим временем вышел в финал в плавании на дистанции 400 метров комплексом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. А вот Максим Ступин остался 10-м в квалификации и не смог пробиться в финал. На 100-метровке вольным стилем Дарья Клепикова и Александра Кузнецова вышли в полуфинал. Клепикова по итогам предварительных заплывов показала 3-й результат, Кузнецова 10-й. На 50-метровке баттерфляем в полуфинал вышли Егор Корнев и Егор Юрченко с 3-м и 11-м результатом. Олег Костин и Роман Шевляков остались 12-м и 18-м и не преодолели стадию квалификации. На 100-метровке брасом в полуфинал отобрались Кирилл Пригода и Иван Кожакин. У них 6-е и 9-е время соответственно. Футболисты Краснодара проявили командный дух в матч 3-го тура российской премьер-лиги с московским «Спартаком». Об этом заявил главный тренер южан Мурат Мусаев после победы его подопечных со счетом 2-1. В других встречах дня петербургский «Зенит» уступил столичной родине 1-2. Казанский «Рубин» разошелся миром с Оренбургом 1-1. А московская «Динамо» была сильнее махачкалинских одноклубников 3-1. В понедельник тур завершится поединком между воронежским «Факелом» и грозненским «Ахматом». Московский футбольный ЦСКА сообщил турецкому Бешикташу, что не готов продавать полузащитника Матвея Кисляка этим летом. Об этом заявил генеральный директор армейцев Роман Бабаев. Ранее в турецких СМИ появилась информация об интересе Бешикташа к 21-летнему хавбеку. Сообщалось, что турецкий клуб хотел взять полузащитника в аренду за 2 миллиона евро с правом выкупа за 18 миллионов, но армейцы ответили, что готовы продать россиянина только за 40 миллионов евро. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
10: Погода.
13: Yeah. И о погоде на завтра, 11 августа. В Петропавловске-Камчатском 20-22 градуса, ожидаются кратковременные дожди. В Хабаровске 29-31, в Екатеринбурге и Челябинске 22-24, возможны кратковременные дожди. В Мурманске 11-13, временами осадки. В Кирове, Уфе, Самаре и Владимире 23-25, облачно. В Волгограде 30-32. В Санкт-Петербурге завтра без осадков и днем максимальная температура в городе на Неве составит 19-21. В Москве лишь вечером возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 26 градусов. Сейчас в столице 24 градуса, ветер южный 1 метр в секунду, атмосферное давление повышенное 752 миллиметра ртутного столба.

0: Единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Наше время. Слушайте с понедельника по четверг в 19:10 в Москве на частоте 101.5 FM.
2: Поговорить на события в Сиуте через призму нашей миграционной ситуации мы пригласили Кирилла Кабанова, члена Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председателя Национального антикоррупционного комитета.
3: Появилось новое понятие «цивилизационная война» и «цивилизационные конфликты», но у нас сейчас появился очень правильный термин «миграционное оружие». То есть мигрантские потоки используются как оружие для дестабилизации внутриполитической обстановки, для свержения недовольных режимов. А мы знаем историю с Испанией. Скорее всего, это результат конфликта, который прошел в Испании с Соединенными Штатами и Евросоюзом. Сегодня миграция – это не просто миграция несчастных людей, которые приезжают за лучшей долей работать, ее заслужить. Это не так. Они приезжают жить вместо. Не вместе, а вместо. Они занимают наше жизненное пространство.
1: Наше время. Слушайте с понедельника по четверг. Слушаем.
4: Приветствую вас, дорогие друзья. Это второй час работы канала «Слушаем» в прямом эфире Радио России. Меня зовут Дмитрий Чернов. И, конечно же, я в первую очередь приветствую тех наших слушателей, кто только что настроил радиоприемники на частоты Радио России, главной национальной радиостанции страны, между прочим. И мы в этом часе будем говорить о тоже очень интересных, а может быть, во многом даже более интересных вещах. Ну, например, узнаете вы о том, что рыбных дней должно стать больше. Методические рекомендации, расширяющие ассортимент блюд в организованном питании детей и молодежи, утверждены в Роспотребнадзоре. В них впервые введены водоросли, увеличено количество рыбных дней, указаны предпочтительные методы приготовления морепродуктов, ну и рецепты, само собой. А для чего такой документ нужен? Почему у нас вдруг внезапно выяснилось, что рыбы потребляют у нас дети, подростки, школьники, студенты меньше, чем того, допустим, требовали в советское время, к которому мы апеллируем регулярно? Давайте поприветствуем Наталью Круглову, врача-диетолога, преподавателя медицинского института Санкт-Петербургского государственного университета. Здравствуйте, Наталья Андреевна.
5: Добрый день.
4: Наверное, многие наши слушатели из числа молодых, они знать не знают, что такое рыбные дни. Давайте напомним, да, как это было. И самое главное, для чего вот этот четверг был рыбным днем, традиционно в столовых подавали большое количество блюд исключительно из рыбы. Чего добивались тогда, вот в те годы, таким вот днем рыбным?
5: Это было такое напоминание о том, что важно включать рыбу в свой рацион. И действительно, рыбы в неделю отлично закрывают потребности в целом ряде питательных веществ. Это и омега-3 жирные кислоты, и фосфор. Конечно, рыба также является источником полноценного белка. Поэтому это было такое напоминание о том, чтобы, в общем-то, эти порции рыбы не пропускали. Сейчас, к сожалению, такой практики нет, она точно не повсеместная, поэтому ряд других факторов тоже влияет, но мы видим, что действительно употребление рыбы невысокое среди детей и подростков.
4: Но ведь вот что касается детей дошкольного возраста, там 3-7 лет, их ведь не заставишь ни в каком виде есть рыбу. Так уж устроена, наверное, природа человека, что в детстве к рыбе относишься с небольшим таким флером отвращения. А поможет ли вот эти рекомендации, помогут ли методические рекомендации Роспотребнадзора все-таки в хорошем смысле заставлять детей в детском саду есть рыбы больше?
5: Что касается пищевых предпочтений детей, подростков, да, действительно, это такой непростой вопрос, потому что многое будет зависеть и от того, как питание строится в семье, насколько ребенок вообще в целом привык к этому, к этим продуктам, насколько они для него являются, ну, скажем так, базовыми, нормальными абсолютно. Если он только в саду или в школе будет видеть эти продукты, ну, если это выстроится в какую-то систему, действительно, здесь могут возникнуть сложности.
4: Чем полезно употребление рыбы для ребенка, вот именно в этом возрасте, дошкольника?
5: Что касается детей, это, конечно, содержание омега-3 жирных кислот, которые необходимы для работы центральной нервной системы, головного мозга. И опять же, у нас есть ряд исследований, которые показывают значимость омега-3 в этом вопросе. Это влияние на развитие органов зрения, острота зрения. Это содержание витамина А, который также необходим и для зрения, и для кожи, волос, которые, тех клеток, которые активно делятся в нашей системе. Это и фосфор, и опять же, полноценный белок, поэтому действительно просто заменить какими-то добавками рыбу не получится. Рыба, она обеспечивает потребность в целом ряде важных питательных веществ.
4: Ну и здесь, конечно, понятно, что вопрос цены играет ключевую роль. Рыба сегодня дорогое удовольствие. А вот для того, чтобы можно было себя рыбкой баловать, как говорится, хотя бы раз-два в неделю, не обязательно есть для этого красную там рыбу, какую-то редких каких-то, да, сортов. Что, какую вот вы посоветуете для наших слушателей хотя бы, ну, раз-два в неделю там немножко ее съедать?
5: Да, здорово, если это будет одна, например, порция рыбы белой, причем здесь это может быть и минтай, в том числе, который недорогой, и, не знаю, там треска, разные виды тресковых, и одна рыба жирных сортов, к ней относятся лососевые, сельдь, скумбрия, причем, опять же, лососевые, это может быть и горбуша, которая несколько дешевле, но и сельдь, скумбрия также содержит омега-3 жирные кислоты, поэтому также можно их в рацион включать.
4: Спасибо большое. Наталья Круглова, врач-диетолог, преподаватель медицинского института Санкт-Петербургского государственного университета. Я напомню, что утверждены методические рекомендации, которые расширяют ассортимент блюд в детских садах и школах России. И таким вот образом рыбные блюда теперь будут, так сказать, обязательно в меню присутствовать, чтобы ели дети. Ели и набирали, так сказать, и омегу-3, и омегу-6, и мононенасыщенные олеиновые кислоты, и так далее, и тому подобное. Вообще там, конечно, россыпь полезных элементов, микроэлементов в составе рыбы. Ну, что, кому я рассказываю, вы все прекрасно и так знаете. Алексей Гвоздев далее. Вас не обманут. То, что знает Алексей, тоже сейчас узнаем и мы с вами.
6: Вас не обманут.
7: Здравствуйте. Мошенники создают поддельные сайты госуслуг, напоминает МВД. Делают это давно, но в последнее время все чаще рассылают сообщения о выплатах якобы от государства, о компенсациях или задолженностях, когда надо срочно погасить якобы имеющийся долг. А все это делается для того, чтобы получить данные пользователей, говорят полицейские. Злоумышленники отправляют смс, электронные письма или сообщения в мессенджерах со ссылкой на сайт, который внешне напоминает официальный портал госуслуги. Или Федеральную налоговую службу, или ГИБДД, или других государственных органов. После перехода по ссылке пользователя просят авторизоваться с помощью логина и пароля от госуслуг, либо ввести данные банковской карты. А когда обманщики получат доступ к учетной записи или банковским данным, мошенники могут оформить кредит, получить персональную информацию, подключить платные услуги или похитить деньги. Специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из сообщений для входа в личный кабинет госуслуг, а использовать официальное приложение или самостоятельно вводить адрес портала в браузере. Перед авторизацией необходимо внимательно проверить адрес сайта. Также не следует вводить данные банковской карты для получения государственных выплат. Они перечисляются на ранее указанные получателем реквизиты. Рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию и контролировать уведомления банка. Если данные уже были введены на подозрительном сайте, необходимо немедленно сменить пароль от учетной записи, обратиться в банк и службу поддержки госуслуг, а также сохранить скриншоты сообщения и ссылки для возможного обращения в правоохранительные органы. Для подростков, которые достигли совершеннолетия, мошенники придумали новую схему обмана. Они звонят, представляясь операторами связи, и сообщают, что по достижении 18 лет нужно переоформить абонентский номер. Для этого необходимо продиктовать код из СМС. Затем молодому человеку звонит уже якобы сотрудник отдела безопасности портала госуслуги и заявляет, что из его личного кабинета аферисты выгружают данные. После этого на связь выходит еще и третий злоумышленник, якобы сотрудник Центрального банка, который сообщает, что его деньги якобы используются в мошеннической схеме. По этой причине к нему должны прийти сотрудники полиции для проведения обыска. Мошенники убеждают, так скажем, задекларировать деньги, переведя их на указанные счета. Полицейские говорят, что преступники могут уверять, что аферисты якобы уже успели оформить микрозаймы, и для их отмены необходимо направить заявки в микрофинансовые организации, назвав коды из СМС. Как правило, именно после того, как человек диктует код из СМС, злоумышленники оформляют на человека кредиты и похищают деньги, а не до этого. Так что будьте внимательны и осторожны. МВД также предупреждает, что мошенники намеренно оставляют карту в банкомате, а затем появляется ее владелец вместе со свидетелями, и они обвиняют нашедшего забытую карту в краже и требуют решить вопрос на месте, не вызывая полицию. А вы не пленитесь, вызовите. Не дайте мошенникам себя запугать. Не позволяйте им на себе зарабатывать.
4: Друзья, ну что, продолжаем. Мир вновь разделился. На сей раз мир ученых разделился в выводах о необходимости численности населения планеты, при которой возможно нормальное существование. Здесь, значит, международная группа ученых выступила за двукратное сокращение населения Земли к 2200 году, потому что, как выясняется, в случае сохранения текущих тенденций в азиатских странах, к 2100 году на планете Земля будут проживать

0: пока прогнозы не сбылись. Хочется сказать радостно. Екатерина Тихомирова, доктор философских наук, профессор кафедры философии, онтологии и теории познания Национального исследовательского ядерного университета МИФИ с нами на прямой связи. Екатерина Григорьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Да, такую страшную картинку нарисовали и абсолютно правильно заметили, что вот вновь разделились. Вообще эти идеи действительно не новые, о том, что надо кого-нибудь сократить. Угу. Только меняются с ходом времени инструменты, скажем так, да. Вот, хотя если мы посмотрим на этих замечательных, извините, ученых, я все-таки в кавычках буду критиковать и пинать их ногами, вот, то эти ученые, вот, опубликовавшие, вызвавшую такой скандал статью, не так уж простые. Они принадлежат к одному из проектов, спонсируемых скандинавским, одним из скандинавских меценатов, о сверхпопуляции человечества. И вот этот проект там привлекает ряд как бы последователей во всем мире. И если мы посмотрим на отдельные как бы исследования авторов этой статьи, то увидим, что они продвигают такой, скажем, запрет на миграцию в белые страны традиционно под предлогом экологической повестки, о том, что якобы потребление растет, о том, что там еды не хватит, выбросы углерода там большие, там углеродный след от человечества, но на самом деле их беспокоят несколько другие штуки. Вот их называют также неомальтузианцами. Был когда-то давно такой дядька Мальтус в конце 18 века, который тоже об этом же говорил, о том, что нужно, значит, сокращать рождаемость и так далее. А почему он это говорил? Потому что тогда сельское хозяйство было не так развито, как сегодня, и еды действительно не хватало. Но он не учитывал то, что развивается наука, то, что развиваются там технологии, да, люди придумали тракторы, придумали там разные, ну, селекцию, да, и многое-многое другое. И еды стало хватать, да, то есть человечество не такое простое, то есть считать человека только исключительно ртом и чревом, и за это его надо сократить, это как-то очень забавно, потому что ученых достаточное количество, которые изобретают прекрасные вещи, вроде там, допустим, атомных реакторов, да, которые способны этот углеродный след свести практически к нулю. Так что вот,
0: вот смотрите.
1: Квалификация странная, да.
0: Вот помните, была программа в Китае «Одна семья, один ребенок». Она ведь очень печально закончилась, и они поняли, что все идет, в общем, гораздо не тем путем, которым рассчитывали, да? Ее ведь свернули аккуратно в Китае.
1: Да, и они отменили. Там у них было два ребенка на одну семью, но не учли государство при планировании. Это тоже вот к вопросу о планировании. Не учло то, что есть культурные и религиозные основания, которые держатся, да, вот в среде Китая, и они оставляли мальчиков. И привело это в итоге к тому, что стало девочек не хватать, и сегодня китайские женихи вынуждены искать себе дам по всему миру. Так что это совершенно проигрышная стратегия. И к разговору, кстати, тоже о математической модели, которую вот эти ученые приводят там у себя в пример, да, они рассчитывают линейное развитие, но на самом деле человека просчитать методом линейных уравнений нельзя, это система сложных уравнений и вообще не учитывается в том числе и макрофакторы, то есть может просто свершиться еще одна эпидемия, которая унесет целую там массу людей, и в итоге с чего мы будем начинать? Ну, мы сократим до 2 миллиардов, а выживать потом как? Или прилетит метеорит, или случится несколько цунами, извержение там вулканов, которые просто никто не учитывает. То есть планирование в макропрогнозах – это очень сложная штука.
0: Вот теперь давайте про энергию поговорили, про чрезвычайные ситуации, а вот про еду интересно знать. Хватит ли действительно, если у нас будет 12 миллиардов на планете через каких-то там 60-70 лет, уже говорили, да, про то, что можно выращивать мясо в пробирке, про то, что можно есть кузнечиков и прочих насекомых, богатых белком и так далее, и так далее. Хватит ли на такой, вот чисто с математической точки зрения, на такое количество людей пищи?
1: Ну, с пищей я не думаю, что здесь будет проблема, потому что действительно, во-первых, селектологи работают, во-вторых, придумывают, как можно более плодотворно использовать земельные ресурсы. На сегодняшний день больше проблема является, там, например, та же пресная вода. Но, опять-таки, опреснительные установки, которые на сегодняшний... Это самая большая проблема. И вообще весь сыр-бор вот в мире, да, он в основном из-за недоступа не

0: только даже там к источникам пищи, а из-за недоступа или энергии, да, а из-за недоступа к пресной воде, чем обладает Россия в полной мере. То есть наши там северные реки, наше озеро Байкал, оно всегда всем очень нравится, и всем не нравится то, что у нас мало людей, много воды и много земли. И всем это очень интересно, да, вот, то есть все хотят там что-то сократить, вот, а потом посмотреть вот в такие богатые страны. И вот если смогут, да, ученые разработать более дешевый способ добычи пресной воды, да, там, опреснения, ну, вот, то это будет гораздо более интересно и более нужно человечеству для выживания, потому что все остальное, там, вопросы с энергией можно решить путем, там, строительства атомных электростанций.
1: Конечно.
0: Вопросы опреснения, да, то есть это все решается, а уж тем более научиться выращивать, там, пищу на фермах, которые можно построить, как сегодня парковки многоярусные делают, то же самое можно сделать, даже можно водородный слой вырабатывать. То есть это проблема там ближайших 20-30 лет, которые при помощи науки решаемы. Вот. Но я боюсь, что природа все равно гораздо мощнее человека. То есть как только люди думают, что вот сейчас мы уперлись в стеклянный потолок, происходит что-то, и численность населения остается ровно той же самой. И мы все-таки на пороге демографической зимы находимся. То есть снижается там коренное население Италии, снижается коренное население скандинавских стран. Мы точно с такими же проблемами сталкиваемся. А те страны, которые говорят, что они влияют на экологию, они, кстати, живут до сих пор аграрно. То есть они никакого углеродного следа не оставляют. Это мы, не, мы оставляем. Да? То есть вот нам нужно научиться мусор бросать в мусорку.
1: О, кстати говоря, тоже, между прочим, правильное замечание. Спасибо вам большое. Екатерина Тихомирова, доктор философских наук, профессор кафедры философии, онтологии, теории познания Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Казалось бы, брось мусор в правильное место и спасешь планету. Простые законы, которые, как взмах крыльев бабочек, вызывают определенного рода правильные ураганы.
2: Сайт Радио России теперь на платформе «Смотрим». Все новости, анонсы, эфиры и архивы программ по адресу www.smotrim.ru/radiorus. Встречаем утро бодро и легко.
3: А это не вредно?
4: Ну, вот честно, для меня большая загадка. Но...
5: это что-то на уровне детского счастья, детского восторга.
6: Да, да, что мы выяснили.
7: Прекрасное сочетание.
2: «Хорошее начало». Информационно-развлекательный канал для тех, кто любит начинать выходные с пользой и удовольствием. Здесь мы вместе создаем настроение, общаемся с интересными людьми, отмечаем дни рождения знаменитостей, делимся вкусными рецептами.
8: Ух, не соли на нас, не получится.
2: Обсуждаем актуальные и, главное, позитивные темы и даем полезные советы.
9: Все советы, они, в общем-то, общеизвестны. Никаких велосипедов изобретать тут не надо.
10: Какая вы хитрая.
2: «Хорошее начало». Слушайте по выходным с 9 утра по московскому времени после выпуска новостей. Слушаем!
1: Друзья, у нас далее очень тоже важная тема. И сейчас приготовиться нужно родителям, бабушкам и дедушкам. Потому что говорить мы будем про исчезновение, про пропажи детей. С начала года поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» получил более 7000 обращений по поводу пропажи детей. Простая математика подсказывает, что это где-то примерно 20 все-таки. Если за полгода брать, 180, ну на 5, да? Ой, ну где-то, да, получается 50 сообщений, что ли, в день примерно. По всей стране. Ну, страшные цифры. И вообще, вообще, надо сказать, что по данным неких сервисов, которые, да, популярны, и которые могут следить за тем, где находится ваш ребенок, чаще других несовершеннолетние пропадают в Красноярском и Приморском краях, Свердловской области, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Эксперты выражают особое опасение. Исчезновения редко связаны с криминалом. Главная причина – уход подростков из дома. А почему дети уходят из дома? И что их к этому подталкивает? Это ведь не так еще и просто на это решиться. Давайте поприветствуем Юлию Рябову, руководителя направления «Профилактика» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Юлия, здравствуйте.
11: Добрый день.
1: Действительно, подтверждаете ли вы эту информацию, что никакой не криминал, а в первую очередь просто дети бегут из домов? Дети от чего-то бегут. От чего именно? Что заставляет ребенка в благополучной семье взять, уйти из дома и, так сказать, позволить случиться какой-то беде?
0: Если мы будем говорить про подростковый возраст, то, безусловно, основная причина пропаж – это самостоятельный уход и пренебрежение элементарными правилами безопасности. Уходят по разным причинам. Основные – это, безусловно, отсутствие контакта и взаимопонимания с родителями. Какая-то ситуация, при которой поругались, при которой они не чувствуют поддержки от родителей. Именно вот эти ситуации являются основными причинами.
1: А насколько вот в этом вот контексте быстро находятся дети? То есть, если я правильно понимаю, 7 тысяч детей за полгода пропавших, все-таки, слава богу, большинство из них найдены были, преимущественное большинство.
0: Да, порядка 6400 детей были найдены живыми. Есть часть детей, которые еще не найдены, и в рамках этого года 80 детей найдены погибшими.
1: Угу. Так, и как быстро вот на это реагируют? Что вообще? Давайте простые какие-то инструкции дадим перед тем, как будем говорить о маленьких детях, о том, что родители в первую очередь. Странное дело, я сегодня изучал всю эту информацию и понял, что родители в большинстве случаев виноваты в том, что ребенок исчезает. А пропал ребенок, что делать?
0: Первое, что нужно делать, это начинать искать. Мы постоянно сталкиваемся, особенно если речь идет о подростках, с тем, что родители такие: ну, мы сейчас еще немножко подождем. Ну, сейчас нагуляется и вернется. Ну, будут говорить, что я плохой родитель и так далее. Это очень частая проблема, мы с ней сталкиваемся регулярно. Важно начинать искать как можно скорее.
1: А что касается маленьких детей, я вот здесь читаю, значит, что основная проблема – это беспечность взрослых. Это одна из основных причин бед, которые с детьми происходят, поскольку родители часто не соблюдают базовых правил безопасности. А каких именно?
0: Самое главное правило безопасности маленького ребенка – это то, что он всегда должен быть под присмотром. И пропасть он может не когда его оставили на несколько часов одного, это зачастую бывает пара минут, когда отвлеклись на какой-то важный звонок, еще что-то.
1: И не учат детей кричать, стоять на месте, никуда не уходить. Вот если потерялся, стой на месте, кричи: мама, папа. Как это нас учили раньше в детские годы? Стоять, никуда не уходить. Если потерялся, стоишь на месте, плачь, но стой, не уходи, не убегай никуда. Что такие советы тоже не раздают. Родители тоже, судя по всему, не особо от своих детей отличаются в этом смысле, да?
0: Ну, к сожалению, да. Мы стараемся изменить эту ситуацию по мере наших сил и возможностей.
1: Так.
0: И проводить обучение не только для детей, как правильно себя вести, проводить профилактические мероприятия, но и для родителей в первую очередь, потому что это тот взрослый, который рядом с ребенком, это тот взрослый, который транслирует в ребенка правила безопасности. Вообще, он транслирует ребенка, как жить эту жизнь, не только правила безопасности. И его слова очень важны. И вот это базовое правило «потерялся, стой на месте, никуда не уходи», к сожалению, знают не все дети, сильно не все. А если бы они его знали, то многих поисков вообще бы не было. Или закончились они значительно быстрее.
1: А по вашему опыту, пропадают больше где? Вот в мегаполисах, крупных городах, или в городах поменьше, в регионах, да, или вообще, ну, мне кажется, что и деревенские, и сельские дети, они как-то более самостоятельные. Там из 3-4 лет уже могут сами себе дорогу найти и прочие какие-то вещи. Не знаю, вот так вот в плену стереотипов живу и думаю об этом. А вы что скажете?
0: Ну, вы знаете, сельские дети в 4-5 лет могут еще прекрасно на автобусе уехать в другой населенный пункт.
1: Кстати говоря.
0: И потеряться там. На самом деле эта статистика такая очень сложная, ее нужно выводить в процентном соотношении на плотность населения, потому что, безусловно, у нас по числам будет выходить, что в крупных городах теряются больше, но там живут больше людей.
1: Это правда.
0: Там просто в принципе их больше живет.
1: Интернет какую в этом играет роль? Ну, я имею в виду в том, что дети пропадают. Вот и что касается категории, заговорил с незнакомцем и отправился с ним на встречу и так далее. Таких случаев много бывает. Вообще у нас принимается за аксиому, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми. Никогда, нигде, никуда, тем более ходить с ними.
0: Мы, безусловно, этому детей учим. Мы рассказываем родителям о том, что так важно говорить детям, транслировать это. Все дети понимают, кто такой чужой. Но же не только с незнакомцами не надо уходить, с чужими не надо уходить. С теми, кого ты знаешь, видел, с папиными коллегами по работе, с соседями. Угу. Это чужие. Они знакомые, но они чужие. И с ними нельзя никуда уходить без разрешения родителей. И мы очень много внимания уделяем тому, чтобы объяснять и детям, и родителям, кто такой свой, кто такой чужой, какая между ними разница. Потому что чаще всего родительское объяснение – это с незнакомыми. А это очень быстро, это правило уходит куда-то в сторону, потому что «привет, меня зовут там дядя Саша, а тебя?» И все, он уже не незнакомый.
1: Ага, вот так, да, тоже включается сразу какая-то такая практика опознавания. Спасибо большое. Юлия Рябова, руководитель направления «Профилактика» поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» была с нами на прямой связи. Но еще добавлю, что самая частая причина бегства подростков – это конфликт семейный. Вторая причина – травля в интернете. Третья – знакомство в интернете, переписка и последующая встреча с незнакомцем. Тут первое и самое трудное – родителям нужно сохранить доверие своих детей. Ну и, конечно же, подросток должен всегда, и родителям тоже за этим нужно следить, чтобы у подростка был всегда заряженный при себе телефон, и обязательно два номера нужно знать наизусть. Телефон, наизусть именно, а не в списке сохранять. Телефон отца и телефон матери. Тогда есть больше шансов быстрее найти ребенка. Так, Михаил Плетеченский у нас далее. Песня по случаю, друзья. Ну а затем московские новости и погода.
2: Песня по случаю.
3: Здравствуйте, с вами Михаил Плетеченский, а случай у нас сегодня такой. Эта песня – один из главных шлягеров 20 века. Ровно 70 лет назад композитор Василий Соловьев-Седой и поэт Михаил Матусовский написали песню «Подмосковные вечера». В августе 1956 года в Москве состоялась первая в истории спартакиада народов СССР. Они решили снять документальный фильм под названием «Дни спартакиады». Песни для ленты заказали Соловьеву-Седому и Матусовскому. Они быстро сочинили бодрый спортивный марш и песню о дружбе. Но потом выяснилось, что нужна еще одна композиция для сцены отдыха спортсменов в Подмосковье. Так, в середине августа 1956 года и появились «Подмосковные вечера», которые поначалу никому не понравились, ни авторам фильма, ни Марку Бернесу, который должен был спеть «Подмосковные вечера». Тогда Соловьев-Седой пригласил нескольких оперных солистов. Один из них записывал песню, а в это время в студии грамзаписи случайно оказался актер МХАТа Владимир Трошин. И он буквально упросил Соловьева-Седова позволить ему исполнить «Подмосковные вечера». Композитор с неохотой согласился, но именно версия Трошина показалась ему самой убедительной. Впрочем, в фильме песня звучит буквально минуту и прошла незамеченной. Однако композитору казалось, что не так уж она и плоха. Руководитель оркестра Всесоюзного радио Виктор Кнушевицкий сделал новую аранжировку с женским хором в начале. И в таком виде «Подмосковные вечера» прозвучали на Московском фестивале молодежи и студентов в 1957 году. И так начали свой триумфальный путь по миру.

0: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары.
7: На правах рекламы.
8: Добрый день, дорогие радиослушатели. Сегодня мы поговорим о наших глазах. Все мы понимаем, что с годами наши глаза начинают видеть все хуже и хуже. А под влиянием многих негативных факторов иногда это приводит к полной слепоте. Так почему наше зрение садится? Что на это влияет? И самое главное, можно ли этого избежать? С этим мы сегодня и постараемся разобраться. А в гостях у нас эксперт по разработкам новых технологий Вера Алексеевна Богданова. Здравствуйте, Вера Алексеевна.
9: Здравствуйте. Для начала хочу обозначить масштаб проблемы. В мире около 2,2 миллиардов человек страдают нарушениями зрения. Это данные Всемирной организации здравоохранения. Но важно то, что по меньшей мере у 1 миллиарда из них, то есть почти у половины, нарушение зрения можно было предотвратить или еще можно скорректировать. В России сейчас у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз. А всего каких-то 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше. Хоть мы всегда считались самой читающей страной и в очках ходили мало. Врачи бьют тревогу. Ведь если так пойдет и дальше, то уже через несколько лет проблемы со зрением будут у 70% людей. 70%! Вы только вдумайтесь в эту страшную цифру. Еще недавно снижение зрения считалось нормальным явлением. Но разве это нормально? Разве нормально, что совсем скоро большинство из нас может стать совершенно беспомощными? Когда мир погружается во тьму, надо что-то с этим делать, а не считать это нормой. На помощь приходят наука и медицина. Ученые сделали вывод, что глаза могут видеть хорошо на протяжении всей жизни человека, а болезни глаз возникают вовсе не от старости. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Если эти процессы нарушены, появляются замутнения, снижается острота, черные точки, сухость. Поэтому в 21 веке катаракта и близорукость уже не приговор.
8: Ну, то есть, если человек нормализует кровоснабжение, питание, у него будет шанс полностью или частично восстановить зрение, иметь отличное зрение даже в самом преклонном возрасте?
9: Да, именно это я и хочу сказать.
8: Скажите, а вот современная медицина достигла того уровня прогресса, когда у человека появляется шанс решить эти проблемы?
9: Настоящая революция в офтальмологии сегодня – аппарат для домашнего использования Self-Dox Vision. Это уникальная медицинская техника для лечения и профилактики глазных заболеваний в домашних условиях. Vision можно смело назвать жемчужиной отечественной медицины. Ведь без этого изобретения людям с плохим зрением жить было бы намного сложнее. Аппарат является медицинским изделием. Vision уже смог изменить жизнь тысяч людей к лучшему. Те, кто прошел курс процедур, смогли оценить его потрясающее действие. А те, кто еще ничего о нем не знает... Слушайте, в его основе лежат технологии, которые уже успешно применяются в офтальмологических отделениях больниц и клиник. А благодаря понятной и простой конструкции Vision можно использовать и дома тоже. Vision – это возможность помочь справиться с большим количеством глазных заболеваний. Важным моментом является то, что прибор недорогой, доступен для пенсионеров. Ведь глаза зачастую именно их уязвимое место. Ведь потеря зрения – это трагедия как для самого человека, так и для его родных. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партии по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 60 60. 8 800-777-60-60. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя. А это значит, что цена минимальная. Звоните 8-800-777-60-60. Наши реквизиты. ООО Prodex, УГРН 122-730-000-36-55. Юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
8: Вера Алексеевна, вот как Vision воздействует на органы зрения?
9: В основе работы аппарата цветоимпульсная терапия. Он воздействует на орган зрения цветом и ритмом. Это современный безоперационный метод лечения болезней глаз. Как же работает Vision? Ну, представьте светофор. Красный, желтый и зеленый. Почему выбрали именно эти цвета, вы знаете? Да потому что их видно издалека. Дело в том, что каждый цвет излучает электромагнитные волны разной длины. Ученые выяснили, чем длиннее волна, тем быстрее человеческий глаз может увидеть ее издалека. Все три цвета светофора обладают длинными волнами. Поэтому хорошо видны людям невооруженным глазом. Вот на этом принципе и построена работа аппарата Vision. В нем на ваши глаза воздействует особое, грамотно подобранное сочетание цветов разной длины. А их частота схожа с частотой наших собственных клеток. Поэтому при воздействии на них родным цветом у вас появляется возможность исправить многие нарушения в работе глаз.
8: И что же происходит во время этой процедуры?
9: Мышцы глаза сокращаются, улучшается питание и микроциркуляция в тканях, активизируются процессы метаболизма. Его световые сигналы разной амплитуды, частоты и яркости вызывают отклик нейронов сетчатки глаза. И мозг получает сигнал повысить остроту зрения. Это как в бинокле настроить резкость. При регулярном использовании укрепляются мышцы глазного яблока. Это почти как тренировки для спортсменов. Только тренируете вы глазные мышцы. Уже через несколько процедур очертания предметов становятся более четкими, а цвета сочными и яркими. Пропадает краснота и ощущение песка в глазах. С Vision в буквальном смысле появляется шанс остановить старение глаз и видеть снова, как в молодости, когда про очки даже и не слышали. Теперь вы с удовольствием можете читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой.
8: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. И давайте перечислим, при каких тяжелейших недугах глаз может помочь Vision.
9: Важнейшее отличие Vision от других аппаратов – это широкий спектр применения. Чаще всего Vision используют для лечения таких заболеваний глаз, как катаракта – профилактика и лечение начальных стадий катаракты, глаукома – нормализация внутриглазного давления, дистрофия сетчатки – снижение риска развития дистрофии сетчатки, атрофия зрительного нерва – профилактика дегенерации зрительного нерва, астигматизм – стабилизация работы аккомодационного аппарата глаза, близорукость – миопия – профилактика и лечение близорукости, спазм аккомодации – расслабление мышечного аппарата глаза при длительной интенсивной нагрузке. Также его рекомендуется использовать для профилактики, например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С Vision все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом падения зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8-800-777-60-60. 8-800-777-60-60. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
8: Список заболеваний, с которым борется Vision, впечатляет. Вот есть вопрос. Насколько сложно им пользоваться? Пожилой человек справится?
9: Лечиться Vision просто и приятно. Достаточно удобно устроиться на любимом диване, надеть аппарат и нажать кнопку. Просто справится каждый, и вы тоже. Его анатомическая форма подойдет любому типу лица, а надежное крепление обеспечит плотное прилегание во время процедуры. Поэтому лечебные сеансы пройдут для вас с максимальным комфортом. Вам даже не придется засекать время. Аппарат сам отключится, когда закончится процедура. Согласитесь, это очень удобно. Vision с ювелирной точностью управляет динамикой подачи цветовых импульсов. Ваш зрачок будет сокращаться и расширяться, что-то похожее на массаж. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Мы уже говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, а им страдают 60% населения в мире, это особенно актуально. Среди более чем десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. Такой индивидуальный подход может позволить существенно сокращать сроки лечения и в разы повышает его качество, а значит, делает вашу жизнь комфортней и радостней. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат Vision действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
8: Ну вот наше время уже потихоньку подходит к концу. Давайте подведем итог и сделаем вывод.
9: Вывод прост. Vision – один из лучших аппаратов экспертного класса для коррекции зрения. С изобретением аппарата Vision в офтальмологии началась новая эпоха, ведь это не просто аппарат. Это медицинская техника нового поколения, прямо у вас дома. И все это по доступной цене. Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. А Vision является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Еще совсем недавно вы даже мечтать о таком не могли. А сегодня это можно сделать прямо не вставая с дивана. Чудо? Нет. Современные технологии. Помогая глазам, мы помогаем всему организму и, значит, продлеваем нашу жизнь. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам, они вам помогут и все расскажут о приборе Vision. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60.
8: Вера Алексеевна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 60 60. 8 800 777 60 60. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
5: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок, а 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столетов АП». Подробности в месте проведения категории 0+.
7: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
10: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес, но не всюду нужно лезть.
11: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
7: Московское время 13 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
12: Студия Елена Зайцева. Здравствуйте. В этом выпуске Минобороны заявила об ударах возмездия по объектам ВПК Украины. Властям удалось решить проблему обманутых дольщиков. В Госдуме предупредили о мошенниках в форме полиции. Подробности далее. Российские военнослужащие в течение суток поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры и места сборки и хранения БПЛА ВСУ в 158 районах. Об этом говорится в сводке Минобороны. Военные нанесли комбинированные удары по Одесской ТЭЦ и 7 областным подстанциям. Уничтожено более 1100 вражеских беспилотников. Российские войска за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи. Суточные потери противника составили порядка 1300 военнослужащих. Уголовное дело возбуждено по факту теракта в Нижнекамске. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Она подчеркнула особую жестокость, с которой киевский режим атаковал беспилотниками мирных граждан.
13: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских боевиков на промышленные и гражданские объекты Республики Татарстан. ВСУ нанесли удары беспилотниками по жилому сектору, а также объектам промышленности в Нижнекамске. В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок. Несколько десятков человек получили ранения. На всех атакованных объектах находились гражданские лица, не участвующие в военных действиях.
12: Число погибших в результате воздушной атаки составило 13 человек. За помощью к врачам обратились 75 раненых. 21 находится в больнице. Ситуацию с оказанием помощи пострадавшим держит на контроле министр здравоохранения Михаил Мурашко. В республике в связи с терактом объявлен траур. Центр избирком утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. В него включены все 11 партий с зарегистрированными федеральными списками кандидатов, в том числе «Яблоко», регистрацию списка которого партия «Родина» оспаривает в Верховном суде. Вместе с тем председатель ЦИК Алла Памфилова призвала не торопиться отправлять в типографии избирательные бюллетени для голосования на выборах, поскольку могут быть корректировки. И напомню, голосование пройдет в 3 дня с 18 по 20 сентября. Проблема обманутых дольщиков в России в целом решена. Такое убеждение высказал в интервью ТАСС зампредседателя правительства Марат Хуснуллин. Он привел в пример красноречивую тенденцию, которая показывает существенное сокращение количества случаев мошенничества с жильем. Если еще 2 года назад в стране было зарегистрировано 258 тысяч обманутых дольщиков, то сейчас их около 6 тысяч. По словам Хуснуллина, это самые сложные случаи с уголовными делами в судах. Школьники все чаще выбирают колледжи. В этом году было подано свыше 3 200 000 заявлений в учреждения среднего профобразования, что на 500 000 больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в правительстве. Повышенный спрос учащихся на профильное образование после 9 класса объясняют развитием федерального проекта «Профессионалитет». В текущем потоке в колледжах и техникумах выделили 880 тысяч бюджетных мест, что на 30 тысяч больше, чем годом ранее. Более половины из них приходится на технические специальности. Россиян просят не открывать двери незнакомым людям. В форме сотрудников полиции с поддельным удостоверением по квартирам начали ходить мошенники. Об этом предупредил в интервью ТАСС депутат Алексей Куриный. Под предлогом переписки населения или проверки документов преступники просят предъявить паспорт или сдать биометрию. Депутат напомнил, что сотрудники полиции никогда не собирают конфиденциальные данные. Без официального подтверждения и проверочного звонка в полицию двери незнакомцам открывать нельзя, предупредил парламентарий. Посольство России в Таиланде обещает оказать помощь в возвращении на родину бежавшей из Мьянмы россиянке. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом российского диппредставительства в Бангкоке Илья Ильин. Напомню, ранее мы рассказывали о сбежавшей от преступников 19-летней Марии. Девушка смогла вырваться из плена и переплыть реку между Мьянмой и Таиландом. Избитую женщину обнаружила тайская полиция. Власти Таиланда подозревают, что россиянку держали для последующей продажи в рабство. Пострадавших на камчатском руднике вертолетом доставили в больницу Николаевки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Камчатского края. Напомню, ЧП произошло на предприятии Осачинского золоторудного месторождения. В помещении произошел взрыв баллона, в результате которого один работник погиб, еще двое пострадали. По факту нарушения правил безопасности работ возбуждено уголовное дело. Проводится проверка. А омские следователи выясняют причины массовой гибели рыбы и птиц в черте города. Печальную картину на озере Кирпичка в Кировском округе опубликовали в соцсетях местные жители. Люди писали о масляной пленке на поверхности воды и жаловались на странный технический запах в том же районе. Информацией заинтересовалась прокуратура. К месту направили специалистов. Эксперты уже взяли пробы воды на исследование. По итогам проверки установят причины гибели экосистемы, а также дадут оценку экологическому ущербу. Российские военные в зоне СВО используют новейшие технологии. Некоторые из передовых разработок показал агентству ТАСС глава концерна «Калашников» Алан Лушников. Он продемонстрировал армейскую аптечку, которая включает в себя небольшой фильтр для воды. Уникальность технологии заключается в том, что через него проходит 99% любых примесей. Максимальная очистка позволяет получать питьевую воду буквально из лужи. Журналистам также продемонстрировали беспламенный разогреватель для пищи, который можно безопасно перевозить даже авиатранспортом. 15-й раз москвичка Надежда принимает поздравления с рождением малыша. У 41-летней многодетной мамы накануне появилась девочка Вера. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента здравоохранения. Теперь супруги воспитывают 15 детей, 10 дочерей и 5 сыновей. Дети появились на свет естественным путем. По мнению Надежды, вместе с каждым малышом Бог дает больше силы любви. Главное ко всему относиться проще и любить друг друга. Завтра в Москве погода начнет меняться с прогнозом. На предстоящие дни ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
14: Во вторник в теплом секторе Атлантического циклона ночью 11-14 днем воздух успеет прогреться до 22-25 градусов, но вечером с приближением фронта окклюзии зарядят грозовые дожди. В среду циклон сломает тепло, и вторая половина недели будет самой холодной за весь летний сезон. Ночью 10-13, а днем всего лишь 15-18, что соответствует норме первой половины сентября.
15: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Всероссийская федерация легкой атлетики подала иск к Международной ассоциации легкоатлетических федераций в спортивно-арбитражный суд из-за санкций, введенных против организации. Об этом сообщила пресс-служба ВФЛА. В начале июля Всероссийская федерация легкой атлетики оспорила в КАС решение World Athletics о продлении недопуска российских легкоатлетов на международные турниры. Позднее исполнительный директор ВФЛА Борис Ярушевский допустил, что организация может направить второй иск, который будет направлен на отстаивание собственных прав. Женская сборная России по плаванию в составе Ксении Мишариной, Софьи Дьяковой, Дарьи Сурушкиной и Миланы Степановой с первым результатом вышла в финал эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Аналогичной дисциплине у мужчин россияне Михаил Щербаков, Григорий Вековищев, Андрей Черепков и Роман Акимов заняли пятое место в квалификации и вышли в финал. На 100-метровке брасом в полуфинал отобрались Кирилл Пригода и Иван Кожакин. У них 6-е и 9-е время соответственно. Александр Жигалов и Даниил Писецкий, которые стали 23-м и 28-м, завершили борьбу за медали. Илья Бородин с лучшим временем вышел в финал на дистанции 400 метров комплексом. На 100-метровке вольным стилем Дарья Клепикова и Александр Кузнецова вышли в полуфинал. Клепикова по итогам предварительных заплывов показал 3-й результат, Кузнецова 10-й. На 50-метровке баттерфляем в полуфинал вышли Егор Корнев и Егор Юрченко с 3-м и 11-м результатами соответственно. Махачкалинская «Динамо» в ближайшее время оформит трансфер 22-летнего центрального полузащитника египетского «Зеда» из сборной Мавритании Мааты Магассы. Об этом сообщает портал «Спорт-24». Российский клуб готов заплатить за переход футболиста 1 200 000 долларов. Самому игроку предложено соглашение сроком на 3 года. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
12: И о погоде на завтра, 11 августа. В Южно-Сахалинске 23-25 градусов, в Хабаровске 29-31, во Владивостоке 22-24, в Новосибирске 28-30, в Красноярске 21-23 градуса. В Великом Новгороде завтра дожди, температура воздуха составит 20-22 градуса. В Ярославле и Пензе 24-26, в Воронеже 27-29. В Санкт-Петербурге завтра без осадков, днем максимальная температура составит 19-21. В Москве лишь вечером возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 26 градусов. Сейчас в столице 24 градуса, ветер западный 1 метр в секунду, атмосферное давление повышенное 754 миллиметра ртутного столба.
0: Театр «Радио России» представляет.
16: На каком аэродроме у вас посадка?
17: На Орли, сказали.
16: Вот, и разыщет Анриет тебя на Орли.
0: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
17: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогасян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
18: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: «Маленькая печальная повесть». Слушайте по будням в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска. Каждую пятницу автор и ведущий программы «Аурум Нутилия» Дмитрий Чернов приглашает послушать и оценить новую музыку современной России.
19: Что могут предложить молодые рокеры привычному ходу вещей в российской рок-культуре? Как всегда, новые группы, новая музыка и ответы лидеров коллективов на самые каверзные вопросы ведущего в прямом эфире.
20: С 5 класса мечтала о своей группе.
19: Давайте, друзья, послушаем и оценим высший музыкальный пилотаж.
0: Аурум и Нутилия. Слушайте в пятницу в 21.10 по Москве и в 14.10 по времени Южно-Сахалинска. Радио России. История.
21: Российский радиоуниверситет.
22: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня на нашем историческом факультете политический детектив, продолжение политического детектива, разгадка Горбачева. Мы отправляемся в март 1985 года и будем следить за тем, какие первые шаги предпринял новый генеральный секретарь Политбюро ЦК КПСС, дорогой товарищ Михаил Сергеевич Горбачев. Мы в гостях у замечательного русского историка Евгения Юрьевича Спицына. Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
23: Да, добрый день и вам, и нашим уважаемым слушателям.
22: Евгений Юрьевич, в вашем, по сути дела, блокбастере, политическом детективе, как угодно можно называть ваш труд, вы постоянно говорите о роли и отечественных, и американских спецслужб, и огромной комарильи горбачевцев, которые тем или иным способом двигали своего будущего босса к власти, о роли дорогого товарища Александра Николаевича Яковлева, дорогого товарища Бориса Николаевича Ельцина и так далее. То, что тогда советский народ не осознавал. Молодой, красивый, говорливый, говорит много, важно, контраст по сравнению с стариками из Политбюро. Но народ не видел главного. А как дорогой товарищ Михаил Сергеевич Горбачев действовал в первые дни? Как вообще они все рассаживались по местам, те люди, которые договорились выдвинуть этого человека на пост, главный пост управления страны? Что делал Горбачев в самые первые часы и дни?
23: Я вам сразу могу сказать, что, став генеральным секретарем 11 марта 1985 года, он буквально в первые дни показал, кто в доме хозяин. Несмотря на то, что он тогда критически зависел от многих влиятельных членов Политбюро, в частности того же Андрея Андреевича Громыко, того же председателя КГБ Виктора Михайловича Чебрикова, того же Михаила Сергеевича Соломенцева, который был председателем КПК, то есть Комитета партийного контроля при ЦК, ну и других, он, тем не менее, показал зубки, как у нас говорят. Характерный пример – это 15 марта. 15 марта он проводит так называемое совещание секретарей ЦК. На самом деле, в практике проведения подобных совещаний секретарей ЦК вообще-то не было никогда. Этого не делал ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев, ни Андропов, ни Черненко. Потому что еще с ленинских времен было установлено правило, что проходит секретариат ЦК. Это рабочий орган партии, он предусмотрен уставом. В уставе прописан порядок работы этого органа. Были четко установлены временные рамки работы этого органа. Он, как правило, собирался всегда по вторникам, раз в неделю. Эта процедура практически никогда не нарушалась. Может быть, за исключением только войны, когда все партийные органы были подчинены Государственному комитету обороны. А так все хорошо знали, что по вторникам в здании ЦК, в зале заседаний секретариата ЦК всегда проходит подобного рода мероприятия. На них мог присутствовать генеральный секретарь или первый секретарь, но заседание секретариата ЦК всегда вел второй секретарь ЦК. Например, в годы Сталина им был Жданов, потом после смерти Жданова им стал Маленков. При Хрущеве должности второго секретаря исполняли разные секретари, в том числе Михаил Андреевич Суслов, Алексей Ларионович Кириченко, Прол Романович Козлов, и далее по списку. Во времена Брежнева, практически весь период его правления, роль второго секретаря ЦК, то есть человека, который вел заседание секретариата, исправно исполнял Михаил Андреевич Суслов. А если Суслов отсутствовал по какой-то причине, например, был в отпуске или был в зарубежной командировке, то его замещал в этом качестве третий секретарь ЦК Андрей Павлович Кириленко. Это было очень редко. А вот после смерти Брежнева и особенно после смерти Андропова со всем этим хозяйством, в прямом смысле, началась какая-то свистопляска. Потому что когда умер Андропов, а вторым секретарем ЦК был Черненко, и все прекрасно знали, что именно Константин Устинович проводит заседание секретариата, так вот, когда умер Андропов и Черненко стал генсеком, то сразу возник вопрос, а кто будет вторым секретарем? И вот здесь схлестнулись позиции нескольких членов Политбюро. Например, Устинов буквально продавливал кандидатуру Горбачева на этот пост, а Тихонов категорически выступал против этого. Возникла конфликтная ситуация, и было решено отложить решение этого вопроса до лучших времен. И вот весь период нахождения Черненко у власти вопрос о втором секретаре ЦК так и не был решен. Потому что кто-то выступал за то, чтобы вторым секретарем ЦК сделать Романова Григория Васильевича, которого еще летом 1983 года Андропов перевел из Ленинграда в Москву и поручил ему курировать военно-промышленный комплекс. Он был полноправным членом Политбюро, причем в состав Политбюро он вошел раньше Горбачева, и так далее. И вот пока Черненко находился у власти с февраля 84 по март 85 года, то есть год с небольшим, как бы в полуофициальном статусе эти заседания секретариата вели попеременно то Горбачев, то Романов. Решение по тому, кто будет вести секретариат ЦК, так и не было принято. Потому что обычно Политбюро всегда оформляло подобные вещи отдельным решением. Но такого решения не было. И вот когда умер Черненко и Горбачев стал генсеком, то сложилась уникальная ситуация. В чем суть этой уникальной ситуации? Дело в том, что в составе секретариата ЦК в тот момент, кроме Горбачева, единственным полноправным членом Политбюро был Романов. И именно он должен был стать по сути дела, вторым секретарем, то есть человеком, который должен был вести заседание секретариата. И вот с тем, чтобы не дать Романову возможность стать вторым секретарем ЦК, Горбачев сам собирает заседание секретариата. То есть он фактически сразу показывает зубки, он показывает, кто в доме хозяин, и он всем показывает, что Романову в его команде места нету.
22: Евгений Юрьевич, вот это ключевой момент, который показывает не просто стиль управления Горбачева, а его сущность. В свое время король Солнца Людовик XIV сказал: «Государство – это я». Правильно ли я понимаю, что партийный карьерист Горбачев фактически этим жестом сказал: «Аппарат – это я, партийный аппарат – это я, и я буду его контролировать»?
23: Ну, фактически, да. Понимаете, он ведь нарушил, в прямом смысле нарушил, многолетнюю, я бы так сказал, многодесятилетнюю практику ведения заседаний секретариата ЦК. Это было нарушение святая святых, но никто ему об этом не сказал. Причем я замечу, что на этом совещании секретарей ЦК Романова не было. То есть его даже не пригласили на это заседание. Это нонсенс. Слушайте. Неважно, как ты к нему относишься, какие у тебя личные отношения с Романовым, но он официально занимал пост секретаря ЦК. Он был утвержден в этом качестве не где-нибудь, а на пленуме ЦК. Он был, к тому же, полноправным членом Политбюро. Это кто тебе дал право заниматься самовольством? Но, тем не менее, все скушали. И Горбачев сразу сделал вывод. Ага. То есть я могу действовать как слон в посудной лавке. И что происходит дальше? В апреле месяце состоялся хорошо известный пленум ЦК, с которого традиционно начинают эпоху политики ускорения. У нас мало кто помнит о том, что этот пленум начался вовсе не с доклада Горбачева, а с решения организационного вопроса. Вообще-то организационные вопросы на пленумах ЦК решались в конце его работы. Это была общая практика. Потому что организационный пленум ЦК, который был посвящен только одному вопросу, собирался исключительно при выборах нового, первого или генерального секретаря. Других организационных пленумов, которые были бы посвящены исключительно кадровым вопросам, в истории партии вообще никогда не было. То есть обязательно на пленуме обсуждался какой-то вопрос. Внутренней политики, внешней политики, социально-экономического развития, ну и так далее, и так далее. И как бы мимоходом в конце пленума оперативно решались те или иные кадровые вопросы. Кого-то снимали, кого-то назначали и т.д. и т.п. Но все это было в конце работы пленума. А здесь Горбачев открывает заседание апрельского пленума ЦК и сразу заявляет о том, что два секретаря ЦК, Егор Кузьмич Лигачев и Николай Иванович Рыжков, минуя кандидатский предбанник, становятся полноправными членами Политбюро ЦК. То есть он сразу вводит в Политбюро двух своих самых верных на тот момент соратников. То есть опять он всем демонстрирует свою власть.

становится секретарь ЦК по экономике. А экономика тогда была чуть ли не главным элементом всей внутренней политики. Потому что было громогласно объявлено еще во времена Андропова, а затем и Черненко, что мы будем проводить масштабную экономическую реформу. Не случайно еще при Черненко будет создана специальная комиссия Совета министров по совершенствованию хозяйственного механизма. Формально эту комиссию возглавил председатель Совета министров Николай Александрович Тихонов. Туда вошло чуть ли не половина состава Политбюро, но реально там заправляли всего два человека. Это сам Горбачев и Рыжков. Об этом, кстати, писал никто иной, как Егор Тимурович Гайдар. Он привлекался к работе в этой комиссии, и он говорил, что мотором этой комиссии был вовсе не Тихонов, не престарелый премьер, как он написал, а именно Николай Иванович Рыжков. Молодой, креативный, энергичный секретарь ЦК по экономике, который еще не был членом Политбюро. На этом же пленуме из состава кандидатов полноправные члены Политбюро переводится Виктор Михайлович Чебриков. Таким образом, Михаил Сергеевич отплатил Виктору Михайловичу звонкой монетой за его самое активное участие в избрании Горбачева генеральным секретарем. Вы правильно сказали, что мы уже не раз говорили о роли органов КГБ в назначении Горбачева генеральным секретарем. Ну и еще одно кадровое решение. Оно было неизбежно. На пленуме новым аграрным секретарем ЦК стал Виктор Петрович Никонов. Почему? А потому что Горбачев курировал аграрный комплекс страны как секретарь ЦК по сельскому хозяйству. Теперь он стал генеральным секретарем, и понятно, что нужен был смещник на посту секретаря ЦК по аграрно-промышленному комплексу. И надо сказать, что в данном случае назначение Никонова – это была кадровая удача Горбачева, потому что многие и раньше, и теперь говорили и говорят о том, что Виктор Петрович был первокласснейший специалист, который знал сельское хозяйство от А до Я. Я вот, например, разговаривал с тем же Иваном Кузьмичем Полосковым. Он говорил, что когда я был первым секретарем Краснодарского крайкома партии, а Кубань – это, понятно, да, хлебная житница всей страны, то Никонов частенько приезжал к нам в хозяйство, в совхозы, колхозы, опытные производства и так далее, и так далее. И когда он начинал беседовать со специалистами аграрного производства, семеноводами, животноводами, растеневодами и так далее, по тем или иным проблемам, маститые академики открывали рты и молча слушали Никонова, признавая его огромнейший авторитет в этой сфере. При этом надо сказать, что перед тем, как стать секретарем ЦК, он, в общем-то, занимал довольно скромные посты. Для него избрание секретарем ЦК – это был такой, знаете, как резкий скачок в по карьерной лестнице. То есть он взлетел, как космический корабль. Потому что он был всего лишь министр сельского хозяйства РСФСР, то есть одной из союзных республик. А тут он сразу вышел не просто на общесоюзный уровень, а сразу попал в число высших руководителей партии и советского государства. То есть тех людей, чьи портреты носили на демонстрациях. Но апрельский пленум знаменит не вот этими кадровыми перестановками, которые лично для Горбачева имели принципиальное значение, а тем, что Горбачев выступил на этом пленуме с большим докладом и публично объявил политику ускорения социально-экономического развития страны. Вот так назывался официальный партийный курс. Политика ускорения. Он заявил о том, что сейчас самой главной задачей партии на ближайшие несколько лет, по крайней мере, вот на ближайшую пятилетку, план которой должен быть утвержден, был в следующем, в 86-м году, на 27-м партийном съезде, является ускорение социально-экономического развития страны. Что он вкладывал в это понятие? Значит, речь шла о том, что мы должны ускоренными темпами провести модернизацию нашей экономики, прежде всего

0: промышленного и аграрного комплекса на базе научно-технической революции. А главным инструментом вот этого ускорения должна стать машиностроительная отрасль, куда предполагалось направить львиную долю всех капиталовложений. Предполагалось, что за пятилетку в отрасли машиностроения будет направлено 180 миллиардов рублей. По тем временам это колоссальная сумма. То есть это в среднем по 35 миллиардов ежегодно. Чтобы вы понимали масштаб этой суммы в тогдашних деньгах, ну, достаточно сказать, что торговля нашей нефтью и нефтепродуктами на мировом рынке приносила нам бюджет примерно 28-30 миллиардов рублей в год. А здесь на одно машиностроение в год направлялось 35 миллиардов. Это огромные деньги. Дело в том, что Горбачев объяснял, что мы типа действуем по-ленински, мы нашли то золотое звено, как говорил Ленин, ухватившись за которое, мы вытянем всю цепь. Вот этим золотым звеном с точки зрения Горбачева и было машиностроение. А в частности, наиболее передовые отрасли, то есть танкостроение, автостроение, авиастроение, ну и так далее, и так далее. Что вот туда надо бросить основные ресурсы, там надо проводить модернизацию оборудования, ну и так далее, и так далее. И вот если мы проведем все то, что мы наметили, то тогда наша экономика взлетит на невиданные космические дали. И многие тогда восприняли этот курс, в общем-то, с пониманием. Тем более, что Горбачев заявил о том, что через пару-тройку месяцев мы специально проведем отдельный пленум ЦК по вопросам научно-технической революции. А здесь надо немножко отойти назад и вспомнить, что проблема НТР, она ведь возникла не сегодня и не вчера. О ней заговорили еще в самом начале 70-х годов. Вспоминайте знаменитые доклады Римского клуба, вспоминайте знаменитую разрядку, ну и так далее, и так далее. И вот тогда Брежнев и его ближний круг серьезно озаботились проблемами научно-технической революции. Брежнев тогда был еще полон силы и энергии, и он на одном из пленумов ЦК, раскритиковав, кстати, доклад председателя Госплана СССР Байбакова, прямо сказал, что у нас такая затратная экономика, мы половину металла тратим на стружку, надо прекращать это безобразие, наши ресурсы не безграничны, надо сейчас взяться за модернизацию прежде всего технологически передовых отраслей, прежде всего машиностроения. Для этого нам надо провести большой и серьезный пленум по проблемам НТР. Надо объяснить, чтобы люди поняли, что такое пленум ЦК. Это не просто вышли, поболтали и разошлись. Пленум ЦК всегда заканчивался развернутым постановлением, который для всех партийных, государственных, хозяйственных органов был законом. Там очень подробно прописывалось, буквально, что называется, по миллиметру, что, где, когда надо произвести, откуда взять ресурсы, ну и так далее, и так далее. Но этот пленум постоянно откладывался под разными предлогами. И при жизни Брежнева он так и не состоялся. Когда Андропов пришел к власти, он опять решил провести этот пленум ЦК. И я напомню, мы уже об этом говорили, он в конце ноября создал рабочую группу в составе Горбачева, Долгих и Рыжкова, который поручил подготовить новый проект экономической реформы. Но, понятно, да, здоровье Андропова тоже не позволило провести соответствующий пленум. Я уже не говорю про Черненко. Ага, но Горбачев-то должен был этот пленум провести. Более того, я вам открою страшную тайну, я о ней сам узнал относительно недавно. Дело в том, что при жизни Черненко вот этот апрельский пленум был запланирован. И предполагалось, что этот пленум будет посвящен не тому, о чем там говорил Горбачев, не политике ускорения, а что этот пленум будет как раз посвящен проблемам НТР. И на этом пленуме, о ужас, произойдет реабилитация Сталина. К этому пленуму готовились соответствующие постановления о признании ошибочности предыдущих решений партии и правительства, в частности 20-го и 22-го партийного съезда, в отношении Сталина. Предполагалось все эти решения отменить. Ну и, понятно, далее по списку. Но мы знаем, что в марте умер Черненко, и на апрельском пленуме произошло то, что произошло. Так вот, Горбачев на этом апрельском пленуме громогласно заявляет: товарищи, а мы теперь проведем не пленум ЦК по научно-технической революции, а расширенное совещание в начале июня, то есть через месяц небольшим. И действительно, в начале июня в Кремле прошло такое совещание. Я, кстати, часть этого совещания слушал в интернете. Я не знаю, кто выложил это видео, но оно явно было тот момент под грифом «секретно». Вот, такие совещания по телевизору не показывали. Вот, даже не показывали многим сотрудникам аппарата ЦК. Ну, видимо, это какая-то запись, может быть, которую делали либо сотрудники КГБ, либо сотрудники аппарата ЦК. И там где-то примерно 15-20 минут выступление Горбачева как раз на этом совещании. О, Господи, я когда послушал Михаила Сергеевича, на меня нахлынули воспоминания. Боже ж ты мой, какие банальные вещи он там говорил. Вот просто балабол. И все ему аплодировали.
1: Евгений Юрьевич, маленький вопрос в ваше повествование. А Горбачев в свою тему полез? Он же был некомпетентен в вопросах машиностроения абсолютно. Но куда он лезет? Он лезет на чужую территорию других уже зубров управления отечественной промышленностью. То есть фактически он хотел вообще взять на себя все рычаги управления. И вот он выступает перед всеми. Насколько он был компетентен? Вы говорите, балабол. Ну почему-то же он это делал?
0: Нет, но он это делал в силу своей должности, понимаете, он был генеральный секретарь. Понятно, что он не лез в тонкости, значит, там, того же станкостроения или авиастроения и так далее. Это был вектор или общеполитический курс, и Горбачев в данном случае выступал как лидер партии и государства. А то, что касается подготовленности Горбачева, я вам приведу одну цитату из книги Григория Исааковича Ханина. Григорий Ханин – это известнейший советский и российский экономист. Он живет в Новосибирске, ему уже под 90 лет. Но он в свое время выпустил целый ряд очень фундаментальных научных работ, посвященных именно советской экономике. За весь период существования Союза, и у него есть отдельные работы, причем это довольно внушительные работы, которые посвящены в том числе и Горбачевскому периоду. Так вот, он там приводит слова одного из британских ученых, историков, экономистов, который написал, я практически цитирую, что Горбачев был единственным лидером советского государства, который так и не понял, чем он руководил. И Ханин дальше пишет: я подписываюсь под этими словами моего британского коллеги. Горбачев вообще, как свинья в апельсине, разбирался в экономике. Он даже не понимал, что собой представляла советская экономика, насколько это был сложный механизм, сколько там было миллионов, в прямом смысле, кооперационных связей, ну и так далее, и так далее. Что такое плановая советская экономика, в принципе, он этого не понимал. И в этом смысле он был чистой воды балабол. И вот когда я сейчас пишу уже вторую книгу про Горбачевскую эпоху, которая относится к 88-89 годах, то я все больше и больше убеждаюсь в том, что Горбачев был абсолютнейшей пустышкой. Более того, он многие свои новации и идеи, которые были абсолютно оторваны от жизни, всегда прикрывал ленинской цитаткой. Это был начетник похуже Суслова. Причем самое интересное, что Михаил Андреевич, когда он цитировал Ленина, он его не извращал. А Михаил Сергеевич постоянно извращал Ленина, причем до неузнаваемости. Вроде бы, знаете, как говорил, по форме вроде бы правильно, а по сути издевательство. Вот этим и занимался Горбачев. То есть вырывал из контекста ленинскую цитатку, чтобы подкрепить свой авторитет. Зачитывал ее, а потом с ног на голову или с головы на ноги, я не знаю как, переворачивал всю суть ленинской мысли относительно тех или иных аспектов политики, экономики, ну и так далее, и так далее. Вот этим Горбачев занимался постоянно. Постоянно. Причем и в узком кругу, и кто его этому научил? Ну, слушайте, я думаю, что и Раиса Максимовна. Мы вот здесь немножко отойдем в сторону, но очень любопытный момент. Я тут читал интервью Виталия Андреевича Масола. Это, по сути дела, последний председатель Совета министров Украинской ССР. Очень крепкий хозяйственник, вот, который долгие годы возглавлял Госплан Украины, потом сменил Александра Павловича Лешко на посту председателя Совета министров и так далее. И вот он там дает интервью и говорит, мы как-то сидим на совещании у Горбачева, и вдруг посреди совещания в кабинет заходит Раиса Максимовна и говорит, Михаил Сергеевич, давайте закругляйтесь. Внучку надо уложить спать, пойдемте. Ну, вам как? Это не анекдот.
1: Первая леди в своем репертуаре.
0: То есть, Раиса, и когда нам говорят, да какую роль Раиса... Вот именно, что все, буквально все подчеркивают, что Горбачев был подкаблучник. И что фактически страной управляла Раиса. И она предопределяла в том числе и кадровую политику. Она прям пальцем говорила Горбачеву, кого назначить, кого снять, кого облагодетельствовать, кого в опалу, ну и т.д. и т.п. Но мы сейчас отошли в сторону. А вот касаясь этого совещания, оно ведь продолжалось. Два дня шло в Кремле, в зале заседаний пленума ЦК. И на этом совещании Горбачев вроде бы говорил правильные вещи. Опять про ускорение, опять про машиностроение, ну и все такое прочее. Но Михаил Сергеевич Соломенцев, один из самых опытнейших управленцев в горбачевской команде, он правильно у себя потом в мемуарах написал. Что такое совещание в ЦК? Это балабольство. Никаких решений на совещании ЦК не принималось. Никаких заданий конкретных, распоряжений не писалось. И все такое прочее. И Горбачев сознательно ушел от пленума ЦК. Сознательно, чтобы не быть повязанным решением этого пленума ЦК. А дальше происходят совершенно невероятные вещи. В том же июне Михаил Сергеевич едет на Украину, посещает Киев, Донецк и Днепропетровск. А Украина тогда это один из наиболее развитых регионов всего Советского Союза. Это центр металлургии, угледобычи, химической промышленности, машиностроения, военного производства, ну и так далее, и так далее. И он выступает в Днепропетровске и говорит, что главным приоритетом нашего развития должны стать две отрасли. Угадайте с трех раз, о каких отраслях он говорил.
1: Ну,
0: металлургия,
1: так.
0: Металлургия и химия.
1: Так.
0: Рыжков в своих мемуарах пишет, я когда услышал это, я за голову схватился. Михаил Сергеевич, ты буквально два месяца назад на всю страну заявил, что нашим приоритетом, структурным приоритетом является машиностроение. Теперь ты едешь на Украину и заявляешь, что нашим структурным приоритетом, что такое структурный приоритет, что такое структура экономики? Это инвестиции, это капиталовложения. То есть, куда направляется основная масса финансов, ресурсов, это и есть структурные приоритеты экономики. То есть, понятно, да? И ты вчера сказал, что приоритетом является машиностроение, а теперь на голубом глазу ты заявляешь, что для нас приоритетом является металлургия и химия. Так это ладно, это нам сейчас смешно. А партийным, советским, хозяйственным работникам-то Это, слушайте, это умопомрачение. Так что для нас является приоритетом? Мы чем заниматься-то будем?
1: Удивительная история, такая буквально легковоздушность во взглядах и мыслях, которых скорее характерна для Манилова, да? Было бы здорово поперек пруда поставить мост, чтобы на нем сидели купцы и товары торговали. Но у нас же целый генеральный секретарь Политбюро ЦК КПСС, как вы сказали, святая святых. Мы делаем все по-ленински, жонглируя цитатами из Ленина. Но это отдельный вопрос. Мы продолжим о приключениях, буквально приключениях дорогого Михаила Сергеевича Горбачева в первые дни управления и первые месяцы управления великой страной. Мы продолжим через несколько секунд. Я же напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что все эти выпуски нашего политического детектива «Разгадка Горбачева» по книге замечательного русского историка Евгения Юрьевича Спицына вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим» ВГТРК, сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте, YouTube канал Дмитрий Кононыхин, а мы вернемся через несколько секунд и будем следить за пируэтами дорогого товарища Михаила Сергеевича Горбачева в 1985 году. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: радио России. Радио России. Вологодская область.
1: Говорит Вологда, 13 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин, за режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый день. Начинаем выпуск новостей. На этой неделе в некоторых населенных пунктах Вологодской области возможны кратковременные перебои в трансляции теле- и радиосигнала. Плановые профилактические ремонтные работы пройдут на передающих станциях в Череповце, Верхнем Якутино, Курилове, Никольске, Пахомове и Рослятине. В период проведения работ возможны временное отключение цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ» в зависимости от населенного пункта. Как отмечают специалисты, график работ может быть скорректирован из-за погодных условий. Вологодская область увеличила поставки пиломатериалов в Узбекистан. С января по июль этого года регион отправил туда более 38 тысяч кубометров продукции, на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. Большая часть поставок пришлась на древесину хвойных пород, ель и сосну. Всего за первое полугодие Вологодская область экспортировала 654 тысячи кубометров лесоматериалов в 30 стран. Крупнейшим покупателем остается Китай. В числе основных направлений также Египет, Турция и Южная Корея. В Бабаеве строят новый лесоперерабатывающий завод. Предприятие станет крупнейшим в составе холдинга «Череповец-лес» по производству пиломатериалов. Завод планируют сделать предприятием полного цикла. Ежегодно здесь будут перерабатывать до 500 тысяч кубометров хвойного пиловочника и выпускать 250 тысяч кубометров пиломатериалов. Также предусмотрено строительство комплекса и цеха для производства комплектов деревянных домов. Сейчас на площадке работают более 200 специалистов. Стоимость проекта превышает 5 миллиардов рублей. После запуска предприятия планируется создать более 200 рабочих мест. В Череповце выставили на продажу бывший радиотелецентр на улице Ломоносова. Объект продает территориальное управление Росимущества по Вологодской области. Двухэтажное кирпичное здание 59-го года постройки площадью более 1000 квадратных метров продают вместе с земельным участком. Сейчас объект не используется и законсервирован. Состояние здания оценивается как неудовлетворительное. Протекает кровля, частично обрушен потолок, повреждены окна и полы. Коммуникации в здании есть, но отключены. Начальная цена объекта 58 миллионов рублей. Торги состоятся 26 августа. И в продолжении темы аукционов. Администрация Вологды выставит на аукцион на 25% доли в компании «Вологда Фарм». Торги запланированы на 3 сентября. Заявки принимаются до 1 сентября. Начальная цена доли 24 миллиона 200 тысяч рублей. При этом ее номинальная стоимость составляет 10 миллионов 400 тысяч рублей. «Вологда Фарм» занимается розничной торговлей лекарствами. Компании принадлежат 11 объектов недвижимости общей площадью около 3000 квадратных метров в разных районах Вологды. Остальные 75% компании принадлежат ООО «Альпари». В центре Вологды на улице Каменный мост установили гастробус. Это автобус, переоборудованный под кафе. Новая точка общепита пока не работает, но ее открытие ожидается в ближайшее время. В меню планируют блюда вологодской и грузинской кухни. Для приготовления будут использовать продукты местных производителей. Автобус оформлен в стиле городского общественного транспорта. Но вместо привычных маршрутов на нем размещен слоган «Попробуйте Вологду на вкус». Сейчас решается вопрос с подключением кафе к электроэнергии и идут последние приготовления к открытию. Продолжаем выпуск. За минувшие выходные в Вологодской области произошло 8 пожаров. Все возгорания ликвидировали сотрудники МЧС. В Череповце на улице Ломоносова загорелась квартира. Предварительная причина – поджог. В Бабаеве огонь повредил частный дом. По данным специалистов, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования. 5 пожаров произошло в частных банях. Возгорания зарегистрировали в Великоустюжском, Бабаевском, Вологодском и Череповецком округах. Среди возможных причин – неисправность печей, дымоходов и электрооборудования. Еще один раз пожарные выезжали на тушение мусора. В Вологодской области с начала года 112 владельцев маломерных судов привлечены к ответственности за нарушение правил безопасности. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. За этот период на воде произошло 6 происшествий, погибли 3 человека. По данным ведомства, во всех случаях погибшие были без спасательных жилетов, либо использовали их неправильно. Еще 2 человека смогли выжить благодаря случайным прохожим. Чаще всего инспекторы фиксировали отсутствие спасательных жилетов. За это к ответственности привлекли 59 человек. Еще 37 нарушителей не соблюдали правила плавания. В МЧС напоминают о необходимости использовать спасательные жилеты и соблюдать правила управления маломерными судами. В Вологде жители дома номер 8 на улице Лаврова сообщают о нарушении тишины в ночное время. На видео, опубликованном в социальной сети, слышно, что на улице громко играет музыка. По словам жильцов, очередной случай произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Жильцы 3-го подъезда утверждают, что неоднократно обращались в полицию по поводу происходящего, однако проблема, по их мнению, остается нерешенной. Жители просят городскую администрацию и управление МВД обратить внимание на ситуацию и принять меры для обеспечения тишины в доме в ночное время. В Кириллове в эту субботу отметят 250-летие города. Праздничная программа начнется в полдень. В течение дня гостей ждут семейный забег, турниры по армрестлингу и волейболу, мастер-классы, интерактивные программы, выставка ретро и современной мототехники. Музеи Кириллова проведут экскурсии и откроют выставки. На городских площадках также выступят музыкальные коллективы и исполнители. Вечером с 18 часов пройдет фестиваль «Рэп на Руси». Завершат программу выступления ярославской кавер-группы «Lucky Horse» и «Fire Show». В Грязовецком округе 15 августа пройдет праздник Липы. Мероприятия состоятся в старинном парке деревни Юрова и на берегу реки Камелы. Гостей ждут конкурс по рыбной ловле, приготовление и дегустация ухи, ярмарка, фестиваль народного творчества, песни под липами. Для детей проведут игровую программу с мастер-классами, аквагримом и шоу мыльных пузырей. Желающие смогут посетить агротуристический центр «Усадьба Юрова» и продегустировать молочную продукцию. Также в программе спортивные соревнования, концерты и праздничная дискотека. В Вологде завтра, 11 августа, будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Пройти бесплатное анонимное обследование можно будет на Пошехонском шоссе 22 у торгово-развлекательного центра «Мармелад». Пункт будет работать с 12 до 15 часов. Результат теста можно получить через 15 минут. Следующее тестирование запланировано на 18 августа. Пункт разместят на окружном шоссе 12 у торгового центра «Рио». Узнать свой ВИЧ-статус можно будет также бесплатно и анонимно. В Череповце пенсионерка перевела мошенникам более 500 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, все началось со звонка лжесотрудника водоканала. Он попросил назвать код из СМС якобы для записи на проверку счетчиков. Позднее женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они убедили ее перевести деньги на так называемый безопасный счет. Пенсионерка сдала в ломбард ювелирное украшение, сняла деньги с вкладов. Через банкомат она перевела мошенникам более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, злоумышленников разыскивают. В Нюксинском округе двое подростков предстанут перед судом по обвинению в краже мотоцикла. Подсудимым 15 и 17 лет. По версии следствия, в апреле этого года подростки договорились похитить мотоцикл у 70-летнего жителя деревни Копылова. Они проникли на территорию домовладения, открыли незапертую дверь хозяйственного помещения и вывезли транспорт. Мотоцикл позднее нашли сотрудники полиции и вернули владельцу. В ходе расследования подростки признались в содеянном, уголовное дело направлено в суд. В Вологде трое школьников стали победителями финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Итоги подвели в Красноярске. Финал проходил с 29 июля по 3 августа. В число победителей вошли Дарья Жилевич из Центра образования номер 42, Елисей Караваев из школы номер 8 и Софи Фисенко из Вологодского многопрофильного лицея. Еще трое вологодских школьников стали призерами конкурса. Победители отправятся в путешествие мечты по городам России. Педагогам-наставникам предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей. В Вологодской областной детской библиотеке на этой неделе пройдет серия мероприятий для детей от 6 лет. Завтра в 2 часа дня состоится мастер-класс по созданию брелка из пряжи и фетра. 12 августа детей ждут квиз ко дню слона и интерактивное занятие «Уроки выживания в природе». Ребят научат собирать рюкзак, ориентироваться на местности и разводить огонь. 13 и 14 августа в программе занятия о заповедниках, птицах, ящерицах, а также клуб настольных игр. Часть мероприятий бесплатная, на некоторые потребуется билет. В Вологде завтра состоится сольный концерт музыканта Вячеслава Павлова, посвящение уходящему лету. Концерт начнется в 14 часов в культурно-досуговом центре «Забота» на улице Мальцева, 20. Вячеслав Павлов – автор и исполнитель песен, участник городских музыкальных мероприятий и фестивалей авторской песни и поэзии. В его репертуаре композиции разных жанров, в том числе баллады и блюз. На концерте прозвучат песни о доме, жизни и Вологде. Вот для зрителей свободный. И в завершении выпуска. В китайском городе Сиань открылся музей культурного наследия Вологодской области. Экспозиция разместилась в центре города и знакомит посетителей с традиционными промыслами региона. В музее представлено более 100 экспонатов, изделия с росписью, вышивкой и резьбой по дереву «Северная чернь». Также можно увидеть традиционные костюмы, отражающие особенности разных территорий Вологодской области. Отдельная часть экспозиции посвящена вологодскому кружеву. Представлены панно и предметы одежды, созданные известными вологодскими мастерами. Музей стал частью культурного сотрудничества Вологодской области с китайской провинцией Шэньси. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
2: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок, а 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столетов АП». Подробности в месте проведения категории 0+.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
1: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, преимущественно без осадков. Завтра днем облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами сильный. Гроза на востоке, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти. Сегодня ночью от 4 до 9 метров в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 10 до плюс 15, завтра днем от плюс 21 до 26. Атмосферное давление выше нормы и будет падать. В Великомустюге ночью 13 градусов, завтра днем 26. В Никольске ночью 12, завтра днем 26. В Тотьме ночью 10, завтра днем 25. В Кириллове ночью 13, завтра днем кратковременный дождь 21. В Вытегре ночью 15, завтра днем кратковременный дождь, местами сильный 21. В Бабаеве ночью 13, завтра днем кратковременный дождь 21. В Череповце и в Вологде сегодня ночью 12 градусов тепла, завтра днем в Череповце кратковременный дождь 23 градуса тепла, в Вологде преимущественно без осадков 25. Продолжение эфира областного радио слушайте в 17 часов 45 минут.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. При атаке ВСУ на Нижнекамск погибли 13 человек, 75 пострадали. Потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили около 1300 военнослужащих. Правительство России поддержит создание интерактивного проекта «Карты героев». Верховный суд отказал в ужесточении наказания за продажу банки пива несовершеннолетним. И теперь подробнее. До 13 выросло число погибших во время атаки дронов в ВСУ на Нижнекамск. 75 человек обратились за помощью к врачам, сообщает Минздрав Татарстана. Как сообщил министр здравоохранения республики Альмир Абашев в эфире телеканала «Россия-24», Нижнекамская центральная районная больница полностью оснащена и готова к оказанию медицинской помощи. Работают выездные бригады.
2: Больница полностью оснащена и готова к оказанию медицинской помощи. Сегодня коллеги наши справляются. Здесь работают выездные бригады от Республиканского центра медицины катастроф, врачи-специалисты из Республиканской клинической больницы, врачи-специалисты из больницы скорой медицинской помощи города Набережной Челны. По окончанию первого этапа оказания медицинской помощи будет проведен консилиум, в ходе которого мы определимся по дальнейшей маршрутизации пациентов в случае необходимости или с целью разгрузки персонала Нижнекамской центральной районной больницы будет осуществлен следующий этап эвакуации.
1: Аппарат российского омбудсмена направит запрос в международные инстанции с требованием дать оценку атаки ВСУ по Нижнекамску. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова, РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, цехам сборки и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов противника и пунктам временной дислокации ВСУ в 158 районах, сообщает Минобороны. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили положение в зоне проведения спецоперации. Группировки «Южная» и «Северная» заняли более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны, говорится в сводке. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиабомб и 1134 беспилотника. Потери ВСУ за сутки составили около 1300 военнослужащих в зоне спецоперации. Правительство России поддержит создание интерактивного проекта «Карта героев», направленного на увековечение памяти о российских героях, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин и подчеркнул, что реализацией проекта должны заниматься именно участники СВО. Об этом глава правительства заявил во время осмотра выставки на форуме развития малых городов и исторических поселений. Он отметил важность появления «Карты героев» и вспомнил, что когда посещал регионы Дальнего Востока, получал обращение участников спецоперации с просьбой создать подобный проект. Во время посещения выставки на стенде Луганской Народной Республики Мишустину рассказали об идее создания в Краснодоне аллеи победителей. Он, в свою очередь, предложил добавить эту инициативу в карту героев, что позволит масштабировать проект. Также Мишустин сообщил, что федеральный проект по благоустройству позволил создать более 30 тысяч рабочих мест и отметил, что программа развития утверждена для всех опорных населенных пунктов.
3: Благоустройство – это не только внешнее преображение. Меняется качество жизни, повышается и предпринимательская активность, появляются и новые рабочие места. Более 30 тысяч создано рабочих мест за время реализации федерального проекта. Как отмечал президент, комплексному развитию обустройства нашей страны должна способствовать поддержка 2160 опорных населенных пунктов. Вместе с крупнейшими мегаполисами они призваны укрепить экономический и инфраструктурный каркас России. Глава государства поручил существенно повысить в них качество среды для жизни. Это стратегически важная задача, ведь там проживает почти 3/4 наших граждан, и ежедневно туда приезжают жители сел, в поликлиники, в больницы, в садики, в колледжи, в учреждения культуры и спорта. Для каждого из таких городов и поселков утвердили программы их развития.
1: Верховный суд отказал в ужесточении наказания за продажу банки пива несовершеннолетним, так тем самым не поддержав мнение Генпрокуратуры о том, что такой поступок должен повлечь для продавца судимость. Как указала коллегия Верховного суда, суды должны обеспечивать адекватную оценку степени общественной опасности противоправного деяния, говорится в изученном ТАСС определении Верховного суда. Согласно материалам дела, кассир не убедилась в том, что банку пива покупает несовершеннолетняя девушка, и пробила товар. При этом продавец ранее уже привлекалась к административной ответственности за аналогичные проступки. Сначала женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 55 тысяч рублей, но в кассационном суде уголовное дело было прекращено в связи с малозначительностью проступка, поскольку никаких вредных последствий от продажи не наступило. Банку пива тут же изъяли полицейские. Вместе с тем суд принял во внимание, что до совершеннолетия покупателя покупательнице алкогольного напитка оставалось немного времени. Семья американского фермера Джастаса Уолкера из Алтайского края, известного как «Веселый молочник», депортация из России не грозит, сообщил он ТАСС. По словам фермера, ситуация разрешилась после посещения миграционной службы. Уолкер подтвердил, что причиной риска депортации стала просрочка подтверждения проживания на территории России членами его семьи, которые не имеют российских паспортов. За это им грозил штраф до 5000 рублей и возможная принудительная высылка за границу. На сегодня они заплатили штраф и остаются в стране. 7 августа Джастас Уолкер опубликовал в телеграм-канале видеообращение, в котором сообщил, что получил уведомление от миграционной службы об аннулировании вида на жительство. Фермер пожаловался, что его семью выдворяют из страны, и пообещал обжаловать решение миграционной службы, подчеркнув, что не хочет покидать Россию. Ранее ФССП сообщила о значительном увеличении количества выдворенных из России иностранцев. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, четверо россиян. Ангелина Мельникова, Анна Калмыкова, Лейла Васильева и Алексей Усачев примут участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Хорватии. Об этом заявили РИА Новости в диппредставительстве России в Загребе. Ранее сообщалось об отказе в визах олимпийской чемпионки Мельниковой и еще 6 спортсменам сборной России по спортивной гимнастике. Футбольный клуб «Краснодар» объявил об аренде форварда Дэвида Кобнана Мозеса в греческий «Левадиакос». 23-летний нигериец будет выступать за команду из Греции до 30 июня 2027 года. Серебряный призер Олимпиады 2022 Александра Игнатова и участник игр 2026 Петр Гуменник включены в состав участников на турнир серии «Челленджер» в Японии. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Из российских фигуристов в состав участников также попали Марк Кондратюк, Евгений Семененко, Анна Фролова и Камила Нелюбова. Всего от России заявлено 18 фигуристов. Соревнования состоятся с 4 по 6 сентября в Токио. Женская сборная России по плаванию в составе Ксении Мишариной, Софьи Дьяковой, Дарьи Сурушкиной и Миланы Степановой с первым результатом вышла в финал эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Аналогичной дисциплине у мужчин россияне Михаил Щербаков, Григорий Вековищев, Андрей Черепков и Роман Акимов заняли 5-е место в квалификации и отобрались в финал. На 100-метровке брасом в полуфинал пробились Кирилл Пригода и Иван Кожакин. Илья Бородин вышел в финал на дистанции 400 метров комплексом. На 100-метровке вольным стилем Дарья Клепикова и Александра Кузнецова отобрались в полуфинал. На 50-метровке баттерфляем в полуфинал вышли Егор Корнев и Егор Юрченко. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Погода.
1: Во вторник, 11 августа, в Петропавловске-Камчатском ожидается 20-22 градуса, кратковременные дожди. В Южно-Сахалинске 23-25 градусов выше нуля, без осадков. В Магадане будет сухо, от 13 до 15 тепла. В Хабаровске 29-31 градус выше нуля, без осадков. В Владивостоке дождя не ожидается, 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге временами дожди, днем с грозой, 19-21 градус. В Москве вечером кратковременный дождь. Температура ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 23 градуса.
5: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце», часть шестая.
6: Итак, мы с вами оказались в великолепном парке при дворце трех толстяков и...
7: Подождите, вы уже продолжили рассказ, а мы хотели спросить вас.
6: О чем?
8: Вы обещали, что мы тоже сможем участвовать в происходящем, а не только кое-что придумывать.
6: И что же?
7: Сегодня уже шестой день, но...
6: Но разве я не говорил вам, что всему свое время? Не стремитесь обогнать действие, идите за ним, оно само все покажет и устроит. Быть в начале еще не значит быть первым. А, кстати, теперь я хочу спросить вас. Вы хорошо помните, что было в начале?
8: Конечно. Сначала богатая, уродливая, злая всадница похитила у доктора Гаспара волшебное зеркало, чтобы с его помощью стать красивой. Правда, после того, как она ускакала, мы ничего о ней не слышали.
7: А потом мы узнали, что порабощенный тремя толстяками народ мечтает свергнуть их власть. И что солдатами под командованием жестокого генерала Караски пойман и арестован главарь бунтовщиков, оружейник Проспера. Зато другому герою, площадному актеру Тибулу, удалось сбежать. И теперь мы с нетерпением ждем, когда и где он объявится.
6: А у кого же железное сердце, а?
7: Может, у одного из трех толстяков?
8: Или я чувствую что-то такое.
6: И не даром. Но пока, тссс, давайте послушаем, о чем беседуют стражники.
9: Я и сам боюсь этого принца, что ли.
10: А у него правда железное сердце?
9: Кто его знает? Три толстяка хотят, чтобы он вырос жестоким, чтобы потом управлять, знаешь как? О, как! Живых детей ему не показывают. Вот, у него есть кукла. Ну, слово понятно.
10: Вроде похитили мальчика из народа, и теперь...
9: Ногой в живот. За что? Не болтай лишнего, понял?
10: Да.
9: Не болтай.
10: Молчу.
9: Похитили. Для нас наследник принц. А что говорят, не нашего ума дело. Что я вижу?
10: Что?
9: Спрячемся, давайте.
10: Спрячемся.
6: Он увидел выбежавшего на балкон мальчика лет 13 в золотых кудрях, одетого очень изящно, в лаковых сапогах со шпорами, с хлыстом в руке. Мальчик пробегает по балкону возбужденно, и можно понять, что он выбежал в порыве спора, тем более, что пробежав, он тут же возвращается обратно в дверь, которая ведет, как оказывается, в некую красивую залу. Впрочем, не важно, чтобы именно в залу. Может быть, и под какие-нибудь арки, в пролеты которых опять-таки виден сад. Этот мальчик и есть наследник Тутти. Вбежав, он продолжает спорить. Ну, не спорить, но во всяком случае злиться на кого-то. Мы видим на кого. На пожилого человека в сером парике и вообще серого, с длинным лицом, как будто покрытым пылью, который держит в руках глобус.
8: Надоело, кукла! Надоело! Я хочу играть с живыми детьми! И если вы меня не пустите к поваретам... Хохочет, швабра! Хохочет! Отдайте сюда глобус! Вы не смеете держать в руках такой вещи, как глобус! Она голубая, а от вас пыль! Пыль!
11: Ой! Ну вот, видите, уронили.
8: Ничего! Земной шар всегда катится. Пустите меня к поварятам. Да почему вы хохочете, черт возьми? Почему вы хохочете?
11: Играть с живыми детьми? Ну как это? С вашим железным сердцем вы будете играть с... Ой, разве так можно?
8: В следующий раз я запущу вас не только грушей, но чем-нибудь потяжелее за ваше железное сердце. Вот ваше железное сердце.
11: Ой, однако Вы взбунтовались сегодня. Господи.
8: Да, да, я взбунтовался.
7: Как вам не стыдно?
8: Вам, воспитателю, говорить, что может быть железное сердце.
11: Я слышу, как оно стучит. Вот, помолчим, и вы сами убедитесь. Вот. Вот. Слышите?
8: Это часы. Это часы.
11: Часы? Ладно. Остановим часы. Так. Вот. Все равно стучит.
8: Ну, это дятел. Это дятел стучит.
11: Дятел. Действительно. Дятел был, но он улетел. Улетел. А? Стучит.
8: Так не железное. Обыкновенное. Обыкновенное! Ну как ему не стучать, если я так сержусь? Если я... Хорошо. Сейчас я узнаю. Я спрошу сейчас у моей стражи. Эй, солдат! Распори мне грудь. Ну! Скорее! Ну что ж ты не двигаешься? Ну, распори, я приказываю! Не слушаешь меня? Не слушаешь? Вот тебе! Вот тебе! О, прости! О, прости! Ты ни при чем! Прости! Они меня мучают! Они говорят, что у меня...
11: Ваша кукла! Она там! Она... Посмотрите на нее! Посмотрите, она кажется такой печальной, что нельзя удержаться от слез. Это потому, что вы плохо себя ведете.
8: Да что вы, кажется печальной? Бежим, бежим!
11: Куда?
8: Я ее успокою. Ну же, бегите! Я скажу, что я больше не буду, что я...
11: Не бегите! Не бегите так быстро, я не успеваю. Ой, ой.
8: Она выглядит печальной. Ах, ах, вот она, моя печальная кукла, сидит в кресле. Сейчас она будет выглядеть еще печальнее.
6: Тутти толкает кресло ногой. Оно вместе с куклой валится с края, возможно, террасы, на какую-нибудь площадку внизу.
8: К черту куклу! К черту!
6: И сразу же мы переносимся на кухню. Царство поварят.
12: Цукаты, цукаты для хренов и для теск. Их только ест богатый, а бедный их не ест.
6: Поварята в белых фартуках и колпаках идут гуськом к возвышающемуся огромному кондитеру, тоже в белом фартуке и колпаке.
12: Ха!

0: поварята ставят возле кондитера тарелочки с цукатами.
1: Крем! Крем! Быстро!
0: Поварята гуськом маршируют за кремом.
2: В

0: В этот момент на пороге кухни появляется Тутти. Кондитер пугается и, тотчас покинув свое возвышение, прячется за какое-то прикрытие.
1: Живые дети! Живые дети!
0: Поварята несколько растерялись, но не испугались. Скорее, они пронизаны, да будет нам позволено так выразиться, молнией любопытства. Тутти сходу весело дает первому поваренку пощечину. Тотчас же получает сдачу. Тотчас же дает пинка, сваливая поваренка. Тотчас же получает пинок от другого и сам валится. Вскакивает, хватает в объятия третьего, прыгает вместе с ним, хватает в объятия другого. В конце концов создается то, что называется «куча мала». Кондитер срывает с огромной кастрюли крышку и, держа ее как щит, хватает одновременно большой дуршлаг и держит его как орудие защиты.
2: А вот и не догонишь! А вот и не догонишь!
1: А вот и догоню! А вот и догоню!
0: Поваренок убегает от бегущего за ним Тутти, спотыкается и падает в ларь с мукой. Сразу вырастает целая стена белой пыли, которую пронизывают лучи солнца. Сквозь эту стену в огромное окно влетает со своей гроздью шаров продавец и с размаху садится в огромный торт, изготовление которого только что закончил кондитер.
3: Смотрите!
4: Смотрите!
5: Что это?
3: Шары!
5: Что это?
3: Шары!
5: Шары!
1: Ух ты! Птица! Птица! Откуда? Из Африки, из Австралии!
5: Погиб! Торт! Боже мой, торжественный обед! Это торт! Ужас!
0: Грохот возник от того, что кондитер, взволнованный и обессиленный, повалился задом в кастрюлю, с которой раньше снял крышку.

0: кондитер, торт не погиб, а наоборот, получил великолепное украшение. Ага. Если облепить этого парня кремом...
1: Браво, браво! Давайте крем, правильно?
2: Крем!
3: Ой, что они делают?
4: В продавца летят комья крема и цукаты. Сам же он, как закрыл в ужасе глаза, очевидно, еще тогда, когда понял, что летит в одно из окон дворца, так с тех пор и сидит с закрытыми глазами.
1: Еще! Еще! Кидайте мне!

0: Все выпрыгивают в окно. Продавец мечется и падает, наступив на крышку кастрюли. На этой медной крышке медное же рельефное изображение пчелы. Оно бьет, поскольку крышка поднялась, продавца по лбу.
1: Ой, пчела! Пчела! Пчела!
0: Это кричит из кастрюли кондитер, который по-прежнему в ней сидит. Пришло время сообщить вам, что в кастрюле этой нет дна. Отсюда начинается подземный ход. Мы видим кондитера как бы в трубе довольно большого диаметра, держащимся за одну скобу и хватающимся за другую скобу повыше, чтобы выбраться.
2: Караул! Караул, спасите!
1: Где ты?
2: Здесь! Подземный ход! Руку! Дай руку!
0: Продавец протягивает руку и тут же с испуганным криком исчезает, втянутый в кастрюлю. И вот он летит по трубе, из поверхности которой торчат скобы. Шлепнувшись на дно, продавец вскакивает, мечется и бежит по подземному коридору. Кондитер же зацепляется за что-то, вылезает из кастрюли, поднимает крышку с медной пчелой, кастрюлю захлопывает и садится на нее.
2: Фу!
0: А в парке поварята и Тутти гонятся за волочащейся веревкой, за уносящимися шарами. Мечутся павлины. Пантера, игравшая мечом, теперь испуганная и рассердившаяся, выгибает спину. Несколько поварят хватаются за веревку, и шары их уносят. Среди схвативших Тутти.
3: Летим! Летим! В Африку! В Австралию! Ура!
0: Шары проносятся таким образом, что за ними на одно мгновение виден великолепный балкон и на нем хохочущие три толстяка. Шары, видим мы, отвязываются от веревки, улетает один, улетает другой, все улетают в разные стороны и поварята сыплются сверху, кто на клумбу, кто в бассейн вокруг фонтана, кто на лебедя, плавающего в пруду. Что касается Тутти, то он падает на гравий, почти к ногам хохочущего генерала Караски, чуть позади которого стоят офицеры. Тутти поднимается. У него от прежнего лоска не осталось и следа. После драки, после беготни в мучной пыли, после кидания продавца кремом, летания с шарами, он испачкан. Одежда его в беспорядке. Не хватает одной шпоры, другая повисла, вот-вот отвалится.
4: С благополучным прибытием, ваше превосходительство.
3: Не называйте меня превосходительством. Я несчастный мальчик, которого
4: решено сделать рыцарем.
3: Рыцарем?
4: Да, рыцарем ключа. И доверить дело государственной важности. Капитан, господа офицеры, встаньте смирно. Последнее время вы что-то совсем не в своей тарелке. А сейчас даже можно подумать, что вы просто выскочили из какой-то тарелки. Нельзя, мой дорогой, носить шпоры и барахтаться в муке с поварятами. Но к делу. Видите этот ключ? Он внушительного вида, не правда ли? Это ключ от двери, за которую брошен Проспера. Вам поручается его хранить. Зная, что вы с вашим железным сердцем суровы, непреклонны, и... Я, кстати, не верю, что у вас железное сердце. Если оно не таково...
3: Железное? Железное?
4: Ну, раз вы сами это чувствуете, в таком случае я вам завидую. Как это хорошо иметь железное сердце. Ну что ж, я думаю, вы будете хранить этот ключ на вашем железном сердце. Железо к железу. Железо к железу. Ну-ка, что за цепь висит у вас на груди? Она мешает. Снимем ее. О, какая тяжелая.
3: Ничего нет тяжелее золота.
4: Ну, это философия. Так, эту цепь я пока...

0: скотину другую, железную, с ключом. Ну вот, храните его. Вы и только вы его рыцарь, что бы ни было.
1: Никому не отдам, никому.
0: А то еще, играя с поварятами...
1: А я их велю высечь, высечь, сейчас же.
0: Вот, вот это правильно. Ну, до свидания, рыцарь ключа.
1: До свидания, генерал Караска.
2: Да здравствуй, генерал Караска.
0: Пойдемте, господа офицеры. Да,
3: это недурно придумано. Мальчишка вернулся в свою тарелку. Ключ, кстати говоря, не имеет никакого отношения к той двери. Просто старый ключ от одной из дверей казармы. Да, надо же отдать ему цепь. А впрочем, посмотрите, как он гордо шествует. Как переживает. Ну, не будем ему мешать.
4: Не будем, пойдем.
1: А, расскажу кукле, что меня сделали рыцарем. Да, да, расскажу кукле.
5: А кукла эта действительно такая необыкновенная?
6: Конечно.
5: И она умеет разговаривать?
6: Возможно. Или нет?
5: И да, и нет. Не пойму. Во мне что-то такое происходит, а что, не могу понять.
6: Это просто предчувствие. Завтра все объяснится.

Вы слушали шестую часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли рассказчик Александр Пономарев, дети Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина, генерал Караска Андрей Ташков, наследник Тутти Татьяна Веселкина, продавец воздушных шаров Алексей Мишаков, воспитатель наследника Тутти Александр Вдовин. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты Татьяна Матюхова, Ирина Автух, Ольга Шорохова, Татьяна Веселкина, Ульяна Урванцева, Елена Казаринова, Александр Пахомов, Вячеслав Шолохов, Сергей Кутасов, Илья Ильин, Юрий Лученко, Михаил Шкловский, Андрей Ярославцев, Олег Зима. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина к опере «Три толстяка». Музыканты: скрипка Валерия Капко, труба Михаил Гайдук, гитара и запись музыки Алексей Ушаков. Звукорежиссер Андрей Коновалов. Консультант Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».

0: Радио России. Просвещение. Имя и время.
1: На левом берегу Оки есть небольшой, но очень интересный и живописный город, который целых 200 лет был столицей татарского ханства, в составе Московского царства, хотя основан город был Юрием Долгоруким, так же, как и Москва. Так вот, вся историческая часть города, формирующая его облик, застроена одним архитектором, да еще и самоучкой из купеческой среды, в конце 18-го, и где-то в начале 19 века. Причем здание представляет собой не только историческую, но и бесспорную архитектурную ценность. Оригинальные, гармоничные и создают такой особенный ансамбль, так сказать, визитную карточку города. Можете привести подобные примеры, когда один архитектор сформировал облик целого города? Торговые ряды, церкви, административные здания, особняки, усадьбы богатых горожан. И все с выдумкой, с фантазией и с изящным вкусом. Согласитесь, случай уникальный. Имя. Иван Сергеевич Гагин. Время. Родился в городе Касимов, Рязанской губернии, 13 октября 1767 года, где и прожил всю жизнь, 76 лет, до самой смерти, 1 октября 1844. В самом Касимове Иван Гагин, если можно так выразиться, историческая достопримечательность. Этакий уездный Леонардо да Винчи. Поскольку, как часто водится, талантливый человек оказывается талантлив, если уж не во всем, то во многом. Поэтому во всех справочниках и энциклопедиях Гагин числится как русский провинциальный архитектор, историк, археолог, механик, изобретатель и топограф. Прилагательное «провинциальный» здесь используется вовсе не для того, чтобы как-то умалять его значимость, а просто как определение. Жил и работал в провинции.
2: Да, судьба Ивана Сергеевича Гагина, она очень интересная и, наверное, даже необычная. И, как это часто бывает, гений проявился, скажем так, не благодаря каким-то событиям, а скорее вопреки.
1: Рассказывает мой коллега, журналист Радио России Анатолий Круглов, чьи семейные корни тоже уходят в этот славный город на Оке.
2: Дело в том, что Иван Гагин, он родился в 1771 году в купеческой семье в городе Касимов. И причем семья Гагиных, это была одна из старейших семей этого города, купеческих семей. И сохранились документы, причем даже в Государственном историческом музее в Москве эти документы с упоминанием фамилий Гагиных, они присутствуют в коллекции. То есть, действительно известная фамилия была, в своем масштабе. И должен был он стать, по идее, таким же купцом и промышленником, какими были и его предки. Но судьба его сложилась совершенно по-другому, несмотря на то, что еще... Тут нужно сказать, что еще до рождения Ивана Гагина Екатерина II издала указ, согласно которому все города Российской империи должны были строиться согласно генеральному плану развития города. То есть сегодня наличие генплана у города – это не что-то такое удивительное, а вот появилось это относительно недавно, эта идея. И в конце 18 века Иван Гагин нарисовал первый генеральный план развития Касимова. Он тогда еще не был никаким архитектором. Он все еще думал, что он будет купцом и промышленником.
1: Тут надо заметить, что Касимов в конце 18 века был городом купеческим. Все-таки стоял на судоходной Оке, а по ней и Нижний Новгород, и выход на Волгу-матушку. Но пытливый отрок Ваня Гагин страшно интересовался разными механизмами, ловко мастерил всякие поделки, много и жадно читал, прекрасно рисовал, чертил, поэтому ему и поручили выполнить план города. Кто же мог с этим справиться-то лучше? Но коммерческой хваткой, видимо, не обладал. Утерял родовую деловитую жилку. Почему, видимо? Потому что биографических сведений об Иване Гагине очень-очень мало. Хорошо, хоть здания им построенные до нас дошли, и кое-что из архивов сохранилось. Весь род Гагиных занимался торговлей медом. Так что кое-какое состояние родители ему оставили. Но Ивана тянуло производить что-то особенное. занялся производством фаянсовой посуды, вложил туда все свои средства, но разбогатеть не удалось. Земную жизнь пройдя до половины, он очутился в сумрачном лесу, в тупике, как по Данте.
2: Но предприятия в конце концов разорились, и он был на, как называлось, питейные откупщики. Он был подрядчиком у различных купеческих семей, в том числе у Алянчиков, это знаменитый Касимовский род, которым он впоследствии построил усадьбу. И в начале 19 века, даже в середине 10-х годов, то есть там 1814-15, все его дела прогорели. Он оказался в таком состоянии, что действительно планировал покончить жизнь самоубийством. Он ходил по берегу Оки и действительно думал сейчас вот брошусь. А ему на тот момент был, на секундочку, глубоко за 40.
1: За 40. По меркам начала 19 века более чем зрелый возраст, когда уже пора остепениться, состояться, нажить капитал, обзавестись семейством. В отчаянии Иван Гагин хотел броситься с высокого обрыва. Благо на быстрый извилистый Окей хватает. Но тут услышал глас откуда-то свыше. «Смирись и не отчаивайся. Дай себе зарок служить людям и приносить им пользу добрыми делами». Об этом пишет историк Михаил Погодин, с которым Гагин был знаком лично. И вот с этого момента начинает отчет вторая половина его жизни. Очень, надо заметить, плодотворное.
2: И он начал свою жизнь с чистого листа. Он устроился землемером. Он начал изучать архитектуру. Он и так этим интересовался в качестве хобби. Но тут он начал серьезно изучать архитектуру, живопись, землемерие. Начал писать исторические очерки об истории Касимова. И несколько их издал. И в том числе один из них он преподнес цесаревичу, за что был жалован перстнем.
3: Он, по-моему, еще и церкви строил, да? Храмы?
2: Ты знаешь, вот удивительное есть сооружение. Мы, по-моему, говорили о нем в одном из выпусков программы. Это здание храма в поселке Гусь-Железный, который находится в 20 километрах от Касимова. Это совершенно потрясающее сооружение. Совершенно не подходящее на первый взгляд скромности вот этого поселка Гусь-Железный. Потому что такого уровня монументальности храм должен стоять где-нибудь в столице. И, по-моему, он считается самым большим храмом российской провинции. И в том числе считается, что Иван Сергеевич Гагин мог быть и автором этого храма. Наряду, например, с известным архитектором, автором дома Пашкова Баженовым. До наших лет это здание сохранилось, этот храм действующий, можно приехать, посмотреть, полюбоваться и даже сходить на службу.
3: Ага.
2: И тут, если мы говорим об истории восхождения гения Ивана Сергеевича Гагина, случилось еще одно событие, оно, казалось бы, для многих было несчастливым, да, но в 1828 году произошел очень сильный пожар в Касимове. Очень много зданий сгорело. И его архитектурный талант стал очень востребованным. К нему очередь выстроилась заказчиков на постройку домов взамен сгоревших.
1: Как вы понимаете, сгорели старые деревянные дома. Так что само провидение расчистило Ивану Сергеевичу Гагину поле для деятельности. Надо заметить, что с одной стороны у него выработался свой заметно узнаваемый стиль, а с другой именно его непрофессионализм давал ему изрядную фору, ведь он не был зажат в строгие архитектурные каноны классицизма и не был приучен подражать большим мастерам. То есть он брал от них только то, что нравилось, и смело импровизировал, соотнося свои задумки с требованием заказчиков, разумеется. А уж купцы особым изяществом нравов не страдали. Любили крепкое, прочное, основательное и фундаментальное. Таковы и были гагинские творения, дошедшие до наших дней. Но кто бывал в Касимове, знает. В этот город обязательно хочется вернуться еще раз. И мы с вами обязательно вернемся. И снова поговорим о самобытных творениях Ивана Гагина. Ибо они этого вполне заслужили.
0: Имя и время. Единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России. Радио России. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
4: На правах рекламы.
5: С возрастом мы все опасаемся сердечно-сосудистых проблем. Однако при этом, несмотря ни на какие призывы похудеть, не есть жирную жареную пищу, бросить вредные привычки, мы, к сожалению, не меняем привычного образа жизни. Поэтому самое время узнать, как при этом сохранить здоровье наших сосудов. Об этом сегодня расскажет мой гость, специалист Национального центра здоровья Андрей Ковалев.
6: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет. Организм изнашивается, и в первую очередь это сказывается на сосудах, а все проблемы с ними отражаются на состоянии самых главных наших органов – мозга и сердца. С возрастом в артериях нарастают холестериновые бляшки, пропускная способность сосудов падает, давление растет, и если просвет в сосуде полностью перекроется, это приведет к очень тяжелым последствиям. Возможен риск инсульта или инфаркта. Это может привести к нарушению речи, движений и сознания. Но, к сожалению, нам слишком трудно отказаться от привычного образа жизни.
5: Расскажите нам подробнее о гипертонии. Она ведь очень часто развивается у людей с годами.
6: Да. Гипертония – это очень частая проблема возраста. Но люди недооценивают всю серьезность этого состояния. Беда в том, что мы обращаем внимание на свое давление только когда чувствуем себя неважно. Ощущаем головную боль, тошноту, головокружение. Но гипертония – это коварная бессимптомная болезнь. Поэтому, даже когда мы перестаем ощущать эти тревожные звоночки, все равно высок риск инсульта или инфаркта. А далее обычно следует долгая реабилитация. Возможно, на годы и десятилетия люди могут утратить способность говорить, ходить, самостоятельно за собой ухаживать.
5: Но ведь можно себя как-то обезопасить, сжать в кулак свою волю и стараться бросить вредные привычки, правильно питаться.
6: Вы правильно сказали, стараться. Но давайте будем честными. Давайте признаем, что миллионы людей продолжают употреблять жирную и жареную пищу и не бросают свои вредные привычки, даже осознавая риск угрозы в будущем. Им-то и нужно помогать в первую очередь. Вот у меня был дедушка. Он всегда вел неправильный образ жизни и все равно не бросил свои вредные привычки, несмотря на 2 инсульта. И таких людей миллионы. И моя сестра как любила жирную пищу, так ее и кушает, несмотря на высокое давление.
5: Вы хотите сказать, что нашли средства, позволяющие провести очищение сосудов и продлить срок их службы, даже несмотря на наш образ жизни?
6: Да, я очень рад, что в России появилось средство повышенной эффективности, которое, несмотря на наш образ жизни, помогает повлиять на пагубные изменения в сосудах. Его создали профессора из подмосковного Наукограда Пущино. Именно там теперь производят лечебный продукт повышенной эффективности. Этот полностью натуральный гель для приема внутрь называется кардиаль. Он производится из водорослей фукус, которую вылавливают в Белом море. Благодаря сложной запатентованной технологии вакуумной кавитации из дикой водоросли без единого химиката и высоких температур вакуумным способом добывают ценнейшее клеточное содержимое. Все дело в том, что в лечебном геле кардиаль содержится уникальная концентрация природного вещества фукоидана, а также сотни важнейших витаминов, аминокислот и микроэлементов. Компоненты кардиаля способствуют высокоэффективному очищению сосудов от холестериновых бляшек и укреплению их стенок. Хотите узнать больше о лечебном продукте для сосудов кардиаль? Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер *2203.
7: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
5: А как именно происходит очищение сосудов лечебным продуктом кардиаль?
6: Как мы уже сказали, в водоросли фукус содержится сильное природное вещество фукоидан. Он всасывается в кровь и уже в сосудах начинает свою работу. Во-первых, он помогает активации данных нам природой клеток-защитников, которые называются макрофаги, от двух греческих слов – макрос и фагос. В переводе на русский язык это означает «большие пожиратели». Их природа дала нам специально, чтобы уничтожать все вредное и опасное. Инфекции, опухолевые клетки и холестериновые бляшки в сосудах. К сожалению, из-за условий нашей жизни в промышленном мире к нам в кровь постоянно попадают токсины и шлаки из воздуха и пищи. Именно они-то и снижают активность наших защитников. Под воздействием фукоидана макрофаги активируются и в буквальном смысле набрасываются на холестериновые бляшки, поедая их и очищая сосуды. Во-вторых, в лечебном геле кардиаль содержится более 100 необходимых сосудам витаминов, аминокислот и минералов. Они попадают в поврежденные клетки сосудистой стенки и помогают запуску их естественного самовосстановления собственными ремонтными системами. А это, в свою очередь, помогает возвращению упругости и эластичности сосуда.
5: А можно ли как-то заранее защититься от пагубного влияния промышленного мира на наши защитные системы?
6: Мы ведь с вами взрослые люди и понимаем, что сбежать из нашего промышленного мира нереально. Однако теперь, с появлением лечебного продукта кардиаль, каждый может повысить защиту от проблем с сердцем и сосудами, которые так остро встают перед жителями мегаполисов. Однако, даже жители сельских районов ничуть не менее подвержены пагубному влиянию азотистых удобрений, красителей и консервантов из пищи. Поэтому я всем от души рекомендую каждый год проходить курс очищения сосудов с помощью лечебного продукта повышенной эффективности «Кардиаль». Это поможет обеспечить защиту главных наших органов – мозга и сердца. С лечебным гелем «Кардиаль» вы удивитесь тому, как его природные компоненты помогают нормализации вашего давления, работы сердца и улучшению работы мозга. «Кардиаль» разработан специально для тех людей, которые осознают угрозы, но при этом, несмотря ни на что, продолжают вести неправильный образ жизни. Природные компоненты «Кардиаля» помогают даже людям с давно существующими сердечно-сосудистыми проблемами. Это средство повышенной эффективности разработано специально для очищения и омоложения сосудов. Поддержите здоровье мозга и сердца.
7: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить кардиаль в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
5: Известно, что водоросли – это кладезь витаминов. Расскажите об этом подробнее.
6: Вы совершенно правы. Поскольку лечебный гель «Кардиаль» содержит все активные вещества из уникальной водоросли «Фукус» в хорошо усваиваемой форме, он помогает естественному восстановлению упругости и эластичности наших сосудов. Ткань сердечной мышцы и клетки мозга получает в изобилии витамины А, Д, Е, К, всю линейку витаминов В, а также 42 микроэлемента, включая калий, кальций, магний, цинк, серу, кремний, фосфор и железо. Как я сказал, фукоидан запускает очищение сосудов от бляшек, а все перечисленные вещества помогают укреплению и омоложению сосудов и клеток мозга и сердца.
5: Давайте еще расскажем, почему именно кардиаль следует выбрать для очищения и омоложения сосудов, защиты мозга и сердца.
6: Кардиаль является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения сосудов путем активации наших природных защитных систем. Несмотря на съеденный жир и вредные привычки, природные компоненты кардиаля помогают вашей защите от гипертонии, инсульта и инфаркта.
5: Конечно, возраст так и проявляется. Мы начинаем жаловаться на сердце, давление или память ухудшается, появляются проблемы с вниманием, может возникнуть депрессивное состояние, бессонница.
6: Лечебные компоненты кардиаля помогают избавлению от этих проблем. Вы заметите, как очищение сосудов будет помогать улучшению ваших реакций, памяти, настроения и хорошего крепкого сна. Теперь мозг сможет получать второе дыхание и работать как в молодости. Очень важно отметить, что природные компоненты кардиаля способны запускать естественное самовосстановление не только сосудов, но и клеток мозга и сердца. Это крайне важно для людей, уже перенесших инсульт или инфаркт. Компоненты кардиаля помогают не только восстановлению утраченных функций, движения, речи и ухода за собой. Они помогают предотвратить новые сердечно-сосудистые катастрофы. Поэтому вместе с лечебным гелем «Кардиаль» вы позаботитесь не только о своем здоровье, но и поможете защитить на будущее себя и своих близких. Звоните по телефонам горячей линии 8 800 100 01 33 или с мобильного телефона на короткий номер «#2203». Узнавайте больше о лечебном продукте для сосудов повышенной эффективности «Кардиаль».
7: Внимание, акция! При заказе в течение часа вы можете получить «Кардиаль» в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного «#2203» и узнайте, как это сделать.
8: А с приемом лекарств «Кардиаль» можно совмещать?
6: Конечно, можно, ведь «Кардиаль» не химический препарат, а натуральный лечебный продукт. Его ценнейшие компоненты способствуют смягчению побочных действий лекарств.
8: Давайте подведем итог нашей беседы.
6: Лечебный продукт «Кардиаль» – это натуральное средство повышенной эффективности для очищения и омоложения наших сосудов. Он разработан специально для людей, ведущих неправильный образ жизни, тех, кто, несмотря ни на какие призывы, имеет лишний вес, предпочитает жирную и жареную пищу, не могут отказаться от вредных привычек. Природные компоненты кардиаля не только запускают естественное самовосстановление сосудистой стенки. Важно, что они также запускают самовосстановление клеток сердца и мозга. Если человек уже пережил инсульт или инфаркт, активные компоненты кардиаля стимулируют ускоренное восстановление утраченных функций. Важно, что они помогают предотвратить повторные сердечно-сосудистые катастрофы. Кардиаль является натуральным гелем из беломорской водоросли фукус. Он совместим с любыми лекарствами. Его уникальные компоненты помогают смягчить побочные действия лекарств. Позаботьтесь о молодости и здоровье сосудов. Ведь сегодня есть лечебный продукт для сосудов повышенной эффективности – кардиаль. Позаботьтесь о себе и ваших близких.
7: Не является лекарством, не является биологически активной добавкой. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
10: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок. А 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столетов АП». Подробности в месте проведения категории 0+.
11: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
12: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
14: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
15: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске Владимир Путин в Улан-Удэ обсудил с урбанистами развитие российских городов и поселков. Российские ПВО сбили 1134 беспилотника ВСУ. В Нижнекамске при атаке ВСУ погибли 13 человек. В Татарстане объявлен траур. Мишустин поручил повысить качество жизни приграничья и присоединенных регионов до уровня остальной России. И теперь подробнее. Владимир Путин прибыл в Улан-Удэ, где проведет заседание Президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Перед этим глава государства встретился с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. Власти России стараются уделять особое внимание Дальнему Востоку. За последние годы многое было сделано, заявил Путин. Президент призвал сохранять самобытность российских городов, возводя их в них новые объекты и интегрируя современные технологии. Также, по мнению президента, нужно поддерживать желание молодежи жить и работать в родном населенном пункте. Такая работа ведется.
16: Мы стараемся двигаться по очень многим направлениям с точки зрения развития, пространственного развития страны. Определен перечень из 2160 опорных населенных пунктов, как вы знаете, в которых проживает 75% населения России. Для них подготовлена программа развития для этих населенных пунктов, призванная укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны. И что принципиально, повысить качество и стандарты жизни миллионов людей. Поддержать желание молодежи остаться в родном городе или поселке, связать с ним свое будущее. Подчеркну, что по всем этим проектам и программам идет активная, планомерная работа. В жизнь притворяются перспективные инфраструктурные проекты, и в этом прямая заслуга специалистов строительного комплекса.
15: Планируется также, что в рамках поездки глава государства в режиме видеоконференц-связи примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию Ермаковского горно-обогатительного комбината. Российскими средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб ВСУ и 1134 беспилотника. Потери противника за сутки в зоне спецоперации составили около 1300 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Группировка «Восток» в течение суток нанесла удары по трем бригадам и трем полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 340 военных. Уничтожены 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей, говорится в сводке. Группировка «Центр» нанесла удары по 5 украинским бригадам в ДНР и также по противнику в Днепропетровской области. Потери ВСУ составили свыше 335 военнослужащих. 8 боевых бронированных машин было уничтожено, также 12 автомобилей, 2 орудия полевой артиллерии и 3 станции радиоэлектронной борьбы, заявили ведомстве. В СКР по факту атаки ВСУ с помощью беспилотников на Нижнекамск возбудили уголовное дело по статье о теракте, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. Среди погибших от удара украинских беспилотников есть ребенок.
17: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте в связи с атакой украинских боевиков на промышленные и гражданские объекты Республики Татарстан. ВСУ нанесли удары беспилотниками по жилому сектору, а также объектам промышленности в Нижнекамске. В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок. Несколько десятков человек получили ранения. На всех атакованных объектах находились гражданские лица, не участвующие в военных действиях.
15: Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что утром в понедельник Нижнекамск подвергся жестокой атаке вражеских БПЛА. По последним данным, 13 человек погибли. За помощью к врачам обратились 75 человек, 21 из них госпитализирован. Предприятия Нижнекамска окажут материальную поддержку семьям погибших при атаке беспилотников на город и возьмут на себя организацию похорон. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев. В республике объявлен траур. Проекты благоустройства в соединенных регионах и приграничье должны быть качественно реализованы. Новые пространства нужно сделать такими же комфортными, как во всей России. Об этом заявил Михаил Мишустин. Премьер приехал на форум развития малых городов и исторических поселений, где выступил на пленарном заседании и осмотрел выставку.
18: Совсем скоро будут известны имена победителей уже 11-го всероссийского состязания, 5-го для городов Дальнего Востока, ну и 1-го для воссоединенных и приграничных регионов. В прошлом году на площадке форума мы приняли решение, напомню, проводить для них отдельный конкурс. Благодаря этому существенно изменилось качество заявленных инициатив, повысился также и уровень подготовки команд. Только что в ходе выставки мы подробно посмотрели проекты, поговорили об этом. Теперь главное обеспечить такое же высокое качество их реализации. Новые пространства там должны быть комфортными, как и на всей территории нашей страны.
15: Холодное водоснабжение в Екатеринбурге будет полностью восстановлено вечером к 20 часам по Москве, сообщили в водоканале. Проблемы с водоснабжением в Екатеринбурге начались в пятницу вечером. Жители 6 районов остались полностью или частично без холодного водоснабжения, сообщили в администрации города. Из строя вышли 8 фильтров на станции водоподготовки из-за низкого качества исходной воды из водозабора. Wildberries опровергли информацию о появлении на AliExpress в продаже товаров со сгоревших складов, а также сведения о массовом закрытии пунктов выдачи заказов в регионах России, пишет ТАСС. В объединенной компании пояснили, что товары пострадали в результате атак, не могут быть доступны для заказа. Такие позиции оперативно скрываются с витрины маркетплейса до завершения оценки их состояния и отражения результатов в учетных системах. Wildberries также заверили, что не фиксируют снижение числа заказов или всплеска закрытий ПВЗ по итогам июля. Наоборот, количество заявок от партнеров на открытие новых ПВЗ за последнее время, по данным компании, выросло почти в 2 раза.
19: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Хорватская сторона пересмотрела ранее принятое решение об отказе выдачи виз 4 из 9 членов сборной России по спортивной гимнастике. В понедельник визы получили олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и победительница серии Кубков мира 2026 года Анна Калмыкова, которые заявлены в основном составе женской сборной, а также резервные спортсмены женской и мужской команд Лейла Васильева и Алексей Усачев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России. Мельникова и Калмыкова сегодня вылетают в Загреб для участия в европейском первенстве. Алексей Усачев отправится в Хорватию вместе с мужской сборной в конце недели. В отношении остальных 5 членов сборной России решение об отказе выдачи виз не пересмотрено. В их числе олимпийская чемпионка Виктория Листунова, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Российские фигуристы Александр Байков и Дмитрий Козловский вошли в заявочные листы на турнир серии «Челленджер» в Токио. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Также среди спортивных пар Россию представят дуэты Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков и Анастасия Мухортова, Дмитрий Евгеньев. Всего от России заявлено 18 фигуристов. Соревнования состоятся с 4 по 6 сентября в Токио. Женская и мужская сборная России по плаванию вышли в финал эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Илья Бородин с лучшим временем пробился в финал на дистанции 400 метров комплексом. Кирилл Пригода и Иван Кожакин отобрались в полуфинал на 100-метровке брасом. Дарья Клепикова и Александр Кузнецов на 100-метровке вольным стилем, а Егор Корнев и Егор Юрченко на 50 метрах баттерфляем. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
20: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
21: Погода.
15: Во вторник, 11 августа, в Екатеринбурге и Челябинске ожидаются кратковременные дожди 22-24 градуса. В Тюмени и Ханты-Мансийске от 15 до 17 тепла, кратковременные дожди. В Сургуте тоже временами дождь 18-20 градусов. В Омске плюс 29, плюс 31, без осадков. В Новосибирске 28-30 градусов выше нуля, сухо. В Иркутске 21-23 градуса, небольшие дожди. В Санкт-Петербурге временами дождь. дождь, днем с грозой, 19-21 градус. В Москве вечером кратковременный дождь, температура ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 24 градуса.
20: Радио России. Просвещение. Кавказский акцент. Авторская программа Николая Мамулашвили.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Николай Мамулашвили и мой кавказский акцент. Напомню, что эта программа совсем не про фонетические тонкости и особенности говора кавказских народов. Мы просто пытаемся расставить акценты, чтобы вы узнали как можно больше о народах Кавказа и, прежде всего, Кавказа Северного. Узнали о традициях и неписанных законах гор. Мы будем говорить о многовековой культуре, о понятии чести и бескорыстной дружбе, о беззаветной любви и преданности горцев. Но не только. Я сегодня с большим удовольствием хочу представить нашу гостью, хорошо знакомую вам по нашим прошлым программам, очаровательную и обаятельную Зою Уайсовну Махмудову, ученого-этнографа, кавказоведа. Зоя Уайсовна, спасибо, что нашли время в своем плотном графике и заглянули в нашу студию.
21: Спасибо большое, Николай, за приглашение, рада вас видеть.
3: В одной из наших программ мы с вами говорили о стиле, скажем так, о кавказском стиле и не только в одежде. Говорили о вкусах, о пристрастиях, которые, в принципе, характерны и свойственны больше кавказцам. И когда мы, помнится, обсуждали одежду или костюмы, если угодно, первое, о чем я вас спросил, так это про темные тона в одежде горцев. И это, кстати сказать, первое, что обычно приходит в голову, когда говорят о нарядах горцев. Так вот, сегодня же я предлагаю поговорить о национальных костюмах кавказцев, в которые облачены участники творческих коллективов. Я так понимаю, что фактически мы считаем, эталонно-традиционными национальные костюмы довольно узкого исторического периода. Это стык 19 и 20 веков. Например, костюмы, в которые одеты участники национальных ансамблей, собственно, о чем я только что сказал, они относятся к определенному периоду или я ошибаюсь? Прошу.
21: Да, Николай, вы совершенно правы. Действительно, это так. Это обусловлено просто спецификой источниковой базы. Да? Мы с вами тоже, помните, говорили о том, что все этнографические, почти все, значительная часть этнографических музейных коллекций в нашей стране относятся именно к этому периоду, да, к концу 19-го, начало 20 века. А визуальные источники, на которые обычно опираются в своей работе художники, хореографы, они тоже относятся в основном ко второй половине 19 века, если мы говорим о тиражной фотографии, а к началу 20 века. Поэтому, в общем, вполне обоснованно. Вот этот период, он как бы у нас считается эталоном. Даже раньше, я помню, в монографиях еще таких послевоенных десятилетий, когда речь шла о традиционной культуре того или иного народа, обычно всегда в названии содержалось такое уточнение, да, значит, конец 19-го, начало 20 века. Почему? Ну, просто потому, что более ранний период меньше обеспечен источниками, сложнее восстанавливать, да, какие-то моменты, особенно связанные с материальной культурой. Поэтому вот, да, есть такое устоявшееся представление, что вот традиционная культура, вот если мы говорим о нашей стране, то это вот культура рубежа веков. Потому что потом уже, значит, да, это советские десятилетия, преобразование, модернизация общества. Многие традиционные вещи просто у нас уходят из быта. Эта традиция как бы размывалась. И, конечно, художники-костюмеры, которые работают с ансамблями, да, народного танца, там, да, какими-то хоровыми коллективами, они точно так же, естественно, опираются вот на источники этого периода. Вообще, ансамбли эти народного танца, да, или музыкальные, как мы говорим, фольклорные коллективы, да, это явление советской эпохи, в общем, потому что они начали создаваться в нашей стране в 20-30-е годы, в общем, достаточно рано, почти сразу после революции, и в последующие десятилетия их количество увеличивалось только. Ну, в общем, первые, да, коллективы – это 20-30-е годы, вот повторюсь. То есть уже в это время государство задумывалось, да, о том, что такая необходимость есть. Собственно, государство инициировало их создание, их организацию, поддерживало всячески, потому что на них, в общем, возлагались важные задачи, главные из которых – это такая представительская да, функции, если можно так сказать, да, они должны были показывать расцвет национальных культур, успехи культурного строительства в новом советском государстве.
3: И даже, извините, перебиваю, я так понимаю, что больше даже за рубежом, а не внутри страны, наверное, да?
21: Да, конечно. И внутри страны тоже, безусловно, внутри страны тоже. Потому что, помните, были декады искусства республик, которые проходили в столице, да, и прочее. Но это давно уже такая забытая история. И многие из этих коллективов, они до сих пор существуют, и уже целые династии сложились. Музыкантов, хореографов, исполнителей. Даже, знаете, было такое, ну, как бы сказать, негласное правило, да, вот у нас, если есть автономная республика или, там, значит, союзная республика, то, соответственно, у нее должен быть обязательно какой-нибудь вот такой национальный танцевальный коллектив. То есть вот есть республика, должен быть ансамбль. И это, в общем, очень живучий такой казался принцип, потому что в 98 году, когда образовалась республика Ингушетия,
3: Чечено-Ингушская АССР, да?
21: Вот. А как только она рос, тут же был создан ансамбль, прекрасный, замечательный ансамбль Ингушетия, потому что до этого, значит, вот был, кстати говоря, ансамбль «Война», в котором карьеру начинал Махмуд Эсамбаев. Мы тоже с вами вспоминали его в одной из передач. Мы даже были, я помню, были в Ингушетии, были на репетиции этого ансамбля. Я помню, как тогда один из руководителей, ну, в шутку, на Кавказе же люди с юмором, говорил о том, что у них самая главная проблема – это текучка кадров, особенно девушек, имелось в виду, только, значит, она чему-то научится, такая красавица и умница.
3: И выходит замуж,
21: И приходится постоянно такая ротация кадров, кадрового состава. Да.
3: Это хорошая ротация, это хорошая ротация, да, добрая ротация.
21: Вот, значит, вторая функция, которая за этими коллективами тоже была закреплена с самого начала, это функция как раз сохранения традиционного костюма. Опять сошлюсь на классиков нашей науки. Всегда в монографиях, посвященных тому или иному народу, был раздел «Одежда». И после того, как, значит, заканчивалось описание традиционного, значит, этого костюма, обязательно всегда отмечалось, что вот сейчас этот костюм, ну, условно, да, как говорил известный герой известного кинофильма, можете увидеть только высоко в горах, не в нашем районе, да, то есть вот как бы он уже вышел из употребления, а вообще все население давно уже перешло на городские формы одежды, была такая формулировка, да, потому что урбанизация, это был тренд, который продвигался очень активно в советское время, которому все должно было соответствовать, да, а, соответственно, традиционный костюм ассоциировался с такой сельской архаикой, да, с чем-то таким, в общем, в этом смысле устаревшим, да, и, соответственно, сфера его бы она сужалась, и в этих работах всегда писали о том, что если вы хотите увидеть народный костюм, вот его сейчас можно увидеть на сцене, можно увидеть только в фольклорных, значит, каких-то музыкальных, танцевальных коллективах. То есть прям читателю так и говорилось, вот хотите увидеть народный костюм,
3: идите на концерт, смотрите,
21: там вы все увидите. И, в общем, вот эти две функции, они, понимаете, накладывали определенные такие, ну, я бы сказала, обязательства и какую-то ответственность на эти коллективы, на руководство этих коллективов, да, потому что все-таки нужно было осторожно обращаться с костюмом, с традицией. Считалось, что, и сейчас считается, кстати говоря, не только у нас, между прочим, что вот этот сценический костюм должен быть максимально приближен к аутентичным образцам. Чем ближе, тем лучше. Понятно, там с определенными поправками, которые предъявляет сцена.
3: А насколько они соответствуют вот реальным костюмам, вот эти сценические костюмы? Вы знаете, вот в самом начале программы вы упомянули художников, модельеров. Я к чему подвожу? Мы можем говорить о новом прочтении традиции вот современными художниками, сценографами, модельерами, вот когда они создают сценические костюмы? Насколько костюмы соответствуют?
21: Да, очень, очень неправильный вопрос. Ну, конечно, это стилизация. Они должны быть достаточно узнаваемыми, не должны содержать заимствований откровенных, каких-то узнаваемых элементов из других культур, например. Да, то есть такой вот
3: культурной
21: апроприации, как правило, нет, потому что это всегда отмечается критиками, отмечается публикой. Угу. То есть, особенно если это узнаваемая вещь. Понятно, что в любой культуре даже традиционные заимствования есть, но одно дело, когда они давно существуют, уже вплетены в ткань традиции, как бы мы можем сказать, а это иранское влияние, допустим, да, или там какое-нибудь, а это русское влияние, а это там грузинское влияние, допустим. Но когда при создании костюмов берутся узнаваемые элементы, очевидно, не относящиеся к данной этнической среде, это, конечно, как бы не считается хорошим стилем. Потом цветовая гамма. Вот вы сказали о том, что темные цвета.
3: Темные
21: тона, да нет. Ну, конечно, Николай, вообще всегда народный костюм нашей страны, всех народов нашей страны, он, как правило, очень яркий, особенно праздничный. А на сцене все-таки представлены ведь не повседневные костюмы, а представлен костюм все-таки парадный, праздничный. Более того, если мы говорим про Северный Кавказ, это еще и костюм аристократический, потому что тут важна тоже цветовая гамма.
3: Ну, они расшиты золотом.
21: Цвет.
3: Цвет, вот смотрите, извините, опять перебью, да. Если я ошибаюсь, вы поправьте меня, пожалуйста. Черкесска, вот в моем понимании, в моем представлении, черкесска, как правило, это либо черная, либо серая, классическая вот такая черкесска. Ну, про белую я не говорю, она такая парадная, праздничная белая черкесска. Ну и все. И сценические они красные, яркие. Вот, мне кажется, четыре цвета.
21: Но они не сценические, они в жизни были такие бордово-красные, да. Были. И женские тоже в основном. Ну, мужской костюм, конечно, он более
3: сдержан.
21: Ну, конечно, да. Мужской костюм на Кавказе, он, ну, как бы, на Северном Кавказе, во всяком случае, понятно, он почти везде одинаковый, и вы никогда не отличитесь солиста одного танцевального коллектива от другого, потому что если он в черкесскую одет, там, на голове папаха, и, в общем, никакой специфики этнической вообще...
3: Ну, только специалист может отличить.
21: Может,
3: да,
21: может и не быть. Да, и специалист не отличит, Николай, я вас уверяю. Вот в ситуации, например, с грузинскими танцами, да, где есть различия в костюмах.
3: Да, западно-грузия,
21: конечно, конечно, да.
3: Аджарские национальные костюмы.
21: Конечно, хифсурские костюмы, мы сразу узнаем.
3: Да, с крестами.
21: Конечно. Но женский, естественно, будет яркий, как правило, да, это будут яркие цвета, но, например, никогда не будет розово-сиреневый, например.
3: Да.
21: Такие прецеденты, кстати, были недавно, тоже это критиковалось достаточно резко, в общем, да, так, строго, я бы сказала, не резко, строго. Вот, поэтому я к вопросу о заимствованиях. Иногда бывают ситуации, когда коллектив стоит перед, как бы, задачей обновить репертуар. И вот здесь вот вопрос. Между прочим, эти ансамбли критиковали даже в советское время за очень медленную такую динамику, замедленную, да, в изменении репертуара. Что вот однотипные постановки, да, все время. Почему? Потому что опять это привязанность к традиции. И если вы хотите сделать новую постановку, вам нужно создавать какой-то новый образ. Это встает вопрос, какой. Да? То есть одно дело, вы опираетесь на эту классику конца 19-го, начала 20 века. А другое дело, вы хотите показать, условно говоря, да, что-то более раннее или более позднее. И это всегда тяжелая работа, но если это получается, это, как правило, очень большая удача. Я вот в качестве примера здесь могу привести постановку, по-моему, это 17-й год, если я не ошибаюсь, которую осуществили в ансамбле Моисеева. Там поставили адыгский танец для путет, по-моему, он называется, такое сложное название. Его поставил руководитель адыгейского ансамбля Нальмес Аслан Хаджаев. И название этого танца происходит от названия обуви, такой традиционной, очень специфической, которую носили адыгские девушки знатных сословий. Такие...
3: Это как сабо?
21: А, да, да, да.
3: Деревянные.
21: Да, да, совершенно верно. Да, такие высокие, да, угу. Туфли, ну, не туфли, даже, да, как сказать, ходули иногда говорят, которые имели основание вот под пяткой и под мыском, там достаточно высокие, там 15, могут быть 20, даже больше сантиметров, иногда с серебром украшенные, с инкрустацией какой-то. И вот, соответственно, девушки танцуют, хотя они не предназначены для танца, и, по-моему, никто никогда таких постановок не делал.
3: Да, я сейчас хотел спросить, это сложно в них танцевать.
21: Да, это такая свадебная обувь, там, когда невеста стоит, вот, не движется с места. Но, во всяком случае, можно только, знаете, как степенно, так сказать, выступать в ней, вот так вот, чтобы танцевать. Но, тем не менее, этот танец очень эффектно смотрится, используется национальный музыкальный инструмент, такой напоминающий трещотку деревянную, uh-huh. да, у них uh-huh. в руках, значит, у этих девушек это все гармонирует с этим звуком деревянных башмачков. В общем, очень классно смотрится, а рисунок, как говорят специалисты, рисунок танца сам напоминает вот такой адыгейский орнамент.
3: А можно я, извините, да. Вот своим вопросом чуть-чуть уведу вас в сторону? Вот просто интересно, может быть, вы знаете, почему вот историю происхождения вот такой обуви, это было сделано для того, чтобы, ну, скажем, когда в хозяйстве, да, скажем, после проливных дождей девушка или женщина выходит во двор заниматься хозяйством, а там, что называется, грязи по колено. Вот для этих целей или чтобы, наоборот, сделать рост девушки выше? То есть вот эти ходули, туфли-ходули, скажем так.
21: На самом деле, конечно, это такого рода обувь, она имеет и утилитарное значение, естественно, ну, например, действительно для

0: И смысл этих ходуль в том, чтобы как раз максимально подчеркнуть
1: статус,
0: да. И они в том-то все и дело, что вот этот костюм праздничный, дополнением которого они являются, он как раз вычурно, нарочито такой нефункциональный. То есть это высокая шапочка, высокая обувь, рукава, которые в пол упираются, в принципе. Это уже, так сказать, такой предел развития костюма, мы тоже с вами уже говорили, дальше ему некуда развиваться, он может только в сторону упрощения двигаться. Да, это такой максимально нефункциональный вариант, именно праздничный, и подчеркнуто знатных сословий, то есть девушек, которые не обременяют себя какой-то вот такой непосильной вообще там домашней работой, понимаете? Да, вот тут такая идея. А, да, и второй, вот это я к вопросу о том, как обновляется репертуар, например, да? Тоже я, по-моему, в интернете видела, по-моему, это Национальный балет Грузии, Рабишвили, Сухишвили, такая постановка прекрасная, там мужчины просто в костюмах абсолютно таких черных европейских, галстук, рубашка, пиджак, брюки, единственное, у них на ногах для того, чтобы было удобно танцевать, вот эти мягкие кожаные сапоги, и рубашка не заправлена в брюки, потому что...
1: Движение не стесняет.
0: А девушки... в черных платьях, у них в ногах кеды, вот такая спортивная легкая обувь. И единственное, что намекает на, в общем, какую-то традицию, это вот с таким специфическим образом повязанный головной платок. Да, вот. И при этом они танцуют под аккомпанемент ансамбля, который сплошь состоит из аутентичных народных музыкальных инструментов. Это грузинская мелодия. И это тоже очень круто смотрится. Но тем не менее...
1: Необычно смотрится. Я вот, вы сейчас рассказали, я не видел и не слышал про это. Вот
0: красиво.
1: Да, ну, странно как-то, необычно. Все-таки, знаете, черкеска, кинжалы... Все равно, понятно, что
0: Николай, конечно, основу репертуара постоянно все равно будут составлять вот такие танцы народные, да, условно говоря. В том числе и потому, что некоторые элементы традиционной музыкальной культуры, хореографической культуры и вообще материальной культуры Кавказа сейчас включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Соответственно, государству есть задача это поддерживать всячески, сохранять. Вот. Поэтому, значит, конечно, естественно, основа – это традиция. Основа – это традиция. Но, тем не менее, да, даже в советское время, знаете, тоже были попытки соответствовать духу времени, так сказать, и какие-то постановки на злобу дня, ну, там, колхозное строительство, там, да, а вот, или там, не знаю, охрана там колхозного склада, еще что-то. Ну, успехом особо они не пользовались. Я где-то прочитала, что даже дагестанский ансамбль Лезгинка, по-моему, в времена Хрущева, вот они решили отразить такие большие союзные, общесоюзные компании, а тоже в своем творчестве, и поставили танец, который назывался, по-моему, «Кукуруза».
1: «Кукуруза», я так и подумал.
0: Что-то в таком духе, да. Ну, знаете, вот в Дагестане люди с юмором, но даже они не поняли. И, в общем, такая провальная история оказалась. Но попытки такие были. Я это для чего говорю? Я это говорю для того, чтобы было понятно нашим слушателям, что все-таки не все приживается, когда мы говорим о такого рода коллективах. Да, не все новации. Все-таки они должны каким-то образом вот связь с этой традицией иметь. Иначе это просто искусственно выглядит и, в общем, ничем не заканчивается. Да? Теперь, что касается танца. Вернее, не танца, а вот этой второй функции, такой представительской, которая была у этих коллективов. Ну, изначально, понятно, вы совершенно правильно сказали, Николай, что государство рассчитывало на то, что эти коллективы будут представлять республики, Советский Союз, вообще в целом советскую культуру, не только внутри страны, но и за пределами ее. Потом это понятное искусство вообще широким слоям населения, что называется. И всегда публика встречалась очень хорошо. Поэтому гастроли были у этих коллективов просто по всем абсолютно странным континентам. И говорили, что иногда они могли сделать то, что не может сделать дипломаты. Масса стереотипов вот этих негативных, то есть совершенно бредовых в отношении, да, этой страны, и вдруг приезжает, да, в такой профессиональный коллектив, вот этот, да, вот,
1: яркие,
0: эти зажигательные, да, танцы,
1: да,
0: конечно.
1: Яркие костюмы, это зажигательный танц, как вы сказали, да, действительно, и люди, аудитория просто, так сказать, это открытие для них,
0: конечно,
1: открытие,
0: конечно.
1: Советского Союза.
0: Да, это такой тоже слом стереотипов, да, каких-то устоявшихся, поэтому это еще было важно. И что касается танцев, то здесь заимствования, раз уж мы про них заговорили, они, в общем, тоже были. Либо заимствовался целиком танец. И такая практика сейчас существует. Ну, на Кавказе как-то неудобно, да, вот если, например, ансамбль «Лезгинка» будет танцевать только дагестанский танец. Ну,
1: да, что, конечно.

0: какой-то грузинский танец, да, ну, это, в общем, даже как-то с точки зрения этикета правильно, да, а точно так же грузинский ансамбль, например, там, или азербайджанский ансамбль будет исполнять какие-то танцы других, да, вот, народов региона, это нормальная практика, тогда уже полностью и костюм заимствуют, чтобы было, ну, понятно, узнаваемо, да, такая практика. Второй момент – это ситуация, когда ансамбль, допустим, выезжает за рубеж, и программа представления включает танец принимающей стороны. Ну, условно говоря, если вы едете в Аргентину, то у вас в программе...
1: Это может
0: быть,
1: танго,
0: да, да, это может быть осетинский ансамбль, да, танго будет аргентинское, ну, условно, ну, да?
1: Да,
0: это
1: шучу,
0: такой
1: конечно,
0: комплимент
1: да.
0: принимающей не, стороны, понятно, да. Нет, а на самом деле, потому что танго для Аргентины, ну, Аргентина родина танго, да. И, так сказать, да, это такой танец, да, близкий по духу Кавказу, согласитесь, Николай.
1: Такой зажигательный, такой же эмоциональный.
0: Хотя пара танцует, да, здесь вот тоже не так просто. Вот, ну, такие были случаи, и как раз вот это, по-моему, с осетинским ансамбль, да, делал в свое время. Воспринимается как комплимент принимающей стороне. Это,
1: конечно,
0: очень тепло всегда встречает публика. Если особенно это сложный какой-то танец, например, по-моему, это 58-й год был, когда азербайджанский коллектив выезжал в Китай, и у них в программе был танец
1: китайский.
0: Да, да, да, да, да, да, был китайский танец. То есть это тоже, в общем-то, так интересно. Да, и такой ход, в общем, вполне себе дипломатический, да, и приятный. То есть вот такого рода, например, да, вещи были. Теперь это на самом деле это то, что сейчас вот называется мягкой силой. Да, вот об этом много говорят, да, это вот все.
1: Не, так оно и есть.
0: Так оно есть, да, так оно есть. Бывают случаи, когда, наоборот, через вот эту тематику, связанную с народной, там, танцевальной, музыкальной, вообще с традиционной культурой, привносятся какие-то вещи извне. И, в общем, последний, наверное, пример, такой вызвавший резонанс, скажем так. В 19-м году шведский режиссер грузинского происхождения снял фильм «Потом мы танцевали», он называется. Это вызвало у определенной части грузинского общества, мягко говоря, непонимание.
1: Я думаю, у не определенной части, а у всего общества, наверное.
0: Да, то есть вот такие тоже вещи случаются, видите, и используются. Если мы представим ситуацию диаметрально противоположную, когда общество, наоборот, разделяет, да, как, вот ту или иную идею, допустим, да, которую пропагандирует, например, ансамбль, да, то здесь будет совершенно другая ситуация. Тоже здесь есть хороший пример. В интернете сейчас есть, он, по-моему, доступен ролик, который делал национальный балет Грузии. Ну, он раньше назывался «Государственный ансамбль народного танца имени Рамишвили Сухишвили». Да, но это на самом деле коллектив, который, ну, очень авторитетный, да, в этой области для Кавказа всегда был и сейчас остается таковым. Очень известный. Там очень динамичная музыка. Короткий ролик. В Тбилиси летом такие фрагменты танцев Грузии. Там помрачинский танец, там танец хевсурский, включая даже элементы вот фехтования такого традиционного хевсурского. Там, по-моему, аджарский танец. Ну, видно костюмы такие,
1: разные,
0: хоть и стилизованные,
1: да,
0: но видно, да, разные вот грузинские танцы. И он заканчивается таким слоганом на английском языке: «Грузия – незабываемая энергия свободы», в котором все-таки есть некая такая вот политическая коннотация, да, вот мы все равно ее услышим, хотим мы этого или нет. Но вместе с тем это вот все связано с национальной культурой, да, традиционной культурой. Поэтому в заключение, что я могу сказать, Николай? Эта тема, конечно, интересная, актуальная. Мы видим, что не зря государство так заботится об этих коллективах, не зря государство поддерживает эти коллективы, потому что, в общем, это такой важный элемент продвижения позитивного образа, да, страны, его культуры. Опять элемент мягкой силы. И, конечно, значение, все-таки значение работ хореографов, художников и тех людей, которые создавали эти постановки вот, на протяжении всего советского периода, сейчас как раз по сохранению традиций музыкальной культуры, танцевальной культуры и костюма в том числе тоже трудно переоценить. Это большая была работа. И хорошо, что это было сделано в свое время.
1: А мне сложно переоценить ваш визит в нашу студию. Как всегда, вы очень интересно нам все рассказали. Дорогие друзья, давайте завершим сегодня на этом. Зоя Уэссон, спасибо вам большое, огромное спасибо за интересную беседу. Думаю, что все мы узнали много интересного. Напомню, что у нас в гостях была ученый-этнограф, кавказовед Зоя Махмудова.
0: Спасибо, Николай.
1: Уважаемые друзья, время программы истекло. Мне остается лишь поблагодарить продюсера Наталью Стремневу, режиссера программы Елену Рыжикову. Ну, а я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами в надежде вновь услышать кавказский акцент. В это же время, ровно через неделю. Всем успехов и удачи.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России и Российское историческое общество представляют проект «История. Изъявительное наклонение».
3: Здравствуйте. В студии журналист Алексей Штейнбух. Мы сегодня заканчиваем попытку понять, а что же происходило в Венгрии времен Венгерской Народной Республики. Времена Советского Союза, времена социалистического блока, Совет экономической взаимопомощи. А в Венгрии лозунг «Зарабатывайте». А в Венгрии попытка через карман отодвинуть народ от политики. А в Венгрии в общем и целом более-менее либеральная возможность выезжать за рубеж. А в Венгрии в общем и целом развита социалистическая промышленность. И вот про это мы сегодня и поговорим с ведущим научным сотрудником Академического института славяноведения Александром Стыкалиным. Александр Сергеевич, добрый день.
4: Добрый день. Ну,
3: кадр 30 с лишним лет у власти.
4: 32 года, да.
3: Кадр 30 с лишним лет у власти.
4: 32 года, да.
3: Народ устал, сам устал или времена просто...
4: Времена, конечно, поменялись, но надо сказать, что и реформа стала сворачиваться.
3: Вот. А что опять?
4: Давление Москвы, с одной стороны, но не только давление Москвы. Много шло, конечно, разной информации о том, что недовольно много часть рабочего класса, недовольна нетрудовыми доходами, имеют меньшую прибыль, скажем, рабочие на крупных предприятиях, чем те, кто во второй экономике работал. Вот все больше и больше такой информации стекалось, и в конце концов товарищ Брежнев вызвал товарища Кадра на ковер. Москва недовольна. Кадру делается выговор, он решает, что надо немножко притормозить. И он постепенно стал эти реформы тормозить. Это май 72 года. У Кадра юбилей, 60 лет. И вот за две недели до своего 60-летия созывает Политбюро и подает заявление об отставке.
3: Самостоятельно.
4: Самостоятельно. Москва страшно раздражена, что он себе позволяет, не посоветовавшись с нами. То есть товарищ Кадр уговорили, не надо, не надо. Это игра была. Он понял, что отставкой его не примут ни свои, ни Москва. И он продолжал находиться у власти. Еще 17 лет. Вот. И это было в мае 72-го и до мая 88-го. 16 лет. Но реформы стали сворачиваться. Плюс... страна залезла в долги, потому что, я уже сказал, общественный договор, договор со своим народом, вы не лезете в политику, мы обеспечиваем вам постепенное повышение жизненного уровня или хотя бы удержание. Повышать уже не удавалось, хотя бы удерживать. А ближневосточный кризис 73-го года, война очередная на Ближнем Востоке, подорожание нефти, это очень ударило. Конечно, Кадру было чем дальше, тем труднее удерживать прежний экономический уровень страны. И страна залезла в долги. Ситуация ухудшалась. И начинаются в это время и у него проблемы и во внутренней политике.
3: 89-й год. Что происходит?
4: Это процесс постепенный. Это же не то, что было в Румынии, в Чехословакии, в Болгарии, в ГДР.
3: Но это не Берлинская стена, это не расстрел Чаушеского.
4: Это совершенно другое. Это процесс плавный. Как в Польше, по сути, это два года шло. Ну, уже оппозиционные движения были в 80-м. И был сам издат. Все-таки в Венгрии почти не было цензуры. Там ответственность была на редакторах, да, и на издательствах. Если что-то не то, значит, публикуется, изымают тираж, да? А такой, как в других странах, столь же жесткой цензуры не было. Но все-таки уже, мы смотрим, уже 80-е годы, там уже больше недовольных, потому что ограничения пошли. Я когда первый раз побывал в Будапеште, это 83-й год, меня же потрясло в то время. Молодежь абсолютно идеологизированная. Не говоря о том, что там обращал внимание и на многое другое во время время своего первого пребывания. Это был такой как бы культурный шок, что коммунистический режим совсем другой. Скажем, портрет товарища Кадра на улице, это представить себе невозможно. Единственный раз, где я видел его фотографию, в книжном магазине на обложке сборника его интервью или сборника его речей. В отличие от Румынии, где просто ужас, до какой степени был культ первого человека страны. Вот. В Венгрии этого ничего не было. Но все-таки экономическое положение плохое, огромный внешний долг, недовольство усугублялось с каждым годом, это все проявлялось, уже движения начались общественные снизу, и в конце концов Кадру пришлось пойти в 88 году на уступки, его просто отодвигают, а коммунисты пошли на уступки, и вот бурные процессы 89 года, а там еще выступление одного из руководителей ВСРП, Пожга, и который, будучи представителем ВСРП, он уже заявил о том, что пора переоценивать события 56 года, там уже игра идет внутри партии, и уже сразу это дало толчок к тому, что много публикаций появляется о том, что реально произошло, чтобы пошел настоящий обвал. И перезахоронение Имре Надя в 89 год, как раз и Орбан в это время очень политически активен. Вот эти альтермирования альтернативных каких-то сначала организаций, потом они перерастают в партии, круглый стол, где разные партии пытаются между собой договориться, и в конце концов свободные выборы. Это весна 90-го года, где коммунисты проигрывали с таким же треском, с каким господин Орбан проиграл этой весной.
3: После того, как произошел демонтаж социалистической системы, насколько быстро на треке 5-7 лет Венгрия сумела оправиться от этого и переключиться на условную демократию?
4: Дело в том, что Венгрия не с нуля начала. Все-таки Кадр, мы уже говорили, что это был такой как бы облегченный вариант коммунистической диктатуры. И вообще, ну, даже не одного человека, а вот этой вот команды, да, все-таки не было свободных выборов, понятно. Первые свободные выборы после длительного перерыва, это 90-й год. Уже всеми такими атрибутами демократии страна обладала уже в начале 90-х. И сначала такие пришли консерваторы к власти, а потом следующие свободные выборы, это 94-й год, вернулись посткоммунисты. То есть это как бы реформированная кадровская партия пришла. Значит, Йожеф Антал, консерватор, конечно, последовательный, был премьер-министром с 90-го года, ну, 93-й был, а в 94-м социалисты возвращаются. То есть уже идет такой как бы политический цикл, каких-то бурных событий уже внутриполитических не было. Ну, конечно, там были проблемы, и были достаточно бурные события в 2006 году, связанные с недовольством народа политик, там очередной раз пришли социалисты, находились у власти. Это скандалы. Коррупция, воровство, неэффективная экономика, но это как в любой нормальной стране. Вот и Орбан первый раз стал премьер-министром в 98 году, да, 2002 был, потом он уходит в оппозицию, а в 2010 году, когда себя полностью вот эти социалисты, как бы коммунисты, посткадровская как бы команда, ну, то есть, по сути, вот продолжатели традиции реформаторского крыла ВСРП, они уже проиграли, уже народ не был доволен неэффективной экономикой, коррупцией. И на этой волне приходит Орбан и надолго задерживается у власти. Приходит, да, в 2010 году.
3: Почти как Кадр.
4: И, да, два, конечно,
3: ну, до Кадра не дотянул, но тем не менее.
4: Не дотянул, мы не знаем еще, что будет. Ну, конечно, не дотянул, но тем не менее.
3: Ну что ж, вот так выглядит при первом приближении история Венгерской Народной Республики. Страна народной демократии, активный член социалистического блока, член Совета экономической взаимопомощи, организации Варшавского договора. При этом в стране восстание, вооруженный переворот, революция, как угодно называйте. В 56-м году подавленная при активном участии советской помощи. И тем не менее, страна, которая так или иначе, но даже сейчас, будучи в членах Европейского Союза, остается с нами как-никак, но в отношениях чуть получше, чем многие из участников Евросоюза. помогал нам во всех этих хитросплетениях юго-восточной европейской части разобраться ведущий научный сотрудник Академического института славяноведения Александр Стыкалин. Спасибо огромное.
4: Спасибо вам.
3: На сегодня это все. Не переключайтесь, оставайтесь с нами на волнах Радио России. Дальше тоже будет интересно. В студии был Алексей Штейнбух. Всего доброго. Пока.
2: История. Изъявительное наклонение. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
6: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
7: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Быть рядом со своей страной – это не лозунг. Это внутреннее решение. Позиция. Программа о тех, кто сделал выбор. Кто говорит прямо и действует.
8: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами. Я обучался на фронте на медика. Должность санитар-стрелок. Работка не для слабонервных.
2: Позиция по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.
9: На правах рекламы.
10: ООО «Здраволайф», 127-018, город Москва, улица Сущевский вал, дом 5, строение 3, этаж 3, кабинет 5. ОГРН 119-774-616-68-48.
11: Здравствуйте, дорогие друзья. Рад, что вы с нами, и обещаю массу хороших новостей. А самая главная новость такова. Масло удивительной Таволги триумфально возвращается в наш обиход. На самом деле, новостью в строгом смысле слова это назвать нельзя. Все-таки Таволга известна людям более 400 лет. Точнее будет сказать, что масло Таволги – это новое, которое на деле является хорошо забытым старым. Прежде Таволгу называли средством от 40 недугов и травой жизни. Сейчас мы чаще обращаемся к синтетическим средствам, а природа тихо отошла в сторонку. Не пора ли вновь позвать ее в наши дома и сердца на помощь себе и близким? Моя гостья согласно кивает. Алла Михайловна точно знает, что пора.
12: День добрый, уважаемые радиослушатели. Желаю всем добра и хорошего самочувствия. Природа создала невероятное растение – таволга, иначе ее называют лобазник. Давайте начнем с нее. Вспомним, как ее прежде применяли и почему так чтили. Друзья, таволга способна принести благо буквально каждой клеточке организма. Таким не разбрасываются.
11: Я согласен, тем более, что люди интересуются ею.
12: Хочу зачитать отрывок из одного письма. Вот послушайте, пожалуйста, что пишет Марина из города Сарова Нижегородской области. Помню, у бабушки была присказка: «Таволга-лобазник для души и тела праздник». Мне кажется, она от всего ею спасалась, да еще и как обыкновенный чай заваривала для профилактики. Я подсмеивалась, спрашивала: «Для профилактики чего, бабуль?» А она серьезно так отвечала: «Да всего, милая, всего». Тогда для меня это звучало забавно, но чем старше я становлюсь, тем чаще вспоминаю бабулины слова. Она у меня почти до 97 лет дожила и до последнего дня пол сама мыла, никому другому не позволяла. Да без швабры, согнувшись пополам, и в лес по грибы летом уходила на полдня. А мне, например, всего 62. А до бабушкиного самочувствия, как до луны. В чем бабушкин секрет? Неужели таволга ее держала, так сказать, стержнем была?
11: Интригующее письмо. А как бы вы его прокомментировали, Алла Михайловна?
12: Вы знаете, а очень просто. Сплошь и рядом люди преклонного возраста жалуются на давление, густую кровь. И львиная доля неурядиц с сердцем и сосудами связана как раз с этим. Сердцу бывает тяжело качать густую кровь. Она медленно бегает по организму и может слипаться в тромбы. А теперь внимание. Таволга содержит гликозид галтерин. Вот он помогает разжижать кровь и корректировать давление. Это первое. А второе. Таволга может похвастаться на редкость сбалансированной подборкой витаминов и микроэлементов с общеукрепляющими антиоксидантными действиями. Недаром его именовали «травой жизни», как уже было сказано. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. 8 800 301 12 12. И еще одна важная информация. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, и 6 мы вам дарим. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
11: Вот и возможная разгадка секрета бабушки из Сарова.
12: Антиоксиданты тормозили процессы старения. Это лишь малая часть тех благ, которыми нас могут одарить компоненты масла таволги.
11: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. А я бы хотел вернуться к истории бабушки нашей слушательницы из Сарова. Насколько я знаю, таволга содержит в числе прочих успокаивающие компоненты, правильно?
12: Да, нервотрепка и лишнее напряжение едва ли способны продлить кому-то жизнь, а вот укоротить... запросто. Поэтому всем, кто чувствует себя беспокойно, тревожится по всякому поводу, компоненты таволги, конечно, могут быть очень кстати. Просто включите в рацион замечательное масло таволги и, как говорится, почувствуйте разницу. Именно масло. Масло таволги, поскольку в масляной субстанции полезные вещества сохраняются в первозданной активной форме. Это замечательный природный консервант.
11: А за что сегодня ценится масло таволги? Мы упомянули о тех его компонентах, которые готовы порадовать сердце, сосуды и нервную систему, но ведь это далеко не все дары таволги.
12: Вот в письме, которое я недавно зачитала, говорилось, что таволга-лобазник для души и тела праздник. А я бы добавила и для желудка праздник. Во-первых, потому что богато дубильными веществами, которые хорошо влияют на желудочно-кишечный тракт и печень. Друзья, вся польза этого дивного дара природы – таволги, травы жизни, средства от 40 недугов, как говорили в старину, сосредоточено в живом масле. Его стоит попробовать хотя бы потому, что компоненты таволги ответственно работают с давлением и тромбами, снижают густоту крови и разгружают сердце. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. И помните, все, кто дозвонится в течение 20 минут при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 мы вам дарим. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12.
11: Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
12: Вообще, я бы сказала, что для людей старше 50, вот лучше масло таволги, пожалуй, и не придумаешь. Потому что кроме сердечно-сосудистых компонентов, тут есть вещества для коррекции сахара крови, есть успокаивающие и есть противовоспалительные. Они работают в связке с болеутоляющими. Это важно при неурядицах с суставами и спиной. Друзья, верьте природе и природным средствам. Включайте в рацион удивительное масло таволги. Будет не только полезно, но и невероятно вкусно.
11: Алла Михайловна, а могут ли масло таволги использовать те наши слушатели, кому особое внимание приходится уделять здоровью и состоянию суставов, позвоночника, опорно-двигательного аппарата?
12: Конечно. В масле таволги содержится огромное количество компонентов, действующих в самых разных направлениях. Поэтому тем, кто хочет позаботиться о здоровье спины, суставов, переоценить пользу масла, таволги невозможно. Ну и, наконец, в масле таволги имеется внушительная подборка витаминов и микроэлементов, как я уже говорила, общего укрепляющего профиля. Сил мало, пей масло. Так написала нам в письме одна наша давняя поклонница масла таволги из крошечного сибирского городка. Вот там все в семье пили и пьют масло таволги и живут себе. А мы все жалуемся на то, на сё. Друзья, просто доверьтесь маслу таволги. Считайте, что ваш пароль к новой жизни – масло таволги. Включайте его в рацион и открывайте новую счастливую страничку судьбы.
11: Отличный жизненный девиз, кстати. Сил мало, пей масло.
12: Да, да, но не абы какое масло, а потрясающее масло таволги. Кладезь пользы для сердца, сосудов, органов пищеварения, печени и нервной системы. И верный помощник для суставов.
13: Все это масло таволги.
12: Да, это масло таволги, о котором я бы хотела сказать вот еще какую немаловажную вещь. Это растительное сырье, которым лечились деды и прадеды, которое давно стало своим кровным. Оно и есть то, что принято именовать мать природа. Это забота, понятная организму на генном уровне. Так вот, таволга как раз из тех целебных растений, которые можно назвать добрыми соседями и заботливыми друзьями. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонится в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете и еще 6 в подарок. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Каждый из нас способен найти среди компонентов таволги свой. Я уже говорила, в каких случаях компоненты таволги могут оказаться очень и очень полезными.
13: Да, мы помним, они способны поддержать сосуды, сердце, органы пищеварения, печень, суставы, поработать с давлением и уровнем сахара в крови.
12: Именно так. В природе мало однозначных вещей, только для того-то или того-то. Природа, вы знаете, щедра и многопланова. И среди лучших ее творений есть восхитительный масляный экстракт таволги, чьи компоненты способны оказать комплексную помощь организму. Ну, на эту тему можно говорить бесконечно, а времени, как я понимаю, у нас уже, к сожалению, не так много. Я еще раз хочу повторить номер телефона 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Звонок бесплатный. И все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов масла, еще 6 получают в подарок. 6 покупаете, такой комплект, и 6 вы получаете в подарок. 8 800 301 12 12. Количество комплектов ограничено.
13: Запишите, пожалуйста, телефон. 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Ну что ж, а мы тем временем подошли к финишной черте. Как ни жаль, передача заканчивается. Хочу пожелать всем новых чудесных открытий.
12: А я хочу добавить, что таким открытием готово стать благословенное масло таволги. Друзья, не стесняйтесь, звоните на бесплатную горячую линию. Специалисты расскажут вам о нем много такого, от чего крылья вырастают даже у тех, кто давно потерял надежду. Уверена, у вас отпадут всякие сомнения на тему, брать или не брать масло таволги. Конечно, надо брать его на вооружение, потому что жизнь одна, и если можно сделать ее лучше, грех не воспользоваться таким шансом. 8 800 301 12 12.
13: Всего доброго, здоровья, сил и долголетия всем нам. Запишите, пожалуйста, телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Все, кто дозвонятся в течение 20 минут, при заказе 6 флаконов, еще 6 получают в подарок. Телефон 8 800 301 12 12. 8 800 301 12 12. Спешите, количество комплектов ограничено.
2: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
14: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок, а 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столетов АП». Подробности в месте проведения категории 0+.
15: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
16: Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики. Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
2: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
17: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. При атаке ВСУ на Нижнекамск погибли 13 человек и 75 пострадали. Владимир Путин сегодня проведет заседание президиума Госсовета в Улан-Удэ. Власти Татарстана окажут помощь семьям погибшим и пострадавшим в результате атаки БПЛА в Нижнекамске. И далее подробно. Владимир Путин в Улан-Удэ проведет заседание президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта. Президент в Бурятии встретился с героем России Дашанбала Мункажаргаловым, участником программы «Время героев». Ветеран СВО обратился к главе государства с предложением.
18: В рамках обучения программы «Время героев» я сейчас много езжу по регионам и по районам нашей республики. И мне, как офицеру, вернувшись в зону специальной военной операции, было неприятно видеть, как в это тяжелое время все равно идет инфраструктурное развитие наших городов и поселений. Есть прекрасный федеральный проект формирования комфортной городской среды, пожалуй, самый народный, где жители сами принимают решения, что и как благоустраивать. У меня есть к вам предложение. По существующим правилам наши муниципалитеты могут производить работу только на муниципальных землях. В военных городках земля федеральная и относится к Министерству обороны. И, к сожалению, наши муниципалитеты по данной программе не могут благоустраивать дворы и общественные пространства в военных городках.
19: Ну вот про зато сейчас мы
18: Точно. И для того, чтобы была возможность, необходимо всего лишь внести коррективы в постановление правительства Российской Федерации, не принимать изменения законодательства, и тем самым мы можем дать возможность муниципалитетам дать возможность нашим семьям военнослужащих, которые сейчас стоят на страже, без никаких либо дополнительных финансирований. Прошу вас поддержать, товарищ главнокомандующий.
19: Хорошо. Здесь проблема чисто нормативного характера, да, не только. Минобороны очень бережно относится ко всему, что она контролирует. Министерство очень неохотно расстается с этим имуществом, даже если на первый взгляд это не так уж и нужно прямо сегодня и сейчас. Но идея хорошая. Я переговорю обязательно с Министерством обороны. Дать, я так понимаю, дать просто разрешение муниципалитетам вкладывать в эту землю. Да?
18: Да, все правильно.
17: Сегодня в Бурятском государственном университете Владимир Путин осмотрел выставку «Дальний Восток. От комфортной среды к мастер-плану». Она посвящена развитию дальневосточных городов. Президент призвал сохранять самобытность российских городов, возводя в них новые объекты и интегрируя современные технологии. Власти Татарстана окажут помощь семьям погибшим и пострадавшим в результате атаки БПЛА в Нижнекамске, сообщает пресс-служба главы региона. Семьям погибших предусмотрена выплата в размере 2 миллионов рублей. Пострадавшим в зависимости от степени тяжести от 600 до 300 тысяч рублей. Кроме того, согласно нормативам, будет предусмотрена выплата за частичное и полностью утраченное имущество. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев, в свою очередь, уточнил, что предприятие города окажут семьям материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Также финансовая помощь будет оказана пострадавшим сотрудникам. Утром беспилотники атаковали производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. Жертвами атаки стали 13 человек, среди них один ребенок. За помощью к врачам обратились 75 человек. 21 человек госпитализирован. Следователи по факту атаки беспилотника возбудили дело о теракте. по данным следствия, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по жилому сектору, а также объектам промышленности в Нижнекамске. И добавлю новость последних минут. Оперативный штаб Белгородской области сообщает о новых ударах ВСУ по территории региона. Один мужчина погиб и два человека ранены. Российская армия нанесла удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны. По словам военных, группировка «Южная» нанесла поражение формированием двух механизированных аэромобильных бригад ВСУ и бригады морской пехоты в ДНР. Противник потерял до 205 военнослужащих, уничтожены танк, боевая бронированная машина, 22 автомобиля, артиллерийское орудие, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, говорится в сообщении. Подразделения группировки войск «Запад» за сутки нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в Харьковской области и ДНР. Потери украинской армии до 215 военнослужащих. Уничтожены танк, 24 автомобиля, 2 артиллерийских орудия, станция радиоэлектронной борьбы. Группировка «Севера» нанесла удары по 6 бригадам и одному украинскому полку в Харьковской и Сумской областях. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих. Уничтожены 11 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 2 станции радиоэлектронной борьбы, сообщили в Минобороны. Решение о спуске остающейся в горах Киргизии тела альпинистки Натальи Наговицыной или отказе от такой операции пока не принималось, заявили РИА Новости в МЧС Республики. По словам собеседника агентства, проведение любых высотных поисково-эвакуационных работ в этом районе напрямую зависит от погодных условий, уровня лавинной опасности, состояния маршрутов и наличия профессионально подготовленной команды альпинистов. Наговицына получила травму ноги 12 августа 2025 года при спуске с пика Победы, самой высокой точки Тяньшаня, расположенной на высоте около 7200 метров над уровнем моря. Ее пытались спасти другие альпинисты, но из-за сложных погодных условий у них ничего не вышло. При этом один из них погиб от переохлаждения. Наговицына осталась на этой высоте с разорванной палаткой, спальным мешком и небольшим запасом еды и воды. Попытки спасти альпинистку были официально прекращены 25 августа 2025 года. Ранее стало известно, что Федерация не может и не будет инициировать возобновление операции по поиску Наговицыной. Температура воды в Москва-реке опустилась до 18-19 градусов, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Она отметила, что вода в реке прогреваться больше не будет и начнет остывать. И еще гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в столице из-за грозы и усиления ветра до 15 метров в секунду. А завтра они ожидаются в Подмосковье. Добавлю, классическое бабье лето ожидается в Центральной России в сентябре.
20: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова и многократная чемпионка России Анна Калмыкова в понедельник вылетят в Загреб. Как заявили спортсменки, ожидается, что они прибудут в Хорватию утром во вторник. Ранее пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что в Хорватии пересмотрели ранее принятое решение и выдали визы еще 4 членам сборной России по спортивной гимнастике Мельниковой, Калмыковой, а также запасным Лейле Васильевой и Алексею Усачеву. А вот Виктория Листунова, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский вновь получили отказ в выдаче виз. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Шестой в истории Суперкубок баскетбольной Единой лиги ВТБ пройдет с 17 по 20 сентября в Москве на ВТБ-арене. Об этом сообщает пресс-служба лиги. 6 команд разделены на 2 группы. В группу А вошли московский ЦСКА, краснодарский Локомотив Кубани, боснийская Игакия. В группу Б составили казанский Уникс, санкт-петербургский Зенит и турецкий Анадолу Эфес. Российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов вошли в заявочные листы на турнир серии «Челленджер» в Токио. Об этом сообщается на сайте Международного союза конькобежцев. Также среди танцевальных дуэтов выступят от России Елизавета Пасечник, Дарья Черезана и Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Всего от России заявлено 18 фигуристов. Соревнования состоятся с 4 по 6 сентября в Токио. Махачкалинская «Динамо» договорилась с египетским «Зета» о трансфере полузащитника сборной Мавритании Мааты Магасы за 800 тысяч евро. Еще 300 тысяч могут быть выплачены в виде бонусов. Об этом сообщает портал «Спорт-24».
0: Махачкалинцы согласовали с 22-летним футболистом 3-летний контракт. Он уже получил российскую рабочую визу и вылетел для прохождения медобследования. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
17: Во вторник, 11 августа, в Великом Новгороде ожидается 20-22 градуса, кратковременные дожди. В Калининграде плюс 19, плюс 21, кратковременные дожди. В Перми также временами дождь 21-23 градуса, в Кирове и Уфе без осадков 23-25 градусов выше нуля. В Оренбурге 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге временами дожди, днем с грозой 19-21 градус. В Москве вечером кратковременный дождь. Температура ночью 13-15 градусов. Днем 24-26. Сейчас в столице плюс 24.
2: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
21: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
22: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Койлани, Сундалой, Хлыняли.
21: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
2: Радио России. Главное радио страны. Всего несколько нот и оживают воспоминания. Песни, пережившие время и ставшие частью нашей жизни.
23: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною.
24: Есть только миг между прошлым и будущим.
2: Программа Михаила Предтеченского «Властелины мелодий». Слушайте по субботам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
25: Если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
26: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «Атхапра до Иргиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
27: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
28: Ходить на спектакль.
27: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
2: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
29: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
30: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
31: Из древней столицы Руси, города Владимира.
2: Большая страна. Разное время.
32: Добрый день, дорогие друзья. Борис Петухов и Наталья Стребнева работают для вас сегодня в московской студии «Радио России». Как всегда, напоминаем, что готовы к общению с вами посредством сообщений. И поэтому номер 925-222-99-92. Все, что захотите написать нам по поводу эфира и тем, которые вас особенно волнуют, будем рады прочитать. Тем сегодня много, но, к сожалению, тревог сегодняшнего дня.
33: Так, здравствуйте.
32: Количество повреждений, да, не дало поздороваться.
33: Начинаем мы с Нижнекамска, конечно же. Уже 13 человек погибли.
32: И 48 пострадали. Помимо того, один ребенок тоже, к сожалению, погиб. Все подробности о происшествии, ночном налете и последствиях, которым сейчас приходится республиканским и нижнекамским властям справляться, у Юлдуз Крепостяной. Юлдуз, добрый день.
33: Юлдуз, здравствуйте.
34: Здравствуйте, Наталья, Борис, дорогие слушатели. Сегодня в Татарстане недобрый день, сегодня в Татарстане траур.
33: Да.
34: Вы уже назвали цифры пострадавших и погибших в результате ночной массированной атаки беспилотников. Нападения были и на промышленные предприятия, и на жилой сектор. И вот ребенок, о котором вы говорите, это девочка 5 лет, спала на балконе. Она погибла еще до приезда медиков. 48 пострадали, 13 погибли. Вот как сообщил министр здравоохранения Альмир Абашев, республиканский министр, состояние двоих пострадавших очень вызывает тревогу. Их состояние стабильно, остальные более-менее стабильно.
33: Послушаем. Давайте министра. Послушаем.
1: Один пострадавший с ранением спинномозгового канала и один мужчина с поражением грудной клетки. Сейчас оказываем оперативное вмешательство в условиях операционной Нижнекамской центральной районной больницы. Прогнозы хорошие, состояние их стабильное. Здесь работают выездные бригады Республиканского центра медицины катастроф, врачи-специалисты из Республиканской клинической больницы, врачи-специалисты из больницы скорой медицинской помощи города Набережные Челны. По окончанию первого этапа оказания медицинской помощи будет проведен консилиум, в ходе которого мы определимся по дальнейшей маршрутизации пациентов в случае необходимости и с целью разгрузки персонала Нижнекамской центральной районной больницы будет осуществлен следующий этап эвакуации.
33: Ну да, я вот
34: ну и добавлю вот еще очень важный факт. Альмир Абашев также сообщил, что именно поражающие элементы стали основной причиной ранений в ходе атаки ВСУ.
33: Да, именно так.
1: Проникающие ранения мягких тканей, а также полостей организма в результате действия взрывного устройства. Это металлические предметы, которые в различных частях тела находят наши врачи. И в целом, как я уже говорил, вот два человека у нас сейчас в операционной, с которыми мы работаем, остальные не вызывают.
33: Ну да, это действительно был акт терроризма, и явно боеприпас был снаряжен таким образом, чтобы больше людей пострадало, и надеемся, что все раненые придут в себя, поправятся достаточно быстро. А всем...
34: Ну, добавлю, что да, будут оказаны серьезные материальные помощь семьям погибших, а также тем, кто пострадал. Сразу после произошедшего Раис Татарстан, руководитель республики Рустам Миниханов, провел оперативное совещание, где принимались решения о том, какую помощь оказывать, как организовать медицинскую помощь. Кстати, добавлю, что глава Минздрава России Михаил Мурашко держит на контроле оказание помощи пострадавшим при произошедшей беспилотной атаке. И вообще на данный момент в Нижнекамске за медицинской помощью обратились 75 человек. И еще хочу сказать, что в ближайшую субботу планировалось отмечать 60-летие Нижнекамска. Угу. Конечно же, праздник этот.
32: Праздничные мероприятия отменены.
33: Перенесут. Спасибо
32: большое. На связи с нами была Йылдуз Крепостина из Татарстана. Ну и добавим, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 «Теракт». Ведомство назвали происшествие, произошедшее цинично преступлением киевского режима, не имеющим оправдания.
27: Большая страна, разное время.
33: А сейчас мы отправляемся в Белгород. Раскрыто число жертв одной из самых страшных атак ВСУ в Белгороде. Все подробности у Александра Сердюка. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, коллеги. Наталья, Борис. Да, обстановка тяжелая, но Белгород скорбит вместе с Татарстаном по погибшим там мирным жителям. Минувшие выходные у нас выдались тоже очень неспокойный. Противник продолжил массированные комбинированные атаки по региону, в частности по областному центру в ночь с субботы на воскресенье. Шквал, не знаю как, армада беспилотников ударила по Белгороду, по центральной части. Я прошелся, посмотрел на этот ужас. 30 многоквартирных домов. По уточненной информации погибших у нас от этого удара 5 человек. Первоначально была информация 3, потом одного мужчину нашли под завалами. И еще один мирный житель скончался в больнице от полученных травм. Но у нас и сегодня уже есть погибшие. Это Шебекинский округ, Новой Таволжанки. Дрон ударил по частному дому, погибла женщина, а также в Шебекино удар по грузовому автомобилю. Водитель тоже, к сожалению, скончался. Всего вот за эту минувшую неделю, данные озвучил спикер облдумы, у нас 140 раненых и 9 человек погибших, мирных жителей на территории Белгородской области. Это не только областной центр. Последствия удара убирают, продолжают убирать сейчас. Только вот несколько часов назад открыли движение по центральным улицам города, потому что видел, как коммунальщики убирают битые стекла, кровли. Но здесь, наверное, послушаем мирных жителей областного центра, их рассказ об ударе.
4: 12 или со скольки там начался вот этот налет. Ребенок маленький у нас еще, 8 месяцев. В коридоре прятались, в туалете, в ванной. А потом еще, хоть Бог отвел, дочка хотела на кухне двери закрыть, стекло. И сказали, не ходи туда. И как раз и удары, стекла посыпались.
5: Квартира во сколько? Все вынесла. Рамы, стекла, горшки, цветы, все. Все, даже вот эти стекла, которые ванна, туалет, вот это, тоже все вынесло. Тут же вон куски крыши, все валяется. И непосредственно прямое попадание.
6: Если бы я лежала на кровати, меня бы посекло. Переставала жужжать, я опять присаживалась. Ну, дверь заклинила. Спасибо ребята, МЧСовцы, когда загорелись машины. Дым, естественно, сюда повалил, потому что горели как раз напротив моих окон. Ребята вскрыли мне дверь, уже задыхаться начинала.
33: Ну да, обстановка.
3: Коллеги, говоря о том, что вот эта вся эта ситуация где-то внутри, мы всегда готовы вот к таким происшествиям. Наверное, поэтому погибших у нас все-таки меньше, чем в Нижнекамске. Но все равно вот каждая жертва, каждый раненый — это боль. Белгородцев. Здесь хочу отметить, что сейчас вот Красный Крест находится в пунктах временного размещения, где жители этих 30 многоквартирных домов размещены. Вот, передают им сертификаты на продовольствие, предметы личной гигиены, школьникам помогают со школьными предметами, да, вот школьные наборы передают. Вот такая ситуация идет. Но еще проблема. Я хочу напомнить, что 6 июля у нас в области был введен мораторий на ночное передвижение мототехники. В принципе, потому что и жители жаловались, что очень похожи. Ну, как да, мопеды, да. Мотоциклы идут. Конечно, мотоциклисты немножко возмущаются. Типа, а мы вот работаем допоздна, поэтому надо возвращаться, а общественный транспорт плохо работает. Но уже составлено порядка 3 десятка протоколов административных, переданные в мировые суды для принятия решения, да, штраф. Но я предлагаю послушать бойца мобильной огневой группы, который рассказывает, почему ночью, почему мотоцикл лучше ночью не ездить.
33: Да.
7: Мотоциклисты — это как косточка такая в горле, когда расчет МОГов работает, смещается под курсор под определенное там время, ждет пролет, и где-то в стороне там за километр начинает ехать мотоциклист. Соответственно, пока нет пролета, смещаешься под звук ДВС, приезжаешь в эту сторону, а там счастливый мотоциклист едет на заднем колесе, а пролет проходит дальше, и ты не успеваешь вернуться туда, и дроны уходят вглубь нашей страны.
32: На связи с нами был Александр Сердюк из Белгорода. Благодарим нашего коллегу за живые свидетельства наших тревожных дней.
27: Большая страна, разное время.
33: Ну, заглянем еще на Ямал. Там количество лесных пожаров снижается, но их площадь по-прежнему превышает 50 тысяч гектар. Сергей Завальный нам сейчас расскажет об обстановке. Здравствуйте, Сергей.
32: Сергей, добрый день.
8: Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Ну что ж, я могу сказать только одно, что вот одна волна только схлынула в пожароопасном сезоне нашем, да, в нашем регионе, а вторая началась вот буквально на прошлой неделе, и губернатор был вынужден ввести чрезвычайную ситуацию регионального значения. В общем, да, 200 было очагов на прошлой неделе. Огнем было охвачено порядка 50 квадратных километров, как вы сказали, лесной территории. Вот на сегодня, благодаря действиям службы МЧС, то, что безветренная погода и пожарным дружинам, а также, мы говорим, по погодным условиям, значит, они не позволили разрастаться огню. Количество резко сократилось до полусотни вот сегодня. Вот буквально было в выходные 94 очага. Но это ничего не значит, я должен вам сказать. Потому что здесь смысл не столь не в количестве очагов, а в том, как...
33: Мощности, да, пожар.
8: В том, как справляются с территориями. Да. Потому что, смотрите, получается, вот территории у нас очень большие. То есть расстояния очень огромные, например, от Надыма до... значит, там Красносельку по 500 километров, там от Ямбурга до Ноябрьска тоже 500. Вот представьте себе, да, это уже сколько получается. 250 тысяч квадратных километров. Это необходимо промониторить, понять и предупредить, и еще локализовать. Поэтому вот нужно понять, в какой ситуации находится сейчас пожарные, хотя привлечены, помимо там 700 человек, вот порядка 700 человек были привлечены, значит, службы, насколько я знаю, это из Архангельска, Иркутска, Свердловской области, Республики Карелии.
33: Да, вертолеты Ми-8 с наливными.
8: Да, были десантники, 10 десантников пожарных, да, из Пермского края, то есть большие ресурсы были, значит, задействованы. Так что я думаю, что
33: ну, будем надеяться,
8: справимся. Да, что справимся. Да, тут самое главное, что держать ситуацию на контроле, я думаю, что это получается.
33: Чтобы это не переходило на какие-то...
8: Да, и на инфраструктуру, это промышленные объекты, потому что, конечно, здесь мы прекрасно понимаем стратегически важные объекты, это нефтегазовый комплекс, и это предопределение

0: межрегиональный турнир, именно по этому виду спорта. За соревнованиями нам поможет следить наш коллега Алексей Русанов, уже готов рассказать.
1: Алексей, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Наталья Борисовна, здравствуйте. Приветствую слушателей Радио России. Ну, действительно, на этот турнир приехали хоккеисты из Забайкальского края, Ростова, Новосибирска, ЛНР. И вот многие из тех, кто выходит на лед, что важно отметить, это участники специальной военной операции. Люди, награжденные боевыми орденами, медалями, теперь вот они стремятся завоевывать и спортивные трофеи. Чтобы побеждать, упорно работать на тренировках, и это приносит действительно высокий результат. И, вы знаете, сам вот этот вид спорта, слэш хоккей, очень интересно наблюдать за тем, как вот плечом к плечу, можно сказать, да, как помогают друг другу на арене. И вот председатель законодательного собрания Александр Бельский вручил удостоверение кандидата в мастера спорта, игрокам петербургской команды «Звезда», как раз-таки вот на этом турнире. Петербург, он отметил, исторически является одним из центров развития адаптивного спорта в стране. И вот этот турнир, это, конечно же, замечательное такое закономерное продолжение этой традиции. Услышим Александра Бельского.
1: Слушаем.
3: То, чем вы занимаетесь, это очень важно. Вы не просто побеждаете, вы побеждаете не только на поляне, здесь у нас на спортивной площадке, но вы побеждаете по жизни. Идете и даете надежду другим ребятам, которые тоже хотели бы не просто сидеть дома, а двигаться вперед, но им нужны примеры.
0: Это точно. Слэдж-хоккей – это командный вид спорта, и
2: вот как
0: специально
2: хотел, да,
0: адаптированный,
2: такое,
0: да, адаптированный для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата на санях, да, да еще и две клюшки должно быть у игрока.
2: Еще и две клюшки, да, такая разновидность популярной игры на льду, как вы правильно отметили, она адаптирована для спортсменов с проблемой как раз-таки опорно-двигательной системы. Две клюшки, такие специальные сани, и вот ключевым проектом Центра помощи военнослужащим «Общее дело» как раз-таки является слэдж-хоккейная команда «Звезда». И вот она и сформирована из ветеранов специальной военной операции, получивших поражение опорно-двигательного аппарата. Здесь у нас и кавалеры Ордена Мужества, и других наград. И хочу отметить, что в сезоне 2025-2026 года Петербург слэдж-хоккеисты впервые завоевали бронзовые медали чемпионата России. Вот такие замечательные результаты. Продолжаются постоянные тренировки, постоянная работа. И вот как раз-таки значимый день, потому что кандидата в мастера спорта получил Николай Матвеев. Это игрок команды по слэдж-хоккею «Звезда», как раз-таки вот сформированный, да, как я отметил, Центр помощи на случай «Общее дело». Давайте услышим Николая.
1: Давайте, конечно.
4: Очень значимый сегодня день, получаю кандидата мастера спорта. Шел к этому вот уже третий год, занимаюсь. Постоянные тренировки, сборы, выезды, чемпионаты. Бесконечная работа над собой, как психологически, физически. И наконец-то вот такие уже результаты достойные. Уже есть что рассказать про себя, про показать.
1: Ну вот чувствуется даже, как человек, говорит, да, своим, он действительно в азарте,
0: энергичном графике,
1: в азарте игры, он действительно думает не о болячках, а думает о том, о стратегии, как выходить на каких соперников, и вот это все очень важно. И я думаю, что подобные чувства испытывают все.
2: Действительно, вот эмоции переполняли как раз-таки, да, на этом турнире, потому что вот каждый спортсмен, когда ты видишь, это действительно подтверждение того, что спорт объединяет, стирает границы, конечно же, создает такое пространство, где важны только воля, взаимопомощь и, конечно же, радость от игры. И вот адаптивный спорт и непосредственно вот слэдж-хоккей одно из важнейших направлений социальной реабилитации и интеграции участников специальной военной операции, потому что мы не раз в эфире рассказывали о том, как развивается вообще адаптивный спорт, и то, что вот сейчас мы переходим в осенний сезон, и специальные появляются адаптивные одежды, завершился конкурс, да, вот как раз-таки для спортсменов разрабатывают специальные костюмы, в том числе и для вот хоккеистов, да, которые у нас в хоккее, да. Ну и команда «Уральские волки» из Екатеринбурга, в составе которой как раз-таки выступают ветераны спецоперации, стали победителем, поэтому вот
1: поздравляем,
2: награды получили.
0: Поздравляем победителей, болеем за всех участников.
1: И поздравляем всех
0: турнира.
1: Участников, да, действительно.
0: На связи с нами
1: Алексей Русанов был.
0: Алексей Русанов из Петербурга. Спасибо ему.
1: Да, через минуту мы продолжим.

Читайте «Клаксон» в августе. Все секреты модельной внешности и стандарты автомобильной красоты раскрывает профессиональный дизайнер Иван Волков. Немецкие гранды провели премьеры своих культовых моделей в новом исполнении. А нам все равно. Почему? Какую ягодку опять сделали из отечественного автомобиля, который выпускается уже как лет 45? Сергей Федоров раскрывает все подробности. Без «Клаксона» как без руля. 12.

20+. Музей архитектуры имени Щусева приглашает на выставку «Федор Шехтель. Грезы русского модерна». В экспозиции собрано около 240 экспонатов, среди которых оригинальная графика, исторические фотографии, макеты известных построек мастера, а также библиотека и личные вещи архитектора, бережно сохраненные потомками. Воздвиженка 5/25. До 4 октября. Категория 0+.

0: Большая страна. Разное время.
1: Ну, по-прежнему Наталья Стремнева и Борис Петухов ведут сегодняшний эфир. Вот до какой темы мы, что называется, какой темы мы заинтересовались, потому что Ульяновская область вошла в число пилотных регионов проекта «Культурное долголетие».
2: Вообще теме, да, досуга людей благородного, как это, серебряного возраста мы уделяем достаточное внимание, потому как самим интересно. Иногда даже, честно говоря, завидно становится, насколько замечательно наши родители или поколение наших бабушек и дедушек сейчас могут жить. Спорт, активные познавательные программы, которые устраивают музеи, путешествия. Да. Собственно говоря, все продумано. Ну вот Ульяновская область теперь у нас еще один акцент в этом деле делает. На связи с нами наша коллега Наталья Козина. Наталья, добрый день.
1: Здравствуйте, Наталья.
3: Наталья, Борис, здравствуйте. Вот признайтесь честно, вы давно были на выставке изобразительного искусства?
2: В том-то недавно, и дело. Недавно, да. В силу своих профессиональных обязанностей. Поэтому вот, нас вот тут, да, профессия обязывает.
3: А в том-то и дело, что большинство людей сошлется на занятость. Давно не были. А ведь, как известно, красота спасет мир. И это в полной мере относится, безусловно, к культуре. В каждом областном центре есть выставочные залы. Они никогда, кстати, не пустуют. И всегда и радуют, и удивляют, и восхищают своими экспозициями. Другое дело, что посетителей бывает не так много, как хотелось бы. Помните поговорку: если гора не идет к Магомету, да, то Магомет идет к горе. Вот по этой аналогии скажем, то культура сама идет к людям туда, где есть возможность, например, выставить картины. Это и больницы, и многофункциональные центры, и школы, и университеты. Ульяновская область, кстати, в числе 15 других пилотных регионов приняла на ура федеральный проект «Культурное долголетие». Тем более, что у нас это является давней доброй традицией, когда разные коллективы, артисты, певцы, художники посещают, и это в основном больницы и госпитали, где пациенты получают лечение длительное время. Угу. Вот моя первая собеседница, заместитель министра культуры Ульяновской области Алена Корчагина, считает участие в федеральном проекте «Культурное долголетие» отличным шансом приобщения к высокой культуре людей, которые в силу разных причин оказываются маломобильными. Давайте послушаем.
4: На территории Ульяновской области запланировано более 20 передвижных экспозиций на различных площадках. Свои выставки представят и Ульяновский областной художественный музей, и Ульяновский областной краеведческий музей, и Ленинский мемориал, и Ульяновские архивы, и даже библиотеки региона. Мы уверены, что проект будет только набирать обороты и охватит все регионы Российской Федерации и будет только вовлекать все больше и больше площадок, людей, учреждений, партнеров и представит возможность показать ту масштабную палитру произведений искусства как можно большему количеству жителей нашей России.
3: Вот на днях Ульяновский союз, да, художников в рамках проекта «Культурное долголетие» уже открыл выездную выставку в одной из больниц. Тема выставки – женские портреты. А как вы подбираете темы для выставок? Угу. Вот этот вопрос я задала своему второму собеседнику, председателю Ульяновского отделения Союза художников России Николаю Маврину. Темы разные – портреты, пейзажи, исторические сюжеты. А вот сам Николай Маврин является автором передвижной выставки «Своя палитра», которая посвящена специальной военной операции. Вот что он рассказал об этом.
5: На эту тему в России мало кто работает. Я 4 раза катался в СВО, на ленточке был, под минами был, расстреливали нас там. А надо было характер войны узнать, потому что люди не знают, как отображать эту тему. Я сколько уже портретов написал погибших, потом героев России писал отдельно. Я посчитал своим долгом, раз я там был, надо на эту тему что-то сказать. Ну, скажем, дороги Луганщины, если я в конвоях ездил, посвятил 2 работы конвою. Там грязь и поля Луганщины, потому что никто не знает, что такое зубы дракона. так далее. Написал. Для нас это не новость, этот проект. Мы постоянно эту работу ведем с населением и с молодежью. В отзывах пишутся, какая замечательная выставка. Там дети отзывы такие душевные пишут. Работает, конечно, программа. Ну вот мы сделали выставку СВО, передвижную выставку. Уже 2 года она катается по университетам. Приходится объяснять, рассказывать, что автор хотел сказать, почему он так думает. Дарим работы им, медицинские заведения.
1: Ну да, тут взаимные, получается, навстречу идут местные художники, чтобы свои работы...
3: И дарят зрителям, да, это пациенты превращаются как, на какое-то время в зрителей, ведь они дарят эмоции, положительные эмоции, состояние улучшается, тем более, что красота, как мы говорили, вот тоже, оказывается, имеет лечебный эффект.
1: Да.
3: И вот этот проект «Культурное долголетие», он демонстрирует как раз лучшие образцы искусства, будь то живопись, музыка или что-то другое в соответствии с указом президента Владимира Путина о сохранении российских традиционных ценностей и культурных в том числе. Поэтому все посетители, все зрители подобных культурных мероприятий могут увидеть высокие образцы,
1: да,
3: российской традиционной культуры.
1: Наталья, это очень хорошая экспозиция, действительно, и планируется тоже хорошая. Наталья Козина была у нас на связи из Ульяновска. Ульяновская область вошла в число пилотных регионов проекта «Культурное долголетие».
0: Большая страна, разное время.
2: Ну, о силе искусства. Продолжаем разговор.
1: О силе искусства. Дело в том, что, несмотря на огромное количество, наверняка, искусственного интеллекта, всякого рода новшеств технических и прочее, которые могут создать фактически все, что угодно на экране, настоящая работа кинорежиссера и всей этой команды огромной, это когда они работают на натуре, что называется. Когда, например, собственно, разговор пойдет о «Войне и мире», мы не будем скрывать. Дело в том, что Ульяновская, то есть...
2: Ну да, Ульяновская область станет своего рода съемочной площадкой.
1: Ярославская.
2: А не Ульяновская, да, мы с тобой, это Ярославская.
1: Да, известный российский режиссер Сергей Урсуляк снимет в Ярославской области исторический сериал, заявлено таким образом, но речь идет о проекте «Война и мир». Вот 60 лет назад было Бондарчуком создано
2: первая экранизация.
1: Да, это замечательное полотно, и многие, наверное, помнят еще. И с той поры никто за это не брался, потому что действительно работа очень серьезная, очень большая, поднять вот эти все вопросы. И главное, что это количество массовых сцен, которые, конечно, предполагаются.
2: Ну, так что не только Ярославская земля, мы, конечно же, да, область конкретизируем, станет, скажем так, съемочной площадкой, но еще и ярославцы, жители Ярославской
1: Ольга
2: области
1: Шалаева готова
2: смогут
1: нам,
2: да,
1: нам уже
2: в этом сериале
1: рассказать какие-то проекты, которые уже вот...
2: Подробности, да, и ожидания, главное, которые возлагают Ольга на работу Сергея Урсуляка. Оля, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Оля.
6: Здравствуйте. Да, у нас вновь снимают историческое кино, вновь в Ростове Великом. В общем-то, ну, это древняя земля, да, все мы его помним, этот Ростов. Я думаю, Ростов Великий времен Ивана Грозного еще, да, когда вот Иван Васильевич бегал по стенам, по переходам. И вот эта Москва белокаменная, мне кажется, она в памяти, ну, практически у, ну, наверное, у 100% наших жителей отложилась замечательно. Поэтому... Когда здесь вот стало известно, что будут снимать исторический, причем интрига долго-долго держится, вот окончательное название, я думаю, возможно, будет изменено еще, а может быть и нет. Вот. Но вот время, период войны 1812 года с Наполеоном, белокаменная Москва нужна. И я так думаю, что вот эта локация была, ну, она сама по себе просто вот, она подразумевалась. Вот. Ну и вообще снимается... Это все в исторической части Ростова. Большое количество людей, вы правильно сказали, требуется. Угу. До 300 человек нужно для массовки. Только угу. вот 12 числа, послезавтра, наиболее такой день масштабный для съемок, там нужно 200 человек. И в основном это нужны мужчины. То есть заявки поступали у нас в различных соцсетях, в группах выкладывали, что... Возьмем всех, но кто будет максимально, в общем-то, у кого внешность будет максимально естественной, потому что, понятное дело, что небритых висков, никаких татуировок в тот момент не было, вот, и поэтому нужны вот именно такие вот настоящие, простые.
1: Мужички, да.
6: Мужчины, да, они будут играть.
1: Это же, опять же, сколько надо реквизита на них это пошить, это же вообще...
6: Ну вот... Я так понимаю, что уже кастинг весь прошел, mm-hmm. вот грядут репетиции, и потом уже будет непосредственно участие в массовых...
2: Оля. Да, пропадает связь, но тем не менее, да, надеемся еще на подробности.
1: А что они построили или будут на этих декорациях, или что-то они еще возвели?
2: Ну, сейчас попробуем да. еще раз.
1: Видимо, уже боевые набрать, действия да. начались, да, скорее всего.
2: Ну, ты имеешь в виду да, батальные да, сцены снимают, года, да, которые в 812 году. Ну, вполне возможно.
1: Ну, вот главные роли играет Никита Волков, Андрея Балконского, Мария Золотухина, Наташа Ростова. Ни тот, ни другая мне ничего не говорит. Так что я надеюсь, что все будет хорошо.
2: Да, Оля, у нас есть еще буквально пару минут. Да. Какие-то да. подробности от вас что, хотели бы услышать.
1: Что там на месте происходит сейчас?
6: Ну, сейчас идет подготовка. Понятное дело, что все держится в секрете. Не стараются не разглашать больших вот каких-то фотографий. Мы все ожидаем в ожидании, uh-huh. в общем-то, с момента съемок. Uh-huh. Потому что сейчас это все вот, ну, в общем-то, не разглашается. Но у нас в свое время снимали когда-то же фильм про Ярослава Мудрого. Uh-huh. Потом появилось очень много интересных фотографий, когда, в общем-то, современность с историческим прошлым вот каким-то образом... И кто-то с сотовым телефоном в локтях был. Ну, в общем-то, я думаю, что здесь тоже будет достаточно интересно. Вот, ну и время такое летнее. Я так думаю, как раз часть Бородинского сражения, это я так думаю, все-таки, наверное, будет. И потом вот как раз моменты после того, как произошло вот это все. И если раненые нужны, значит, будут и обозы с ранеными, будут и... какие-то обозы с беженцами. Все это будет, я так думаю, двигаться на Ярославле, потому что в свое время Ярославль много очень принял как раз вот и солдат, и офицеров раненых, и беженцев. У нас даже есть в Ярославле дом Балконского, прообраз как раз того дома, где умирал, ну, скажем так, смертельно раненый Андрей Балконский находился. Это, конечно, городская легенда красивая, но это вот еще такая вот маленькая такая она, вот да, зернышко в
1: вполне,
6: ту красивую,
1: вполне
6: да,
1: допустимо, да, потому что действительно в этих местах и вокруг, конечно, сражения еще какие были, и потом Москву взяли, и потом объелись Москвой, что называется.
2: Ну, а Ярославлю не привыкать, да, занимать такую активную позицию с точки зрения связи с кино. Мы знаем, что очень много у вас мест, которые напоминают о великих фильмах нашего отечественного кинематографа. Вот будет у вас еще повод гордиться сопричастностью к одной киноленте, ну и согласно нынешней моде, сериалу.
1: Я думаю, да, за то время, пока его будут снимать, мы еще раз, не раз с вами поговорим.
2: Так что просим вас, Оля, следить внимательно. Да. За этой съемкой, да, в том числе и с этой точки зрения. Ольга Шалаева была с нами на связи из Ярославля. Говорили мы о том, что вот-вот приступит Сергей Урсуляк на Ярославской земле к съемке сериала по великому роману «Война и мир». Ну, что, собственно, ждем и этой съемки тоже.
0: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Самые актуальные и резонансные события на текущий момент. От политики до культуры.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Максимова. Авторская программа легендарной российской радиоведущей Ольги Максимовой.
8: Каждую неделю в моем радиожурнале мы с вами говорим на самые разные, но при этом важные темы, которые нам подкидывают события, происходящие в нашей стране.
0: Социальные вопросы, громкие события, неожиданные мнения.
9: Ну все, будущее пришло, вот он говорит, твое, будь добр, пересесть в другой автомобиль, вот тебе денежки, в свою машину сдаешь на утильный металл там или продаешь там в третьи страны.
8: И даже если кажется, что это не так, то это лишь на первый взгляд.
0: Взгляд на главное. Разговоры о важном, честно и интересно. В программе «Максимова». Каждое воскресенье в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. На правах рекламы.
10: Тема нашего сегодняшнего разговора непростая. Сахарный диабет. Если лекарство от диабета первого типа, инсулин, было найдено еще 90 лет назад, то что делать тем, кто столкнулся с диабетом второго типа? Существуют ли средства или продукты, которые могут помочь не только снизить уровень сахара в крови, но и предотвратить страшные последствия диабета? Ведь 90% больных относятся именно к диабету второго типа. Об этом мы и поговорим с нашими гостями, специалистом по здоровому питанию Натальей Зыриной и руководителем производства Оксаны Румянцевой. Наталья, вот первый вопрос к вам. Чем опасен диабет второго типа?
11: Я отвечу так. Диабет второго типа страшен своими последствиями. От диабета в первую очередь страдает сердце, кровеносные сосуды, глаза, почки и нервы. В результате общий риск смертности у людей с диабетом как минимум в 2 раза выше, чем у здоровых людей.
10: Но цифры действительно пугают.
11: Да, и самое неприятное это то, что хронические осложнения диабета, как правило, развиваются незаметно и поначалу никак не отражаются на самочувствии.
10: Но почему это происходит?
11: Причиной таких серьезных проблем является высокий уровень сахара в крови, последствия переизбытка глюкозы. Сахар в избыточном количестве разрушает мелкие кровеносные сосуды и периферическую нервную систему. И в первую очередь страдают те органы, где сосудов больше всего, а это глаза и почки, ноги и руки, головной мозг и сердце. Повышенный и неконтролируемый сахар в крови может привести к резкому ухудшению зрения, даже полной его потери. Ноги начинают неметь, теряется чувствительность, появляется хромота, развивается атеросклероз, а также синдром диабетической стопы, которая даже может стать причиной гангрены. Но основной риск и угрозу для больных с сахарным диабетом представляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Высокий сахар увеличивает вероятность инфаркта и инсульта в 4 раза. Помимо этого, диабет создает множество проблем с нервной системой. Вялость, апатия, общая слабость, перепады настроения, стресс и нервные срывы. Поэтому, если уровень сахара в крови не контролировать, то последствия могут быть необратимыми.
10: Наталья, так есть ли решение этой проблемы?
11: Вы знаете, ситуация поразительная. Несмотря на то, что разработка и поиск средств от диабета второго типа ведется уже более полувека, это заболевание не только остается одной из крупнейших всемирных проблем, но и приобретает характер эпидемии. И, кстати, первыми в мире, кто заявил о том, что путь к лечению диабета второго типа – это контроль сахара в крови, стали советские эндокринологи. Именно это открытие стало первым шагом к созданию эффективного средства для лечения диабета второго типа. Вторым шагом стало опровержение мифа о том, что диабет – это неизлечимое прогрессирующее заболевание.
10: А разве это не так?
11: Вы знаете, на сегодняшний день доказано, что диабет можно взять под контроль. И в связи с этим я хочу рассказать вам об уникальном продукте Диабеталь, который многие люди именуют не иначе, как формула жизни. В начале 80-х годов прошлого века сразу несколько лабораторий разных НИИ в СССР получили засекреченное задание от правительства по разработке продукта, который может решить проблему диабета второго типа. Средство должно было быть доступным, эффективным и безопасным. За счет этих очень жестких рамок исследователи оказались перед неразрешимой задачей. Поэтому разработки Диабеталя продолжались вплоть до 2000-х годов. Первые версии продукта применялись в закрытых санаториях и профилакториях, где проходили лечение от диабета высокопоставленные чиновники, военные и партийная верхушка. И результаты были очень впечатляющие. Слухи о появлении нового чудо-средства распространились молниеносно. Ученого-разработчика Диабиталя не оставляли в покое тысячи людей, потерявших веру в свое выздоровление. Поэтому после развала СССР этот продукт был доработан и усилен дополнительными активными веществами. Он прошел клинические испытания в Центральной клинической больнице Академии наук России, доказав свои возможности при диабете второго типа.
12: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабиталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
10: Оксана, ведь именно вы являетесь специалистом компании, которая производит Диабиталь. Вот расскажите, почему этот продукт называют формулой жизни и как он может помочь тем, кто столкнулся с сахарным диабетом второго типа?
13: Я могу смело сказать, что Диабиталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабиталь созданы специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой. Помимо этого, Диабиталь оказывает противовоспалительный и заживляющий эффект на слизистую желудочно-кишечного тракта, нормализует работу печени, оказывает желчегонный и детоксицирующий эффект, а еще он контролирует аппетит и снижает тягу к сладкому.
10: Оксана, тогда в чем же секрет Диабиталя?
13: Секрета два. Уникальный состав и технология производства, которая не имеет аналогов в мире. Если говорить о составе, то Диабиталь создан на основе бурой морской водоросли фукус, которая добывается только в экологически чистом районе Белого моря. В отличие от ламинарии, которая представлена достаточно широко, фукус – растение редкое и благодаря своему составу чрезвычайно востребовано не только в медицине, но и в гомеопатии, фармацевтике, косметологии. Беломорский фукус содержит 72 элемента в органической форме, жизненно необходимых для нашего здоровья и особенно для людей с диабетом. Это фукоидан, эльфукоза, йод, полисахариды, полифенолы, омега-3 кислоты, витамины, минеральные вещества, микроэлементы и пищевые волокна. Все эти вещества помогают справиться с множеством проблем, от гормональных сбоев до похудения. Но самыми ценными для диабетиков являются фукоидан и эльфукоза. Именно благодаря им происходит нормализация сахара в крови. Фукоидан, которого в беломорском фукусе содержится 15%, больше, чем в любой другой известной водоросли, уменьшает всасывание сахара в кишечнике, усиливает синтез инсулина рецепторами клеток и защищает поджелудочную железу от вредных воздействий. А L-фукоза – это вообще уникальное вещество. Она проникает внутрь клетки и запускает нарушенные реакции синтеза инсулиновых рецепторов. В результате борьба ведется не с последствиями и симптомами низкого сахара в крови, а непосредственно с источником проблемы. Ни одно известное растение не обладает такой возможностью. Но наш организм сам L-фукозу не производит. Получить ее мы можем только с молоком матери, что проблематично, или из фукуса. При этом в фукусе нет тяжелых металлов, радионуклеидов и болезнетворных бактерий, поэтому он безопасен и не имеет побочных эффектов.
12: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить Диабиталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
10: А вот что насчет технологии производства?
13: Что касается технологии производства диабеталя, то она защищена патентом Российской Федерации и не имеет мировых аналогов. Технология уникальная, потому что в ней не применяются химические реагенты и высокие температуры.
10: Получается, диабеталь не только способствует снижению уровня сахара в крови и рекомендован при диабете второго типа, но и благодаря уникальному составу он помогает предотвратить последствия диабета.
13: Да, вы абсолютно правы. А еще диабеталь может помочь избежать риск скачков сахара, в том числе при нарушении диеты, способствует улучшению зрения, функции почек и пищеварения, самочувствия и настроения. Могу честно сказать, фукус – растение волшебное, и за это его так любят и ученые, и простые люди, которые заботятся о своем здоровье. Поэтому диабеталь и называют формулой жизни.
12: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать.
13: Я могу смело сказать, что диабеталь – это действительно революция в диабетологии. Это не имеющий аналогов натуральный пищевой продукт для диетического лечебного питания. Не БАД. Диабеталь создан специально для включения в рацион больных диабетом второго типа. Он способствует снижению и нормализации уровня сахара в крови, укрепляет иммунитет и, что действительно очень важно, может уменьшить риск появления таких осложнений, как проблемы с сердцем и сосудами, а также с периферической и автономной нервной системой.
12: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить диабеталь в подарок. Просто позвоните 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03 и узнаете, как это сделать. Я повторю. 8 800 100 0133 или с мобильного *22 03. Звонки по России бесплатные.
10: Большое спасибо за интересный, а главное, очень полезный разговор. Я прощаюсь с вами. А нашим слушателям хочу пожелать... Позаботьтесь о своем здоровье вовремя. Не является лекарством, не является БАД.
12: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
14: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок. А 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столетов АП». Подробности в месте проведения категории 0+.
15: Ваш внук сбил человека.
16: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
15: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
17: Здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
18: Молодой человек,
19: а у нас в деревне
18: на слово не верят.
20: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
21: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
22: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
4: Московское время 17 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
5: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Бойцы СВО идут вперед каждый день. Они настоящие герои, заявил Владимир Путин при обсуждении способов реабилитации бойцов. МИД России призвал международное сообщество дать жесткую оценку ударам ВСУ по Белгороду и Нижнекамску. Центробанк рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от терактов предпринимателей. И теперь подробнее. Бойцы СВО действительно являются героями, заявил Владимир Путин. В рабочей поездке в Бурятию президент назвал очень хорошим предложение использовать для реабилитации бойцов спецоперации творчество. Такая идея прозвучала в ходе встречи в Улан-Удэ с ведущими предпринимателями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока. По словам главы государства, восстановление творческим процессом может стать дополнительным или даже отдельным пунктом в программе возвращения бойцов к обычной жизни.
19: Ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество. Это вы знаете лучше, чем я. Вот, потому что это увлекает, забываешь про все, начинаешь погружаться в идею, которая тебя захватывает, и все травмы прошлого уходят. Я вот абсолютно в этом уверен. Поэтому у нас целая система выстроена сейчас поддержки участников СВО, членов их семей, ребята, те, кто возвращаются, те, кто еще находятся на линии боевого соприкосновения. И в Министерстве культуры есть соответствующий план работы по этому направлению и соответствующие там мероприятия, связанные с увековечиванием тех, кто свою жизнь за Родину отдал, и поддержка ребят, которые возвращаются. Их нужно не просто вернуть в гражданскую жизнь, им нужно дать возможность найти себя снова, получить какую-то, может быть, профессию и так далее, создать необходимую среду безбарьерную и так далее. Все вот это, и спорт развивать соответствующий. Мы по всем направлениям будем двигаться, но вот реабилитация через творчество – очень хорошая идея.
5: Также президент заявил на встрече, что власти России стараются уделять особое внимание Дальнему Востоку. За последние годы, по словам президента, многое сделано.
19: Мы сейчас находимся здесь, в Забайкалье или Прибайкалье. И этим регионам мы стараемся уделить особое внимание Дальнему Востоку в особенности. Многое сделано за последнее время с точки зрения развития экономики, промышленности, инфраструктуры. Но если не создавать креативных пространств, если не создавать условий для жизни людей, успеха не будет. Люди будут приезжать сюда на время, и мы никогда не создадим здесь стабильную среду, где людям хотелось бы жить и воспитывать своих детей.
5: Владимир Путин также заявил, что для такой огромной страны, как Россия, депопуляция территорий является недопустимой. МИД России решительно осуждает украинские удары по Белгороду и Нижнекамску и призвал здравомыслящих представителей мирового сообщества, профильные международные структуры, независимые СМИ дать жесткую оценку террористическим преступлениям Киева. Об этом говорится в комментарии, опубликованном на сайте ведомства. Как указывается, речь идет об атаке дронами на Белгород в ночь на 9 августа, в ходе которой под удар попал жилой сектор, погибли 6 мирных жителей, пострадали 27 человек, включая мальчиков 4 и 9 лет, а также об ударе БПЛА украинских по Нижнекамску утром 10 августа сегодня, где в результате попадания по жилым домам и промышленным зданиям погибли 13 человек, в том числе ребенок, 75 были ранены. Все причастные к ударам ВСУ по Белгороду и Нижнекамску будут установлены и понесут неотвратимое суровое наказание, либо получат военное возмездие, говорится в обращении МИД. После атак Следственный комитет России возбудил уголовные дела о терактах. Российские войска за сутки улучшили позиции и заняли более выгодные рубежи. В течение суток поражены объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры и места сборки и хранения БПЛА ВСУ в 158 районах. Об этом говорится в сводке Минобороны. Военные нанесли комбинированные удары по Одесской ТЭЦ и 7 областным подстанциям. Уничтожены более 100 беспилотников ВСУ. Более 1100 беспилотников ВСУ. Малые и средние предприятия, которые пострадали в результате терактов на территориях логистических центров, складских, производственных, торговых, офисных и других помещений, могут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Об этом говорится в информационном письме Банка России. Регулятор рекомендует кредиторам идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы в силу закона, и рассматривать предоставление такой реструктуризации в качестве самостоятельной меры поддержки бизнеса. При этом кредиторам следует воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. Банк России обращает внимание, что реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю предпринимателей. Тело 64-летней россиянки, погибшей на горнолыжном курорте в Шамани во Франции, было эвакуировано и доставлено в коммуну Соланж, сообщила РИА Новости местная жандармерия. Ранее там подтвердили гибель россиянки и сообщили, что французские правоохранители проводят расследование в связи с произошедшим. По данным правоохранителей, причиной гибели женщины стали падение в трещину и последующее переохлаждение, пишет издание «Le Parisien». Предположительно, россиянка провалилась через так называемый снежный мост, слой снега, который образуется над ледниковой трещиной. Поиски альпинистки длились около 2 дней после того, как она, отправившись в горы в одиночку, не вернулась в отель. Классическое бабье лето ожидается в Центральной России в сентябре, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец. Он уточнил, что среднемесячная температура воздуха будет на 1,5-2 градуса выше нормы, а количество осадков окажется на 20-40% меньше обычного. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
1: Спорт. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские гимнастки Ангелина Мельникова и Анна Калмыкова. В понедельник вылетят в Загреб. Как заявили спортсменки, ожидается, что они прибудут в Хорватию утром во вторник. Ранее пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила, что в Хорватии пересмотрели ранее принятое решение и выдали визы еще 4 членам сборной России по спортивной гимнастике Мельниковой, Калмыковой, а также запасным Лейле Васильевой и Алексею Усачеву. А вот Виктория Листунова, Сергей Найдин, Евгений Кисель, тренер Юлий Куксенков и врач Сергей Гулевский вновь получили отказ в выдаче виз. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике пройдет с 13 по 23 августа в Загребе. Рэперист Кирилл Бородачев выиграл золотую медаль на спартакиаде народов России. Он в финале личных соревнований в Уфе победил Даниила Керика со счетом 15-8. Голкипер московского футбольного «Динамо» Андрей Кудровец стал игроком минского «Динамо» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба. Соглашение минчан с 22-летним белорусским вратарем рассчитано до лета 2027 года. Иркутская «Байкал-Энергия» в новом сезоне будет играть в матчах чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги, но под другим названием «Байкальские соколы». Об этом сообщает правительство Иркутской области. Минувший сезон Суперлиги иркутский клуб пропускал, приняв совместно со спонсором решение сосредоточиться на развитии команды, представляющей Иркутск в высшей лиге. Главным тренером команды назначен Валерий Грачев. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда в ближайшее время не изменит критерии допуска россиян к международным стартам. Такое мнение выразил РИА Новости трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов. Очередное заседание ФИС, где может быть рассмотрен вариант изменения критериев допуска российских лыжников, должно состояться в сентябре. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
5: Во вторник, 11 августа, в Казани ожидается 22-24 градуса без осадков. В Оренбурге 25-27 градусов выше нуля. В Кирове и Уфе от 23 до 25 градусов. В Самаре плюс 23, плюс 25 без осадков. В Нижнем Новгороде и Пензе также сухо, 24-26 градусов. В Ярославле вечером дождь, 24-26 градусов. В Воронеже 27-29. В Санкт-Петербурге временами дожди, днем с грозой, 19-21 градус. В Москве вечером кратковременный дождь, температура днем 24-26. Сейчас в столице плюс 24.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
2: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радость или грусть нас ждут потом.
2: Мелодии каждому знакомы из детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
1: Радио России. Главное радио страны. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
4: Там по синим цветам бродят кони и дети.
1: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
5: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
6: Нам очень нравится ваша работа.
1: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска.
7: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». В прямом эфире.
8: С Невских берегов из Санкт-Петербурга.
9: Из города на границе Европы и Азии, с Урала, опорного края державы.
10: Из древней столицы Руси, города Владимира.
1: Большая страна. Разное время.
11: Да, и вот программа «Разное время» продолжает свое вещание. Наталья Стребнева и Борис Петухов сегодня ведут эту программу. У нас еще впереди целый час вещания.
12: Приветствуем всех тех, кто с нами уже второй час, и тех, кто слышит нас только сейчас с этого момента. Напоминаем, 925-222-99-92. Возможность через любой удобный вам мессенджер написать нам сообщение с интересом и удовольствием. Прочтем.
11: Кроме того, нас можно не только слышать, но и видеть. Видеотрансляция идет и на канале Телеграм Радио России, и ВКонтакте, и на платформе «Смотрим». Также не забывайте заглядывать в Вести.ру, там тоже огромное количество информации идет.
12: А «Макс» ты не забыл?
11: И, конечно же, канал «Макс», да.
12: Вот, это действительно так. Ну что ж, тема первой половины вот этого нашего эфирного часа это, по сути, отклик на вчерашнее заявление председателя Государственной Думы. Вот Вячеслав Володин вчера призвал субъектам Федерации задуматься и изучить опыт тех регионов, которые уже запретили продажу вейпов. Это у нас Пермский край, Нижегородская, Пензенская, Саратовская области, Республика Северная Осетия, Алания. Курганская область у нас пока не входит в число тех, кто запретил, но разработкой законопроекта вот такого уровня занимаются. На связи с нами Валерий Хренов, наш коллега из Кургана. Валерий, здравствуйте.
11: Здравствуйте, Валерий. Как идет борьба у вас с вейпами?
12: Да, и готовы ли бороться?
13: Да, добрый день, и добрый день, радиослушатели. Да, работа по ограничению торговли вейпов и никотиносодержащей продукции в Курганской области, конечно, началась задолго до сегодняшнего дня. Вот первоначальной задачей было оградить от этих изделий детей. Еще в 2019 году был разработан законопроект и принят, запрещающий продажу электронных сигарет несовершеннолетним на 4 года раньше, чем федеральный. Но, как мы знаем по опыту, проблему на 100% это, к сожалению, не решило. То и дело попадается у школьников, подростков вот эти электронные устройства на улицах, в общественных местах. Вот, к счастью, в нашем регионе не было таких заметных случаев отравления никотином и летальных исходов школьников, ну и взрослых в том числе. Вот в декабре прошлого года во время прямой линии с губернатором Вадимом Шумковым. Я лично задал ему вопрос о введении полного запрета в Курганской области, на что он мне ответил, что разработка такого законопроекта поручена местной областной думе, так как они ближе находятся к народу, общаются со своими избирателями. И депутаты настроены на изменения в более здоровую сторону. Вот как курганцы относятся к данным мерам, хотелось бы услышать. Давайте узнаем из запроса, который я подготовил.
11: Давайте.
14: Судя по тому, сколько детей всем этим делом увлекается, наверное, запрет назрел. Так что, ну, скорее всего, да, это правильно.
15: Ну, ничего хорошего в вейпах я не вижу. Наносят вред здоровью.
16: Я врач-стоматолог, и я вижу очень много детей, которые как раз рано начинают курить, и это приводит к очень печальным последствиям. Ухудшается само качество слюны, в ответ на это ухудшается качество эмали зубов.
17: Это вредно, да, но мы против сами. Но как бы пусть сами решают каждый, что делает.
18: Я сам не курю, как бы, ну, только что в общественных местах, чтобы не курили нигде, так, а чисто люди, мне кажется, выбор каждого.
19: Вредно влияет, для здоровья.
20: Влияет на здоровье.
19: Сейчас все младшее и младшее поколение курит всю эту гадость.
21: Курение, тем более электронное курение, это вред здоровью. Однозначно. Вот я сам курил всю жизнь, начиная с 12 лет, и в 2010 году я бросил курить. Я абсолютно стал новым, свежим человеком.
11: Ну вот кому-то повезло все-таки, да, но тем не менее...
12: Говорит курильщик с многолетним стажем.
11: Да. Но тем не менее, да, тот возраст, с которого дети начинают курить, конечно, не может не тревожить, потому что каким образом они получают, потому что во всей стране запрещено продажа вейпов несовершеннолетним, но тем не менее они у них есть. И они действительно в этом всем...
12: И, увы, это считается модным. Валерий, но ведь вот почему вас лично эта тема заинтересовала? Мы не знали, что вы, вот, собственно говоря, региональной власти такой вопрос в лоб задавали.
13: Да, ну, на самом деле я сам, как 2,5 года завязал с вредными привычками, и с никотином в том числе, и меня... Понимаете, новая жизнь у меня началась после этого. Я начал бегать. Вот сейчас готовлюсь к полумарафону в Челябинске, который уже через 2 недели пройдет. И поэтому хочу это добро нести и дальше в мир. Вот сейчас депутаты Курганской областной думы находятся на так называемых парламентских каникулах. Ну, то есть общаются с избирателями. В сентябре возвращаются. Будем ждать, следить за новостями. Вот как вы уже сказали, что Вячеслав Володин поручил активизировать эту работу. Ни для кого же не секрет, что мало того, что опасность для здоровья очевидна, так еще и составы этих жидкостей,
11: абсолютно,
13: да, никотиновых,
11: они
13: никак
11: не
13: контролируются.
11: Да.
12: Ну что ж, спасибо большое нашему коллеге. Валерий Хренов был на связи с нами из Кургана и, собственно говоря, являясь образцом для подражания, бросил курить.
11: Поддержал.
12: Да, мы, собственно говоря, да, и теперь вот уже и марафоны тоже ему вполне его дыханию, да, вот этой возможности его легким тоже подвластны. Ну вот медицинский аспект, продолжим немножко этой темы, и к разговору присоединяется кандидат медицинских наук, эксперт Народного фронта в Алтайском крае, председатель общественного совета Роснадзора Алтайского края Николай Якушев. Николай Николаевич, добрый день.
11: Здравствуйте, Николай Николаевич.
22: Добрый день. Росздравнадзора.
12: Росздравнадзора, простите, да. Будьте добры, в таком вот главное, выделите опасность этого вида курения. Почему мы сейчас действительно должны остановить эту вещь, и почему мы должны следовать не только за теми регионами, да, которые уже ввели у себя полный запрет, но и, в принципе, вообще за разумной, скажем так, цивилизованной позицией на этот вопрос.
22: Спасибо большое за вопрос. Первая очевидная вещь – это то, что начинает он расти повсеместно и неконтролируемо. Если, допустим, в 2013 году, согласно официальным данным Всемирной организации здравоохранения, количество в мире курильщиков, вейпов таких называемых, парильщиков, вот так более правильно, было 14 миллионов, в 2019 уже 40, в 2025 году официально ВОЗ их 55 миллионов человек. По сути, производитель сейчас делает так, что это модно среди молодежи, и они все друг за другом тянутся, а для здоровья это сугубительно пагубная привычка, даже больше, чем стандартные традиционные сигареты. Я объясню почему. Потому что все эти пары, вейп-пары, они содержат 3 очень важных компонента. Это глицерин, это никотин, это ароматизаторы. В первую очередь глицерин. Глицерин – это растительное масло. И когда человек парит, он вдыхает эти мелкие-мелкие молекулы растительного масла, которые оседают глубоко-глубоко в бронхах. И потом развивается облитерирующий бронхит, так называемый попкорное легкое. Это в США было выявлено в 2019 году заболевание, называется Эвели. Легкие становятся как попкорн. По сути, изнутри альвеолы выстилаются маслами вот этого глицеринового масла, и нарушается газообмен. Это раз. Второе, нарушается работа ресничек и отход мокроты. Накапливается непосредственно жидкость, инфекция присоединяется и развивается интерстициальная пневмония. Вот в чем вопрос. То есть развивается тяжелое осложнение со стороны бронхолегочного
11: синдрома. Ну, с никотином понятна история.
12: И с глицерином.
11: А вот с этими
22: дераматизаторы,
11: да, ароматизаторы совершенно непонятного происхождения.
22: Это развитие онкологических заболеваний. Раз, это влияние на центральную нервную систему. Два, и влияние на сердечно-сосудистую систему. Три.
12: Николай Николаевич,
22: по сути, мы не знаем, что в ароматизаторах может находиться. Это на откуп производителя, что он туда добавил, потому что регламента как такового нету. И апельсиновые всякие отдушки, но их полно. Но
12: это опять-таки это какая-то синтетика, которая, в принципе, в легких вообще не должна оказываться, да, то есть не природа. А, Николай Николаевич, а что здесь есть какой-нибудь эффект, или есть ли здесь эффект вреда при так называемом пассивном курении? Ну, когда, вот, собственно говоря, мы видим, сказать как бы не грубо, выхлопы, да, обычного курильщика, это понятно. Здесь, казалось бы, ароматный дымок, да, там, или порог, который исходит.
11: Но его столько, что просто задыхаешься.
22: Нет, давайте рассуждать. Доказан вред пассивного курения. Многочисленные докторские кандидатские диссертации были сделаны, и здесь, по сути, то же самое. Чем это отличается? Вы так же стоите человеком, который парит рядом с вами, и вы тот же глицерин вдыхаете. Да, может быть, менее так глубоко он у вас проникает в легкие, но эффект он сохраняется.
12: Ну, то есть у нас он тоже есть. И насколько это, не знаю, просто фатально с той точки зрения, что это действительно повальная мода среди молодежи, что, наверное, не знаю, возраст, средний возраст курильщика вейпа, он просто не, это ребенок в сравнении со средним возрастом курильщика стандартных классических сигарет.
11: И тут бы надо подумать, а какую, ну, не знаю, разъяснительную работу или какую-то рекламную. Ну,
12: то есть ваш рецепт, как отбить моду на это дело.
11: Да, что это не модно, что это действительно отвратительно, и вот это все.
12: Лучше, как наш коллега Валерий Хренов из Кургана, собственно говоря, бросай курить и беги марафон.
11: Ну да, да, спасибо большое. Николай Николаевич Якушев у нас был, эксперт Народного фронта в Алтайском крае, председатель общественного совета Росздравнадзора Алтайского края, кандидат медицинских наук. А теперь у нас на связи Павел Сергеевич Шапкин, председатель Национального союза защиты прав потребителей. Павел Сергеевич, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Да, вот давайте поговорим о потребителях. Вот потребители, молодежь, которая покупает в огромных количествах эти вайпы и курит целыми днями и в помещении, и где угодно. Что это за вот такая распущенность, или как вот это сформулировать? Почему столь странная вот эта вот субстанция так популярна у детей?
0: Ну, мода, во-первых. Потом это интересно выглядит. Там, значит, вокруг много очень дыма образуется. То есть, так как от провоза.
11: Опять же,
0: это забавно.
11: Опять же, запахи разные, да? Вот,
0: запахи, да. Ароматизаторы используются, которые являются приманками фактически. То есть, вот эти вот все приманки, они, ну, работают как ловушки для мух там, или там, для животных. Потому что фактически это не просто подсаживание на зависимость определенную, но это, в общем-то, тяжелые, возможно, проблемы со здоровьем вызывают.
11: Да, потому что мы еще не знаем. Да. Мы еще многого не знаем еще, да, как это развивается. Это все вот так скачкообразно действительно появляется.
12: Но... Павел Сергеевич, а как вам кажется, почему после вот получения регионами соответствующих полномочий у нас всего лишь пять регионов, областей, республик приняли решение о полном запрете. И сейчас вот их нужно подстегивать новыми законодательными какими-то вещами. Правда, у меня и по поводу законодательства тоже следующий вопрос. Это ведь столь очевидный всем взрослым разумным людям вред. он чем-то покрывается? Это что, какая-то сиюминутная выгода от продажи? Мы защищаем таким образом бизнес, который продает эту дрянь?
0: Да, естественно, бизнес, во-первых. Во-вторых, ну, я думаю, что здесь определенная осторожность с точки зрения... Там, ну, у нас выборы в ближайшее время, вот в сентябре, и, может быть, сейчас какие-то резкие шаги регион не берут.

0: реализацию изделий с куричных, так скажем, изделий, потому что трудно назвать это табаком, да. То есть, но, наверное, могут быть какие-то коллизии. То есть, вот, вот сейчас выдали лицензию на продажу, а потом, значит, тут же запретили.
1: Такая история у нас случилась с самокатами, кстати, кое-где в регионах. Тоже в отдельных городах запрещали самокаты, а потом суд аж третьей инстанции заявил о том, что это нарушение закона, и как бы вот каждый сам лично принимает участие. Но в данном случае мы не можем, потому что, ну, я думаю, эти вейпы можно приравнять к наркотикам. Извините уже. Для...
0: Ну, по воздействию на здоровье, наверное, так сказать, это именно по тяжелым последствиям и скорости их возникновения, наверное, да, трудно с чем-то сравнить, поэтому...
1: А вы вообще как относитесь к полной запрету вейпа?
0: А я считаю, что, во-первых, вейпы однозначно надо запрещать, значит, с электронными сигаретами, я считаю, что их нужно просто взять опыт Австралии, Японии, ряд других стран, продавать их через аптеки по рецептам наркологов, психиатров-наркологов, которые, скажем, могут их выписывать тем, кто пытается отказаться от привязанности к обычным сигаретам.
1: Ну, то есть это это уже серьезный, так сказать, шаг.
0: Это это ограничение. Это ограничение серьезное, потому что, ну, рецепт сам по себе и плюс ограничение мест продажи, естественно, как бы будут влиять на доступность, поэтому но тем, кому это действительно показано, способ, ну, как-то перескочить на другие формы потребления вот этого никотина, ну, или способ там избавиться от зависимости от сигарет, может быть, это как-то и показано будет. То есть, ну, это не всегда.
1: Ну, это, опять же, надо, опять же, организованно все это проводить. И вот единственный вопрос, который мне не дает покоя, это несовершеннолетние подростки, которые курят на каждом углу практически и в школе в той же самой.
2: Непонятно. Если уже введена у нас административная и уголовная ответственность за продажу несовершеннолетним вейпов.
1: Где они берут?
2: Какой тогда способ борьбы и что мы должны сделать, чтобы действительно прекратить этот процесс?
0: Ну, во-первых, у нас есть более старшие товарищи, которые могут приобретать для этих несовершеннолетних. Во-вторых, ну, поскольку это малые предприниматели, они, в общем-то, в отсутствие должного контроля за продажи,
1: каждому
0: просто могут спокойно нарушать, потому что там собственная ответственность не такая серьезная, судя по всему, и тоже не применяется активно, то есть каждому...
1: Ну да, полицейскому не представишь, а понимания нету, и действительно проверок достаточно мало, скорее всего, но тем не менее пока вот...
0: Ну и плюс инертность общества определенно. То есть вот в советское время, например, любой прохожий мог сделать там подростку замечание.
1: Да, да,
0: хотя раньше, вот если вы помните, там сигареты, ну они... Не просто там курили все подряд, там герои положительно отрицательных фильмах.
1: Да,
0: там можно было, значит, прийти куда-нибудь в гости, спокойно закурить сигарету там у него дома. Там, или там,
2: будем менять свое отношение ко всему этому,
1: спасибо
2: в том числе
1: большое.
2: Для тех, кто рядом. Павел Шапкин был на связи с нами, и говорили мы о запрете вейпов, и надеемся, что закон, который принят в конце июня этого года, сработает не только на 5 регионах, но и вообще на всю страну.
3: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. 16+.
4: 27 августа в Зеленом театре ВДНХ и 4 сентября в Московском доме музыки насладитесь непревзойденным исполнением хитов из мюзиклов от звезд музыкального театра и величественного органа в новой программе «Люмисфера. История любви и 8000 свечей». Подробности на сайте lumisfera.show. 6+.

0: Борис Петухов и Наталья Стребнева работают для вас в московской студии Радио России. А на связи с нами Алексей Анкудинов из Калининграда. Алексей, добрый день.
1: Здравствуйте,
2: Алексей.
1: Коллеги.
2: Да,
1: буквально неделю назад вы у нас были в гостях.
0: Да, и мы очень хорошо помним эту встречу. А вот сейчас у вас замечательная новость. Автотор Спортплаза открыли центр спорта и отдыха. Кто, собственно говоря, будет туда допущен и каким спортом можно там заниматься?
2: Да, действительно, коллеги, у нас появился новый объект, можно сказать, такой социальной инфраструктуры, потому что это не только занятия спортом, это еще и восстановление и оздоровление. Вообще сам центр объединяет профессиональный спорт, и там можно и комфортное проживание обеспечить спортсменам и их родственникам, если они приезжают. Вот, например, недавно приезжал главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Николай Монов, и уже известно о планах проведения как раз-таки сборов нашей национальной команды в Калининграде. Изначально они там тренируются в Крыму, по моей информации, но вот есть планы как раз-таки проводить сборы в Калининграде, потому что само место, оно расположено в таком сосновом бору, здесь мягкий климат, да, мы не раз говорили об этом эфире, что здесь такое, ну, можно сказать, прохладное лето, что как раз-таки благотворно влияет на спортсменов, потому что жара и изнывающий зной, он, конечно, не дает возможности полностью восстановиться после тяжелых тренировок. Ну вот что есть в составе объекта. Это универсальный спортивный зал площадью 900 квадратных метров, фитнес-зал с профессиональным оборудованием, 25-метровый бассейн для водных видов спорта различных. И это рядом, я напомню, находится дворец спорта «Автотор-арена», где вот недавно были российско-китайские летние молодежные игры. Там есть олимпийский бассейн 50-метровый с изменяющимся дном, что позволяет тренироваться там разным и любителям, и спортсменам там высокого уровня, и синхронное плавание там проводится. Вот. Если возвращаться к центру спорта и отдыха, то там есть еще спа-зона, русская, китайская бани, турецкий хамам, лакониум. Ну, в общем, все, что нужно для восстановления и отдыха, рассчитано на всех. То есть можно прийти просто и записаться на тренировки, пройти процедуры. И что интересно, там есть оздоровительный центр, в который... в состав которого входят пантовые ванны, то есть это те самые ванны, да, которые используют раствор из, получается, из пант, да, рогов оленей, и эти олени разводят в Калининградской области, это благородные
0: вот. Вот это был вопрос,
2: олени.
0: На самом деле, откуда вы будете завозить, а оказывается, у вас есть свои.
2: Да, у нас есть, да, действительно, это есть специальный оленей парк в Багратионовском районе, где таких оленей разводят, и, собственно говоря, панты у нас, можно сказать, в наличии. Ну, есть там и криокамера, которая, да, вот с помощью холода приводит в тонус, и вообще различные вообще процедуры, очень... связанные с китайской медициной,
1: вот,
2: потому что у нас
1: вот
2: тесные связи.
1: Иглоукалывание наверняка, да, что-то такое, различные массажи.
2: То есть Китай уже становится не просто технологическим партнером, но и таким, знаете, путеводителем в мире нетрадиционной китайской медицины, который поможет восстановиться.
0: Там-то она как
2: мероприятие...
0: раз традиционная. Да, для нас она просто нестандартная.
1: На открытии можно было еще и космонавта увидеть живого.
2: Да, у нас было много гостей и призеры Олимпийских игр, и олимпийские чемпионы. Вот был олимпийский чемпион по вольной борьбе, калининградец Сергей Белоглазов, известный советский борец. Приехал у нас и герой России, летчик-космонавт. Он сейчас работает в информационном центре при МИД РФ. Это, собственно говоря, Юрий Лончаков. Я предлагаю послушать его комментарий.
1: Давайте.
3: Это и занятия спортом, и восстановление, и реабилитация. И я сегодня видел горящие глаза девчонок и мальчишек, которые там тренируются. Они просто, ну, восхитительны. То есть дети хотят заниматься. То есть там все собрано в одном. И, ну, а что такое нация? Что такое Россия? Это самое главное – здоровье нации. Если наше поколение будет здоровым, значит, наша Россия будет сильной.
1: Ну да, действительно, все так. А особое внимание, я так понимаю, ветеранам СВО уделяться будет?
2: Да, у нас выступал еще первый зам губернатора, и они общались как раз с основателем компании, акционером, и оба подтвердили как раз доступность этого объекта для участников и ветеранов СВО, которые возвратились как раз с линии фронта и получили, возможно, тяжелые ранения, нуждаются в восстановлении, потому что как раз-таки вот эти технологии, основанные на традиционных, как вы уже отметили, китайских методиках, они помогают именно восстановиться. Очень много физиотерапевтической аппаратуры, аналогов, которых в России нет. И в скором времени, помимо всего, откроется лечебница, да, вот, где будет использоваться глина, грязь там, с янтарными вкраплениями. Конечно, вот эти восстановительные процедуры будут полезны и участникам СВО, поэтому вся вот инфраструктура, о которой мы говорим, она будет доступна и ветеранам, и местным жителям, и пенсионерам, и все надеются, что как раз-таки будет от этого большая польза. Я напомню, что микрорайон имени Александра Космодемьянского, имени Героя Советского Союза Александра Космодемьянского, он, в принципе, находится на таком удалении от Калининграда. Раньше это был поселок. Вот последние годы он входит в состав города, но тем не менее,
1: то есть это такой,
2: рабочий, спальный, да,
1: тихое место.
0: И такие замечательные возможности открываются. Я только, Алексей, честно, теперь уже не согласна с названием этого замечательного центра. Что значит спортплаза? Тут должно быть как-то вот прозвучать вся сила традиций воздействий физиотерапии, иглоукалывания и так далее, поэтому нужно что-то...
1: Как ни назови, главное, чтобы помогало.
0: Главное, столько пользы.
1: Помогало.
0: Спасибо большое.
1: Алексей Анкудинов был у нас на связи, рассказал об открытии Центра спорта и отдыха, который презентовали в Калининграде.
4: Большая страна, разное время.
1: А теперь бы хотелось, что называется, посмотреть вверх. Притом сделать это надо ночью. Притом сделать это надо...
0: И не просто так ночью, да, а в определенную ночь.
1: Да, с 12 на 13 августа.
0: Это у нас со среды на четверг.
1: Да.
0: Так.
1: И с какой же целью? Не с целью определить, кто летит, что летит, а с целью несколько, с одной стороны, научной, а с другой стороны, романтичной.
0: Ну, не томи.
1: Потому что будет таганрогцы смогут увидеть звездопад в 100-150 метров в час.
0: Такая скорость. Интересно, какая интенсивность падения звезд, а сколько желаний успеют в Таганроге загадать. Татьяна Межанова с нами на связи. Татьяна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Татьяна.
5: Добрый день, дорогие коллеги
0: как
5: и наши радиослушатели.
0: Такой звездопад случается очевидным в Таганроге?
5: Я бы уточнила, не только в Таганроге. Таганрог действительно чудесный город в Ростовской области. Интересно, что поток Персеиды в этом году, допустим, не увидят в южном полушарии и за 60-й параллелью российского севера. А вот в Донском небе, по оценкам заведующего астрономической обсерватории Ростовского парка имени Горького Николая Демина, нас ждет впечатляющее зрелище и в Таганроге, и в Ростове, и в других населенных пунктах нашей области. Предлагаю послушать донского астронома.
6: Метеоры, они связаны с частичками полевого шлейфа комет. И, соответственно, по интенсивности метеорного потока, по яркости метеоров, мы можем судить о том, насколько плотный шлейф. Если он более плотный, то и поток больше метеоров нам показывает. В этом году условия для наблюдения этого метеорного потока, они очень благоприятные. Что нам нужно для того, чтобы пронаблюдать метеорный поток? Выехать куда-то за пределы города, дальше от городской засветки, и найти место с открытым горизонтом. А метеоры для наблюдения не требуют ни бинокля, ни телескопа, ни какого-то другого оптического прибора. Все, что нам нужно, это наши собственные глаза. И смотреть на небо, наслаждаться метеорным потоком. Радиант метеорного потока Персеиды расположен в созвездии Персея. И наилучшие условия для наблюдения обычно во вторую половину ночи складываются, то есть ближе к предрассветным часам.
1: Слушайте, ну вот сиди, действительно, невооруженным глазом считай и только желание загадывай, галочки ставь. Я, на самом деле, видел однажды нечто подобное, это было в Греции. тоже уже стемнело, рядом море было, и как они полетели, мы там с детьми, ну, на 50, наверное,
0: желание успели загадать.
1: Посчитали,
0: Татьяна,
1: но их было гораздо
0: а
1: больше.
0: Вы вот вокруг Дона такое часто встречаете? Вот как-то вот мне, в отличие от Бориса, не везло, не встречала такой поток звездопадный.
5: Степи, да, вот в Донской степи, вспоминая, прежде всего, студенческие свои годы, выезды на картошку. Это было в нашем поколении. И вот в донских открытых просторах вот эти вот росчерки звезд, это, конечно, впечатляюще, особенно когда ты молод, когда ты полон перспектив. Дорогие коллеги, я бы хотела еще привести факты, которыми поделился со мной Николай Демин. Оказывается, малоизвестный факт. В доисторические времена, а это несколько десятков миллионов лет назад, два крупных астероида столкнулись с Землей и оставили, представьте себе, на территории Ростовской области два ударных кратера. Это Каменский и Гусевский. А вот Каменский – это 25 километров диаметр, а Гусевский – 3 километра. И сегодня это геологический памятник древней катастрофы. Вот это говорит о том, что нужно быть внимательным к окружающей нас природе, к Вселенной, конечно, следить за ней, что делают наши ученые. Но вот как подчеркивают астрономы, сейчас эта местность уже особо только рельефом напоминает об этом, потому что в то время это было дно исчезнувшего древнего океана Тетис. Вот тут и прошлое, и романтика, все в этом явлении как-то вот пересекается.
1: И вот тоже такой вот факт: пик активности придется на предрассветные часы, когда небо будет совсем максимально темным. И новолуние 12 августа создаст идеальные условия. Луна не будет мешать наблюдениям своим светом. Это вот просто... И чтобы увидеть, это действительно недалеко. Надо километров 15-20 уехать и наслаждаться, и пытаться по первости считать.
0: Ну, тут, видишь, еще и нужен донской размах. Где же мы степи тут возьмем? Не везде они у нас есть, только чем южнее.
1: Я думаю, что будет организовано, вот мне кажется, и туристы подтянутся вот так вот, но ночь провести интересно, считая звезды.
0: И любознательные индивидуалы, смогут доехать. Ну, совершенно неожиданные возможности как Дона, так и степи вы для нас открыли сегодня, прямо скажем, Татьяна, да, совершенно как-то об этом не задумываешься. То есть, когда говорим об этом, это становится совершенно очевидным.
1: Мы редко по хорошему поводу поднимаем голову.
0: Да, и смотрим на звездное небо, оно, вон, видите, как для нас очень много дарит. И очень приятно было слышать молодой голос донского астронома, что тоже вселяет надежду в то, что наука у нас развивается совершенно, совершенно правильном направлении, человек так увлечен.
1: Да,
5: как сказал древнегреческий мудрец, много есть чудес на свете, но человек их всех чудесней. Поэтому этот звездопад еще и повод действительно подумать о хорошем, загадать
1: что-то
5: светлое, и, может быть, придет вдохновение. Потому что вот у нас в Ростове есть поэт, который собиратель метеоритов, это его хобби, и в нем проснулся поэтический дар. Зовут нашего земляка Алексей Кривенко, и он стал сочинять стихи. Вот вам, пожалуйста, удивительный факт.
1: Да, действительно.
0: Татьяна Межанова вселяла в нас надежду и оптимизм. Не только о звездопаде предстоящем говорили. Запомните, со среды на четверг спать не будем. Будем любоваться звездопадами, даже если мы не на Донской земле.
4: Радио России. В центре. Радио России. Вологодская область.
7: Говорит Вологда. 17 часов 45 минут. Областное радио продолжает свою работу. У микрофона Владимир Юдин. За режиссерским пультом Елена Фокина. Добрый вечер. начинаем выпуск новостей. На этой неделе в некоторых населенных пунктах Вологодской области возможны кратковременные перебои в трансляции теле- и радиосигнала. Плановые профилактические ремонтные работы пройдут на передающих станциях в Череповце, Верхнем Якутино, Курилове, Никольске, Пахомове и Рослятине. В период проведения работ возможны временные отключения цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2, а также радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести-ФМ» в зависимости от населенного пункта. Как отмечают специалисты, график работ может быть скорректирован из-за погодных условий. Вологодская область увеличила поставки пиломатериалов в Узбекистан. С января по июль этого года регион отправил туда более 38 тысяч кубометров продукции, на 12% больше, чем за тот же период прошлого года. Большая часть поставок пришлась на древесину хвойных пород, ель и сосну. Всего за первое полугодие Вологодская область экспортировала 654 тысячи кубометров лесоматериалов в 30 стран. Крупнейшим покупателем остается Китай. В числе основных направлений также Египет, Турция и Южная Корея. В Бабаеве строят новый лесоперерабатывающий завод. Предприятие станет крупнейшим в составе холдинга «Череповец-лес» по производству пиломатериалов. Завод планируют сделать предприятием полного цикла. Ежегодно здесь будут перерабатывать до 500 тысяч кубометров хвойного пиловочника и выпускать 250 тысяч кубометров пиломатериалов. Также предусмотрено строительство комплекса и цеха для производства комплектов деревянных домов. Сейчас на площадке работают более 200 специалистов. Стоимость проекта превышает 5 миллиардов рублей. После запуска предприятия планируется создать более 200 рабочих мест. В Череповце выставили на продажу бывший радиотелецентр на улице Ломоносова. Объект продает территориальное управление Росимущества по Вологодской области. Двухэтажное кирпичное здание 59-го года постройки площадью более 1000 квадратных метров продают вместе с земельным участком. Сейчас объект не используется и законсервирован. Состояние здания оценивается как неудовлетворительное. Протекает кровля, частично обрушен потолок, повреждены окна и полы. Коммуникации в здании есть, но отключены. Начальная цена объекта 58 миллионов рублей. Торги состоятся 26 августа. И в продолжении темы аукционов. Администрация Вологды выставит на аукцион на 25% доли в компании «Вологда Фарм». Торги запланированы на 3 сентября. Заявки принимаются до 1 сентября. Начальная цена доли 24 миллиона 200 тысяч рублей. При этом ее номинальная стоимость составляет 10 миллионов 400 тысяч рублей. «Вологда Фарм» занимается розничной торговлей лекарствами. Компании принадлежат 11 объектов недвижимости общей площадью около 3000 квадратных метров в разных районах Вологды. Остальные 75% компании принадлежат ООО «Альпари». В центре Вологды на улице Каменный мост установили гастробус. Это автобус, переоборудованный под кафе. Новая точка общепита пока не работает, но ее открытие ожидается в ближайшее время. В меню планируют блюда вологодской и грузинской кухни. Для приготовления будут использовать продукты местных производителей. Автобус оформлен в стиле городского общественного транспорта. Но вместо привычных маршрутов на нем размещен слоган «Попробуйте Вологду на вкус». Сейчас решается вопрос с подключением кафе к электроэнергии и идут последние приготовления к открытию. Продолжаем выпуск. За минувшие выходные в Вологодской области произошло 8 пожаров. Все возгорания ликвидировали сотрудники МЧС. В Череповце на улице Ломоносова загорелась квартира. Предварительная причина – поджог. В Бабаеве огонь повредил частный дом. По данным специалистов, причиной стал аварийный режим работы электрооборудования. 5 пожаров произошло в частных банях. Возгорания зарегистрировали в Великоустюжском, Бабаевском, Вологодском и Череповецком округах. Среди возможных причин – неисправность печей, дымоходов и электрооборудования. Еще один раз пожарные выезжали на тушение мусора. В Вологодской области с начала года 112 владельцев маломерных судов привлечены к ответственности за нарушение правил безопасности. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. За этот период на воде произошло 6 происшествий, погибли 3 человека. По данным ведомства, во всех случаях погибшие были без спасательных жилетов, либо использовали их неправильно. Еще 2 человека смогли выжить благодаря случайным прохожим. Чаще всего инспекторы фиксировали отсутствие спасательных спасательных жилетов. За это к ответственности привлекли 59 человек. Еще 37 нарушителей не соблюдали правила плавания. В МЧС напоминают о необходимости использовать спасательные жилеты и соблюдать правила управления маломерными судами. В Вологде житель дома номер 8 на улице Лаврова сообщают о нарушении тишины в ночное время. На видео, опубликованном в социальной сети, слышно, что на улице громко играет музыка. По словам жильцов, очередной случай произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Жильцы третьего подъезда утверждают, что неоднократно обращались в полицию по поводу происходящего, однако проблема, по их мнению, остается нерешенной. Жители просят городскую администрацию и управление МВД обратить внимание на ситуацию и принять меры для обеспечения тишины в доме в ночное время. В Кириллове в эту субботу отметят 250-летие города. Праздничная программа начнется в полдень. В течение дня гостей ждут семейный забег, турниры по армрестлингу и волейболу, мастер-классы, интерактивные программы, выставка ретро и современной мототехники. Музеи Кириллова проведут экскурсии и откроют выставки. На городских площадках также выступят музыкальные коллективы и исполнители. Вечером с 18 часов пройдет фестиваль «Рэп на Руси». Завершат программу выступления ярославской кавер-группы «Lucky Horse» и «Fire Show». В Грязовецком округе 15 августа пройдет праздник Липы. Мероприятия состоятся в старинном парке деревни Юрова и на берегу реки Камелы. Гостей ждут конкурс по рыбной ловле, приготовление и дегустация ухи, ярмарка, фестиваль народного творчества, песни под липами. Для детей проведут игровую программу с мастер-классами, аквагримом и шоу мыльных пузырей. Желающие смогут посетить агротуристический центр «Усадьба Юрова» и продегустировать молочную продукцию. Также в программе спортивные соревнования, концерты и праздничная дискотека. В Вологде завтра, 11 августа, будет работать мобильный пункт экспресс-тестирования на ВИЧ. Пройти бесплатное анонимное обследование можно будет на Пошехонском шоссе 22 у торгово-развлекательного центра «Мармелад». Пункт будет работать с 12 до 15 часов. Результат теста можно получить через 15 минут. Следующее тестирование запланировано на 18 августа. Пункт разместят на окружном шоссе 12 у торгового центра «Рио». Узнать свой ВИЧ-статус можно будет также бесплатно и анонимно. В Череповце пенсионерка перевела мошенникам более 500 тысяч рублей. Как сообщили в полиции, все началось со звонка лжесотрудника водоканала. Он попросил назвать код из СМС якобы для записи на проверку счетчиков. Позднее женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Роскомнадзора и Росфинмониторинга. Они убедили ее перевести деньги на так называемый безопасный счет. Пенсионерка сдала в ломбард ювелирное украшение, сняла деньги с вкладов. Через банкомат она перевела мошенникам более 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Злоумышленников разыскивают. В Нюксинском округе двое подростков предстанут перед судом по обвинению в краже мотоцикла. Подсудимым 15 и 17 лет. По версии следствия, в апреле этого года подростки договорились похитить мотоцикл у 70-летнего жителя деревни Копылова. Они проникли на территорию домовладения, открыли незапертую дверь хозяйственного помещения и вывезли транспорт. Мотоцикл позднее нашли сотрудники полиции и вернули владельцу. В ходе расследования подростки признались в содеянном, уголовное дело направлено в суд. В Вологде трое школьников стали победителями финала всероссийского конкурса «Большая перемена». Итоги подвели в Красноярске. Финал проходил с 29 июля по 3 августа. В число победителей вошли Дарья Жилевич из Центра образования номер 42, Елисей Караваев из школы номер 8 и Софи Фисенко из Вологодского многопрофильного лицея. Еще трое вологодских школьников стали призерами конкурса. Победители отправятся в путешествие мечты по городам России. Педагогам-наставникам предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей. В Вологодской областной детской библиотеке на этой неделе пройдет серия мероприятий для детей от 6 лет. Завтра в 2 часа дня состоится мастер-класс по созданию брелка из пряжи и фетра. 12 августа детей ждут квиз ко дню слона и интерактивное занятие «Уроки выживания в природе». Ребят научат собирать рюкзак, ориентироваться на местности и разводить огонь. 13 и 14 августа в программе занятия о заповедниках, птицах, ящерицах, а также клуб настольных игр. Часть мероприятий бесплатная, на некоторые потребуется билет. В Вологде завтра состоится сольный концерт музыканта Вячеслава Павлова, посвящение уходящему лету. Концерт начнется в 14 часов в культурно-досуговом центре «Забота» на улице Мальцева, 20. Вячеслав Павлов – автор и исполнитель песен, участник городских музыкальных мероприятий и фестивалей авторской песни и поэзии. В его репертуаре композиции разных жанров, в том числе баллады и блюз. На концерте прозвучат песни о доме, жизни и Вологде. Вот для зрителей свободный. И в завершении выпуска. В китайском городе Сиань открылся музей культурного наследия Вологодской области. Экспозиция разместилась в центре города и знакомит посетителей с традиционными промыслами региона. В музее представлено более 100 экспонатов, изделия с росписью, вышивкой и резьбой по дереву «Северная чернь». Также можно увидеть традиционные костюмы, отражающие особенности разных территорий Вологодской области. Отдельная часть экспозиции посвящена вологодскому кружеву. Представлены панно и предметы одежды, созданные известными вологодскими мастерами. Музей стал частью культурного сотрудничества Вологодской области с китайской провинцией Шэньси. Это были новости. С выпуском вас познакомил Владимир Юдин. Прогноз погоды после рекламы.
8: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок, а 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столетов АП». Подробности в месте проведения категории 0+.
10: Алло.
11: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
12: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
13: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
7: Информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, преимущественно без осадков. Завтра днем облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами сильный. Гроза на востоке, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти. Сегодня ночью от 4 до 9 метров в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью от плюс 10 до плюс 15, завтра днем от плюс 21 до 26. Атмосферное давление выше нормы и будет падать. В Великомустюге ночью 13 градусов, завтра днем 26. В Никольске ночью 12, завтра днем 26. В Тотьме ночью 10, завтра днем 25. В Кириллове ночью 13, завтра днем кратковременный дождь 21. В Вытегре ночью 15, завтра днем кратковременный дождь, местами сильный 21. В Бабаеве ночью 13, завтра днем кратковременный дождь 21. В Череповце и в Вологде сегодня ночью 12 градусов тепла, завтра днем в Череповце кратковременный дождь 23 градуса тепла, в Вологде преимущественно без осадков 25. На этом наш выпуск завершен. Продолжение эфира областного радио слушайте в 18 часов 10 минут.

0: Московское время 18 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин поручил расширить сферы использования субсидий на развитие общественного транспорта. Президент отметил важность изучения событий спецоперации в школах. Среди погибших в результате атаки беспилотника ВСУ на Нижнекамск были также граждане Узбекистана и Таджикистана. Потери ВСУ за сутки составили около 1300 военнослужащих. И теперь подробнее. Владимир Путин поручил расширить сферы использования субсидий на развитие общественного транспорта в регионах России. Глава государства в понедельник работает в Улан-Удэ. Президент в режиме видеоконференции проводит заседание президиума по развитию общественного транспорта. Глава государства подчеркнул, что финансовые возможности регионов разные, и условия софинансирования из федерального бюджета закупок транспорта должны это учитывать. В сфере общественного транспорта необходимо навести порядок, заявил президент.
2: Перед нами стоит задача обеспечить в агломерациях и городах к 2030 году долю парка, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, на уровне не менее чем 85%. Это касается всех видов общественного транспорта. И добавлю, городов с населением менее 50 тысяч человек. Прошу сегодня, уважаемые коллеги, доложить, как реализуется эта задача. При этом понятно, что одно только обновление парка не гарантируют удобное, качественное транспортное обслуживание. Необходимо, чтобы троллейбусы, трамваи, автобусы, пригородные поезда ходили по расписанию. Поездки были безопасными и доступными по цене. Так должно быть и в мегаполисах, и в малых городах, и в сельской местности, и в отдаленных территориях. И, конечно же, в опорных населенных пунктах.
1: Ранее сегодня на встрече с урбанистами, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока, Путин назвал удачным название «Город героев» для памятных пространств о специальной военной операции. Также президент отметил важность изучения событий СВО в школах.
3: Одно дело говорить об этом, а другое дело находить на линии боевого соприкосновения, когда там пули свистят и дроны падают, и летают, как мухи, просто головы не поднять. Вот нужно просто исходить из реалий, а реалии вот таковы. Они все равно не просто воюют, вперед идут каждый день. Вот. Вопрос не в названии, а вопрос в реализации той идеи, о которой вы сказали. Идею мы уже так или иначе затронули сегодня, и хорошо, что мы к ней вернулись. Нужно тем, кто возвращается с зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии, и чтобы никогда и ничего не забывалось из нашей истории, новейшей истории, истории сегодняшнего дня. Я уже упоминал о том, что в Минкультуре у нас целая программа есть. Нужно это, чтобы все это шло и по линии Министерства просвещения, чтобы и в школах соответствующим образом преподавательский состав реагировал на то, что происходит. Я знаю, что так и есть, но здесь нужно объединение усилий всех специалистов.
1: Также Путин назвал очень хорошим предложение использовать для реабилитации бойцов СВО творчество. 9 из 13 погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на Нижнекамск находились в здании хостела, расположенного в промышленной зоне города. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана Рустама Миниханова. Среди погибших есть граждане Узбекистана и Таджикистана. Сегодня утром украинские дроны атаковали производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. Погибли 13 человек, в том числе ребенок. За медпомощью обратились 75 человек. 21 пострадавший госпитализирован. Следственный комитет России по факту атаки ВСУ на Нижнекамск возбудил уголовное дело по статье о теракте. В регионе объявлен траур. Подразделения группировки войск Днепра нанесли поражение формированием механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны. Противник потерял более 25 военнослужащих, уничтожено 15 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы, говорится в сообщении ведомства. Российскими средствами ПВО за сутки сбиты 11 управляемых авиабомб и 1134 беспилотника ВСУ. Потери противника за сутки в результате действия всех российских группировок составили около 1300 военнослужащих, говорит в сводке. Новость последних минут. Генпрокуратура России выступила за отмену регистрации списка кандидатов от партии «Яблоко» на выборы в Госдуму, передает Интерфакс. Сегодня Верховный суд России рассматривает иск об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко». На прошлой неделе этот иск подала партия «Родина», как заявил ее глава Алексей Журавлев. Претензия связана с данными о возможных финансовых нарушениях «Яблока». Россия собрала уже более 72 миллионов тонн зерна. Это превышает прошлогодний показатель, сообщили в Минсельхозе. В ведомстве отметили, что с опережением темпов 2025 года идут работы в Южном, Северо-Западном, Уральском, Сибирском федеральных округах. Средняя урожайность пшеницы в этом году существенно возросла и составляет 41 центнер с гектара. Лидерами по этому показателю являются Краснодарский край, Брянская, Курская и Калининградская области. Американский самолет-разведчик «Бомбардир» «Артемис-2» в понедельник с утра летает вокруг Калининградской области, следует из полетных данных, которые проанализировала РИА Новости. Самолет вылетел из аэропорта города Констанца в Румынии и около 11 часов вышел на круговую территорию, траекторию вокруг российского региона. Ранее американский журнал «Атлантик» сообщил, что США бесплатно предоставляют Киеву разведданные, в том числе для населения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в России. По данным издания, в поддержку этого в американской администрации выступает, в частности, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, передает ТАСС. Далее новости спорта и прогноз погоды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня стартовали соревнования пловцов. В понедельник будут разыграны три комплекта наград. В 19:46 по московскому времени начнется финал на дистанции 400 метров комплексным плаванием у мужчин. Россиянин Илья Бородин вышел в финал с лучшим временем. В 20:20 состоится финал в женской эстафете 4x200 вольным стилем. В 20:33 аналогичная дисциплина у мужчин. В обеих эстафетах в финале будет представлена сборная России. За три дня до старта чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе 4 российских спортсмена получили визы и смогут принять участие в соревнованиях. Это Мельникова, Калмыкова, Васильева и Усачев. В отношении остальных членов сборной страны Листуновой, Найдена и Киселя решение об отказе выдачи виз не пересмотрено. Чемпионат Европы пройдет с 13 по 23 августа. Турнир является отборочным к чемпионату мира, где в свою очередь будут разыграны первые командные квоты на Олимпийские игры 28 года. Фигурное катание стал известен окончательный состав сборной России для участия в турнире серии «Челленджер», который с 4 по 6 сентября пройдет в Токио. Добавлю, что это первые международные старты для российских фигуристов после отстранения в 2022 году. Всего от России заявлены 18 фигуристов. Отмечу, что в женском одиночном катании выступит Игнатова, Фролова и Нелюбова, в мужском – Гуменник, Кондратюк и Семененко. Рэперист Кирилл Бородачев выиграл золотую медаль на спартакиаде народов России. В финале личных соревнований, который прошел в Уфе, Бородачев со счетом 15-8 победил Даниила Керика. Спартакиада является одним из основных этапов отбора на Олимпийские игры 2028 года. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: Во вторник, 11 августа, в Волгограде ожидается 30-32 градуса без осадков. В Ростове-на-Дону от 32 до 34 градусов выше нуля. Будет сухо. В Воронеже также дождя не ожидается, 27-29 градусов. В Туле плюс 25, плюс 27. Вечером дождь. Во Владимире 23-25 градусов без осадков. В Ярославле 24-26. Вечером дождь. В Нижнем Новгороде и Пензе 24-26 градусов без осадков. В Самаре 23-25 тепла. В Казани 22-24 градуса. В Санкт-Петербурге временами дожди, днем с грозой 19-21 градус. В Москве вечером кратковременный дождь. Температура ночью 13-15 градусов. Днем 24-26. Сейчас в столице плюс 25.

0: Говорит Вологда. 18 часов 10 минут. Областное радио продолжает свои передачи.
1: Главное. То, о чем надо говорить сегодня. В прямом эфире областного радио.
2: Всем добрый вечер. На часах 18 часов 10 минут. У микрофона Владимир Юдин. Сегодня мы поговорим о проблеме, с которой сталкиваются тысячи семей. Ребенок не любит читать. Делает ошибки в самых простых словах, не успевает за одноклассниками. И взрослые часто говорят, ленится. Но всегда ли это так? У нас в гостях логопед, специалист по коррекции дислексии и дисграфии, а также автор книги «Разблокируй своего ребенка» Марина Саракун. Марина, рад вас видеть.
3: Здравствуйте, я рада приветствовать вас.
2: Марина, спасибо большое, что приехали к нам из Москвы. Скажите, пожалуйста, ленивые дети существуют или чаще за тем, что взрослые называют ленью, скрывается совсем другая причина?
3: Я бы сказала, что настоящая детская лень встречается гораздо реже, чем нам кажется. Очень часто за словом «ленится» скрываются совсем другие причины. Ребенку трудно, он не понимает, что делать, быстро устает или уже столько раз сталкивался с неудачами, что перестал верить в себя. Давайте представим такую ситуацию, когда мы на работе и нам на непонятном иностранном языке дают определенные задания в течение недели. Естественно, к концу недели наши коллеги скажут, что она не старается, она не выполняет свои обязательства и свою работу. Угу. Так же и происходит с нашим ребенком. Поэтому самое важное – определить причину, почему же ребенок не старается или, как мы говорим, ленится.
2: В вашей книге есть мысль о том, что безнадежных детей не бывает. Почему вы так уверены в этом?
3: Я в этом абсолютно уверена, потому что за 15 лет практики я ни разу не встречала безнадежных детей. Бывают дети, которым нужен определенный специальный маршрут, специальные условия. Есть дети, которым нужен подход, а есть просто дети, которым нужно понятно и правильно объяснить. Безусловно, есть диагнозы, которые ограничивают способы обучения, но не потенциал ребенка.
2: Угу. Марина, у каждого специалиста есть свой путь. Как вы пришли к работе с детьми, у которых возникают трудности в обучении, и в какой момент поняли, что об этом нужно написать книгу?
3: Я начинала как логопед, затем я прошла огромное количество повышения квалификации по нейропсихологии, и я работала преподавателем в университете. И все чаще я замечала, что даже наши школьники, дети, студенты, они испытывают трудности с письменной и устной речью. И эта тема меня настолько увлекла, что я в нее погрузилась, и издательство АСТ, они узнали о моем увлечении, и они заказали у меня книгу. Изначально я написала рукопись, затем работал редактор, корректор, художник, и также мы озвучили нашу книгу в аудиоверсии.
2: Марина, в каком университете вы преподавали?
3: Я преподавала в Российском университете дружбы народов, РУДН, Институт русского языка, и в данный момент я являюсь аспирантом. Закончила, 3 кандидатских сдала, и сейчас у меня написание диссертации, я сейчас должна вот-вот выйти на предзащиту.
2: Ну, вот про диссертацию мы поговорим попозже, про билингвизм, да? А что вы преподавали?
3: Я преподавала русский язык как иностранный для иностранных студентов. У меня были они совершенно из разных стран. Узнала я такие географические названия, как Коморские острова. У меня были студенты из Сирии, также Шри-Ланка и многие-многие другие.
2: Угу. Марина, поговорим более подробно про дислексию и дисграфию. Вот какие первые признаки должны насторожить родителей еще до школы и затем вот в первом-втором классе? Но вначале давайте объясним нашим радиослушателям, что такое, да, дислексия и дисграфия.
3: Угу, да, давайте мы с вами определимся, что мы будем говорить о одном термине – это дислексия. Дислексия – это нарушение письменной и устной речи. Такое определение у нас существует во всем мире. Но в русском языке мы разделяем эти два понятия – дислексия и дисграфия. Дислексия – это нарушение чтения, а дисграфия – это нарушение письма. Так как наша графическая система, она достаточно сложная, бывают такие случаи, но чаще ребенок, который и тяжело читает, и у него сложности с чтением, у него возникают сложности с письмом. Но в моей практике и встречались дети, у которых все прекрасно с чтением, но трудности с письмом. Или наоборот, письмо прекрасно идет, а с чтением, к сожалению, есть трудности.
2: Ну, это, например, если ребенок говорит машина, да, а пишет мшина, да?
3: Да, это пропуски букв. Если мы будем говорить, то есть основные признаки дислексии, это пропуски букв, например, он пропускает тот пример, как вы сказали. Затем ребенок, например, путает буквы. Он пишет не машина, а масына. То есть он заменил наши буквы и поменял их уже на письме. То есть как он их проговорил, так он их и написал. Дальше, это если мы говорим про письмо. Если при чтении, ну, я думаю, мы вернемся к этим признакам, да, которые могут насторожить. Поэтому, отвечая на ваш вопрос о том, можем ли мы заметить дислексию, дисграфию до школы и как ее заметить в первом и во втором классе. До школы у нас есть определенные звоночки. То есть мы специалисты, сразу понимаем, что у ребенка будут трудности в школе. Если ребенок путает право-лево, это связано с телом, например, подними правую руку, а ребенок поднимает левую. Если ребенок, у него нарушено звукопроизношение, вот про те замены, которые мы с вами говорили, то они выйдут у нас и на письме. Если ребенок при произнесении сложных длинных слов, например, слово температура, он пропускает целые слоги или говорит, например, температура, например. Ну, мы поняли его, что это слово. Это нарушение слоговой структуры слова. То есть эти звоночки мы уже видим до школы. И когда ребенок вступает в школьный период, и у него начинается активное чтение, активное письмо, то если эти трудности не убрать, то ситуация усугубляется. И поэтому, когда ребенок пропускает буквы, когда ребенок заменяет буквы, например, схожие по глухости и звонкости, БП, ТД, также у нас особенно любимые моими учениками это буквы И и буква М, где нужны хвостики, вот эти палочки, или И и У, например. Когда ребенок пишет И, и он забывает, и думает, что здесь будет хвостик, и пишет палочку вниз. Поэтому на письме мы смотрим написание букв, пропуски букв, также зеркальное написание букв. Очень часто это, конечно, буковка С, которая смотрит совершенно в другую сторону. Но до первого класса это еще считается в рамках нормы развития ребенка. Если это сохраняется уже после первого класса, тогда, к сожалению, нужно обратиться к специалисту.
2: Марина, скажите, пожалуйста, если до школы ребенок путает цвета, ты говоришь, например, покажи голубой, он показывает зеленый.
3: Да, здесь нужно, мы подойдем к этому вопросу, какие специалисты нам нужны. И первое, ко мне приходит очень много семей. Я вообще логопед-диагност. Я провожу диагностики. В большинстве своих случаев логопед не работает один. Я с удовольствием бы дала родителям волшебную таблетку, но без команды специалистов я не могу этого сделать. В данном случае, если ребенок путает цвета, нам нужно выяснить, он путает их почему? Он их не выучил, то есть он до конца не знает, что это желтый, а это зеленый. У него есть физиологические трудности, то есть у ребенка есть трудности восприятия. Он смотрит, для нас это желтый цвет, а для ребенка это может быть совершенно другой цвет. Поэтому в первую очередь, каким специалистам я отправляю, если я вижу какие-то особенности, это у нас офтальмолог и лор. Либо сурдолог уже идет у нас дальше. И невролог, естественно, это команда специалистов, с которыми мы работаем вместе. Нам нужно исключить все физиологические особенности, все трудности, которые мешают ребенку в обучении.
2: Если ребенок перескакивает строки, да, когда как быстро устает от чтения, это уже тревожные сигналы?
3: Да, это тревожные сигналы, потому что нам нужно научиться держать строчку. Очень часто бывает, что ребенок начинает читать первую строку, и дальше он уже вторую пропустил и начал третью. И это является трудностью понимание текста. Если он пропустил строчку, естественно, дальше уже смысл ему становится непонятным. Это является тревожным сигналом.
2: Куда обращаться?
3: Да, обращаться мы вернемся к этой теме, что мы сначала идем к логопеду. Кто нам может помочь? Невролог, нейропсихолог, логопед. И дальше эти специалисты нам назначают смежных специалистов, чтобы устранить и исключить физиологические какие-то трудности. Также невролог может попросить различные заключения от других специалистов. Это может быть ЭЭГ, например, посмотреть какие-то определенные зоны работы мозга. И в любом случае логопед работает только в команде. Нам очень важно, чтобы у нас был такой треугольник. Логопед, родители и школа. При коррекции дислексии и дисграфии очень важна взаимосвязь родителей, школы и логопеда. Только тогда мы сможем увидеть очень хороший результат.
2: Скажите, пожалуйста, Марина, правда ли, что ребенок с дислексией может быть очень умным, талантливым и любознательным, но при этом испытывать серьезные трудности с чтением? Почему так происходит?
3: Вот это один из мифов, который мы сегодня будем развеивать, да? И сейчас мы его развеем. Я очень часто говорю родителям о том, что дислексия ни в коем случае не связана с интеллектом ребенка. Это особенность работы головного мозга. Но в нашей практике огромное количество знаменитых людей, и в своей книге я привела огромное количество примеров этих людей, которые...
2: Например?
3: Я очень часто привожу для своих родителей, которые приходят совершенно расстроены и говорят о том, что, ну вот, ребенок плохо учится, он ленивый, из него ничего не получится. Вспоминаем нашего знаменитого актера Киану Ривз, например. Мы все знаем его фильмы, но у него дислексия. Он не может читать с листа. И мы знаем о том, что у него есть много лет уже ассистент, который прочитывает ему сценарий. Дальше они разбирают, работают над пониманием текста, и только потом данный актер, он утверждает этот сценарий и говорит, что он согласен принимать в нем участие или нет. И таких примеров огромное количество. Есть и российские наши. Доктор Курпатов, например, он тоже говорит о том, что он испытывал трудности. Кира Найтли, да. Она тоже говорила о том, что ей было очень тяжело учиться в школе, она испытывала трудности с чтением и письмом, но это не помешало ей стать знаменитой и достаточно успешной актрисой.
2: Угу. Марина, какие еще есть мифы?
3: Мифы есть, ребенок перерастет. Это наш самый миф, скажем так, болезненный для специалистов, потому что этот миф очень много мешает нам, и мы упускаем время. Когда родители слышат миф о том, что ребенок перерастет, он просто сейчас перейдет в старшую школу, и все будет хорошо. К сожалению, в данном случае ребенок не перерастает. Все накапливается, как снежный ком, и ему становится все сложнее и сложнее учиться. Это первый миф. Второй миф. Нужно больше читать. Он просто не хочет читать, и нужно больше читать. К сожалению, мы должны понимать, что у ребенка с дислексией особенность структуры головного мозга связана так, что он не просто не хочет читать, а ему нужно помочь. И он это делает не специально. Он не читает или читает очень медленно. Для ребенка с дислексией нужны специальные методы и специальные упражнения, где он сможет читать. Вот, например, миф о том, что ребенок не хочет читать, ему нужно много читать. Мы меняем на то, что вы читаете с ребенком по кусочкам. Сначала читаете вы, затем он. Ребенку в зависимости от возраста можно читать, начиная там от 2-3 строчек, не более. Затем мы читаем по ролям. Дальше мы определяем, какой вид дислексии у ребенка. И, возможно, ребенку вообще не подходит такой формат чтения. Ему есть специальные пособия, книги, называется «1000 книг с дислексией», мне кажется. Но есть специальные пособия, где наши произведения, они написаны специальным текстом, шрифтом, который очень хорошо воспринимается ребенком с дислексией, и он читает это намного быстрее и лучше. Еще один миф. Если мы говорим про дисграфию, то заставлять переписывать ребенка. Это, насколько я знаю, ко мне приходят родители уже истощенные, когда они делали в течение 3 часов домашнее задание, и они говорят, мы вырываем листы, он переписывает по 5 тетрадей. Это, к сожалению, очень больно слышать, потому что в этом случае страдает и родитель, и ребенок. Переписывать ни в коем случае нельзя. Нам нужно выяснить причину, почему ребенок невнимательный, и работать именно с причиной, почему он делает. Каждый раз я слышу на своих диагностиках только одно. Мы 3 раза выучили словарные слова, прописали это слово, например, у нас там капуста есть в словарных словах. Он все равно написал «копуста». Почему так? Он напишет так, потому что мы не выявили причину, мы не нашли способ, как ему выучить эти словарные слова. Он не воспринимает это слово как слово, где есть знаковая система, поэтому нужно изменить подход.
2: Тут получается, Марина, такая причина вот этого всего в невежестве родителей, потому что, может быть, в советское время как-то вот они пытаются сломать ребенка. Нет, в чем тут дело?
3: Вы знаете, я вот всегда восхищаюсь своими родителями, которые приходят ко мне. На самом деле это думающие, это многознающие родители. Но, к сожалению, они бывают, что они устают, как и любой другой человек. Они не находят ответы на свои вопросы. И так как они учились, и, возможно, вот говорят, что «а в наше время не было никаких там ваших дислексий дисграфий, и мы учились хорошо». Это все было, но не применялись методы, не изучалось. У нас же огромное количество университетов, профессоров занимается. У нас есть ассоциация дислексии.

0: уже испробовали разные методы. И атмосфера в семье, она становится очень сильно напряженной, потому что огромное давление идет и на родителей, и на ребенка, и родители тоже устают, поэтому они приходят за помощью. И я считаю, что дом – это то место, где должно быть тепло, уютно, хорошо и спокойно, потому что мои ученики, они испытывают огромный стресс. В школе они боятся поднимать руку, они боятся выходить к доске, они боятся прочитать задания, потому что они испытали негативный опыт, волнение, трудность, и им кажется, что они становятся неуспешными.
1: Марина, как помочь таким детям?
0: Во-первых, нужно пройти диагностику. Если вы заметили, что ваш ребенок пропускает буквы, он медленно читает, не хочет читать, он пишет, как курица лапой. Если он читает начало слова и додумывает его, уже не видя окончания, то это все звоночки для того, чтобы прийти на диагностику. На диагностике вы поймете, какие трудности у ребенка.
1: Прийти к логопеду.
0: Дальше, либо вы можете прийти сначала к неврологу или к нейропсихологу. И специалист вас дальше направит. У нас существуют прекрасные ПМПК-комиссии. Можно пройти диагностики бесплатно. Это может организовать и школа, и родители самостоятельно. И когда вы заметили какие-то звоночки, вы прошли диагностику. Вы прошли диагностику, получили заключение. В этом заключении у вас есть направление, что необходимо сделать, к каким специалистам нужно обратиться. И там также в заключении прописывается занятие с логопедом. Но нам нужен не обычный логопед, не то что необычный, а логопед, который специализируется на нарушениях письменной и устной речи. Мы, логопеды, умеем все-все. И ставить звуки, и работать с генетикой, и различными диагнозами. Но есть специалисты узконаправленные, которые выбирают, например, я работаю с нарушением письменной речи и устной. И если ко мне приходит, как мы говорим на нашем сленге, неговоряшка, то я отправляю к своим коллегам, потому что, например, неговоряшек я не беру. То есть запуск речи, когда ребенок не говорит, я отправляю к специалисту уже смежному, который специализируется по этому нарушению.
1: Марина, скажите, пожалуйста, есть ли фразы, которые родители говорят из искренней любви и которые при этом ломают ребенка?
0: Да, эти фразы часто дети мне говорят, что они приходят уже и говорят: «Мама говорит, что я ленивый». Или, например, «А бабушка считает, что я глупый», например. «У меня все равно не получится, я глупый». Понятно, что родители это делают из-за большой любви и хотят мотивировать ребенка, говоря эти фразы. Но, к сожалению, получается все наоборот. Ребенок начинает привыкать к этой фразе, и он уже не пытается что-то сделать. А так как причина не выяснена, почему он не читает, почему он пропускает буквы, и это происходит из раза в раз, а при дисграфии, дислексии очень важно отметить, что эти ошибки, они регулярные, то есть они встречаются постоянно.
1: Что, наоборот, помогает ребенку сохранить уверенность в себе и не сдаться?
0: Поддержка.
1: А вот раскройте это понятие.
0: Поддержка родителей, и здесь мы работаем все вместе. То есть, например, педагог в школе, он поддерживает ребенка, он дает ему возможность раскрыться, то есть понимает, что ребенок не прочитает там огромный кусок текста, он дает небольшой отрывок этого текста. Логопед, который говорит: «Ты посмотри, сколько мы с тобой сделали, ты такой молодец, ты даже…» Вот у каждого логопеда, например, я так делаю, я веду до и после, то есть наша работа до и после. И когда ты показываешь ребенку, как он писал до и как он пишет сейчас, да, он пропускает до сих пор буквы, но он стал это делать реже. И когда ребенок видит, что у него стало меньше ошибок, тогда его мотивация, она, естественно, возрастает. И, безусловно, это родители, которые поддерживают и говорят, что «ты стараешься, ты молодец, мы с тобой вместе справимся». Все решаемо, и мы будем с тобой вместе, поможем тебе. Да, вот сейчас так.
1: Марина, родители заметили проблему. Какие 3 упражнения они могут начать делать с ребенком уже сегодня без специалиста дома?
0: У меня такие необычные упражнения, которые я обычно рекомендую. Так. И многие удивляются, почему я их рекомендую. Но, безусловно, начнем с самого важного. Это графические диктанты. Графические диктанты – это пространство. То есть, если ребенок умеет делать и проходить графические диктанты, то в дальнейшем он сможет справиться

0: сравнится с нашими. Все родители знают, вот в начальной школе эти клеточки мы считаем, это, конечно, большая трагедия для многих детей, которым очень тяжело высчитать клеточки, отсчитать три клеточки с левой стороны и не зайти, например, за поля. То есть первое, что я обязательно рекомендую, чтобы у ребенка были графические диктанты. Второе упражнение, но это даже не упражнение, а я бы рекомендовала это как занятие. Удивительно, но это жонглирование. В жонглировании работает два полушария мозга. Там идет такая синхронная работа, работа руками. Там и мелкая моторика, там и крупная, там и зрительная, там и зрительное пространство. Там работает совершенно все. Сначала жонглирование начинается с платочков. Затем переходит на мячики. Если есть возможность, то я бы очень рекомендовала жонглирование. Это из того, что возможно сделать уже сейчас, потому что огромная нагрузка в школе, огромное количество дополнительных занятий, и, естественно, родители, они стараются сделать все самое лучшее для своего ребенка. Но еще если сидеть дополнительно и заниматься, прописывать и так далее, это выполнять, то это уже нагрузка идет большая на родителя. Поэтому я бы рекомендовала графические диктанты, жонглирование. И, конечно, в топ моих рекомендаций входит это скалолазание.
1: А, да?
0: Да, если у ребенка есть скалолазание, то я сразу вижу, когда ребенок ко мне приходит после моих рекомендаций, я сразу понимаю, насколько он скомпенсирован. То есть эти занятия, они помогут, если нет какой-то глубинной проблемы, они смогут снизить трудности обучения в школе.
1: А почему именно скалолазание?
0: Скалолазание. Там вот, например, есть проходы по определенным цветам. Вся включается мышечная и двигательная активность. Это двигательная активность, связанная с нашей мыслительной деятельностью.
1: Да, это интересно.
0: Очень бы рекомендовала. Я рекомендую, и родители обычно удивляются. Они говорят: Марина, дайте нам тетради, мы хотим прописывать, мы хотим читать, писать. Я говорю: нет, вы идете жонглировать. Они говорят: да, мы попробуем. И потом, когда они видят результат, они понимают, насколько это результативные занятия. Если есть возможность, я рекомендую. Ну, безусловно, мы, конечно же, и читаем, слушаем аудиосказки, аудиоспектакли. Но здесь нужно понимать именно вид дисграфии и дислексии. Просто если ребенок, например, зеркалит, ему бесполезно слушать сказки или много читать. Ага. Здесь нужно работать с телом. Тело – это пространство. Первое, наперво, что мы делаем? Мы учим наше тело правильно определять право и лево. Есть такое прекрасное упражнение, которое называется робот. Его можно делать дома, когда ребенок закрывает глаза и инструкцию дает родитель. Два шага вперед. Ребенок идет как робот. Дальше поверни два шага влево. И дальше строит маршрут. И в дальнейшем это очень сильно помогает. Затем переходит на лист бумаги. Самое важное. Многие родители переживают, что у ребенка дислексия. И сейчас, так как этот термин очень популярен, и многие ко мне приходят и говорят: Марина, у нас дислексия. А ребенку там еще 3 года, например. Дислексию мы можем поставить только в конце 1 класса, начало 2. Почему? Потому что у ребенка должен быть опыт изучения и написания букв и опыт чтения. Только тогда, когда мы знаем, что ребенок выучил буквы, у него автоматизированы они, то есть он прекрасно понимает и печатные буквы, и строчные, и только после этого мы можем уже делать какие-то выводы. До этого мы можем увидеть все звоночки, скорректировать их, но официальное заключение мы можем получить только после 1 класса.
1: Хорошо. Марина, поговорим немножко про вас, да?
0: Да.
1: Вы пишете диссертацию по билингвизму. Если в семье говорят на 2 языках, это преимущество или дополнительная нагрузка для ребенка с дислексией?
0: Я при написании диссертации изучаю огромное количество статей, материалов. Я даже представить себе не могла, что эта тема настолько изучается, и такое огромное количество научных работ, что вот сейчас при написании моей диссертации мне нужно выделить научную новизну. И здесь даже возникает трудность, потому что очень многие аспекты билингвизма, они освещены, освещаются, но для ребенка с дислексией, безусловно, здесь возникает определенная трудность. Поэтому даже ввести второй язык, например, часто спрашивают, можно ли нам учить английский язык. Изначально нам нужно разобраться с причинами, какие есть причины дислексии и дисграфии, их скорректировать, и дальше уже можно добавлять. Но билингвизм в данном случае не будет являться преимуществом. У билингвизма есть несколько золотых правил. И если родители соблюдают эти золотые правила, например, они выбирают один язык в семье, один язык в школе. И если используют такой метод, то, возможно, исключить трудности при письме и чтении, они возрастают. То есть возможность того, что ребенок будет более успешен при письме и чтении, это возможно, если следовать золотым правилам билингвизма.
1: Что полезнее для мозга дошкольника? Цифровые обучающие приложения или живое общение и обычные игры, книги?
0: Я всегда за живое общение. И в любом случае с ребенком нужно разговаривать, ему нужно показывать артикуляцию нашу, как мы произносим те или иные звуки. Ребенок должен слышать нашу речь, понимать речь других людей. Но также, например, я создала нейроприложение бесплатное, которое сейчас есть и в Apple Store, и для смартфонов выпущено оно. Я считаю, что приложение, оно используется как дополнительная возможность развития и возможности развития нашего мозга.
1: Приложение называется?
0: Лобикс.
1: Лобикс.
0: Да.
1: Мы продолжаем наш эфир. У микрофона Владимир Юдин. Я напомню, что гость нашей программы – логопед, специалист по коррекции дислексии, дисграфии, автор книги «Разблокируй своего ребенка» Марина Саракун. Вы в своей книге пишете вот что. «Если вы держите эту книгу в руках, значит, вы тот самый родитель, который не сдается». Марина, но бывали ли случаи, когда родитель все-таки сдавался? Что тогда происходило с ребенком?
0: Бывали такие случаи, но это не от того, что родители не любят своего ребенка, а от того, что родители истощены. Огромное количество обязанностей у родителей, работа, много тревоги за ребенка. И поэтому здесь нужна помощь, как я вначале говорила, именно комплексная. Здесь нам нужно, чтобы помогала и школа, и родители были включены в этот процесс, и логопед. И если будет такая командная работа, то родители сдаваться не будут. А наши родители самые лучшие. Они не сдаются, и все будет прекрасно.
1: Марина, что вы скажете родителю, который сейчас вот слушает нас по дороге на работу и узнал в нашем разговоре своего ребенка?
0: Если вы слушаете нас и узнали своего ребенка, пожалуйста, не ждите. Чем раньше начинается помощь, тем легче ребенку. И самое главное, нам не переставать верить в нашего ребенка. Верьте, у него все обязательно получится. Мы можем нашему ребенку только помочь.
1: Марина, и завершающий вопрос. Что вы хотите сказать детям, которые считают себя глупыми только потому, что им трудно читать или писать?
0: То, что тебе трудно читать или писать, не делает тебя хуже других. Это означает только одно. Твой мозг учится немного по-другому. И это нормально. Не позволяй своим школьным оценкам решить, кем ты станешь. Поверь, во взрослом мире ценят не только скорость чтения. Тебя любят, ценят, и ты самый лучший. Не сдавайся.
1: Марина, спасибо вам большое. Спасибо, было интересно. Вы прям для меня новую тему открыли.
0: Спасибо.
1: Сегодня на мои вопросы отвечала логопед, специалист по коррекции дислексии и дисграфии, автор книги «Разблокируй своего ребенка» Марина Саракун. За режиссерским пультом сегодня была Елена Фокина, вел программу Владимир Юдин. До новых встреч.
2: О чем говорят, о чем думают, что волнует. Обсуждаем насущные проблемы и острые вопросы в прямом эфире программы «Главное» на областном радио. Каждый будний день подключайтесь. Запись передачи областного радио можно послушать и в интернете на сайте 235.рф.
3: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок. А 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столетов АП». Подробности в месте проведения категории 0+.
5: Чтобы уберечь свои деньги, помните, банки и платежные системы никогда не присылают писем и не звонят на телефоны своих клиентов с просьбой предоставить им данные счетов, пластиковых карт или ваши персональные данные. Если такая ситуация произойдет, вас попросят приехать в банк лично. Если в отношении вас и ваших близких совершено преступление, незамедлительно обращайтесь в полицию по номеру 102 или 112.
6: А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки. И руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали «спасибо». Ну а пока возьмите за правило вы этот стих. Пусть будет безопасный переход для двоих.
7: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
8: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
9: Настраивайте ваши радиоприемники на волну Радио России 98 FM. Дома, в офисе, в машине, в смартфоне, и вы первыми узнаете главные новости страны и области. Радио России на FM-волне 98 МГц.
10: И родня.
11: Мы и наши дети,
12: дом и друзья,
10: семья и мир.
13: Согласно исследованиям ученых, спорт и физическая активность положительно влияют на формирование личности человека, влияют на настроение, повышают уровень счастья. Именно поэтому многие родители стремятся отдать детей в спорт. А в сфере спорта для детей сейчас немало делается во всех регионах. И в нашей области тоже. Появляется много новых современных спортивных объектов. На отремонтированных стадионах, в новых ФОКах проходят соревнования. И все это для нашего подрастающего поколения. Как просто для здоровья и поддержания физической формы, так и для возможностей профессионального роста в спорте. Для того, чтобы ребята смогли на хорошем уровне заниматься спортом и добиваться высот, у каждого юного спортсмена должен быть тренер. И очень важно, чтобы он являлся для ребенка наставником не только в спорте, но и в жизни. Чтобы развивался и, так сказать, прокачивал свои навыки вместе с воспитанником. Почему именно это очень важно? Ну и в принципе, какими качествами должен обладать тренер? Об этом сегодня наша передача.
14: Здравствуйте, уважаемые! Меня зовут Василий Котов, я поэт и рок-музыкант. И сегодня мы в нашей замечательной программе «Семья и мир» продолжим беседовать о воспитании детей. В частности, поговорим о пути учителя-тренера, обозначим, так сказать, основные тезисы. Итак, что касается воспитания и спортивно-духовного развития детей. Я занимаюсь этим благородным делом уже более 15 лет. В принципе, по сей день, потому что дома у меня много своих замечательных детишек, с которыми я люблю и поиграть, и, конечно же, воспитывать и развивать. В том числе у меня есть ученики и дети, а не только взрослые. Поэтому я этим делом занимаюсь реально, напрямую и параллельно. И дюже доволен. Обучал, тренировал детей, подростков, юношей всех возрастов, от 4-4,5 лет до 19 лет и выше. У каждого свои особенности, каждый неповторим. У каждого свой мир. Что я заметил, усвоил за эти годы? Самое главное то, когда ты приходишь в зал, выкладываешься всегда по полной. Разворачиваешь, раскатываешь свою душу, как скатерть-самобранку. Выкладываешь ее на стол. Дети это видят, они это чувствуют. Никакого самолюбования, никакой лести, никакой казенщины. Только с душой и искренней самоотдачей. Дети, подростки, все они, как рентген, считывают тебя. Чуют, чувствуют. Выкладываешься всегда по полной, чтобы можно было выжать майку. Она должна быть соленой. Именно тогда есть контакт. Именно в этом случае ты действительно учитель. Не просто тренер, тупо казенно отрабатывающий свои часы, свои деньги для самого себя любимого. А именно тогда ты учитель, и именно с большой буквы. Именно тогда ученик для тебя становится не просто учеником и источником твоего дохода. А он от этого сильного энергообмена для тебя становится нечто большим. Он становится тебе как полусын, полудочь. А может быть и как сын, и как дочь. Он становится родственной душой по отношению к тебе. А ты по отношению к нему. Ты становишься для них как отец. Они верят тебе. Они верят в тебя. Они доверяют. И более того, готовы и желают доверить тебе свои тайны, секреты. Хотят исповедоваться на ту или иную беспокоящую их молодые сердца и души тему. Они подражают тебе. Ты оставляешь частицу себя в них навсегда. Оставляешь часть своей души. Ты отдаешь свою энергию. Отдаешь часть своего тела. Значительную часть. Ты увлекаешь их, и им должно быть всегда очень интересно и разнообразно с тобой. Это очень важно, потому что ты должен понимать, как и каждый из нас, каждый взрослый, каждый родитель, каждый отец, что это сегодня они дети, а завтра и так внезапно народ, твой народ. Кому мы вручим, кому мы передадим эстафету, кто примет ее, когда мы сойдем со сцены? Кто будет в дальнейшем нашей опорой и гордостью? Залогом успеха процветания страны, а не ее позором и предательством. Вот что важно. Чтобы не было провалов в роду. Чтобы не было поколения калеки или, как говорят, потерянного. Каждый мужчина должен быть по статусу, призванию, природе своей и по факту учителем, тренером. Прежде всего для себя и потом, конечно же, для своих детей, внуков. И не только для своих детей, а для детей, которые проходят по его жизни. Появляются на его пути жизни, так или иначе, не родные. Он должен быть примером, ярким, наглядным, сильным, четким и точным. А непосредственной размытостью, серостью. Потому что дети всегда свои. Чужих детей не бывает, особенно если это дети твоего народа, твоего племени. Это большая ответственность. Человеку, выбравшему сей путь, нужно прежде всего самому соответствовать образу и стилю, определенным рамкам учителя-тренера и обладать достойным набором качеств. Постоянно двигаться вперед, развиваться духовно, ментально, подобно священнику, который надевает на себя крест, рясу, отпускает бороду, приняв соответствующий сан и серьезный пост, не пристало носиться пьяным за рулем автомобиля по городу, сбивая людей на остановках и фонарные столбы. Это, по сути, вообще не пристало никому делать, но священнику тем паче. Он выбрал свой путь, он выбрал свой пост. Это именно пост. Это колоссальная ответственность. Священник – это посредник между Богом, его высшей волей и человеком. Также и человек, если выбрал свой путь быть учителем, педагогом, тренером, должен очень внимательно присматриваться, прислушиваться прежде всего к самому себе. Проверять себя, тестировать, оглядываться и стараться смотреть на себя и изнутри, и со стороны. Нет ли каких изъянов, прорех, минусов, искажений, корысти в его личности, в его душе, в его сознании и разуме. И если таковые имеются, то, конечно, лучше не занимать этот пост, если не удается все исправить, например. Честно признаться самому себе в этом. Но, как говорится, что мешает начать и измениться человеку часто? Страх себя. Более того, и это отдельная громадная тема для разговора, педагоги и тренера-оборотни. Те, кто, находясь на таком стратегическом посту, калечат души, мозги и тела подрастающего поколения. Те, кто идут целенаправленно в эту сферу ради наживы и наживы любым способом. Задача начальства, а также отцов и вообще родителей, родных – раскусить таких лжетренеров и как минимум не отдавать своих детей под их начало и руководство. Бойкотировать таких субъектов и оставлять о них отзывы в письменном виде в муниципалитетах и департаментах, на форумах и в организациях, где они числятся, работают. Учитель и тренер – это, правда, огромнейшая ответственность. Ответственность за жизни, за здоровье детей в том числе. Ответственность и перед законом, и перед детьми, и перед собой. Метко подмечено, школьный учитель выиграл войну. То, какой учитель сам, как человек-личность, то, что он скажет своему ученику и как это скажет, то и прорастет семенами в будущем его ученике как личности. Я говорил, в принципе, уже об этом. Вот так. Профессионализм, компетентность, а также адекватность и профпригодность педагога или тренера превыше всего. Но одного профессионализма мало. Главный вектор и задача учителя заключается в том, чтобы научиться гармонично соединять в равной степени любовь и к своему делу, и к своим ученикам, как завещал нам еще великий Лев Николаевич Толстой. Вот тогда положительный результат не заставит себя долго ждать. Но такие качества невозможно приобрести вдруг, щелчком пальцев. Это может быть дано природой, высшей силой, а также серьезным и кропотливым трудом над самим собой, мощным и целебным духовным воспитанием изо дня в день, держать баланс материального и духовного и следить за тем, чтобы в сильной степени не материализовывалось сознание человека, не перевешивало бы в нем чашу духовного начала. А напоследок, уважаемые, расскажу вам один небольшой и не столь красочный, но весьма весомый эпизод из своей богатой профессиональной биографии, как бы в подтверждение всему вышеизложенному. Это произошло более 20 лет назад, в принципе. В далеком 2004 или, может быть, даже 2005 году. Поздним и лютым морозным вечером я, закрыв один из своих залов и приехав с Красногвардейской к себе в район, плелся, плыл плавно домой. Близ дома я зашел в небольшой магазинчик подкупить что-то из провианта. Входя в него, я поравнялся с одной женщиной, выходившей из магазина. Она оживленно и пристально с улыбкой посмотрела на меня. И я понял, что она остановилась. Потом, стоя в очереди на кассе, я заметил, что она не ушла, а стояла, как мне показалось, в ожидании именно меня. Я поначалу не знал, что подумать, и подумал совсем о другом, удивляясь про себя тому, что вроде бы дико усталый, разбитый после серьезной собственной тренировки. Когда я выходил из магазина, она подошла ко мне на улице и, улыбаясь, поздоровалась со мной по имени-отчеству, чему я, разумеется, был удивлен. Я спросил, знает ли она меня. Собственно говоря, потому что я совершенно не мог вспомнить эту женщину. Да, она сказала сразу мне следующее. Василий Юрьевич, спасибо большое за сына, что он встал на правильном пути. Мы занимались у вас, просто переехали очень далеко и, к большому сожалению, не в состоянии ни по времени, ни по расстоянию возить к вам нашего сына. Она назвала фамилию, имя мальчика мне, и я сразу же вспомнил их, чему очень обрадовался. Мы очень тепло и подружески поговорили, согревая этим разговором как самих себя, так и этот сильно морозный вечер. Она сказала, что сын очень тосковал и переживал, что больше не придет ко мне в клуб на тренировки. А также добавила, что впервые сам проявил инициативу и попросил записать его в любую спортшколу или спортивную секцию, когда они переехали. Мы попрощались, пожелав друг другу всех благ. Я чувствовал, как после этой неожиданной встречи силы растут во мне сами собой, как и настроение. А вывод таков, друзья, что это, по сути, и является самой высокой оценкой и платой, и зарплатой за то, что ты делаешь. Добром за твой пост, за твою деятельность. Когда люди, с кем ты жил, работал, в кого верил, с кем общался, видя случайно тебя на улице через некоторые и многие годы, не прячут глаза, не отводят их в сторону, не отворачиваются, не цедят сквозь зубы какие-нибудь неприятные слова выражения в твой адрес. А наоборот, при внезапной случайной встрече радостно и эмоционально кидаются на тебя, обнимая, например, или приветствуют тепло и с уважением, пожимая охотно руку, чего у меня лично было вдоволь и происходит до сей поры. Вот это и есть главное, уважаемые. Благодарю всех за внимание, всем крепости духа и сил, друзья, и до новых встреч в эфире.
13: Благодарю Василия Котова и дополню его рассказ. Много интересного и полезного, уважаемые слушатели, вы можете найти в группе, которую ведет Василий в соцсети ВКонтакте. Группа называется «Спортивно-патриотическая группа РАРОК». А еще на его личной страничке ВКонтакте Василий Котов. В начальной информации вот что он пишет о себе и своей работе. «Состояние ума – это все. Тренировка – твое главное оружие. Никогда не поздно, начинай, когда хочешь». Важен путь, а не готовые.
15: Семья и мир.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
1: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок. А 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столетов АП». Подробности в месте проведения категории 0+.
2: Алло.
3: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
4: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
5: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
6: Радио России.

0: Эфир областного радио завершает информация синоптиков. В Вологодской области в ближайшие сутки переменная облачность, преимущественно без осадков. Завтра днем облачно, с прояснениями погода. Кратковременный дождь, местами сильный. Ветер южной четверти, сегодня ночью от 4 до 9 метров в секунду. Атмосферное давление выше нормы и будет падать. В Великом Устюге и в Никольске завтра днем 26. В Тотьме 25. В Кириллове и в Вытегре, а также в Бабаеве 21, кратковременный дождь. В Череповце 23, кратковременный дождь. В Вологде преимущественно без осадков, завтра днем максимальная температура 25. На этом передача из Вологды окончена. С вами был Владимир Юдин. Всего доброго. До свидания.
1: Ваши мнения, замечания и пожелания будут записаны на телефон мнений 572808 и переданы в эфир. Их услышит вся область. 572808. Радио России Вологодская область. Главные новости, обсуждение проблем в прямом эфире, программы о детях и пожилых, тематические рубрики, стихи, песни, музыка. Старейшее радио России, единственное радио с широкой тематикой, областное радио. Диапазон волн 98 и 107,7 МГц на всей территории области.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Балухина. Здравствуйте. В этом выпуске. Транспортное обслуживание нужно организовывать с учетом запросов жителей, заявил Владимир Путин на Госсовете. Российское ПВО сбили свыше 1130 беспилотников ВСУ. Прокуратура выступила за отмену регистрации списка кандидатов от «Яблока» в Госдуму. В РЖД подготовились к новым правилам перевозки пассажиров. И теперь подробнее. Транспортное обслуживание должно быть организовано с учетом запросов жителей, особенно многодетных семей. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. По словам президента, необходимо учитывать развитие транспортной системы с градостроительной политикой.
2: Огромную роль здесь играют грамотные, перспективные управленческие подходы и прежде всего тесная увязка транспортной системы с градостроительной политикой, в том числе с учетом развития опорных населенных пунктов. Важно также активнее использовать возможности искусственного интеллекта для прогнозирования спроса, оптимизации расписаний и маршрутных сетей. Такие технологии позволяют кардинально повысить эффективность работы общественного транспорта. Прошу также не забывать о необходимости внедрения стандартов качества в сфере общественного транспорта, что предусмотрено действующим законом. Сегодня они приняты только в 34 субъектах федерации, поэтому правительству вместе с Госсоветом нужно помочь регионам разработать перечень показателей, характеризующих качество обслуживания общественным транспортом. Затем потребуется внести изменения в нацпроект «Инфраструктура для жизни», дополнив его конкретными ориентирами. Опираясь на них, можно будет оценивать работу регионов в этой сфере.
1: Владимир Путин подчеркнул необходимость восстановления работы общественного транспорта в Донбассе и Новороссии, а также о важности расширения маршрутной сети и призвал активнее переходить к планированию госзакупок общественного транспорта в России на несколько лет вперед. А ранее сегодня на встрече с представителями сферы планирования городской среды президент заявил о недопустимости депопуляции российских территорий, отметив, однако, на эту тему существует, как выразился президент, две кочки зрения.
2: Первая кочка вот в чем заключается, что сегодня именно в крупных агломерациях сосредоточены все импульсы развития. И надо все ресурсы вкладывать в крупные города, в крупные агломерации, потому что у маленьких населенных пунктах нет будущего. А вот основное ВВП страны складывается именно в крупных агломерациях. Там сосредоточена наука, образование, там инфраструктурные возможности. И вроде бы практика сегодняшнего дня во всем мире показывает, что эта точка зрения имеет право на существование. Но для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий – это недопустимо тоже. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой. Нужно найти оптимальное, сбалансированное решение. Имея в виду сегодняшние возможности, скажем, использования современных технологий, использования интернета и искусственного интеллекта, и другие возможности IT. Вот имея в виду все эти возможности, оказывается, можно эффективно работать, находясь на каких-то удаленных точках, а не сидеть только в миллионных городах.
1: Также Владимир Путин в Улан-Удэ провел встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и по видеосвязи дал старт работе горно-обогатительного комбината на Ермаковском бирюлевом месторождении. Российскими средствами ПВО сбиты 11 управляемых авиабомб ВСУ за сутки и 1134 беспилотника. Потери противника в зоне спецоперации составили суммарно около 1300 военнослужащих, сообщили в Минобороны. Группировка «Восток» в течение суток нанесла удары по трем бригадам и трем полкам ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях. Противник потерял свыше 340 военнослужащих, уничтожены 3 боевые бронированные машины и 10 автомобилей, говорится в сводке. Генпрокуратура выступила за отмену регистрации списка кандидатов от партии «Яблоко» в Госдуму, передает Интерфакс. По словам представителя ведомства, в ходе заседания Верховного суда нашли подтверждение доводы по вопросу нарушений «Яблоком» законодательства об интеллектуальной собственности. Кроме того, отметил прокурор, была представлена информация Росфинмониторинга о том, что представители партии получали иностранное финансирование. Представители ИСЦА, политической партии «Родина», заявили, что «Яблоко» нарушило авторское право, использовав на своих ресурсах и в агитационных материалах фрагменты произведений искусства, в том числе песни «Пусть всегда будет солнце» из фильма «Война и мир» Сергея Бондарчука, фотографии последствий взрыва атомной бомбы в Хиросиме без указания их авторства, а также изображения людей, в том числе зампреда Совбез Дмитрия Медведева и блогера Виктория Бони без их разрешения. Представитель «Яблока» Николай Рыбаков напомнил, что ЦИК единогласно принял решение о регистрации списка кандидатов. РЖД подготовилась к новым правилам, утвержденным Минтрансом, которые заработают при проезде в поездах и электричках с сентября. Перестроен процесс продажи билетов и информирования пассажиров, сообщили РИА Новости в компании. Действующие правила перевозок содержат лишь строчку, что при оформлении билета пассажир может указать номер мобильного телефона или иной способ связи для его информирования. Теперь это становится обязательным. Также с 1 сентября возврат билетов на пригородные поезда с указанием мест можно будет оформить онлайн через сайт или мобильное приложение перевозчика без посещения кассы. Обновленные правила также вводят ряд важных гарантий по местам в поездах для маломобильных пассажиров. Количество таких мест в свободной продаже ограничено, чтобы гарантировать их наличие тем, кому они действительно нужны, пояснили в РЖД. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже сегодня стартовали соревнования пловцов. В понедельник будут разыграны 3 комплекта наград. Через 40 минут начнется финал на дистанции 400 метров комплексным плаванием у мужчин. Россиянин Илья Бородин вышел в финал с лучшим временем. В 20:20 по московскому времени финал в женской эстафете 4x200 вольным стилем. В 20:33 аналогичная дисциплина у мужчин. В обеих эстафетах в финале будет представлена сборная России. Всероссийская федерация легкой атлетики во второй раз обратилась в спортивный арбитражный суд с иском, который направлен на оспаривание санкций, наложенных на федерацию со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации. Напомню, первый иск был подан 9 июля. Санкции в отношении Всероссийской федерации легкой атлетики носят беспрецедентный характер. Ни одна другая спортивная федерация не сталкивается с настолько жесткими ограничениями. Мы будем последовательно отстаивать свои права и уже готовим следующие шаги по восстановлению справедливости, заявил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский. Стал известен формат Суперкубка баскетбольной единой лиги. 6-й в истории Суперкубок пройдет с 17 по 20 сентября в Москве на ВТБ-арене. 6 команд разделены на 2 группы по 3 клуба. В группу А вошли ЦСКА, Локомотив Кубань и боснийский клуб Игокея. Группу Б составили Уникс, Зенит и турецкий Анадолу Эфес. 20 сентября состоится финал турнира. Футбольный «Зенит» окончательно решил продать 28-летнего вингера Андрея Мостового. Он не входит в планы главного тренера команды Сергея Симака. Об этом информирует инсайдер Иван Карпов. «Зенит» оценивает футболистов 6 миллионов евро. Сообщается о том, что следующим клубом Мостового может стать «Краснодар» или «Московская Динамо». И пока это все новости спорта.
0: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
1: Во вторник, 11 августа, во Владикавказе ожидается 24-26 градусов, кратковременные дожди. В Нальчике 27-29 градусов выше нуля, кратковременные дожди и гроза. В Ставрополе без осадков, +32, +34. В Сочи кратковременные дожди и гроза, 28-30 градусов. В Краснодаре 33-35 без осадков. В Волгограде сухо, 30-32 градуса. В Ростове-на-Дону 32-34. Воронеже 27-29. В Санкт-Петербурге временами дожди, днем с грозой 19-21 градус. В Москве вечером кратковременный дождь, температура ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 24.
0: Театр «Радио России» представляет.
4: На каком аэродроме у вас посадка?
5: На Орли, сказали.
4: Вот, и разыщет Анрет тебя на Орли.
0: Маленькая печальная повесть. Радиоспектакль по произведению Виктора Некрасова.
6: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников. А тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже. Ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
0: История трех друзей, чьи пути постепенно расходятся под влиянием времени, обстоятельств и жизненных выборов.
7: Все это бесит меня в разъеденном своими заботами прекрасном моем Париже. Да, телом, влезающим в автобус, бродящим по выставкам, я здесь, душой же, сердцем, там, в московской кухне.
0: Маленькая печальная повесть. Слушайте по будням в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска.

0: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
1: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
0: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17.10 по Москве и в 21.10 по времени Магадана и Томска. Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история. Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
2: Мы начинаем наш эфир. Впереди у нас 2 часа нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. И, как всегда, в начале нашего эфира напоминаем вам наши контакты. 8-925-222-99-92. Это номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста, свои соображения по темам, которые мы обсуждаем. Задавайте вопросы нашим экспертам. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте, Радио России. Мы там также называемся. Там тоже есть прямая трансляция. Можно и посмотреть, и послушать, и прочитать самые актуальные новости. Кроме того, напоминаю, что у нас есть приложение в Store Google Play абсолютно бесплатно. Его можно скачать, установить на телефон и пользоваться всеми возможными функциями, которые есть в приложении. Ну, а самые актуальные и интересные новости читайте на вести.ру. Присоединяйтесь.
2: Ну, начинаем мы наш эфир, разумеется, с новостей из Татарстана. Напомню, сегодня утром он подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, и основной удар пришелся на Нижнекамск. Вот новые сведения, обновленные. Число пострадавших при атаке украинских дронов на Нижнекамск увеличилось до 78. Погибли 13 человек. Это официальные данные пресс-службы главы республики.
3: На данный момент всего за помощью обратились 78 человек. Из них госпитализированы 25 человек. Из них двое в тяжелом состоянии в больнице Набережных Челнов, сообщает пресс-служба главы Татарстана. Сам Рустам Миниханов, глава Татарстана, посетил центральную районную больницу, навестил пострадавших, пожелал им скорейшего выздоровления. Нужно отметить, что под удар украинских дронов попал в том числе хостел, где погибли 9 человек, среди которых были граждане Узбекистана и Таджикистана. Следственный комитет России возбудил дело о теракте. В ведомстве отметили, что на атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к боевым действиям. К нам присоединяется наш корреспондент в Казани, Юлдус Крепостина. Юлдус, здравствуйте, вам слово.
2: Здравствуйте, Юлдус.
4: Здравствуйте, Людмила, Данил и слушатели Радио России. Действительно, сегодня день просто тревожный, трагический. Вы уже назвали цифры, на данный момент они не поменялись. Среди погибших одна девочка, 5-летняя, она спала на балконе и погибла от осколков. Она погибла до приезда медиков. Как вы уже сказали, да, госпитализирован 21 человек, и вот из них двое. Их состояние, по оценке министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева, вызывает тревогу, но состояние стабильно. И отмечается, что поражающие элементы стали основной причиной ранений в ходе этой бесчеловечной атаки. Пострадавшие получили проникающие ранения мягких тканей, полости организма. Очень все серьезно. И во второй половине дня РАИС Татарстана, который объявил, Рустам Миниханов, который объявил сегодняшний день в республике днем траура, он прибыл в Нижнекамск, осмотрел и хостел, где погибли 9 человек, граждане Таджикистана и Узбекистана. И, кстати, Рустам Миниханов направил соболезнования руководителям этих стран, Таджикистана и Узбекистана. Побывал на месте около дома, где девочка погибла. И в республике принято решение оказать материальную помощь. По 2 миллиона получат члены семей погибших. И от 300 тысяч до 600 тысяч – это пострадавшие в зависимости от тяжести причиненного вреда. И рано утром, когда произошла эта трагедия, и на месте в Нижнекамске Татарстан проводит совещание, где определяются меры поддержки. Дом, где очень серьезные дома, где очень серьезные повреждения, а таких домов несколько, люди пока расселены в центрах временного пребывания, будут сделаны ремонты, потом люди смогут вернуться домой. Ну, это вот основные данные. Рассказать, конечно, можно много. От практически всех руководителей регионов приходят соболезнования. Специальные бригады медиков прибыли в Нижнекамск для того, чтобы оказывать высоко профессиональную помощь. Mm-hmm.
2: Ну вот появлялась информация о том, что некоторых пострадавших отправляли в набережные Челны в больницу.
4: Да, пока вот в Казань, например, никого не отправили, потому что сама непосредственно Нижнекамская центральная больница очень хорошо оснащена, и большинство раненых там проходит сейчас лечение. И вот, как я сказала, у двоих очень тяжелое состояние, а остальные разной степени. Ну, это не вызывает тревогу уже врачей.
3: Что касается восстановления, еще, Юлдус, вы некоторые моменты проговорили. Что касается поврежденных жилых домов?
4: Выбиты окна, повреждены балконное остекление. Это все будет, естественно, за счет города восстанавливаться. Ну, вы знаете, даже вот журналист, хотя должен быть объективен, настолько это все потрясло каждого жителя республики. Ну, хочу сказать еще, что работают горячие линии и по медицинской линии, и по имущественной, и психологическая помощь, конечно же, очень многим нужна. Вот, кстати, в ближайшую субботу Нижнекамск собирался масштабно праздновать свое 60-летие. Это город достаточно молодой, построенный в СССР для нефтехимического производства. Известно, что это центр нефтехимии. И, естественно, все торжества отменены. И предприятие Нижнекамска добавок к тем средствам, которые будут перечислены правительством республики, предприятие Нижнекамска тоже будут оказывать семьям материальную поддержку, берут на себя организацию похорон. Ну и очень много комментариев по поводу этой трагедии в Нижнекамске.
3: Конечно, потрясла она многих в нашей стране, мне кажется, и за рубежом тоже. Юлдус, спасибо вам большое за последнюю информацию. Корреспондент наш в Казани, Юлдус Крепостина, была с нами на связи. Мы присоединяемся к соболезнованиям, которым выражают родным и близким погибших людей при атаке ВСУ на Нижнекамск.
2: Ну, еще я все-таки напомню о том, что в Татарстане объявлен траур в связи с этой трагедией. Свое заявление сделали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что все причастные к ударам ВСУ по Нижнекамску и Белгороду будут установлены и понесут неотвратимое суровое возмездие.
3: На Белгород тоже была совершена атака ВСУ.
2: Об этом мы хотим сейчас поговорить.
3: По данным оперативного штаба Белгородской области, накануне город атаковали 16 беспилотников, 3 из которых были сбиты. Результаты тоже трагические. Погибли 5 человек, 25 человек получили ранения, в том числе 2 детей. 4-летний мальчик продолжает лечение в детской областной клинической больнице. 12 взрослых остаются в стационарах. Один из них в крайне тяжелом состоянии, как сообщают медики. Здания, естественно, получили повреждения. И административные, и социальные, и коммерческие объекты. Многоквартирные дома почти 30, 29 штук. 5 частных домов, автомобили. Все это пострадало.
2: Ну вот хочется подчеркнуть, да, я вот прочитаю просто официальное сообщение. В Грайворонском округе в селе Почаево с беспилотника был совершен сброс взрывного устройства на частный дом. Повреждены кровли и окна. Нужно понимать, что это не случайное происшествие. Это не то, чтобы беспилотник ошибся. Им управляет человек и нажимают кнопку, чтобы произошел сброс. И этот сброс прицельно был осуществлен на жилой дом. К сожалению, такие вещи происходят ежедневно.
3: Напомню, что МИД России заявил о том, что причастные к ударам ВСУ по Белгороду и Нижнекамску понесут наказание.
0: Наше время.
3: Ну, теперь поговорим о том, как вооруженные силы Российской Федерации отвечают на террористические акты, в том числе Украины. Естественно, здесь в первую очередь говорим об ударах по портовой инфраструктуре, чего в последнее время было достаточно много. Те, кто за новостями регулярно наблюдают, помнят, что и на прошлой неделе портовая инфраструктура, в частности, в Одесской области была атакована. Ну, а также атакованы военные цели, о которых регулярно Минобороны сообщают, и хранилища горюче-смазочных материалов, бензина, короче говоря, который поставляется в зону боевых действий. Итак, вот одно из самых свежих заявлений – это уничтоженное топливное хранилище и военные склады. Ни одной ракеты, которую вооруженные силы России выпустили, ВСУ сбить не смогли. На этом фоне Зеленский вновь призывал западных партнеров предоставить средства ПВО. Мы сейчас знаем, что с этим есть сложности, европейцы, американцы не торопятся. Эксперты подчеркивают, что удары вооруженных сил России приводят к колоссальным потерям в натовском вооружении и в дальнейшем могут обрушить украинскую логистику. Здесь нужно в первую очередь говорить о том, что мост в последнее время, который связывает Украину с Западом, да, ну, там, через некоторые страны, вот он как раз был поврежден в последний раз. До этого групповой удар ночной по Киеву был совершен, не первый уже, кстати, да. Здесь поражены были склад горюче-смазочных материалов, как пишут, довольно большой. И предприятие Киев-111 ни о чем так название не говорит, нужно пояснять. На этом предприятии производились ракеты, ну или части ракет, да, комплектующие боевые части для крылатой ракеты наземного базирования «Фламинго». Довольно известная в последний раз, Киев часто козыряет этой «Фламинго». Ну вот удар нанесен по цехам, где эти комплектующие боевые части хранились. Кроме того, там также было организовано хранение компонентов для твердотопливных ускорителей, ну это, соответственно, части ракеты. А площадка принадлежала компании, тоже небезызвестной в последнее время, Firepoint она называется. Это один из самых крупных подрядчиков украинского Минобороны.
2: Ну, давай еще перечислю, какие же ракеты применяются для ударов. Ну, во-первых, это высокоточное оружие воздушного и наземного базирования, ударные беспилотники, об этом официально сообщает Министерство обороны Российской Федерации. Также используются баллистические, противокорабельные и противорадиолокационные ракеты «Искандер-М», «Оникс» и «Х-30НП». И еще раз подчеркну, что за все время вот этих ударов не было сбито ни одной нашей ракеты.
3: Дмитрий нам пишет, наш радиослушатель, почему мы прямо не говорим, что нас атакуют США и Европа, прикрываясь Украрейхом? Сколько будем умалчивать? Надо трубить изо всех утюгов.
2: Дмитрий, мы не то, чтобы об этом не говорим, да, а мы как раз и трубим.
3: Напрямую говорим.
2: Да, все время.
3: К нам присоединяется наш эксперт Александр Степанов, военный эксперт Института права и национальной безопасности РАН ХИКС. Александр Юрьевич, рада вас слышать.
5: Да, здравствуйте, приветствую аудиторию.
3: Александр Юрьевич, ну вот смотрите, уже не первую неделю подряд несколько раз наносятся массированные удары по Киеву, и по Одессе, да, по предприятиям, по различным площадкам. Расскажите, пожалуйста, вот что, нам для понимания, насколько серьезный ущерб вообще наносят эти удары?
5: Ну, смотрите, во-первых, мы сейчас видим очень отчетливую позицию в плане освещения этих ударов, поэтому мы видим все цели де-факто, которые поражаются, и они относятся к категории, прежде всего, военной промышленности, конечно же, энергетики. Ну и сейчас активнейшим образом идет работа по всем фактически логистическим возможностям, с акцентом на морские коммуникации. Поэтому, в принципе, цели нам разъяснены. И мы видим действительно массированное применение различных комбинированных систем, что повышает кратную эффективность, потому что и наши дальнобойные ударные дроны активно отрабатывают, в том числе по мобильным целям. Мы видим ликвидацию уже к сотне приближающихся объектов надводного флота, которые используются прежде всего для доставки военных грузов в интересах киевского режима. Поэтому, мне кажется, работа довольно прозрачная. И сейчас Министерство обороны максимально активнейшим образом раскрывает детали, содержание что я могу только приветствовать как эксперт. Мы уже в этой студии неоднократно говорили, что это очень важно для нашего населения понимать, а по кому ведется вся эта активнейшая, очень сложная и, конечно же, требующая максимальной подготовки, в том числе и по линии разведки, и по линии навигации, и обеспечения точности наших ударов. Угу. Поэтому вот ваша перечисленная номенклатура ракетного вооружения, конечно, которая на сегодняшний день де-факто не подлежит перехвату теми системами, которые стоят на вооружении противника с точки зрения обеспечения прикрытия данных объектов.
3: Александр
5: Поэтому акценты такие.
3: Еще хочется на один момент обратить

0: и население местное, которое не является, напомню, целью нашего воздействия. И, кстати, после того, как перестали применять массово различные типы ПВО, мы видим, что и фактически мирные здания-то не страдают ни в Киеве, ни в других населенных пунктах, потому что прежде крайне некорректно работали эти системы и не носили повреждения собственному населению. А этот отток, ну, он, наверное, объясняется тем, что наконец отдельные представители местного населения понимают, что та линия, которая сейчас удерживает киевский режим, кстати, абсолютно террористическая, которая и направлена на нанесение ущерба нашему мирному населению, она неконструктивна и приводит к тем последствиям, которые сейчас имеет вся территория де-факто подконтрольная киевскому режиму.
1: Вот обратил на себя внимание заявление Зеленского, обращенное, естественно, к его западным партнерам, о том, что очень страдают поставки вооружения натовского. Вот, дескать, дайте нам ракеты, потому что ваше же оружие вот страдает. То есть таким образом он как бы официально расписывается в том, что те сухогрузы, которые заходят в порты Одессы и Николаева, они на самом деле везут совсем даже не что там, стиральные машинки, да, не какую-то там, не знаю, ну вряд ли зерно, но какую-то продукцию, а везут технику. То есть являются фактически военной целью для России. В то же время были достаточно серьезные разговоры со стороны Турции о том, что вот черноморские все эти перевозки, они становятся невозможны, они даже пролив свой закрывали на несколько дней, но сейчас, правда, открыли. Вот это все о чем говорит? Можно ли говорить о том, что действительно портовая инфраструктура больше не функционирует и действительно в Черном море уже можно снижать активность ракетную?
2: 30 секунд, Александр Юрьевич, у нас.
0: Ну, смотрите, это признают и зарубежные компании, и страховые, в том числе, которые обеспечивают этот трафик. И да, конечно, логистика парализованная. Не только морская, но и речная. Мы понимаем, что Дунайский экспресс, который также использовался для доставки различной продукции военного назначения, сейчас ликвидируется. Фактически вся портовая инфраструктура выведена из строя. А там были терминалы по производству дронов и морских бэков. По факту это все практически ликвидировано под ноль. Поэтому, конечно же, опасения тех, кто обеспечивает и спонсорскую поддержку этих террористов, они очевидны.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
5: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
4: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
3: Радио России. Главное радио страны. Мы звучим на всю страну. Говорим с людьми о самом важном. О будущем, которое создается сегодня.
6: Это Российский радиоуниверситет, студии Дмитрий Кананыхин. Каждый будний день лучшие ученые страны рассказывают о нашем великом прошлом, о нашем трудовом настоящем и удивительном будущем, которое мы строим все вместе.
3: От лаборатории к повседневной жизни. От теории к реальности. Новые идеи, открытия и смыслы. Российский радиоуниверситет. Слушайте по будням в 13.10 по Москве и в 14.10 по времени Ульяновска. Наше время.
7: Продолжаем наш эфир. Людмила Шаульна, Данил Гусельников. И переходим к следующей теме. Наблюдали все очень пристально за визитом Зеленского. Впервые, кстати, он с официальным визитом посетил Сербию. Почему все пристально наблюдали? Потому что Сербия — это одна из немногих стран в Европе, которая последовательно выступает против антироссийских санкций. И, в общем, и президент лично, и страна очень много проблем в Европе имеют из-за такой своей позиции.
1: Но, с другой стороны, и создают немало проблем для европейцев для решения определенных проблем.
7: В общем, посетил Зеленский Сербию, встретился с президентом Вучичем, что можно назвать итогом. Во-первых, подписан меморандум о взаимопонимании в области сельского хозяйства. Да, один из немногих результатов, как говорят эксперты. Но, кроме того, сам Зеленский говорил о том, что Вучич якобы передаст 2 миллиона евро на развитие энергетики Украины, а также что Вучич, президент Сербии, пообещал принять участие в восстановлении одного из украинских городов. Кроме того, стороны обсуждали там двусторонние вопросы, типа Дунайского коридора и, видимо, вопросов

0: отлова тех, кто сбежал с Украины от мобилизации. Ну вот вкратце то, что обсуждалось.
1: Тут же, естественно, раздались критические высказывания в адрес Вучича, на которые вот что он ответил, я процитирую его слова: когда приехал Зеленский, они, политические оппоненты, не слушали, что говорил он или я. Им было важно опубликовать в соцсетях фото и сказать, что мы перешли на другую сторону. Никуда мы не перешли. Что мы потеряли с приездом Зеленского? Ничего, заявил Вучич. Но вот мы как-то в этом не уверены, потому что, во всяком случае, такая стопроцентная уверенность в том, что Сербия по-прежнему наш партнер, да, что она за нас, вот как-то вот эта вот уверенность пошатнулась.
0: Действительно, довольно сильно пошатнулось, тем более, учитывая наши довольно теплые отношения с Сербией, исторические, и вот такое своеобразное братство народов, да, близость народов, когда их президент, несмотря на то, что он занимает, ну так, не про российскую, но, в общем, нейтральную или просербскую, можно сказать, позицию, принимает Зеленского, нашего прямого противника, да, мы, в общем, задаемся вопросами, а действительно ли это друг-друг? Сейчас во всем попытаемся разобраться с экспертом. С нами на связи доктор политических наук, профессор МГИМО, автор телеграм-канала «Белый филин» Елена Пономарева. Елена Георгиевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена Георгиевна.
2: Да. Добрый вечер. Да уж, Вучич задал нам тут всем головной боли, это правда.
0: Вот, объясняйте, но... Елена Георгиевна,
1: да,
0: объясняйте.
1: Как Зеленский там оказался, зачем это произошло, зачем это Вучичу и вообще почему сейчас? Ну, вообще ничего не понятно.
2: Ну, да, есть несколько объяснений произошедшему и происходящему, кстати, потому что волны растекаются, особенно после той пресс-конференции позорной, которая была дана по итогам встречи. Речь идет прежде всего...
1: Это мы
2: всего
1: отдельно, о, да, обсудим с вами. Да,
2: да, да. О вопросе, который задал немецкий журналист, но то, что там скажет глава Киева, это одно дело. Важно, как отреагировал на это Вучич. Он должен был, конечно, пресечь такое русофобское высказывание. Вот. А он как бы это слился, не сделал, и это вызвало очень масштабную такую протестную акцию. И вообще, надо сказать, что приглашение Зеленский получил от Вучича во время его визита Александра Вучича в Киев. И я так понимаю, что здесь, если мы будем рассматривать с точки зрения большой политической балканской игры, то, конечно, Сербия не является самостоятельным игроком. Это скорее страна, оккупированная на новый лад. Причем об этом говорят сами сербы, совершенно из разных лагерей. Оккупированная в том смысле, что они находятся под финансовой, нормативной пятой Евросоюза. В то же время активно слушают британских советников, включая бывших и действующих послов, которые ведут себя, как, так скажем, у себя дома. В то же время она независима от Вашингтона, и эта зависимость политического руководства основана на целом ряде факторов, в том числе какие-то коррупционные скандалы, какие-то прошлые там дела и так далее. В свое время мне мои сербские, опять же, коллеги сказали удивительную фразу, что если политик на Балканах работает только с одной разведкой, его никто не уважает. Если он работает с несколькими разведками, то тогда он человек востребованный. То есть есть за что, я к чему это говорю, что есть такие ниточки, за которые можно дергать политиков и говорить им то, что, так скажем, они должны делать. Я думаю, что, конечно, у Александра Вучича, как он не хочет себя позиционировать самостоятельным, политика самостоятельной фигурой, он же говорит, что я никого не слушаю, я ни на кого там ни с кем не советуюсь, ни на кого не работаю, я работаю только на Сербию. Но почему же тогда вся Сербия практически в едином порыве выступила против этого визита Зеленского? И если почитать, то даже невозможно цензурно воспроизвести, что в социальных сетях, пабликах, на улицах, что происходит, какие развешаны плакаты, какие граффити в связи с этим визитом. Кстати, эту самую такую официальную часть попытались максимально свернуть, чтобы, опять же, не раздражать общество. Да, там были флаги, но их было немного после того, как кортеж проехал, практически сразу сняли. Подсветка была в украинском флаге самого высокого здания в Белграде, его тоже очень быстренько свернули, то есть, чтобы не раздражать общество. И даже в аэропорт как мы знаем, поехал, естественно, что должно было бы вроде по протоколу, если Зеленского считать президентом, опять же, мы же все прекрасно понимаем, что он уже давно просроченный. Так вот, поехал министр горнодобывающей промышленности и энергетики, некая госпожа Хамданович, по-моему, если я не ошибаюсь, они так часто меняются. Кстати, да, эта дама, она была у нас на ПМФ и тоже говорила о очень серьезной энергетической дружбе Сербии с Россией. Так вот, если сказать, что пытаются, как скажем, зафиксировать какое-то давление Евросоюз, ну, западные партнеры на Вучича, то, в принципе, им это удалось. Разругать Россию они хотели? Ну, наверное, я думаю, хотели. Поэтому я думаю, что здесь нужно очень взвешенно подходить к оценкам. Но другое дело, ладно, визит, но мера, в которой, да, это все делается. Вот те же обнимашки, причем на своем вот официальном канале в запрещенной российской сети он выложил эту фотографию, да, вот эти вот, эта пресс-конференция, эти какие-то, ну вот, велеречивые, так скажем, экивохи в сторону Зеленского. Он, Вучич, я имею в виду, сказал, что будет заложен завод по производству БПЛА совместно с Израилем. И пригласил украинскую делегацию в сентябре на открытие этого завода. Но вот это вызывает вопросы? Конечно, вызывает вопросы. Поэтому не случайно многие аналитики говорят, что здесь, да, Вучич пытается, с одной стороны, вот, играть с Европейским Союзом, а с другой стороны, вот его буквально прямая цитата в интервью последнем, которое вот вышло: «А что мы потеряли с приездом Зеленского?» «Мы ничего не потеряли», он говорит. То есть он уверен, что отношения с Россией, в том числе на энергетическом фронте, будут прекрасны. Получается, что наша дешевая энергия будет спонсировать этот завод, в частности, по производству БПЛА, который будет, очевидно, не только в Израиль продаваться. Но, значит, здесь вопросов достаточно много. И поэтому говорят о двух Сербиях, правильно? Сербия официальная, вот представленная там Вучичем, его партией, которая очень много делает, ну, странного и негативного в отношении, например, Косово. И недаром на футбольном матче, который проходил как раз на днях, был огромный баннер, что пока нацистов приветствуют в Белграде, в Косово умирают сербы. И, ну, и в этом есть тоже своя правда. И есть, что вторая Сербия — это вот люди, которые в своей основной массе русофилы. Кстати, если мы посмотрим на соцопросы, то вот самые недавние, вот буквально последнего месяца, я специально заглянула перед эфиром, 60% опрошенных, причем это недружественные нам соцслужбы делают, они считают Россию главным другом. А 37% Путина поддерживают однозначно. Кстати, были периоды в истории сербской, когда одобрение политики Путина на порядок было выше, чем, например, у одобрения политики Вучича. И, конечно, вот эти цифры, они говорят сами за себя. Я уже не могу не упомянуть и добровольцев сербских, которые с 2014 года сражаются бок о бок с нашими ребятами, вещая русские земли.
0: Елена Георгиевна, времени не так много, а хочется вот заострить наше внимание на этом инциденте, который произошел с немецким корреспондентом, да, и вопросом, который он задал. Реакции Вучича, скорее, здесь всего, были поражены многие, хотя европейцы, кстати, призывают этого журналиста уволить, еще, чтобы для радиослушателей наших объяснить, чтобы все было понятно и предельно. Газета называется «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
1: Ну, в общем, не маленькое. Корреспондент
0: по Юго-Восточной Европе Михаил Мартенс, он на пресс-конференции Вучича и Зеленского задал следующий вопрос. Что мы конкретно можем сделать, чтобы помочь вам убивать больше русских? Он спустя несколько там секунд, да, каких-то поправился, там, сказал, больше русских военных, но тем не менее, это оговорочка, что называется, по понятным причинам произошла. И тут же началась вот эта история. Во-первых, все начали сравнивать реакцию. Зеленский, понятное дело, свою историю продолжил. А вот Вучич, он как бы удивился вопросу. Там многие смотрели, значит, эту запись и говорят, что у него там вроде как брови поднялись. Но в целом он не оборвал этого немецкого журналиста и, в общем, никоим образом не начал сопротивляться, что ли, как-то. В общем, он какую-то политическую, такую успокаивающую, нейтральную историю выдал на этот вопрос, с одной стороны. С другой стороны, журналисты сразу же, естественно, начали копать, кто это такой журналист. И выяснилось, что дед его был членом НСДАП и получил должность государственного прокурора Германии по личному распоряжению Адольфа Гитлера. И многие сделали выводы. Ну, все понятно, почему он так спрашивает. Увольте его, пожалуйста, Frankfurter Allgemeine Zeitung. А вот что касается Вучича, скажите, пожалуйста, как это на нем-то отразится? Почему он не стал возражать этому журналисту?
1: Не акцентировал внимание, не подчеркнул, да? Ну, то есть вообще как бы, как будто не услышал. Елена Георгиевна?
0: Подсказывают, что перенабираем Елену Георгиевну сейчас. Ну, в общем, есть, значит, что еще рассказать про этого журналиста. Ну, естественно, европейцы-то они сразу подняли всю его подноготную. Дед его служил офицером в штабе оперативного руководства вермахта под командованием Йодля. Ну, то есть, это тоже не безызвестный человек, да, в нацистской Германии того времени. И после того, как произошло поражение немцев под Сталинградом, дед этого самого Мартенса, он добился перевода, но он понял, что все, дело в швах, плохое, и добился перевода в Норвегию ради собственной жизни. Ну вот, в общем, такая вот биография.
1: Ну а сами немцы, ну, немцы здоровые, со здоровой психикой, да, адекватные, они как отреагировали на это? Вот тут внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз» Сары Вагнкнехт, например, Севен Дагделен, вот что он сказал: «Вермахт и СС вряд ли могли бы сформулировать свою военную цель более четко». Ну вот, обращая внимание на слова этого Мартенса. Елена Георгиевна с нами. Елена Георгиевна, почему такая была реакция от Вучича? Да. Точнее, почему ее не было?
2: А, да, вот именно, что не было реакции. Он сказал о том, что надеется, что скоро вообще не будет там смертей и убитых. Я, честно говоря, немножко в шоке вообще. Можно многое объяснять, прощать, но здесь, учитывая то, что сама Сербия пережила настоящий геноцид во время Второй мировой войны. Пособники нацистов, хорватские усташи, творили вообще нечеловеческие вещи. Они придумывали, просто изобретательно придумывали, как уничтожать сербов.
0: Побольше
2: нитрати,
0: сербов, причем... и поэтому реакция Вучича вдвойне удивительна. Елена Георгиевна, просим прощения, время, к сожалению, у нас заканчивается. Доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева была с нами на связи.
3: Радио России слушает страну. Она слышит весь мир.
4: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны.
5: Друзья, всем привет. Меня зовут Дмитрий Чернов. Я ведущий канала «Слушаем».
3: «Слушаем».
5: Два часа настоящего радио в прямом эфире Радио России вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте Радио России.
3: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11.10 по московскому времени. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. Наше время.
0: Продолжаем наш эфир и теперь хотим поговорить про то, как мы защищаем собственные предприятия и гражданские объекты. Дело в том, что здесь посчитали коллеги, что спрос на представителей частных охранных предприятий, которые прошли курсы по защите гражданских объектов, увеличился вдвое после того, как ВСУ начали бить по складам маркетплейсов.
1: Да, какие требуются от них навыки, каких ждут, точнее, навыков? Умение сбивать из оружия, автоматов и с помощью дронов-перехватчиков вражеские беспилотники. Это вот самое главное. Ну и, естественно, зарплата от этого зависит напрямую.
0: Да, ну говорят, что, во-первых, не так много людей, которые готовы этим заниматься, ну, в смысле, прошли специальное обучение. Вот сейчас все эксперты узнаем, но в охране есть разрядность, и вот 6-й разряд, это один из самых высоких, вот они могут это делать, они могут пользоваться служебным оружием и, соответственно, с автоматом, например, сбивать дроны, да, но таких немного, около 200 тысяч человек в стране, но из них переобучение по программам вот, противодействию дронам прошли всего 2-3 тысячи человек. А зарплаты, да, действительно, почти в два раза больше у тех, кто вот это переобучение прошел. Мы знаем, что предприятия и государство сейчас работают над тем, чтобы создавать эти МОГи, мобильные огневые группы, да, которые оперативно выйдут и защитят предприятия от удара беспилотника. Как это происходит, какие есть в этом сложности и как их можно решить, сейчас поговорим с экспертом комплексной безопасности, полковником запаса, член Координационного совета Росгвардии, глава Ассоциации структур безопасности Русь Роман Насонов. С нами на связи Роман Олегович, здравствуйте.
6: Добрый день.
1: Здравствуйте, Роман Олегович. Сразу такой вот вопрос, да, прежде чем мы, собственно, к теме обсуждения перейдем. Ну, довольно долго мы говорили, споры велись, общественность привлекалась к этому, ко всему, там, серьезные люди выступали, анализировали ситуацию. ЧОПовцам не разрешено носить оружие?
6: Давайте начнем не с этого. Вы правильно сказали, что в настоящее время прошли огромный этап в соответствии с 96-го года, когда был выработан закон об оружии, до настоящего отрезка времени. И в настоящее время уже не боятся человека с ружьем, как это когда-то боялось, когда это все это было страшно, контролировалось дважды, трижды, четырежды. Теперь все понимают, что все те, которые по эту линию фронта, все те, которые готовы к тому, чтобы выполнить поставленную, я даже нескромно скажу, боевую задачу, те уже полноценные наши патриоты, защитники Родины, ну и настоящие деятели нашей страны. Смотрите, я бы хотел начать все-таки с чего? Испуг у органов, у людей, принимающих решения, в целом прошел, и в настоящее время в каждом субъекте федерации выработано соответствующее распоряжение, определяющее порядок подготовки и согласования частных охранных предприятий, перечень объектов подлежащих.
1: Роман Олегович?
6: Критически важных объектов, а также перечень предприятий, которые могут на это претендовать. В основе данных действий исходится из опыта предприятий, наличие, вы правильно сказали, сотрудников 6-го разряда. Также очень важно еще о том, что данная категория людей, которым все-таки в перспективе и в настоящее время уже дается оружие, прошли специальные дополнительные обучения по программе антитеррористической защищенности объекта. Вот. Поэтому работа в этой ситуации проведена, я бы сказал, титаническая.
1: То есть вы следующее. Хотите сказать, органы я прошу прощения, прошу прощения, Роман Олегович, все-таки уточню один момент. Вы хотите сказать, что сейчас законодательная база для этого существует, и представителям частных охранных предприятий можно применять оружие, ну, с учетом того, что у них есть для этого необходимая категория?
6: Да, я это утверждаю и знаю, что ряд уже объектов охраняется силами частных охранных организаций.
1: Понятно. Хорошо. Да. То есть выходит так, что, допустим, некая крупная...
6: Извините, я поправлюсь, как военный, не охраняется, а уже обороняется. Понимаете, да? Охрана – это значит, как пропустить, как задержать и так далее. Это немножко более простое. А оно обороняет от беспилотных летательных и других действий, которые могут нанести вред охраняемому и обороняемому объекту.
0: Роман Олегович, ну вот пишут, что на самом деле таких специалистов не так много, а предприятия у нас большие и по всей стране. Как проходит эта переподготовка, насколько это эффективная вся история, и как быстро можно полностью укомплектовать необходимым количеством людей, которые обеспечивают оборону?
6: Вот смотрите, на примере ряда своих предприятий сообщу следующее голосом. что охраняем те объекты, которые попали в категорию критически важных объектов. Ведь там уже стоит охрана, там уже подготовлены люди к решению многих задач. И если предприятие правильное и отношения выстроены достойно, то люди уже там стоят подобраны в целом ряде действий и блоков. И никто не мешал мне, как руководителю, дополнительно с данной категорией провести и сборовую подготовку, и в том числе тактическую подготовку по ведению огня по воздушным целям, и решить целый ряд других, в том числе тренировочных задач. Определить, кто с этих людей в эту категорию готовы. Ведь вы правильно сказали, мы теперь...
1: Опять у нас что-то со связью происходит.
6: Угу. Поэтому люди на это готовы идти.
0: Роман Олегович, немножко не слышно вас было, какая-то проблема со связью была. Вы сказали, что вы теперь что можете сделать?
6: Что не понял?
0: Небольшие проблемы были со связью, говорю, и мы вас минутку, полминутки не слышали. Вы мысль свою сформулировали, что теперь вы можете сделать, не совсем понятно просто было, а это важно для понимания.
6: Смотрите, мы подготовили определенную категорию людей, провели среди них тестирование, четко понимаем, кто готов к выполнению этих задач. Мы с них сложили некие боевые группы, двойки, тройки, определили старшинство, определили секторальный принцип, границы ведения огня, определили высоты, по которым они, сигналы управления, выдали необходимое количество боеприпасов, и теперь уже есть результаты. То есть есть уже сбитые беспилотники. Угу.
1: Ну, фактически, это такое военное подразделение. Это уже не просто
6: охрана.
1: Ну,
6: если оно с оружием, то, понятно, это не группа кочегаров. Да. Вы правильно сказали?
1: Да. И в связи с этим вот какая мысль у меня. Довольно тоже сейчас активно обсуждается, возвращаются со СВО ребята, им нужно чем-то заниматься. Они уже подготовлены. То есть, может быть, их нужно немножечко там подкорректировать, да, но опыт у них колоссальный. И, наверное, вот именно их будут рады видеть в том числе в подобных группах, так?
6: По-разному. Во-первых, они имеют разные военно-учетные специальности, и если кто-то из них механик-водитель, то БМПшку я ему не дам, у меня ее нет. И на БТР я его не посажу. Мне нужны люди некой узкой специальной СТИ. Поэтому вот он не универсальный солдат, понимаете?
1: Но он уже подготовленный как минимум психологический солдат, и пройдя дополнительную подготовку, он будет гораздо более квалифицированным, чем человек, который работал, например, я не знаю, там, чиновником и пришел учиться.
6: Верю, даже не сомневаюсь. Но при этом хочу сказать искренне, не так много их возвращается, те, которые... как бы в эту ситуацию готовы. Достаточно правильно решают и поступают командиры, дают им место для отдыха и повторно с ними заключают контракты. Поэтому говорить о том, что они здоровые, крепкие, находящиеся сейчас здесь и не знающие, чем заняться, нет, их немного в таком положении.
0: Угу. Спасибо большое, Роман Олегович. Роман Насонов, эксперт комплексной безопасности, полковник запаса, член Координационного совета Росгвардии, глава Ассоциации структур безопасности «Русь», был с нами на связи. Хотим поблагодарить в конце часа наших радиослушателей за то, что вы активно комментируете. Татьяна, Елена, Андрей, еще одна Татьяна. Благодарим вас за ваши комментарии. Уже в начале следующего часа некоторые из них озвучим. Видим, что тема Сербии и, естественно, трагедии в Нижнекамске вас очень сильно зацепила. Благодарим вас за ваше мнение, высказанное в нашем чате.
3: В центре внимания специальная военная операция.
7: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
9: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
10: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
3: Радио России. Главное радио страны. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
11: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
12: Парень с

0: Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок, а 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столетов АП». Подробности в месте проведения категории 0+.
3: В России около 27 миллионов курящих. Большинство из них недооценивает влияние табачных продуктов на собственную жизнь и здоровье. Почему стоит задуматься об отказе от курения? Для начала, это элементарная экономия средств. Уже через год после отказа риск инфаркта сокращается вдвое. Через 2 года снижается риск инсульта. Через 10 лет риск заболеть раком легких сокращается наполовину. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости.
4: Мама, папа, мне известно, мир вокруг такой чудесный. Все рождает интерес. Но не всюду нужно лезть.
5: Уважаемые родители, не оставляйте детей без присмотра. Это серьезнее, чем кажется.
6: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
7: С новостями в студии Алла Балухина. Здравствуйте. В этом выпуске. Поездки на общественном транспорте должны быть безопасными и доступными, заявил Владимир Путин на Госсовете. А глава МВД Колокольцев назвал поспешным решением принятия новой редакции правил ОСАГО. Верховный суд удовлетворил иск об отмене регистрации списка кандидатов от «Яблока» на выборах в Госдуму. До 78 выросло число пострадавших, а в Нижнекамске от ударов ВСУ погибли 13 человек. И теперь подробнее. Владимир Путин подчеркнул необходимость восстановления работы общественного транспорта в Донбассе и Новороссии, а также о важности расширения маршрутной сети. Это заявление прозвучало на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. По словам президента, поездки на общественном транспорте должны быть безопасными и доступными.
8: В сфере общественного транспорта еще немало недобросовестных или даже полукриминальных структур, которые нарушают правила перевозок, извлекают прибыль за счет снижения безопасности. Здесь нужно обязательно наводить порядок. Что хотелось бы еще сказать? Знаю об обсуждении вопроса о так называемом гарантирующем перевозчике. Речь идет о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанностей по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Такого понятия в законе еще нет, но очевидно, что это направление может быть перспективным. Прошу правительство с профильной комиссией Госсовета представить решение по этому вопросу с учетом формирования финансово-экономических моделей работы таких перевозчиков. И, конечно, исходя из особенностей различных регионов. Конечно, здесь может появиться вопрос о монополии. Монополия, она имеет и негативные последствия. Безусловно, над этим тоже нужно подумать. Но внедрение такого виды перевозчиков будет, безусловно, способствовать и планомерности закупок техники, что тоже важно. поскольку это гарантирует, ну или во всяком случае поднимает возможности загрузки наших промышленных предприятий. Еще одна важная тема – работа общественного транспорта на наших исторических территориях. Надо уделить самое пристальное внимание его восстановлению транспорта, модернизации и расширению маршрутной сети.
7: Минфин предлагает рассмотреть возможность использования для финансирования общественного транспорта дополнительных источников, и в частности за счет штрафов за отсутствие ОСАГО. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Президиума Госсовета. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина подчеркнула, что полностью поддерживает идею. Силуанов прокомментировал предложение.
9: Общественный транспорт, еще раз повторюсь, важная тема. Но его, мне кажется, нужно финансировать в первую очередь за счет дополнительных источников. Вот здесь были предложены дополнительные источники, такие как, предположим, штрафы за нарушение требований по страхованию ОСАГО. Сегодня такого источника у нас нет в качестве значит, ресурса для пополнения дорожного фонда. Давайте его отделим, выделим и, соответственно, внутри дорожного фонда, как было предложено, соответственно, будем направлять на закупку общественного транспорта. Поэтому значит, общественный транспорт здорово, за счет дополнительных источников его надо финансировать. И, соответственно, просьба тогда нам дать такие поручения, еще, как сказать, доработать четко-четко, чтобы по источникам у нас было понимание, чтобы и дорожный фонд пополнялся, и строились дороги, и общественный транспорт тоже, так сказать, мы увеличивали источники для его реализации.
7: На заседании возникла дискуссия, связанная со страхованием транспорта и принятым законом об автоматизации процесса проверки наличия полисов ОСАГО через камеры. Глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что, возможно, с принятием закона пока поспешили.
10: Дело в том, что я лично предупреждал руководство Государственной Думы, что преждевременно принимать данный закон в силу неподготовленности и технической неспособности администрирования вот тех решений и тех пунктов, которые в этом законе находятся. В случае, если мы сейчас будем просто его администрировать, не решая технические проблемные вопросы, я просто не хочу всех собравшихся загружать, мы столкнемся с увеличением, с резким увеличением количества обжалуемых постановлений по делах об административных правонарушениях, что неизменно вызывает негативный общественный резонанс и усилит социальное давление. А нюансов там очень много.
7: Президент Путин по итогам заседания поручил доработать идею об обновлении общественного транспорта в регионах за счет штрафов за езду без полисов ОСАГО. Число пострадавших при террористической атаке беспилотников ВСУ на Нижнекамск в Татарстане возросло до 78 человек. 25 из них госпитализированы, сообщили власти региона. Ранее сообщалось о 75 раненых. Жертвами удара ВСУ стали 13 человек, в том числе ребенок. Сегодня утром украинские дроны атаковали производственные и гражданские объекты в Нижнекамске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, цехам сборки и складам хранения ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации ВСУ в 158 районах, сообщает Минобороны. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили положение в зоне проведения спецоперации. Группировки «Южная» и «Северная» заняли более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны, говорится в сводке. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиабомб и 1134 беспилотников. Потери ВСУ за сутки составили около 1300 военнослужащих в зоне спецоперации. Верховный суд удовлетворил исковое заявление партии «Родина» об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии «Яблоко», передает Интерфакс. Иск был подан на прошлой неделе. Как заявил глава партии «Родина» Алексей Журавлев, претензии связаны с данными о возможных финансовых нарушениях «Яблоко». Генпрокуратура иск поддержала. По данным Росфинмониторинга, партия «Яблоко» получала деньги через третьих лиц из нескольких стран, в том числе из США и Германии. Партия «Яблоко» обжалует решение Верховного суда о снятии с выборов Госдумы, сообщил адвокат.
11: Спорт. Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Россиянин Илья Бородин с рекордом чемпионатов Европы выиграл золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы, который продолжается в Париже. Сегодня россиянин показал результат 4:08:17. Это шестая золотая медаль для сборной России на текущем чемпионате Европы. Больше золотых наград выиграли только итальянцы и немцы, у них по 7. Сегодня в 20:20 по московскому времени состоится финал в женской эстафете 4x200 вольным стилем. В 20:33 аналогичная дисциплина у мужчин. В обеих эстафетах в финале будет представлена сборная России. В российской футбольной премьер-лиге сегодня завершается программа третьего тура. В Воронеже «Факел» принимает «Ахмат». 35-я минута встречи, счет не открыт, 0-0. На данный момент в турнирной таблице лидирует «Краснодар» 9 очков. У «Зенита», «Спартака», «Балтики» и «Махачкалинского Динамо» по 6, у «ЦСКА» 5. За три дня до старта чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе 4 российских спортсмена получили визы и смогут принять участие в соревнованиях, которые являются отборочными к чемпионату мира. Это Мельникова, Калмыкова, Васильева и Усачев. В отношении остальных членов сборной страны Листуновой, Найдена и Киселя решение об отказе выдачи виз не пересмотрено. Фигурное катание стало известен окончательный состав сборной России для участия в турнире серии «Челленджер», который пройдет в Токио. Добавлю, что это будут первые международные старты для россиян после отстранения в 2022 году. Всего от России заявлено 18 фигуристов. В женском одиночном катании выступит Игнатова, Фролова, Нелюбова. В мужском – Гуменник, Кондратюк и Семененко. И пока это все новости спорта.
1: Погода.
7: Во вторник, 11 августа, в Мурманске ожидается 11-13 градусов, временами дожди. В Архангельске 23-25, выше нуля, без осадков. В Петрозаводске от 16 до 18 градусов, кратковременные дожди. В Вологде вечером дождь 23-25 градусов. В Сыктывкаре плюс 23, плюс 25, без осадков. В Великом Новгороде 20-22 градуса, кратковременные дожди. В Санкт-Петербурге временами дождей, днем с грозой 19-21 градус. В Москве вечером кратковременный дождь. Температура ночью 13-15 градусов, днем 24-26. Сейчас в столице плюс 23 градуса.
1: Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве?».
12: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве?» По вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
13: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
14: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
15: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
1: Радио России. Главное радио страны.
16: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Прямо сейчас видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте, а также в официальных каналах «Радио России» в Телеграме и мессенджере «Макс». Наша жизнь. Наши победы. Наша история.
17: Наше будущее. Наша страна. Наше время. В нашем эфире Людмила Шаулина и Данил Гусельников.
7: Мы продолжаем наш эфир. Впереди у нас еще час нашего времени. Людмила Шаулина и Данил Гусельников с вами. Здравствуйте.
18: Здравствуйте, дорогие друзья. Как всегда, напоминаем наши контакты. 8-925-222-99-92 номер наших эфирных мессенджеров. Пишите нам, пожалуйста. Вот уже несколько комментариев, которыми хотелось бы с вами, дорогие радиослушатели, поделиться. Вот Татьяна пишет по поводу Сербии, да, которую мы только что обсуждали. Совершенно ясно, что Россия не должна проглатывать такое поведение Вучича. Но многие считают, что ответ Москвы будет. Ну, посмотрим на ближайшее время. Андрей тоже про Сербию пишет. Сколько еще мы будем смотреть на Сербию? Один раз из-за них потеряли империю, второй раз поссорились с американцами. Теперь не просто принимает нашего врага, а обнимается и дает ему деньги. Действительно, возмущение есть, тем более, как я уже говорил, учитывая близость, особенно россиян и сербов, простых на уровне так, людских, народных отношений. Ну или вот еще Татьяна пишет. После стольких ударов по Одесскому порту там уже ничего не должно остаться. Мы куда вообще-то бьем? Стереть с лица земли всю инфраструктуру. Татьяна, Одесский порт, вспомните советские времена, один из самых больших портов страны. В него очень много вкладывались. Он очень большой. А оружие, которое мы применяем, имеет ограниченную, конечно, мощность. И бьем прицельно только по тем терминалам, которые используются против нас. Очень много откликов по транспортной тематике, которую сегодня обсуждали с президентом, с участием президента. Мы об этом обязательно поговорим да, да. В следующем эфире нашей программы «Наше время». Поэтому оставайтесь с нами на Радио России.
7: Да, ну я напомню, поскольку такой отклик достаточно большой от вас, мы этому очень рады, конечно. Напомню еще раз наши контакты. В любом мессенджере по номеру 8-925-222-99-92 пишите ваши комментарии, мы все очень внимательно читаем. Также наша группа ВКонтакте действует, ее мы тоже видим и тоже читаем ваши комментарии.
17: Наше время.
7: Российские банки с 1 марта расширят перечень критериев для приостановки денежных переводов. Ну, о том, что действительно денежные переводы сомнительные останавливаются, я думаю, знают все, так или иначе сталкивались с этим. Вдруг раз, и карта заблокирована, звонишь в банк, сообщают, вот у вас только что была попытка там перевода суммы, и дальше определенный ряд действий для того, чтобы подтвердить, что да, этот перевод вы совершаете осознанно, а не мошенником, и тогда карта будет разблокирована или, наоборот, не разблокирована, если вам не удастся убедить, что вы переводите средства на конкретные цели, а не в руки мошенников. Так вот, теперь перечень критериев расширяется. В случае обнаружения вредоносного программного обеспечения на устройстве клиента платежи будут блокироваться.
18: Да, причем у клиента также попросят подтвердить операцию. И для того, чтобы выявить этот вредоносный код, банкам потребуется получить согласие клиентов на доступ к телефону. Как говорят, соответствующие бумаги необходимо будет переподписать, ну, между банком и вами непосредственно до 1 сентября следующего года. Сообщают, что новые правила направлены на усиление защиты счетов граждан от мошеннических действий. Сейчас попробуем разобраться с тем, как это будет работать и что для этого нужно. С нами на связи MBA, профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАН ХИКС Алексей Войлуков. Алексей Арнольдович, здравствуйте.
19: Да, добрый день.
7: Алексей Арнольдович, ну первое, что приходит в голову. А если я не хочу, чтобы кто бы то ни было, даже банк, да, подключался к моему телефону. Ну, вообще говоря, телефон – это так настолько сейчас, мне кажется, личная собственность вообще. Ну, да, да. Это даже уже больше, чем паспорт. Это вообще вся жизнь. И вдруг банк туда залезает, чтобы что-то там проверить. А я не хочу.
18: Как быть?
19: На самом деле, тот закон, который вступает в силу, он здесь не обязывает нас, как клиентов, давать разрешение. Он обязывает финансовые организации предоставить подобный сервис, перезаключить договора и проинформировать клиентов о том, что этот сервис есть. И дальше уже человек сам решает, хочет он использовать этот сервис и, соответственно, дополнительную защиту получить от
20: или остается без банка.
19: Или не дает согласия и дальше продолжает так же работать.
20: Ну, таким образом же банк, он же что? Он скажет, нет, или вы мне даете доступ, или я просто не даю вам возможность совершать транзакции. И привет.
19: Нет, не так. Здесь, скорее всего, будет вариант, если вдруг деньги будут украдены мошенниками или введены в заблуждение, или еще с помощью каких-то средств, будет ли возможность у клиента, который отказался от дополнительных средств защиты, оспорить вот эти действия и доказать, там, что он был не виноват. В том случае, если клиент дал согласие и банк подобные средства программные установил, они, кстати, сертифицированы не самим банком, а государственными соответствующими службами, то есть тут есть гарантия, что не будет собираться все, что подряд. И в данном случае появятся какие-то хакерские, мошеннические программные средства, которые позволят мошенникам украсть деньги, то в данном случае клиент может легко отстоять и потребовать вернуть деньги назад, потому что он давал возможность защитить себя.
18: То есть получается, Алексей Иванович, извините, что перебиваю, просто четко сказать. То есть получается, что ответственность будет на банке лежать, если деньги ваши украдут. То есть банк проверял, имел доступ к телефону, мог эти проверяющие операции совершить, но не углядел. И поэтому, будь добр, верни уже из своих. Ну, банк я имею в виду.
19: Да, если мы говорим именно про вот это шпионское стороннее программное обеспечение. Если системы безопасности банка проводит, а клиент... соответственно, дал согласие, то тогда, соответственно, он может легко потребовать и по закону просить вернуть эти деньги назад, украдь.
18: Как вы считаете, Алексей Арнольдович, насколько вообще мера эффективная? Ведь получается, что помимо того, что банк предоставляет финансовые какие-то услуги, он еще и должен организовать безопасность. Понятное дело, что в банках это и так уже есть, но это несколько уже иной уровень, да, когда безопасность выходит за пределы контура самого банка непосредственно. Еще и нужно телефон клиента своего проверять.
19: На самом деле это расширяет то, что уже те механизмы, которые применяются, уже на сегодня прописаны критерии, которые банки обязаны выполнять, что если они получают сведения от операторов сотовой связи, от владельцев мессенджеров, от владельцев сайтов, e-mail рассылки, информацию о наличии вредоносного программного обеспечения на устройстве клиента или программное обеспечение, то мобильное приложение банка видит, что его пытаются взломать, оно уже здесь есть возможность, что банк подобные операции может приостанавливать. Это уже действует. В данном случае тут расширяется, что не только получение этой информации, но и мониторинг в реальном режиме времени того, что есть у клиента. То есть до получения этой информации уже сторонними какими-то сервисами из первых, скажем так, сразу рук. Попытка именно защитить, увеличить степень защиты от воровства денег.
20: Поняли.
18: Алексей
20: Иванович,
18: спасибо вам большое. Алексей Войлуков, MBA, профессор бизнес-практики по цифровым финансам, Ранхикс, был с нами на связи. Говорили о том, как банки будут дополнительно защищать нас с вами.
17: Наше время.
20: Ну, недалеко от цифровых технологий мы с вами уходим. Да, российская, вот рядышком, да, сборная третий год подряд взяла золото на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Сборная эта состоит из школьников.
18: Соревнования проходили в Астане. Около недели там были школьники. Завоевали 8 медалей, 7 золотых и 1 бронзовую. Золотые медали получили. Я думаю, страна должна знать своих,
20: конечно,
18: героев. Артем Горохов, Михаил Вершинин, Елисей Кирпиченко, Кирилл Лабзин, Александр Поваров, Никита Пудовкин и Семен Родионов. Бронзовым призером стал Алексей Колегов. Ребят, если кого-то ударение неправильно поставил, заранее прошу прощения. Артем Горохов также стал абсолютным победителем индивидуального зачета. Вот так вот.
20: Финал состоял из двух индивидуальных, внимание, 6-часовых туров. Дети могли сидеть, ну, в данном случае в интернете, так или иначе, искусственный интеллект же без интернета невозможен, да, сидеть в интернете 6 часов подряд. И в каждом этом туре было по три задачи. Школьники работали с аудио, с роботами, также со смысловым поиском, выполняли всевозможные задачи, ну, там...
18: Адверсариал атаки, я даже не пойму.
20: Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил школьников, отметил важность продемонстрированных навыков. Поздравляю наших школьников с уверенным выступлением на 3-й международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Казахстане. Старшеклассники, как и год назад, подтвердили статус одной из сильнейших команд мира, завоевав 8 медалей, в том числе 7 высшего достоинства, сказал Сергей Кравцов.
18: 465 школьников принимали участие из 105 стран мира. Это рекорд за всю историю Олимпиады, то есть количество еще увеличилось, да, по сравнению с прошлым годом. Второе место Китай, третье место Польша. То есть обошли и китайцев, и поляков. О том, как проходили соревнования, нам расскажет руководитель привлечения абитуриентов и олимпиадного трека Центрального университета Екатерина Процко. Екатерина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, коллеги.
20: Здравствуйте, Екатерина. Ну, ваш университет занимался подготовкой нашей команды, насколько мы знаем.
2: Да, да, все верно. У нас мы готовили команду вместе с компаниями из Альянса в сфере искусственного интеллекта, тоже крупнейшая российская компания, и наш университет. У нас уже такая третья попытка, весьма удачная.
18: Скажите, пожалуйста, ребята-то в восторге, как они, или уже третий год подряд, это уже, знаете, такая рутина, поедем, победим тех, других, как отнеслись?
2: Нет, вы знаете, как раз для нас, знаете, для нас первый год это был, скорее всего, интерес, когда мы участвовали вообще в первый год в Олимпиаде, это была Олимпиада в Болгарии, мы скорее туда ехали с таким, знаете, намерением, мы не знали, что там будет, и мы такие думаем, хоть бы не последние, ну вот последние еще норм, но последние совсем стыдно. И тут там ребята разрывают по факту решение, у нас мы в Болгарии заняли первое место, плюс еще наши ребята тогда решили задачу лучше, чем было авторское решение. Второй год он был для нас более таким, знаете, чуть попроще, чем этот год, потому что мы туда ехали, примерно понимая, к чему нужно готовиться, и там мы тоже выступили первыми. А этот год для нас был как раз вот сложен тем, то, что вы сейчас говорите, что когда люди привыкают, что команда все время выступает на первых местах, очень сильное напряжение на ребят в том числе, потому что они понимают, что они могут подвести сборную, они могут подвести страну. Мы, как тренеры, тоже очень переживаем. Для нас, скорее всего, это третий год, учитывая, что и количество стран увеличилось, и другие страны готовятся сильнее. Для нас это было очень стрессово и напряженно. Вот вы сказали тоже про Китай. Mm-hmm. Китай в прошлом году был на 11 месте, в этом году он уже на 2-м. То есть мы примерно понимаем, что нам придется соревноваться в следующем году.
18: Да.
2: Поэтому здесь стрессово.
18: Екатерина, а скажите, пожалуйста, вот искусственный интеллект, это же сейчас очень модная и очень популярная история. Где мы вообще здесь находимся? Потому что мы очень часто приходится нам слышать, что мы догоняем, у нас тут не то развивается, не туда идем, что-то нужно делать вот как там делают, как сям делают. Где мы находимся в плане развития искусственного интеллекта?
20: Тем более, что буквально сегодня была новость о том, что обсуждаются государственные субсидии для компаний, которые будут использовать наши технологии искусственного интеллекта.
18: Ну да.
2: Это очень хороший вопрос. Могу сказать именно по опыту школьников. То есть, смотрите, в школе предмета искусственный интеллект нет вообще. И здесь мы что вот из интересного можем увидеть, что по факту ребята, которые там участвуют в этих соревнованиях, они самостоятельно там этот предмет как-то изучают. И по школьному уровню мы однозначно находимся на, ну, вы сами видите, да, на очень высоких позициях по школьному уровню. Что касается по индустриальному, мне сложно сказать, потому что мы больше общаемся именно в сфере образования, вот, но из тенденций, которых я могу выделить однозначно, что конкуренция сейчас на рынке, да, по искусственному интеллекту, она огромная, и мы это видим тоже по соревнованиям, что страны, которые сейчас там обучая даже школьников, знаете, искусственному интеллекту, они появляются все больше и больше. Китай, Польша, США сейчас уже потихонечку именно школьное образование привносит, да, свои какие-то обучения. То есть, кто выиграет в следующем году, это будет очень сложно сказать. Мне кажется, ситуация даже в рейтинговой таблице поменяется, потому что каждый раз придумываются различные и новые модели, и новые подходы, и новые задачи. Искусственный интеллект очень сильно меняется, поэтому тут сложно, где мы находимся, пока мы как будто бы у нас все хорошо, что будет дальше, не знаем.
20: Екатерина, Не могу не спросить, все-таки возвращаясь к Олимпиаде, а как можно соревноваться в сфере искусственного интеллекта? Ну, для меня, что такое искусственный интеллект? Это некий чат, куда я задаю запрос, и этот чат мне отвечает, очень часто врет, нужно перепроверять информацию, выдает какие-то шаблонные тексты, ну, правда, делает это вполне себе на среднем уровне. Или это чат, который очень успешно осуществляет картиночки. Да, картиночки, да. котики прекрасно у него получаются. Иногда видосики смешные, да, но, правда, это уже дорого и довольно сложно. Все. Как можно в этом соревноваться?

0: диалога двух людей. Mm-hmm. То есть вырезанные просто из середины слова, буквы и так далее. Им нужно было придумать модель, которая максимально корректно соберет реальный диалог. То есть, mm-hmm. в принципе, то есть задача ребят и задача краски моделей придумать такой способ, чтобы вот их реальность совпала с тем, что было изначально заложено.
1: Слушайте, ну вот. Интересно, а расскажите тогда про adversarial атаки. Это самое непонятное слово в том, с чем приходилось работать школьникам. Ну, мы видели, да, что это один из этапов. Что это такое?
0: Это был вообще-то второй день, и тут мне, правда, нужна будет помощь наших тренеров, наших ребят. Даже я не смогу ответить, что это такое. Ого. Вот. Это, но школьники прекрасно справились.
2: Но они справились. Я не знаю,
1: я прочитаю. Выполняли adversarial атаки на модели компьютерного зрения. То есть это, ну, вот, можете предположить, что это значит.
0: Что-то было, да.
1: Ну, и нейросети, и тексты.
0: Ребята все понимают. Да.
1: Генерировали вариации логотипа Олимпиады, между прочим, да, это вот к вопросу рисовании картинок. Да. Ну, а, кстати, Екатерина, ведь министр Кравцов-то сказал, что в школьную программу искусственный интеллект будет добавлен. Только что же тоже это заявление было.
0: Да. С этого года это будет, поэтому я надеюсь, что как раз добавление этого предмета, оно позволит как можно большему количеству школьников принимать участие в олимпиадах.
2: Научиться рисовать котиков, да.
1: Не будем ограничиваться котиками. Екатерина Процко, руководитель привлечения абитуриентов олимпиадного трека Центрального университета, была с нами на связи. Обсуждали, еще раз напомню, победу наших ребят в Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. Поздравляем вас, ребята.
3: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана, Ойлани, Сундалой хлыняли.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Быть папой значит расти вместе с детьми. Слышать их, поддерживать и учиться понимать.
6: Здравствуйте, я Алексей Гвоздев, многодетный отец, автор программы «Отцы и дети». Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы.
3: Вместе с экспертами и психологами ищем ответы на самые важные вопросы воспитания.
6: Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем. Как любить, слушать и уважать своих детей.
3: О родительстве с доверием и теплом. «Отцы и дети». Слушайте по четвергам в 15:35 по Москве и в 16:35 по времени Ижевска. Наше время.
2: Ну вот мы про диджитал игры поговорили, фиджитал. Теперь будем говорить. Диджитал. Да, теперь будем говорить про фиджитал.
1: Запутаешься в различных этих играх. Андрей Кудряшов, наш спортивный обозреватель, с нами сейчас в студии. Андрей, привет.
7: Здрасте. Ну, действительно, в Астане завершились на прошлой неделе фиджитал игры. Это игры будущего 26-го года, которые проходили с 29 июля по 9 августа. И, собственно говоря, они прошли с огромным успехом, потому что игры будущего вызвали колоссальный международный интерес, установив рекорды как по онлайн-просмотрам, так и вообще, в принципе, по вовлеченности живой аудитории. Турнир, ну, как говорят аналитики, вообще закрепил за собой статус одного из самых быстрорастущих мировых спортивных медиа-событий. И за 5 дней, только за первые 5 дней соревнований трансляции набрали 185 миллионов просмотров. За сутки этот показатель подскочил на 100 миллионов сразу, да, с 85 до 185 миллионов, и основной интерес к играм проявили зрители из Китая, стран СНГ, Латинской Америки и Индии, и трансляции шли на крупнейших мировых платформах, и, собственно, самое отрадное, что сборная России там выступила очень и очень хорошо, завоевали мы две золотые медали, это в фиджитал баскетболе, где победу одержала российская команда Wilders, и фиджитал единоборствах, где безоговорочным чемпионом. Сейчас я тебе отвечу на твой вопрос, который у тебя в глазах. Стала команда из Екатеринбурга Архангел Михаил, набравшая рекордные 39 очков благодаря досрочным победам, удушающим и болевыми приемами. Но мы поговорили сегодня с директором Всероссийской Федерации фиджитал спорта Мансуром Зариповым. И, собственно, вот что он рассказал о том, как проходили игры и какие были дисциплины.
8: Если отвечать на предмет общей организации и в целом итоги игр, то, конечно, на мой взгляд,

0: представителем Всероссийской Федерации Фиджитал Спорта. Игры прошли на достойном уровне, было большое количество, мне кажется, хороших команд, которые обеспечивали высокий уровень конкуренции. Если говорить про состав самих дисциплин, то обращаю внимание, что в этом году количество дисциплин было ограничено 9, и среди которых как раз-таки дисциплины в формате двоеборья, то есть фиджитал, были представлены игровыми видами спорта: футбол, баскетбол, тактическая стрельба и личная дисциплина Just Dance, ну и, конечно, дисциплина, которая была посвящена единоборствам, то есть из 9 дисциплин 5 прошли в формате фиджитал.
1: Какие самые сложные для сборной России? Ну, не сборной России, потому что там все-таки клубные соревнования такие были, да, нет, не было такого, да, понятия сборной, да, были для нашей команды, отвечает Мансур Зарипов.
0: Конечно, традиционно довольно высококонкурентная стала дисциплина по футболу, поскольку были яркие представители стран Южной Америки и в целом Средней Азии. В данном случае там обращаю ваше внимание, что игры будущего все-таки более клубный формат, не формат полноценных сборных, а именно клубов. И в нашем случае Российскую Федерацию представлял клуб «Ротор» волгоградский, к сожалению, в драматичном матче проиграл коллегам из Узбекистана и остался в шаге от выхода в 1/2. А что касается остальных дисциплин, то, вот, например, дисциплина тактическая стрельба, то есть фиджитал-шутеры, где сочетается Counter-Strike в цифровой части и лазертаг физически, там традиционно была высокая конкуренция со стороны казахстанских коллективов, ну и хозяева турнира, скажем так, в финале, к сожалению, обыграли, но в нашем случае, к сожалению, обыграли представители нашей страны, это команда Лига Про, поэтому финал был такой тоже зрелищный, яркий и с таким серьезным накалом эмоций, скажем так. Что касается баскетбола, где традиционно мы на играх будущего в Казани, на играх будущего в Абу-Даби занимали первое место, там финал тоже оказался не очень предсказуемым, и команда Лига Про, которая, наверное, как раз-таки намеревалась отстоять титул в играх будущего и в третий раз подняться и на пьедестал почет и поднять кубок над головой, к сожалению, в финале уступила команде Wilders, которая в этом году представляла Армению, но коллектив, по большому счету, является из России и играет в том числе на наших национальных первенствах, на наших национальных чемпионатах.
1: Давайте еще подробнее о дисциплинах, да, потому что слово фиджитал очень красивое, да, не все знают, что это такое. То есть это одновременно вид спорта, где ты сначала играешь в компьютер, потом ты выходишь уже физухой заниматься, что называется, да.
2: Правильно прочитал вопрос в твоих глазах, смотри.
1: Но это не так сложно.
3: Я на самом деле хотел в самом начале объяснить для наших радиослушателей, которые не знают, в общем, до сих пор, что такое фиджитал.
1: На самом деле, первый, по-моему, в Казани они на самом деле прошли. Да. И все изначально придумка очень хорошая — вытащить людей из компьютеров. Не людей, а молодых людей именно, да, потому что люди более старшего возраста, они сами вытаскиваются, да, из-за компьютера. Они понимают, что надо немножко двигаться в лесу, там букашки смотреть, собирать, и за ежиками гоняться и так далее и тому подобное. А с молодыми немножко все сложнее, да, потому что они по 3-4 часа легко за компьютером сидят, потом что-нибудь закинули в топку и еще 4 часа, да.
3: Ну, поделись.
1: Да. Соответственно, через там 2 месяца уже проблемы со здоровьем действительно начинаются, без всяких шуток сейчас.
3: И поэтому компьютерным играм добавили реальный спорт.
1: Придумали действительно такую...
3: И это и есть фиджитал.
1: Такую вот историю, да, фиджитал. Есть, да.
2: А вот эти компьютерные игры, там что происходит на экране в этот момент?
1: Значит, я рассказываю. Фиджитал футбол есть самое массовое понятие, понятное зрителю дисциплина. Сначала вы играете в футбольный симулятор 2-на-2 либо 5-на-5, и прямо со сцены игроки перемещаются на соседнюю площадку реальную, где играют уже в мини-футбол, в настоящем футзале со счетом, который они набили симуляторы. То есть, если одна команда обыграла другую там 10-0, они так и выходят играть, и, соответственно, надо проигравший команды десяточку отыграть, да, это очень сложно, но, соответственно, ну и так они идут на выбывание. Это просто. Фиджитал баскетбол, в принципе, тоже все понятно. Это симулятор NBA, 2K в формате 3-на-3 на игровой приставке, затем реальный корт стритбол начинается, баскетбол 3-на-3 с одним кольцом, и игра продолжается до тех пор, пока одна из команд суммарно компьютер плюс реальность не наберет 39 очков. В чем прикол, в чем интерес? Это бешеный темп, естественно, потому что ошибки на симуляторе симуляторе можно достаточно легко компенсировать жесткой защитой и точными трешками на реальном паркете. Да, то есть там надо еще уметь играть в баскетбол. Я просто присутствовал на самом деле в своей жизни пару раз, по-моему, это было даже на летней Олимпиаде. Баскетбол 3 на 3 это совсем не то, что вот обычный баскетбол, да, играет. Там нагрузки бешеные, и там через 2-3 минуты у тебя уже язык, грубо говоря, на плече. Самое интересное фиджитовое единоборство. Это, конечно, движуха полная, дисциплина с огромным уровнем адреналина, которая проявляет, соответственно, как реакцию пальцев, так и, соответственно, крепость духа в октагоне, то есть в настоящей драке. В цифровом этапе бойцы сходятся в виртуальном поединке на консоли в симуляторе единоборств. Дальше, кто кого там вырубил в компьютере, идут в соседний зал.
3: Пойдем, выйдем, разберемся.
1: Да, именно так. Ну-ка, пойдем, выйдем. Да, те же самые спортсмены надевают экипировку и проводят реальный бой по правилам ММА, да, смешанных боевых искусств.
3: Слушай, Андрей, я извини, что перебиваю, но ты говоришь, что смотрел. Ну, за этим реально интересно.
1: Я смотрел баскетбол 3 на 3. Я же не смотрел все фиджитал. Нет, баскетбол я не в рамках фиджитовых игр смотрел. Я смотрел на Олимпиады.
3: Ты просто сказал, что очень популярно среди китайцев, например, трансляции смотреть. Мне просто стало интересно. Блин, а это вообще за этим интересно наблюдать?
1: Да, я думаю, да. Но на самом деле, просто если сидеть смотреть, да, потому что, ну, во-первых, твоя команда, я думаю, китайцами, не только китайцами, там, индусам, потому что они реально очень хорошо играют в компьютерные игры, действительно интересно, да, и выйти поиграть на паркет, соответственно, очень-очень интересно. Я еще буквально, два слова, да, про единоборство. Очки за победу в игре добавляются к судейским запискам в реальном бою, это где мордобой, да, и нокаут в игре, это в игре, в компьютерной, внимание, дает преимущество, но реальный нокаут в октагоне — это автоматическая победа. Вот. И тактический фиджитал бой, как мы видели уже, Мансур Зарипов рассказал. То есть сначала шутер на компьютере, затем реальная арена со специальными укрытиями в лазертаг. То есть бегают и с шариками. И стреляют.
2: Вот я как раз и хотела спросить. Давай. Только ли компьютерные симуляторы тех же самых спортивных видов, да, допускаются? Или, например, игра в три в ряд очень популярная?
1: Нет, правила только вот такие. Вот такие. 5 вариантов, да. И еще фиджитал-гонки есть. Это симулятор, соответственно, гоночный автосимулятор. И дальше на карты ты выходишь, садишься на реальный карт на подготовленных гоночных автомобилях на настоящем автодроме.
2: Ну, для легкой атлетики пока не придумали.
1: Нет, еще не придумали. Но на самом деле, с точки зрения вообще адреналина и общего уровня подготовки, это, конечно, очень-очень интересно. Плюс когда такие турниры организуются, это все на международном уровне, и когда ты играешь, грубо говоря, даже в компьютерной игре в присутствии 10 тысяч человек, ну или там 8 тысяч, ну какая разница, или 5 тысяч человек, а потом ты выходишь там и стараешься соперника вырубить в октагоне, да, в присутствии зрителей, даже если ты не профессиональный ММА-боец, это, конечно, я думаю, на всю жизнь впечатлялка, и я думаю, молодые ребята, конечно, очень и очень, ну, я думаю, не против поучаствовать в таких играх. Еще одно мнение Мансура Зарипова, директора Всероссийской Федерации Фиджитал Спорта, про Казахстан. Рассказывай, где эти игры проходили.
0: В принципе, Казахстан является, наверное, такой страной, которая традиционно болеет за киберспортивные направления. И, как показала практика, конечно, дисциплины более классические, цифровые, такие как MOBA, Mobile, PUBG, для публики местные были более интересны, чем фиджитал формат. Но, тем не менее, конечно, флагманские игровые дисциплины, футбол, баскетбол, приковывали внимание. Поэтому мне кажется, что количество зрителей и посещаемость, и в целом внимание, особенно к финальным матчам, было совершенно точно достойным. И можно говорить о том, что формат приобретает все больше интерес не только в России, но и на международной арене.
1: Ну и еще одна тема, которую надо, безусловно, обсудить. Торжественная церемония открытия второй всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта состоялась в Екатеринбурге. Там присутствовал наш корреспондент Алексей Куруш. Ему и слово.
4: Главной ареной спартакиады стала Свердловская область, принимающая добрую половину видов программы. Именно здесь, во Дворце игровых видов спорта Екатеринбурга, прошла торжественная церемония открытия. В ней приняли участие олимпийские чемпионы Лидия Иванова, Егор Михонцев, Александр Попов, Ирина Привалова, Давид Белявский и Наталья Ищенко, а также паралимпиец Артем Арефьев. Они передали символическую искру огня спартакиады подрастающему поколению. Торжественную клятву от имени спортсменов произнес чемпион России по плаванию Савелий Лузин. Затем зрители увидели масштабный парад флагов регионов, которые примут соревнования. Помимо свердловчан, это Челябинская, Омская, Калининградская, Самарская области, а также республики Башкортостан и Татарстан. Для нас это главный старт сезона. Мы будем смотреть на сильнейших спортсменов, претендующих на участие в Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, отметил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев. В Екатеринбурге для проведения спартакиадных стартов широко используются объекты, возведенные когда-то к Универсиаде 2023. Это Академия волейбола Николая Карполя, Центр художественной гимнастики, дворцы водных видов спорта и дзюдо, другие сооружения. К слову, сегодня Дегтярев и губернатор Свердловской области Денис Паслер обсуждали вопрос возвращения права проведения универсиады в городе в 29-м или 31-м году. Спартакиада на Среднем Урале – это не только Екатеринбург. Например, BMX-гонки по велоспорту пройдут в Богдановиче, соревнования по водному поло в Первоуральске, тяжелой атлетике в Верхней Пышме, стендовой стрельбе в Каменске-Уральском, гольфу в селе Кашино Сысерского района. Спартакиада пользуется большой популярностью у местных болельщиков, ведь она дает им возможность познакомиться с экзотическими для региона видами спорта или увидеть лучших атлетов страны в хорошо известных. Спартакиада стартовала в конце июля, а завершится только в конце сентября. Церемония торжественного закрытия пройдет в Уфе.
1: Ну, Алексей Корж, по-моему, блестяще все рассказал. Даже добавить нечего.
3: Но, да, конечно, спасибо большое, мы будем говорить. Да, Алексею, нашему спортивному обозревателю Андрею Кудряшову, который спасибо. Был с нами в студии. Андрей, спасибо тебе большое.
2: Спасибо, Андрей.
5: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
7: Радость или грусть нас ждут потом.
6: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
5: Радио России. Главное радио страны. Слово – это больше, чем текст. Это смысл. Позиция и время. Культ-бригада. Программа Вячеслава Коновалова о литературе, идеях и людях, которые формируют культурное пространство.
8: Здесь мы говорим, обсуждаем, иногда даже спорим, как с маститыми писателями, так и с молодыми авторами, теми, кто определяет русскую современную литературу.
5: Для тех, кто видит глубину и читает между строк. Культ-бригада. По средам. 23:10 по Москве и в 22:10 по времени Калининграда. В эфире программа «Люди и песни».
9: Песенка под названием «Блю Канари», «Грустная канарейка» стала у нас широко известна в начале 80-х, когда прозвучала в забавном номере «Театра лицедей». Написал ее в 1953 году американский музыкант Винс Фьорино. Ансамбль, которым он руководил, выступал в одном из ночных клубов Майами. Его солистка по имени Тина и была первой исполнительницей «Блю Канари». Кстати, впоследствии Фьорино написал песенку под названием «Ред Канари», но ее популярность не шла ни в какое сравнение с «Грустной канарейкой». Как-то ее услышала популярная американская певица и актриса Дина Шор и включила в свой репертуар.

Люди и песни. В Америке песенка «Blue Canary» ажиотажа не вызвала, зато в Европе и Азии ее полюбили и тут же начали переводить на испанский, немецкий, французский, итальянский и даже японский. Правда, при переложении на другие языки текст песни сильно менялся. Неизменным оставалось только присутствие поющей канарейки. Англоязычный оригинал был самым оптимистичным. Там канарейка грустила о Кеннери, и исполнитель убеждал ее, что возлюбленный скоро прилетит, и все будет хорошо. Авторы же, например, японского текста никаких надежд для канарейки не оставляли. Грустная канарейка ждет напрасно, что вернется в гнездо тот, кто ушел далеко.

Люди и песни. В 1983 году «Грустная канарейка» прилетела в Советский Союз. Фирма «Мелодия» в рубрике «Вокруг света» выпустила песню в исполнении болгарского дуэта Марии Косевой и Николы Томова. Как-то друзья подарили эту пластинку ленинградскому миму и клоуну Роберту Городецкому. Причем поначалу он слушал только одну сторону этой гибкой пластинки, а затем через 5 лет перевернул ее и услышал песенку «Блю Канари». Так он и придумал знаменитый номер для лицедеев. Правда, выбрал вариант песни в исполнении итальянцев Маризы Фиордоризо и Карло Бути. С тех пор «Грустная канарейка» стала визитной карточкой лицедеев. Она пользуется популярностью и сейчас, век интернета. Видеозапись этого номера на сервисе YouTube насчитывает более 1,5 миллиона просмотров.

0: Люди и песни. Радио России. Москва, 101.5 FM. Вас не обманут. С Алексеем Гвоздевым. Он знает о мошенниках все. А главное, как с ними бороться.
1: Здравствуйте. Управление по борьбе с киберпреступностью МВД предупреждает, что мошенники под видом сотрудников государственных служб связываются с россиянами и просят забрать посылку и задекларировать чужие деньги. Часто злоумышленники выдают себя за сотрудников спецслужб, правоохранительных органов и финансовых учреждений. В одном из таких случаев мошенник под видом представителя Центробанка России попросил забрать рюкзак с 200 000 рублей. Из них 5 000 предложил оставить себе, а остальное задекларировать. Но надо же понимать, что такие подработки предлагают только злоумышленники. МВД напоминает, что государственная организация никогда не предлагает гражданам внештатную работу. Если так называемый специалист Центрального банка России попросит вас забрать посылку и задекларировать чужие деньги, это точно мошенник, а вы, если согласитесь, станете соучастником преступления, говорят в МВД. Мошенники начали запугивать абитуриентов и их родителей с помощью легенды об аннулировании результатов ЕГЭ, сообщает эксперт. Звонят, представляются сотрудниками надзора в области образования и утверждают, что результаты единого госэкзамена будут аннулированы из-за списывания. И пока выпускник и его родители в панике, им предлагают, так скажем, решить вопрос в частном порядке, заплатив крупный штраф, или пытаются завладеть аккаунтом, чтобы якобы удалить запись с камер из базы. Не попадитесь. Обманщики могут представиться сотрудниками вуза и попросят продиктовать код из СМС или предложат перейти по ссылке, чтобы подписать онлайн-приказ о зачислении. При этом они пугают тем, что иначе вы потеряете бюджетное место. А те, кто поступает на платное отделение, мошенники обманывают с помощью другой легенды. Они говорят, что у банка абитуриента отозвали лицензию, поэтому необходимо срочно оплатить обучение по новым реквизитам. Понятно, что операторы госуслуг, сотрудники вуза или банка не звонят абитуриентам и их родителям напрямую и не запрашивают коды, подтверждения и личную информацию. А указание, что нужно делать срочно, это подсказка, что с вами на связи мошенники. Именно они торопят с решением. Эксперты предупреждают, что в интернете все чаще появляются так называемые раздолжнители. Те, кто обещает полностью избавить клиентов от кредитов и призывает платить им, а не банкам. Подобные схемы строятся на грамотном психологическом воздействии. Злоумышленники применяют методы социальной инженерии, убеждая человека, что лишь они способны решить его финансовые проблемы. Они предлагают прекратить выплачивать банку и каждый месяц перечислять им фиксированную сумму около 15 000 рублей. Плата преподносится как оплата юридического сопровождения процедуры банкротства. Ведь клиент заметит, что платит мошенникам не сразу. Тем более, что доверие к таким раздолжнителям может со временем вырасти до того, что некоторых клиентов склоняет переоформить имущество или подписать документы с неблагоприятными последствиями. Просроченная задолженность перед банком продолжает расти, а тем временем аферисты предлагают оформить новый кредит или займ, чтобы оплатить уже их собственные услуги. У человека копятся и старые долги перед банком, и появляются новые кредиты. Не ведитесь на эти уловки, берегите свои деньги и не дайте мошенникам заработать.
0: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок, а 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столет ФАП». Подробности в месте проведения категории 0+.
2: Ваш внук сбил человека.
3: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
2: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
5: Молодой человек,
6: а у нас в деревне
5: на слово не верят.
7: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
8: В табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
9: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: С новостями в студии Алла Волохина. Здравствуйте. В этом выпуске. Владимир Путин провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. Средства ПВО за день уничтожили 215 беспилотников ВСУ на территории России. Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов. И теперь подробнее. Президент Путин поручил расширить сферу использования субсидий на развитие общественного транспорта в регионах России. Глава государства в режиме видеоконференции провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта.
2: В правилах предоставления целевых субсидий на развитие общественного транспорта нужно предусмотреть расширение направлений по их использованию. То есть в рамках субсидий можно было бы дать возможность регионам выбирать, куда направлять выделенные средства. Это в том числе и развитие инфраструктуры общественного транспорта, включая остановки. Повторю, финансовые возможности регионов разные, и условия софинансирования из федерального бюджета закупок транспорта должны были бы это учитывать.
1: Президент поручил доработать идею об обновлении общественного транспорта в регионах за счет штрафов за езду без полисов ОСАГО. Идею поддерживает Минфин и Центробанк. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Госсовета заявила, что администрирование штрафов для перевозчиков без полисов ОСАГО необходимо совершенствовать. Она констатировала, что сейчас ОСАГО убыточно для страховщиков, а внедрение подобных мер позволит им получать дополнительную прибыль.
3: Почему я поставлю под сомнение значимость этого источника? Потому что сейчас ОСАГО для страховых компаний убыточно, 103%. То есть они выплачивают по ОСАГО больше, чем собирают. А мы, когда обсуждали в прошлый раз с вами, говорили о том, что вот такие отчисления от прибыли, если она появится, если отчисления будут, не должны привести просто к росту тарифов, чтобы это было за счет увеличения тарифов. Поэтому здесь сама должна покрыться, прежде всего, мы должны уйти от убыточности этого страхования. Если появится дополнительная прибыль в случае технической реализации, тогда можно рассматривать. Но первое, это действительно реализация вот этого автоматического контроля за тем, чтобы люди ездили с полисами. И после этого можно будет посчитать, какая дополнительная прибыль. Но вот просто надо смотреть реалистично на этот источник.
1: В ответ на это глава МВД Владимир Колокольцев отметил, что с принятым законом об автоматизации процесса проверки наличия полисов ОСАГО через камеры поторопились. Владимир Путин заявил, что побеседует с Колокольцевым на эту тему отдельно. Также Путин подчеркнул, что транспортное обслуживание должно быть организовано с учетом запросов жителей, особенно многодетных семей. При этом необходимо учитывать развитие транспортной системы, увязывать развитие транспортной системы с градостроительной политикой. Также президент сегодня на встрече с ведущими представителями сферы планирования городской среды призвал сохранять самобытность российских городов.
2: Хотел бы и другое подчеркнуть. Меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями, с использованием информационных цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность. Грамотно вписывать новые объекты в уже сложившееся пространство, сберегать исторический облик российских городов и поселков, их уникальность. Восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия. Это многоликая палитра разнообразия городов, регионов, без всякого сомнения, является нашим достоянием. Я вспомнил про свой родной Питер, но это касается не только Питера. У нас много объектов, которые требуют особого внимания со стороны государства. Убежден, что вместе, единой командой, мы сможем добиться максимальных результатов в обустройстве крупных и малых городов, сел, поселков, исторических поселений. И здесь, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Арктике, в Донбассе, Новороссии и по всей стране.
1: Также президент одобрил предложение использовать для реабилитации бойцов спецоперации творчество. Такая идея прозвучала в ходе встречи в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока.
2: Ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество. Это вы знаете лучше, чем я. Вот, потому что это увлекает, забываешь про все, начинаешь погружаться в идею, которая тебя захватывает, и все травмы прошлого уходят. Я вот абсолютно в этом уверен. Поэтому у нас целая система выстроена сейчас поддержки участников СВО, членов их семей, ребята, те, кто возвращаются, те, кто еще находятся на линии боевого соприкосновения. И в Министерстве культуры есть соответствующий план работы по этому направлению и соответствующие там мероприятия, связанные с увековечением тех, кто свою жизнь за Родину отдал, и поддержка ребят, которые возвращаются. Их нужно не просто вернуть в гражданскую жизнь, им нужно дать возможность найти себя, снова получить какую-то, может быть, профессию и так далее, создать необходимую среду безбарьерную и так далее. Все вот это, и спорт развивать соответствующий. Мы по всем направлениям будем двигаться, но вот реабилитация через творчество – очень хорошая идея.
1: Кроме того, Путин назвал удачным название «Город героев» для памятных пространств о специальной военной операции. Средства ПВО за день уничтожили 215 беспилотников ВСУ на территории России, сообщили в Минобороны. С 8 утра до 20 часов по Москве дежурными силами ПВО были перехвачены БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Челябинской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сообщении. Верховный суд сегодня снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. За отмену регистрации списка кандидатов в ходе голосования выступила Генпрокуратура. Судья Вячеслав Кириллов зачитал свое решение.
4: Решение может обжаловать апелляционную коллегию Верховного суда Российской Федерации в течение 5 дней со дня его принятия. Отмена данной регистрации значит, партия означает, что она не будет принимать участие в выборах в Государственной Думе Федерального Собрания 9-го созыва.
1: Иск против «Яблока» подала другая партия «Родина». Верховный суд установил, что «Яблоко» нарушило нормы авторского права при агитации и получило деньги от лиц, финансируемых из-за рубежа, сообщили в пресс-службе Верховного суда. Адвокат «Яблоко» заявил, что решение будет обжаловано.
0: Спорт.
5: Здравствуйте. С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта сегодня стартовали соревнования пловцов. Илья Бородин с рекордом чемпионатов Европы выиграл золото на дистанции 400 метров комплексом 4:08.17. Женская сборная России в составе Мишариной, Дьяковой, Сурушкиной и Клепиковой взяла бронзу в эстафете на дистанции 4 по 200 метров вольным стилем. Из других событий дня отмечу следующее. Егор Корнев с рекордом чемпионатов Европы вышел в финал на дистанции 50 метров баттерфляем 22:36. Дарья Клепикова со вторым результатом вышла в финал на дистанции 100 метров вольным стилем. А в общем медальном зачете по итогам понедельника сборная России идет на четвертом месте. 15 наград, 6 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых. Фигурное катание. Стал известен окончательный состав сборной России для участия в турнире серии «Челленджер», который пройдет с 4 по 6 сентября в Токио. Это первые международные старты для россиян после отстранения в 2022 году. Всего от России заявлены 18 фигуристов. Отмечу, что в женском одиночном катании выступит Игнатова, Фролова и Нелюбова, в мужском Гумени, Кондратюк и Семененко. Футбольный «Зенит» окончательно решил продать 28-летнего вингера Андрея Мостового. Он не входит в планы главного тренера команды Сергея Симака, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Зенит» оценивает футболиста в 6 миллионов евро. Сообщается, что следующим клубом Мостового может стать Краснодар или Московская «Динамо». Клуб по хоккею с мячом «Байкал Энергия» теперь будет выступать под названием «Байкальские соколы», сообщается на сайте правительства Иркутской области. Отмечается, что в новом сезоне команда вернется к участию в российской суперлиге. И пока это все новости спорта.
0: Погода.
1: Во вторник, 11 августа, в Перми ожидается 21-23 градуса, кратковременные дожди. В Кирове и Уфе от 23 до 25 тепла, без осадков. В Оренбурге также сухо, 25-27 градусов. В Казани 22-24. В Самаре плюс 23, плюс 25. В Нижнем Новгороде и Пензе 24-26 градусов. В Санкт-Петербурге временами дожди, днем с грозой 19-21 градус. В Москве вечером кратковременный дождь, температура днем 24-26 градусов. Сейчас в столице плюс 21.
0: Радио России. Музыка.

0: передача.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, я Диана Гурская. Приветствую вас из студии Радио России. Это говорит о том, что в эфире дорогая передача. Дорогие друзья, есть такие моменты в моей жизни, когда я задаю себе вопрос: неужели это со мной происходит? Я думаю, что вы сейчас догадаетесь. Да, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях на волнах Радио России удивительный человек, композитор, пианист, преподаватель, дирижер, руководитель и создатель группы оркестров «Фонограф», народный артист России Сергей Сергеевич Жилин. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Привет, Диана, спасибо большое, что пригласила. Очень рад оказаться у тебя здесь сегодня.
1: И как заведено в нашей программе, давайте послушаем досье про нашего гостя.
0: Сегодня в главной роли.
3: Народный артист России Сергей Жилин родился 23 октября 1966 года в Москве. Его образованием занималась бабушка. Она была преподавателем музыки, и уже с 3 лет он играл на фортепиано, проводя за инструментом по 4-5 часов в день. Учился в Центральной музыкальной школе при консерватории, где ему прочили славу академического пианиста. Но он наперекор родителям увлекся джазом и в 1982 году поступил в студию музыкальной импровизации, а спустя год создал джаз-бенд «Фонограф». В 1986 году вместе с «Фонографом» принимал участие в Московском джазовом фестивале. Затем были выступления на фестивалях «Московская осень», на джазовом фестивале в США, на фестивалях российского искусства во Франции и Италии. В начале 90-х работал в президентском оркестре под управлением Павла Овсянникова. Сегодня «Фонограф» объединяет более 15 музыкальных коллективов. Сергей Жилин – пианист, дирижер, аранжировщик, композитор и педагог. Сотрудничает со многими ведущими артистами российской эстрады, такими как Тамара Гварцетелли, Лев Лещенко, Владимир Пресняков, Сосо Павлиашвили и многие другие. Его имя внесено в джазовую энциклопедию «Джаз. 20 век».
0: Дорогая передача. О публичном и личном. О ненастье и счастье. Всерьез и не очень. Откровенный разговор.
1: Сергей Сергеевич, ну что ж, с какой музыкальной композиции мы начнем нашу с вами программу сегодня?
2: Ну, может быть, тогда, раз уж так ты меня представляла вначале, ну, по-моему, на первое место поставила композитора. Композитора в моих, так сказать, ипостасях можно всегда ставить на последнее место. На первом месте все-таки моя основная профессия – это пианист. Предлагаю послушать одного пианиста, который сидит напротив тебя, и послушать композицию Дюка Эллингтона «Take the Train» в варианте Оскара Питерсона, но в моей обработке. Итак, «Take the Train», Дюк Эллингтон.

0: Ну что ж, дорогие друзья, в эфире «Дорогая передача». Мы только что прослушали композицию музыкальную в исполнении Сергея Сергеевича Жилина. Сергей Сергеевич, фонограф вы возглавляете почти 40 лет. Тогда, в 80-х годах и сейчас, это два разных руководителя?
1: Ну, во-первых, тогда я не был Сергеем Сергеевичем, но меня слушались, но, правда, делали, что могли. Сейчас, в общем, ситуация иная. В основном все меньше меня и по возрасту, и где-то, возможно, по опыту, но музыканты очень сильные, и порой мне даже доставляет удовольствие понять, что мне нужно пойти в мою рояльную комнату, открыть каких-нибудь пару учебников для того, чтобы посмотреть, а что же они там придумали и сыграли. Сейчас, конечно, не то, что человечнее, а вот, знаешь, когда начинали, вот мы группа, мы Битлз, мы все дружим, мы дружим днем, а вечером играем, у нас там наши девочки, за которыми мы ухаживаем, мы все вместе проводим время, потом играем, потом бац, там кто-то не пришел, опоздал, напился, подвел концерт, мы не смогли там что-то сыграть. Ему говорят, как же, да что, как же, а мне вот там... И пошли вот эти вот какие-то дела, которые, по большому счету, не имеют отношения, никакого отношения к работе профессионального коллектива. Сейчас такого нет и быть не может. Есть профессиональный коллектив, который работает, а все остальные, так сказать, дела, они за вот этим рабочим полем. Ну и смею надеяться, что сейчас я все-таки, наверное, гораздо более профессионален, чем в 83-м году.
0: Как джаз воспринимают в разных странах?
1: Да, отлично все воспринимают. Тут вопрос в том, что вот наша программа является отдельно взятым неким таким, не побоюсь этого слова, произведением. Да? То есть это начало, развитие, кульминация, окончание. То есть это такой вот не просто концерт, где играют медленно и быстро и так далее, а есть какая-то концепция построения общей программы. И очень часто после концерта нам подходят и говорят, я вот не знал или не знал вообще идти или нет, вот джаз что такое, наверное, это что-то тяжелое и неудобное. Удобное, а тут пришла, и теперь я поняла, что я его полюбила. Вот недавно я такое был. И при условии соблюдения вот этой ситуации, если исполнитель представляет из себя, ну, хотя бы какой-то, а лучше не какой-то, а достаточно внушительный интерес для публики, и концерт правильно организован, правильно проведена рекламная кампания, и люди знают, на что они придут, либо на исполнителя, либо на стиль, в котором он работает, то все проходит весьма и весьма успешно. И проходит успешно как и за рубежом, так и у нас в стране. А порой даже где-нибудь, вот мы часто ездили там, Ижевск, Курск, еще что-то такое. Там вообще просто какая-то сумасшедшая публика встречает и не отпускает потом вообще никак.
0: То есть любят все-таки вот эту музыку потрясающую?
1: У нас есть люди, которые готовы слушать и такую музыку, и любую другую хорошую музыку. Вот. Но просто для этих людей, соответственно, вовремя должна доходить информация для того, чтобы они, ну, могли, так сказать, узнать об этом и прийти.
0: Вот смотрите, я почему задала этот вопрос, потому что порой складывается мнение, что джаз либо очень любят, либо совсем не принимают. Вот с чем это все-таки, на ваш взгляд, связано? Вот почему так происходит? И такой тоже вопрос, как воспитать или, вернее, развивать вот эту удивительную культуру в людях, культуру джаза. Что для этого нужно?
1: Ну, вот это вот либо неприятие, либо приятие, часто не любовь. Ну, во-первых, как-то должно все совпадать. Если человек хочет познакомиться с джазом, ему не стоит, наверное, сразу слушать каких-то очень таких вдумчивых, замудренных исполнителей, а сначала нужно ознакомиться, не знаю, с Каунтом Бейси, с Оскаром Питерсоном, с такими вот людьми, да, которые являются более традиционными. И потом уже идти вот туда, где есть кроссоверы, совмещения и так далее. Безусловно, Дэйв Брубек, джаз-рок, фьюжн, Дэйв Грузин, конечно. Все это постепенно может привести к пониманию общей палитры джазовой музыки, которая, в принципе, безгранична. Ну, а если ты сразу придешь на концерт какого-нибудь исполнителя, который там всю свою жизнь изучал Колтрейна, причем такого серьезного, не ограничивающего себя ни в чем, то есть сыграл тему и потом 20-30 минут играет соло на это, то человек, конечно, первый раз попавший на такую ситуацию в джаз-клуб какой-нибудь и так далее, он обалдеет, скажет, зачем мне это нужно. Тут очень много составляющих, и я бы посоветовал начинать с таких общепринятых людей, Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, вот такие вот какие-то вещи. Вот, наши исполнители там в свое время, оркестр Александра Цвасмана, оркестр Тушевицкого, оркестр Людвиковского, ансамбль «Мелодия Горанян». Вот, ну, вот как-то так, наверное.
0: А как вы думаете, все-таки джаз надо чувствовать или воспринимать?
1: И то, и другое. Вот когда ты слушаешь кого-то иного, я не знаю. Хотя вот тех исполнителей, которые мы приводили в пример, они все так или иначе базис платформы там джазовые. Тоже Стиви Вандер и, безусловно, Алжиро. Алжиро вообще просто джазовый человек. Не чувствовать и воспринимать. На уровне чувствования тебя что-то, наверное, заинтересовывает, а потом, когда ты пытаешься проникнуться к этому ближе, ты начинаешь это воспринимать, начинаешь размышлять, начинаешь слушать одну и ту же композицию по нескольку раз для того, чтобы более внимательно изучить, что там происходит. Наверное, как-то так.
0: Народный артист России, композитор, пианист, руководитель, создатель группы оркестра «Фонограф», дирижер. Список можно, конечно, продолжить, но вот кем вы себя ощущаете? Что для вас главное, что вторично?
1: Главное для меня то, что в моей жизни сложилось, а сейчас я уже это понимаю очень хорошо, что это сложилось практически с самого детства, когда меня моя бабушка посадила за инструмент, это было 2.5 или 3 года, она мне привила любовь и очень глубокое и высокое отношение к музыке. Я уважаю музыку, я уважаю свою профессию. И это было привито мне с детства, потому что музыка – это для меня не инструмент, вот знаешь, как это для зарабатывания денег. Это для меня часть жизни. Знаешь, я иногда, я с утра стараюсь, вот когда прихожу на работу, стараюсь заходить не в кабинет тот, в котором стоит стол с телефоном и с планами работы, да, административной, а в кабинет, в котором стоят 2 рояля. И чаще всего, ну, середина наполовину, иногда удается так сделать, и действительно начинаю с рояля, иногда все-таки с кабинета. Но вот эта вот зараза такая, вот этот кабинет, потому что если за него сядешь, за этот стол, то потом до рояля можно либо дойти уже совершенно выжатым, либо вообще не дойти. И вот когда я дохожу до рояля с утра, я сажусь, и порой получаю такое невероятное удовольствие от контакта с этим. Ну, он какой-то такой живой все-таки. Вот. Тогда день начинается хорошо, и он идет так, как нужно. Если говорить о моих, так сказать, профессиях, они составляющие, они все рядом. Вот. Но изначально я был пианистом, потом стал аранжировщиком, затем бенд-лидером, затем слегка композитором. У меня, кстати, есть одна программа, где где-то половина, наверное, материала. Она называется «Jazz Power». Это мои собственные произведения.
0: Музыкальная пауза. Объявляйте, что мы сейчас послушаем.
1: В свое время мой педагог Юрий Иванович Паркин подарил мне сборник своих обработок музыки Чайковского, основанный на сборнике «Времена года». И вот на основании вот этих обработок Юрия Ивановича я сделал вот эту программу, которая называется «Чайковский in Jazz». Предлагаю послушать оттуда композицию «На тройке. Ноябрь».

0: эфире дорогая передача. Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня народный артист России Сергей Сергеевич Жилин. Вы как-то сказали, цитирую, «Джаз – это вся моя жизнь, моя профессия. Мы с музыкой без друг друга уже не можем, ну, более 50 лет». Как может сказать настоящий музыкант? Музыкант, который дышит музыкой, живет музыкой. Вы уже сказали, что с 3 лет вы играете. Бабушка была скрипачкой, пианисткой. Вот вы занимались музыкой по 5 часов. Не часто увидишь мальчишек, которые, ну, скажем так, музицируют по 5 часов. Да как нет, у вас это да было? Нет.
1: Ну, это меня заставляли, я, конечно, сбегал из дома. Один раз даже бабушку запер в квартире, а сам целый день там внизу на площадке играл. Ну, это сам футбол и прочие падежные игры. Бабушка кричала. Ну, было дело так. Мама в 9 часов ушла на работу, а замок был такой, с одной стороны открывается, и с другой стороны открывается такой. В него можно было подглядеть, посмотреть квартиру. Такие раньше были замки. И двери, знаешь, их можно было пальцем там толкнуть, даже запертые. Они бы упали бы, наверное, я не знаю. А я подглядел. Один ключ был у нее, а второй я подглядел, куда бабушка заперла квартиру, куда она его положила. И вот она меня, значит, покормила и говорит, иди занимайся. Я, значит, сел за пианино, играю там, играю, играю. Раз, треники натянул. Играю. Раз, там, маечку. Играю, кет левый. Играю, кет правый. Мяч у меня был приготовлен тоже. Я его тоже так приготовил. И за ключом в тот момент слышу, вода льется на кухне. А если вода льется на кухне, значит, бабушка...
0: Слышно.
1: Да, нет, она... Ну, она слышит. У нее тут все в порядке со слухом было. Но она там в закуточке, из которого она, ну, как бы не видит сразу в реальном времени, что происходит у входной двери. И я, соответственно, подошел, аккуратненько открыл ее, тихо-тихо вылез и закрыл ее в квартире. Когда она разобралась, что происходит, из окна кричит: «Сережа!» Сделать она ничего не может, я же ее запер. Ключ один только у мамы. И у меня, соответственно, в кармане треников. А мобильных телефонов тогда не было. Она, естественно, маме на работу-то позвонила. Мы жили на Островитяново, а мама работала на Ленинском проспекте около метро прям, да. И, соответственно, она не могла бросить. Она была кандидат экономических наук, начальник отдела. Она не могла бросить. Короче, она пришла домой там в 6 или 7. И я с 10 или с 10:30 утра вот до этого времени, до ее прихода домой, так и на улице там мотался. Там футбол, там баскетбол, еще там что-то. И при этом я не помню, я то ли не хотел есть, то ли мне не надо было, была ли вода или нет. Ну, в общем, я целый день был на улице. Но когда мама пришла, она меня просто за ухо. Раз. И тогда у меня был веселый вечер, конечно, вот после такого поступка. Но, в принципе, я хочу сказать, что я, конечно, все время старался, ну, как-то разнообразить свою жизнь. И, безусловно, в детстве мне казалось, что меня заставляют заниматься. И я хотел все время футбол. Я хотел со старшими футбол играть. Меня туда не пускали. А мне с младшими неинтересно было. Со старшими они боялись, что те меня заденут. Но другие играли, ничего не задевали. Зимой на лыжах там по всему лесу бегал. В итоге, я помню, еще бабушка мне тогда говорила: «Дурачок, ты вот сейчас занимайся, потом времени не будет». Как потом времени не будет? Это сейчас времени нет. Надо и побегать, и велосипед там, который уже вообще еле ездил, и еще что-то. Потом будет время. Я слушал бабушку, конечно, но не во всем. Действительно, сейчас времени очень не хватает. Ну, а что касается того, что сколько нужно заниматься, если ты хочешь быть мало-мальски значимым пианистом, то как раз среднее время в день 4-5 часов.
0: Да, конечно. А вот вообще... Правильным вы считаете заставлять детей заниматься музыкой вот с позиции прожитых лет?
1: Ну, я бы все-таки каким-то образом облекал бы вот эту ситуацию в какую-то игровую форму, если особенно для самых маленьких, да?

0: потом все-таки приучал к какой-то ответственности. Вот как это сделать, я не могу сказать, потому что у меня нет таких учеников. И так получилось, что моя дочка, мы с ней какое-то время и с моей первой главной женой, как ее называю, не общались. А когда мы сейчас возобновили полностью наше общение, то она вполне самостоятельный взрослый человек, композитор и певица, которая очень много делает для современной музыки. Она уехала учиться туда, в Америку, и там и осталась, и там же и работает. Вот, поэтому я не могу сказать, как это можно воспитать. То есть учеников таких вот прямо совсем маленьких у меня нет. Но мне кажется, что должно быть это как-то так. Потому что если все время с ребеночком играть и делать все, что он захочет, то из этого тоже получится какой-то странный, наверное, в дальнейшем человечек. Вот. Наверное, все-таки должна быть какая-то ответственность, и он должен понимать, что мотивация, да, вот если он это сделает, тогда получит, там, я не знаю, я в детстве там очень радовался, когда мама приносила мне мороженое. Я помню, что ночью мы лежали, я был маленький совсем, а мы спали в одной комнате, вот, и она говорит, у меня для тебя там есть, что-то проговорилось. Сюрприз. Я говорю, какой сюрприз? Ну, какой? Он скажет, нет, не сегодня, завтра. Я говорю, мам, ну, пожалуйста, пожалуйста, я же сегодня вот это сделал, вот это я сыграл. Я... Знаешь, я как позанимался сегодня? Я говорю, ну, ладно, догадайся сам. Ну, скажи первую букву. М. А последнюю? Е. E. Мороженое? Да. Можно, пожалуйста?
1: Вот как здорово. Сергей Сергеевич, вы учились в ЦМШ при Московской консерватории. Потом были отчислены, хотя трудно это представить. Потом и оценочки были такие, скажем так, да, не самые.
0: Ну, я так в середине когда? Где-то находился, отличником никогда не был. Да, и всегда сидел на последней партии. Только вот у меня была такая особенность. Если мои коллеги, которые на тех же последних партах сидели, умели вовремя остановиться или убежать откуда-то, или сделать вид, что они все, так сказать, внимательно слушают, или убежать там с места какого-то возможного хулиганства, то я всегда попадался. И поэтому вот как-то так вот получилось, что... Да я еще дурачок был, я же увлекался авиацией всю жизнь, и я занимался авиамоделизмом. И можете себе представить, что я вот эти вот самолеты, которые я строил во Дворце пионеров, я же с утра ездил в школу, а потом сразу во Дворец пионеров. А если у меня были модели, мне ее надо было брать с собой для того, чтобы потом привезти во дворец. Я же не буду домой заезжать, а тогда полдня потеряю на дорогу. И я вот по этой школе ходил самолетиком. Ну, а педагоги видели, говорят, ну, а что, зачем ему вообще музыкой заниматься, если он самолетики вот в школу таскает? Какой из него может быть музыкант? Но в итоге получилось так, что из наших двух классов, в принципе, солистов нет никого. Два класса – это 38-40 человек. Возможно, процентов 40-50 вообще не занимаются музыкой. Остальные кто-то, я знаю, один в таком хорошем оркестре сидит, но остальные занимаются педагогикой, там где-то еще, может быть, в оркестрах. Вот такая история.
1: Ну что же, дорогие друзья, давайте прервемся ненадолго и послушаем музыкальную композицию, что это будет.
0: Ну, если мы заговорили о той части, которая имеет какому-то композиторскому направлению, и я вспомнил программу «Jazz Power», то вот как раз из этой программы есть такая композиция, которая называется «После дождя». Она посвящается Дэйву Грузину, и я предложил ее вашему вниманию.

0: Я Диана Гурцкая, вместе с нами сегодня народный артист России Сергей Сергеевич Жилин. И мы только что послушали музыкальную композицию в его исполнении «После дождя». «После дождя» всегда...
1: Это еще, извини, я тебя перебил, прошу прощения. Это еще композиция не только в моем исполнении, она еще и мной как бы создана. Да, как говорит мой друг Аркадий Шелклопер, следующую композицию, извините за выражение, написал я.
0: Вы огромное, значит, так... количество композиций написали, которые звучат и радуют нас всегда. И вот одна из тех композиций «После дождя», дорогие друзья, сейчас прозвучала для вас. Когда джаз стал для вас самым главным, и кто все-таки был вашим первым учителем?
1: Ну, мне вот прямо с непосредственным учителем, наставником не повезло, у меня его не было. А человек, который меня привлек внимание джазу еще в самом детском возрасте, еще лет 6, наверное, 7, была такая пластинка сборная, и там вторым номером или третьим, по-моему, была пьеса «Стрелки» в исполнении ансамбля «Мелодия» Георгия Гороняна. И вот там Боря Фрумкин, ныне мой большой друг, мы с ним и коллеги, и друзья, и он руководит оркестром, замечательный пианист, великолепный. А тогда мы не были знакомы, но для меня очень поразила и техника исполнения. Он там играл соло. И вот эти вот такие, как бы незамысловатые и веселые такие конфигурации рэгтаймового плана. И мне так это понравилось, и вот он прямо с той поры еще залезло, так сказать, ко мне в голову, и так вот это все держалось. Сейчас я играю композицию на эту тему даже в своей сольной программе. Вот. Ну, а затем, я помню, была пластинка ленинградского «Диксиленда». Начинал знакомиться с традиционной такой музыкой. И потом концерт Армстронга в Варшаве тоже подарили. И я как-то с удовольствием это все слушал, и мне это даже нравилось больше, чем та музыка классическая, фортепианная, которую мне приходилось постоянно и слушать, и играть, и слушать в исполнении разных музыкантов. А здесь вот этих трех я перечислил. Пластинки уже были полные. Это двое Армстронга и... Два коллектива. Коллектив Армстронга и коллектив ленинградский «Диксиленд». В них была какая-то такая невероятная энергетика, которая мне очень нравилась, и я так понимаю, что я вот эту вот музыку, это направление джаз, я полюбил именно и притянулся туда именно вот за это. Такой энергетики я не чувствовал в исполнении тех музыкантов, которые вот играли академическую музыку фортепиано, видимо. Вот. Может быть, просто не попадались на пластинках в то время.
0: Дорогие друзья, напоминаю, что в эфире «Дорогая передача», вместе с нами сегодня народный артист России Сергей Сергеевич Жилин. Дальше студия музыкальной импровизации.
1: Да, джазовая студия, и... она по сей день существует. И, да. Попал туда. Это было удобно, потому что этим можно было, туда можно было прийти после работы. Там занятия начинались в 7 часов и заканчивались в 11.
0: Вот в 82-м году там и вы создали фонограф.
1: В 83-м только, да.
0: В 83-м, да.
1: Ну, как бы начали мы заниматься где-то в 82-м, наверное, в начале 83-го. А вот осенью 83-го было такое у нас первое выступление на фестивале джазовой студии, где мы сыграли три пьесы в стиле «Диксиленд». Ну, вот это уже было, в общем, начало.
0: Фонограф – это около полутора десятков коллективов. Это джаз... Трио, джаз-бенд, биг-бенд, я еще перестрашивала.
1: Симфо-джаз,
0: эстрадно-симфонический. То есть как в плане работы, Сергей Сергеевич, как можно организовывать вот их? Это же огромное количество сотрудников, коллективов. Как вы все это вот делаете, успеваете все-таки?
1: Ну, я вот совсем недавно, может быть, даже вчера поймался на мысли, что у нас команда работает слаженно и местами даже очень хорошо, обычно просто хорошо. Вот. И благодаря этому мы успеваем, конечно, отрабатывать очень большие объемы и той работы, которая является вот, телевизионной, голос 60+, голос «Дети», раньше было «Две звезды», «Достояние республики», потому что есть такая командная работа, и каждый на своем участке ее выполняет как может, а как может это в данный момент. И вообще мы всегда к этому стремились, чтобы мы все могли работать на 150%, чтобы это было все результативно. Вот. А с другой стороны, понимаешь, я вот еще в детстве мечтал, чтобы было такое разнообразие, можно было играть совершенно разную музыку. И в итоге вот все то, что ты назвала, вот начиная с трио, начиная с моей сольной программы, потом у меня есть дуэты, потом трио, квартет, квинтет, секстет, септет, с духовыми, с вокалом, материалом и так далее. Это все как бы разные коллективы по названиям, но это зиждется на одной ритм-секции, просто какие-то добавляются.
0: Вы же их всех объединяете, на самом деле.
1: Ну, это одни и те же люди. Ну, просто добавляется к трио, добавляется гитара, получается квартет. К этому квартету добавляется саксофон, получается квинтет. А дальше добавляется вокалист, один или два, получается секстет или септет. И так дальше, через комбо до джаз-бенда, потом биг-бенда, симфо-джаза и так далее. И у каждого этого коллектива своя собственная программа. А наши программы концертные – это абсолютно законченный и специально созданный, поставленный процесс в виде небольшого музыкального спектакля, я бы так же назвал. У нас есть программа «Let it Beatles», посвящение группе Beatles. Два отделения. Там вообще, я даже не говорю ничего, в самом начале говорю вступительные тексты, дальше это идет все вот таким нон-стопом. Там у нас меняются мизансцены, музыканты выходят в зал, потом уходят из зала, потом остаются. Вот там, ну, так все придумано. Программа «Ритмы нового света». Тоже два вокалиста, две вокалистки, наши замечательные солистки Ира Братис и Олеся Ефремова. И духовая группа «Ритм секция». Дальше программа посвящения Оскару Питерсону. Квартет, традиционный пианистический квартет. Чайковский джаз, трио, фортепианное трио. Моя сольная программа. Вот сейчас «Джаз Пауэр», где у нас объединены множество моих собственных произведений, произведений нашего гитариста Егора Путилова, где у нас каждый музыкант, у нас вообще каждый музыкант в оркестре – это солист. А вот в этой программе «Джаз Пауэр» они имеют возможность играть вот, ну, постоянно, солировать. И бас-гитара, и оба барабанщика – Женя Ануев, Леша Азархин. И вот Егор Путилов, я про него говорю, мы его композиции играем. И вот так вот это вот все происходит. Есть программа «Легендарные мелодии 20 века», есть программа «Живая музыка кино». Ну вот, вот так вот мы делаем это все.
0: Здорово, замечательно. Огромное спасибо, Сергей Сергеевич, что вы были с нами сегодня. Я с вами готова разговаривать, потому что с вами интересно, с вами поучительно, с вами удивительно. И вот эта энергетика. И честно скажу, еще раз повторюсь сегодня, что это непросто, когда такого уровня люди приходят ко мне. Я волновалась. Поэтому, знаете, я сегодня громадное спасибо вам говорю за то, что вы были с нами, за вашу фантастическую музыку, за то, что вы создаете, за то, что вы творите, за то, что вы будете создавать. Мы желаем вам удачи, успехов. Ну что ж, дорогие радиослушатели, перед тем, как мы попрощаемся сейчас с Сергеем Сергеевичем, мы еще раз послушаем музыкальную композицию. Что будет, Сергей Сергеевич?
1: А давай послушаем композицию, которая называется «Посвящение Москве». Она составлена из прекрасных песен, которые сочинили русские, советские, российские авторы, кому как удобнее их считать. Но это прекрасная музыка, которая будет жить вечно. Композиция называется «Посвящение Москве». И Москва тоже будет жить вечно.

0: Я Диана Гурцкая. Вместе с нами сегодня был Сергей Сергеевич Жилин, народный артист России, преподаватель, дирижер, создатель и руководитель группы «Фонограф» и просто удивительный человек. Спасибо вам, Сергей Сергеевич.
1: Спасибо, девочка.
0: Приходите к нам еще, мы будем очень рады.
1: Спасибо.
0: Услышимся через неделю. До встречи. Люблю всегда ваша я, Диана Гурцкая.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Вологодская область. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Продажа меда в Вологде с 11 по 15 августа в ДКПЗ. При покупке 2 кг сортового меда, килограмм цветочного в подарок. А 3 литра меда от 1700 рублей. Режим работы с 10 до 18.00. Организатор акции «Столетов АП». Подробности в месте проведения категории 0+.
3: Алло.
4: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
5: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
6: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
7: Единая рекламная служба ГТРК «Вологда». Телефоны 26 60 60 и 57 28 01.
0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
8: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Владимир Путин подчеркнул необходимость восстановления работы общественного транспорта в Донбассе и Новороссии. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Визит Папы Римского во Францию пройдет с 25 по 28 сентября. Далее подробно. Транспортное обслуживание должно быть организовано с учетом запросов жителей, особенно многодетных семей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. По словам президента, необходимо увязывать развитие транспортной системы с градостроительной политикой.
9: Огромную роль здесь играют грамотные, перспективные управленческие подходы. И прежде всего тесная увязка транспортной системы с градостроительной политикой, в том числе с учетом развития опорных населенных пунктов. Важно также активнее использовать возможности искусственного интеллекта для прогнозирования спроса, оптимизации расписаний и маршрутных сетей. Такие технологии позволяют кардинально повысить эффективность работы общественного транспорта. Прошу также не забывать о необходимости внедрения стандартов качества в сфере общественного транспорта, что предусмотрено действующим законом. Сегодня они приняты только в 34 субъектах федерации, поэтому правительству вместе с Госсоветом нужно помочь регионам разработать перечень показателей, характеризующих качество обслуживания общественным транспортом. Затем потребуется внести изменения в нацпроект «Инфраструктура для жизни», дополнив его конкретными ориентирами. Опираясь на них, можно будет оценивать работу регионов в этой сфере.
8: Владимир Путин подчеркнул необходимость восстановления работы общественного транспорта в Донбассе и Новороссии, а также о важности расширения маршрутной сети. А также призвал активнее переходить к планированию госзакупок общественного транспорта в России на несколько лет вперед. А ранее сегодня на встрече с представителями сферы планирования городской среды президент заявил о недопустимости депопуляции российских территорий, отметив, что на эту тему существуют, как выразился президент, две точки зрения.
9: Первая точка вот в чем заключается, что сегодня именно в крупных агломерациях сосредоточены все импульсы развития. И надо все ресурсы вкладывать в крупные города, в крупные агломерации, потому что в маленьких населенных пунктах, у маленьких населенных пунктах нет будущего. А вот основное ВВП страны складывается именно в крупных агломерациях. Там сосредоточена наука, образование, там инфраструктурные возможности. И вроде бы практика сегодняшнего дня во всем мире показывает, что эта точка зрения имеет право на существование. Но для такой огромной по территории страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий – это недопустимо тоже. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой. Нужно найти оптимальное, сбалансированное решение. А имея в виду сегодняшние возможности, скажем, использования современных технологий, использования интернета и искусственного интеллекта, другие возможности IT. Вот имея в виду все эти возможности, оказывается, можно эффективно работать, находясь на каких-то удаленных точках, а не сидеть только в миллионных городах.
8: Также президент в Улан-Удэ провел встречу с главой Бурятии Алексеем Цеденовым и по видеосвязи дал старт работе горно-обогатительного комбината на Ермаковском бериллиевом месторождении в Бурятии. Владимир Путин обратил внимание главы Бурятии на необходимость развития программы капитального ремонта школ в регионе. Алексей Цеденов сообщил, что за несколько лет была построена 41 школа, еще 97 отремонтированы. Это позволило полностью ликвидировать третью учебную смену для школьников. Цеденов также рассказал об отсутствии очередей в детские сады и развитии здравоохранения.
10: Высокотехнологичный центр ядерной медицины. Да, у нас радиофармпрепарат сами производим, ПЭТ-КТ, ну, то есть такой же. И к нам поехали соседи, кто у нас в Монголии к нам ездит, уже лечиться. И вот как раз образование в детские сады, да, вот мы, у нас была проблема, вот, в 17 году 20 тысяч детей стояли в очередь в детские сады. А вот, тогда было ваше решение.
9: Ну, очередь есть еще.
10: Все, сейчас она, так, у нас в городе 1000 свободных мест уже. Мы построили 46, с 17 года 46 новых садов построили, а 26 садов это с 21 года построено. Плюс мы тогда, пока параллельно строили частные детские сады, поддержали. В общем, сейчас в каких-то отдельных районах есть очередь, но она такая, просто плавающая в моменте. А так, в целом, мы уже обеспечили 100%. Повторюсь, в городе у нас сейчас теперь вопрос, рожать надо. К женщинам, мужчинам молодым обращаюсь. Давайте рожать, потому что детские сады есть.
8: Ранее Алексей Цеденов на заседании с участием президента Владимира Путина попросил главу государства расширить ветеранам СВО с инвалидностью допуск к категориям прав С и Д для возможности работать в сфере общественного транспорта. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ. Цехам сборки и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов противника и пунктам временной дислокации ВСУ в 158 районах, сообщает Минобороны России. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили положение в зоне проведения спецоперации. Группировки «Южная» и «Северная» заняли более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продвинулась вглубь украинской обороны, говорится в сводке Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбито 11 управляемых авиабомб и 1134 беспилотника. Потери ВСУ за сутки составили около 1300 военнослужащих в зоне спецоперации. Более 200 тысяч человек зарегистрировалось на мессу, которую Папа Римский Лев XIV проведет на Елисейских полях. Об этом говорится в сообщении столичной епархии, опубликованном на ее странице в соцсети X. Визит Папы Римского во Францию пройдет с 25 по 28 сентября. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Спорт.
11: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в понедельник стартовал турнир пловцов, и у сборной России сразу две медали. Илья Бородин с рекордом чемпионатов Европы выиграл золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Результат Бородина 4 минуты 8,17 секунды. А затем женская сборная России в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем заняла третье место в борьбе за серебро, уступив 4 сотые, а также на 1 сотую опередив сборную Германии, которая оказалась на 4-й позиции. Всероссийская федерация легкой атлетики во второй раз обратилась в спортивный арбитражный суд с иском, который направлен на оспаривание санкций, наложенных на федерацию со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации. Напомню, первый иск был подан 9 июля. Санкции в отношении нас носят беспрецедентный характер. Ни одна другая спортивная федерация не сталкивается с настолько жесткими ограничениями. Мы будем последовательно отстаивать свои права и уже готовим следующие шаги по восстановлению справедливости, заявил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики Борис Ярышевский. Фигурное катание стало известен окончательный состав сборной России для участия в турнире серии «Челленджер», который с 4 по 6 сентября пройдет в Токио. Добавлю, что это первые международные старты для российских фигуристов после отстранения в 2022 году. Всего от России заявлены 18 фигуристов. Отмечу, что в женском одиночном катании выступит Игнатова, Фролова и Нелюбова, в мужском Гуменник, Кондратюк и Семененко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
5: Погода.
8: Завтра во вторник, 11 августа, в Хабаровске плюс 29, плюс 31, переменная облачность без осадков. В Красноярске плюс 21, плюс 23, переменная облачность также без осадков. В Калининграде плюс 19, плюс 21, переменная облачность, пройдут кратковременные дожди. В Казани плюс 22, плюс 24, переменная облачность без осадков. В Воронеже плюс 27, плюс 29, переменная облачность без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди и грозы. Ночью плюс 14, плюс 16, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь. Ночью плюс 13, плюс 15, днем в столице плюс 24, плюс 26. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

0: Виктор Некрасов. Маленькая печальная повесть. Радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Часть первая.
1: Вместо предисловия. Из интервью с Виктором Некрасовым в 1984 году. До какого-то времени я делил свою жизнь и жизнь своих друзей на две половины – до войны и после войны. Теперь я, во всяком случае свою, делю на две, неравные по количеству лет части – 60 с гаком лет дома и 10 лет здесь, во Франции. Да и не только по годам неравные. Почему-то гораздо более существенному. И вот тут-то я делаю паузу. Надо сосредоточиться. Больше 60 лет я прожил в России, на Украине, в Советском Союзе. Школа, профшкола, институт, театральные студии, театр, Киев, Владивосток, Киров, бывшая Вятка. Оттуда пошел на войну. В 44-м вернулся с нее раненым, стал инвалидом Отечественной войны. Затем журналистом-газетчиком и, наконец, писателем. 30 лет со Сталинграда был членом коммунистической партии. В 1974 году исключили. Без малого 30 лет состоял в Союзе писателей. Когда исключили? Не знаю. Официально нигде не было объявлено. Узнали об этом, когда я был уже во Франции, мои друзья от знакомых секретарш. Советского гражданства лишен на 5-й год моей эмиграции в 1979 году. Сообщение об этом агентство Рейтер прочитал в Токио в японской газете Japan Times и, как ни странно, не разрыдался. Сейчас я французский гражданин. В паспорте моем, кроме даты, места рождения и роста, 1,71 м, написано «Националите францез», «Национальность французская». Вот так-то на 73-м году жизни стал французом. Но стал ли я французом? Вот в чем вопрос. Вписался ли? Вжился ли? Окунулся ли с головой во французскую жизнь, быт, привычки, интересы? На это отвечу прямо. Парижанином стал с первого же дня, французом нет. Пока, во всяком случае. Меня мало интересует все, что происходит в Бурбонском дворце, в французском парламенте. Ни одна из партий мне не близка, даже иногда их путаю. Акции французского правительства, и не только при нынешнем Миттеране, но и при Жескаре, в основном, скорее, не одобряю. Тут я более или менее француз. Большинство не одобряет. А вот то, что происходит по ту сторону Берлинской стены, интересует кровно. Виктор Некрасов. «Маленькая печальная повесть». Написано во Франции в 1984 году. Последнее произведение писателя. Издана в России в начале 90-х годов.
2: Над Канадой, над Канадой солнце низкое садится. Мне уснуть давно бы надо.

0: похоже на Россию. Только все же не Россия.
1: Нет, ребят, Канада, конечно, не ахти, но все же.
2: Аж вот не закончил фразы, просто сделал знак рукой, означавший, что Канада как-никак капиталистическая страна, в которой кроме сверхприбыли и безработных есть круглосуточные продуктовые магазины, свободная любовь, демократические выборы, ну и что ни говори.
1: Клондайк! Нельзя о нем забывать. Река Святого Лаврентия и трапперы.
3: Чего?
1: Жать его. Охотники на пушных зверей. А вот еще сохранились.
4: Мы его поняли, но не согласились. Мое с Ромкой предпочтение отдавалось Европе и, конечно же, Парижу.
1: Да что вы со своим Парижем? Подавай им Париж. Париж – это завершение. А Канада – разминка, проба сил, проверка на прочность. С такой Канадой и надо начинать.
0: Канадой небо синее, меж берез дожди косые, хоть похоже на Россию, только все же не Россия.
4: Было уже 3 часа ночи, мои вещи еще не собраны, а самолет 8 утра. То есть в 6 надо быть уже в театре. И не очень пьяным.
2: Отставить, Саша. Зачем жуешь сухой чай? Ерунда. Попробуй мою травку, тибетскую или бурят-монгольскую, черт знает. Отбивает начисто запах.
4: Я пососал травку. Ничего, приятно.
2: А ну дыхни. Сказка. Чистый ландыш. У бывших лам достал. Мы заговорили о Тибете. Я когда-то был с гастролями в тех краях, откуда ее травку для отбивания запаха из знаменитой мумиё привез.
1: Пить начали сразу после Сашкиного спектакля. Он кончился рано, до 11. Я заранее запасся водкой, пивом. Мать приготовила винегрет. Где-то достали экспортные сардинки. Пили у Романа. С женой он разошелся и жил холостяком.
4: Ашот был пьянее остальных, потому и болтливее. Впрочем, пьяным никто не был, просто в приподнятом настроении. Меня впервые включили в заграничную поездку Кировского театра.
2: Так вот тогда эту травку я из Тибета и привез.
1: Хватит о Тибете! Бог с ней, с крышей мира! Я перебил склонного к экзотическим подробностям Романа и разлил остатки водки. Пасашок! Сашка, потом опять пососешь свою травку. Так вот, главное, не заводись, не увлекайся вином и женщинами. Угу. И не потому, что шпионки. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, они в окно. Говоришь, что с этим делом мы покончили давно. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, они в окно. Говоришь, что с этим делом мы покончили давно.
4: Сами все знаем, пошли, за дружбу народов и развивающихся стран. Хинди Руси, пхай, пхай!
2: Саш, забери сардины, пригодятся.
4: И заберу. Я сунул 2 плоскенькие, нераскупоренные коробочки в карман. Сволочье!
2: Это относилось уже к власти. Мы его поддержали. Каждый добавил свой эпитет в адрес любимой.
1: А Анриет я все же позвоню. Хочешь ты или не хочешь, лишние башли никому не помешают. На каком аэродроме у вас посадка?
4: На Орли, сказали.
1: Вот, и разыщет Анриет тебя на Орли.
4: Угу, первый козырь для Кривулина. Он нас сопровождает.
1: Сашка, а ты держись независимо. Это главное. Они моментально теряются, думают, что за твоей спиной кто-то есть. На этом наша дискуссия закончилась. Мы вышли на улицу. Было уже совсем светло, начинались белые ночи. Зори по всем астрономическим законам спешили сменить друг друга, дав ночи не более часа. По набережным лепились парочки. На Литейном мосту Сашка вдруг остановился и, схватившись за перила, продекламировал ужасно громко.
4: Люблю тебя, Петра Творенье! Люблю твой строгий, гордый вид!
2: Не гордый, а стройный. Надо все же...
4: Да надо, надо, знаю. Кстати, вас, гадов, тоже люблю. Я обхватил обоих за плечи и крепко прижал к себе. Ну что поделаешь, люблю и все.
1: А мы... Да мы просто завидуем тебе. Да. Элементарно завидуем.
4: Да. Теперь принято говорить, по-хорошему завидуем. Ладно, так и быть, привезу вам по паре джинсов.
1: Глоток свободы привези. И Лолиту не забудь. Я бредил Набоковым, хотя кроме Дара ничего не читал. За одну ночь прочел все 400 страниц. Сашка чмокнул нас в шершавые подбородки.
3: Любовью брата.
2: Иди в баню.
1: Да ну тебя.
4: Бездушные псевдоинтеллектуалы. Привезу тебе, Ашотик, Лолиту, не волнуйся, рискую всем. Ну, пошли. Еще чемодан забрать надо.
1: Дома выяснилось, что Сашкина мама все уложила. Выклинчила у Коровиных, а он часто бывает за границей, роскошный чемодан на молниях, чтоб Сашка не срамился, и аккуратно все уложила. Пиджак тоже достала заграничный, с золотыми пуговицами. Сашка померил, на его балетно-спортивной фигуре все хорошо сидело.
4: Ну а это зачем, мам? Свитер, лето же.
5: А, лето летом, а Канада Канадой, та же Сибирь.
1: Бери, бери, не расстраивай маму.
5: Не расстраивай маму.
4: Летом в Сибири жарче, чем в Москве, дорогая Вера Павловна. Климат-то континентальный.
2: Вот и увидишь, какой там климат. Тем не менее, свитер оказался в чемодане. Сашка махнул рукой.
5: Ну что ж, ребята, сели перед дорогой.
2: Присели кто на чем? Сашка на чемодан.
4: Ну, все, поехали.
1: Сашка обнял и поцеловал маму. Мама его перекрестила.
4: Я подошел к письменному столу, вынул из-под толстого стекла фотографию, где мы втроем, и сунул в боковой карман пиджака. Взгляну где-нибудь в городе Виннипеге, в Канаде, и разрыдаюсь. Ну, пошли.
2: Пошли.
5: Ну, с Богом.
4: Когда мы пришли, в театре уже волновались.
6: Куницын. Небось, пьянствовали всю ночь, а? Куницын.
7: Знаю его.
4: Сказал парторг Зуев. Он был помрежем в нашем театре и ненавидел всех артистов. Упаси бог, за кого вы нас считаете? Всю ночь зубрил про Канаду. Кто премьер-министр? Сколько жителей? Сколько безработных?
6: Ой, не острил бы уж. В кабинет директора бегом. Все уже собрались.
4: Бегом так бегом. Ну, смотрите, без меня тут. Подставляйте уста.
2: Мы ткнулись носами, похлопали друг друга по спинам.
4: Ладно, бывайте.
1: Сашка сделал пируэт и весело побежал по коридору. В конце коридора он остановился и поднял руку а-ля медный всадник.
4: Не вы державное течение, береговой ее гранит. Так джинсов, значит, не надо.
2: Иди ты.
4: Иду.
1: Конечно же, нас прозвали тремя мушкетерами. Хотя по внешности подходил только Сашка Куницын, стройный, изящный балерун.
2: Ашот был мелковат, но пластичен. Обладал южным армянско-гасконским темпераментом.
4: Роман тоже не удался ростом, к тому же был лопоух, зато лукав, как Арамис. Портоса среди нас не было, с Атосом тоже не ясно, не хватало загадочности.
1: По очереди каждый из нас отращивал бородку и усики. Но Сашке, танцевавшему юных красавцев, велели сбрить. Мне с буйной растительностью надоело пробривать ежедневно усики. А у Романа просто-напросто мушкетерская эта деталь оказалась ярко-рыжей.
8: К
2: Кроме неразлучности, было еще нечто мушкетерское в нашей дружбе. Однажды мы, правда, с синяками и ссадинами, выиграли баталию с лиговским хулиганьем, что окончательно закрепило нашу общую кличку.
4: Кто-то прозвал нас кукрыниксами. Куприянов, Крылов, Николай Соколов у тех художников, а тут Куницын, Крымов, Никогосян тоже ку-кры-ник. Но это как-то не привелось.
1: Все трое были молоды, до 30, а Сашка моложе всех, 23. Возраст прекрасный, когда дружба еще ценится и слову верят. Все трое были лицедеями.
2: Сашка преуспевал в Кировском, я на Ленфильме киноактером. Ашот же то тут, то там, но больше на эстраде. В шутку его называли синтетическим мальчиком. Пел, играл на гитаре, ловко подражал Марселю Марсо.
1: В свободное время мы всегда были вместе. Как ни странно, но пили мало. То есть пили, конечно, без этого у нас нельзя, но на фоне повального, нарушавшего все статистические нормы злоупотребления в стране алкоголем, выглядели мы скорее трезвенниками.
4: Борцами и строителями нового мы тоже не были. Перестраивать разваливающиеся здания не собирались, но пытаться найти какую-то лазейку в руинах, тропинку в засасывающем болоте все же надо было и добиться успеха. Об этом вслух не говорилось, не принято было, но отсутствием честолюбия никто из нас троих не страдал.
1: Короче говоря, объединял нас и сближал некий поиск своего пути. Пути, на котором, добившись чего-то, желательно было оставаться на высоте.
2: Язвительный и любивший точные краткие определения, Ашот сводил все к элементарному.
1: Мушкетеры!
3: Да?
1: Да. Самое главное, не замарать собственные трусы. Лозунг был подхвачен. И хотя злые языки, переставив ударение, называли это дипломатией трусов, мы нисколько не обижались. Но от общественной работы отлынивали, и на собрание, где кого-нибудь прорабатывали, мы не ходили.
2: Мы были разными и в то же время очень похожими друг на друга. Каждый чем-то выделялся. Золотоволосый кудрявый Сашка покорял всех девчонок не только вихрями своего танца, белозубой улыбкой, томным взглядом и вдруг вспыхивающими глазами, но и всей своей ладностью, изяществом, умением быть обворожительным. Недруги считали его самонадеянным, самовлюбленным павлином. Но где вы видали красивого 20-летнего юнца с развитым чувством самокритики? Он действительно, развалясь в трусах в кресле, принимал грациозные позы и поглаживал свои ноги, очень обижаясь, когда ему говорили, что они могли бы быть и подлиннее. Ему иной раз становилось скучно, когда разговор о ком-то затягивался дольше, чем человек этот, на его взгляд, заслуживал. О себе же мог слушать, отнюдь не скучая. Но если надо, был тут как тут. Когда я как-то свалился в тяжелейшем гриппе, Сашка обслуживал меня и варил манные каши, как родная мать. Короче, он был одним из тех, о ком принято говорить, отдал бы последнюю рубаху. Хотя рубахи любил и носил только от Сен-Лорана или Кардена.

Ашот красотой и дивным сложением не отличался. Он был невысок, длиннорук, излишне широкоплеч, но когда начинал с увлечением что-то рассказывать, попыхивая своей трубочкой, или изображать, врожденная артистичность, пластика делали его вдруг красивым. Речь его, а поговорить он любил, состояла из ловкого сочетания слов.

0: невыполнимых планов. Рубашку тоже мог отдать, хотя его советского производства ковбойки ни в какое сравнение не шли с карденовскими.
1: Роман греческим эфебом тоже не был. Полурусских, полуеврейских кровей он был горбонос, лопоух, ростом даже чуть пониже меня. Язвителен и остер на язык. Нет, он не был хохмачом, но остроты его, роняемые как бы невзначай, без нажима, могли сразить наповал. Чью-нибудь затянувшуюся тираду он мог пресечь двумя-тремя ловко вставленными словами. И Романа поэтому малость побаивались. На экране он был смешон, а часто и трагичен. В нем было нечто чаплинское, мирно сосуществовавшее с Бастером Китоном и всеми забытым Максом Линдером. Мечтой же его был, как ни странно, ни Гамлет, ни Сирано, ни также всеми забытый стринберговский Эрик XIV, которого когда-то блестяще играл Михаил Чехов, а полубезумный Минута из «Мистерии Гамсуна». Но кому? Даже Висконти или Феллини придет в голову экранизировать этот роман. А он с этой ролью вошел бы в энциклопедию, ручаюсь. Насчет рубахи не совсем ясно, так как ходил всегда в свитерах, а что было под ними, неизвестно. Но свитеров было много, потому и расставаться не жалко.
0: Вот так мы и жили. С утра до вечера репетиции, спектакли, съемки, концерты, а потом встречались и облегчали души, о чем-то споря и слушая битлов, которых мы боготворили.

Виктор Некрасов. Маленькая печальная повесть. Десятисерийная радиоверсия с участием Евгения Князева, Александра Лутошкина, Андрея Шибаршина, Алексея Верткова, Ирины Евдокимовой и Софьи Арендт. Автор инсценировки и режиссер Алексей Соловьев. Композитор Владимир Романычев. Редактор Марина Лапыгина. Шеф-редактор проекта Наталья Новикова. Продюсер Ольга Золотцева. Продолжение следует.

0: Радио России. Три измерения. Союз архитекторов, художников и театральных деятелей на Радио России.
1: Здравствуйте, меня зовут Николай Шумаков, я архитектор, практикующий архитектор, президент Союза архитекторов России. Сегодня у меня в гостях самый удивительный человек, которого я долго ждал, наконец дождался, заслуженный деятель искусства РСФСР, академик Российской академии художеств, почетный профессор Московской консерватории, искусствовед, художественный критик, сценарист, педагог и плюс ко всему в прошлом, в конце жизни СССР, он был заместителем министра культуры СССР. Это мой близкий друг Андрей Андреевич Золотов. Здравствуй, Андрей Андреевич.
2: Добрый день, здравствуй. Я так рад, что ты меня позвал в гости.
1: Это я рад, что ты пришел, несмотря на огромную занятость. Я знаю, как ты загружен и в академии. И, помимо всего прочего, ты же преподаешь?
2: Да.
1: В щепке?
2: Да, в щепке, да.
1: А что ты там преподаешь?
2: Ну, я им читаю такой курс общий об искусстве интерпретации, современный культурный процесс, вот такой вот общехудожественный, общеискусствоведческий такой курс. Я, поскольку, как ты знаешь, включен в разные сферы искусства, рассказываю им о реальных людях из мира театра, из мира изобразительного искусства. Я же многих знал, и есть много соображений и про актерское мастерство, и про все, что, про многое.
1: У тебя сложный курс, вот по твоему описанию сложный курс, а студенты тебя понимают? Вообще,
2: знаешь,
1: что за люди студенты,
2: ты знаешь,
1: ныне?
2: Это интересный, как теперь говорят, хороший вопрос. Студенты – народ очень интересный. Природа выбрасывает на поверхность, рождает немало, во всяком случае, даровитых людей, годных для того или иного дела, в том числе для художественной профессии. Я там преподаю именно в щепке уже 27 лет.
1: 27.
2: А до этого еще там преподавал в Институте повышения квалификации телевидения и радиовещания, но там были взрослые люди. А здесь я наблюдаю постоянный выброс даровитых людей, и при этом некоторые вибрации, не буду говорить снижение, некоторые вибрации с уровнем культуры. Конечно, уровень с тем, с чем они приходят. Ну вот за эти годы я вижу снижение некоторое.
1: Снижение или падение? Просто такое катастрофическое падение.
2: Ну, я как бы, ну, не хотел бы употреблять такие решительные слова, как падение, вариации.
1: Я почему тебя спросил, у меня трое внуков, один вот сейчас только что поступил в архитектурный институт, поэтому эту публику молодых людей я
2: знаю.
1: Ты знаешь,
2: конечно.
1: И я знаю, что они не читают абсолютно ничего.
2: Да, да.
1: Причем пишут сочинения, по Толстому сочинения, пожалуйста. А читали ли вы «Войну и мир»? Не читали.
2: Да.
1: Но пишут сочинения,
2: ну,
1: и получают пятерки.
2: Да, и умничают.
1: И умничают.
2: Да, да. Но при всем при том, с ними интересно, они жадно слушают. И если ты, как бы сказать, с ними не высокомерен, да, а, ну, что называется, не знаю, по-отечески, ну, у меня, слава богу, зачеты, я не ставлю на экзаменах.
1: Повезло тебе,
2: отметочки, да. Там 4-3, 2-1, или тем более 4-5, а вот, у меня зачет, не зачет. Я никогда этому вслух не говорил, но я не очень хочу проверять, что они из меня запомнили. Я использую это время, чтобы им что-то внушить. Я пришел к такой мысли за все эти годы, что знания передаются самыми разными путями и способами. И чтение книг, и много-много-много. Ну, и общение. Вот мы общаемся, я же получаю от тебя какую-то энергию знания. Понимаешь?
1: Энергию знания. Меня вряд ли ты энергию знания получишь.
2: И там через общение тоже можно передать знания. Я пришел недавно к такой, знаешь, мысли, к такой формуле, что есть тайное общение. Люди могут и разговаривать, и все, но тайное общение не будет. Либо она возникает. И когда в момент общения что-то происходит. Я внушаю тебе что-то, а ты внушаешь что-то мне.
1: Скажи, пожалуйста, большое количество выплескивается талантливых людей.
2: Даровитых, способных.
1: Еще более точно, способных.
2: Да.
1: А что с ними потом происходит? Они остаются в профессии, они становятся режиссерами, артистами, сценаристами?
2: Да.
1: Или это все уходит в небытие, и они, в конце концов, подметают улицы, убирают мусор? Нет?
2: Нет. Все-таки, как правило, они остаются в профессии, или в широком смысле слова, они остаются в жизни искусства, в культуре остаются. Ну, может быть, кто-то и находит себе применение еще иное, но это все равно люди с артистическим каким-то складом.
1: Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, зачем молодые люди идут в вуз типа Щепки? Что они хотят? Они хотят славы, они хотят известности. Чего они хотят? И там же сумасшедший конкурс. А они все идут, идут.
2: Да.
1: И каждый год, наверное, конкурс больше и больше,
2: да.
1: больше и больше. Что им кажется, что вот они созданы для того, чтобы лицедействовать, на сцене выступать, в кино идти? Я не совсем понимаю этого. Ты понимаешь наверняка.
2: Ну, я тоже, как и ты, не могу сказать, что я это до конца понимаю. Но я могу сказать тебе, что я это ценю. Конечно, после даже первого курса бывает какой-то и отсев, и педагоги говорят, ты, парень или девушка, случайно сюда пришел. Но почему они идут? Ну, во-первых, многие как-то уже в школе, театральный кружок, как-то все. Ну, есть некое влечение, может быть, даже и угадывание некоторых способностей. Потом они проходят большое испытание, и их либо берут, либо не берут. Но зачем они идут? Я думаю, что они идут в том числе и для того, чтобы быть в работе, в какой-то, ну, несколько иной обстановке.
1: В атмосфере.
2: В атмосфере,
1: в атмосфере.
2: Есть потребность в некой идеальной или близкой к идеальной атмосфере.
1: Вот это замечательный ответ. Да. Спасибо
2: они,
1: тебе
2: за него. Хотят, может быть, жить. У кого-то это, как и в архитектуре, и у нас, и в искусстве изобразительном. У кого-то это потомственное, там, дети художников, дети артистов.
1: И у меня внук поступил
2: на днях.
1: Это
2: лепить.
1: Четвертое поколение, ни много, ни мало.
2: Это хорошо. Это хорошо, потому что генетически, конечно, что-то передается. И потом видишь человека, видишь рядом близкого человека, отца, деда, маму, хочешь быть похожим. Ну, может быть, где-то вкрадывается и какая-то мысль о том, что авторитет отца или матери будет как-то тебе помогать
1: в жизни.
2: Кстати, в этом нет ничего плохого. У Пушкина есть такая запись, мысль о том, что твое имя твоему близкому человеку будет в помощь, имя, да? Не лучше ли это награда для христианина?
1: Прекрасно.
2: Вот. Но есть и много людей, которые, ну, что называется, шагнули в этот мир, в эту профессию, ну, что называется, в первом поколении.
1: Андрей, дорогой ты мой, вот мы начали передачу, я сразу зацепился за студентов, но мы неправильно с тобой начали. Обычно я задаю очень простой вопрос всем моим гостям. Скажи, пожалуйста, как ты пришел в эту профессию? В какую профессию? Я причем даже не понимаю. Ты такой широкий, толстый, высокий, такой многогранный. Как ты пришел? Как ты дошел до жизни такой? Вот что такое детство у тебя? Кто у тебя-то родители были? Где ты учился? В конце концов, почему ты занимаешься тем, чем занимаешься сегодня?
2: Ты знаешь, это вопрос почти сокровенный. Потому как у меня какая-то очень обычная и при этом немножко непростая история. Мой отец был профессиональный военный, мама была воспитателем в детских садах, в детских домах. Но очень даровитые люди. Отец был очень расположен к искусству. Ты знаешь, для него люди искусства, люди науки – это какие-то особые люди. Вот это было поколение людей, которые органически ценили знания, носителя знаний. Отец мой прошел всю войну, дослужился до звания майора и когда увольняли его из армии, при Хрущеве сильно сокращали армию, значит, и у него уже там было положено выслуги лет, его вывели в запас и должны были присвоить очередное звание подполковника. Он служил в этот момент на Южном Сахалине, в Южно-Сахалинске, где он только не служил, на Камчатке, в бухте Провидения.
1: А родился ты где тогда?
2: Я родился в Москве. Да, был Москве. Период, когда он служил в Москве, таких периодов было несколько. Вот. Одним словом, подполковник он так и не получил, но это чуть в сторону, такая история, не знаю, для программы или не программы. Когда я, вот ты упомянул, что я был последние два года советского периода русской жизни заместителем министра культуры Советского Союза и работал с замечательным человеком, моим министром Николаем Губенко, о котором я очень тепло...
1: У тебя министр был Губенко, Николай Николаевич.
2: Коля Губенко, Николай Николаевич, и я о нем сердечно, тепло вспоминаю. Вот. И в этот период вдруг однажды в мой этот министерский кабинет пришел человек из военкомата, а я был капитан, ну, как мы все там от университетских лет росли, там, сборы, то-то.
1: Что-то ты сумасшедшую военную карьеру сделал.
2: Да, у меня сумасшедшая, да, я дорос до капитана через сборы и так далее. И вдруг пришел человек из военкомата и сказал, вот принято решение, у вас должность такая, вы должны быть на всякий случай старшим офицером, вам присвоено звание майора. И принес мне новенькие погоны. Я, конечно, поблагодарил и принял, и к ним когда не прикасался, а когда ушел мой отец, я эти майорские погоны положил ему в гроб.
1: Семья майоров у вас, да?
2: Поскольку он настоящий майор, понимаешь? Но это так я расчувствовался от того, что мне всегда, когда вижу у тебя, Николай Иванович, как-то мне становится, я так тебе сказал, хорошо и весело, потому что ты глубокий человек, глубокий профессионал, архитектор, художник замечательный и человек, который рождает атмосферу общения. Вот это тайна общения у тебя, ну, во взгляде. Я знаю твою выставку, выступал там на ее открытии и так далее.
1: Это тебе так кажется? Ну, никакой глубины
2: мне
1: нет.
2: Достаточно того, что мне так кажется. Хотя я знаю, что тебя очень многие любят. Не зря же наш Союз архитекторов вот доверил тебе руководить нами, всеми нами. Понимаешь, я ведь и член шести творческих союзов.
1: Да, это я знаю прекрасно.
2: Включая Союз архитекторов, что для меня особая
1: у
2: честь.
1: У тебя и сыновья.
2: У меня архитектор, да, член Союза.
1: Сева, да?
2: Сева, да. Сева, он профессиональный архивант,
1: да,
2: кончил мархи.
1: Я помню, пацан замечательный.
2: И вот удостоился чести быть тоже в Союзе архитекторов.
1: Он и стал членкором Академии.
2: Да, да,
1: все
2: да.
1: Прекрасно
2: вот,
1: знаю. Да.
2: Активно работает. Вот. Но, да, о себе. Ты хочешь о себе. Да?
1: Я
2: ты,
1: хочу папу,
2: ты действительно
1: папу помянул.
2: Всех расспрашиваешь
1: мама,
2: о себе.
1: Мама.
2: Я послушал, вот некоторые твои передачи слушал в эфире, а некоторые специально. Да, ты у всех спрашиваешь. И вот моя жизнь обычная, но странная, как всякая жизнь обычная и странная. Значит, мы жили, у нас была комната в общей квартире, коммуналки, да. Это был хороший дом, так сказать, один из таких домов начала века, Смоленский бульвар, дом 15, там висит сейчас, слава богу, уже давно доска, что жил в этом доме генерал Карбышев, знаменитый герой войны чудесный. Его я не застал, но его жену еще помню, она гуляла там у нас в скверике. И в этом коридоре было 11 семей, из них 3 профессора. А один из этих 3 профессоров даже был академиком Белорусской академии наук, такой Сергей Николаевич Вышелесский. У этих 3 профессоров были библиотеки. Они все были мне открыты. Это к вопросу о нравах. Об этих общих квартирах немало сказано, так сказать, разного, в том числе плохого. Я лично ценю этот период своей жизни. И в школе вдруг на меня обратила внимание учительница пения. Прозорова была ее фамилия. Жила на Плющихе. Школа была в Первом Тружниковом переулке. И как-то однажды она мне предложила с ней заниматься, начать заниматься на рояле. Пригласила к себе домой. Мы начали заниматься. Потом, что меня до сих пор, к вопросу о педагогике и о педагогической этике. В какой-то период она решила, что мне нужен педагог большей квалификации, чем она. И отвела меня к другому педагогу.
1: То есть музыкальную школу ты не заканчивал, ты ходил из рук в руки, тебя передавали,
2: да, все выше, выше и выше. Музыкальное образование, да. Вот. Но потом эта вторая моя учительница, она меня еще к третьей отвела. Уже это была формализованная. Это была знаменитая школа в Москве имени Владимира Васильевича Стасова. Это была школа очень высокого порядка, очень близкая к рангу музыкального училища. Там я занимался у Марии Андреевны Шиховой, которая была и очень известный в Москве педагог. У нее учился, она этим очень гордилась, Кирилл Петрович Кондрашин, известный дирижер, замечательный. Вот так, так все. Потом, когда уже я заканчивал десятилетку, то был для меня вопрос, идти ли, как бы сказать, в гуманитарную сферу, литературные какие-то способности, ну, склонности, как-то я в себе ощущал, вот, либо делать музыкальную карьеру, так сказать. Но я решил, что
1: и
2: я...
1: И ты пошел в МГУ.
2: Да, я пошел
1: на журналистику.
2: И я при этом, но в МГУ я пошел тоже очень интересно, и это было, то есть то, куда я пошел в то время, не знаю, как сейчас, там была очень большая свобода. Можно было, ну, не то, чтобы там уж прямо там ходить, не ходить. Поэтому я ходил в консерваторию, я ходил к искусствоведам на исторический факультет. В общем, как-то я жил интересно, понимаешь? А отец мой, когда он вот служил в Москве, он увидел мою, ну, склонность как-то, ну, к музыке для начала. Он ночами выстаивал очереди за билетами в Большой театр.
1: О, Боже мой.
2: И я мальчиком где-то там 8-9 лет, я еще застал танцующую Уланову, а потом с ней близко общался, поющих Пирогова, Козловского, Рейзена, а потом с ними общался.
1: Вот такое чувство, что ты не в середине, не в первой половине 20 века, а в конце 19 века родился. Ты называешь такие,
2: ну,
1: имена,
2: может,
1: божественные.
2: Да, да. То есть... Знаешь, такое мне везение на людей было. Поэтому я все время говорю, ну что ты, ну вот мы сейчас сидим с тобой за одним столом в этой замечательной радиостудии. Там вот прекрасные люди, специалисты нас с тобой записывают, и что-то потом вы все сделаете из этой записи. Но я ведь за одним столом сидел с Габричевским и Нейгаузом. Вот так. Повезло. Складывались обстоятельства. Но... влияние этих людей на меня огромное, понимаешь? Я пользуюсь просто случаем, чтобы поклониться им всем.
1: Но не всякому везет, понимаешь? Вот тебе повезло.
2: Ну, повезло.
1: И повезло, у тебя столько было имен.
2: Да.
1: Имен.
2: Да.
1: Никто в жизни столько,
2: ну,
1: людей,
2: да,
1: замечательных,
2: я все-таки, знаешь,
1: не встречал.
2: Я хорошо.
1: Потому что они тянулись к тебе, извини меня.
2: Ты
1: я
2: знаешь,
1: же не даром тебя в, я тебе, в студию пригласил.
2: Я тебе скажу, что одну вещь я тебе скажу.
1: Да,
2: я никогда...
1: Скажи.
2: Да, конечно, возникало это тайное общение. Да, я не навязывался. В какой-то момент меня, ну, приглашали. Но я никогда не был для них журналистом. Мы просто общались. Понимаешь, за всю историю моих общений я ни у кого не взял интервью. Это были неформальные отношения, понимаешь, питательные какие-то очень. И вот это удивительно. Я благодарю Господа и благодарю судьбу, что вот так случилось, понимаешь? Вот. И еще к вопросу о моем. Вот я все время к этой тайне общения возвращаюсь. Еще была одна семья, которые как бы стали моими вторыми родителями.
1: В этой же квартире, да?
2: Нет. А в этой квартире вот были эти три профессора. Между прочим, когда я начал заниматься на пианино, то у нас в семье не было пианино. Но профессор Автократов сказал мне, у него было пианино. Я услышал, ты начал музыкой заниматься, приходи, вот в такие-то часы я отдыхаю, приходи, занимайся. Эти люди, знаешь, ну, люди... люди. Вот. Но однажды в консерватории на концерте я оказался, ну, сидели двое. Он, она. Не очень юные, но и не старые. Это теперь я в свои уже...
1: Не,
2: да.
1: Не очень юные, лет 35, да?
2: Нет, им-то... Нет, ну, я думаю, что им было уже лет вокруг 50. Вот. И, как это бывает, знаешь, перемолвились какими-то словами. Да? Раз встретились, два встретились, они пригласили меня к себе. Это были замечательные люди. Он, Николай Николаевич Некрасов, был академик Академии наук, известный экономист, большой специалист по развитию производительных сил. Он долгое время еще при Косыгине возглавлял Совет производительных сил при Госплане. А она была музыкант, грузинка, Тамара Владимировна Абаладзе. Вот, преподавала в Гнесинском училище. Они оба из Иркутска. И она, эта грузинка, тоже из Иркутска. Это были поразительные люди. У них был чудный дом, и там бывала масса людей. И там я тоже получил очень большое и профессиональное какое-то, много чего я там получил. Так что вот что же я себе могу сказать.
1: Андрей Андреевич, дорогой, время. А что такое время? Время, значит, время передачи истекло.
2: Прости меня.
1: Ну, прощаю, конечно, как я могу тебя не простить. Этот разговор с тобой мы продолжим в одной из следующих программ. Напомню, у нас в студии был искусствовед Андрей Андреевич Золотов. Андрей Андреевич, до скорой встречи.
2: Спасибо.
0: Музыка большой страны.

0: Музыка большой страны. Радио России. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
1: История Хабаровска, который величаво раскинулся вдоль Амура белым парусом.
2: Люблю Хабаровск особенно за что? За эту вот ауру доброты и доброжелательства.
3: Вместе с гостями обсуждаем то, что в данный момент затрагивает многих.
0: Радио России. Главное радио страны. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
4: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
5: И можем, и нет.
6: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин поручил расширить сферы использования субсидий на развитие общественного транспорта в регионах России. Владимир Путин провел встречу с главой Республики Бурятия Алексеем Цеденовым. ДТП произошло на Волоколамском шоссе в Москве в районе дома 62. Движение в сторону центра затруднено на 1 километр. Далее подробно. Владимир Путин в понедельник работал в Улан-Удэ. Глава государства поручил расширить сферы использования субсидий на развитие общественного транспорта в регионах России. Президент в режиме видеоконференции провел заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта.
2: В правилах предоставления целевых субсидий на развитие общественного транспорта нужно предусмотреть расширение направлений по их использованию. То есть в рамках субсидий можно было бы дать возможность регионам выбирать, куда направлять выделенные средства. Это в том числе и развитие инфраструктуры общественного транспорта, включая остановки. Повторю, финансовые возможности регионов разные, и условия софинансирования из федерального бюджета закупок транспорта должны были бы это учитывать.
1: Президент России поручил доработать идею об обновлении общественного транспорта в регионах за счет штрафов за езду без полисов ОСАГО. Идею поддерживают Минцифры, Минфин и Центробанк. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Госсовета заявила, что администрирование штрафов для перевозчиков без полисов ОСАГО необходимо совершенствовать. Она констатировала, что сейчас ОСАГО убыточна для страховщиков, а внедрение подобных мер позволит им получать дополнительную прибыль.
3: Почему я поставлю под сомнение значимость этого источника? Потому что сейчас ОСАГО для страховых компаний убыточна, 103%. То есть они выплачивают по ОСАГО больше, чем собирают. А мы, когда обсуждали в прошлый раз с вами, говорили о том, что вот такие отчисления от прибыли, если она появится, если отчисления будут, не должны привести просто к росту тарифов, чтобы это было за счет увеличения тарифов. Поэтому здесь сама должна покрыться, прежде всего, мы должны уйти от убыточности этого страхования. Если появится дополнительная прибыль в случае технической реализации, тогда можно рассматривать. Но первое, это действительно реализация вот этого автоматического контроля за тем, чтобы люди ездили с полисами. И после этого можно будет посчитать, какая дополнительная прибыль. Но вот просто надо смотреть реалистично на этот источник.
1: В ответ на это глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что с принятием закона об автоматизации процесса проверки наличия полисов ОСАГО через камеры поспешили. Владимир Путин заявил, что побеседует с Колокольцевым на эту тему отдельно. Также Владимир Путин подчеркнул, что транспортное обслуживание должно быть организовано с учетом запросов жителей, особенно многодетных семей. При этом необходимо учитывать развитие транспортной системы с градостроительной политикой. Президент также сегодня на встрече с ведущими представителями сферы планирования городской среды призвал сохранять самобытность российских городов, возводя в них новые объекты и интегрируя современные технологии.
2: Хотел бы и другое подчеркнуть. Меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями, с использованием информационных цифровых технологий, необходимо сохранять их самобытность. Грамотно вписывать новые объекты в уже сложившееся пространство, сберегать исторический облик российских городов и поселков, их уникальность. Восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия. Это многоликая палитра разнообразия городов, регионов, без всякого сомнения, является нашим достоянием. Я вспомнил про свой родной Питер, но это касается не только Питера. У нас много объектов, которые требуют особого внимания со стороны государства. Убежден, что вместе, единой командой, мы сможем добиться максимальных результатов в обустройстве крупных и малых городов, сел, поселков, исторических поселений. И здесь, на Дальнем Востоке, в Сибири, в Арктике, в Донбассе, Новороссии и по всей стране.
1: Также президент одобрил предложение использовать для реабилитации бойцов спецоперации творчество. Такая идея прозвучала в ходе встречи в Улан-Удэ с представителями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием городов Дальнего Востока.
2: Ничего нет интереснее и более захватывающего, чем творчество. Это вы знаете лучше, чем я. Вот, потому что это увлекает, забываешь про все, начинаешь погружаться в идею, которая тебя захватывает, и все травмы прошлого уходят. Я вот абсолютно в этом уверен. Поэтому у нас целая система выстроена сейчас поддержки участников СВО, членов их семей, ребята, те, кто возвращаются, те, кто еще находятся на линии боевого соприкосновения. И в Министерстве культуры есть соответствующий план работы по этому направлению и соответствующие там мероприятия, связанные с увековечением тех, кто свою жизнь за Родину отдал, и поддержка ребят, которые возвращаются. Их нужно не просто вернуть в гражданскую жизнь, им нужно дать возможность найти себя, снова получить какую-то, может быть, профессию и так далее, создать необходимую среду безбарьерную и так далее. Все вот это, и спорт развивать соответствующий. Мы по всем направлениям будем двигаться, но вот реабилитация через творчество – очень хорошая идея.
1: Кроме того, Владимир Путин провел встречу с главой Республики Бурятия Алексеем Цеденовым. Обсуждалось социально-экономическое развитие республики, помощь участникам специальной военной операции и их семьям, вопросы волонтерства и ситуация в сфере экологии. ДТП произошло на Волоколамском шоссе в Москве в районе дома 62, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, говорится в сообщении. Отмечается, что движение в сторону центра затруднено на 1 километр и осуществляется по одной полосе из трех. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. За три дня до старта чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе 4 российских спортсмена получили визы и смогут принять участие в соревнованиях. Это Мельникова, Калмыкова, Васильева и Усачев. В отношении остальных членов сборной страны Листуновой, Найдина и Киселя решение об отказе выдачи виз не пересмотрено. Чемпионат Европы пройдет с 13 по 23 августа. Он является отборочным к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в понедельник стартовал турнир пловцов у сборной России. В этот день две медали. Илья Бородин выиграл золото с рекордом чемпионатов Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием у мужчин с результатом 4:08.17. Сборная России также завоевала бронзу в женской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Стал известен формат Суперкубка баскетбольной единой лиги. Шестой в истории Суперкубок пройдет с 17 по 20 сентября в Москве на ВТБ-арене. 6 команд разделены на 2 группы. В группу А вошли ЦСКА, Локомотив Кубань и боснийская Игокея. Группу Б составили Уникс, Зенит и турецкий Анадолу Эфес. 20 сентября состоится финал турнира, а также матчи за 3 и 5 места. В завершении футбола «Зенит» окончательно решил продать 28-летнего вингера Андрея Мостового. Он не входит в планы главного тренера команды Сергея Симака, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Зенит» оценивает футболиста в 6 миллионов евро. Сообщается, что следующим клубом Мостового может стать «Краснодар» или «Московская Динамо». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Завтра во вторник, 11 августа, в Хабаровске плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Мурманске плюс 11, плюс 13, облачно, временами пройдут дожди. В Уфе плюс 23, плюс 25, переменная облачность, без осадков. В Нижнем Новгороде плюс 24, плюс 26, переменная облачность, без осадков. В Сочи плюс 28, плюс 30, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди и грозы. Ночью плюс 14, плюс 16, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь. Ночью плюс 13, плюс 15, днем в столице плюс 24, плюс 26.

0: В эфире «Экзотика».
1: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире «Экзотика». У микрофона, как всегда, Андрей Борисов. Сегодня в нашей программе нью-йоркский арт-поп дискохаус проект Hercules and Love Affair, итальянские пионеры даквейфа неоклассики Атараксия, лидер техасской группы Окервилл Рио Уилл Шеф и ветеран американского альтернативного рока Джон Спенсер. Открывает наш обзор композиция «Время настоящее и время прошедшее» самой необычной группы британского постпанка The Dirty Column.

The Dirty Column – Time Present and Time Past из альбома Renaissance – Возрождение, выпущенного London Records. История этого уникального манчестерского проекта началась еще в середине 70-х, а в январе 80-го культовый лейбл Factory выпустил дебютную пластинку «The Return of the Dirty Column», коллектива, состоявшего на тот момент из гитариста Винни Рейли и продюсера Мартина Ханнета, отвечавшего за саунд и электронику. Музыка группы, названная в честь боевого отряда испанских анархистов, созданного героем гражданской войны Буэнавентурой Дороти, представляла собой тонкую смесь постпанка, фолка, авангардного джаза и классики. Несмотря на скепсис самого Винни Рейли, который считал эту запись всего лишь далекой от совершенства пробой пера, критики высоко оценили альбом и даже назвали молодого гитариста Майком Олфилдом «Новой волны». В дальнейшем состав группы расширялся и несколько раз менялся. Менялась и стилистика, но неизменной оставалась магия и неповторимая атмосфера, создаваемая гитарой Винни Рейли.

0: Это была манчестерская группа The Dirty Column. Прозвучала композиция For Friends Everywhere, для друзей повсюду, из нового альбома Renaissance.
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: А наш обзор продолжает нью-йоркский арт-поп диско-хаус проект «Hercules and Love Affair» с композицией «Мое путешествие».

Hercules and Love Affair – My Journey из мини-альбома Dancer EP, изданного лейблом Stratosonic. Hercules and Love Affair – проект бруклинского диджея, композитора и продюсера Эндрю Батлера, прославившегося благодаря песне Blind из выпущенного в 2008 дебютного альбома, в записи которого принял участие Энтони Хегерти из группы Anthony and the Johnsons. С тех пор много воды утекло, состав постоянно менялся, но Батлер не собирался сдаваться. Ему всегда удавалось находить единомышленников и тщательно подбирать исполнителей вокальных партий. Так что проект продолжает развиваться и сверкать новыми красками.

это были Hercules and Love Affair. Прозвучала песня The Eyes of Love, «Глаза любви» из нового мини-альбома Dancer EP. А наш еженедельный обзор новинок грамзаписи продолжают итальянские ветераны Dark Wave и Neoclassity группа Ataraxia с композицией Bring Me.

Атараксия Бринвинг из юбилейного 30-го альбома «Silfair the Fair», выпущенного лейблом The Circle Music. Этот необычный коллектив был создан в 85-м в древнем итальянском городе Модена вокалисткой, композитором и поэтессой Франческо Николи. И с тех пор уже 30 лет создает, соединяя средневековые инструменты и современные технологии, удивительную музыку на стыке Dark Wave, Neoclassity, Gothic Ethereal и фолка. Кстати, слово «атараксия», взятое из эпикурейской философии, означает «невозмутимость, спокойствие». Эта невозмутимость – основополагающий элемент духовной традиции греко-римской и кельтской культуры.

В исполнении итальянского ансамбля «Атараксия» прозвучала композиция «Луна» из нового альбома «Сильфер зе Фэр». А у нас на очереди вокалист и бессменный лидер американской группы «Окервилл Рива» Вилл Шефф с песней «Всегда все».

Уилл Шеф, Always Everything, из второго сольного альбома Extra Mile, изданного Solid Ghost Records. Уилл Шеф – вокалист, автор песен и бессменный лидер техасской группы Окервилл Ривер, основанный в Остине в конце 90-х. Кстати, этот существующий до сих пор коллектив был назван в честь рассказа русской писательницы Татьяны Толстой. В 2001 году Шеф вместе с клавишником Окервилл Ривер Джонатаном Мейбургом запустил параллельный проект «Ширвота», но через 8 лет их пути разошлись. Уилл сотрудничал с группами The Mendoza Line и The New Pornographers, занимался продюсированием, а в 2022-м дебютировал как сольный артист с альбомом Nothing Special. Про свою новую работу Уилл Шеф говорит, что Extra Mile начинается на высокогорных равнинах, там, где завершается Nothing Special, а затем улетает в космос.

0: Это был лидер группы Окервилл Рива Уилл Шеф. Прозвучала песня «Двойная экспозиция» из нового сольного альбома «Дополнительные мили».
1: В эфире программа для настоящих меломанов «Экзотика».
0: И завершает наш еженедельный обзор ветеран гаражного рока, панк-блюза и нойз-кора, американский певец-гитарист Джон Спенсер с песней «Я ухожу». Push myself to the extreme.

Джон Спенсер, I'm Heading Off, из альбома Songs of Personal Loss and Protest, песни личной утраты и протеста, выпущенного Bronze Red Records. Ну а наше время незаметно подошло к концу. Мне осталось только попрощаться и пожелать всем хорошего настроения. С вами был Андрей Борисов. До встречи через неделю. А на прощание прозвучит еще одна новая песня Джона Спенсера. Она называется Step on the Gas. Жми на газ.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер FS 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин провел в Улан-Удэ заседание правительства Госсовета по развитию общественного транспорта в России. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Далее подробно. Владимир Путин провел в Улан-Удэ заседание Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта в России. По его итогам президент дал ряд поручений. В ходе заседания зашла речь о необходимости усовершенствовать администрирование вопроса отсутствия полиса ОСАГО у водителей.
2: Вопрос очень важный, и, конечно, надо поблагодарить комиссию Госсовета Алексея Самбуевича, его коллег, которые работали над этим. Но нужно, конечно, и доработать вот то, что предлагается. Здесь уже и министр финансов об этом говорил, и председатель Центрального банка. Надо прислушаться обязательно, это вопрос не праздный, да и МВД тоже с сомнениями. Но есть вопросы, которые требуют внимательного рассмотрения. Значит, один из пунктов – усиление ответственности перевозчиков за нарушение требований в сфере осуществления регулярных перевозок. А кто у нас будет гарантирующим перевозчиком сейчас? Это муниципальные предприятия. Значит, вот как здесь предлагается, унитарные муниципальные предприятия. И что муниципальные власти будут налагать ответственность на свои муниципальные предприятия? 30% это должны посмотреть соответствующие органы антимонопольного регулирования. Как это будет работать, еще неведомо. Но во всяком случае, есть вопросы, на которые я не говорю, что это не нужно принимать. Но нужно с этим поработать, конечно.
1: На заседании Президиума Госсовета возникла дискуссия, связанная со страхованием транспорта. В прошлом году Владимир Путин поручил правительству автоматизировать процесс проверки полисов ОСАГО через камеры. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что полностью поддерживает совершенствование администрирования штрафов за передвижение без ОСАГО. По ее словам, на этом фоне у страховых компаний может появиться дополнительная прибыль, так как водители могут покупать больше полисов. Российские бойцы являются героями, они каждый день идут вперед на линии фронта. Об этом Владимир Путин заявил на встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды, которые занимаются развитием населенных пунктов Дальнего Востока. Президент назвал удачным название «Город героев» для памятных пространств о специальной военной операции. Глава государства также подчеркнул, что после возвращения участники спецоперации должны иметь возможность получить новые профессии.
2: Одно дело говорить об этом, а другое дело находить на линии боевого соприкосновения, когда там пули свистят и дроны падают, и летают как мухи, просто головы не поднять. Вот нужно просто исходить из реалий, а реалии вот таковы. Они все равно не просто воюют, вперед идут каждый день. Вот. А вопрос не в названии, а вопрос в реализации той идеи, о которой вы сказали. Идею мы уже так или иначе затронули сегодня, и хорошо, что мы к ней вернулись. Нужно тем, кто возвращается с зоны боевых действий, были созданы условия и реабилитации психологической, и возможность получения новой профессии, и чтобы никогда и ничего не забывалось из нашей истории, новейшей истории, истории сегодняшнего дня. Я уже упоминал о том, что в Минкультуре у нас целая программа есть. Нужно это, чтобы все это шло и по линии Министерства просвещения, чтобы и в школах соответствующим образом преподавательский состав реагировал на то, что происходит. Я знаю, что так и есть, но здесь нужно объединение усилий всех специалистов.
1: Владимир Путин заявил, что поддержка бойцов, участников спецоперации, будет оказываться по всем направлениям. Глава государства назвал очень хорошим предложение использовать творчество для реабилитации ветеранов. По словам президента, восстановление творческим процессом может стать дополнительным или даже отдельным пунктом в программе возвращения бойцов к обычной жизни. Вооруженные силы России за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, логистические центры, которые используются в интересах ВСУ. Цехосборки и склады хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр» за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Доброполье, Новотроицкое, Артема, Новогригоровка, Анновка, Краснополье Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 335 военнослужащих. Верховный суд снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. За отмену регистрации списка кандидатов в ходе голосования выступила Генпрокуратура. В итоге, после многочасовых прений, выслушав мнение всех заинтересованных лиц, судья Вячеслав Кириллов принял решение о том, что партия не может участвовать в предстоящем голосовании.
3: Решение может обжаловать апелляционную коллегию Верховного суда Российской Федерации в течение 5 дней со дня его принятия. Отмена данной регистрации значит, партия, означает, что она не будет принимать участие в выборах Государственной Думы Федерального Собрания 9-го созыва.
1: Напомню, иск против «Яблока» подала другая партия «Родина». В своем заявлении она указала на возможные нарушения авторских прав в процессе агитации, на незаконное финансирование, в том числе в обход избирательного фонда, а также на признаки экстремизма в материалах «Яблочников». Представитель ЦИК на заседании сообщил, что Росфинмониторинг получил данные об иностранном финансировании «Яблока» через третьих лиц из США и Германии. Адвокат партии уже заявил, что обжалует это решение. На этом пока все. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Спорт.
4: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в понедельник стартовал турнир пловцов, и у сборной России сразу две медали. Илья Бородин с рекордом чемпионатов Европы выиграл золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Результат Бородина 4 минуты 8,17 секунды. А затем женская сборная России в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем заняла третье место в борьбе за серебро, уступив 4 сотые, а также на 1 сотую опередив сборную Германии, которая оказалась на 4-й позиции. Всероссийская федерация легкой атлетики во второй раз обратилась в спортивный арбитражный суд с иском, который направлен на оспаривание санкций, наложенных на федерацию со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации. Напомню, первый иск был подан 9 июля. Санкции в отношении нас носят беспрецедентный характер. Ни одна другая спортивная федерация не сталкивается с настолько жесткими ограничениями. Мы будем последовательно отстаивать свои права и уже готовим следующие шаги по восстановлению справедливости, заявил исполнительный директор Всероссийской федерации. Федерации легкой атлетики Борис Ярышевский. Фигурное катание стало известен на окончательный состав сборной России для участия в турнире серии «Челленджер», который с 4 по 6 сентября пройдет в Токио. Добавлю, что это первые международные старты для российских фигуристов после отстранения в 2022 году. Всего от России заявлены 18 фигуристов. Отмечу, что в женском одиночном катании выступит Игнатова, Фролова и Нелюбова, в мужском гуменник Кондратюк и Семененко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Года.
1: Сегодня во вторник, 11 августа, в Хабаровске плюс 29, плюс 31, переменная облачность, без осадков. В Красноярске плюс 21, плюс 23, переменная облачность, также без осадков. В Петрозаводске плюс 16, плюс 18, облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди. В Казани плюс 22, плюс 24, переменная облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 32, плюс 34, небольшая облачность, без осадков. В Краснодаре плюс 33, плюс 35, переменная облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди и грозы. Ночью плюс 14, плюс 16, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь, ночью плюс 13, плюс 15, днем в столице плюс 24, плюс 26.

0: Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
1: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10.45 по Москве и в 11.45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
3: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
4: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
0: Радио России. Главное радио страны.
5: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: Радио России. История.
6: Российский радиоуниверситет.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это Российский радиоуниверситет, в студии Дмитрий Кононыхин. Сегодня на нашем историческом факультете политический детектив, продолжение политического детектива, разгадка Горбачева. Мы отправляемся в март 1985 года и будем следить за тем, какие первые шаги предпринял новый генеральный секретарь Политбюро ЦК КПСС, дорогой товарищ Михаил Сергеевич Горбачев. Мы в гостях у замечательного русского историка Евгения Юрьевича Спицына. Здравствуйте, Евгений Юрьевич.
8: Да, добрый день и вам, и нашим уважаемым слушателям.
7: Евгений Юрьевич, в вашем, по сути дела, блокбастере, политическом детективе, как угодно можно называть ваш труд, вы постоянно говорите о роли и отечественных, и американских спецслужб, и огромной камарилии горбачевцев, которые тем или иным способом двигали своего будущего босса к власти, о роли дорогого товарища Александра Николаевича Яковлева, дорогого товарища Бориса Николаевича Ельцина и так далее. То, что тогда советский народ не осознавал. Молодой, красивый, говорливый, говорит много, важно, контраст по сравнению с стариками из Политбюро. Но народ не видел главного. А как дорогой товарищ Михаил Сергеевич Горбачев действовал в первые дни? Как вообще они все рассаживались по местам, те люди, которые договорились выдвинуть этого человека на пост, главный пост управления страны? Что делал Горбачев в самые первые часы и дни?
8: Ну, я вам сразу могу сказать, что, став генеральным секретарем 11 марта 1985 года, он буквально в первые дни показал, кто в доме хозяин. Несмотря на то, что он тогда критически зависел от многих влиятельных членов Политбюро, в частности, того же Андрея Андреевича Громыко, того же председателя КГБ Виктора Михайловича Чебрикова, того же Михаила Сергеевича Соломенцева, который был председателем КПК, то есть Комитета партийного контроля при ЦК, ну и других, он, тем не менее, показал зубки, как у нас говорят. Ну, характерный пример – это 15 марта. 15 марта он проводит так называемое совещание секретарей ЦК. На самом деле, в практике проведения подобных совещаний секретарей ЦК вообще-то не было никогда. Этого не делал ни Сталин, ни Хрущев, ни Брежнев, ни Андропов, ни Черненко. Потому что еще с ленинских времен было установлено правило, что проходит секретариат ЦК. Это рабочий орган партии, он предусмотрен уставом. В уставе прописан порядок работы этого органа. Были четко установлены временные рамки работы этого органа. Он, как правило, собирался всегда по вторникам, раз в неделю. Эта процедура практически никогда не нарушалась. Ну, может быть, за исключением только войны, когда все партийные органы были подчинены Государственному комитету обороны. А так все хорошо знали, что по вторникам в здании ЦК, в зале заседаний секретариата ЦК всегда проходят подобного рода мероприятия. На них мог присутствовать генеральный секретарь или первый секретарь, но заседание секретариата ЦК всегда вел второй секретарь ЦК. Ну, например, в годы Сталина им был Жданов, потом после смерти Жданова им стал Маленков. При Хрущеве должности второго секретаря исполняли разные секретари, в том числе Михаил Андреевич Суслов, Алексей Илларионович Кириченко, Ролл Романович Козлов, ну и далее по списку. Во времена Брежнева, практически весь период его правления, роль второго секретаря ЦК, то есть человека, который вел заседание секретариата, исправно исполнял Михаил Андреевич Суслов. А если Суслов отсутствовал по какой-то причине, ну, например, был в отпуске или был в зарубежной командировке, то его замещал в этом качестве третий секретарь ЦК Андрей Павлович Кириленко. Но это было очень редко. А вот после смерти Брежнева и особенно после смерти Андропова со всем этим хозяйством, ну, в прямом смысле, началась какая-то свистопляска. Потому что когда умер Андропов, а вторым секретарем ЦК был Черненко, и все прекрасно знали, что именно Константин Устинович проводит заседание секретариата. Так вот, когда умер Андропов и Черненко стал генсеком, то сразу возник вопрос, а кто будет вторым секретарем? И вот здесь схлестнулись позиции нескольких членов Политбюро. Ну, например, Устинов буквально продавливал кандидатуру Горбачева на этот пост, а Тихонов категорически выступал против этого. Возникла конфликтная ситуация, и было решено отложить решение этого вопроса до лучших времен. И вот весь период нахождения Черненко у власти вопрос о втором секретаре ЦК так и не был решен. Потому что кто-то выступал за то, чтобы вторым секретарем ЦК сделать Романова, Григория Васильевича, которого еще летом 1983 года Андропов перевел из Ленинграда в Москву и поручил ему курировать военно-промышленный комплекс. Он был полноправным членом Политбюро, причем в состав Политбюро он вошел раньше Горбачева, ну и так далее, и так далее. И вот пока Черненко находился у власти с февраля 84 по март 85 года, то есть год с небольшим, как бы в полуофициальном статусе эти заседания секретариата вели попеременно то Горбачев, то Романов. Решение по тому, кто будет вести секретариат ЦК, так и не было принято. Потому что обычно Политбюро всегда оформляло подобные вещи отдельным решением. Но такого решения не было. И вот когда умер Черненко и Горбачев стал генсеком, то сложилась уникальная ситуация. В чем суть этой уникальной ситуации? Дело в том, что в составе секретариата ЦК в тот момент, кроме Горбачева, единственным полноправным членом Политбюро был Романов. И именно он должен был стать, по сути дела, вторым секретарем, то есть человеком, который должен был вести заседание секретариата. И вот с тем, чтобы не дать Романову возможность стать вторым секретарем ЦК, Горбачев сам собирает заседание секретариата. То есть он фактически сразу показывает зубки, он показывает, кто в доме хозяин, и он всем показывает, что Романову в его команде места нету.
7: Евгений Юрьевич, вот это ключевой момент, который показывает не просто стиль управления Горбачева, а его сущность. В свое время король Солнца Людовик XIV сказал: «Государство – это я». Правильно ли я понимаю, что партийный карьерист Горбачев фактически этим жестом сказал: «Аппарат – это я, партийный аппарат – это я, и я буду его контролировать»?
8: Ну, фактически, да. Понимаете, он ведь нарушил, в прямом смысле нарушил, многолетнюю, я бы так сказал, многодесятилетнюю практику ведения заседания секретариата ЦК. Это было нарушение святая святых, но никто ему об этом не сказал. Причем я замечу, что на этом совещании секретарей ЦК Романова не было. То есть его даже не пригласили на это заседание. Это нонсенс. Слушайте, неважно, как ты к нему относишься, какие у тебя личные отношения с Романовым, но он официально занимал пост секретаря ЦК. Он был утвержден в этом качестве не где-нибудь, а на пленуме ЦК. Он был, к тому же, полноправным членом Политбюро. Это кто тебе дал право заниматься самовольством? Но, тем не менее, все скушали. И Горбачев сразу сделал вывод. Ага, то есть я могу действовать, как слон в посудной лавке. И что происходит дальше? В апреле месяце состоялся хорошо известный пленум ЦК, с которого традиционно начинают эпоху политики ускорения. У нас мало кто помнит о том, что этот пленум начался вовсе не с доклада Горбачева, а с решения организационного вопроса. Вообще-то организационные вопросы на пленумах ЦК решались в конце его работы. Это была общая практика. Потому что организационный пленум ЦК, который был посвящен только одному вопросу, собирался исключительно при выборах нового первого или генерального секретаря. Других организационных пленумов, которые были бы посвящены исключительно кадровым вопросам, в истории партии вообще никогда не было. То есть обязательно на пленуме обсуждался какой-то вопрос внутренней политики, внешней политики, социально-экономического развития, ну и так далее, и так далее. И как бы мимоходом в конце пленума оперативно решались те или иные кадровые вопросы. Кого-то снимали, кого-то назначали и т.д. и т.п. Но все это было в конце работы пленума. А здесь Горбачев открывает заседание апрельского пленума ЦК и сразу заявляет о том, что два секретаря ЦК, Егор Кузьмич Лигачев и Николай Иванович Рыжков, минуя кандидатский предбанник, становятся полноправными членами Политбюро ЦК. То есть он сразу вводит в Политбюро двух своих самых верных на тот момент соратников. То есть опять он всем демонстрирует свою власть. В том числе, кстати, и членам Политбюро. То есть, ребята, вы там себя поаккуратнее ведите. Вы не думайте, что я буду вашим присным, что вы меня пристегнете и будете мной манипулировать. Ничего подобного. Я ввожу в состав Политбюро двух очень влиятельных секретарей ЦК. Я напомню, что Егор Кузьмич тогда был главным кадровиком, то есть он был руководителем отдела оргпартработы. От него зависели судьбы не десятков, не сотен, а тысяч партийных работников всех уровней. И вторым членом Политбюро становится секретарь ЦК по экономике. А экономика тогда была чуть ли не главным элементом всей внутренней политики. Потому что было громогласно объявлено еще во времена Андропова, а затем и Черненко, что мы будем проводить масштабную экономическую реформу. Не случайно еще при Черненко будет создана специальная комиссия Совета министров по совершенствованию хозяйственного механизма. Формально эту комиссию возглавил председатель Совета министров Николай Александрович Тихонов. Туда вошло чуть ли не половина состава Политбюро, но реально там заправляли всего два человека. Это сам Горбачев и Рыжков. Об этом, кстати, писал никто иной, как Егор Тимурович Гайдар. Он привлекался к работе в этой комиссии, и он говорил, что мотором этой комиссии был вовсе не Тихонов, не престарелый премьер, как он написал, а именно Николай Иванович Рыжков. Молодой, креативный, энергичный секретарь ЦК по экономике, который еще не был членом Политбюро. На этом же пленуме из состава кандидатов полноправные члены Политбюро переводится Виктор Михайлович Чебриков. Таким образом, Михаил Сергеевич отплатил Виктору Михайловичу звонкой монетой за его самое активное участие в избрании Горбачева генеральным секретарем. Вы правильно сказали, что мы уже не раз говорили о роли органов КГБ в назначении Горбачева генеральным секретарем. Ну и еще одно кадровое решение, оно было неизбежно. На пленуме новым аграрным секретарем ЦК стал Виктор Петрович Никонов. Почему? А потому что Горбачев курировал аграрный комплекс страны как секретарь ЦК по сельскому хозяйству. Теперь он стал генеральным секретарем, и понятно, что нужен был смещник на посту секретаря ЦК по аграрно-промышленному комплексу. И надо сказать, что в данном случае назначение Никонова – это была кадровая удача Горбачева, потому что многие и раньше, и теперь говорили и говорят о том, что Виктор Петрович был первокласснейший специалист, который знал сельское хозяйство от А до Я. Я вот, например, разговаривал с тем же Иваном Кузьмичем Полосковым. Он говорил, что когда я был первым секретарем Краснодарского крайкома партии, а Кубань – это, понятно, да, хлебная житница всей страны, то Никонов частенько приезжал к нам в хозяйство, в совхозы, колхозы, опытные производства и так далее, и так далее. И когда он начинал беседовать со специалистами аграрного производства, семеноводами, животноводами, растениеводами и так далее, по тем или иным проблемам, маститые академики открывали рты и молча слушали Никонова, признавая его огромнейший авторитет в этой сфере. При этом надо сказать, что перед тем, как стать секретарем ЦК, он, в общем-то, занимал довольно скромные посты. Для него избрание секретарем ЦК – это был такой, знаете, как резкий скачок в карьерной лестнице. То есть он взлетел как космический корабль, потому что он был всего лишь министр сельского хозяйства РСФСР, то есть одной из союзных республик. А тут он сразу вышел не просто на общесоюзный уровень, а сразу попал в число высших руководителей партии и советского государства. То есть тех людей, чьи портреты носили на демонстрации. Но апрельский пленум знаменит не вот этими кадровыми перестановками, которые лично для Горбачева имели принципиальное значение, а тем, что Горбачев выступил на этом пленуме с большим докладом и публично объявил политику ускорения социально-экономического развития страны. Вот так назывался официальный партийный курс. Политика ускорения. Он заявил о том, что сейчас самой главной задачей партии на ближайшие несколько лет, по крайней мере, вот на ближайшую пятилетку, план которой должен быть утвержден, был в следующем 86-м году на 27-м партийном съезде, является ускорение социально-экономического развития страны. Что он вкладывал в это понятие? Значит, речь шла о том, что мы должны ускоренными темпами провести модернизацию нашей экономики, прежде всего промышленного и аграрного комплекса, на базе научно-технической революции. А главным инструментом вот этого ускорения должна стать машиностроительная отрасль, куда предполагалось направить львиную долю всех капиталовложений. Предполагалось, что за пятилетку в отрасли машиностроения будет направлено 180 миллиардов рублей. По тем временам это колоссальная сумма. То есть это в среднем по 35 миллиардов ежегодно. Чтобы вы понимали масштаб этой суммы в тогдашних деньгах, ну, достаточно сказать, что торговля нашей нефтью и нефтепродуктами на мировом рынке приносила нам бюджет примерно 28-30 миллиардов рублей в год. А здесь на одно машиностроение в год направлялось 35 миллиардов. Это огромные деньги. Дело в том, что Горбачев объяснял, что мы типа действуем по-ленински, мы нашли то золотое звено, как говорил Ленин, ухватившись за которое, мы вытянем всю цепь. Вот этим золотым звеном с точки зрения Горбачева и было машиностроение. А в частности, наиболее передовые отрасли, то есть танкостроение, автостроение, авиастроение, ну и так далее, и так далее. Что вот туда надо бросить основные ресурсы, там надо проводить модернизацию оборудования, ну и так далее, и так далее. И вот если мы...

0: 70-х годов. А вспоминайте знаменитые доклады Римского клуба, вспоминайте знаменитую разрядку, ну и так далее, и так далее. И вот тогда Брежнев и его ближний круг серьезно озаботились проблемами проблемами научно-технической революции. Брежнев тогда был еще полон силы и энергии, и он на одном из пленумов ЦК, раскритиковав, кстати, доклад председателя Госплана СССР Байбакова, прямо сказал, что у нас такая затратная экономика, мы половину металла тратим на стружку, надо прекращать это безобразие, наши ресурсы не безграничны. Надо сейчас взяться за модернизацию прежде всего технологически передовых отраслей, прежде всего машиностроения. Для этого нам надо провести большой и серьезный пленум по проблемам НТР. Надо объяснить, чтобы люди поняли, что такое пленум ЦК. Это не просто вышли, поболтали и разошлись. Пленум ЦК всегда заканчивался развернутым постановлением, который для всех партийных, государственных, хозяйственных органов был законом. Там очень подробно прописывалось, буквально, что называется, по миллиметру, что, где, когда надо произвести, откуда взять ресурсы, ну и так далее, и так далее. Но этот пленум постоянно откладывался под разными предлогами. И при жизни Брежнева он так и не состоялся. Когда Андропов пришел к власти, он опять решил провести этот пленум ЦК. И я напомню, мы уже об этом говорили, он в конце ноября создал рабочую группу в составе Горбачева, Долгих и Рыжкова, который поручил подготовить новый проект экономической реформы. Но, понятно, да, здоровье Андропова тоже не позволило провести соответствующий пленум. Я уже не говорю про Черненко. Ага, но Горбачев-то должен был этот пленум провести. Более того, я вам открою страшную тайну, я о ней сам узнал относительно недавно. Дело в том, что при жизни Черненко вот этот апрельский пленум был запланирован. И предполагалось, что этот пленум будет посвящен не тому, о чем там говорил Горбачев, не политике ускорения, а что этот пленум будет как раз посвящен проблемам НТР. И на этом пленуме, о ужас, произойдет реабилитация Сталина. К этому пленуму готовились соответствующие постановления о признании ошибочности предыдущих решений партии и правительства, в частности 20-го и 22-го партийного съезда, в отношении Сталина. Предполагалось все эти решения отменить, ну и, понятно, далее по списку. Но мы знаем, что в марте умер Черненко, и на апрельском пленуме произошло то, что произошло. Так вот, Горбачев на этом апрельском пленуме громогласно заявляет: товарищи, а мы теперь проведем не пленум ЦК по научно-технической революции, а расширенное совещание в начале июня, то есть через месяц небольшим. И действительно, в начале июня в Кремле прошло такое совещание. Я, кстати, часть этого совещания слушал в интернете. Я не знаю, кто выложил это видео. Оно явно было в тот момент под грифом «секретно». Вот. Такие совещания по телевизору не показывали. Вот. Даже не показывали многим сотрудникам аппарата ЦК. Ну, видимо, это какая-то запись, может быть, которую делали либо сотрудники КГБ, либо сотрудники аппарата ЦК. И там где-то примерно 15-20 минут выступление Горбачева как раз на этом совещании. О, Господи, я когда послушал Михаила Сергеевича, на меня нахлынули воспоминания. Боже ж ты мой, какие банальные вещи он там говорил. Вот просто балабол. И все ему аплодировали.
1: Евгений Юрьевич, маленький вопрос в ваше повествование. А Горбачев в свою тему полез? Он же был некомпетентен в вопросах машиностроения абсолютно. Но куда он лезет? Он лезет на чужую территорию других уже зубров управления отечественной промышленностью. То есть фактически он хотел вообще взять на себя все рычаги управления. И вот он выступает перед всеми. Насколько он был компетентен? Вы говорите, балабол. Ну почему-то же он это делал?
0: Нет, но он это делал в силу своей

0: должности, понимаете, он был генеральный секретарь. Понятно, что он не лез в тонкости, значит, там, того же станкостроения или авиастроения и так далее. Это был вектор или общеполитический курс, и Горбачев в данном случае выступал как лидер партии и государства. А то, что касается подготовленности Горбачева, я вам приведу одну цитату из книги Григория Исааковича Ханина. Григорий Ханин – это известнейший советский и российский экономист. Он живет в Новосибирске, ему уже под 90 лет. Но он в свое время выпустил целый ряд очень фундаментальных научных работ, посвященных именно советской экономике. За весь период существования Союза, и у него есть отдельные работы, причем это довольно внушительные работы, которые посвящены в том числе и Горбачевскому периоду. Так вот, он там приводит слова одного из британских ученых, историков, экономистов, который написал, я практически цитирую, что Горбачев был единственным лидером советского государства, который так и не понял, чем он руководил. И Ханин дальше пишет: «Я подписываюсь под этими словами моего британского коллеги. Горбачев вообще, как свинья в апельсине, разбирался в экономике. Он даже не понимал, что собой представляла советская экономика, насколько это был сложный механизм, сколько там было миллионов, в прямом смысле, кооперационных связей, ну и так далее, и так далее. Что такое плановая советская экономика, в принципе, он этого не понимал. И в этом смысле он был чистой воды балабол». И вот когда я сейчас пишу уже вторую книгу про Горбачевскую эпоху, которая относится к 88-89 годах, то я все больше и больше убеждаюсь в том, что Горбачев был абсолютнейшей пустышкой. Более того, он многие свои новации и идеи, которые были абсолютно оторваны от жизни, всегда прикрывал ленинской цитаткой. Это был начетник похуже Суслова. Причем самое интересное, что Михаил Андреевич, когда он цитировал Ленина, он его не извращал. А Михаил Сергеевич постоянно извращал Ленина, причем до неузнаваемости. Вроде бы, знаете, как говорил, по форме вроде бы правильно, а по сути издевательство. Вот этим и занимался Горбачев. То есть вырывалось из контекста ленинскую цитатку, чтобы подкрепить свой авторитет. Зачитывал ее, а потом с ног на голову или с головы на ноги, я не знаю как, переворачивал всю суть ленинской мысли относительно тех или иных аспектов политики, экономики, ну и так далее, и так далее. Вот этим Горбачев занимался постоянно, постоянно. Причем и в узком кругу, и кто его этому научил? Ну, слушайте, я думаю, что и Раиса Максимовна. Мы вот здесь немножко отойдем в сторону, но очень любопытный момент. Я тут читал интервью Виталия Андреевича Масола. Это, по сути дела, последний председатель Совета министров Украинской ССР. Очень крепкий хозяйственник, вот, который долгие годы возглавлял Госплан Украины, потом сменил Александра Павловича Лешко на посту председателя Совета министров и так далее. И вот он там дает интервью и говорит: мы как-то сидим на совещании у Горбачева, и вдруг посреди совещания в кабинет заходит Раиса Максимовна и говорит: Михаил Сергеевич, давайте закругляйтесь, внучку надо уложить спать, пойдемте. Ну, вам как? Это не анекдот.
1: Первая леди в своем репертуаре.
0: То есть Раиса, и когда нам говорят, да какую роль Раиса, вот именно, что все, буквально все подчеркивают, что Горбачев был подкаблучник, и что фактически страной управляла Раиса. И она предопределяла в том числе и кадровую политику. Она прям пальцем говорила Горбачеву, кого назначить, кого снять, кого облагодетельствовать, кого в опалу, ну и т.д. и т.п. Но мы сейчас отошли в сторону. А вот касаясь этого совещания, оно ведь продолжалось. Два дня шло в Кремле, в зале заседаний пленума ЦК, и на этом совещании Горбачев вроде бы говорил правильные вещи. Опять про ускорение, опять про машиностроение, ну и все такое прочее. Но Михаил Сергеевич Соломенцев, один из самых опытнейших управленцев в горбачевской команде, он правильно у себя потом в мемуарах написал. Что такое совещание в ЦК? Это балабольство. Никаких решений на совещании ЦК не принималось. Никаких заданий конкретных, распоряжений не писалось. И все такое прочее. И Горбачев сознательно ушел от пленума ЦК. Сознательно. Чтобы не быть повязанным решением этого пленума ЦК. А дальше происходят совершенно невероятные вещи. В том же июне Михаил Сергеевич едет на Украину. Посещает Киев, Донецк и Днепропетровск. А Украина тогда это один из наиболее развитых регионов всего Советского Союза. Это центр металлургии, угледобычи, химической промышленности, машиностроения, военного производства, ну и так далее, и так далее. И он выступает в Днепропетровске и говорит, что главным приоритетом нашего развития должны стать две отрасли. Угадайте с трех раз, о каких отраслях он говорил.
1: Ну,
0: металлургия,
1: так.
0: Металлургия и химия.
1: Так.
0: Рыжков в своих мемуарах пишет. Я когда услышал это, я за голову схватился. Михаил Сергеевич, ты буквально два месяца назад на всю страну заявил, что нашим приоритетом, структурным приоритетом является машиностроение. Теперь ты едешь на Украину и заявляешь, что нашим структурным приоритетом... Что такое структурный приоритет? Что такое структура экономики? Это инвестиции, это капиталовложения. То есть, куда направляется основная масса финансов, ресурсов, это и есть структурные приоритеты экономики. То есть, понятно, да? И ты вчера сказал, что приоритетом является машиностроение, а теперь на голубом глазу ты заявляешь, что для нас приоритетом является металлургия и химия. Так это ладно, это нам сейчас смешно. А партийным, советским, хозяйственным работникам-то, это, слушайте, это умопомрачение. Так что для нас является приоритетом? Мы чем заниматься-то будем?
1: Удивительная история, такая буквально легковоздушность во взглядах и мыслях, которых скорее характерно для Манилова, да, было бы здорово поперек пруда поставить мост, чтобы на нем сидели купцы и товары торговали, но у нас же целый генеральный секретарь Политбюро ЦК КПСС, как вы сказали, святая святых, мы делаем все по-ленински, жонглируя цитатами из Ленина, но это отдельный вопрос, мы продолжим о приключениях, буквально приключениях дорогого Михаила Сергеевича Горбачева в первые дни управления и первые месяцы управления великой страной. Мы продолжим через несколько секунд. Я же напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что все эти выпуски нашего политического детектива «Разгадка Горбачева» по книге замечательного русского историка Евгения Юрьевича Спицына вы можете посмотреть и послушать на медиаплатформе «Смотрим ВГТРК», сайт «Смотрим.ру», приложение «Смотрим», скачивайте, YouTube-канал Дмитрий Канал. А мы вернемся через несколько секунд и будем следить за пируэтами дорогого товарища Михаила Сергеевича Горбачева в 1985 году. Не переключайтесь. Дальше будет только интереснее.

0: Российский радиоуниверситет.
1: Это Российский радиоуниверситет, студия Дмитрия Кононыхина. На нашем историческом факультете мы в бурном 1985 году предаемся всем радостям политического ускорения, ускорения экономики Великого Советского Союза. И это наш политический детектив, разгадка Горбачева по книге русского историка Евгения Юрьевича Спицына. Евгений Юрьевич, вы рассказывали о том, как дорогой товарищ Михаил Сергеевич Горбачев провозгласил курс на ускорение. Сначала сказал, что системным ориентиром должно быть машиностроение, потом вдруг, приехав в Киев, он объявляет металлургию и химию, отчего все коммунисты поляшком хлопнули и сказали: мы ничего не понимаем. Но много, вообще, по-моему, никто тогда товарища Горбачева не понимал. Всем нравилось, как он поет. Но он же продолжил петь, и народ буквально был очарован этими речами. Как поет, как он поет.
2: Да, ну действительно, на фоне престарелых Брежнева, Андропова и Черненко тогда, именно тогда, Горбачев, конечно, выглядел более выигрышно. Молодой, энергичный, говорит без бумажки и так далее. И вот на эту дешевку и купился наш народ. Плюс тут надо иметь в виду такой психологический настрой людей действительно на обновление. Потому что люди уже устали. Люди сами чувствовали, что мы находимся в неком болоте, что мы застыли и барахтаемся, что нету движения вперед, что жизнь улучшается медленными темпами, хотелось всего и сразу. Поэтому Горбачева так и приняли с распростертыми объятиями. У него в 85-м, 86-м, даже в 87-м году еще был непререкаемый авторитет. Это вот он стал шататься, этот авторитет, уже с 88-го года, когда все прелести его, прежде всего экономических новаций, сказались на уровне жизни советских людей. Но это мы будем обсуждать и рассказывать об этом уже в других наших программах. А здесь, значит, побывав на Украине, Михаил Сергеевич уехал в отпуск. Он любил отдыхать летом в Крыму. Кстати, там затеяли именно тогда строительство его новой дачи, вот этого знаменитого Пороса, объект так называемый «Красная заря». Но пока он уехал еще на Нижнюю Арианду, это старая брежневская дача. И вот, отдохнув, он вернулся в Москву и в сентябре месяце улетел не куда-нибудь, а в Тюмень. Понятно почему. Это главный энергетический комплекс страны, который давал нашей стране основную валютную выручку, нефть, газ, пятое, десятое. И вот, выступая там, в Тюмени, на заседании местного партхозактива, Михаил Сергеевич заявил, что для нас основным приоритетом развития экономики является нефтегазовый комплекс страны. Рыжков пишет в своих мемуарах: все опять обалдели. Значит, то машиностроение, то металлургия и химия. Теперь он объявляет приоритетом. Денег-то у нас не хватит на все. Так давайте в конце концов определимся, кто для нас является настоящим приоритетом. Михаил Сергеевич, вы что, с ума сошли? Но это еще не все. Сразу из Тюмени он летит в Казахстан. Понятно, разгар уборочной страды. Казахстан – это одна из житниц Советского Союза, Северный Казахстан. Знаменитая хрущевская целина. К тому времени там уже более-менее обустроили эти земли, создали крепкие совхозы. В основном там были совхозы. Зерновые хозяйства, пятое-десятое. О, Господи, прилетает Михаил Сергеевич в Целиноград. А Целиноград – это была столица Целинного края. Выступает там опять на заседании местного парткозактива и заявляет, что для нас самым главным приоритетом развития экономики является агропромышленный комплекс и решение продовольственной программы. То есть вот представляете, кто пришел управлять страной? Человек, который в течение нескольких месяцев своими устами, никто его не насиловал и не принуждал, объявил аж 4 главных целевых направления структурной политики. От машиностроения до агропромышленного комплекса. Но это дурдом на колесах. Ведь речь-то шла о том, что надо было нацеливать всю партию, весь государственный и советский хозяйственный аппарат на выполнение главной приоритетной задачи. И надо сказать, что Горбачев был абсолютно прав, когда в апреле он определил в качестве приоритета развитие машиностроения. Потому что машиностроение – это была наиболее наукоемкая отрасль, которая в случае ее ускоренного развития давала мультипликативный эффект для всей советской экономики, в том числе для металлургии, аграрного производства и так далее. Речь же шла о создании новых машин, нового оборудования, технологических новинок 5-10, которые можно было бы использовать и в сельхозмашиностроении. Сельхозмашиностроение – это же была одна из отраслей машиностроения. Понятно, да? Ну и так далее, и так далее. Это вот одна стезя Михаила Сергеевича. То есть вот эти шараханья, совершенно необъяснимые с точки зрения нормальной логики, но вполне объяснимые с точки зрения того, кем был Михаил Сергеевич. А второе направление, его бурный, я вот это особо хочу подчеркнуть, деятельности, это стала кадровая революция. Он за 1985 год совершил то, чего никогда не делал никто из его предшественников на посту руководителя партии, включая Сталина. То есть он провел такую кадровую революцию, которая потрясла сами основы высшего советского партийно-государственного руководства. С кого он начал? Я уже сказал. С Григория Васильевича Романова. То есть он фактически с первых дней де-факто отстранил его от работы в секретариате ЦК и в политбюро ЦК. То есть он формально числился как один из высших руководителей партии государства, но фактически он ничем не занимался. То есть готовилась его отставка. В апреле месяце он эту отставку еще организовать не мог, потому что прекрасно понимал, что ему бы просто не дали бы этого сделать. А когда он в апреле ввел в состав политбюро сразу трех доверенных лиц и получил, пусть небольшой, но все-таки перевес голосов, он уже мог расправиться с Романовым. Поэтому 2 июля 1985 года проходит очередной пленум ЦК, на котором Григорий Васильевич Романов был выведен со всех своих партийных государственных постов. Причем сделано это было по-иезуитски. Мне тот же Полосков рассказывал историю, как Романова сняли со своих постов. Где-то примерно за недели-две до пленума ЦК Романов вместе со своей супругой приехал в Краснодарский край на отдых. Поселился он в Бочаровом ручье. Значит, Иван Кузьмич тогда как раз стал руководителем Краснодарского крайкома партии. И он по должности, естественно, встречал члена политбюро и секретаря ЦК. Во время встречи Романов ему сказал: «Иван Кузьмич, я, говорит, недельку отдохну, а через недельку давайте-ка с вами вместе поездим по предприятиям и хозяйствам края. Мне хочется поближе узнать ситуацию в экономике, в социальной сфере, познакомиться с учеными, производственниками, ну и так далее, и так далее». Вот. Ну, мы, короче, так и решили. Он недельку отдохнул, потом мы с ним поездили по совхозам, колхозам, и вдруг здесь приходит информация, что созывается пленум ЦК. А мы оба были членами ЦК. И договорились, что накануне вместе полетим в самолете на пленум. У нас будет 2,5 часа, и мы, говорит, обо всем подробненько поговорим. И вдруг в пятницу раздается звонок из ЦК Полоскову, и говорят: «Иван Кузьмич, вам надо срочно прибыть в Москву, потому что вы включены в рабочую группу по подготовке документов к пленуму». Я, говорит, так удивился, меня никто об этом не ставил в известность. А надо сказать, что Полосков ведь 15 лет проработал не где-нибудь, а в центральном партийном аппарате в отделе оргпартработ. Он был там инструктором ЦК, который непосредственно курировал до этого и Тамбов, и Пензу, и, что важно, Кубань и Ставрополье. Он Горбачева хорошо знал еще с начала 70-х годов. Горбачев был его подопечным, и он был для него начальником. Я, говорит, прилетаю в Москву рано, в субботу, захожу в ЦК на Старой площади, а мне говорят: «А вы что приехали-то?» Он говорит: «Как что, меня вызвали». Да, говорит, отдыхайте, ничего нету, никакой рабочей группы нету. Я, говорит, в полном недоумении. Ну, ладно, значит, субботу, воскресенье погулял в столице, а понедельник В 10 часов в Свердловском зале открывается пленум. Я прихожу на пленум, а там нету Романова. Выступает Горбачев и вносит на обсуждение пленума отставку Григория Васильевича. Я, говорит, встаю, я, говорит, в полном недоумении, встаю и говорю ему: Михаил Сергеевич, подождите, а где сам Григорий Васильевич? Да он, говорит, себя плохо чувствует. Он говорит: подождите, Михаил Сергеевич, я, говорит, с ним буквально вчера виделся. Он жив, здоров, чувствует себя прекрасно. И он говорит: я когда стал, значит, в перепалку вступил с Горбачевым, а рядом со мной сидела Валя Шевченко. Валентина Семеновна Шевченко – это член ЦК, председатель Президиума Верховного Совета Украинской ССР. Она вообще была когда-то учителем истории, но потом пошла по партийной стезе и доросла до президента Украины. Да, и она ему говорит: Иван, сядь на место. Нет, не баламут воду. Ну, короче, я недоуменный, мне Горбачев: ладно, Иван, сядь на место и прекрати здесь. И он поставил этот вопрос на голосование. Ну, естественно, все проголосовали за. Вот как он убрал самого главного своего ненавистника ЦК. Никакой демократии и не пахло. Ему даже не дали слова для объяснений. Ну, а дальше, чем дальше в лес, тем больше дров. Но я думаю, что о той кадровой революции, которую Горбачев совершил уже в 85-м году, мы поговорим в следующей нашей программе.
1: Вы знаете, Евгений Юрьевич, вот этот безудержный популизм, который вы назвали шараханиями Горбачева, он вообще-то является признаком такого неустойчивого дворцового переворота. Все-таки он понимал, что партия не готова лечь полностью под его вот эти все ускорения, перестройки и будущий слом аппарата. Ему нужно было держать эту опору. Но давайте мы об этом. Это очень ключевой момент вообще, как целое поколение партийцев было сметено внутренними, я назову это по-своему, чистками, горбачевскими чистками. Об этом мы поговорим уже в следующий раз. Мы говорили о политическом детективе «Разгадка Горбачева» по книге замечательного русского историка Евгения Юрьевича Спицына. Уважаемые радиослушатели, я благодарю вас за внимание к нашей работе. Евгений Юрьевич, я благодарю вас за эту беседу. Всего хорошего. До свидания.
2: Всего доброго. До свидания. До новых встреч.

0: Радио России. Моржи.
1: Моржи делят на подвиды. Самый крупный подвид находится как раз в Беринговом секторе Арктики. И чем дальше на запад, тем он мельче становится.
0: Кандидат биологических наук Анатолий Кочнев в программе «О животных» с Иваном Затевахиным. В это воскресенье в 12.10 по Москве и в 11.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргана».
3: Словарь русских говоров Забайкали.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Он объединяет эпохи, стили и сердца слушателей. Рок-версии Баха и Бетховена, Глинки и Паганини и рассказывает истории о гениях музыки. «Соло». Авторская программа гитариста-виртуоза Виктора Зинчука. Слушайте в это воскресенье в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главное событие к этому часу. Владимир Путин подчеркнул необходимость восстановления работы общественного транспорта в Донбассе и Новороссии, а также о важности расширения маршрутной сети. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Президент США Дональд Трамп отверг идею выплаты компенсации Ирану за разрушения, причиненные американскими атаками. Далее подробно. Владимир Путин подчеркнул необходимость восстановления работы общественного транспорта в Донбассе и Новороссии, а также о важности расширения маршрутной сети. Это заявление прозвучало на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. По словам президента, поездки на общественном транспорте должны быть безопасными и доступными.
2: В сфере общественного транспорта еще немало недобросовестных или даже полукриминальных структур, которые нарушают правила перевозок, извлекают прибыль за счет снижения безопасности. Здесь нужно обязательно наводить порядок. Что хотелось бы еще сказать? Знаю об обсуждении вопроса о так называемом гарантирующем перевозчике. Речь идет о закреплении за определенными транспортными предприятиями обязанностей по обеспечению бесперебойного транспортного обслуживания в соответствующем регионе. Такого понятия в законе еще нет, но очевидно, что это направление может быть перспективным. Прошу правительство с профильной комиссией Госсовета представить решение по этому вопросу с учетом формирования финансово-экономических моделей работы таких перевозчиков. И, конечно, исходя из особенностей различных регионов. Конечно, здесь может появиться вопрос о монополии. Монополия, она имеет и негативные последствия. Безусловно, над этим тоже нужно подумать. Но внедрение такого виды перевозчиков будет, безусловно, способствовать и планомерности закупок техники, что тоже важно, поскольку это гарантирует, ну или во всяком случае поднимает возможности загрузки наших промышленных предприятий. Еще одна важная тема – работа общественного транспорта на наших исторических территориях. Надо уделить самое пристальное внимание его восстановлению транспорта, модернизации и расширению маршрутной сети.
1: Минфин предлагает рассмотреть возможность использования для финансирования общественного транспорта дополнительных источников, а конкретно за счет штрафов за отсутствие ОСАГО. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов на заседании Президиума Госсовета. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что полностью поддерживает идею. Силуанов прокомментировал предложение.
3: Общественный транспорт, еще раз повторюсь, важная тема. Но его, мне кажется, нужно финансировать в первую очередь за счет дополнительных источников. Вот здесь были предложены дополнительные источники, такие как, предположим, штрафы за нарушение требований по страхованию ОСАГО. Сегодня такого источника у нас нет в качестве значит, ресурса для пополнения дорожного фонда. Давайте его отделим, выделим и, соответственно, внутри дорожного фонда, как было предложено, соответственно, будем направлять на закупку общественного транспорта. Поэтому значит, общественный транспорт здорово, за счет дополнительных источников его надо финансировать. И, соответственно, просьба тогда нам дать такие поручения, еще, как сказать, доработать четко-четко, чтобы по источникам у нас было понимание, чтобы и дорожный фонд пополнялся, и строились дороги, и общественный транспорт тоже, так сказать, мы увеличивали источники для его реализации.
1: В Бурятии полностью ликвидирована третья смена в школах. Об этом Владимиру Путину рассказал глава республики Алексей Цыденов. По его словам, в регионе за несколько лет была построена 41 школа, еще 97 отремонтированы.
4: Дети учились с 16 до 8 вечера. Вот. Полностью, вот при вашей поддержке, когда вы давали поручение, финансирование было выделено. Полностью построили 41 школу, и вот с 21 года 26 школ. Отремонтировано 97 школ. Это вот капремонт сегодня очень востребовано. То, что по вашему поручению реализуется сегодня, крайне востребовано. Все школы ждут.
2: Если вы третью смену ликвидировали, это...
4: Ликвидировали, Владимир, полностью, 100%. Мы вторую не ликвидируем. То есть учимся на вторую,
2: ну, хорошо,
4: да, а третью все. Не, а вторая, значит, там и учителей зарплата вышла, когда мы были смены, и там содержание, ну, то есть там нормально. У нас школьный автобус работает и в целом.
1: Ранее глава региона доложил Владимиру Путину, что в Бурятии с 2021 года были построены 26 детских садов, благодаря чему очередь на поступление в эти учреждения сохраняется только в некоторых районах и является плавающей. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ, а также цехам сборки и складам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов противника и пунктам временной дислокации ВСУ в 158 районах, сообщает Минобороны. Подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» улучшили положение в зоне проведения специальной военной операции. Группировки «Южная» и «Северная» заняли более выгодные рубежи. Группировка «Восток» продвигается вглубь украинской обороны, говорится в сводке. Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиабомб и 1134 беспилотника. Потери ВСУ за сутки составили около 1300 военнослужащих. И как только что стало известно, воздушная тревога опять объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты Украинского министерства цифровой трансформации. В настоящее время в столице и на большей части территории Украины действует воздушная тревога. Президент США Дональд Трамп отверг идею выплаты компенсации Ирану за разрушения, причиненные американскими атаками. «Если Тегеран может просить о компенсации, то у США тоже есть такое право, за ущерб, который Иран нанес за 50-летний период», заявил Трамп журналистам в Белом доме. «У Вашингтона есть все возможности для масштабной эскалации конфликта с Ираном, если американская сторона посчитает нужным пойти на такой шаг», сказал Трамп журналистам в ответ на вопрос о том, рассматривает ли он по-прежнему возможность масштабной эскалации против Ирана. На этом пока все. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджере Макс в сообществе Вести.
5: Спорт. Здравствуйте! С новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. За три дня до старта чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Загребе 4 российских спортсмена получили визы и смогут принять участие в соревнованиях. Это Мельникова, Калмыкова, Васильева и Усачев. В отношении остальных членов сборной страны Листуновой, Найдина и Киселя решение об отказе выдачи виз не пересмотрено. Чемпионат Европы пройдет с 13 по 23 августа. Он является отборочным к чемпионату мира, где будут разыграны первые командные квоты на Олимпиаду. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в понедельник стартовал турнир пловцов у сборной России. В этот день две медали. Илья Бородин выиграл золото с рекордом чемпионатов Европы на дистанции 400 метров комплексным плаванием у мужчин с результатом 4:08.17. Сборная России также завоевала бронзу в женской эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Стал известен формат Суперкубка баскетбольной единой лиги. Шестой в истории Суперкубок пройдет с 17 по 20 сентября в Москве на ВТБ-арене. 6 команд разделены на 2 группы. В группу А вошли ЦСКА, Локомотив Кубань и Боснийская Игокея. Группу Б составили Уникс, Зенит и турецкий Анадолу Эфес. 20 сентября состоится финал турнира, а также матчи за 3-е и 5-е места. В завершении футбола «Зенит» окончательно решил продать 28-летнего вингера Андрея Мостового. Он не входит в планы главного тренера команды Сергея Симака, сообщает инсайдер Иван Карпов. «Зенит» оценивает футболистов 6 миллионов евро. Сообщается, что следующим клубом Мостового может стать «Краснодар» или «Московская Динамо». И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
1: Погода. Сегодня во вторник, 11 августа, в Магадане плюс 13, плюс 15, переменная облачность, без осадков. В Архангельске плюс 23, плюс 25, переменная облачность, также без осадков. В Оренбурге плюс 25, плюс 27, небольшая облачность, без осадков. В Ростове-на-Дону плюс 32, плюс 34, небольшая облачность, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди и грозы, ночью плюс 14, плюс 16, днем в городе на Неве плюс 19, плюс 21. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь, днем в столице плюс 24, плюс 26.

0: Полевая почта Радио России.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта Радио России». Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции и их родных. Координаты для связи с программой вы слышите в эфире нашей станции. Сегодня в течение программы я вам их напомню. Наш сегодняшний гость – писатель, историк, преподаватель Константин Космауль. И наша сегодняшняя тема – украинский миф или что под ним подразумевается. Думаю, что многие из вас слышали самые распространенные из них про то, что древние укры выкопали Черное море. Но есть еще немало других уникальных историй, услышав которые, усомнишься как в разуме их выдумавшего, так и тех, кто во все это верит. Об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Константин, здравствуйте.
2: Здравствуйте, добрый день.
1: Константин, ну миф, конечно, и там и сказка ложь, да в ней намек, как говорится, и украинский миф – это что-то, конечно, удивительное. А все-таки миф и мифологизация. Вот давайте вообще, и каким образом, почему вдруг это стало частью общей политики, чем-то на грани просто вот абсолютно сюрреалистического и естественных каких-то условий жизненного существования?
2: Но вообще мифологизация сознания – это естественное свойство нашего сознания, любого человека во все времена, что в каменном веке, что в 21-м. Вот. И, конечно же, вот это свойство нашего сознания активно использовали во все времена. В том числе и для строительства государств, для провозглашения каких-то независимостей, для борьбы одних против других и так далее. Здесь, конечно, если говорим о 20 веке, вообще как это все зарождалось в современном варианте, это, конечно, знаете ли, мод здесь нацистской Германии. Здесь мы можем сказать о таком вот нацистском преступнике, которого звали Альфред Розенберг, да, который был там, как сейчас говорят обычно, нацистским бонзой, да, чем он известен. Дело в том, что он очень грамотно с точки зрения психологии попытался мифологизировать, сделать такой стык истории, значит, мифологической истории Древней Германии, там, допустим, да, эпосы немецкого и вообще скандинавского и так далее, с потребностями расовой идеи, да, и получился совершенно адский, ужасный мифологический компот, в котором вываривалась все, ну, в общем, вся Европа достаточно долго, до 39-41 года уж точно, и даже позже, вот, и мы видим, что вот этот вот мифологический компот и законы жанра, так называемые, которые были заложены тогда, в 20-е, в 30-е годы, они действуют и сейчас. Ну, допустим, в 30-м году вышла книга, запрещенная в России, «Миф 20 века», она как раз провозглашала несколько принципиальных мифов, ну, там, типа, миф рода, миф крови и так далее. То есть, по сути дела, это то, как преобразовывалось сознание немецкого, да, гражданина обычного, да, вот в это мифологическое варево, из которого потом уже, собственно, Третий Рейх лепил. Плюс-минус, также по всем этим технологиям, и даже больше. Эта система была использована и на Украине, но не только в 20 веке, и немножко до этого, но в основном, конечно, и в 20 веке, и в современности.
1: Ну, вот. А что касается Розенберга, да, то есть это, в принципе, все сделано по заказу его шефа Геббельса, да, с его фразой «чем чудовищнее ложь, тем охотнее толпа в нее верит».
2: Да, и не только Геббельса, Розенберг, у него свои собственные были тараканы, которых он активно гонял по собственной голове, и они рождали вот эту всю мифологию, вот. А вообще мифология зачем? То есть что такое мифологическое сознание, в чем его минусы, допустим, да, в отличие от, допустим, научной картины мира? Первое, что это, конечно, не критическое мировоззрение абсолютно, отрыв от научных знаний, научной картины мира, да, вообще какие-то искажения различные, да, и так далее. И человек с этим измененным сознанием уже готовый, значит, клиент любых там политических режимов, которые хотят изобрести некую новую сущность.
1: Давайте ненадолго остановимся на музыкальную часть, послушаем песню.

0: Напоминаю, что вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России, и сегодня наш гость – писатель, историк, преподаватель Константин Кусмауль. И сегодня мы беседуем о мифе, о вот этих непонятных совершенно историях, которые возникают как часть украинской идеологии, где все переплетено совершенно каким-то загадочным образом. И вот все-таки первый миф мы не можем его обойти, потому что он настолько маразматичен, что ну как-то хочется все-таки, вот знаете, что вот научно попробовать хоть как-то к нему подойти, может быть, вот сразу с ним разобраться и решить. Значит, это миф о том, что древние укры выкопали Черное море. Я слышал, что после распада СССР вообще возникла такая шутка. Это геофизики американские, Уильям Райан и Уолтер Питтман. Они высказали гипотезу, что Черное море появилось там лишь 7 тысяч лет назад, и вообще на дне нынешнего водоема жили люди. А потом, в середине 90-х, когда Украина стала искать национальную идею, следы украинского везде, где оно есть и где нет, этот анекдот вдруг неожиданно, в общем, перешел в разряд каких-то серьезных вещей. Говорят, что в интернете можно найти об этом информацию, хотя это, конечно, глупость полная, ничего об этом нет. Для просто так вот, чтобы было понятно, площадь Черного моря 422 тысячи квадратных километров. Средняя глубина 1 километр 240 метров, максимальная 2 километра 10 метров. Вот. Вот скажите, пожалуйста, как это вообще появилось? Вообще, что так древние укры, это действительно такое явление существовало? Или это тоже к нам явилось как в череде болезненных фантазий?
1: Ну, конечно, смотрите, о чем здесь идет речь. Все, о чем мы сейчас говорим и будем говорить про эти мифы, да, это вот классика. То есть, в принципе, книги украинские новые легенды, да, об этом знают, но одна проблема, об этом не знает никто, там, не другие, то есть, об этом не знают не археологи, об этом не знают не историки, об этом не знают не академики и прочее, не лингвисты, не филологи и так далее. То есть, грубо говоря, все то, о чем мы говорим, это вот такая, как бы, абстрактная конструкция, о которой просто никто не знает, что это было, как бы, да, то есть, как бы, и поэтому подтвердить это никто не может. Конечно же, это полный бред и миф, о котором никто не знает. То есть, о существовании этого никаких укров не существовало даже близко. Угу. Мы понимаем, что так называемые великие укры, да, которые уже превратились в такой определенный мем, их существование не подтверждается ни одними из специальных исторических дисциплин, вот, а, извините, это много сот лет академической традиции. Если бы там что-то существовало, они бы тоже как-то бы проявились. Если говорить прям так научно и занудно, короче, наука о их существовании ничего не знает. Вот. Это, ну, как бы, это достаточно, потому что как бы виртуальная такая, некая виртуальная, но о существовании древних укров знают украинцы, естественно.
0: Да, ну, естественно.
1: Да. И здесь вообще история еще древнее у них. Вот передо мной буквально лежат там скрины учебника по истории украинского одного из, и скрины книги «Украинская история», одной из украинских историй. Я, к сожалению, украинским не владею, но то, что вот даже я понимаю, то есть, в принципе, не так сложно овладеть базовыми знаниями, обладая русским совершенно языком, то здесь ситуация еще древнее. Дело в том, что мы понимаем, что вот здесь лежит, да, что Великую Украину разгромило войско Александра Македонского. Он пострадал достаточно от них серьезно. И что еще из таких древних? Ну, вот очень интересно, что в 6 веке до нашей эры, соответственно, вот тоже перевожу прям буквально бегло в эфире, украинская нация, значит, в общем, у украинцев, украинской нации и укров уже существовал военно-морской флот. Причем, что самое интересное, подводный, и они там даже сходились с персами. Вот. Ну, естественно, персов активно побеждали, все как полагается для национального мифа.
0: А какие-то все-таки должны быть этимологические составляющие? То есть, ну, кроме старой бредовой такой шутки «подводная лодка в степях Украины», от чего-то они должны были отталкиваться, придумывая подобный миф?
1: Тут очень сложно сказать, потому что вот во всех этих историях было одно правда. Существовали персы и существовал Александр Македонский. Но ни персы, ни Александр Македонский, ну, по существующим в мире историческим источникам, не знали, кто такие укры. Это уж точно.
0: Да,
1: вот, то есть, как бы они не обладали информацией, с кем они сражаются. Вот, и, соответственно, такая забава. Вообще, ну, как бы мы сейчас вообще о чем говорим? Мы говорим не просто о мифологии, а мы говорим о конструировании виртуального пространства, виртуального сознания человека, который, ну, как бы, который воспитывается и формируется на территории современной Украины. Да и то я, честно говоря, не думаю, что там все прям в это верят активно и, так сказать, социализируются. Молодежь, может быть, да, но я думаю, что те, кто выжили и прожили в Советском Союзе, я думаю, что все понимают весь бред. Но это виртуальное пространство, это виртуальные сущности. Вот, о них вот в этом плане хорошо говорить, просто, ну, как... Как результат фантазии какой-то, да?
0: Ну, если говорить, что Украина – это марионетка Европы, значит, соответственно, в Европе наблюдают за созданием подобного мифа. Там-то, наверное, есть все-таки люди образованные, пусть, может быть, не шибко любящие Россию, но которые говорят: ребята, может, вы немножко тормознете с фантазиями или что-то все-таки поискрометнее придумаете? Вот как это?
1: По поводу Европы, да, смотрите, у меня нет данных, что как бы европейцы как-то их там пытаются тормозить. Это, может быть, сейчас совсем невыгодно европейцам тормозить украинцев, ну, как бронебойный снаряд против нашей страны, они вряд ли его будут тормозить. А вообще, вот сами украинские мифы о Европе тоже очень примечательны. Значит, дело в том, что вот в период гетманства, да, ну, допустим, 17 век, да, когда произошло объединение Украины с Россией, там даже существует на Украине такая легенда и такая гипотеза, а может быть, даже уже это не гипотеза, может быть, они там по-своему как-то доказали, что, дескать, Европа была против того, что, вот, значит, Украина присоединилась к России. Отсюда мы видим, ну, очень виртуальная конструкция. То есть, оказывается, Европа знала про существование Украины в то время, когда про существование Украины никто не знал вообще, а они считают, что вот Европа знала. Да, то есть, вот эта виртуальная сущность под названием национально независимое государство Украины 17 века, вот, каким-то образом, значит, заботила, оказывается, Европу, и Европа как переживала. Вот. Ну, вообще, колониальное сознание, оно здесь проявляется. Дело в том, что, да, вот эта вот фраза «це Европа», да, «Европа свет», «Европа такой белый свет и белый человек», там «свет человечеству», это то, что не поддается критике. И тогда, конечно, поэтому Европа выступает в этом мифе одной из сущностей, которая всячески благословляет Украину на все хорошее против всего плохого.
0: Прервемся на музыку, послушаем песню.

0: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Номер для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес поле@radioru.ru. Почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Ямского поля, 19/21. Радио России, «Полевая почта» Радио России. Вы слушаете программу «Полевая почта. Радио России». Наш сегодняшний гость – писатель, историк, преподаватель Константин Кусмауль. И мы беседуем о украинском мифе или то, что под ним подразумевается. Вот эти все жуткие истории. Жуткие, с одной стороны, смешные, с другой стороны, жуткие, потому что в них какое-то количество людей верит и действительно, может, даже как-то себе это культивирует. Ну и вот, собственно, пытаемся разобраться, где тут вообще хоть какое-то есть, хоть какое-то рациональное зерно или какие-то оттенки правды. Но вот меня интересует все-таки, что какие-то ведь все-таки нюансы должны быть для создания той или иной истории. Вот смотрите, вот одна из них, соответственно, что Будда, да, один из основателей важнейших мировых религий, он был украинец, потому что такой ученый, я не знаю, в какое количество кавычек вот это звание нужно заключать, некий Валерий Бебик заявил, что индийский принц Сиддхартху Гаутама оказался в окрестностях тогда еще не существовавшего Киева, и вот там все и случилось. Чтобы как-то этот миф определенным образом ввести, есть подтверждение. Подтверждение в названиях мест, не поверите. Середина Будда на Сумщине и Будда на Черниговщине. Вот такие там есть, как бы сказать, места, локации, собственно, которые подтверждают, что Будда, видимо, был украинцем. Вот какие есть еще варианты такие, что все-таки не ложками Черное море, а что-то вот заставляет поверить, что, может быть, так оно и было.
1: Ну, честно говоря, вот профессиональному историку мало что заставляет в это поверить, если честно. Но игра с языком – это, классика. В общем, это классика жанра. Мы помним вот эти формальные игры с языком. Ну, допустим, да, вот если мы там про Будду вы рассказали, да, то есть совпадение каких-то созвучий, да. Угу. Вообще совпадение созвучий, первое, вообще никак не может не влиять на наличие родственных связей даже в самом языке или в языковой группе. Вот. А связь в языковой группе совершенно не может говорить о том, что герой из какого-то одного времени вдруг переселился совершенно за тысячи километров в другое время. Да? Так языковые группы не работают. Вот. Ну, это, кстати, вот такое, фишка мифологии заключается в том, что она презрела, в данном случае украинская, презрела базовые академические науки, в том числе и филологию. Да? Да. То есть она идет против. Ну, смотрите, вот, допустим, что интересно. Вот, допустим, князь Кий, да, мы читали легендарный князь Кий, да, понятно, Киев и так далее. Вот, а дальше, мифология украинская идет дальше. Был такой, мы же знаем, есть такой город, был такой город Чернигов, да, крупнейший центр, рядом там недалеко. Соответственно, кто там может править, Вот давайте мы даже вот проведем такой эксперимент, лабораторную работу. Вот мы будем конструировать миф. Кто там правит? Чернигов, Черний. Да, мы можем сколько угодно смеяться, но Черни – это реальный князь исторически с точки зрения мифологии, современной мифологии украинской. Конечно, его не существовало. Mm. Далее, идем далее. Город Галич. Да? Давайте дальше попробуем. Галий. Да? То есть мы же

0: вот затесавшийся у нас там фин какой-нибудь. Ну, короче, ну, то есть, как бы вот...
1: Да, простор большой.
0: Да, а дальше уже, как бы, смотря, как бы, какие вещества мы там запрещенные и незапрещенные используем, мы можем, как бы, придумать любые мифы на основе этого. То есть, это, в принципе, конструктор, он очень легко собирается. Вот, допустим, что касается, допустим, древнеукраинского языка, так называемого, да, тоже мифологема, да?
1: Да.
0: Здесь она такая менее веселая в плане того, что она такая развлекательная, но она говорит там о том, что вот в 18 веке, допустим, Иван Котляревский придумал, значит, на основе, внимание, южно-русских диалектов, то есть просто изолированных южно-русских диалектов, собрал нечто, то, что мы сейчас там называем там мовы и так далее. Для чего? Дело в том, что это, ну, просто как воздух необходимо было в период, этот период, когда, допустим, Галиция стала частью австрийской территории, да, Австрийской империи, была колонизирована ей и так далее. И там необходим был что-то антирусское, да, такое антимосковское, антипетербургское, да, уже на тот момент. И поэтому там, конечно, этот искусственно сделанный язык, вот эта мова, она, конечно, в общем, пригодилась. Вот. Кстати, настолько пригодилась, что стала основой для, в конце 18-го, начала 19 века, для вот такого сепаратизма галицийского, да, и она даже в 20-е годы в Российской империи была запрещена, и книги на вот этой вот искусственной мове были запрещены. Вот, конечно, мова не имеет никаких корней там в языкознании, филологической традиции и так далее, там не в письменной, там летописной, не знаю, и так далее, но это же не важно для тех, кто придумывает мифы.
1: Ну, все-таки в таком случае должен быть какой-то состав людей, которые в это верят. То есть в таком случае надо признать, что просто люди настолько оболванены при помощи учебников и, не знаю, там каких-то вбросов четких. Как это создавалось? Каким образом? Значит, создавали все равно, в любом случае, создавали это какие-то злые фантазеры, в отличие от Сергея Курехина, придумавшего «Ленингрип», да, в общем, безобидную, такую,
0: ну, да,
1: безобидный вброс. Здесь было сделано все довольно жестко, видимо, на это поступил какой-то заказ. Ну, вы говорите, что кто-то в это может не верить, но получается, что их совсем немного, потому что, смотрите, если мы в интернете, вот есть такое, у нас была даже девушка-специалист по этой теме, чат-рулетка, когда спонтанный тебе собеседник выпадает, в частности, люди с Украины. И вот что они несут на полном серьезе, то есть это кроме тотальной ненависти и прочего, они подобные вещи действительно рассказывают. Значит, это все работает. Соответственно, кто это создавал, создавали это явно грамотные люди. И как это смогло таким образом выстрелить? Значит ли это, что уровень образования, не знаю, начитанности, я не знаю уж как это все четко обозначить, настолько низок, что, ну, практически первобытный, что люди готовы в это поверить?
0: Да, но смотрите, начнем как бы чуть-чуть издалека, не сильно, но допустим, 19 века, да, Тарас Шевченко, Михаил Грушевский, да, Михаил Грушевский, который написал очерки истории украинского народа, да, где он определенным образом еще, не, то есть там была уже кое-какая дичь, но не сильная прям совсем, вот, он там антов попытался, значит, назвать украми, укров антами, хотя как бы понятие анты существовали, но, ну, вот опять же никто не слышал об украх, как бы, вот, такая как бы неловкость, вот, он пытался там, значит, соединить конструкцию, что вот Владимира Суздальская Русь — это какой-то ужас и смрад, и тоталитарный Мордор, а, допустим, Великокняжество Литовское — это вот все родня, там классные ребята, и, в общем, практически наши союзники, и свет миру, цивилизация. Вот. И Грушевского никак не смущало, ну, не то, что он там, понятно, ошибается с точки зрения академической науки даже 19 века, но никак не смущало, в общем, этап колонизации, да, там, распила земли, там, введение реестровых казаков, там, которых там уничтожали, там, ограничивали. Это вообще никак не смущало. Вот. Если говорить про современность, то мы ничего не можем удивляться. Дело в том, что, опять же, есть та самая пресловутая академическая традиция. Вот советская академическая традиция, мировая академическая традиция, как это ни странно, даже, ну хорошо, советская, вот они против Советского Союза, они там за раскоммунизацию, декоммунизацию и так далее, да, окей, допустим.
1: Угу.
0: Но все-таки есть академическая традиция всемирной истории, европейская хотя, ну там, окей, американская еще там, да, вот. Так эти ребята тоже как бы не сильно верят в то, что эта традиция тоже академически опровергает все эти мифы. Вот, им тоже все равно. То есть это изолированное общество, общество, в котором, еще раз, я не уверен и точно знаю, что далеко не все там оболванены, все-таки мы понимаем, что особенность украинского населения, оно заключается в том, что огромное количество людей живут в сельской местности. Очень часто их там называют там оселюки там, и так далее. Но правда, люди сельской местности. Люди сельской местности, это имеют такую бурную фантазию, такой сплав, что на их сознание ложится любая мифология, которую можно придумать. Вот. Причем не надо забывать, что на территории современной Украины когда-то существовала большая народность,

0: реально в хорошем смысле народная украинская традиция там 18 века, да, вот эти украинские песни, воспетый фольклор Гоголем и так далее, вот эти все некие инфернальные сущности, там всякие черти и так далее, то есть вот это достаточно, кстати говоря, инфернальное сознание, вот, и это инфернальное сознание, на него наложилась вот эта вот современная дикая мифология, и появилось что-то такое вот дикое варево, да, которое в первую очередь поселилось, конечно, в головах не столько жителей просвещенных там больших городов, сколько подавляющего большинства населения Украины, жителей сельской местности. То есть вот они носители этого сознания.
1: А может ли быть, как, например, в случае с Латвией, когда вообще такая тяга к моноэтничности возникает действительно у жителей деревень, когда они приезжают в города и видят, что ключевые посты заняты людьми другой национальности. В случае с Латвией как раз то, что стало во многом стимулом для фашизма, зарождения фашизма в Латвии, там были поляки, немцы, евреи. И, в общем-то, вот люди, приехавшие в сельское место, сказали, а почему, что вообще происходит? Не разбираясь там о том, откуда взялась Латвия и прочее, прочее. В случае схожей с Украиной.
0: А вы имеете в виду, что вот сельская Украина...
1: Перемещаясь в города и видя, что люди с других национальностей занимают какие-то ключевые посты, они понимают, что нарушается моноэтничность.
0: Да, я думаю, что здесь право своей гипотезе, потому что, как бы, естественно, что, особенно это на Западной Украине важно, что, конечно, у них срабатывает некий такой внутренний националистический иммунитет, скажем так, национальность. Когда ты видишь чужака на том месте, которое должно быть твоим, естественно, в тебя срабатывает, ну, зло, ну, целый спектр чувств, да, эмоций. Вот. А если ты еще обладаешь определенным мифологическим сознанием, и ты там, допустим, житель сельской местности, то ты еще и обладаешь бурной фантазией, эмоциональностью, крепкими, возможно, кулаками и некой собственной независимой внутренней какой-то мифологической картиной мира. И все это сходится в одном, превращается в некую ненависть. Да, ненависть к чужакам вполне возможна, она бывает, тем более Западная Украина – это территория достаточно неоднородная с точки зрения там и чужаков, и местных, и так далее. И она такой всегда была, собственно. Вот, это если про это, да, вот. Специфика все-таки социальная современная Украина, она дает почву, вот это вот сельское население, конечно, является благодатной почвой для мифологизации сознания. Я не думаю, что абсолютно все там, значит, вот думают, что там выкупал Черное море, что Атилла был там, ну, давайте сейчас, я не думаю, что там Атилла был украинцем, да, что, значит, древние украинцы основали Одессу, там, а какая-нибудь там никому не нужна Екатерина II, это, ну, это просто вот то, что вот первое, как бы, можем накидать, какой-нибудь бред.
1: Кстати. Да. Вот это, вот если не Екатерина, значит, а другие. Вот когда действительно переписывается вот так вот история, ну, тут-то как раз легче обмануть, да, все-таки это не море и не Будда, а вот такие вещи. То есть, я так понимаю, это работает. Скажите, а вот фактор язычества, которое и было, соответственно, на Украине, сейчас набирает обороты со всеми этими, собственно, ритуалами и прочим, здесь играет определенную роль?
0: Опять же, вот то же самое, да, сельское сознание, сознание сельского человека, оно, ну, как бы базово и даже не базово, языческое. И недаром сегодня вот это очень жестокое, кровавое, языческое понимание мира и картина, да, сложившаяся столетиями, складывающаяся в южных регионах, да, у простого человека, у простого населения, жителей сельской местности, вот про Гоголя можем вспомнить, да, как он там это все описывал, она сегодня крайне жестокая. И поэтому вот то, что нас угнетает очень часто, что они радуются смерти, что они выпускают марки, на которых там, значит, попадает там Крым, мост, да, еще куда-то там, да, на которых погибают русские люди, а мы этого не делаем, нам даже в голову такое, ну, просто, ну, не придет в голову, это как раз говорит именно о том, что все-таки здесь показатель того, что все-таки православная цивилизация наша, она по-другому думает, и у нее другие ориентиры, и чем абсолютно, Украина это абсолютно 100% языческая страна, причем одна из, наверное, немногих, если, я боюсь ошибиться, но если не последняя, последняя оставшаяся в истории Европы страны, страна, в которой язычество просто произрастает, оно культивируется, произрастает, и целая огромная гигантская страна, Украина большая, население ее в основной своей массе имеет как раз вот это языческие представления. Дикие, странные, смешные, не знаю, уродливые, инфернальные, нелепые, ну и прочие-прочие эпитеты можно давать, да, вот в таком концентрате. И поэтому чего удивляться, что вот они радуются всякой инфернальности и так далее. Ну, а как? Какое сознание?
1: Давайте ненадолго остановимся на музыкальную часть, послушаем песню. Встанем грудью за родину.
2: родину мать. Время пришло ее защищать за родной язык, на котором деды пели песни в день победы. Станем плечом к плечу, как тогда, если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать.
3: Тебя не сломать, тебя не свалить, тебя не раздать, тебя не разбить. Спасаешь себя чистым небом дыша, с утра до утра на ринге душа. И тебя не сломать, тебя не свалить,

0: на котором деды пели песни в день победы. Станем плечом к плечу, как тогда, если мы вместе, беда не беда. Если с детства родину любишь, как мать, тебя не сломать,
1: тебя не сломать.
2: Напоминаю, что сегодняшний гость программы «Полевая почта» Радио России – писатель, историк, преподаватель Константин Кусмауль. Константин, ну вот если резюмировать еще напоследок, еще какие-нибудь мифы, вот мы самые такие радикальные обсудили, а какие-то вот про Голодомор, вот вы сказали, мифы о Голодоморе.
3: Да, ну смотрите, мы все прекрасно, многие, кто интересуется историей, знаем события коллективизации, события начала 30-х годов и так далее. Все это плюс-минус, в принципе, известно не только академической науке, да, и историческим источникам, которые, в общем, многие открыты. И казалось бы, что тут изобретать, какой здесь велосипед можно изобрести. Но нет, велосипед изобрести можно. Допустим, вообще слово сочетание «Голодомор» очень активно использовалось, начало использоваться даже вне украинского мифа, вот в этом либеральном мифологеме конца 80-х, начала 90-х годов. Он имеет несколько значений. Страшный, Сталин хотел сгноить, а дальше смотрит кого. Если это не украинский миф, то там просто трудового крестьянина. Если это украинский миф, естественно, только трудового крестьянина, значит, несчастного украинца. Вот, из украинской СССР. Вот. Что касается, в общем-то, того, как этот миф разбивается, ну, в принципе, тоже большинство из вас, друзья, в принципе, это знают, да, мы понимаем, что происходили засуха, что это 32-33 год, засуха, не урожай, и дальше мы смотрим на буквально статистику по смертности сельского населения и понимаем, что, насколько я помню, на первом месте по смертности от засухи, да, и голода, соответственно, вызванного ей, был Казахстан. Вот. А Украина там была на третьем или на четвертом месте. И вообще слово «Голодомор», оно как бы по идее означает, что кто-то специально уничтожал. То есть, ну вот чисто рационально вдумайтесь, да, страна полностью зависела от крестьянства трудового. Страна, индустриализация зависела от крестьянства, потому что индустриализация давала деньги на тяжелую промышленность с помощью продажи хлеба. Но каждый человек был на счету. Ну какой человек будет вообще принимать решение об уничтожении там миллионов людей, прям целенаправленно и так далее? То, что засухи были, это, к сожалению, трагедия, да, но при чем здесь Голодомор? Понятно, что миф был придуман для того, чтобы показать там плохой Советский Союз, плохого Сталина и прочее.
2: Но в контексте Голодомора, да, то есть если опять это все используется в контексте пиара, там все построено на пиаре, почему не вставят руководитель, я не помню фамилию этой женщины, очень-очень полную женщину, которая, ну, не вызывает, так сказать, визуального какого-то, визуальной ассоциации с измождением?
3: Да, я думаю, что, в принципе, на этой теме уже многие посмеялись и оттоптались, как бы, я, честно говоря, не нашел. Ну, тут два варианта. Просто, ну, как бы случайно получилось, а второй вариант специально. Если специально, то, наверное, для того, чтобы просто придать еще большую, так сказать, абсурдность этой ситуации, с одной стороны, а с другой стороны, больше шума сделать из этой ситуации, чтобы эта ситуация более популярна.
2: Понятно. А еще?
3: А еще, ну, допустим, знали ли вы, что господин Атилла у нас был украинцем?
2: Да.
3: Вот, да, ну, как бы историки про это не знают, но украинские историки точно в этом уверены, но это не точно. Значит, ну, понятно, про Одессу, которую основала Екатерина, да, мы тоже знаем.
2: Да,
3: вот, про проблемы Александра Македонского, наверное, тоже некоторые наслышаны. Дело в том, что, ну, разгромила украинская армия, значит, часть армии Александра Македонского. Александр Македонский, естественно, тоже не в курсе был об этом событии. Конечно же, хазарский каганат, ну какой там Святослав, в общем-то, да, он был уничтожен украинцами, да, вот этими украми и так далее. Значит, ну, про Илью Муромца тут там понятно, там украинец по национальности и прочее, прочее. Допустим, что мы еще можем, ну, про князей, да, допустим, некоторых там, ну вот как-то они так разделились, что княгиня Ольга все-таки, она вот киевская, да, считается представителем украинской нации, а вот что-то с внуком, с ее, с Владимиром Крестителем Святославовичем, он, получается, москаль, что ли, я не знаю, хотя Москвы еще тогда не было, как бы, ну, то есть, как-то он точно не украинец, как бы, не сильно почитается у них там, вот, что касается, как бы, других, допустим, каких-то, ну, из таких там смешных мифов, ну, конечно, про 1812 год, что бы мы, друзья мои, не думали, ну, украинское казацкое воинство прогнало Наполеона из России, как он там оказался, несуществующее казацкое воинство, сказать, тоже сложно, но им виднее. Вот, И, в общем, вот, оказывается, прогнало, да, оккупантов. Хотя, кстати, очень странно, потому что, в принципе, с украинской точки зрения, Наполеон же это ца Европа, и как-то вот неправильно это было сделано. Они заблуждались, вот, зря они это сделали.
2: Провисает.
3: Да, в общем, вот, ну, тут можно долго, да, перечислять, тренироваться в остроумии, вот. Проблема в том, заключается в том, что в это все верят, это все встраивается в определенную картину мифологического сознания. Опять же, слава богу, не все верят, но сельское население Украины прямо абсолютно в этой парадигме.
2: Ну, тогда и финальный вопрос. Как вы считаете, поскольку действительно, ну, кто-то в это верит, кто-то вынужден, видимо, делать вид, что верит, я имею в виду, из людей, живущих на Украине, каким образом они смогут быть возвращены вообще, ну, каким-то, ну, к реальной истории? Книжки жгут, преподавать преподают такое, что вообще комментариям не поддается. Mm-hmm. Каким образом можно будет возвращать несколько поколений людей, которые живут в какой-то своей парадигме, которую непонятно, как теперь вернуть на круги свои?
3: Да, вы правы, я тоже задумался об этом вопросе, как они вообще будут возвращаться, да, хотя бы даже сами, если там что-то у них произойдет. Ну, возможно, это какой-то вариант ликбеза, да, то есть того, что у нас 20-е годы было, да, какой-то массовый народ. То есть парадокс заключается в том, что мы живем в 21 веке, mm-hmm, но огромное количество людей заново приходится просвещать базовым, с помощью базовой системы образования, в общем-то, как когда-то, там, 100 лет назад. Ну, я все-таки надеюсь на то, что восторжествует вот это вот, будет восстановлена академическая традиция, что все-таки хоть как-то с данными науки будет это сочетаться. И, конечно, это все должно начаться в первую очередь со школы, потому что, к сожалению, есть одна проблема, она везде есть, она и там, и у нас, и везде, во многих странах. Дело в том, что школа, при всех ее плюсах, она традиционно очень часто закладывает мифологическое детское сознание по истории. К сожалению, это так. Об этом можно долго говорить. Это не тема, может быть, даже нашей сейчас этой программы, но это проблема. Вот. И если говорить про Украину, то это, конечно, надо начинать с какой-то школьной реформы, образования. Даже элементарно научной картины мира какой-то и прочее, прочее. То есть, ну, законов логики. Допустим, вести там базовый курс логики в школу, хотя бы такой примитивный. Не знаю, есть такой курс, ТРИС называется, теория решения изобретательских задач. Ну, как бы просто в сознание людей вернуть, даже не на истории, а на каких-то других вариантах. А дальше как бы сформированное сознание, восстановленные мозговые, значит, процессы и структура сознания, она как бы позволит уже человеку отличать зерна от плевел. Надеюсь на это.
2: Ну, или, возможно, в их телемарафоне найдется время каким-то блоком историческим, где люди смогут, наверное, вначале придется слишком очень простым, нарочито простым языком опровергать вот эти удивительные мифы, подавать истину, как картину истории. Константин, спасибо вам большое. Я желаю вам простора для исторических исследований. И понятно, что, конечно, мы можем над многими вещами смеяться. На самом деле, когда история вкрапливается в идеологию, таким образом интегрируется в идеологию, происходят, конечно, страшные вещи. Но я желаю вам заниматься историей, той, которая вам нравится, настоящей, и честной и чистой.
3: Спасибо.
2: В финале прозвучит песня, которая, как мне кажется, тоже некая песня. Песня-наказ, песня, некое пожелание. Песня в исполнении Вадима Степанцова. Называется «Старый Крым». Гостем сегодняшней программы «Полевая почта» Радио России был писатель, историк, преподаватель Константин Кусмауль. И обсуждали мы сегодня тему мифа. Правдивого и не очень. Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

только Бог, совсем покину Украину. Хорошо казаку с казаками борщ варить на

прожав спину, размахнулся с плеча и себе в кайло попал, потому что Бог не видит Украину. Как же мне, жаль вменяемых людей, тех, кто строит и кует, растит.

0: Музыка большой страны. Радио России. В центре внимания специальная военная операция.
1: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
0: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость студии – настоящая находка.
0: Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваши послания услышит вся страна.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Транспортное обслуживание должно быть организовано с учетом запросов жителей, особенно многодетных семей. Российские войска за сутки поразили объекты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах. После мощного землетрясения в Колумбии число погибших достигло 111 человек. Далее подробно. Транспортное обслуживание должно быть организовано с учетом запросов жителей, особенно многодетных семей. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта. По словам президента, необходимо учитывать развитие транспортной системы с градостроительной политикой. Глава государства также призвал активнее использовать искусственный интеллект для эффективности работы транспорта.
2: Огромную роль здесь играют грамотные, перспективные управленческие подходы и, прежде всего, тесная увязка транспортной системы с градостроительной политикой, в том числе с учетом развития опорных населенных пунктов. Важно также активнее использовать возможности искусственного интеллекта для прогнозирования спроса, оптимизации расписаний и маршрутных сетей. Такие технологии позволяют кардинально повысить эффективность работы общественного транспорта. Прошу также не забывать о необходимости внедрения стандартов качества в сфере общественного транспорта, что предусмотрено действующим законом. Сегодня они приняты только в 34 субъектах федерации, поэтому правительству вместе с Госсоветом нужно помочь регионам разработать перечень показателей, характеризующих качество обслуживания общественным транспортом. Затем потребуется внести изменения в нацпроект «Инфраструктура для жизни», дополнив его конкретными ориентирами. Опираясь на них, можно будет оценивать работу регионов в этой сфере.
1: Владимир Путин подчеркнул необходимость восстановления работы общественного транспорта в Донбассе и Новороссии, а также о важности расширения маршрутной сети. В Улан-Удэ президент осмотрел выставку проектов по созданию комфортных условий жизни на Дальнем Востоке. Власти России стараются уделять особое внимание Дальнему Востоку. За последние годы многое сделано, сообщил президент.
3: Мы сейчас находимся здесь, в Забайкалье или Прибайкалье. И этим регионам мы стараемся уделить особое внимание, Дальнему Востоку в особенности. Многое сделано за последнее время с точки зрения развития экономики, промышленности, инфраструктуры. Но если не создавать креативных пространств, если не создавать условий для жизни людей, успеха не будет. Люди будут приезжать сюда на время, и мы никогда не создадим здесь стабильную среду, где людям хотелось бы жить и воспитывать своих детей.
1: Владимир Путин также заявил, что для такой огромной страны, как Россия, депопуляция территории является недопустимой. Также президент пообщался с одним из уроженцев Бурятии, героем России, Дашибалом Монкожаргаловым.
4: По существующим правилам наши муниципалитеты могут производить работу только на муниципальных землях. В военных городках земля федеральная и относится к Министерству обороны. И, к сожалению, наши муниципалитеты по данной программе не могут благоустраивать дворы и общественные пространства в военных городках. Необходимо всего лишь внести коррективы к постановлению правительства Российской Федерации и никаких изменений законодательства. И тем самым мы можем дать возможность муниципалитетам. Прошу вас поддержать, товарищ главнокомандующий.
5: Хорошо. Идея хорошая. Переговорю обязательно. Министерством обороны так просто разрешить.
1: На встрече в Улан-Удэ с ведущими представителями сферы планирования городской среды Путин заявил, что российские бойцы являются героями. Они каждый день идут вперед на линии фронта. После возвращения участники спецоперации должны иметь возможность получить новые профессии. Российские войска за сутки поразили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 158 районах, сообщили в Минобороны. подразделения группировки войск «Восток» за сутки продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех украинских бригад и трех полков ВСУ в районах населенных пунктов Васильковка, Великомихайловка Днепропетровской области, Мировка, Новое поле, Никольская, Егоровка и Широкая Запорожской области. Противник потерял свыше 340 военнослужащих. Авторшоки после мощного землетрясения в Колумбии ощущались в понедельник в городе Манаус на северо-западе Бразилии. Об этом сообщил телеканал CNN. По данным пожарной службы штата, спасатели уже провели проверку зданий в четырех районах города. Из некоторых строений была проведена эвакуация жителей. Ранее колумбийская геологическая служба сообщила, что вблизи города Сан-Хосе-дель-Пальмар в департаменте Чоко произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла. Как отметил президент Колумбии Абеларда де ла Эспарилья, число погибших достигло 111 человек. При этом наибольший ущерб зафиксирован в городах Перейра и Сан-Хосе-дель-Пальмар. Подземные толчки также ощущались на территории соседних государств, в том числе в Панаме. Движение восстановлено на Волоколамском шоссе в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее движение было затруднено в сторону центра на 1 километр и осуществлялось по одной полосе из трех из-за случившегося там ДТП. Россияне смогут особенно четко увидеть звездопад Персеиды с полуночи до рассвета 13 августа. Но начинать искать на небе падающие звезды можно уже после захода солнца 12 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. Повышенное количество метеоров наблюдается в небе уже сейчас. Персеиды активны в течение нескольких дней до и после максимума. В ночь пика ученые ожидают до 100 метеоров в час или 1-2 метеора в минуту. Искать их нужно в восточном направлении высоко над горизонтом, сообщили в планетарии. На этом пока все. Вся оперативная информация доступна на сайте вести.ру. Спорт.
6: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. На чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже в понедельник стартовал турнир пловцов, и у сборной России сразу две медали. Илья Бородин с рекордом чемпионатов Европы выиграл золото на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Результат Бородина 4 минуты 8,17 секунды. А затем женская сборная России в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем заняла третье место в борьбе за серебро, уступив 4 сотые, а также на 1 сотую опередив сборную Германии, которая оказалась на 4-й позиции. Всероссийская федерация легкой атлетики во второй раз обратилась в спортивный арбитражный суд с иском, который направлен на оспаривание санкций, наложенных на федерацию со стороны Всемирной легкоатлетической ассоциации. Напомню, первый иск был подан 9 июля. Санкции в отношении нас носят беспрецедентный характер. Ни одна другая спортивная федерация не сталкивается с настолько жесткими ограничениями. Мы будем последовательно отстаивать свои права и уже готовим следующие шаги по восстановлению справедливости, заявил исполнительный директор Всероссийской федерации. Федерации легкой атлетики Борис Ярышевский. Фигурное катание стало известен окончательный состав сборной России для участия в турнире серии «Челленджер», который с 4 по 6 сентября пройдет в Токио. Добавлю, что это первые международные старты для российских фигуристов после отстранения в 2022 году. Всего от России заявлены 18 фигуристов. Отмечу, что в женском одиночном катании выступит Игнатова, Фролова и Нелюбова, в мужском Гуменник, Кондратюк и Семененко. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, во вторник, 11 августа, во Владивостоке +22, +24, небольшая облачность, без осадков. В Иркутске +21, +23, облачно с прояснениями, пройдут небольшие дожди. В Самаре +23, +25, переменная облачность, без осадков. В Воронеже +27, +29, переменная облачность, также без осадков. В Нальчике +27, +29, переменная облачность, кратковременные дожди, гроза. В Санкт-Петербурге облачно, временами дожди и грозы. Днем в городе на Неве +19, +21. В Москве переменная облачность, вечером кратковременный дождь. Днем в столице плюс 24, плюс 26. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.
7: Театр «Радио России» представляет спектакль по киносценарию Юрия Олеши «Лицо и сердце», часть седьмая.
8: Вы чувствуете, как набирает ход наша история? И наши герои ждут нас.
9: А что же с Тибулом? Ведь вы расскажете о нем?
8: По-моему, он тебе приглянулся, а?
9: Да он у всех вызывает восхищение. Ведь он такой благородный и ловкий.
10: Угу. Смотрите, как покраснело.
8: Да, этот молодой человек, без сомнения, заслуживает самого теплого отношения. А что же Тутти? Неужели у него действительно железное сердце?
9: Но ведь история еще не закончена. И ведь он не знает, что его обманывают. Он просто запутался.
8: Вот ты смутился, а значит, тебе не безразлична его судьба. И это самое главное. Мы оставили Тутти в тот момент, когда он побежал к своей любимой кукле рассказать о том, что сам генерал Караско произвел его в рыцари ключа от темницы бунтовщика Проспера. Одновременно по той площадке, на которую упала кукла, быстро идут воспитатель и толстый человек, у которого лоснится рожа и у которого от толщины вот-вот лопнет одежда.
11: Она разговаривает с ним. Я сам слышал. Преувеличение, преувеличение. Фу, я не могу ходить так быстро. А вот, кстати, кресло.
12: Да.
11: Посижу. Фу. Я согласен. Кукла настолько похожа на живую, что, кажется, сейчас заговорит. Это другое дело. А то, что разговаривает... Это, извините, ерунда. Я как придворный доктор...
12: Но слышит. Что он говорит, слышит.
11: Слышит?
12: Опущенные веки, улыбка, слышит, я уверяю вас.
11: Нет, преувеличение, преувеличение. Ах, настолько похоже на живую, что, кажется, даже слышит. Ах, идемте, идемте, я отдышался. А вот то, что она... не остается одинаковой. Нет, нет, я еще не отдышался. А вот, кстати, еще кресло. Присяду. А вот то, что она, повторяю, не остается одинаковой. Это правда. С тех пор, как она здесь появилась, она сперва была совсем девочка.
12: Да-да.
11: А потом, потом менялась. И это правда,
12: да.
11: Менялось. Хотя, может быть, и это кажется. Ну вот, отдышался, идемте.
12: Идем.
11: Как придворный доктор, я часто думал об этом феномене. То ли это такое вещество? А, электричество. Электричество. А то ли это... Нет, не знаю, не знаю. Но словом, она менялась.
12: Да.
11: Делалась старше и... Да вот она. Неужели разбилась? Ну, очевидно же, разбилась. Судя по тому, как она лежит. Ведь...
12: Да, разбилась.
11: Именно?
12: Я не видел. Я, когда он ее столкнул, я сразу побежал за вами, чтобы...
11: Что?
12: Ой, что это? Вы слышите этот треск?
11: Подумайте, от толщины лопается.
12: Что?
11: Моя одежда. Вот, на боку. Видите, где подмышка? Я потянулся, а она и треснула. Подумать только, моя одежда лопается прямо на мне. Ну,
13: Как же я теперь подойду? Там офицеры, солдаты. Неловко. Я все-таки придворный доктор. Пойду, пожалуй. Да, скажите им, пусть принесут куклу ко мне, а я переоденусь.
14: Слышали? Несите куклу к доктору.
12: А я уйду. Я тоже уйду, а то скажут, не досмотрел, как это так.
14: А вот, кстати, кресло. Сяду в него и притворюсь спящим. Прекрасно.
9: Где моя кукла? Где моя кукла? И ты?
14: Что? А кукла? Не знаю.
9: Я прокинул кресло, и она...
14: Что? Что такое?
8: Тутти увидел, что солдаты под предводительством офицера несут куклу. Стоящие в карауле шеренгой, мимо которых они проходят, переговариваются между собой.
15: Разбилась. Это что же?
16: Пружинка. Покачнули ее, вот пружинкой шевельнул.
9: Кукла!
14: Что?
9: Моя бедная кукла!
8: И вот мы видим, как едет карета в сопровождении конного эскорта, во главе которого восседает уже знакомый нам усатый начальник городской стражи. Куда они направляются, мы поймем чуть позже, а пока перенесемся в то помещение вроде кухни, которое видели в начале нашей истории, помните? С зигзагообразной лестницей и очагом тетушки Ганимед. Доктор Гаспар и тетушка Ганимед ужинают за столом, накрытым простой скатертью. Впрочем, тетушка Ганимед больше прислуживает, чем ужинает.
17: Простите, что перебиваю вашу речь, но я настоятельно прошу попробовать мой соус. Самую капельку. Он с лимоном и с орехами. Я так старалась.
18: Ой, ну хорошо, хорошо, давайте. Все эти соусы, между прочим, отнюдь не полезны, как вам известно.
17: Но только не мои. Мои столь же полезны, сколь вкусны. Разве нет?
18: Не то слово. Вы кудесница, тетушка Ганимед. Так вот, на чем я остановился-то? А, да. Крестьяне сжигают замки властителей. Да-да, горят замки по всей стране, как костры. Крестьяне сжигают замки, рудокопы отказываются добывать уголь, матросы сбрасывают грузы в море. Вот видите, что делается? Хотя они и думают, что, схватив Проспера, они победили. Тем не менее, народ продолжает бороться. Конечно, если бы Проспера был на свободе...
17: Кот! Кот! Вы смотрите, какой проказник! Встал на задние лапы и лезет в кувшин с молоком. Где кочерга? Сейчас я его так шугану.
18: Ну, знаете ли, кочергой в родственника.
17: Почему это в родственника?
18: Ну, не в родственника, но все-таки менялись лицами.
17: Не напоминайте. Такое страшное переживание, а вы... Хохочет. Хорошо. И я буду хохотать над вами. Украли зеркало, украли зеркало. Ха-ха-ха, какая радость, что украли зеркало.
18: Ну, не надо, не надо.
17: А вам можно?
18: Ну, не буду, не буду. Это ужасно, что всадница его украла. Теперь она отыщет какую-нибудь красавицу, и та за несколько кошельков золота согласится стать вместе с ней перед зеркалом. Вы понимаете, что это значит? Это значит, что красота будет куплена за деньги. Нет, нет, оно не совершится, это преступление. Зеркало разбилось, безусловно разбилось. Она так быстро скакала, что наверняка его выронила. Мне даже показалось, что вдали что-то сверкнуло, да. Даже испугались птицы. А почему было такое сверкание? Да потому что оно треснуло, когда упало. Треснуло. Нет, нет, не совершится преступление. За ваше здоровье, тетушка Ганимед.
17: Пейте на здоровье.
18: Раз горят замки по всей стране, значит, загорятся и мельницы вашей королевы. Да, загорятся.
17: Скажете тоже. Моей королевы. Она такая же моя, как...
18: Ваша, ваша! Вы ведь вот с такими глазами сообщили мне о ее прибытии. Королева мельниц! Королева мельниц!
17: Ну, потому что Потому что интересно. Самая богатая женщина в стране. И подумайте, и самая некрасивая.
18: Неправильно, правильно. Злые чувства богача, боже мой. Страсть к золоту. Уже одна эта ведьма может изгрызть лицо. А тут еще эгоизм, человеконенавистничество, скупость, целый сон ведьм. Вот и лицо делается страшным.
17: Ну, сколько я видела красивых богачек.
18: Да-да. Они бывают красивые. Но до тех пор, пока из сердца не вылетит ведьма.
17: Да.
18: Да, она влетит в глаза, раскроет в них свои кровавые крылья, и перед вами уже урод, чудовище. Нет-нет, тетушка Ганимед, только добрые чувства делают человека красивым. Какой бы ни был рот или нос, стоит доброму чувству затрепетать в глазах, как мы забываем об уродстве. Человек сияет. О, я знаю. Слушайте, тетушка Ганимед, слушайте. Я сейчас выскажу главную мысль. Какое самое доброе чувство, а? Жалость к обездоленным. А если это так, то значит тот, чье сердце во власти этого чувства, прекрасен. А тот, кто... Да-да... Скорее дайте мне уголек, я запишу эту мысль вот здесь, на стене. Нет, нет, не угольком, светящимся карандашом. Вот он, вот он. Сейчас я напишу, и пусть эти слова сияют. Прекрасен тот, кто служит народу. Кто его угнетает,

0: что же это? Уйдите. Уйдите отсюда, доктор Гаспар, прошу вас. Мало ли что у них на уме.
1: Ну, хорошо, хорошо, тетушка. Вы только не волнуйтесь, я буду в саду.
0: Это, наверное, за ним. Он друг бедняков, и теперь, когда схвачен Проспер, боже мой, и еще такие слова на стене, сотру скорее.
2: Тетушка Ганимед хватает тряпку и стирает сияющие буквы. Комната наполняется ярким золотистым светом.
1: Тетушка Ганимед! Тетушка Ганимед! Принесите мне кресло! Оно в мастерской! Скорее!
0: Что?
1: Принесите кресло!
0: Кресло?
2: Тетушка Ганимед подходит к порогу и в саду видит карету, у дверцы которой стоит сейчас тот самый придворный доктор, на котором лопнула одежда. Возвышаются также фигуры конных, среди которых усатый начальник стражи, а к порогу приближаются солдаты и несут нечто под свисающим до земли покрывалом.
1: Приготовьте кресло!
0: Кресло? Сейчас, сейчас!
3: Уважаемый доктор Гаспар,
1: вы простите, что я вас не приглашаю в дом. Но, сами понимаете, у каждого ученого есть тайны.
3: Да.
1: И присутствие посторонних...
4: Да мы не хотим в дом. Там, наверное, дурные запахи.
3: Ой, ну что?
4: Сера, или уж я не знаю, что. Тухлые яйца.
1: Вот-вот, тем более. А вы чувствительны к дурным запахам?
4: Не переношу.
1: А как же в таком случае вы переносите запах поноса?
4: Какого поноса? Какого поноса? Что вы болтаете?
1: Ну как же, толстяки обжираются. Из них целый день льется.
3: Доктор Гаспар. Негодяй. Негодяй. Смотрите, чтоб из вас не полилось. Кровь, чтоб не полилась. Кровь!
4: Ну, что вы, ей-богу,
3: ваш коллега, а вы нехорошо.
5: Задание выполнено, объект внесен в дом.
3: Прекрасно, прекрасно в таком случае. По местам и в путь.
1: Ну что ж, все, до свидания. Да, срок, какой мне дается срок?
3: К завтрашнему утру, мой дорогой. К завтрашнему утру. Горе наследника не поддается описанию.
1: Я очень сочувствую наследнику, но я могу не успеть за одну ночь.
4: Ну тогда голову долой, понял? Не успеешь ты голову долой.
1: Голову долой?
3: Что такое? Опять вы. Голову долой — это само собой. Но зачем такой тон? Удивляюсь вам, господа, два доктора, коллеги, как я уже сказал, и такие отношения.
1: Если вы еще раз скажете, что мы коллеги, мы не коллеги, черт возьми, не коллеги, да, я лечу бедных детей от оспы, а он подтирает задницы трем толстякам.
3: Пробрал старик, пробрал, ай да старик, ну и старик, а. Так, ходу, господа, ходу. Я не могу, ай да старик.
4: Да уж.
3: К завтрашнему утру, доктор Гаспар, к завтрашнему утру.
0: Доктор Гаспар, что это? Что это? Девочка, которая...
1: Ну, опять у вас вот такие глаза. Но это не девочка, а кукла.
0: Кукла?
2: Тем временем кортеж генерала движется прочь от домика Гаспара. А в противоположном направлении едет запряженный в одну лошадь большой, несколько обшарпанный фургон, на козлах которого, правя лошадью, сидит старый, но хорошего сложения человек в немного странной одежде. Несомненно, одежда эта имела отношение к цирку. Да, это клоунский балахон, укороченный и превратившийся в какую-то куртку. На груди остались следы клоунского солнца, но оно не блестит, потому что человек этот, как видно, носит ее давно, эту затрапезную куртку, переделанную из роскошного одеяния, сиявшего когда-то на арене. На фургоне примостилась девочка по имени Суок. Человек в странной куртке и в самом деле клоун. Зовут его Август. Это хозяин балаганчика, в котором выступает Суок, которая сейчас и примостилась рядом с Августом. Начальник городской стражи, проезжая с кортежем, видит фургон.
6: Эй! Кто такие? Артисты?
7: Артисты? Ха-ха-ха! Как же! С огорода едем, овощи везем.
6: Врешь! Артисты!
7: Да нет! С огорода едем!
6: С огорода? А почему у тебя солнце на груди?
7: Солнце?
6: Солнце!
7: Да я же подсолнух!
6: А? Ну, езжай!
7: Старый Август умеет отмочить шутку, а?
8: Браво, браво! Давно я тебя не целовала, старый Август.
7: Эх, только вдвоем мы и остались с тобой. Все разбежались.
8: Вернуться?
7: Куда? Сгорел балаганчик.
8: Ты еще заплачь. Старый Август, такой веселый клоун и... Долой с арены, долой!
7: Так ведь плохо же, Суок, плохо. Спасаемся от преследования. Сами не знаем, куда едем.
8: В огород едем. Про огород говорили, а вот и огород.
7: Стороной давай, а то если в чужую капусту въедем, ой. Но, Лаура, но! Почему ж собаки не лают?
8: И сторожа нет.
7: Брошенный огород видно.
8: Эй! Чей огород?
7: Тишина. Ничей. Бежал, видно, хозяин. О, они бегут, лавочники боятся. О, смотри, как спешил. Экипаж бросил. Колесо покривилось, так он... Но, Лаура совсем стала. Что ж, целый день не кормили, вот она и...
8: А мы ее сейчас накормим. Здесь же капуста, Август. Капуста! Сколько хочешь капусты. Я сбегаю, нарву.
7: О, может, не стоит? Нам новые неприятности ни к чему.
8: А я осторожненько. Сейчас, Лаура, сейчас. И сами поужинаем. Август, представь только. Салат, артишоки.
7: Салат. Салат, это конечно...
8: А что это? Там дом, и окна его странно светятся.
7: Наверное, спаржа. Опять же, ежели артишоки.
8: Нет, там... Свет!
7: А, вот ты о чем? Да-да, вижу. Во как.
8: Ага.
7: Дом на горе и... Куда? Куда?
8: Я посмотрю, Август! Посмотрю!
2: В кресле среди золотистого света сидит кукла. Покрывало сползло с плеча, веки ее опущены, поникшее личико грустно.
0: Ну и диковина, скажу я вам. Сколько живу, а ничего подобного не видала.
1: Сейчас мы ее перенесем в мастерскую. Только осторожно. Покрывало мы, конечно, снимем, чтобы не путалось. Так.
0: Ой, из нее, кажется, раздался какой-то звук.
1: Это потому, что она шевельнулась. Пришла в движение пружина, как видно, сломанная. Вот и звучит.
2: Суок заглянула в окно. Лицо ее выражает страх и удивление. Не только потому, что само зрелище способно вызвать эти чувства, а еще и потому, что кукла — ее двойник.
1: Все тише, слышите?

0: где материя зелит, дематериализируется. Эффективный феномен, ничего не скажешь. Если бы коллеги из Краковского университета или...
1: Она удрала. Не может быть, чтобы... Я сейчас ее догоню. Сейчас. Вот она. Нет, это куст.
2: Тетушка Ганимед вбегает обратно, бросая дверь открытой. Сок таится за дверью и в дальнейшем услышит то, что будет говорить доктор Гаспар.
1: Неужели исчезла?
0: Да-да, тетушка Ганимед, навсегда плохо дело. Надо вам сказать, что мне приказали ее вылечить к завтрашнему утру. Поскольку горе наследника Тути, который, кстати, сам и испортил куклу, не поддается, видите ли, описанию. В случае неисполнения, сказано, голову долой.
1: Ой, Господи, не говорите, так мне плохо.
0: Кукла, как видите, исчезла. Так что я не только не вылечу ее к завтрашнему утру, а вообще...
1: Что же делать? Мы должны срочно что-то придумать.
2: И тут в дверь вошла Суок.
3: Вы слушали 7-ю часть радиоспектакля «Лицо и сердце» по киносценарию Юрия Олеши. Роли исполняли рассказчик Александр Пономарев, доктор Гаспар Юльен Балмусов, дети Ольга Шорохова и Татьяна Веселкина, тетушка Ганимед Евгения Глушенко, Суок Ольга Шорохова, начальник городской стражи Олег Зима, воспитатель наследника Тути Александр Вдовин, придворный доктор Сергей Кутасов, Август Александр Пожаров. Над спектаклем работали автор сценария Наталья Шолохова, режиссер-постановщик Александр Пономарев, композитор Стефан Андрусенко. В спектакле также использована музыка Владимира Рубина к опере «Три толстяка». Музыканты: скрипка Валерия Капко, труба Михаил Гайдук, гитара и запись музыки Алексей Ушаков, звукорежиссер Андрей Коновалов, консультант Ирина Озерная. Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. Театр «Радио России».
4: «Радио России». Главное радио страны. «Радио России». Просвещение.
5: Родная речь с Ксенией Липановой.
6: Приветствую вас, друзья! С преподавателями русского языка факультета журналистики МГУ Натальей Васильковой и Надеждой Вольской мы говорим о звучащей вокруг нас речи. В прошлый раз Наталья Николаевна рассказала, как говорит в прямом эфире профессиональный журналист.
7: Не заработала у нас интерактивная карта погоды. И дальше, как жаль, что наш диджитал-кластер не заработал.
6: Вспомнили и о том, что все вывески вокруг, несмотря на принятие соответствующего закона, как были, так и остались написанными не по-русски.
8: Я уже не говорю о том, сколько абсолютно ненужных англицизмов появилось. Причем многие из них каждый понимает по-своему. Или не понимает вообще.
7: Вот этот digital cluster, прости господи, он такой и есть. Mm-hmm. Что это за кластер? Какой такой digital? Вот что он хотел сказать? Это совершенно загадка для меня.
6: А вот в ВК есть сайт «Говорим по-русски. Русская культура», где я прочла следующее.
9: Мы часто вводим в нашу речь иностранные словечки, которые мгновенно закрепляются в лексиконе, приживаются в языке и уже кажутся нам родными. Конечно, мы не призываем отказаться от них совсем, но если будем использовать русские синонимы, наша речь будет не хуже, а даже благозвучнее.
6: Приведем лишь несколько примеров из огромного списка.
9: Адекватный – соответствующий. Антураж – окружение. Аргумент – довод.
6: Бизнес – дело. Бойфренд – приятель. Брифинг – летучка.
9: Габариты – размеры. Гипотетический – предположительный.

0: Кипер – вратарь.
1: Дайвер – ныряльщик. Дайджест – обзор, дебаты, прения.
0: Идентичный – тождественный. Инфицированный – зараженный. Имидж – образ.
1: Камуфляж, прикрытие, коррективы, поправки, комфортабельный, удобный, благоустроенный.
2: Между прочим, во Франции принят закон, что в рекламе, на телевидении, в публичных таких текстах, которые влияют на аудиторию, за употребление англицизмом положены штрафы.
3: Это не только во Франции.
2: Не только у них.
3: А у нас итоговый чарт новостей и мнений. Я миллион раз это слышала. Из общих соображений могу догадаться, но все-таки взяла и посмотрела, что такое чарт. Хит-парад. Это и в словарях дается как специальное. Хит-парад сначала это было, видимо, музыкальных каких-то. Мы что без этого чарта? Я извиняюсь, чёрта, никак не можем обойтись. Я понимаю, что это короткое слово.
2: А я сейчас еще примерчиком порадую. В метро появятся объявления, вывески и информационные табло «China friendly». Нравится?
4: Вот это как раз русский государственный.
3: И вот это пишется официальными людьми в официальном, я извиняюсь, месте.
2: Да.
3: Значит, сегодня вообще ничего не работает.
4: Ну,
3: интересно,
4: да,
3: в 27-м году что-нибудь заработает?
4: Вот именно поэтому и говорят о насущной необходимости внедрения этого курса. Сейчас, например, какие программы курса «Русский язык как государственный» существуют и в каких вузах? Я поинтересовался этим специально. Курс «Русский язык как государственный» пока не внедрен массово в вузы, но его разработка активно ведется по поручению президента Российской Федерации. Базовую программу должен создать Миноборнауки совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом и другими профильными организациями до 1 марта 2027 года. О содержании курса. Он должен быть направлен на формирование культуры грамотного владения русским языком как государственным, осознанного владения нормами современного русского литературного языка в официальных сферах общения, а именно в документах, деловой переписке, публичных выступлениях и в профессиональной коммуникации. В программу могут войти, вот здесь мне понравилась вот эта модальность, могут войти, могут не войти, и что-то, наверное, еще может быть.
2: Может быть, а может и не быть.
4: В программу, предполагается, войдут сведения о государственном языке и сферах его обязательного применения. Второе, норма русского языка.
2: Это как раз хорошо.
4: Коммуникативные нормы, это ситуация общения. В-четвертых, правовые аспекты, связанные с федеральным законом о государственном языке Российской Федерации. Пятое, история становления и развития русского языка в статусе государственного. Это как раз и будет формировать культурно-историческую идентичность.
3: Меня немножечко это пугает по одной простой причине. Все-таки это говорится о языке официального общения, а там очень много бюрократического языка.
4: Мы пока этого не знаем.
2: Ну,
4: видите?
2: Вы ждете, да, плохого.
3: Просто бумаги, которыми обмениваются какие-то официальные органы, все написаны вот этим кошмарным, тяжелым
2: канцеляритом.
3: Канцеляритом, о котором замечательную книгу аж в 1972 году написала Нора Галь. Слово живое и мертвое. Из книги Норы Галь о канцелярите.
0: Это окаянный и зловредный недуг нашей речи. Сущий рак. Разрастаются чужеродные, губительные клетки, постылые штампы, которые не несут ни мысли, ни чувства, ни на грош информации, а лишь забивают и угнетают живое полезное ядро. И уже не пишут просто.
1: Рабочие повышают производительность труда.
0: Они непременно
1: принимают активное участие в борьбе за повышение производительности труда.
0: Давно утвердился штамп.
1: Ведут борьбу за повышение.
0: Заметьте, не борются, а именно ведут борьбу. Но вот метастазы канцелярита поползли дальше.
1: Участвуют в борьбе за повышение.
0: И еще дальше.
1: Принимают активное участие в борьбе за повышение.
0: Таким примером нет числа. Слишком много пустых, бессодержательных, мертвых слов.
4: Как раз и хочется это слово «мертвое» сделать живым, язык оживить и привести в соответствие сферу употребления и те образцы текстов, которые у нас существуют сейчас. В принципе, это было уже в истории. неоднократно. И в 17 веке, и в 18-м. Ну, наверное, пришла пора
2: снова актуализировать.
4: Кроме того, там должна быть, конечно, практическая и функциональная стилистика, а также сфера всей цифровой коммуникации.
3: Что значит сфера всей цифровой коммуникации?
4: Это коммуникация посредством интернета.
3: И что там должно быть? Чтобы там тоже типа писали как бы по-русски?
2: Кстати, не худо было бы. Потому что, как мы все прекрасно знаем, в разного рода каналах мы встречаем не лучшие образцы родного языка.
3: Ошибки иногда бывают в каком-то тексте, а вот в переписке меня убивает то, что люди, видимо, экономя время, не ставят запятую, пишут без дефиса, делают кучу ошибок, но это типа ты же поймешь и так. Я как дурочка даже ё делаю, потому что я считаю, что ё обязательно. А тут девочка мне пишет, я ее спрашиваю, так меня пустят? Да пустят, пишет она мне. Она имела в виду, да, пустят. И даже не отдает себе отчета в том, что да пустят. Это получится, да что ты дура там волнуешься-то? Да пустят тебя, пустят. Пожалуйста, одна запятая.
4: Я с вами согласна.
3: Причем очень хорошая девочка, которая пишет свои вещи, но она в переписке вот это почему-то себе постоянно позволяет. А потом человек садится писать что-либо и делает точно такие же ошибки. У него уже рука и глаз привыкли.
2: Конечно.
3: Вот и все.
2: Да.
4: Что планируется сделать в дополнение? Это к вашему вопросу о словарях, где смотреть, к вопросу о ЙО и так далее. Дополнительные инициативы, которые планируется внедрить к 2027 году, такие. Во-первых, создание библиотеки литературных шедевров народов России. Сборника программных произведений разных российских авторов, переведенных на русский язык. Это важно.
3: Угу.
4: Это как раз то, что было в нашем детстве, когда на русский язык выпускались сказки народов Севера или дагестанские народные сказки и так далее. Во-вторых, развитие цифровой платформы «Национальный словарный фонд», которая позволит быстро находить ответы на вопросы по русскому языку. Вот эта платформа каким-то образом будет коррелировать, наверное, с грамотой.ру.
2: А я думаю, там сводные данные по словарям. Ну, вообще, если так они заявляют, то это огромная работа должна быть проделана.
3: У нас много чего заявляют, я прошу прощения. Посмотрим, что будет.
2: Смотрим.
3: Очень хотелось бы, чтобы что-то было...
4: Хотя бы начато.
1: Нам остается лишь пожелать всем успехов в этом нелегком труде, который, хочется верить, приведет к желаемым результатам. До встречи, друзья!
5: «Родная речь» с Ксенией Липановой.
6: Радио России. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
7: На правах рекламы.
8: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, это программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
9: Здравствуйте.
8: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
9: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
8: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
9: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
8: Звучит как идеальная система очищения.
9: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
8: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
9: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
8: Знакомая картина. А это может быть не соль?
9: Это может быть сигнал от почек.
8: Никогда об этом не задумывалась.
9: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
8: Звучит как-то очень пугающе.
9: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
8: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
9: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
8: Это вы о чем?
9: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
8: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
9: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
8: 70%? И мы даже не знаем об этом?
9: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать, в целом все нормально, я привык уже.
8: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает эта нагрузка?
9: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
8: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
9: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
8: Да, я слышала, это очень больно.
9: Те, кто с этим сталкивался, знают, камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль, и хорошо, если обойдется без операции.
8: Какая-то очень пугающая картина.
9: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение Филантус нерури, который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
8: А почему оно так популярно в Индии?
9: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
8: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
9: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
8: И где же создали редунит?
9: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
8: Алтай? Почему именно там?
9: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
8: То есть сочетание природного сырья и науки.
9: Именно.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22/03. Все звонки по России бесплатные.
8: А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
9: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
8: А что дает такое сочетание?
9: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22/03. Все звонки по России бесплатные.
8: А вы говорили еще про ферменты.
9: Точно! Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
8: Надо же, как интересно.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22/03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного /22/03. Все звонки по России бесплатные.
9: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить редунит в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного /22/03. Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного /22/03. Все звонки по России бесплатные.
8: А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
9: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
8: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
9: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в норме, легкость в пояснице, сияющий взгляд. И сил хватает на все, что важно. Российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. «Редунит» – продукт нового поколения. Его активные компоненты участвуют в процессе вывода токсинов и лишней жидкости, поддержание почечной микроциркуляции, чтобы каждая клеточка получала питание в полном объеме. И главная их задача – создать условия для комфортной работы почек и мочеточников.
8: Это то, что может стать вашей реальностью. «Редунит» – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня.
10: Внимание! Акция! При заказе в течение часа вы сможете получить «Редунит» в подарок. Узнайте, как это сделать, позвонив по номеру 8 800 101 33 или с мобильного «#2203». Я повторю, 8 800 101 33 или с мобильного «#2203». Все звонки по России бесплатные.
8: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
7: Радио России.
11: Детский вопрос. Социальный проект Радио России.
12: Было тяжело настолько, что иной раз идешь домой, и прямо ноги не идут, потому что ты не знаешь, чего ждать. Никаких буйных сцен он мне не устраивал, но когда ты не можешь общаться с ребенком, он лежит в стену, смотрит, такое ощущение, не психиатрия или это.
11: Что было на самом деле и почему? Об этом новый выпуск программы «Детский вопрос». В четверг в 22:35 по Москве и в 12:35 по времени Хабаровска.
7: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
13: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
7: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
14: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
7: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
13: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
7: Максимова по воскресеньям в 13:10 по Москве и в 12:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 3 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин поручил доработать идею об обновлении общественного транспорта в регионах за счет штрафов за отсутствие у водителя полиса ОСАГО. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. Сегодня в Москве погода начнет меняться. Еще днем по-летнему тепло, а к вечеру зарядят грозовые дожди. Далее подробно. Владимир Путин поручил доработать идею об обновлении общественного транспорта в регионах за счет штрафов за отсутствие у водителя полиса ОСАГО. Такое поручение президент сделал на заседании Президиума Госсовета по развитию общественного транспорта, которое он провел в Улан-Удэ по видеосвязи. На заседании возникла дискуссия, связанная со страхованием транспорта и принятым законом об автоматизации процесса проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер.
2: Вопрос очень важный, и, конечно, надо поблагодарить комиссию Госсовета Алексея Самбуевича, его коллег, которые работали над этим, но нужно, конечно, и доработать вот то, что предлагается. Здесь уже и министр финансов об этом говорил, и председатель Центрального банка. Надо прислушаться обязательно, это вопрос не праздный, да и МВД тоже с сомнениями. Но есть вопросы, которые требуют внимательного рассмотрения.
1: В ходе заседания Президиума Госсовета министр финансов Антон Силуанов допустил, что обновление общественного транспорта может финансироваться за счет дорожного фонда. Но